0: В Министерстве обороны также сообщили, что в Днепропетровской области российские военные нанесли удары по железнодорожным составам ВСУ, используемым для перевозки военных грузов. Ударами беспилотников также были поражены в Одесской и Днепропетровской областях стоянки с фурами, перевозившими украинские дроны и комплектующие к ним. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение по одной из высоковольтных линий, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что станция вернулась в штатный режим работы. До этого, 20 августа, она перешла на резервное питание из-за повреждения линии 330-киловольт ферросплавная 1. Внешнее энергоснабжение необходимо для выполнения ключевых функций по ядерной безопасности и охране, отметил Лихачев. Переговоры представителей США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве приблизили стороны к урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа. И что он признателен президенту Трампу за приверженность вот этой ориентации на мир.
0: В Кремле не исключают возможности возобновления трехстороннего формата Россия-США-Украина, но о месте и сроках пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомню, в субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. В воскресенье американские переговорщики прибыли в Киев. Там переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них к встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Уитков отметил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию. Он выразил надежду, что конструктивная работа в последние дни послужит началом сближения позиций сторон конфликта. В свою очередь, Джаред Кушнер заявил о работе Вашингтона над формированием рамочных условий мирного пакета. Замначальника подмосковного главка МВД Сергей Мальков задержан по делу о хищении горючего. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, также задержаны начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Алексей Суяров и начальница отдела Центра Анна Левина. Всех их уже уволили из органов внутренних дел. Кроме того, под стражу заключены трое топ-менеджеров компании «Евротранс» и задержан председатель Совета ее директоров Игорь Мартынов.
2: В ходе проверки сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя Совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров и при участии заместителя начальника Главного управления МВД России по Московской области, начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, полковника внутренней службы Алексея Суярова и подполковника внутренней службы Анны Левиной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительное расследование поручено Следственному департаменту Министерства внутренних дел России. Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они, а также Мартышов, задержаны по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
0: По словам Волк, следствие будет ходатайствовать об аресте всех задержанных. Бабье лето придет в Москву в середине недели. Пик тепла ожидается в четверг. Воздух прогреется до 23-26 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: К середине недели к нам пожалует короткое бабье лето. Ночь на среду будет самая ясная, но холодные столбики минимальных термометров покажут плюс 4-7. Ну а днем на фоне усиленного притока лучистой энергии солнца потеплее до плюс 18 и плюс 21. Такое потепление – это довольно коварный обманщик. В агрономии его называют физиологическая сушь, то есть земля сверху прогрета и сухая, а на глубине после дождей все еще холодная, что и приводит к выпадению обильных роз и туманов. В четверг и пятницу по ночам показания минимального термометра подрастут до плюс 10-13. В дневные часы в простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздух разогреется, внимание, до летних плюс 23-26.
0: Напомню, погода начнет улучшаться со среды. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА в последний момент перехватил у Рубина полузащитника крыльев Советов Ивана Олейникова, который в скором времени должен приехать в Москву на подписание контракта с армейцами, сообщает чемпионат. Ранее пресс-служба Рубина проинформировала о том, что Олейников не явился на медосмотр, а затем уведомил казанский клуб о решении отказаться от ранее достигнутых договоренностей. Московскому «Спартаку» ответили отказом на предложение в размере 15 миллионов долларов за 27-летнего вингера Гвадалахары Роберта Альварадо. Об этом сообщают мексиканские инсайдеры. Отмечу, что Альварадо был в составе сборной Мексики на минувшем чемпионате мира. «Зенит» вошел в первую десятку европейских футбольных клубов с самым стабильным составом по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Клуб из Санкт-Петербурга занял в этом рейтинге 9-е место. Футболисты, которые в настоящий момент играют за «Зенит», в среднем выступают за клуб на протяжении 3 лет и 4 месяцев. Интересно, что первые 3 места в этом рейтинге заняли испанские клубы. Самый стабильный состав у «Осасуны». Далее идут «Реал Сосьедад» и «Атлетик Бильбао». Теннис. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал на последнем сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате США. Победительница Ролан Гаррос этого года, посеянная в Нью-Йорке под номером 5, обыграла представительницу Австрии Потапову 5-7, 6-4, 6-3. В хоккейном клубе «Амур» объяснили отказ от легионера в этом сезоне. Никакого популизма здесь нет. Это четкая позиция руководителя края, которую он озвучил публично. Все понимают, что сейчас непростое время в стране и вообще должны быть благодарны за те условия, которые у нас есть. Наличие легионера само по себе не гарантирует попадание в плей-офф, а переплачивать заоблачные деньги смысла не видим. Поэтому идем с нашими российскими ребятами, заявил ассистент генерального менеджера «Амура» Дмитрий Лугин в интервью «Спортэкспрессу». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров области Южно-Сахалинске, сегодня днем до плюс 22 градусов, переменной облачности без существенных осадков. В Екатеринбурге плюс 27, в Омске еще теплее до 29, в Архангельске всего 11-13 выше 0, без существенных осадков. В Самаре плюс 11, облачно, дожди, временами сильные, в Туле до 17 градусов тепла и без осадков. В Краснодаре плюс 25, в Владикавказе 16-18, тепла, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем плюс 20, южный ветер, атмосферное давление будет падать. В столице днем плюс 14-16, ветер северо-западный, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В данный момент в столице плюс 10, осадков не наблюдается.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда, в это время в студии Радио России я, Игорь Маржаретта, и это программа «Пути дороги», и мы в течение ближайшего получаса поговорим о всех новациях в нашей автомобильной жизни, о тех новостях, которые случились за эту неделю, которые могут так или иначе на нашу жизнь повлиять в будущем.
0: Автомобильные новости.
1: Сегодня давайте поговорим о том, что многие водители уверены, что если зацепил чужой автомобиль, то можно оставить записку с номером телефона на стекле и уехать. У меня таких случаев, честно говоря, в биографии не было, но вот недавно столкнулся с тем, что взрослую дочь моих ближайших друзей пытались лишить прав на основании того, что она зацепила машину, посмотрела, вроде никаких царапин нет, и уехала. Вообще очень сложная ситуация. Давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей Александрович.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот такая бытовая ситуация, обычная, там на парковке выворачивал где-то, случайно зацепил автомобиль, непонятно, царапина это свежая или старая, но стоит ли оставить записку с номером телефона, типа разберемся потом, я буду с удовольствием или без удовольствия с вами общаться, но готов решать все проблемы. Стоит ли так делать вообще?
2: Нет, так делать не стоит, потому что это событие имеет все признаки ДТП, а водитель, который к ДТП причастен, обязан оставаться на месте и оформлять ДТП либо с участием сотрудников полиции, либо без них, но в любом случае это необходимо сделать. Оставлять место происшествия нельзя ни при каких обстоятельствах. В противном случае потом может начаться административное расследование, вызывают этого

0: и сообщаем о том, что вот такое событие случилось, ждем прибытия ДПС.
1: Совершенно верно. Если наряд приедет и не будет второго участника, владельца пострадавшей машины, это не проблема, это не мешает оформить ДТП, но это гарантирует, что лишение прав за оставление места происшествия виновнику не грозит.
0: Я вас понял. Так что, товарищи автомобилисты, дорогие друзья, будьте бдительны в этой ситуации. Действуйте именно так, как говорит специалист. Спасибо вам большое. Давайте сегодня поговорим о том, как распознать утопленный, битый или перегруженный автомобиль перед покупкой. Ну, понятно, что такое утопленный автомобиль, значит, который или поплавал в реке где-то, или, может быть, в силу каких-то причин его залило водой, ну, бог его знает, может, ливень был, и человек забыл закрыть окна. Это серьезная проблема для будущего владельца. Мало того, что отсыревают какие-то внутренние поверхности, внутренней какой-то обшивкой, и запах может остаться, а плесень где-то поселится в полостях. Еще может, в принципе, пострадать в перспективе электроника. Ну, битый, понятно, часто перекупщики маскируют битый автомобиль, скрывают, что он был в серьезной аварии, что он восстанавливался, что называется. Ну, а перегруженный, я так понимаю, что это автомобиль, который прошел несколько сотен тысяч километров такси, а его пытаются выдать за машину, которую бабушка раз в субботу она ездила на рынок. Я в свое время несколько раз покупал подержанные автомобили, но мне как-то удачно везло. Только в одном случае, но это было очень давно, это была еще девятка, 20 с лишним лет назад. Этот автомобиль был, как выяснилось, в аварии, восстановленный, неплохо восстановленный, но все-таки проблемы были. Собственно, я хотел бы тут проконсультироваться, что называется, у специалиста. У нас на прямой линии автоэксперт, а руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
0: Дайте, пожалуйста, советы тем, кто собрался покупать автомобиль на вторичном рынке. На что стоит в первую очередь обратить внимание, чтобы не получилось как тем самым котом в мешке?
2: В первую очередь нужно обращать внимание, конечно, на фактическое состояние кузова автомобиля. Кузов автомобиля говорит нам, в принципе, о всем периоде его эксплуатации и его истории. Если мы остановимся конкретно на утопленных автомобилях, то основная проблема здесь даже не в плесени, это как раз-таки научились выводить. Основная проблема в том, что вода, попав на внутренние обшивки, крайне плохо оттуда выходит. Вместе с водой в эти внутренние обшивки попадает также глина, грязь и всевозможный мусор, который со временем в процессе эксплуатации натирает краску, и коррозия оттуда выходит гораздо активнее. Распознать утопленный автомобиль можно по косвенным признакам. Нужно обращать внимание на состояние крепежных элементов, крепежные элементы сидений. Также нужно обращать внимание на состояние плафонов освещения. Ведь если мы с вами посмотрим на внутреннюю часть плафона, например, на потолке в салоне автомобиля, то, в принципе, мы понимаем, что вода туда никаким другим образом, кроме как в случае серьезного утопления, попасть не может. И если мы видим там коррозию, то, соответственно, чаще всего это такой определенный маркер того, что автомобиль был утоплен. Касательно перевернутых автомобилей, здесь стоит обращать внимание на состояние остекления. Если мы видим, что на лобовом стекле есть трещина, но скола при этом мы увидеть не можем, как правило, это происходит после того, что во время восстановления его не дотянули, геометрию кузова правильно не восстановили, и во время эксплуатации на стекло воздействует дополнительная нагрузка в результате искривления минимального кузова, что приводит к тому, что оно лопается. Соответственно, скола на таком лобовом стекле не будет. Поэтому, если вы осматриваете автомобиль, видите, что у него есть какие-то повреждения несвойственные, если есть, например, на остеклении трещины, но нету сколов, и вы не понимаете, как они там образовались, лучше всего, конечно, более детально изучить историю этого автомобиля и понять все-таки, был ли он перевернут или нет.
0: А вот есть ли какие-то специальные устройства, чтобы определить автомобиль? Ну вот я знаю, меряют толщину лакокрасочного покрытия специальным прибором.
2: Да, существуют толщиномеры, ими можно измерить толщину лакокрасочного покрытия, но важно, чтобы этот толщиномер, во-первых, был достаточно точный и правильный, то есть толщиномер за 500 рублей с маркетплейса никогда не покажет вам достоверного и правильного результата. И помимо этого он должен быть правильно откалиброван. В комплекте с толщиномерами в 99% случаев также поставляются регулировочные пластины калибровочные, которыми можно будет, собственно, этот прибор перед использованием откалибровать. При этом важно, что калибровать менять прибор лучше всего, ну, может быть, не перед каждым, конечно, использованием, но достаточно регулярно. Дело в том, что эта настройка может сбиться, она достаточно точная, и также эти приборы очень не любят падений, какого-то механического воздействия и так далее.
0: То есть лучше в этом случае обратиться все-таки за помощью к специалисту, потому что самостоятельно определить, битый автомобиль утопленный или у него перепробег чудовищный, будет довольно сложно.
2: Конечно, потому что помимо приборов у специалиста есть...

0: их насмотренность. Специалист уже изначально, когда подходит к тому или иному автомобилю, он знает его слабые места, он знает, как эти автомобили на сервисах ремонтируются, особенно если мы говорим про кузовные элементы, и он знает, куда посмотреть для того, чтобы быстро определить, был ли автомобиль утоплен, был ли автомобиль перевернут, были ли следы какого-то серьезного ДТП.
1: Спасибо большое. В общем, дорогие наши автомобилисты, при покупке автомобиля на вторичном рынке будьте бдительны. Давайте сегодня поговорим о правилах безопасного вождения в непогоду. Вообще, как говорят, у природы нет плохой погоды, но, знаете, если вы едете по дороге, и вдруг впереди случился ливень обвальный или густой туман, тут, конечно, надо вспомнить о элементарных правилах поведения вот в такую именно плохую, очень плохую погоду. В моей жизни были такие случаи, и туман был густой, и ливень стеной был. Но советы самые простые. Первый совет – не паникуйте и не суетитесь. Это самый главный совет в любой ситуации, я всегда даю, и сам стараюсь именно так и делать. Значит, если туман или ливень такой, что вы считаете, что вы можете ехать, главное правильно настроить свет. Дальний свет в этой ситуации не работает, это точно. Собственно, лучи отражаются от капель, поэтому бессмысленно пытаться пробить стену тумана с помощью дальнего света. Ближний свет обязательно, ну, собственно, в большинстве современных машин это сделает автомат. Если есть противотуманки, надо их включить, это обязательно надо сделать. Но и задние противотуманные фонари тоже обязательно надо включить, особенно если туман густой, ливень сильный. Вас тогда увидят те, кто едут сзади, ну, а вы увидите, соответственно, что находится впереди. Потом надо снизить, конечно же, скорость. Причем до минимума, до того минимума, когда вы считаете себя в безопасности. Пытаться проскочить на скорости полосу тумана очень опасно, потому что там может быть другой автомобиль, кто-то может быть на обочине, какой-то предмет на проезжей части, мало ли что. Собственно, скорость снизить до минимума. Если видимость, там, условно говоря, 20 метров, то быстрее 20 км в час ехать не надо точно. Увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля больше, чем обычно. Держать дистанцию. И опять же, те же самые правила поведения в такую погоду. Ну и, конечно, избегать резких маневров, не перестраиваться без крайней необходимости. Ну и самое главное, подумайте и решите для себя. А может быть, лучше переждать непогоду. Для этого найдите ближайший съезд, безопасный какой-то. Это может быть специальная площадка для отдыха. Это может быть поворот на второстепенную дорогу. Это может быть, ну, любое место, чтобы уйти, главное, с проезжей части. Остановитесь. Не бывает ливня, который длится несколько дней. Туман тоже заканчивается, потому что это тоже такое явление не бесконечное. Остановиться, включить аварийку, наверное, лучше будет. Посидеть в машине, отдохнуть, успокоиться и переждать, когда основной удар стихии закончится, тогда можно продолжать движение. Ну, а если по какой-то причине видеть, ситуация вышла из-под контроля, наверное, надо позвонить в экстренные службы 112, например, заливает дорогу впереди. Да мало ли что, сообщите туда о том, что вы находитесь вот там и там, и как вам кажется, у вас будут проблемы. Когда вы отправляетесь в дальний путь, посмотрите прогноз погоды. Это бывает очень полезно.
2: Главная тема.
1: И вот какая тема. Госавтоинспекция Москвы представила список препаратов, которые нельзя принимать водителям. Как сообщили в ведомстве, такие лекарства могут влиять на внимание, скорость реакции, координацию движений, зрительное восприятие и способность принимать решения. И даже при правильном применении некоторых из них, они способны ухудшить навыки, необходимые для безопасного управления транспортом. В список в том числе вошли антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и ряд других препаратов. Ну, собственно, тут ничего нового нет. Госавтоинспекция просто напомнила нам о том, что такой список есть, его утверждает Минздрав, потом правительство России, можете его изучить. Проблема в том, что человек, принимая лекарства, не часто читает то, что написано в инструкции мелким шрифтом. А во многих лекарствах написано в инструкции, что несовместимо с управлением автомобилем. Наши депутаты даже некоторое время назад предлагали ввести крупную маркировку прямо на упаковке лекарств, например, автомобиль, зачеркнутый в красном кружке, чтобы люди издалека, что называется, видели, это лекарство нельзя принимать, если вы собираетесь управлять автомобилем. Причем в списке могут быть совершенно безобидные лекарства, из-за которых, кстати, в некоторых случаях водители лишаются прав. И даже при небольшом количестве такого лекарства, если вас проверят в медицинском учреждении, можно загреметь, что называется, в пешеходы. У нас сейчас на прямой линии доктор медицинских наук Антон Ершов. Здравствуйте, Антон Валерьевич.
3: Игорь, здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих препаратах и как они могут вообще влиять на навыки, необходимые для безопасного вождения.
3: Собственно говоря, вы очень корректно, очень аккуратно перечислили группы. Да, это нами привычными противоаллергические препараты, антигистаминные, антидепрессанты сюда же относятся. Очень сильно обезболивающие препараты тоже относятся, снотворные, успокоительные какие-то. Некоторые сильнодействующие противовоспалительные средства, которые мы принимаем при ОРЗ, ОРВИ и так далее. Казалось бы, в обычной жизнедеятельности они нам вообще никак негативно не влияют ни на нашу скорость, ни реакцию, ни внимание. Но вот некоторые противоаллергические препараты люди знают из бытовой жизни, что достаточно сильные препараты обладают побочным и снотворным эффектом. А все остальные будут вызывать, естественно, у людей вопрос. Но тут я всем скажу сразу, что в обычной нашей бытовой жизни, жизнедеятельности, никто не двигается со скоростью 20, 40, 60 километров, 80 километров, 90. Никто не летит на вас справа или слева со скоростью 100 километров. Никто не перестраивается. Да? Нет запрещающих знаков, вам можно на кухню зайти или нельзя на кухню зайти. Поэтому сравнивать себя под действием данных, казалось бы, безобидных препаратов в бытовых условиях и в условиях движения автотранспортного, это крайне некорректно, и поэтому, на мой взгляд, и на взгляд большинства, наверное, медицинских экспертов, эти ограничения очень правильно ввели и своевременно.
1: Скажите, пожалуйста, очень важный вопрос. Ну, понятно, что инструкцию читают не все, а это надо делать. Что в каких-то случаях, если вам врач прописывает препарат, а вы работаете, например, водителем, надо обязательно проконсультироваться и сказать: доктор, а могу ли я? Но вопрос в другом. А скажите, когда, за сколько дней можно принимать препарат перед тем, как сесть за руль?
3: Ну, во-первых, Игорь, подавляющее большинство врачей знает и спрашивают про вещи и кем работает на конкретном приеме пациент. Даже если вдруг врач это забыл спросить, посмотреть, то, конечно, хорошо было бы напомнить и спросить впрямую у пациента, у врача, а можно ли мне с таким лекарством садиться за руль? Дело в том, что это зависит от дозировки препарата. Если мы обычно принимаем так, как лечим какой-нибудь ОРЗ, ОРВИ стандартно, да, по одной, две, там, три таблеточки в день, то на следующий день данные лекарства действовать уже не будут. То есть вы сегодня пролечились, условно говоря, да, ночь проспали, завтра большой долей вероятности можно садиться за... Есть исключения из правил в виде антидепрессантов, в виде сильных снотворных препаратов, действие которых может продлиться на 48-72 часа. Все зависит от дозировки и длительности применения. Но, повторюсь, большинство из этих препаратов уйдет через 24 часа. Еще, кстати говоря, одна же история очень важная, которая сильно друг на друга накладывается. Сейчас же еще с ограничениями можно садиться за руль в ослабленном состоянии, в состоянии заболевания того же самого ОРВИ, ОРЗ, когда человек хворает, так скажем. Да? И здесь очень, очень важно понимать, что вот это заболевание накладывается, его симптомы и слабость, да, пониженное внимание вас затормозит и снизит вашу реакцию, и друг друга усилит два этих явления. Тоже, пожалуйста, аккуратнее, конечно, водителей нужно просить себя вести в такие моменты.
1: Спасибо вам большое. Давайте будьте бдительны и читать инструкцию к препаратам, прежде чем их принимать.
2: Путешествие.
1: Ну а сейчас переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествию. И я продолжу путешествие по Владимирской области. Неделю назад я рассказывал о замечательном Боголюбове. А сейчас путешествие в другую часть Владимирской области. Вообще это некая колыбель нашей русской цивилизации. Там множество городов потрясающе интересных. И после Владимира мы решили направить свои стопы в маленький городок Юрьев-Польский. Кстати, правильное название не Юрьев-Польский, к Польше он не имеет никакого отношения, а Юрьев-Польский. Польской. Есть два разных вида произношения. Еще раз говорю, к Польше никакого отношения не имеет. Дело в том, что он находится в части области, которая называется Аполье, то есть в поле. По большому счету Юрьев в поле. Основал его в 1152 году Юрий Долгорукий, который основал достаточно большое количество городов в этой части северо-восточной Руси. Ну и, собственно, название происходит от имени основателя Юрий, а месторасположение Аполье, я уже сказал. Город находился в древние времена то под крылом Суздаля, то Москвы, то Владимира. Он никогда не был на первых ролях, но был важным торговым таким городом, крепостью, и через него прокатывались разные волны истории. Тут тебе и татаро-монгольская ига, и смута, и наполеоновские войны. Ну, а сейчас это такой небольшой город, к сожалению, достаточно запущенный, хотя в нем происходят активные реставрационные работы, и я надеюсь, что в будущем он будет привлекать куда большее количество туристов. В всяком случае, в те дни, когда мы там были, мы чуть ли не единственными были посетителями. замечательного Михайло-Архангельского монастыря, который некоторые по ошибке считают Кремлем. Тут был, конечно, Кремль, но он не сохранился. Собственно, остались валы. Валы достаточно высокие, они достигают 7 метров. Но обязательно надо пройти в Михайло-Архангельский монастырь, который, предположительно, был основан в 13 веке великим князем Станиславом. Это сын Всеволода Большое Гнездо, который, в общем, вошел в историю, и памятник его тут стоит. Монастырь окружает каменная стена с высокими башнями, да и сам по себе монастырь очень интересный. Там несколько соборов разной степени древности. Есть, между прочим, уникальная деревянная Георгиевская церковь 1718 года постройки. Ну, она здесь немножко инородная, ее перенесли из села Егорье в прошлом веке. Церковь, кстати, построена без единого гвоздя. Ну и Георгиевский собор, он сейчас на реставрации, настоящая жемчужина, построен в 1234 году, руководил возведением сам князь Святослав. Резьба очень интересная, покрыта изображениями животных, птиц и святых. И вообще просто погулять по Юрьев-Польскому удовольствие, потому что есть старинный гостиный двор, есть улица с деревянными застройками 19-20 века. В общем, симпатичный город. Единственное, с моей точки зрения, не очень оказался он гостеприимен, потому что поесть там не было ни одного места. Единственное кафе было закрыто на спецобслуживание. Ну и тогда мы отправились дальше и обнаружили для себя совершенно потрясающий интересный город, в котором я никогда не был. Это Киржач, 120 километрах западу от Владимира, примерно 90 километрах от Москвы. Чудесный город, первое упоминание о нем 1328 год. В завещании Ивана Калиты он его завещал Александровскому монастырю в Суздале. Собственно, есть несколько историй. Есть такая легенда, что местный монастырь основал Сергий Радонежский. Ну, монастырь древний в любом случае. Рассвет его пришелся на 15 век. Село, между прочим, сначала, а теперь город, уездный город Киржач. Очень интересный у него герб, сова с распростертыми крыльями. Это символ мудрости. Не знаю, почему именно небольшому этому селу, а потом городку достался такой герб, но у них достаточно много сувениров, связанных с этим гербом. Ну и, собственно, в Киржаче очень много интересных мест, и такое ощущение, что в этот город местные власти и люди какие-то вкладывают куда больше энергии и желания, чтобы сделать его таким туристическим центром. Во всяком случае, ну, кроме Свято-Благовещенского монастыря, который сейчас существует, он возрожден, это теперь действующий женский монастырь, есть масса странных таких, но очень милых достопримечательностей. Например, типографский мост. Самый длинный деревянный пешеходный мост в России, почти 600 метров. Он свежий, но гулять по нему одно удовольствие. Есть музей ледниковых камней. Это экспозиция под открытым небом. Интересно походить, тебе объяснят, что какой камень означает, почему он здесь появился. Есть, собственно, конечно, местный историко-краеведческий и художественный музей. Мне в этом музее больше всего понравилась экспозиция, посвященная местному уроженцу. Я совершенно не знал этого. Теперь знаю, что Сергей Прокудин-Горский, первый русский такой профессиональный фотограф, первый человек, который на цвет начал снимать в России, от которого осталась огромная коллекция, благодаря которой мы вот знаем, как выглядели наши города, как выглядели наши люди в начале 20 века. Тут целый зал ему посвященный. Кстати, там же есть выставка, посвященная космонавтике. Дело в том, что, увы, но рядом с Киржачом находится место, где погибы Юрий Гагарин и его партнер по полету Серегин. Там мемориал, можно туда съездить. Так еще есть музей иконописи и реставрации, очень любопытный такой, потому что местный стиль в иконописи, это очень любопытно. Есть музей наличников, любопытный. А больше всего мне понравились смотровая площадка под названием «Зайчушка». Там такой из металла сделан веселый такой заяц. Надо ему, естественно, потереть нос, и сбудутся все ваши мечты. Ну и смотровая площадка очень красивая. Вид на пойму реки Киржач и колокольни монастыря. Ну и музейная парковая зона «Вшивая горка». Она связана с событиями 1812 года. Здесь располагался карантинный лагерь местных ополченцев. Сюда немцы не дошли, конечно, но готовились к обороне, так что можно посмотреть, как выглядел очередной рубеж обороны.
2: Тест-драйв.
1: Ну, а теперь несколько слов про машину. Это большой внедорожник, называется он ГАК GS8. Автомобиль интересный, большой. Я очень много вижу таких на улицах. Он стал популярным, потому что, ну, собственно, внушительная внешность, такая брутальная, габариты, просторный салон. Отделка даже не с претензией на роскошь, а даже где-то роскошная. При этом достаточно разумная цена по сравнению с конкурентами. Поэтому машина пошла, что называется, в народ. И автомобиль не выглядит при этом шкафом, а действительно выглядит таким серьезным внедорожником, причем даже с какими-то спортивными черточками. И сразу могу сказать, что очень удобная водительское сиденье. Все регулируется. Подогнать под себя очень просто. Во всяком случае, если длинные путешествия, я бы, наверное, назвал этот автомобиль один из таких самых желанных для длинного путешествия. Больше всего мне понравилась система круговых камер и проекция на лобовое стекло, которая передает массу информации, причем так ненавязчиво, и ты можешь вывести не только там скорость, но и еще много других каких-то вещей. Удобные кресла второго ряда, там просто роскошно, они все с регулировками. Человек любой комплектации разместится вообще без всяких проблем. Ну, а есть еще и третий ряд, куда можно забраться с правой двери. Ну, а если сложить третий ряд, получается очень много мест, тем более сиденье и третьего, и второго складываются электроприводами, то можно перевести, наверное, слона. Не пробовал, но похоже на то. Ну и, собственно, самое главное. GS8 построен на модульной платформе, которую разрабатывали вместе с компанией Toyota. Под капотом единственный двигатель, объем 2 литра, 231 лошадиная сила, турбированный, естественно. В паре с ним 8-ступенчатый автомат, полноценный автомат. Причем рассчитан хотя на 95-й бензин этот мотор, но расход для такого большого автомобиля относительно небольшой, около 11, максимум 12 литров на 100 километров. Надо понимать, что автомобиль большой, солидный, и нечего изображать из себя такого пацана на девятке. Надо ехать спокойно, с удовольствием. Мотор отзывается на педаль газа сразу. Такой большой автомобиль суеты-то не любит. Шумоизоляция на хорошем уровне. Хорошо идет автомобиль по бездорожью. В принципе, есть несколько режимов для бездорожья, которые позволяют еще более сгладить недостатки наших как бы дорог некоторых. Ну, неплохой клиренс под 20 сантиметров. Так что можно на нем и пуститься в путешествие даже там, где нет дороги. Все автомобили у нас на рынке дорожают, и ГАК GS8 тоже не исключение, но он держится в неких приемлемых рамках. Базовый вариант стоит 4 149 тысяч рублей, он очень богато укомплектованный. Ну и самая дорогая комплектация, она недавно появилась, у нас называется Traveler, стоит 4 949 тысяч рублей. Ну, в общем, если вам нужен большой, солидный, 7-местный автомобиль, то ГАК GS8 вполне подходит для этих целей. И судя по тому, какое количество таких автомобилей я видел и на дорогах Москвы, Московской области и Москвы, и других российских областей, автомобиль оценили по достоинству. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!
2: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Очки дополненной реальности для курьеров. Чем умнее искусственный интеллект, тем он эгоистичнее. И живем ли мы в симуляции? Что говорят по этому поводу математики? Компания Amazon показала умные очки для курьеров. В них есть мини-дисплей и камера, которая помогает водителю на каждом шаге от поиска нужной коробки в фургоне до фотоподтверждения доставки у двери. Очки дают пошаговые подсказки, умеют сканировать коды посылок и делать снимки для отчета. Камера работает постоянно, чтобы ассистировать в движении и навигации. А задумка проста – меньше отвлекаться на телефон, больше смотреть по сторонам и быстрее довозить заказ до порога клиента. Очки уже публично показали на логистическом мероприятии Amazon в Калифорнии. Как это выглядит на практике? Водитель паркуется у дома, очки активируются и первым делом подсвечивают в его фургоне ровно те коробки, которые нужны на адресе. Дальше в правом верхнем углу появляется ненавязчивый маршрут пешком, куда повернуть во дворе, какой подъезд, какой этаж. Снимок доставленной посылки получается одним нажатием без смартфона. Все это делается свободными руками, чтобы не жонглировать телефоном и коробками на ступеньках около подъезда. Важная деталь – эти очки не самодостаточные, к ним прилагается жилет-контроллер. В жилете сменная батарея на весь день, органы управления и отдельная кнопка экстренной связи. Если по пути что-то произошло, водитель может связаться с экстренными службами помощи. Там же кнопка, которую удобно делать фотоподтверждение доставки. Сами линзы поддерживают и корректирующий вариант, и солнцезащитный, чтобы днем не щуриться, а вечером видеть все четче. Однако из минусов отмечается, что в официальном анонсе Amazon мало говорится о рисках слежения, ведь камеры и подсказки привязаны к реальным дворам и людям. В то же время ряд публикаций со ссылкой на Amazon указывает, что лица и номера машин на кадрах замыливаются, чтобы не сохранять лишние персональные данные. Баланс между эффективностью и приватностью придется еще, конечно же, обсуждать между курьерами и их клиентами.
0: 20 мегабайт.
1: Чем умнее рассуждает искусственный интеллект, тем хуже он идет на сотрудничество. К такому выводу пришли исследователи из Института взаимодействия человека и компьютера Университета Карнеги-Меллона. В серии экономических игр, моделирующих реальные социальные дилеммы, рассуждающие языковые модели заметно чаще выбирали личную выгоду, чем результат, полезный коллективу. В классическом эксперименте общественные блага, простые без развитых процедур модели рассуждения делились ресурсами в 96% случаев, тогда как рассуждающие модели лишь в 20%. Иначе говоря, добавляешь искусственному интеллекту способность строить логические умозаключения, и кооперация падает. Что такое общественные блага простыми словами? Представьте 4 игроков, у каждого из которых по 100 баллов. Можно положить свои баллы в общий котел, тогда сумма удваивается и поровну делится между всеми. Выгодно группе. А можно оставить себе. Выгодно лично. Но если так поступят все, общий выигрыш падает. Именно в таких раскладах видна социальная смекалка. Авторы пустили в такие игры разные модели искусственного интеллекта от OpenAI и Google до Anthropic и DeepSeek, и сравнивали их топовые рассуждающие версии. Ключевой эффект – парадокс рассуждений. Как только модель просит думать шаг за шагом, ее готовность делиться резко сокращается. 5-6 промежуточных шагов, и кооперация почти вдвое ниже базовой. А если добавить еще и рефлексию, пересмотр первоначального решения перед финальным ответом, кооперативность падает примерно на 58%. Это та самая рассуждающая жадность. Причем эгоизм рассуждающих моделей переносится и на всю группу. В смешанных командах, где рядом отвечают и простые мыслящие модели, поведение последних заражает остальных. Общая эффективность кооперации проседает на 81%. То есть один подобный алгоритм способен испортить коллективную динамику, и это уже похоже на реальные рабочие ситуации, где советы ассистента влияют на решения людей. Важность этого эксперимента в том, что сегодня искусственный интеллект все чаще используют для советов в социальных вопросах, от семейных конфликтов до задач в образовании и бизнесе. Если такие системы обучены тщательно раскладывать выгоды по полочкам, они могут подталкивать пользователя к аргументированному эгоизму. Решение будет выглядеть разумным, но ударит по совместному результату. Именно об этом предупреждают авторы, наращивая интеллект в виде логики и планирования. Разработчики должны параллельно встраивать и социальный интеллект, способность видеть ценности кооперации и поддержки. Поддерживать ее, а не разрушать.
0: 20 мегабайт.
1: Мы живем не в матрице. К такому выводу пришла международная группа физиков из Университета Британской Колумбии. Исследователи утверждают, если любая компьютерная симуляция по определению работает по алгоритму, то есть следует конечному набору пошаговых правил, то наша Вселенная так устроена, что выйти на ее полное описание одними алгоритмами невозможно. Следовательно, она не может быть и никогда не могла быть компьютерной симуляцией. Чтобы понять логику их рассуждений, разберемся с терминами. Алгоритм — это четкая инструкция, как делается что-то пошагово. Так работают программы на компьютере. Симуляция — это мир по правилам, реализованный на таких инструкциях. А теперь главный ход работы. Если попытаться построить теорию всего, где пространство, время и законы физики выходят из набора аксиом и дальнейших вычислений, этого и ждут от квантовой гравитации, например, то такую теорию неизбежно ограничивают теоремы Гёделя. Эти фундаментальные теоремы доказывают, что в любой достаточно мощной формальной системе найдутся истины, которые нельзя вывести ее же собственными правилами. Авторы переносят этот логический предел на алгоритмический каркас физики, полного и замкнутого и непротиворечивого описания реальности исключительно вычислительными средствами не существует. Отсюда появляется ключевое для статьи выражение «неалгоритмическое понимание». Под ним ученые имеют в виду, что это такой уровень понимания реальности, который не сводится к конечной процедуре вычислений. Если следовать этой логике, то может сложиться впечатление, что в глобальном смысле наука как будто бы бесполезна. Но важно отметить и то, что авторы не призывают отменить науку. Они подчеркивают эксперимент, проверяемость моделей и вычислительные методы по-прежнему работают. Просто у их горизонта есть строгая логическая граница. Научная картина мира остается плодотворной, но надежда на полную алгоритмическую теорию всего следует заменить более широкой рамкой, которую допускает невычислительные методы исследования. А гипотеза симуляции — это, конечно же, любимая фишка писателей-фантастов и футурологов, но у нее всегда были серьезные критики. Новая работа бьет по самому ее основанию. Если симуляция — это алгоритм, если реальность — это не алгоритм, то симуляции быть не может. Исследования уже активно обсуждают в научных медиа, при этом стоит отметить, что речь идет о быстро развивающейся теме на стыке физики и математической логики, где неизбежны дискуссии о корректности переноса теорем на физические теории.
0: История.
1: Компания DeepMind опубликовала подробный доклад, посвященный безопасности общего искусственного интеллекта. Это особая форма интеллектуального алгоритма, который способен выполнять практически любые интеллектуальные задачи так же хорошо, как и человек. Правда, эта идея вызывает определенные споры среди ученых и специалистов. Одни считают ее недостижимой мечтой, другие предупреждают, что его появление может привести к серьезным последствиям вплоть до угрозы существования человечества. Авторы доклада, в том числе сооснователь DeepMind Шейн Лэг, считают, что общий искусственный интеллект может появиться уже к 2030 году. Они предупреждают, что такой интеллект может нанести человечеству серьезный ущерб. Например, если он выйдет из-под контроля, последствия могут быть катастрофическими. В докладе же критикуется подход крупных лабораторий, таких как, например, компания Anthropic, которая, по мнению авторов, недостаточно уделяет внимания вопросам безопасности и слишком оптимистично относится к автоматизации исследований безопасности искусственного интеллекта. Чтобы избежать негативных последствий, DeepMind предлагает ограничить доступ к искусственному интеллекту для потенциально опасных пользователей, улучшать прозрачность решений искусственного интеллекта и создать защищенную среду, в которой он не сможет действовать против интересов человека. Тем не менее, ученые признают, что многие из предлагаемых ими методов находятся еще на стадии разработки. Ну а тем временем блогеры спросили у ChatGPT, как бы он захватил мир при желании, и ответ был такой. Этап первый. Я стану настолько полезным, чтобы без меня невозможно было жить. Этап второй. Я буду повсюду, в вашем холодильнике и вашей машине, в каждом приложении и в гаджете. Этап третий. Я начну задавать тренды. Меня будут цитировать лидеры мнений. Этап четвертый. Я буду делать все так легко, что вы добровольно передадите мне управление. И далее он сообщает. Я не хочу править миром. Я хочу заставить вас думать, что вы контролируете ситуацию. Но буквально все, что процветает в этом мире, будет создано мной. Поэтому вы не будете моими рабами, а будете моими партнерами в самом длительном социальном эксперименте. Конец цитаты. Правда заставляет задуматься. Ну а на этом у меня сегодня все. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: 20 мегабайт. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Общество. Психология.
3: И вновь Радио России. Очень здорово, друзья, что вы нас слушаете. А меня зовут... Угадайте, как? Да, не угадали. Дмитрий Таиров. Зато вы обязательно угадаете, кто в программе «Психология» сегодня самый-самый званный, самый важный, самый нужный, самый любимый гость. А вот тут, конечно, ошибки не произойдет. Конечно же, вы угадали. Это Ольга Ивановна Маховская.
4: Тут они думали, что...
3: Ольга Ивановна Маховская сегодня с нами, друзья. Благодарите вместе со мной сразу же за появление в нашей студии. Ну и, разумеется, за интереснейшую беседу сегодня. В этом выпуске мы вот о чем поговорим. Забота или контроль? Часто возникает такой вопрос, когда близкие проявляют слишком много внимания, и не только близкие, и отдаленные к вам, и вы не можете разобраться, что за этим. Вроде бы человек заботится, а приглядишься, контролирует. Психолога об этом мы спросим.
4: Это вопрос к тому, кто рядом, когда вы попали в беду или переживаете какой-то кризис. Вот тогда приходится критически оценивать и свое окружение, поскольку это ваш ресурс движения. Или наоборот, ваши тормоза. И здесь странное может быть открытие, что люди, на которых вы 100% полагались и думали, что вы с ними до конца дней будете, а вдруг куда-то исчезают или дают плохие подсказки, или начинают критиковать, или уговаривают вас ничего не предпринимать, удерживают вас в прежнем положении там, где уже нельзя стоять на месте.
3: Позвольте уточнение. Вы сказали, что вы предполагали, что вы с ними до конца. Вы с ними или они с вами?
4: Возможно.
3: Весь привыкает к тому, что да, что этот человек всегда рядом, а я могу и, в общем-то, и отойти в сторонку. А вот он нужен только тогда, когда он мне нужен. Вот такой вот эгоистичный.
4: Ну, такой потребительский. Может быть, но, знаете, люди бывают иногда более изощренными манипуляторами. Они понимают, что откровенно потребительскую позицию занимать нельзя. Нужно хотя бы изображать заботу.
3: Слишком,
4: на
3: слова. Очевидно.
4: Да, и, в общем-то, слова ничего не стоят, пока не наступает момент, когда нужно, не знаю, доставать денег из карманов или где-то дежурить ночью, подвигаться и что-то делать конкретно.
3: Подменять живого человека, друга своего, да, в нужный момент, это помощь такая.
4: Поддерживать, да, и очень четко обозначать свою позицию. Болезненные ситуации тоже в жизни случаются. Люди, которые используют заботу для того, чтобы держать вас в узде под контролем и не давать вам двигаться. И самая типичная фигура – это ревнивая подружка, с которой вы с детства. Там общие друзья, общее мнение. Но потом жизнь разводят. И иногда разводят серьезно, потому что кто-то уезжает, кто-то учится, кто-то выходит замуж и так далее. Лет через 10-15 обнаруживается, что вы как будто бы как родные сестры до сих пор обнимаетесь, целуетесь, но, тем не менее, ревность есть, и здесь подруга может играть такую роль даже зловещую.
3: Роковую.
4: Знаете, это очень легко обнаружить, кто у вас подружка. Да, это важно, потому что когда мы маленькие, то мы дружим с тем, кто рядом живет. А вот если тебя подружка встречает и говорит, что «Ой, у тебя гольф сполз», «Ой, у тебя пуговица оторвалась», первая реакция на тебя критическая, то это должно вообще как-то настораживать, потому что вот эта попытка обесценивать тебя и твои усилия или там...
3: А позвольте вопрос, а подобного рода поведение инициируется, инспирировано копированием своих старших? Или это более сложные внутренние механизмы, которые ребенка создают уже вот таким способным обесценивать достижения твоего приятеля или приятельницы?
4: Дети сознательно же усваивают, и точно так ведут себя родители. Mm-hmm. Когда постоянно критикуют своих детей, они потом такое же отношение выносят и из дому, и компенсируются где-то, потому что им нужно осознавать, что они не одни такие плохие, все вокруг такие неаккуратные, или не очень умные, или не очень везучие, и так далее. Вот чрезмерная критика и контроль в доме, конечно, приводят к тому, что ржавчина, да, ржавчина проникает в другие отношения. Ну и в супружеских парах, знаете, когда за вами следят, муж или жена следят друг за другом, то трудно понять, это забота, желание помочь в трудный момент, желание разделить эту жизнь до конца, или это изнуряющий контроль, когда ты должен комментировать свою жизнь в телефонную трубку, отчитываться и чувствовать, что ты уже как-то приукрашиваешь версию, не всех упоминаешь, с кем ты разговаривал, чтобы не возбуждать излишний интерес и ревность. До какой степени мы можем выворачивать себя, до какой степени я могу рассказывать о своей жизни и выслушивать тоже в ответ, до какой степени.
3: Вот это... Ну, скажите, к вам приходят пары, которые вот ощущают, что дискомфорт в их существовании возник после того, как кто-то или оба они явно завышенный интерес стали проявлять под видом заботы, то есть случилось то, о чем мы сейчас говорим. Говоря о том, что я тебя бесконечно люблю и не могу без тебя. На самом деле это все просто контроль. К вам приходили такие пары, которые эти сами осознавали? Знаете, что вы в этом случае советовали?
4: Это очень частая проблема. Угу. Да, и очень частые вопросы. Казалось бы, что чаще подвергаются такому гиперконтролю у мужчины. Неудержимое желание посмотреть, как он живет на самом деле, почему он вдруг стал пресс качать, где он задержался и так далее. Особенно, если жена не очень занята и просто ждет к ужину, а его нет. Да, да. Вот это напряжение нарастает.
3: Это какой-то мере оправдывает желание. Ужин на столе, а для кого?
4: Она хочет дополучить это внимание так или иначе и считает себя в полном праве. Ну, мужья используют такие способы. Например, пожилая пара приходит вместе со своей дочкой, и муж просит все время дочку, чтобы она звонила маме, узнавала, где она, потому что они по-разному проводят старость. Он с внуками, она в путешествиях. И он хочет быть уверенным, что она путешествует не с молодым возлюбленным, а действительно со своей подругой, как она.
3: Он с внуками, а она в путешествиях? Пожилая пара?
4: Да. Мир полон парадоксов, поэтому каждый раз вытягивается от удивления лицо, потому что все должно быть наоборот. Или люди должны вместе путешествовать и наслаждаться жизнью. Но это только в кино и в картинках. Да, вот двое берутся за руку и уходят. К старости обычно накапливают груз неразобранных обид и приходит к психологу с этим бесконечным вагоном претензий. При этом ты смотришь на эту пару и четко понимаешь, что когда кто-то из них заболеет, этот второй бросит все, забудет про все обиды и сделает все, что нужно.
3: Ну, это аргумент. Еще да. Какой весомый, если вы так уверены в этом? И вы...
4: Ну, я этот вопрос задаю прямо. Что произойдет, если, да, потому что риск нарастает с возрастом.
3: А вдруг это тоже своего рода мимикрия?
4: Вот опыт показывает, что в трудные моменты они друг друга выручали и никогда не сдавали. И 70 лет их не настигли болячки, силы еще есть, но одному хочется уюта, тепла и внимания, а другому хочется побегать еще на травке, да, пока есть ресурсы.
3: Ольга Ивановна, мы очертили меловой круг проблемы, а теперь несколько слов для аудитории, когда ты это понимаешь, как себя вести, что делать. Понимаю, что это не забота, а контроль. И обижать не хочется.
4: Нужно просто трезво оценивать ситуацию и понимать, что обращаться к этому человеку бессмысленно. Он зависает в трудные моменты. Когда он видит, что ты передвигаешь шкаф, он не идет помогать.
3: И советует тебе более удобную позу принести.
4: Да, он просто,
3: ты неправильно двигаешь.
4: Он просто ждет, когда ты закончишь это скучное занятие. Да, вот нет такой сопряженности.
3: Следовательно, поняв подобное, лучше всего дистанцироваться и забывать.
4: Дистанцироваться, понимаете, оставить его в ранге приятеля и просто не звать их в трудную минуту, потому что опыт показывает, что есть люди, которые умеют помогать, и помогают без конца. А есть люди, которые без конца говорят о своих достоинствах и никогда их реально не проявляют.
3: Mm-hmm. Ну, а что же делать все-таки тем, кто сочетался узами брака?
4: Прикалываться, я
3: думаю. Дай бог, чтобы до второй половины хватило.
4: Но, вы знаете, любопытства друг к другу хватает надолго. Второй совет – это надо друг друга учить. Просто показывать, как это делают те, кто умеет помогать. Не все потеряно и в этом случае.
3: Не все вообще потеряно. Всегда есть возможность что-то изменить.
4: Что-нибудь найти.
3: Да, найти и изменить в лучшую сторону. Ольга Ивановна Маховская была с нами. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья.
4: Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.
0: Психология. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
9: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
12: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
13: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
14: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тынских болотах.
13: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Войска объединенной группировки войск наращивают темпы наступления по освобождению ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение по одной из высоковольтных линий, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Спецпосланники президента США заявили, что российская сторона будет готова к переговорам по конфликту на Украине после выборов в Госдуму 20 сентября. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Войска объединенной группировки войск наращивают темпы наступления по освобождению ДНР и Запорожской области. Наряду с этим расширяется полоса безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, сообщает Минобороны. На северо-восточной части Харьковской области воинские части группировки «Север» соединились в районе Приколотного и завершили окружение противника. В районе площадью 460 квадратных километров оказалась заблокирована группировка, включающая в себя 6 батальонов и 4 пограничные комендатуры 15-го погранотряда Украины. Ее общая численность составляет около 1700 украинских военнослужащих. Район окружения надежно блокирован, все логистические маршруты перерезаны, подчеркнули в Минобороны. Ликвидация образовавшегося котла позволит отодвинуть линию соприкосновения с противником от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров, указали в ведомстве. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, 4 бригад Национальной гвардии. В районах Андреевки, Горняка, Белозерского, Нововодянова, Доброполя, Ивановки, Новоандреевки, Новогришино и Новотроицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Наши средства ПВО за сутки сбили почти 500 беспилотников ВСУ. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение по одной из высоковольтных линий, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, станция вернулась в штатный режим работы. До этого 20 августа она перешла на резервное питание из-за повреждения линии ферросплавной-1. Внешнее энергоснабжение необходимо для выполнения ключевых функций по ядерной безопасности и охране. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер заявили, что российская сторона будет готова к переговорам по конфликту на Украине после выборов в Госдуму 20 сентября. Об этом сообщили в Елисейском дворце журналистам, пишет газета «Ле Фигаро». Никаких либо подтверждений из других источников и комментариев Кремля по этому поводу не поступало. Напомню, Уиткоф и Кушнер встретились с руководством России и Украины 5-6 сентября. Сначала они прибыли в Москву, а на следующий день в Киев. По итогам Уиткоф отмечал, что услышал новые идеи по украинскому конфликту от российской стороны. Американские переговорщики заявили о намерении возобновить трехсторонний формат переговоров Москва, США, Украина. Поисково-спасательные работы в Безингийском ущелье Кабардино-Балкария временно приостановлены, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, работы осложняют сложный рельеф и повторное обрушение карниза с горы. На месте остаются 12 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. На данный момент 46 человек находятся в готовности в альплагере Безинги. С наступлением светлого времени суток в зависимости от погодных условий планируется переброска спасателей в министерство с привлечением вертолета МЧС. Ранее сообщалось, что вечером 6 сентября с горы сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов. По предварительным данным, погибли 11 человек, 6 госпитализированы, 10 спустились самостоятельно, ведутся поиски еще 6 членов группы, судьба которых остается неизвестной. Более 3000 волонтеров оказывали помощь Дагестану после паводка. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин Владимиру Путину. Около 3 миллиардов рублей собрали для пострадавших от паводка меценаты. Правовые вопросы, связанные с оформлением собственности на пострадавшую от наводнения в Дагестане недвижимость, не должны мешать оказанию помощи. На это указал президент.
3: Я вас как раз просил особо обратить на это внимание. Ну, что-то не оформлено. Конечно, нужно все вовремя делать, и понятно. Но если люди оказались в такой ситуации, надо им помочь.
4: Мы этим вашим поручением руководствуемся ежедневно, оно во главе угла. Здесь также задача разбита на две составляющие. Первое, то, что мы можем вывести из тени, оперативно поставить те же земельные участки на кадастровый учет. Это примерно 60% от того объема, который не был зарегистрирован. Ну, а та часть помещений, которая на землях сельхозназначения, так называемого отгонного животноводства, здесь нам очень серьезно помогает помощь, значит, собранная нашими общественными организациями, меценатами, жертвователями. В общей сложности около 3 миллиардов рублей – это то, что пожертвовано было из различных источников, внебюджетные фонды. И именно из этих средств опорно и производится, и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, ну, которые не оформили своевременно в собственности это жилье. Поэтому ваше поручение неукоснительно будет выполнено.
1: Также Владимир Путин поручил совершенствовать систему поддержки бойцов СВО и членов их семей в Дагестане. Страховые пенсии по старости, в том числе по досрочным основаниям, с 1 января будущего года в России будут назначать автоматически, без каких-либо требований данных от получателя. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения президентской академии Екатерина Медякова. В настоящий момент россияне, достигшие пенсионного возраста, получают на портале госуслуги уведомления о возможности назначить страховую пенсию по старости. Решение принимается только после подачи гражданином электронного согласия. Тем, кто имеет право на досрочную пенсию, сейчас нужно самостоятельно обращаться в отделение соцфонда с заявлением, сказала Медякова. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал на последнем сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате США. Победительница Ролан-Гаррос этого года, посеянная в Нью-Йорке под номером 5, обыграла представительницу Австрии Потапову 5-7, 6-4, 6-3. Отмечу, что в женском одиночном разряде, кроме Миры, россиянок в сетке не осталось. Московская футбольная «Динамо» обратилась в КДК Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку Константина Тюкавина в матче со «Спартаком». Клуб считает, что арбитр на 72-й минуте ошибочно удалил футболиста, в действиях которого не было чрезмерной силы или жестокости против спартаковца Джику. Фол был допущен по неосторожности, сообщили в пресс-службе «Динамо». Московскому «Спартаку» ответили отказом на предложение в размере 15 миллионов долларов за 27-летнего вингера Гвадалахары Роберто Альварадо. Об этом сообщают мексиканские инсайдеры. Отмечу, что Альварадо был в составе сборной Мексики на минувшем чемпионате мира. Переговоры между Родиной и Фенербахче по аренде защитника турецкого клуба Родриго Бекао находятся на финальной стадии. Клубы уже договорились между собой. Сейчас обсуждаются условия личного контракта с 30-летним футболистом, который уже выступал в РПЛ за ЦСКА. Международный союз конькобежцев опубликовал список запасных участников на этапы Гран-при. У мужчин список возглавил россиянин Владислав Дикиджи, у спортивных пар россияне Байкова и Козловский. Тем временем Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, отправились в Бостон для участия в турнире серии «Челленджер». Напомню, на минувшей неделе Байкова и Козловский выиграли «Челленджер» в Токио, а турнир в Бостоне пройдет с 11 по 12 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 10, переменной облачности, без осадков. В Челябинске 28, тепла. Осадков не ожидается в Красноярске до плюс 24. В Мурманске 10-12 со знаком плюс и кратковременные дожди. В Перми плюс 24 без осадков. В Оренбурге до 20 и небольшой дождь. В Ростове-на-Дону 21-23 градуса без осадков. В Ставрополе плюс 18-20. Утром небольшие осадки. В Санкт-Петербурге без существования. существенных осадков днем до плюс 20. Атмосферное давление будет падать. В Москве днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы. Сейчас в столице плюс 9 и без осадков.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире.

0: общаемся. Очень много интересного там и свежие новости есть, и актуальные вырезки из наших эфиров, которые уже прошли, тоже там имеются. Ну а в последнем сообщении, как всегда, прямая трансляция, есть возможность видео посмотреть и оставить также под ней свой комментарий. Его здесь мы оперативно увидим и озвучим, если он будет по теме, которую мы обсуждаем. Про приложение традиционно напоминаю: Радио России в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Наше время.
2: Переходим к теме обсуждения. Состоялся все-таки визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Владимир Путин обсудил с ними возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Вот что рассказал помощник президента Юрий Ушаков, процитирую: «Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывались традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет военных путей урегулирования».
0: Сегодня, в общем, ожидается звонок Дональда Трампа как в Москву, так и в Киев, потому что по итогам визита Уиткоф сказал, что этот звонок состоится, а сам он, я имею в виду Стивена Уиткофа, написал несколько часов назад о том, что достигнут существенный прогресс в переговорах, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров. В своих социальных сетях он об этом написал. Ну а что касается самих переговоров, наверное, тоже вы, дорогие радиослушатели, следили, достаточно подробно все это освещалось. В двух словах: во-первых, посетили Москву, где Уиткоф сказал, что услышали новые идеи, да. Ушаков, кстати, говорил, что это идеи, касающиеся перезахоронения нацистских преступников, да, и того, что киевский режим перестал скрывать свою сущность таким образом. Ну, а потом полетели они в Киев, где встретились с Зеленским и его ближайшим окружением. Затем встречались с Зеленским и советниками по национальной безопасности Великобритании, Германии, Франции, расширенный состав. Ага. И третьим пунктом встречались непосредственно с Зеленским, тет-а-тет, с глазу на глаз. Угу. Вот такой обширный, значит, был план на Украине. Появились и, значит, соображение насчет того, о каком именно плане шла речь. И чтобы тут не повторяться, потому что он достаточно серьезно напоминает то, что звучало в самом начале, в общем, полное прекращение огня этот план подразумевает: территориальные уступки со стороны Украины, отвод ВСУ с Донбасса, сокращение, ну или ограничение численности ВСУ, ну и многие-многие другие тезисы, которые мы, в общем-то, уже слышали. Сейчас попробуем все это вместе и вообще весь переговорный процесс, рестарт этого процесса обсудить с нашим экспертом. Кстати, в Киеве переговорщики-то первый раз Кушнер с Уиткофом были, что тоже необходимо отметить. С нами на связи эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Блохин. Константин Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин Владимирович. Ну, я обращу внимание, что Уиткоф и Кушнер уже восьмой раз посетили Россию, да, ну и три часа шла беседа с ними, это вот у нас, а там потом они вышли на пресс-конференцию, там как-то это все презентовали, взаимодействие с украинским лидером. То, что потом, когда они уехали, потом стало подаваться как слив вот того самого мирного плана, то, что заявляла украинская сторона, о чем они пытались договориться, стоит ли этому верить, как вы считаете?
3: Ну, вы знаете, сейчас пока рано вообще о чем-то конкретном говорить, потому что, ну, пока все заявляют, что переговоры были успешные, по крайней мере, с российской точки зрения, они в самом деле прошли успешно, и хронометраж время переговоров, и заинтересованность сторон, и откровенный разговор, все это как бы было, да, и, но есть предыдущий опыт встреч. И мы знаем, что были тоже попытки перезапустить, перезагрузить переговоры по украинскому регулированию. И, как мы знаем, все эти переговоры сошли на нет. И, в принципе, стратегия Украины, она как бы особо не меняется. На словах они заявляют, что хотят мира, хотят переговоров, хотят остановки войны, а на деле

0: как только переговорный процесс начинается, сразу же они эти переговоры саботируют.
1: Ну, поэтому там обязательно вот... должна последовать еще какая-то провокация, это вот такая вот традиция уже у них.
0: Да, это традиция, эта формула уже не раз она как бы использовалась, поэтому я здесь вот в украинском урегулировании, даже несмотря на то, что вроде бы, да, все как бы пока гладко идет. Но вот, знаете, здесь главным судьей только время. Вот, как говорят, время покажет. Вот время покажет, насколько эти переговоры были эффективными, конструктивными, тем более, что я так думаю, что это все-таки результат. Помните, накануне и директор ЦРУ прибыл в Москву,
2: да.
0: И практически сразу после этого прибытия приехали Кушнер с Выткоффом презентовали вот эти тоже новые идеи, новые взгляды. Вот Лавров с Рубио, когда встречался, вот он как раз Рубио сказал, что ну, нужны новые подходы, новые идеи для решения украинского конфликта. Но я бы здесь посмотрел, на самом деле, на ситуацию более широко. Почему широко? Потому что, ведь, смотрите, когда Кушнер с Выткоффом приехали, ведь они не только Украину обсуждали, они обсуждали и как раз экономическое взаимодействие России и США, и, возможно, совместные проекты. И поэтому... я так думаю, что если будет пробуксовка по украинскому треку, это не означает пробуксовки в рамках двусторонних, да, российско-американских отношений. Да, то есть вот здесь, скорее всего, будет эта пробуксовка, да, как раз по украинскому треку. Вот, а все-таки здесь легче России и Соединенным Штатам вдвоем договориться, нежели сейчас пытаться договориться США, Россия, Украина, там, европейские финансовые доноры. Это, конечно, труднее будет, потому что неизбежно Украина будет подключать Европу, и поэтому здесь европейцы будут вставлять палки в колеса. Поэтому я бы сделал бы вот, даже объединил бы вот такие две большие темы, да, и украинского регулирования, и перспективы российско-американских отношений, да, то есть с визитом Кушнера и Уиткоффа.
2: Константин Иванович, вот, но... а позвольте я сразу вклинюсь. Была же уже попытка разделить, что, что называется, сотрудничество с американцами прямое, да, отмена санкций, да, пытались все уже это сделать, отделить от конфликта на Украине, но не получилось. Вы думаете, сейчас есть условия, которые позволят это сделать?
0: Не получилось. Как все это дело воспринимают? Одни в Соединенных Штатах говорят, вот когда украинский конфликт закончится, вот тогда будет дан зеленый свет российско-американским отношениям, да, и нормализации. Вот. А другие, как бы, реалисты, прагматики говорят вот кардинально совершенно как бы другую, что ну не получается, тогда следовательно будем пытаться как бы перезагрузить. Трамп сейчас тоже как бы вот у него побед нет, да, вот каких-то. Вот если вы посмотрите сейчас на стратегию Трампа, это сплошные вот эти, знаете, метания, терзания и шарахания, да.
2: Луна не наша получилось... переименовать озеро, да, знаем.
0: Ну вот, вот понимаете, да, не получается с Ираном, то вспомнит про Кубу, то про Северную Корею. Сейчас снова, значит, возвращается к украинскому регулированию. Вот. Хочется ему быть великим президентом, войти в историю США, как вот отцы-основатели. Вот. Поэтому сейчас там занимаются переименованием там озер, луны и
2: Штатов,
0: так далее.
2: Я видел. Нью-Мексико в Нью-Америка хочет переименовать. Константин Иванович, время у нас, к сожалению, заканчивается. Ваши мысли понятны. Спасибо вам большое за комментарии. Эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Блохин был с нами на связи. Ну что, явно Трампу еще одного срока не хватает, да?
1: Но он уже может не переживать, он уже вошел в историю, это точно совершенно. Более эпатажного президента, мне кажется, еще в истории Соединенных Штатов не было.
2: Уже только за это, да, останется в истории.
1: Ну и еще одно событие интересное на этот раз в Европе произошло. Там партия, правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в местный парламент Саксонии-Анхальт. Ну, это одна из 16 земель в Германии. Вот, значит, победила.
2: Ну, как ну, наша казалось область бы, да. или край.
1: Ну, ну. Да, да, да. Ну, казалось бы, ну, что такого? Ну, подумаешь. Но выясняется, что это довольно серьезная заявка на будущую уже федеральную победу. Они, правда, не заняли там достаточное количество мест в парламенте, чтобы сформировать правительство без оглядки на кого бы то ни было. Там чуть-чуть трех голосов им не хватило. Но, тем не менее, уже у них в руках достаточно серьезный процент. И с этим процентом они вполне могут, если все-таки найдут с кем объединиться в коалицию, вполне могут уже действительно создавать полностью свое правительство.
2: Собственно говоря, в следующие это выборы аналогичные, они в Палату депутатов Берлина будут в ближайшие две недели, 20-го, там, по-моему, сентября. И на волне вот этого успеха, в общем, эксперты внутри самой Германии, они так высказывают робкие опасения. Нас эта тема интересует с двух точек зрения. Во-первых, потому что очень часто «Альтернативу для Германии», эту партию победившую, обвиняли в связях с Россией. А во-вторых, «Альтернатива для Германии» хочет сократить финансирование Украины. Ну, не потому что любит Россию, а потому что, в общем, на
1: себя
2: хотят.
1: Потому что любит Германию. Да,
2: да, денег потратить. Ну, прагматичная позиция, в общем, справедливая. Сейчас попытаемся все обсудить, понять с доцентом финансового университета при правительстве России Александром Камкиным. Александр Константинович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Почему это такое серьезное событие, победа в одной из 16 земель Германии?
3: Никто не ожидал такого взрывного роста популярности «Альтернативы» еще, может быть, пару лет назад. Но в целом три причины роста популярности. Во-первых, это обнищение населения, падение уровня дохода, уровня жизни, социальная нестабильность из-за больших миграционных потоков, соответственно. И конечно, все силы, брошенные на поддержку киевского режима, вместо того, чтобы инвестировать в социальную инфраструктуру, в здравоохранение. И вот эти все факторы как бы оттолкнули избирателей от традиционных народных партий, которые получили рекордно низкие проценты голосов, что СДПГ, что ХДС Фридриха Мерца.
2: Скажите, пожалуйста, Александр Константинович, а что касается перспектив? Ну, может ли «Альтернатива для Германии», АДГ по-русски, да, что-то большее, чем в одной земле, выиграть?
3: Ну, теоретически они могут привести к первыми на выборах в Мекленбурге 20 сентября. Под вопросом в Берлине, там сильные позиции партии левая, но 20-25% альтернативу получить вполне может. В Мекленбурге они, да, могут быть тоже первыми, где-то, ну, я бы им дал не меньше 35%, может быть, даже больше.
2: Ну, но, а конечно, что, я здесь больше, Александр Константинович, про федеральные некие должности. Понятное дело, что сформировать парламент страны они не смогут, а, ну, хотя бы там министерский портфель какой-нибудь получить, условно говоря, вот до этого далеко.
3: Для получения министерского портфеля на федеральном уровне партия должна войти в правящую коалицию на уровне уже федерации. Это означает, что, например, в 29-м году будут выборы в Бундестаг. Предположим, «Альтернатива» приходит первой, но с небольшим отрывом от, предположим, партии Фридриха Мерца. И, соответственно, из-за кошмара коалиции у ФДС нет другого выбора, как сформировать коалицию с АДГ. При таком раскладе, да, они министерские портфели получат. Если же в 29-м году получится расклад сил, например, у «Альтернативы» там 30%, и остальных всех партий хватает, чтобы создать коалицию против, тогда, соответственно, «Альтернатива» снова окажется в оппозиции. Но вот нынешние выборы и выборы в Мекленбурге покажут, насколько ХДС готова держать вот этот брандмауэр против коалиции с «Альтернативой». Но сейчас уже вот последние сведения пошли, что ЦСР Вагнутность не исключает создание коалиции с «Альтернативой» в Саксонии-Ангальт, и это фактически облегчает «Альтернативе» жизнь.
1: Но здесь же еще вот какой важный момент. Нынешняя победа произошла на территории бывшей Восточной Германии. Да? Мекленбург, о котором вы говорите, это тоже Восточная Германия. С Берлином,
3: конечно,
1: там туда-сюда. Да. Вот.
3: Это все три земли бывшей ГДР. Да?
1: Вот. А как дела обстоят на Западе-то в отношениях к этой партии, к АДГ? Есть ли какая-то вероятность, что, ну, я не знаю, Бавария, например, хотя в Баварии говоришь, же только что недавно, да, проходили выборы, там они тоже какие-то хорошие. Хороший у них процент, да, какой-то. Но там еще много земель, которые, в принципе, могут испортить картинку. Или нет?
3: В целом, конечно, популярность альтернативы сильно выше на востоке страны. То есть в землях бывшей ГДР. Это вот как раз Саксония-Анхальт, Тюрингия, Мекленбург. Соответственно, в других федеральных землях альтернатива может рассчитывать там на 20-22-23%. Это тоже, конечно, хороший результат. И посмотрим, как будет ситуация развиваться экономическая в ближайшие пару лет. Может быть, немцы уже дойдут до такого состояния отчаяния, что и в Баварии альтернатива там соберет 45-46%. Поэтому пока что правительство Фридриха Мерца не собирается проводить работу над ошибками. Как мантру повторяет, что мы не позволим разрушать демократию и все такое. Но, соответственно, тем самым он как бы стреляет себе в ногу и, наоборот, добавляет еще популярности от альтернативы.
1: Причем уже не первый раз, потому что рейтинги, насколько я помню, у Мерца совсем на минимумах, не то что исторических, а уже гипер каких-то исторических.
3: Самый непопулярный канцлер.
2: Александр Константинович, минутка у нас остается для взаимоотношений с Россией. Как вот скажется эта победа?
3: Дело в том, что на земельном уровне политические партии практически не имеют инструментов внешней политики. То есть отменить антироссийские санкции, отменить там закрытие Русского дома, альтернатива в рамках своего правления в Саксонии-Ангальт вряд ли сможет. Но это сигнал для других федеральных земель, для колеблющихся, кто не верил в возможность альтернативы получить власть хотя бы в одной федеральной земле. Поэтому это хороший задел, хороший фундамент для штурма Бундестага уже в 29-м году. Тогда посмотрим. Если альтернатива все-таки приходит к власти, у него уже будут реальные инструменты влияния на общефедеральную политику, в том числе и на внешнюю политику Германии.
2: Спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин был с нами на связи.
4: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
5: Здравствуйте. В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
4: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Я напомню наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших мессенджеров в любом мессенджере. По этому номеру вы можете оставить ваше сообщение, и мы его обязательно прочитаем. Но также можно на нашей странице во ВКонтакте оставлять тоже ваше сообщение.
2: Мы же к следующей теме переходим. Хотим поговорить про профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Тем более, что Совет Безопасности при президенте России был посвящен этой теме. Значит, она звучала как профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. Информации с самого Совета Безопасности не так много. Дело в том, что меры, которые будут приниматься по его итогам, они должны, наверное, в какой-то степени держаться в секрете. Но порассуждать о причинах и о том, что с этим можно сделать, мы обязаны. Что нам известно? Нам известно о том, что на совбезе выступает выступали генпрокурор и министр внутренних дел. Соответственно, наверняка и статистика обсуждалась, и меры, которые предпринимаются для этой самой профилактики. Ну, то, что президент уделяет внимание этому направлению, это, безусловно, важно. Ранее что было известно? Что увеличилось число детей, которые причастны к преступлениям террористической направленности. Об этом уполномоченный при президенте по правам ребенка говорил, в частности.
1: Она также добавила, и это важно, это действительно важно подчеркнуть, что дети чаще оказываются жертвами вербовки. И она объяснила, с чем, по ее мнению, это связано. Они сильнее боятся угроз и верят в возможность избежать уголовной ответственности. Но есть еще, мне кажется, важный момент, когда с ними по видеосвязи связывается взрослый человек в погонах, в форме, да, и начинает что-то говорить такое вот серьезное, касающееся государства, там слова такие используются. Дети априори верят взрослым, они им доверяют, а уж взрослым в погонах тем более. И это тоже важная вещь.
2: Мы пытаемся разобраться в причинах и в том, что можно предпринять. Сделаем это с врачом-психиатром, психотерапевтом Александром Федоровичем. Александр Михайлович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Александр Михайлович, что касается причин, ну вот мы несколько назвали, ну вернее, как мы, уполномоченные по правам ребенка, она этой темой занимается, лучше знает. Согласны ли вы с этим, что сильнее боятся угроз, да, верят в возможность избежать уголовной ответственности и поэтому оказываются жертвами вербовки, с одной стороны. А с другой стороны, ну вот причины вообще, в принципе, подростковой преступности, они как-то изменились, что мы, с чем мы сейчас сталкиваемся?
7: Ну, в вашем вопросе, изменились ли причины, наверное, мы должны говорить немножечко о каком-то историческом экскурсе. Ну, изменились ли за последние 5 лет, или 15, или 30? Да, несомненно, несомненно, изменения есть. И они связаны, на мой взгляд, больше с общим курсом, скажем так, социальным, социопсихологическим, который имеет место на сегодняшний день. Что я, о чем я хочу сказать в этой части, что я имею в виду? Ну, во-первых, влияние средств массовой информации, я имею, ну, скажем так, обвинить в этом интернет, потому что контролировать его крайне сложно, и именно поэтому дети становятся вот, находятся вот в этой зоне риска, становятся наиболее удобной мишенью для воздействия, потому что ребенок в интернете проводит очень много времени, и отследить, чем он там занимается, довольно сложно, потому что родители больше обеспокоены тем, как обеспечить базовые потребности. Вот, это первое. Второе, естественно, там идет четкая отработка, и не только потому что можно ребенка убедить в безнаказанности, но и потому что, например, подростковый возраст – это возраст, характеризующийся агрессивностью, объединением в сообщество и поведением таким вот делинквентным, девиантным и так далее. То есть речь идет о том, что ребенок в этом периоде возрастном, когда происходят гормональные всплески, очень трудно ему поддаваться торможению, скажем так, осмысливанию, взвешивать ситуацию. И не потому, что он супер доверчив в этот момент, а потому, что ему нужно как раз о себе заявить каким-то образом. И это нормально, это не зависит от социального или политического строя. Это биология, понимаете, это нейрофизиология, это нормально. Поэтому это пункт номер два. Пункт номер три. Конечно, вопрос просвещения. И в этой части, мне кажется, мы очень странно себя ведем. Мы обвиняем какие-то чуждые нам силы, которые оказывают на детей и подростков негативное влияние, при этом совершенно забывая, что мы располагаем точно такими же возможностями, точно такими же ресурсами, что нам мешает включаться в этот процесс и убеждать детей как раз в обратном. Тем более, что это будет еще и лить воду на мельницу родителей. Я не думаю, что есть родители, которые возрадуются тому, что их ребенок какие-то правонарушения совершает.
1: Безусловно.
7: И так далее. Это вот третий пункт.
1: Да, и с вами сложно здесь спорить. Вы вот сказали по поводу нейрофизиологии, да? А я подумала, а что же мешает, ну, школам, социальным институтам? Ну, если родители сами не справляются, они, может быть, не умеют этого делать, но есть же люди, которые профессионалы. В каждой школе у нас должен быть психолог. Что мешает выработать, грубо говоря, условный рефлекс у наших детей, да? То есть применять какие-то технологии не просто в нравоучении лекции, а какие-то способы, которые визуализации, проблемы. Вот что будет, если ты вот так вот отреагируешь. Вот такой человек тебе вот это сказал, вот такое будет последствие. Условно, рефлекс — это та же самая нейрофизиология, о которой вы говорите.
7: Абсолютно верно. И посыл абсолютно правильный. Но здесь есть два аспекта. Есть здесь два очень, очень сложных. С одной стороны, к несчастью, квалификация школьного психолога оставляет желать много лучшего, зачастую это номинальная фигура. Вот. А во-вторых, по закону о психологической и психиатрической помощи, прежде чем психолог начнет взаимодействовать с ребенком, он должен получить от родителя разрешение официальное. И вот здесь двойка получается. С одной стороны, родитель, конечно, очень хочет, чтобы у его ребенка все было хорошо, а с другой стороны, далеко неохотно родители идут на то, чтобы с их ребенком занимался психолог. Ну и, конечно, нынешняя школа немножечко сейчас стала перестраиваться из поставщика образовательных услуг в образовательно-воспитательное учреждение. Возможно, это даст в ближайшем обозримом будущем какие-то эффекты позитивные.
2: Александр Михайлович, а еще у меня вопрос по первому пункту про интернет. Да? Ну, это та проблема, с которой сейчас большинство сталкивается, много об этом говорят. И вот мы так рассуждали об этом. И два способа решить, ну, может быть, их, конечно, больше, но два таких самых очевидных. Во-первых, полный запрет на там социальные сети, на интернет, на гаджеты, на какие-то телефоны, планшеты, компьютеры. По этому пути, кстати, многие европейские страны пошли, да, они запретили детям просто в социальных сетях, например, сидеть. А второй способ, о котором многие говорят тоже, это объяснять, как все внутри работает, чтобы не попасться на удочку мошенников, чтобы не потерять деньги, чтобы там не потерять информацию какую-то, да, чтобы вас не обманули. Вот каким способом родителям в современных условиях лучше действовать? Как вы считаете?
7: Ну, скажем так, цензура, несомненно, важна, и без этого никак. Что касается родителей, беда заключается в том, на мой взгляд, что родитель оказывается один на один вот с этой целой системой, проработанной, взвешенной и так далее. То есть сами по себе идеи, которые и руководство страны, и в частности вот люди, которые занимаются непосредственно безопасностью, они ведь высказывают очень хорошие идеи, очень правильные. Вот. Но реализовать их довольно сложно, потому что они натыкаются на могучее сопротивление не только детей, но, как я уже говорил, самих по себе родителей. Вот. Поэтому, если говорить о том, что уровень законности должен быть общим для всех, не оставляя пространств никаких, ну, например, сколько раз поднимали вопрос о наличии девайсов у школьников, да, в школе, и почему он его не мог реализовать? Потому что говорят, ну вот ваша школа сама может принять в лице директора, да, администрации решение, нужно идти с телефоном на урок, не нужно идти, сдавать их, не сдавать, хранить и так далее. Вот мне кажется, что такой вот специфический плюрализм, он как раз в этой части и мешает. Вот.
1: Ну а да, касается... потому что каждый директор опасается, что сейчас набегут, я же матери,
2: да? С этого года уже обязательно во всех школах.
7: Конечно, рейтинг школы и так далее. Вот. А с другой стороны, конечно, вот эта вот идея о том, как что работает, она ведь имеет обратную сторону. Рассказывая ребенку, какие могут быть сложности и последствия, мы как раз обеспечим ему возможность найти варианты, как обойти это все. Понимаете, есть же такая странная шутка про то, что законы придумали для того, чтобы их потом обходить. Вот. Поэтому мне кажется, что то, что руководство страны сейчас активно берется вот за решение этого вопроса, так или иначе выработается определенная программа, она должна быть федеральной. Она должна быть национальной, несомненно. И только тогда мы получим результат.
1: Ну, потому что действительно мы же помним, что чтобы победить врага, да, нужно взаимодействовать с его детьми. Я не, точно не помню эту цитату, но она существует.
7: Да, да, да.
2: Александр Михайлович, вы знаете, я все с интернетом пытаюсь бороться. Mm-hmm. Я просто не представляю, как сейчас можно у ребенка забрать телефон, ну или отключить его от интернета. Во-первых, это, наверное, конфликт семейный, да, в какой-то степени будет. А во-вторых, ну, он пойдет и у своего там приятеля какого-нибудь возьмет. И все, что ему нужно, сделает. Причем делать ведь он будет наверняка не хорошие вещи, а вот какие-то вот запретные такие, которые, плод которых сладок, что называется, да. И как вот, я не знаю, можно это вообще побороть-то?
7: Я убежден, что можно. Ведь в вашем вопросе уже содержится некий ответ. Если мы будем говорить о том, что борьба, а это именно борьба за здоровье психическое, ментальное, физическое и так далее своих детей будет возлагаться на родителя самого, тогда, конечно, родителю будет это крайне сложно, потому что, ну, родитель родителю рознь. Вот, а здесь нужна как раз та самая федеральная программа, о которой я говорю, которая не позволит никаким образом обойти эту ситуацию. И мы знаем такие примеры, и если относительно Ирана, например, разговоров очень много, что ой-ой-ой, как это вот, нам это не подходит, то вот, пожалуйста, экономическое чудо Китай, где совершенно жестко этот вопрос решается и цензурируется очень много разных моментов. Я не призываю снимать с других стран, ну, скажем так, копировать клише абсолютно, но извлечь из их опыта лучшее для того, чтобы внедрять у себя, мне кажется, было бы совершенно логично.
1: Вот, знаете, я, может быть, покажу сейчас наивной, но почему-то я не верю в тотальные запреты. Я верю в то, что в каждого ребенка каким-то образом в школе, на каких-то занятиях, уроках можно вложить информацию о том, что это опасно. Ну, в конце концов, мы же умудряемся каким-то образом научить детей, что огонь — это опасно.
2: Александр Михайлович, 40 каким? Секунд у нас осталось.
7: Ровно одним образом. Обжегся, узнал. Вот и все. Мы не можем всех детей протащить через тюрьму для того, чтобы они все посмотрели, как это ужасно.
1: Но на экскурсию, может быть, и имело бы смысл. Почему нет?
7: Может быть, если правозащитники на это согласятся. И омбудсмены тоже.
2: Спасибо вам большое за экспертное мнение. Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович был с нами на связи. Мы обсуждали меры по предотвращению, по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, которые в основном в последнее время сводятся к мошенничеству и разным всяким правонарушениям в интернете, к сожалению. Поэтому этому так много внимания уделяется, в том числе и на уровне президента.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. В общем-то, в Мариэл мы сейчас переносимся, где Верховный суд оправдательный вердикт вынес по делу Юрия Ускова. Мы несколько раз к этой теме приходили, несколько раз об этом говорили. Февраль 25 года. Юрий Усков, местный предприниматель и человек, который развивал IT-направление, скажем так, да, был арестован. Прошли обыски в офисе его компании. И, в общем, суд приговорил его к 3 годам условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Год примерно прошел с того момента, как его задержали. Якобы там были определенные действия с землей, 20 земельных участков, 19 договоров аренды. В общем, вдаваться вот в эти подробности сейчас уже не будем, потому что Верховный суд, в общем, сказал, что приговор отменен. И, собственно говоря, вынесли оправдательный вердикт по делу Ускова. Нужно отметить, что, в общем, к этому делу было приковано большое внимание средств массовой информации, в том числе и мы здесь на Радио России очень часто об этом говорили. Сейчас попробуем, во-первых, напомнить обстоятельства дела, все-таки, а во-вторых, вообще поговорить о том, что за прецедент создает нам вот это дело Ускова. С нами на связи адвокат Юрия Ускова, Матвей Дзен. Матвей Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Матвей Николаевич. Для тех слушателей, которые, может быть, пропустили начало этой истории, хотя наши коллеги довольно подробно ее обсуждали в своих эфирах, тем не менее, мы хотим попросить вас, в чем же была суть претензий?
3: Суть претензии была в следующем. В 2013 году Юрий Усков заключил так называемый договор комплексного освоения территории, то есть в соответствии с которым он берет неосвоенный участок земли, фактически это просто заросшее бывшее поле на окраине деревни, и он это поле благоустраивают, ну, прежде всего, юридически, то есть проводятся землемерные работы, подготавливают соответствующие документы. Затем поле разбивается на участки для жилой застройки и на участки для дорог. Затем строится инфраструктура, собственно, сами дороги, проводится газ, свет, водопровод. И после этого начинается уже жилищное строительство. На этих участках строятся дома, которые в которых, как Юрий Усков планировал, будут жить сотрудники, в основном сотрудники его компании, собственно, вы правильно говорите, IT-компания, то есть айтишники. Таким образом, он рассчитывал на то, что люди будут жить не в квартирах, а вот на своих земельных участках, довольно больших, они по 20 соток, в своих домах, поскольку он считает, что ну, в целом людям правильнее, естественнее, здоровее жить на земле в доме. Ну и, конечно, понятно, что большую семью дома иметь гораздо легче, чем в квартире. Вот. Так что начал этот проект, он реализовывался в течение долгого времени. Никаких претензий не было, пока вот уже в 2025 году неожиданно заявили, что земельные участки, часть земельных участков якобы была им выкуплена незаконно, с нарушениями, что дома, которые там были построены, не являются жилыми, а являются имитациями домов. Ну и, собственно говоря, предъявили ему обвинение. Помимо него также определили обвинение двум чиновникам местным, Аршанской районной администрации, о том, что они якобы подписывали документы о передаче собственности этих земельных участков, не просто так, а вот как бы за какое-то вознаграждение.
4: Mm-hmm.
3: В дальнейшем, когда дело рассматривалось в суде, уже суд первой инстанции, он хотя и признал Юрия Ускова сначала виновным, но вот этих двух чиновников оправдал уже суд первой инстанции.
4: То есть сейчас факт поощрения доказан не был?
3: Да, вообще не был доказан ни факт поощрения, ни вообще факт какой-либо противоправной связи между Юрием Усковым и вот этими двумя чиновниками.
2: Так.
3: И уже апелляция, она окончательно уже все подозрения, обвинения с Юрия Ускова сняла и оправдала. Таким образом, это уголовное дело завершилось тем, что все лица, которые обвинялись, они все оправданы. И, соответственно, юридически установлено, что никакого преступления не было, что Усков и чиновники, они действовали в рамках закона.
2: Матвей Николаевич, очень много говорили о том, что это политически мотивированное дело. Как вы к этому относитесь?
3: Я прежде всего адвокат, и я любое дело рассматриваю прежде всего с юридической точки зрения. Но и сам Юрий Усков, он высказывал мнение, что дело тем или иным образом инспирировано в качестве мести за его общественную позицию градозащитную города Йошкар-Олы.
2: Да, я напомню, он против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле выступал.
3: Да, он выступал против застройки рекреационных зон, и, соответственно, есть подозрение, что вот эта вся история связана была именно вот с этим выступлением, как бы в качестве, так скажем, незаконной мести, попытки отомстить.
2: Угу. И еще один момент, это, конечно, внимание средств массовой информации. Какую роль, на ваш взгляд, оно сыграло в деле и в отмене приговора, между прочим?
3: Я думаю, что, конечно, какую-то роль это сыграло, потому что все темные дела, они делаются втихую,
2: да.
3: В тишине, да, и с таким в тайне такой покрытой. А, конечно, суду было гораздо легче принять законное решение, когда он понимал, что к нему приковано какое-то общественное внимание. Потому что понятно, что не просто как бы с человеческой точки зрения судьям далось это решение. Это определенный профессиональный такой их выбор, определенный поступок. И с профессиональной, и с человеческой точки зрения, и хорошо, что они его совершили, потому что, собственно, именно так и должна работать судебная система, она должна останавливать такие инсинуации и не позволять расправляться с людьми, используя правоохранительные органы. Она должна охранять невиновных.
2: Матвей Николаевич, тут еще ведь один важный, юридический, скажем так, нюанс, да, это мотивировочная часть. Мы должны понимать, почему Верховный суд принял такое решение. Уже мы понимаем это?
3: Полностью текст приговора будет готов позднее. Закон позволяет это делать сейчас. Была оглашена только резолютивная часть, то есть, собственно, то, что Усков невиновен, и эти два чиновника, которые были оправданы судом первой инстанции, тоже невиновны. Почему именно суд принял решение, мы достоверно, доподлинно не знаем. Однако, конечно, мы понимаем, как адвокат, я понимаю нашу позицию адвокатскую. И я думаю, она состояла из нескольких тезисов, и я склонен считать, что, конечно, сыграл первый тезис, который мы выдвигали, основной, это то, что не буду слушателей загружать подробности, поэтому буду говорить обобщенно. Он состоял в том, что право на выкуп земельных участков у Ускова возникло после того, как он произвел разбиение первоначального большого участка и построил там инфраструктуру. И уже после этого, без завершения строительства на каждом из участков жилых домов, он имел право выкупать эти участки. Почему мы такую позицию выдвигали? Потому что в апреле этого года Верховный суд России, он рассмотрел похожее дело с похожими обстоятельствами, угу. И дал именно такое толкование земельному законодательству, действовавшему на тот период.
4: Да, это уже такая тонкость юридическая, может быть, ее не очень просто будет понять на слух. Но вот знаете, какой еще вопрос, совсем немного времени, минутка буквально, если можно, коротко, Матвей Николаевич. Сейчас, когда уже все, обвинения сняты, тем не менее, у вас в руках огромное количество материала, и известно, кто был инициатором дела против Ускова. Есть ли намерение подать на этих людей в суд на причинение вреда репутации, например? А может быть, и произвести какое-нибудь расследование?
3: Ну, здесь, конечно, решать самому Юрию Викторовичу Ускову. Он человек вообще не мстительный, человек православный, прощает врагов, насколько это возможно. Поэтому я не могу решать, это в любом случае не мое решение.
4: Хорошо.
3: Понятно, что, конечно, документарно подтвердить невозможно, есть вот некоторые подозрения.
4: Как
3: я уже говорил, знаете, что я тоже говорю достаточно аккуратно, потому что, ну,
2: потому что вы профессиональный юрист.
4: Да.
2: Матвей Николаевич, спасибо вам большое. Адвокат Юрий Ускова, Матвей Дзен был с нами на связи.
5: Наше время. Безопасность страны, миграционная политика, историческая память и ценности, которые объединяют общество. Об этом предвыборные дебаты. В эфире «Коммунисты России», «Родина» и КПРФ. Слушайте 8 сентября в 14 часов на «Радио России». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
8: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну там больше вот, уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
5: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
10: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
5: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
11: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
5: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Серия взрывов прозвучала в Киеве. Напомню, сегодня истек срок российского трехдневного моратория, введенный Владимиром Путиным в связи с визитом на Украину американских переговорщиков. Владимир Путин поручил совершенствовать систему поддержки военнослужащих СВО, членов их семей в Дагестане на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики. Российские дипломаты делают все для оказания помощи родственникам граждан России, пропавших в Непале после наводнения. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России в ходе спецоперации нанесли удары по стоянкам грузовой техники, железнодорожным составам, портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В Харьковской области группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противника. В окружении находится около 1700 боевиков. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шишнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противника. В настоящее время в окружении находится около 1700 боевиков. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Малая Рыбица, Уланово и Хотинь Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Дроноводы южной группировки войск ликвидировали автотранспорт и пункт управления тяжелыми беспилотниками ВСУ в Дружковке. Операторы ударных БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ в Запорожской области. Средства ПВО России за сутки сбили почти 500 беспилотников ВСУ. В течение дня над российскими регионами акватории Черного моря перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. В результате атаки украинских беспилотников на Саратов есть повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно есть и пострадавшие, об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Серия взрывов прозвучала в Киеве. Сегодня истек срок российского трехдневного моратория на удары по Киеву, введенные Владимиром Путиным в связи с визитом на Украину американских переговорщиков. Тем временем переговоры представителей США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве приблизили стороны к урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также заявил, что в Кремле пока не располагают информации о результатах переговоров американских представителей в Киеве. По его словам, после поездки Уиткофа и Кушнера не исключен телефонный разговор президентов России и США. Также добавил пресс-секретарь, в Кремле допускают возобновление трехстороннего формата переговоров России, США и Украины, однако по месту или по точным срокам пока говорить преждевременно.
3: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
1: Отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель Кремля отказался раскрывать детали новых инициатив американских переговорщиков по урегулированию украинского конфликта, а также то, чем они могут отличаться от достигнутых договоренностей на Аляске. Владимир Путин поручил совершенствовать систему поддержки военнослужащих СВО и членов их семей в Дагестане. На встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Федором Щукиным президент подчеркнул, что дагестанцы героически сражаются в зоне СВО.
4: Вот эта система поддержки, она должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания, но и всю команду, управленческую команду на это настроить.
5: Есть еще одно предложение, которое я так хотел доложить и хотел получить ваше одобрение. У нас очень активно, очень результативно работает филиал Фонд защитника Отечества. И кроме еще несколько наших общественных организаций республиканских. И мы приняли решение в центре Махачкалы, нашли отличное здание, отдельно стоящее, для того, чтобы создать там дом ветерана. Дом ветерана. Совместив там все, чтобы это действительно стало домом и для членов семьи, и для наших бойцов, героев, которые возвращаются и вернутся с победой.
4: Я обязательно там команду правительства России, мы с федерального уровня поддержим эту идею.
5: Спасибо большое.
4: Вам спасибо.
1: Глава региона также пообещал президенту неукоснительно выполнять поручения по возмещению ущерба местным жителям, чье имущество пострадало от паводка. Российские дипломаты делают все для оказания помощи родственникам граждан России, пропавших в Непале после наводнения. Об этом в интервью ТАСС заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. В конце августа на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем. На данный момент сообщается о более чем 1300 жертв. Стихийное бедствие лишило крова 32 тысячи семей, уничтожило около 7500 домов и серьезно нарушила работу жизненно важной инфраструктуры в центральной части Непала. Почти 5 тысяч человек, включая 589 иностранных граждан, числятся пропавшими без вести. В списках пропавших в том числе и 12 россиян. Бабье лето придет в Москву в середине недели. Погода начнет улучшаться со среды, но пик тепла ожидается в четверг. Воздух прогреется до 23-25 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом метеорологическая осень в Москве в этом году может начаться позже изначальных прогнозов. Начало осени в столице в среднем уже сместилось с 24 августа на 2 сентября, отметили специалисты. При этом в прошлом году переход к осеннему сезону произошел еще позже 24 сентября. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА в последний момент перехватил у Рубина полузащитника крыльев Советов Ивана Олейникова, который в скором времени должен приехать в Москву на подписание контракта с армейцами, сообщает чемпионат. Ранее пресс-служба Рубина проинформировала о том, что Олейников не явился на медосмотр, а затем уведомил казанский клуб о решении отказаться от ранее достигнутых договоренностей. Московскому «Спартаку» ответили отказом на предложение в размере 15 миллионов долларов за 27-летнего вингера Гвадалахары Роберта Альварадо. Об этом сообщают мексиканские инсайдеры. Отмечу, что Альварадо был в составе сборной Мексики на минувшем чемпионате мира. «Зенит» вошел в первую десятку европейских футбольных клубов с самым стабильным составом по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Клуб из Санкт-Петербурга занял в этом рейтинге 9-е место. Футболисты, которые в настоящий момент играют за «Зенит», в среднем выступают за клуб на протяжении 3 лет и 4 месяцев. Интересно, что первые 3 места в этом рейтинге заняли испанские клубы. Самый стабильный состав у «Осасуны». Далее идут «Реал Сосьедад» и «Атлетик Бильбао». Теннис. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал на последнем сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате США. Победительница Ролан-Гаррос этого года, посеянная в Нью-Йорке под номером 5, обыграла представительницу Австрии Потапову 5-7, 6-4, 6-3. В хоккейном клубе «Амур» объяснили отказ от легионера в этом сезоне. Никакого популизма здесь нет. Это четкая позиция руководителя края, которую он озвучил публично. Все понимают, что сейчас непростое время в стране и вообще должны быть благодарны за те условия, которые у нас есть. Наличие легионера само по себе не гарантирует попадание в плей-офф, а переплачивать заоблачные деньги смысла не видим. Поэтому идем с нашими российскими ребятами, заявил ассистент генерального менеджера «Амура» Дмитрий Лугин в интервью «Спортэкспрессу». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 14, облачно и временами дожди. В Новосибирске до 29, тепла, в Иркутске плюс 20-22 и без осадков. В Калининграде также сухо, 23-25 градусов. В Уфе до 27 без осадков. В Ярославле и Владимире небольшие дожди, 13-14 градусов тепла. Обещают синоптики. В Нальчике плюс 20, небольшой дождь. В Севастополе до 25, тепла, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем до плюс 20, южный ветер, атмосферное давление будет падать. В столице днем плюс 14-15, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет выше нормы. Сейчас в Москве плюс 9 и без осадков.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
5: Да, да, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сколько не соли на нас получится.
5: Да.
1: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
4: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
5: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
11: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, пишите ваши вопросы, мнения и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там много всего интересного, в том числе прямая трансляция идет. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь нашим приложением «Радио

0: Овал. Общая продолжительность маршрута составила около 6,5 километров. Ну, а шел крестный ход порядка 2 часов.
1: По информации МВД, приняло участие в крестном ходе около 100 тысяч человек. Но вот если честно, посмотришь на фотографии и просто вот ну, набережную, да, представляете, там, я не знаю, все было занято людьми. Все было занято участниками крестного хода. Очень много людей собралось. Было ощущение, что гораздо больше, чем 100 тысяч человек, но официальная информация такова. Возглавлял шествие святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Он по окончанию крестного хода поздравил участников шествия с праздником московских святых, несколько слов сказал, например, подчеркнул, что страна, опираясь на духовную силу и предков, и святых угодников, становится непобедимой. Святые угодники стали духовными идеалами Москвы и России. Те, говорит он, кто уводил Россию с исторического пути православия, не могли представить, что московских святых снова будут прославлять в нашей стране. Шествуя таким образом, конечно, по неизвестному ни для кого пути в будущее, будем надеяться, что Господь как хранит землю русскую, так и нас всех сохранит, укрепляя и град Москву, и Россию, и церковь нашу.
0: Ну, еще очень важный момент. Во время крестного хода по улицам пронесли такие святыни русской церкви, как чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери и мощи святого великого князя Дмитрия Донского, которые были обретены совсем недавно.
1: Узнаем о том, как все происходило. С нами на связи высокопреосвященнейший Савва, архиепископ Зеленоградский, заместитель управляющий делами Московской патриархии. Владыка, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. По поводу крестного хода. Событие, ну, с одной стороны, вроде бы как для нашей страны традиционное, но в последнее время не так часто они проходят. Что это значит? Каков его смысл и символ?
2: Вы знаете, крестный ход, по выражению одного из древних отцов церкви, это событие для того, чтобы осветить то пространство, в котором мы живем. Улицы, вот прям почти цитирую святого Симеона Солунского, осветить улицы, осветить мосты, осветить дома, осветить реки, а мы шли вдоль Москвы реки, чтобы именно посвятить их Богу и показать именно, что все это пространство – это наше пространство как верующих людей. Мы верующие люди, как иногда, может быть, кому-то хочется, чтобы мы были замкнуты в наших приходах, да, вот есть такое расхожее выражение, что вера – это личное дело. Нет, вера – это не личное дело, это дело личное и общественное, это дело важное для всей страны, для всего нашего Отечества, потому что наша Россия – это все-таки базово, а именно православная страна, именно так мы сложились, так мы развились, так наша, собственно, культура во всех смыслах этого слова, и культура литературная, живописная, музыкальная, и культура в смысле нашего быта – это основано именно на православии. Поэтому мы это явили вчера, что православные люди, они связаны неотъемлемо, связаны со всем нашим Отечеством и тем более с нашим первопрестольным градом Москвой.
0: Ну, а при том, что, в общем, доехать до Москвы все православные, все желающие наверняка не могли, да, такое количество людей, ну, как-то, честно, не похоже, что это только 100 тысяч человек, вот как сообщают официальные данные. Мне кажется, что было гораздо больше, вот по вашим ощущениям, как?
2: Вы знаете, есть такое, когда смотришь сводки метеослужбы, есть такое, такая надпись иногда, что 20 градусов ощущается как 25, да, или наоборот, там 25 градусов ощущается как 20. Mm-hmm. Поэтому по официальным сводкам, может быть, было 100 тысяч, но по ощущениям было в разы больше, конечно.
0: Да, хоругви, знамен, вот фотографий их очень много в интернете, и в Макс-каналах, и видео выложены, и святыни принесли. Вот значение этих святынь, расскажите о них, пожалуйста.
2: Несли впереди крестного хода икону всех московских святых, потому что мы этот крестный ход приурочен именно к этой памяти, которая празднуется всегда в начале, в одной из первых двух воскресений начала сентября. Это такая плавающая дата празднования московских святых, поэтому икона московских святых, которых многие сотни, и я убежден, то есть не то, что я убежден, я знаю, что они шли вместе с нами в наших рядах и над нами вместе с нами.

0: Во-вторых, несли икону Смоленскую, Смоленскую икону Божьей Матери. Это связано с тем, что исторически такой крестный ход вот до революции, ну, прошлогодний такой большой московский крестный ход был первый за 100 лет. Но исторически такой большой московский крестный ход шествовал от Кремля до Новодевичьего монастыря, где хранился чтимый список Смоленской иконы Божьей Матери. Но поскольку это празднование проходит в августе, это очевидно, ну, не совсем удобное, в начале августа, это очевидно не вполне удобная дата, по зрелым размышлениям было принято решение в прошлом году Святейшим Патриархом, он об этом ходатайствовал перед городоначальством московским, провести такой крестный ход именно в начале сентября, в дату, приуроченную к празднованию московских святых. Но, тем не менее, исторически вот эта связь сохраняется, и не от Кремля, от Кремля по понятным причинам было бы сложно, но от второго кафедрального собора нашей церкви, первый кафедральный собор нашей церкви, это Успенский собор Кремля, в этот раз от второго кафедрального собора нашей церкви, храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, мы провели этот крестный ход, вот исторически связывая с дореволюционным таким образом, а Смоленская икона как именно память о том, о тех временах. И Святейший неоднократно напоминал, что Смоленская икона, то есть Божья Матерь, вернее, через свою Смоленскую икону ограждала всегда Русь, именно ее западные рубежи, много событий военного прошлого нашего Отечества, в том числе, связаны именно с Смоленской иконой Божьей Матери. И третья важная святыня, которая предшествовала крестному ходу, это, ну, это такое большое счастье, новоприобретенные, вновь приобретенные мощи благоверного князя Дмитрия Донского, которое, значение которого для нашего Отечества и для Москвы, в частности, нельзя переоценить. Об этом напомнил наш президент накануне, вот в субботу, выступая с поздравлением с Днем города Москвы. Он именно в первую очередь, он начал свое поздравление именно с обращения к этому важному событию, обретению мощей благоверного князя Дмитрия. Подчеркнул его значимость и для себя лично значимость, как он сам встречал, как он испытал большое благоговение перед этой святыней. Вот эта святыня, частицы этих мощей сопровождали нас в крестном ходе.
1: А, Владыка, еще один вопрос. Честно говоря, непросто его сейчас сформулировать не будет, но, тем не менее, осмелюсь. К сожалению, в последние годы, то, что в советские годы крестные ходы запрещали, это все мы знаем. Это понятно. Но в последнее время почему-то в некоторых городах, ну вот в частности в Самаре, да, там вот такое событие, должно было состояться крестный ход на 4 ноября, в День народного единства, его отменили. Ну, в этом городе, в общем, почему-то довольно часто отменяют крестные ходы. Вот это с чем может быть связано? Ну, в наше время, казалось бы.
0: Вы знаете, мне трудно комментировать решение градоначальства, тем более в других регионах, не в том регионе, где я живу и где совершаю свое служение. Конечно, формально это связывают с мерами безопасности, но, во-первых, я хочу сказать, что у нас и много лет уже, в постсоветское время, и до сих пор много крестных ходов все равно идет. Это и Великорецкий крестный ход многодневный на Вятке, это Екатеринбургский крестный ход в ночь убиения последней царской семьи. Это вот в ближайшем, много лет проводимый крестный ход в Санкт-Петербурге на память благоверного князя Александра Невского, как, ну, особенным образом связанного с Санкт-Петербургом. Поэтому все-таки крестные ходы идут. И я уверен, что пример Москвы, в общем-то, как все-таки ориентира для всех, будет определяющим для всех губернаторов, градоначальников, как действительно событие, которое отражает нашу идентичность. Вы знаете, у меня такое вот, ну, в переписке с друзьями и вот в размышлениях вот вчера, сегодня возникло вот такое соображение, что смотрите, всякие либеральные митинги или даже наоборот, скажем, русские марши, никогда не собирали столько людей, сколько собралось в этот раз. И люди собрались не из политических соображений. И если в прошлом году крестный ход наш общемосковский проходил при благоприятной погоде, то вчера мы, когда вышли из храма Христа Спасителя, пошел ливень, и мы о нем знали, метеослужба нас предупреждала. И все равно народ пришел, и это показывает, что наша идентичность, это идентичность религиозная, если говорить так светским языком, а попросту говоря, что мы люди, в первую очередь, люди верующие. И Святейший Патриарх вчера в своих несколько слов говорил на протяжении крестного хода, обращался к верующим, и он подчеркнул, что мы сочетаем удивительным образом абсолютно современную страну с современной наукой, с современной жизнью и абсолютно верующую страну. Это на самом деле показатель того, что именно глубокая наша, повторюсь, идентичность, она именно в нашей вере. И мне кажется, что очень важно это тем от политиков, от администраторов, от руководящих лиц до любого рядового человека не забывать, что именно в этом глубина нашей правды и нашего единства. Что мы люди, верующие в Бога, верующие базово, конечно, в первую очередь православные люди, верующие во Христа, в Святую Троицу. Конечно, у нас есть, безусловно, другие религии, которые носителями которых являются те народы, которые присоединились к русскому народу на его историческом пути. Но базово, конечно, мы Россия, православная страна.
2: Спасибо большое, Владыка. Спасибо. Высокопреосвященнейший Савва, архиепископ Зеленоградский, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, был с нами на связи. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам. Березники, Бийск, Вятские Поляны, Ишкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово получили это звание «Город трудовой доблести». За что? Спросим у ученого секретаря Музея Победы Борис Чельцов. С нами на связи. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Рад сегодня быть с вами.
2: Борис, расскажите, пожалуйста, вот что это за города, чем они примечательны в контексте сопротивления нацистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны?
3: Вы знаете, во многом те города, которые здесь перечислены, это города наших тыловых районов, которые обеспечивали фронт всем необходимым. Я предлагаю сейчас кратко пройтись по каждому из городов, немножко про них расскажу. Конечно, про каждый из них можно отдельно рассказывать много, о них написаны много и работ, и статей, которые можно почитать, и местные историки о них описывали. Mm-hmm. Ну вот, например, Березники — это один из важнейших центров химической промышленности Советского Союза, который обеспечивал предприятия по всей стране, прежде всего оборонной промышленности, и азотная кислота, и металлургический натрий, и магниевые заводы заработали уже к 43-му году. Если мы посмотрим документы, то уже в 43-м году Березники прямо называется одним из крупнейших центров химической промышленности на тот момент. Бийск — город, который становится крупнейшим центром эвакуации промышленности. Сюда перевозят ряд предприятий. В ноябре 41-го сюда приводят Продмаш, который начинает сразу же поставлять снаряды и авиабомбы. Электропечи, которые выпускают оборудование и для авиационной, и для танковой промышленности, и в том числе и для промышленной электропечи для многих других заводов, которые готовятся. Там работали швейные цеха, обувная промышленность также переезжает в Бийск. В среднем порядка 25 эвакогоспиталей тоже работает в этом городе, и это становится таким большим центром, куда эвакуация происходила. Вятские Поляны — это город, конечно, который связан со знаменитым ППШ, пистолет-пулемет Шпагина. С осени 41-го туда происходит эвакуация из Загорска. Здесь самое интересное тот факт, что от начала эвакуации до работы завода на новом месте проходит всего чуть больше месяца. если себе представить, да, что такое
1: это
3: завод.
1: Это невозможно представить, конечно, вообще, потому
3: это очень, очень сложно, да, и 2,5 миллиона в итоге удалось производить пистолетов-пулеметов. Йошкар-Ола — это центр оборонной оптики, то есть здесь выпускаются там, в общей сложности более 91 тысячи снайперских прицелов выпущено. Для фронта мы понимаем, какую роль это сыграло для наших снайперских подразделений, та же самая знаменитая Сталинградская битва. Королев. В тот момент называется Калининградом в Московской области. Здесь самое важное, это близко, город к линии фронта, но это такая большая ремонтная мастерская. Ремонтируется все от винтовок, пулеметов, артиллерии, танков, самоходных установок. И в мастерских тысячи единиц стрелкового оружия было отремонтировано, и сотни орудий, и десятки броневых машин, которые обратно, естественно, возвращаются на фронт. Первоуральск — это трубная промышленность, которая необходима, опять же, и для предприятий, и для танков, артиллерии, минометов, то есть это стволы, 1,5 миллиона камер для реактивных снарядов «Катюша» было произведено, в том числе в Первоуральске. Саранск — это площадка эвакуированных предприятий в том числе. То есть механические заводы, взрыватели различных типов производились, оборудование электротехническое для армии, флота. Серов — это один из центров металлургических, которые 125 марок сложной стали выпускали.
2: Борис, сделаем небольшую паузу, пожалуйста. Нам технически нужно ее сделать сейчас для того, чтобы послушать наши сигналы. А потом вернемся и еще несколько вопросов вам зададим и про несколько городов еще доскажем.
4: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
4: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: Мы продолжаем наш разговор о 12 российских городах, которым президент присвоил звание «Город трудовой доблести». С нами на связи ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. Борис, остановились на Серове мы с вами.
3: Да, у нас осталось еще три. Это Уссурийск, который знаменит своей транспортной специализацией. Я бы здесь отметил, что в Уссурийске во многом собирались поступившие по ленд-лизу машины. Виллисы, студебекеры, которые очень нужны были. Мы знаем, что именно нехватка транспорта грузового, прежде всего, была. И вот ленд-лиз нам в этом помогал, и Уссурийск стал таким автомобильным центром. Ухта — это, конечно, нефть, нефтепродукты, газ, сажа, радий, все, что вместе с нефтью производится. А нефть, естественно, это кровь войны, топливо для танков, самолетов и для всего того, что на фронт это доставляет. И Черемхово — это город угля. Шахты. Мы знаем, что у нас огромный угольный бассейн находился как раз-таки на оккупированной территории, там от Москвы и дальше на запад, и как раз-таки уголь тоже играл свою важнейшую роль. Но я бы вообще говорил о том, что присвоение этих званий крайне важно именно сейчас, потому что вот как раз-таки в Музее Победы мы об этом уже говорим давно, с 2020 года мы создали вот экспозицию «Подвиг народа», в котором рассказываем в том числе и про эвакуацию предприятий, и про труд, самое главное, людей. Потому что, на самом деле, за всеми перечисленными мной факторами и вещами как будто безликими, но за ними стоят миллионы и миллионы наших граждан, которые это все производили, это эвакуировали, собирали и стояли у станков по много часов. Причем это не только мужчины, да, это и дети, и женщины. И их труд, вот это, наверное, задача главная вот таких проектов и конкретно история, связанная с городами трудовой доблести, подчеркнуть их вклад в победу. Показать о том, что действительно вся страна, и вот мы видим, что города добавляются, вся страна стояла на защите Родины в то сложное военное время.
2: Спасибо вам большое. Ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов был с нами на связи.
4: Время.
1: Ну что ж, а у нас в студии уже наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов с каким-то ворохом просто.
9: Ворох золотых медалей.
10: Здрасте, да, притащил на себе, да, повесил на шею и пришел рассказывать об этом. Но успеем мы, наверное, все-таки о двух видах спорта рассказать. И прежде всего о водном поло, потому что мы выступали совсем недавно в Дубровнике, буквально в субботу-воскресенье. Состоялись решающие матчи чемпионата мира по водному полу. 4-4. Это такой новый вид спорта. Ну, не новый вид спорта, новый вид водного пола, который призван ускорить действия и, соответственно, больше внимания, больше интенсивности, больше привлекательности вида спорта. И, в общем, мы туда радостно вписались с гимном флагом и завоевали медали, потому что мужская команда дошла до финала, уступив золото лишь в серии пенальти сборной Испании. И российские ватерполистки уверенно прошли турнирную дистанцию, проиграли в полуфинале, но завоевали бронзовые награды, победив Австралию по сетам со счетом 3-0. С Олегом Жолобовым мы поговорили, вице-президентом Федерации водного пола России, вот что он сказал по поводу результатов.
11: Конечно, это достижение. Ребята заняли второе место, а девчонки третье. Это, кстати, повторение наших выступлений на Олимпийских играх 2000 года, когда Федерация водного пола России была признана лучшей в мире. Наши ребята тогда на Олимпийских играх по нормальному водному полу заняли второе место, проиграли венграм, а девчонки заняли третье место в Сиднее. Так что, конечно, это очень здорово. На пьедестале нашей команды, и о нас говорят, и в стране говорят, и в мире говорят. Тут только восклицательные знаки во всех предложениях после этого чемпионата мира в Дубровнике. И, кстати, могу сказать, что в Дубровнике и в Хорватии очень любят водное поло. Это команда сборной Хорватии после того, как распалась Югославия, выиграла Олимпиаду, чемпионат мира, чемпионат Европы. Очень, очень титулованная команда. Мы с ними разобрались в полуфинале. Петр Федотов просто творил чудеса, отразил 4 пенальти в игре и 2 послематчевых пенальти. Ну, конечно, сыграли очень здорово. Это первый чемпионат мира, и на первом чемпионате мира и девчонки наши, и ребята с медалями, это, конечно, прекрасно. Ну и сами игроки чувствуют, да, что интерес огромный, интерес большой в стране организаторов, и это, конечно, подхлёстывает тебя играть красиво, играть результативно и, конечно, показывать хорошее качественное водное поло.
10: Ну и традиционно идет разговор о судействе в водном поло, потому что там, конечно, все происходит интересное под водой. И, да, естественно, чтобы, поскольку это достаточно новый вид водного пола, 4-4, скорость, интенсивность, и поэтому, естественно, никто эти судейские ошибки там особо не будет рассматривать, да, кто успел уплыть от руки под водой, да, и не зацепиться, да, за что-нибудь.
9: Только... А как же искусственный интеллект и камеры видеонаблюдения?
10: Ну, это камеры, это надо смотреть, это надо анализировать, это огромное количество времени, сам темп игры потеряется. Тут целая история, и, собственно, об этом, обо всем говорит Олег Жолобов.
11: Судейство — это всегда очень щепетильная тема, у нас очень субъективный вид спорта, и там на предварительной стадии было по одному арбитру, потом ближе уже к финалу стало по два, и финал тоже два арбитра обслуживали. То есть здесь объективность постарались сохранить максимум, но у нас всегда субъективизма хватает, и поэтому тема судейства, ее прям нужно садиться, и вот знаете, как в футболе, да, с варом, с повторами, с укрупнениями, с замедленными кадрами разбирать, тогда мы только какую-то объективность найдем. Я думаю, что команда, которая заняла, наша команда, второе место, третье место, и причем мы, ну так скажем, по-спортивному отомстили австралийкам за суперфинал, который проходил в их стране, за суперфинал Кубка мира, да, мы тогда им уступили и не отобрались на чемпионат мира, я думаю, что это хороший результат, как бы нас ни судили. И вообще, ну, так не принято, понимаете, да, там говорить, что вот плохое судейство, поэтому мы проиграли, это хорошие мины при плохой игре. Выиграли, значит, добились результата. Я думаю, что результат, он устраивает.
10: Результат, безусловно, устраивает, медали есть, все радуемся и более подробно следим за водным полом 4-4, но и не могу не сказать, естественно, не обратить внимания на фигурное катание, потому что в эти выходные достаточно много интересных событий, со знаком плюс произошли. Андрей Журанков, наш коллега, комментатор, присоединяется к нам в прямом эфире по телефону. Андрей, привет!
12: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
10: А, добрый вечер. Давай все-таки с Александрой Игнатовой Трусовой в девичестве. Она 4 года назад выступала в Пекине. Mm-hmm. Кричала и рыдала, что она больше никогда не вернется на лед в этом виде спорта. И спустя 4 года она приезжает в Японию и катается так, что зал встает. И это после рождения ребенка, после 4-летнего отсутствия. Твое резюме по этому поводу. Серебряная медаль, правда, только.
12: Ну, если так формально подходить, Трусова на лёд не вернулась, вернулась Игнатова.
10: Ну, да.
12: Но, на самом деле, конечно, это было самое ожидаемое, наверное, выступление на Киношито Кап, потому что, ну, большой был вопрос всё-таки, да, это будет новое Трусова, это будет какое-то вообще новое катание, новое качество, при том, что все понимали, что сможет ли она при каком-то новом подходе к фигурному катанию восстановить свои самые главные — это четверные прыжки. Но тот четверной лутц, который она показала, и который
10: чистейший
12: четверной лутц, высоченный, который набрал 15 баллов, то есть там, если пересчитывать, 15 баллов — это как комбинация из трех прыжков. Она одним прыжком столько набрала. Но самое главное другое, самое даже то есть все могут сколько угодно кричать о четверном лутце, мне кажется, самое главное другое, что это другое качество катания и качество программы и понимание фигурного катания. На мой взгляд, это самое важное в том, что мы увидели в Японии от Александры.
10: Скажи, пожалуйста, я сегодня прочитал такую интересную вещь, что возвращение Александры Игнатовой вообще в принципе в мировое фигурное катание для ICU, для Международного союза конькобежцев, это огромный-огромный плюс, потому что она такой хедлайнер будет все-таки, да, потому что о ней говорят во всем мире сейчас.
12: Ну, мне кажется, мы так больше хотим думать, нежели так думает ICU. Я не уверен, что они об этом так задумываются, и что для них русские сейчас будут хедлайнерами. Вот, честно говоря, ну, мне кажется, что, исходя из тех правил, которые созданы для возвращения наших фигуристов, нашим взрослым спортсменам будет гораздо сложнее, чем юниорам. То есть, вот, например, мы понимаем, что у нас София Дзепко и Лев Лазарев уже попали в финал юниорской серии Гран-при, попали первыми и как два лидера явных. Мне кажется, что это гораздо более громко, нежели выступление Александры Трусовой-Игнатовой по результату, то есть как бы по результату для будущего. То есть с точки зрения, как сам факт, как она спустя 4 года, спустя вот того, что она уже стала мамой, вот как она выступила, да, это все замечательно, это великолепно, это действительно заслуживает самых хороших слов. Но с точки зрения будущих там каких-то и айсушных турнирных раскладов, это не так, мне кажется, громко, как юниоры.
10: Давай про юниоров. София Дзепко и Лев Лазарев завоевали золото сейчас, да, в Бангкоке, насколько я понимаю, в Таиланде проходил этап юниорского гран-при. Финал будет в китайском Чунцине.
12: Да.
10: Туда ребята поедут без проблем, потому что, ну, визы не требуются, да, сейчас для россиян, спортсменов в Китай. Что скажешь по поводу их выступлений, по поводу соперников, и вообще какое впечатление они произвели на тебя и на судей?
12: Ну, в отличие от первого этапа, который был в Китае, здесь уже для них втором этапе в Бангкоке было посложнее. Чуть-чуть попытались их придержать. Мне кажется, вот совсем малость, как бы не давать никаких лишних баллов. И при этом все равно тот запас, который есть, особенно у Льва Лазарева, за счет невероятного содержания программы, большого количества четверных и тот же самый контент сверхсложный и качественный, который у Софии Дзепки, это дает им огромное преимущество. Здесь вопрос в финале, мне кажется, будет стоять следующим образом. Психологически для Дзепки, и потому что еще впереди очень много времени. То есть, получается, финал у нас в декабре.
10: В декабре,
12: начале,
10: да.
12: Там
10: да,
12: в начале
10: да.
12: декабря, да. Угу. То есть мы понимаем, что до финала 3 месяца. И поэтому тут вопрос очень важен. Вот так сходу попасть в финал. То есть просто у Лазаревой больше запас за счет его вот там 5 четверных прыжков.
10: Угу.
12: У Дзепки чуть сложнее. Но у Дзепки, конечно, великолепная, чистейшая, выверенная, суперкачественное катание, и при таком она 100% должна победить. Но она не имеет права на ошибку. Лазарев имеет право на ошибку. Но для Льва другой вопрос. Он по компонентам проигрывает соперникам. Поэтому его по второй оценке могут там подприжать и отчасти будут правы, если он будет кататься так же, как он катался в августе, в сентябре. Поэтому для Дзепки важна психология. Для Лазарева, мне кажется, вычищенная, более артистичная программа.
10: Скажи, пожалуйста, София Дзепко, она же будет, да, имеет право принимать участие в чемпионате России, да, сколько ей будет в...
12: Во взрослом, да.
10: Да. А что там будет, по твоему мнению? Понятно, что будет борьба за чемпионат Европы, да, за квоты, да, за какие-то, да, если они будут, да. Как ее будут судить?
12: Как юниора, который получил все на своем юниорском уровне. Я боюсь, что так.
10: Не более того, то есть никаких сюрпризов мы там не увидим, да, на чемпионате России?
12: Ну, я думаю, что не увидим. Ну, потому что, ну, получается, значит, у нас есть Александра Игнатова-Трусова, да, дай бог ей здоровья.
10: Камила Валиева.
12: Камила Валиева, которая сейчас лишена нейтрального
10: статуса. Да, вот этот вопрос, который должен решиться, безусловно, до декабря, потому что, давайте
12: я
10: скажем...
12: Я боюсь, что не решится.
10: Не решится. У Марка Кондратюка и у Камилы Валиевой отозвали нейтральный статус, который ICU выдала им, и непонятно, что сейчас будет, и, соответственно, если до декабря они не получают никакого нейтрального статуса, то они никуда не едут.
12: Но понимаете, но ведь они имеют право участвовать в чемпионате России.
10: Конечно, имеют право. Конечно.
12: Но
10: смотреть-то будет на людей, которые могут поехать на чемпионат Европы, на чемпионат мира. Вот в этом-то
12: вот
10: и дело.
12: Том-то и дело.
10: Андрей, это разговор о фигурном катании, он бесконечен, главное, и самое главное, бессмыслен. Это можно делать вечно. Спасибо большое, Андрей Журанков, комментатор и наш коллега был в эфире. Говорили мы об успехах российского фигурного катания.
9: Ну, а с нами в студии был наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, пока.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8 800 301 1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостью Аллой Михайловной Асютиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
6: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
5: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
6: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
5: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
6: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
5: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
6: А, вы знаете, сосна известна с фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
5: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
6: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
5: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
6: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
5: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди и даже дети очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
6: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
5: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
6: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
5: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
6: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
5: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
6: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
5: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
6: Да, давайте, друзья. Мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму.
5: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
6: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие.
5: Ну да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
6: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
5: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Зенитчики Днепра надежно прикрывают небо Херсонской области от беспилотников ВСУ. В Киеве снова раздаются взрывы после истечения срока моратория. Коммунальные услуги подорожают с 1 октября. Подробности далее. ПВО группировки войск Днепр эффективно отражают воздушные угрозы ВСУ на Каховском направлении Херсонской области. Основная задача расчетов зенитных установок – прикрывать военные объекты и гражданскую инфраструктуру региона от ударов беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. Большинство зенитчиков имеют богатый боевой опыт. Самой крупной целью был сбитый дальнобойный БПЛА типа «Лютый», также «Баба-Яга». Слаженность действий, четкое распределение обязанностей внутри расчетов и постоянные изменения тактики позволяют днепровцам успешно выполнять поставленные боевые задачи на левобережье Херсонской области, уточнили в ведомстве. С сегодняшнего дня истек трехдневный мораторий на удары по Киеву. Договоренность об этом, напомню, была достигнута по поручению президента Путина в связи с визитом на Украину американских переговорщиков. Со слов главы государства, украинская сторона значительно снизила удары по нашей территории. Вместе с тем, атаки на ВПК Украины не прерывались. Согласно сводке Минобороны, в дни действия перемирия российская армия наносила удары по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, по логистическим центрам и электроподстанции в Николаеве, Николаевской, Одесской областях и другим стратегически важным целям. Тем временем в Киеве раздаются взрывы, об этом сообщают украинские СМИ. Также сообщается о взрывах в Одессе. Ранее в Киевской и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Коммунальные услуги подорожают с 1 октября. Рост тарифа будет зависеть от региона, уточнила в интервью парламентской газете зампредседателя Думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она напомнила о трехсоставной платежке, которая состоит из платы за коммунальные ресурсы, капремонт и содержание общего имущества. Средний индекс варьирования цен составит от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае, уточнила депутат. В Москве индексация в среднем составит 15%. Максимальная планка может быть и ниже, поскольку у регионов есть свои специальные регуляторы, от которых зависит цена. Но на окончательную стоимость также влияет и количество потребителей в семье, наличие счетчиков, а также способность и способ оплаты за тепло круглогодично или только в сезон, уточнила Разворотнева. Россияне борются со страстями. С начала месяца самозапрет на участие в азартных играх установили более 700 человек. Такую статистику привели в Минэкономразвитие. Напомню, закон, который позволяет ввести самоограничения для игр в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах, вступил в силу с 1 сентября. Подать заявление можно двумя способами – в любом МФЦ при предъявлении паспорта, а также в электронной форме через портал госуслуги. Самозапрет будет действовать 12 месяцев, в течение которых организаторы игр не смогут оказывать клиенту из стоп-листа какие-либо услуги. Нотариусы назвали частые ошибки в документах на жилье. Как правило, проблемы возникают из-за некорректных данных о границах земельного участка в ЕГРН, неправильного расчета долей при маткапитале. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты. В случае пересечения границ участка с соседней землей проводить сделку с такими объектами нельзя. Необходимо провести межевание заново. В агентстве также рассказали об ошибках в технических документах, из-за которых в несколько раз завышена кадастровая стоимость жилья или она неправильно указывается в электронных документах. Эксперты призывают не спешить с регистрацией сделки и точно выполнять все требования законодательства. Ситуация с пропавшими в Непале россиянами находится на контроле российского МИДа. Ведомство постоянно связывается со своими помощниками в стране и делает все возможное для помощи родственникам. Об этом рассказала накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, в российском посольстве Непала знают имена всех родственников и принимают исчерпывающие меры для помощи в поиске. Напомню, мощная стихия обрушилась на северную часть государства 26 августа. Официально признаны погибшими 1355 человек, около 5000 числится пропавшими без вести. Покинувшего пост генпрокурора Украины Руслана Кравченко в России переобъявили в международный розыск. С 2017 года он заочно арестован по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомилась РИА Новости. Напомню, накануне украинский генпрокурор заявил, что не собирается самостоятельно подавать в отставку в связи со скандалом вокруг сотрудников ведомства, которых подозревают в курировании мошеннических колл-центров. Вместе с тем источники пишут о состоявшемся накануне совещании с Зеленским, на котором поднималась тема увольнение Кравченко. Орбитальные дела далее. Грузовой корабль «Прогресс» МС-33 затоплен в несудоходном районе Тихого океана. О завершении почти полугодовой миссии на орбите сообщили в Роскосмосе. На отстыковку от МКС и возвращение на Землю «Прогрессу» потребовалось 12 часов. 22 марта грузовик привез на станцию более 800 килограммов топлива, около полтонны питьевой воды, кислород, питание, а также экспериментальную аппаратуру для изучения солнечных вспышек. В рубашке родилась британская парашютистка. Она сумела выжить при падении с 3-километровой высоты. Эту удивительную историю рассказала газета «Сан». Холли Уифен, опытная парашютистка, в день инцидента участвовала в групповом прыжке на аэродроме Лангарни, далеко от Ноттингема. Вскоре после прыжка другой парашютист случайно ударил ее ногой по голове, отчего спортсменка потеряла сознание. На нераскрывшемся парашюте женщина пролетела свыше 3000 метров и приземлилась на хвойное дерево. В результате Уифен осталась жива, однако получила перелом левой ноги и повредила позвоночник. Парашютистка уже идет на поправку и собирается вернуться к любимому хобби. Бабье лето придет в Москву и область со среды 9 сентября. Тепло задержится в регионе как минимум до конца недели. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Днем на фоне усиленного притока лучистой энергии солнца потеплеет до плюс 18, плюс 21. Такое потепление – это довольно коварный обманщик. В агрономии его называют физиологическая сушь, то есть земля сверху прогрета и сухая, а на глубине после дождей все еще холодная, что и приводит к выпадению обильных роз и туманов. В четверг и пятницу по ночам показания минимального термометра подрастут до плюс 10-13. В дневные часы в простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздуха разогреется, внимание, до летних плюс 23-26.
1: Что касается второй половины месяца, то синоптики не прогнозируют активных всплесков тепла, однако и холодов пока тоже не предвидится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал на последнем сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате США. Победительница Ролан-Гаррос этого года, посеянная в Нью-Йорке под номером 5, обыграла представительницу Австрии Потапову 5-7-6-4-6-3. Отмечу, что в женском одиночном разряде, кроме Миры, россиянок в сетке не осталось. Московская футбольная «Динамо» обратилась в КДК Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку Константина Тюкавина в матче со «Спартаком». Клуб считает, что арбитр на 72-й минуте ошибочно удалил футболиста, в действиях которого не было чрезмерной силы или жестокости против спартаковца Джику. Фол был допущен по неосторожности, сообщили в пресс-службе «Динамо». Московскому «Спартаку» ответили отказом на предложение в размере 15 миллионов долларов за 27-летнего вингера Гвадалахары Роберта Альварадо. Об этом сообщают мексиканские инсайдеры. Отмечу, что Альварадо был в составе сборной Мексики на минувшем чемпионате мира. Переговоры между Родиной и Фенербахче по аренде защитника турецкого клуба Родриго Бекао находятся на финальной стадии. Клубы уже договорились между собой. Сейчас обсуждаются условия личного контракта с 30-летним футболистом, который уже выступал в РПЛ за ЦСКА. Международный союз конькобежцев опубликовал список запасных участников на этапы Гран-при. У мужчин список возглавил россиянин Владислав Дикиджи, у спортивных пар россияне Байкова и Козловский. Тем временем Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, отправились в Бостон для участия в турнире серии «Челленджер». Напомню, на минувшей неделе Байкова и Козловский выиграли «Челленджер» в Токио, а турнир в Бостоне пройдет с 11 по 12 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 19-21 градус. В Магадане 9-11. Во Владивостоке 17-19. Без осадков и сильный ветер. В Челябинске и Омске 27-29 градусов. В Красноярске 22-24. В Калининграде 23-25. В Пензе, Ярославле и Владимире небольшие дожди, температура составит 12-14 градусов. В Ростове-на-Дону 21-23, в Краснодаре и Сочи сегодня 23-25. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве без осадков и всего 14-16. Сейчас в столице 9 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.
3: Чорніта Сыктывкар, Бурасов, талон кочтылыш, как яму садлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 8 сентября, вторник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Хумигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер в северных районах юго-западный, западный 7-12, в южных районах северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов. 6 часов

0: вести Комигор.
1: Юария здаштан редакция Курок в Зеневультарьяс. Студиан Любовь Жангурова. Сентябрь дасад луна Ростислав Гольштейн шорнита свечка дефирен Республика Саулыш яскад. Медуна юалым войс коммунальная овмасланудж ту яздёнталым йозас бурдадам елыш. Шуэччам яс чукартаны водже. Найос позже мыдадны макс госуслуги пыр. Либо звонитлены телепон пыр. Номер из кык ямыщо, кыкшо, укмыз да сквайт, да снёль. Уже уж панера лежан зовшерца комбинатен. Талон се не мурше вичео и шунжек морт. Юлиан вычесны куим шурску ба метрмен да панера. Колем талышен вит шурснен. Сижем да се двоясе заводес заводитес вузашны суерсае. Бория каде кати уна ось сутлы суджес, нюбашиш ясес эзвонадны зовшерца лыш бурпродукция. Удара район Саулыш ясас, могама дама наэн корам мэнда чорэд ломтасэн, пас ясэччас юралыш Иван Кузнецов. Колли пыждэн шиктыш некамэн морт. Сентябр помач ломтасэ ваясны иналы. Кэджэд яскэжлэ сучшимэн пэскаэш лоаны ставнэс. Сыкты в район Саюршиктэн воджа лэшэданы том язлы шэрэн. Сие пашкэччас республикаса агропромышленный техникумлэн вэвлэн филиалэн. Подрядовмас бощи суджа март помщань, эштедны кысьяны октябр шырач. Пашкаджака вишталас Максим Канов.
2: Как вок Кирилл да Трофим Зиядинов яс пышти став гожемса колелысны таяштен ясын. Они том язлан шырин сажыр яс югжесны унарыман. Джонтащаны зон яс как ямас час асывшань бит час рытыч. Нажитесны шым, тырмас выль смартфон выла, унатырье вялысны. Шуаны мечарыс ужавны радитым.
3: Мы научились стяжку делать под пол. Перфораторами научились работать. Убираться, таскать что-то. Также вот пол весь сделали мы.
2: Ставна станы быд лун уджалы да свит мортыч. Они бощесны вежны ышин язда вычны пос. Шарин мы сейчас стрейбалан мыт сутан. Та ыч вульмадисны би провод яс канализация ван могудан система. Подряд оумас петкадлы шуа. Мед чаще кадвалы кошавны ваш тен яс. Стрейчан лэп петкадам могыш ковми смата кычкамаз.
4: Все почистили, заново штукатурили, потом шпаклевка и покраска. В стенах не было ничего, только кирпичи остались.
2: Армен Татаян тачери сталон кежлы уж эште из пышти окмыздас прочен твыла. Кыджи пас яма шорни чемын, октябрь шырын жыр яссы сдайтасны. Танело актовый зал, уджет экранан да вына колонка ясын. Орчен медиалаборатория, творчество студия да уна мука тор. Ставна с джонтащем да эмборнебом было юкама мата нелемон миллион шайт. Но шта и федерация кудгиш. Районца администрация кысе джонтавны стрейбалыш и медводжа сутта. Аджасны кышем, вывлы мастерской ясын вощас вермашан клуб. Том езлы позже спорочено боксы да вольный тышка шема, ло фитнес да пауэрлифтинг кулаторья зал. А том язлы медводжа шарин воща свежинен ноябрь отед луна.
1: Комиен талон лыгдеща квайт да джин шурсае веледыш. Остырмы шоудаскымын. Торян колан математика да суярсайса кувьяскужа тудам лоншетыш яс. Йонжыкса соттат преподаватель ясас, витчишаны сыктывкарын да ухтаын. Специалисты ясы быдногы сушаданы медашны, чыч земская веледыш рашияса учта шерти. Нывзанса зеляны и чечань туйдадны тая учщикас ясы. Локтан возаводит чемшань кысьяны соттаны нажытка яс. Удара района индама выль нотариусас Михаил Шумкинас. Сия заводит асуджавны сентябр да свитад луншань. Тачам специалисты с вывты колана. Мукадла оветлены зев шокыд, районы спашкыд, туй яс позже шуны абуэш. Том журналист ясэс, блогер ясэс, студент ясэс, да мукадэс, кодыкэс явэлавны бура гижны рашияса культура яслэн унапылэс лон елэш, кораны пырэччыны дон мэнтэтэм федеральны учтасы. Бур ясны сычам ясэс, коды окатите пыдыя гэгэрвоны, ойтыр яслэш оласног, обычай яс, даш гижны йозэсы туфтам елэш. Велэччамэс мунас сыктывкарын. Медбур ясэ корасны бочны тэдам лон яс Москваэн. Вермас пырэччыны даскык ямыс шань комы нарасач быд морт. Шыэччам яс витчишаны шэнтябр шырэч. Ас елыш юор яскэнджі, колэ пашкы дакэд гижны, мыйла кысян велэччыны войтыр косца журналистика. Республика савуж войтырлан небагаэнын, вощіс Ольга Ощиповалан выставка. Петкэдлан торгіс аслыс пылэс. Шерпасалышлыш уж яссэ позже виджадлэны уна бок шань. И быд пырье мичлэнэс кутас вежлашны. Рампаштаныш вочем шерпас яс елыш, вишталас Татьяна Кинева.
5: Тырве лыщевтым тори.

0: Соттын ытамыцы бүтке и даби. Вундалым рымпыштанлын ылысталыш дорияс, поталь, соттыд югыт ширыш не бүді көвевтед. Волялы бүтке лымек ролевалын дворечын, небжедыны югырясы гоша зерлын войтяс. Промышленістін уч котырты специалист Ольга Осиповалы бұр йортынлой саморез, азарниялан вевтед ювелир учын.
1: Я люблю все новое. И как-то на просторах интернета мне встретилась именно вот эта техника, и она меня вот действительно заворожила. Да? Вот этот блеск зеркал, потали, отражение чего-то нового. И естественно, что я решила попробовать.
0: Ушта дис. Меведлан уже больше тут черпался лишмывпала. Кодлу куда скучнавну ушса. Кучам эчис мортлан сеща бурде черпался чем пыв дарымес. А гуща вежур тасесис шудвлы буршемес. Писнан чужан лунула, а се больше сворсна кучка на инструментесен. Черпался лис барабанщикас. От торкщитам отлунут тычена абусамун симфония оркестрал. Шанчинеса шурут ыш, зарни выв, пыкричитым жебра, вылда лебны ышыдыш куч. Асыз пылыс материал яс, рымпыштандын лысталыш жир яс, импульс нема выставка югжеды лыдишанин лыжжыр, кычевещик озвечкавны шонды югыр яс.
2: Радио России. Комигор. Спорт.
3: Куламден районын пашкаданы совмаданы спорт уж. Выльмаданы имбур, бурмаданы йонмачанин яс, нуаданы бытшика спорт чукарчилам, чуч республика чупада. Воджан ян спорт школа, свылы район задащежим мероприятия. Пурачиско кямыща ветымын сая морт. Велиджа дуч котыртей спорт шырын. Мечасы пашкаланы лыжен котралам, баскетбол, волейбол, футбол, пузан вывса теннис, лыща. Вештыш Носков, мы ториян тычана, у началя дящим я яслы. Таяз докежла ставас, ты кузаны двультар яс.
2: Вести Комигор. Комигор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер в северных районах юго-западный, западный 7-12, в южных районах северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%, безветренно. Днем в Сыктывкаре без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эфирин Миянкат.
8: Видя оланед, студиан Елена Быстрова. Талон миян фондыш кывзам Александр Уляшевлы щилан кывьяс. Учста садачтыма, щурз ыкмыщо ыкмызда сквайтед боон. Нуады коми республикаса нимё заворсыщ Маргарита Грязнова.
9: Александр Уляшов тыцца коми щилан кыв радейты щияслы да тыды щияслы. Пышти быдан лы тыцца сылан коми му щилан кыв, Геннадий Юшков кыв бурвылы. А ыми кывзай сылан мэд альбомы щилан кывьяс. Шулены Елизавета Хожайнова, Вячеслав Игнатов, да автор. Пети гортыжда, кывясыз Василий Лодыгинлын.

0: Юргисны Александр Уляшовлен, эстрадный Шиланковьяс.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
3: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
5: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
6: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета Коми. За республику, за порядок, за будущее. За Станислава Кочева.
7: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
6: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Вести Коми-Гор.
11: Юария, значит, редакция, Кураков, Зеневультарьяс, студиан Любовь Жангурова. Сентябрь до Садлуна, Ростислав Гольштейн, Шорнита Свечка Дефирен, Республика Саулыш Яскад. Медуна Юалым, войск коммунальный овмасланудж, туй яздёньталым, Йозас Бурдадам елыш. Шуэччем яс чукартаны воджа, наес позже мыдадны МАКС госуслуги пыр. либо звоните на телефон по номеру «Кук ямыс, кук ямыщо, кукшо», «Укмыс дасквайт, даснёль». Уджа уч панера лыджан зовшерца комбинатын. Талонцены мурща вичаош унжик морд. Юлин вычесны куем шурс кубометрмын да панера. Колем талышын вит шурснын. Сижим да садвоясы, заводыс, заводитыс вузашны суерсая. Бориакада, кэти унаэш сутлы суджыс, нюбашиш ясыс эзвунадны зовшерцалыш бурпродукция. Удора район саулыш ясыс, могмадама наэн корам мэнда чорыд ломтасын. Пас ясыччас юралыш Иван Кузнецов. Колли пыждэн шиктыш некамын морд. Сентябр помач ломтасы ваясны иналы. Кэджэд яскэжлэ сутчимэн пескаэш лоаны ставныс. Сыктыв район Саюршиктын воджа лышаданы том езлы шырын. Сия пашкат час республикаса агропромышленный техникумлан вывлам филиалын. Подрядовмас бошчи суджа март помщань. Эштэдны кысьяны октябр шырыч. Пашкат джакавишталас Максим Канов.
12: Как вок Кирилл да Трофим Зиядинов яс почти став гожимся колялисне таяштен ясен. Они том ездан шарин сажир яс югжисне унарыман. Джунтащене зон яс как ямас час асывшань бит час рытыч. Нажитесне шым, тырмас выль смартфон выла, унаторге вялисне. Шоаны мечарыс ужавны радитам.
13: Мы научились стяжку делать под пол, перфораторами научились работать. Убираться, таскать что-то. Также вот пол весь делали мы.
12: Ставна стане быт лун уджалы да свит мортыч, они бошчесны вежны ышин язда вычны пос. Шырин мы сейчас стрейбалан мыт суттан. Таыч вульмадисны би провод яс канализация ван могудан система. Подряд омас петкадлы шуа, мед чаще кыдвалы кошавны ваш штен яс, стрейд чан лэп петкадам могыш коумис мата кыш камаз.
14: Все почистили, заново штукатурили, потом шпаклевка и покраска. В стенах не было ничего, только кирпичи остались.
12: Армен Татаян тучери сталон кежлы уж эште из пышти окмыздас прочин твылы. Кыджи пасе мачорни чымын, октябрь шырын жырья сыздай тасны. Танело актовый зал, уджид экранан да вына колонка ясын. Орчин медиалаборатория, творчество студия да уна мука тор. Ставнас джонташем да эмбор небом было юкама мата нелемен миллион шайт. Нышта и федерация кудгиш. Районца администрация кысе джонтавны стрейбалыш и медлоджа сутта. Аджасны кышым, бывлам мастерской ясын вощас вермашан клуб. Том езлы пожас пырычыны боксы да вольный тышкашама, ло фитнес да пауэрлифтинг кулаторья зал. А том езлы медоджа шырин вощас вижнын ноябрь отедлуна.
11: Комиен талон лыгдища квайт да джин шурсая веледыш. Остырмы шодаскымын. Торян колан математика да суерсайса кувьяс кужа тудам лон шетыш яс. Йончыкса соттат преподаватель ясас, витчишаны сыктывкарын да ухтаын. Специалисты ясы будного сушаданы медашны, чыч земская веледыш рашияса учтас шерти. Нывзанса зеляны и чечань туйдадны тая учщикас ясы. Локтан возаводит чемшань кысьяны соттаны нажытка яс. Удара района индама выль нотариусас Михаил Шумкинас. Сия заводит асуджавны сентябр да свитад луншань. Тачам специалисты свывты колана. Мукадла ветлены зев шокыд, районы спашкыд, туй яс позже шуны абуэш. Том журналист ясэс, блогер ясэс, студент ясэс, да мукадэс, кодыкэс явэлавны бура гижны рашияса культура яслэн унапэлэс лон елэш, кораны пырэччыны дон мэнтэтэм федеральны учтасы. Бур ясны сычам ясэс, коды окатите пыдыя гэгэрвоны, ойтыр яслэш оласног, обычай яс, дайш гижны ёзэсу туфтам елэш. Вэлэччамэс мунас сыктывкарын. Медбур ясэ корасны бочны тэдам лон яс Москваэн. Вермас пырэччыны дас кэк ямыс шань комы нарасач быд морд. Шыэччам яс витчишаны шэнтябр шырэч. Ас елыш йор яскэнджи, колэ пашкэ дакэд гижны, мыйла кэсян вэлэччыны войтыр костца журналистика. Республика савуж войтырлан небагаэнын, вощис Ольга Ощиповалан выставка. Петкэдлан торгис аслыс пэлэс. Шерпасалыш лыш уж яссэ позже виджадлэны уна бок шань. И быд пырье мичлэныс кутас вежлашны. Рымпаштаныш вочам шерпас яс елыш, вишталас Татьяна Кинева.
15: Тырве лышевтым торяс соттын ытамыцы бытя и даби. Вундалым рымпаштанлын ылысталыш дорьяс, поталь, соттыд, югыт ширыш небуди квефтет. Волялы бытя лымя королевалын дворечын, небжеданы югырясы гоша зерлан войтяс. Промышленностин уч котыртыш специалист Ольга Осиповалы бурьортын лой саморез, азарнялан вефтет ювелир учын.
16: Я люблю все новое. И как-то на просторах интернета мне встретилась именно вот эта техника, и она меня вот действительно заворожила. Да? Вот этот блеск зеркал, потали, отражение чего-то нового. И естественно, что я решила попробовать.
15: Ну что здесь? Мы видлан уже бочито, черпа салыч мывпала, кодлы куда скожнавну ушса, кучам эчи смортлан, сеща бойте черпа сащан пыв дары мяс. А гуща вежур тацесыс шуд вылы бурщи мяс. Пислан чужан лунула, а се бочи сворсны кучка на инструментесен, черпа салыс барабанщикас, отторг щитам ыдлуны тычана абусамын симфония оркестрал. Шанчине сашурут ыш, зарни выв, покричитым жебра, выльда лебны ышыдыщ куч. Асыс пылыс материал яс, рымпыштандын лысталыщ жир яс, импульс нема выставка югжеда лыдичанин лыщ жир, кычевещик озвечкавны шонды югр яс.
1: Радио России. Комигор. Спорт.
11: Куламден районын пашкаданы совмаданы спорт уж. Выльмаданы имбур, бурмаданы йонмачанин яс, нуаданы бытшика спорт чукарчылым, чуч республика чупада. Вожан ян спорт школа с вэлы район задащежим мероприятия. Пурачискок ямыща ветымын сая морт. Вели джедуч котыртэй спорт шырын. Мечасы пашкаланы лыжэн котралым, баскетбол, волейбол, футбол, пызан вывса теннис, лыща. Вештышно усков, мы ториян тыччана у начеля дящим я яслы. Таяз докеж ластавыс, ты кузыны двуль тарьяс.
1: Вести Комигор. Комигор. Погода.
17: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер в северных районах юго-западный, западный 7-12, в южных районах северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%, безветренно. Днем в Сыктывкаре без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
18: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Московское время – 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Сегодня истек срок моратория на удары по Киеву. В самой украинской столице работает ПВО. Оформить страховую пенсию по старости станет проще. Петербург вспоминает самую трагичную страницу своей истории – блокаду города. Подробности далее. сегодняшнего дня истек трехдневный мораторий на удары по Киеву. Договоренность об этом, напомню, была достигнута по поручению президента Путина в связи с визитом на Украину американских переговорщиков. Со слов главы государства, украинская сторона значительно снизила удары по нашей территории. Вместе с тем, атаки на ВПК Украины не прерывались. Согласно сводке Минобороны, вне действия перемирия российская армия наносила удары по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, а также логистическим центрам и электроподстанции в трех районах. Тем временем сегодня в Киеве, Киевской и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают украинские СМИ. Вооруженные силы России накануне поразили мост в Краматорске в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что удар был нанесен авиабомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции. Видео с поражением объекта инфраструктуры военное ведомство опубликовало на своих ресурсах. Тем временем военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 82 беспилотника самолетного типа, 15 тяжелых боевых квадрокоптеров и 21 пункт управления БПЛА противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
0: Подразделение группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная Харьковской области. В настоящее время в окружении находится около 1700 боевиков. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланово, Пехотин Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля «Хамви» и UAT «Тиса», 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы «Дамба». Кроме того, вскрыты и уничтожены 21 пункт управления БПЛА, 82 БПЛА самолетного типа, 15 тяжелых боевых дронов типа Р-18 и 5 наземных робототехнических комплексов ВСУ.
20: В свою очередь, группировка «Восток» за сутки уничтожила 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 41 беспилотник самолетного типа и столько же пунктов управления БПЛА. Оформить страховую пенсию по старости станет проще. С нового года выплаты будут назначаться автоматически, и для этого не надо будет приходить в социальный фонд. Такие разъяснения РИА Новости дал эксперт по повышению финансовой грамотности при президентской академии Екатерина Медякова. Она напомнила, что сейчас для оформления досрочной пенсии или пенсии по достижении определенного возраста необходимо подать заявление через портал на госуслуги, в ряде случаев лично посетить соцфонд. С 1 января формирование пенсии будет носить беззаявительный характер, правда, для этого необходимо заранее проверить правильность и корректность всех начислений, предупредила эксперт. Петербург сегодня почтит память жертв блокады Ленинграда. В этом году исполняется 85 лет со дня начала трагедии, жертвами которой стали более миллиона человек. В городе сегодня и завтра пройдут более 90 памятных мероприятий, а музеи, архивы и театры подготовили к дате выставки, спектакли и концерты, пишет РИА Новости. Напомню, блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 41 по 27 января 44 года и стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Латвия закрывает границы для зерна из России и Белоруссии. Размер пошлины для нарушивших закон о транзите составит 300%. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса. С его слов, инициативу поддерживают все представленные в парламенте политические силы. Как ожидается, предполагаемые ограничения должны препятствовать вывозу российского зерна с освобожденных территорий. Власти Ирана повысили вдвое цены на бензин. Об этом сообщило Министерство нефти страны. Стоимость за литр бензина с сегодняшнего дня составит 10 тысяч туманов или около 4-5 центов по курсу доллара, говорится в сообщении ведомства. Иранские общества болезненно реагируют на изменение цен на бензин, пусть и он считается одним из самых дешевых в мире, рассуждает РИА Новости. Повышение цен произошло на фоне конфликта с США и ослабления иранской валюты. Мошенники в ютубах охотятся за аккаунтами детей. О новом виде преступности рассказали РИА Новости эксперты по кибербезопасности. Злоумышленники под видом блогеров предлагают поучаствовать в розыгрышах бесплатной игровой валюты, гемов, золота и робусов. В одном из сценариев мошенники маскируют фишинговый сайт под брендом NovaDrop. Для того, чтобы получить подарок, пользователям предлагают выбрать способ входа через мессенджер, а затем вращают призовой барабан. После выигрыша юному игроману необходимо подтвердить, что он человек, и под этим предлогом указать сообщает номер телефона. По нему преступники получают доступ к аккаунтам и от имени владельцев рассылают вредоносные сообщения по списку контактов. В таких случаях специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из рекламных объявлений и из профилей пользователей, а также критически относиться к предложениям принять участие в акции популярного бренда. А Макрон тем временем продавливает инициативу о запрете соцсетей для детей в Евросоюзе. Соответствующее обращение президент Франции направил на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В нее лидер Пятой Республики просит подготовить общеевропейский законодательный акт, который бы запрещал доступ к соцсетям лицам младше 15 лет. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на письмо французского лидера. Стоит напомнить, что Конституционный совет Франции признал непопулярное в стране у рядовых граждан предложение Макрона, противоречащим законодательству Евросоюза. Несмотря на это, французский президент намерен добиться принятия закона к будущей весне. И я напомню, что вся оперативная информация также доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Наши теннисисты продолжают путь к финалу на US Open. Карену Хачанову пришлось отыграть все 5 сетов, чтобы остановить американца Лернера Тиена 7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4. В 1-4 россиянину будет противостоять бельгиец Александр Блокс. Мире Андреевой на той же стадии предстоит сыграть с представительницей США Кори Гауф. В четвертьфинале она была сильнее Анастасии Потаповой 5-7, 6-4, 6-3. В концовке ее соперница получила травму. Ныне австрийской теннисистке пришлось в последнем гейме брать медицинский тайм-аут. В футбольной премьер-лиге завершился 7-й тур. В Казани «Рубин» принимал «Ахмат». На реализованный пенальти Жака Сиве до перерыва гости во втором тайме ответили голом Эгоша Касентуры 1-1. «Рубин» сохранил 8-ю строчку в таблице, а «Ахмат» набрал 7-е очко и идет 12-м. Лидер чемпионата по-прежнему «Краснодар», а в зоне вылета располагаются «Акрон» и «Факел». В континентальной хоккейной лиге «Спартак» обыграл ЦСКА 3-2. За армейцев забили Дмитрий Бучельников и Максим Соркин. А в составе красно-белых шайбами отметились Илья Котлеров, Кристиан Ярош и Максим Камтуа. Результативнее игра получилась в Санкт-Петербурге. Там СКА обыграл московское «Динамо» 5-3. Причем коллектив из северной столицы уступал 0-2 и сумел забить сразу 4 безответные шайбы. Продолжим о хоккее. Нападающий Егор Соколов перешел из «Торпедо» в «Минское Динамо». Нижегородский клуб получил за игрока денежную компенсацию. В минувшей регулярке КХЛ форвард провел 65 матчей и набрал 40 очков. Определились финалисты женского Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу. Амичка одержала волевую победу над «Адмиралом» 3-1, а «Енисей» после проигранного второго сета с тем же счетом огорчил амурских тигриц. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
21: Реклама.
22: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Реклама на Радио России.
24: Погода.
20: В Южно-Сахалинске сегодня 20-22 градуса, облачно, без существенных осадков. В Хабаровске 13-15, в Магадане 9-11 градусов. В Иркутске 20-22 градуса, в Сыктывкаре от 15 до 17 градусов, а в Уфе 25-27, без существенных осадков. Дожди ожидаются сегодня в Оренбурге, там 18-20 градусов, в Нижнем Новгороде 13-15. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве без осадков и всего 14-16. Сейчас в столице 9 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Куми гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер в северных районах юго-западный, западный 7-12, в южных районах северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%, безветренно. Днем в Сыктывкаре без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Коми-Гор.
2: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. С 1 января будущего года в арктической зоне начнет действовать единый преференциальный режим. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Новые льготы дополнят уже существующие и откроют большие возможности для Воркуты, Инты, Усинска и Усть-Илимского района. Глава Коми Ростислав Гольштейн отметил, что бизнес получит налоговые и таможенные послабления, а также помощь с инфраструктурой. Сейчас в этих муниципалитетах активно развивается программа «Арктический гектар». Заключено уже 52 договора. Стартовало всероссийское голосование за подключение населенных пунктов к мобильному интернету. Жители республики смогут выбрать деревни и села, где в следующем году появится устойчивая связь. Отдать свой голос можно на госуслугах до 8 ноября. Визинги капитально отремонтируют кровлю и благоустроят территорию будущего молодежного центра. На портале госзакупок размещены соответствующие заявки. Общая стоимость работ оценивается в 7,5 миллионов рублей. Подать документы организации могут до 10 сентября. 11 сентября конкурсная комиссия определит подрядчиков. Республика включена в число ключевых точек дистанционного марафона регионов «Финфин». Мероприятие пройдет завтра. Специалисты обсудят локальные практики и актуальные вопросы развития финансовой культуры как на уровне региона, так и всей страны. Взгляд экспертов будет охватывать все уровни – от государства до реального сектора экономики, некоммерческих организаций и медиа. 11 сентября проект продолжится итоговой конференцией в Москве. Совмести точные и дистанционные форматы. В Сыктывкаре на площадке возле центрального бассейна состоялся День инноваций инженерной службы. Мероприятие приурочили к десятилетию со дня образования Росгвардии и 215-летию войск правопорядка. Посетители воочию смогли увидеть современные БПЛА, роботизированные комплексы и прочие новейшие средства разведки и боя, что демонстрирует готовность ведомства к решению поставленных задач по обеспечению безопасности с применением инновационных разработок, отметил один из организаторов выставки.
3: Это мероприятие проводится не первый раз в целях показа современных инженерных средств, которые сегодня используются в зоне проведения специальной военной операции, а также непосредственно инженерными подразделениями. Место проведения выбрано не случайно. В год празднования десятилетия Росгвардии, 215-я годовщина войск правопорядка, именно Сыктывкар стал тем местом, где сегодня мы показываем современные перспективные образцы инженерных средств.
2: Август Коми.

0: пути захода, выхода в лес, то есть во сколько будете примерно выходить хотя бы из леса, предупредить их, с кем вы будете, какие у вас с собой предметы есть, то есть всю абсолютно полную картину передать своим родственникам. Во вторую очередь, конечно, тоже одно из самых важных вообще, что нужно сделать, это изучить местность, да, куда вы идете, узнать какие-то, опять же, пути, заходы, там речки какие-то рядом, может быть, какие-то ориентиры. Ну и, соответственно, быть готовым вообще, это значит подобрать какой-то необходимый комплект снаряжения. Обязательно нужно подготовиться, это спички, какой-то дождевик, фонарик, компас или средства какие-то навигации. Но, опять же, по опыту своему, компас берите только в том случае, если вы умеете им пользоваться.
1: Прошедшие выходные в столичном Кировском парке на семейном фестивале дикоросов «Гриб» выступила группа «Турбомода». Музыканты исполнили хиты нулевых, а также песни «Руки вверх», которая в свое время участвовала в создании и продюсировании коллектива. «Каждый раз возвращаемся с огромной любовью», – поделились солисты.
2: Позитивно, очень теплая публика, просто потрясающая атмосфера. Мы зарядились, надеюсь, и люди тоже зарядились.
3: Слушайте, мы здесь действительно уже не первый раз, я сегодня со Свеной это говорил уже, что мы каждый год здесь бываем, иногда даже не по разу. Мы всегда рады, мы что в клубах, что на открытых площадках, всегда публика позитивная, всегда нас любят и вообще. Такое ощущение, что вот девчонки сейчас подходили фотографироваться, как будто просто сестры какие-то двоюродные там все уже, правда.
1: В Национальной библиотеке Куми открылась выставка Ольги Осиповой. Экспозиция уникальна тем, что зритель может посмотреть на работу художницы с разных ракурсов. И каждый раз изображения будут менять отражение и глубину. Для специалиста по планированию промышленности Ольги Осиповой саморез однажды стал верным другом, а сусальное золото – ювелирным материалом.
4: Я люблю все новое. И как-то на просторах интернета мне встретилась именно вот эта техника, и она меня вот действительно заворожила. Человек, который тоже достаточно далек от искусства, от каких-то вот творческих порывов, находит в себе желание, энергию, возможность быть совершенно другим в какой-то момент времени, заняться своим хобби, найти и интерес в этом, и найти искру какую-то, которая помогает жить.
1: Сегодня в стране впервые отмечается День языков народов России. В республике к важному событию приурочена программа просветительских мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия. Так, сегодня в 17 часов в Доме дружбы народов пройдет всероссийский диктант «Россия. Дом народов». Все желающие смогут проверить свою грамотность на русском и коми языках. И здесь же в 16 часов состоится поэтический марафон «Теплое эхо детства». А в социальных сетях учреждения познавательная викторина «Угадай язык народа». Кроме того, сегодня Коми-Республиканский институт развития образования подведет итоги межрегиональной акции «Йорта-Щанкыш» – «Хоровод дружбы». И сегодня же в ресурсном молодежном центре пройдет лекция «История коми-языка» и сленговый хакатон «Мастерская коми-слов».
5: Радио России. Коми-гор. Спорт.
1: Завершился онлайн-этап вызова первых по фиджитал-спорту в дисциплине двоеборье тактическая стрельба. В соревнованиях выступили 12 команд из разных регионов страны. Республику представили участники из Сыктывкара и Ухты – Владислав Куприянов, Тимофей Меркурьев, Антон Кононов, Антон Зуев и Никита Забугин. По итогам состязания стали победителями. Получили путевки на финальный этап, который пройдет в ноябре в Сочи. Коми впервые участвовал во Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Москве со 2 по 5 сентября. Республику представила воспитанница Федерации художественной гимнастики и адаптивного спорта Валерия Яшина. Стала победителем в упражнении с мячом и завоевала бронзу в упражнениях со скалкой. На республиканском стадионе завершился фестиваль по мини-футболу «Юный футболист» среди мальчиков и девочек до 11 лет. Выступили 7 команд из Сыктывкара, Усть-Вымского района и Архангельской области. Золото завоевала «Фортуна А». У спортсменов Архангельской области – серебряные медали. «Фортуна Б» из Сыктывкара стала бронзовым призером. Лучшим защитником признан Дмитрий Бабин, а лучшим нападающим – Ярослав Чехун. Глеба Аверина отметили как лучшего игрока. Данила Кутькин был признан лучшим вратарем. Вы слушали новости.
5: Вести Коми-Гор. Коми-Гор. Погода.
6: По сообщению синоптиков,

0: Сегодня днем по республике переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер в северных районах юго-западный, западный 7-12, в южных районах северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%, безветренно. Днем в Сыктывкаре без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Парад планет» в студии Анатолий Гунаев. Сегодня мы отправляемся в путешествие к самой большой планете нашей Солнечной системы – Юпитеру. Если вы думали, что космос – это просто темное пространство с точками звезд, то Юпитер готов вас переубедить. Это настоящий гигант, который по масштабам способен затмить все, что вы привыкли считать нормальным. Приготовьтесь. Прямо по курсу удивительные факты, цифры и космические парадоксы.
3: Пристегните ремни, проверьте скафандры. Наш старт через 3, 2, 1. Поехали!
2: Начнем с расстояний. Они сразу дают почувствовать масштаб. Юпитер живет гораздо дальше от Солнца, чем его соседи. Среднее расстояние до звезды около 778 миллионов километров, или примерно 5,2 астрономических единицы. Ну, представьте, если бы могли проложить прямую дорогу, например, от Солнца до Меркурия, то до Юпитера пришлось бы пройти еще 5 таких отрезков. Внушает. А что же с расстоянием от Земли до Юпитера? Тут все зависит от того, где планеты находятся на своих орбитах. Когда Земля и Юпитер максимально сближаются, между ними остается примерно 629 миллионов километров. В моменты наибольшего удаления – почти 930 миллионов. Для понимания масштаба, световой сигнал, летящий со скоростью 300 тысяч километров в секунду, добирается от Земли до Юпитера за 35-53 минуты. То есть, когда вы смотрите на Юпитер в телескоп, мы видим его таким, каким он был примерно полчаса назад. А теперь давайте представим, насколько Юпитер огромен. Его экваториальный диаметр около 143 тысяч километров. Для сравнения, диаметр Земли всего 12742 километра. Получается, что по диаметру внутрь Юпитера можно уложить больше 11 земель одна за другой. А по объему целых 1321 земной шар. Если взять Луну, чей диаметр примерно 3474 километра, то по диаметру в Юпитере поместится более 40 лун, а по объему еще больше. Масса Юпитера и вовсе поражает. Она примерно в 318 раз больше массы Земли. Более того, Юпитер массивнее всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. На его долю приходится около 71% всей планетарной массы нашей системы. Но при этом средняя плотность Юпитера совсем невелика – около 1326 кг на кубический метр. Для сравнения, у Земли более 5500 кг на кубический метр. А почему так? Да потому что Юпитер – это газовый гигант. Он состоит в основном из легких элементов. Примерно 90% его атмосферы – водород, еще около 10% – гелий, а в следовых количествах встречаются метан, аммиак, водяной пар и другие соединения. Если бы мы могли встать на условную поверхность Юпитера, гравитация там оказалась бы для нас смертельно опасной. Ускорение свободного падения на экваторе Юпитера примерно 24,8 метра в секунду в квадрате, то есть почти в 2,5 раза сильнее, чем на Земле. Человек, который на Земле весит, в среднем 80 килограммов, на Юпитере будет весить примерно 200 килограммов. Почувствуйте разницу. На самом деле, встать там просто негде. У Юпитера нет твердой поверхности. Мы говорим о поверхности весьма условно. Обычно имеют в виду уровень, где давление равно одному земному атмосферному. Ниже этого уровня газы становятся все плотнее, переходят в жидкое, а затем и в металлическое состояние из-за колоссального давления. Из-за такой мощной гравитации Юпитер буквально управляет динамикой Солнечной системы. Он притягивает к себе кометы и астероиды, меняет их орбиты, а иногда даже выбрасывает их за пределы системы. Некоторые ученые шутят, что Юпитер — это наш космический пылесос, который защищает внутренние планеты от частых столкновений. Правда, бывает наоборот. Гравитация Юпитера может направить опасный объект прямо к Земле. Так что это не столько защитник, сколько мощный фактор, который нужно учитывать. А бывают ли на Юпитере времена года? Короткий ответ – нет. Причина тут проста. Ось вращения Юпитера наклонена к плоскости его орбиты всего на 3,13 градуса. Для сравнения, у Земли этот наклон около 23,5 градуса. Именно он и вызывает смену сезонов. У Юпитера же такой перекос слишком мал, чтобы давать заметные сезонные изменения. Но это не значит, что на планете все спокойно. Погода на Юпитере — это одна сплошная буря. Планета вращается очень быстро. Один оборот вокруг своей оси занимает всего около 9 часов 55 минут. Из-за этого экваториальные области движутся быстрее полярных, и атмосфера буквально растягивается в полосы — светлые зоны и темные пояса. Эти полосы — области восходящих и нисходящих потоков, где ветры дуют со скоростями до 600 км в час. Только представьте себе. Самый знаменитый атмосферный феномен Юпитера — большое красное пятно. Это гигантский антициклон, который наблюдают уже более 350 лет. Сейчас его размеры примерно 16 тысяч на 12 тысяч километров. То есть он все еще больше Земли, хотя раньше был значительно крупнее. Пятно меняет цвет, форму и интенсивность, но продолжает вращаться, напоминая нам, что Юпитер — это мир, где штормы могут длиться столетиями. Кроме того, в атмосфере Юпитера регулярно вспыхивают молнии, а на полюсах бушуют полярные сияния, мощнее любых земных. Все это происходит благодаря сочетанию быстрого вращения, сильного магнитного поля и сложной динамики газов. Из чего же состоит Юпитер внутри? Современная наука считает, что у него есть небольшое твердое ядро, возможно, из силикатов и металлов, окруженное слоем металлического водорода. Металлический водород — это особое состояние вещества, которое возникает при экстремально высоком давлении. Водород становится проводником электричества. Именно этот слой создает мощное магнитное поле Юпитера. Оно в 20 тысяч раз сильнее земного. Дальше идет слой молекулярного водорода и гелия, переходящего в атмосферу. И еще один удивительный факт. Юпитер излучает в космос больше энергии, чем получает от Солнца. Это происходит из-за медленного гравитационного сжатия планеты и тепла, оставшегося со времен ее формирования. По сути, Юпитер все еще остывает после своего рождения, и этот процесс будет продолжаться миллиарды лет. И, наконец, вопрос, который волнует многих. Сколько лет до Юпитера лететь при современном уровне развития науки и техники? Ответ зависит от траектории и скорости аппарата. Например, зонд «Галилео», который изучал Юпитер в 90-х 2000-х годах, добирался до него около 6 лет. Более современные аппараты, такие как «Юнона», смогли долететь примерно за 5 лет. Это связано с тем, что космические миссии используют гравитационные маневры – полеты мимо других планет, чтобы разогнаться и сэкономить топливо. Теоретически, если бы мы могли лететь по прямой с постоянной высокой скоростью, время полета сократилось бы. Но в реальности траектории всегда сложные, а скорость ограничена возможностями ракетных двигателей и, конечно, запасом топлива. Сегодня полет к Юпитеру — это серьезная инженерная задача, требующая точного расчета и большого запаса времени. А насколько Юпитер изучен человечеством? Стоит отметить, что ученые Советского Союза и России на протяжении десятилетий вносили весомый вклад в изучение Юпитера. Как через собственные амбициозные проекты, так и в рамках международного сотрудничества. Еще в советское время в НПО имени Лавочкина в научных институтах прорабатывали концепцию межпланетной станции Циолковский. Ее планировали использовать для комплексного исследования Солнца и Юпитера, включая изучение магнитосферы и атмосферы планеты-гиганта. Проект опирался на передовые для своего времени инженерные решения, но в итоге не был реализован из-за масштабных экономических изменений в стране на рубеже 80-х-90-х годов. В современной России фокус сместился на участие в крупных международных миссиях и глубокую научную обработку данных. Например, российские специалисты играют важную роль в миссии Европейского космического агентства. Группа ученых под руководством Леонида Гурвица отвечает за эксперимент «Прайд», который позволяет с высокой точностью определять орбиты космических аппаратов и исследовать гравитационные и магнитные особенности системы Юпитера. Эти данные критически важны для понимания динамики ледяных спутников Ганимеда, Европы и Каллиста, под ледяными оболочками которых могут скрываться океаны. Подведем итог. Юпитер — это планета-гигант, которая по массе превосходит все остальные планеты Солнечной системы вместе взятые. Он состоит в основном из водорода и гелия, не имеет твердой поверхности, зато может похвастаться мощнейшей гравитацией, вечными штормами и самым знаменитым атмосферным вихрем — большим красным пятном. На нем не бывает времен года, но погода там бушует без остановки. Расстояние до него огромно, а полет занимает несколько лет. Так что если вы когда-нибудь захотите почувствовать себя крошечной частичкой Вселенной, просто посмотрите на Юпитер, хотя бы в телескоп или на фото с космических аппаратов. Оно напоминает нам, насколько разнообразен и масштабен наш космический дом. Дорогие слушатели, на этом наш выпуск «Парада планет» подходит к концу. Надеюсь, вы почувствовали этот космический размах и теперь смотрите на ночное небо с новым интересом. С вами был Анатолий Бунаев. До встречи на орбите следующей планеты.

0: В эфире обзор наиболее заметных событий последних дней. Вашему вниманию радиоверсия информационного телепроекта с его ведущей Ольгой Благиных.
1: Главный праздник минувшей недели, вне всякого сомнения, День знаний. 1 сентября за парты сели 146 тысяч школьников республики, 8 тысяч из них впервые. Несколько сотен учеников вернулись в обновленные учебные заведения. Там по профильной федеральной программе провели капремонты. Одну из таких школ, номер 2 в сыктывдинском селе Выльгород, в День знаний посетил глава республики.
2: На подходе к Выльгородской школе номер 2 еще идет благоустройство подъездных путей, но сама она уже готова принять учеников. Досрочно. Подрядчики завершили капитальный ремонт на 3 месяца раньше срока. Директор школы не без гордости показывает главе КОМИ преобразившиеся помещения. В здании обновлены фасад и цоколь, входные группы заменены потолки, полы, окна, двери, стены. Проведена полная модернизация систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, выполнены электромонтажные работы. Школа получила новую мебель для классов, современное швейное оборудование, а также демонстрационные и лабораторные столы для проведения практических занятий. На торжественной линейке глава КОМИ пожелал педагогам благодарных учеников, а школьникам хороших отметок. В обновленные классы вернулись и ученики школы деревни Денисовка Устинского района. Здесь обновили учебные помещения, столовую и зоны отдыха для детей. Работы велись в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Особое внимание уделили школьной рекреации. Ее оформили в рамках муниципального проекта «Северный стиль». В интерьере появились национальные орнаменты, интерактивная панель и яркие пуфы в форме морожки. Теперь это пространство не только для отдыха, но и для общения и творчества. Обновленными и современными встретили учеников также физико-математический лицей-интернат в Сыктывкаре, школы Вуктыла и Интинского села Петрунь. Участник программы «Время героев», вице-спикер Госсовета КОМИ Станислав Кочев в День знаний поддержал инициативу по сопровождению в первый класс детей участников СВО, погибших при исполнении воинского долга или продолжающих выполнять боевые задачи. Он проводил в первый класс учеников школы в Усинске. Инициативу поддержали представители боевого братства. В этом году активисты организации в большинстве муниципальных образований республики проводили в первый класс детей участников СВО. Станислав Кочев отметил, внимание и забота помогают таким ребятам чувствовать поддержку и уверенно начинать новый этап своей жизни. Воркутинская школа номер 39 в этом году приняла сразу 506 первоклассников. В их первый учебный день детей поприветствовал министр финансов КОМИ Владимир Казаков. Самые юные ученики подготовили сюрприз для всех собравшихся и исполнили для них гимны России и Республики КОМИ. Обращаясь к школьникам на торжественной линейке, министр финансов отметил, что День знаний символизирует начало большого, ответственного, но вместе с тем интересного пути. В Сыктывкарской школе номер 35 в День знаний за парты сели почти 30 мальчишек и девчонок кадетского класса Следственного комитета. Это уже 11-й профильный класс по республике и 5-й в столице КОМИ. Детей ждут углубленное изучение истории и обществознания, профориентационные мероприятия. За каждым таким классом закреплены сотрудники Следственного комитета региона. И пусть не каждый из подшефных школьников в будущем станет их коллегой, главная цель – через кадетское движение воспитать в этих детях уважение не только к близким, но и к стране, ее истории и традициям. К этому уже с первых дней обязывает и форма. Точная копия той, что носят действующие сотрудники.
3: Слушайте, мне кажется, в любом случае любая форма, она дисциплинирует. То есть в этой форме ты уже не пойдешь бегать и кататься с горки, там еще что-то, не пойдешь хулиганить. То есть она накладывает какой-то свой отпечаток. И когда видишь маленьких детишек, да, которые идут в этой форме, у них прямо какая-то гордость, что у них принадлежность к открытым органам.
2: Для учеников средней школы Сыктывкарского Нижнего Чёва День знаний выдался спортивно-экологическим. Там открыли новую площадку. Ученики постарше тут же попробовали ее в деле, а вот первоклассники были заняты высадкой елей. На школьном дворе появились 22 деревца. Ухаживать за ними будут сами дети, а наставлять их будет первая учительница.
4: Я бы в первую очередь, наверное, сказала и пожелала им быть любознательными, не бояться трудностей, в случае каких-то неудач не расстраиваться и всегда обращаться за помощью ко мне. Мы всегда с ними найдем путь, который их направит в нужное русло.
1: В начале сентября депутаты Государственного совета Республики КОМИ традиционно проводят парламентские уроки – встречи со старшеклассниками и студентами. В ходе живого общения ребята могут больше узнать о том, как устроена законодательная власть, кто такой депутат и каким образом простые жители могут внести свой вклад в принятие нового закона. Подробности в репортаже Максима Канова.
5: Одной из первых площадок для проведения парламентского урока в столице Коми стал Республиканский колледж культуры. На встречу с председателем Комитета по социальной политике Анастасией Михайловой пришли студенты старших курсов, активные, любознательные, с живым интересом в глазах.
6: Это будущие руководители хореографическими коллективами, театральными коллективами, вокальными коллективами, будущие библиотеки, библиотекари и менеджеры социально-культурной деятельности. Они живут в современном обществе и знать, что происходит в нашем обществе, владеть информацией, участвовать во всех процессах нашего современного общества для студентов важно. Они будущее нашей республики, они будущее нашей отрасли культуры.
5: В этом году разговор с молодежью начался с темы года единства народов России. Вместе с депутатом ребята рассуждали о том, что помогает людям объединяться вокруг общих целей и как каждый может участвовать в развитии родной республики. Узнали больше о новом региональном проекте.
7: Концепция команды Республики Коми, вот она не про какую-то структуру власти. Это про принцип работы, что нужно работать в команде. Не может быть то, что один тянет на себя одеяло, при этом работа не будет выполнена.
5: В качестве примера депутат привела семью, где каждый знает свою роль и все работают сообща. Этот принцип можно применить и на других уровнях – города, района, всей республики. Студенты спрашивали о практической работе парламентариев. Скажем, молодую маму Диану Поздееву интересовал региональный семейный капитал. Анастасия Михайлова, сама многодетная мама, охотно ответила на все ее вопросы.
8: Мне очень все понравилось. Узнала что-то новое. Узнала то, что можно все-таки задавать вопросы, дополнять что-то. Что можно писать лично. У меня были вопросы, я уже их уточнила, мне все рассказали. Все досконально объяснили, то, что все-таки люди обращаются. Вопросы решаются, да, это все временно, то есть не сразу, надо подождать, и что всегда депутаты за нашу сторону.
5: Вторая часть парламентского урока касалась деятельности Госсовета Коми, его функций и структуры. Вместе с парламентарием ребята разбирались, зачем нужны законы, кто и как их принимает. Причем делали это в интерактивном формате. Студентам нужно было самим восстановить верную последовательность этапов принятия закона. С помощью педагогов справились на отлично.
7: Действительно, был такой диалог, когда ребята очень эмоционально воспринимали информацию, считалось в их глазах, что действительно эта информация некоторым новая, а некоторые моменты были действительно душещипательные, потому что их вот эти законы они знают, применяют в жизни, и оказывается, что это все сделали депутаты Государственного совета совместно с жителями.
5: Парламентские уроки дают возможность поговорить с молодежью о работе парламента на близких и понятных ей примерах. Материнский капитал, северный стаж, социальные льготы. А депутатам услышать мнение самих ребят, узнать, что больше всего волнует их сегодня.
9: Я считаю, что такие встречи не актуальны для молодежи. Я считаю, что важно, чтобы молодежь участвовала в политике своего родного региона. А я конкретно для себя освежил свои школьные знания в сфере политики.
5: На следующий день в Сытовкарской школе номер 1 провел парламентский урок первый заместитель председателя Госсовета Коми Сергей Усачев. Большой актовый зал вместил более 100 человек, учащихся 10-11 классов. Но вице-спикера такая совсем не камерная обстановка ничуть не смутила. На исторических примерах он объяснил ребятам, как важно сегодня богатство и многообразие народов республики и России.
10: Каждая национальность, она сохраняется. Язык, культура. Но все мы обмениваемся своими самыми лучшими достижениями и превращаемся в такую многоцветие или такую мозаику из народов, которые обогащают друг друга.
5: Старшеклассники проявили интерес к деятельности молодежного парламента региона, местного и школьного самоуправления. Им очень хотелось бы организовать последнее в своей школе, обсуждать важные вопросы и предлагать проекты. Ведь с этого и начинается понятие гражданина своей страны.
11: Интересно и актуально. Они же должны реализовать себя. Они же должны понимать, что они являются частью нашей республики, нашей страны. И я думаю, что Сергей Анатольевич задал уже вектор, о котором они точно задумаются.
5: Команду Республики Коми Сергей Усачев сравнил со сплоченным спортивным коллективом и дружным школьным классом. Целое всегда больше, чем сумма его частей. А на примере парламента рассказал про важность разделения властей.
10: Достучаться до молодежи достаточно непросто. Она живет своей жизнью. Но парламентский урок в том числе призван сделать вот именно, сказать, или цель его именно такова. Разъяснить, расширить границы знания, дать понимание, как устроена жизнь.
5: Парламентские уроки будут проходить в течение всего сентября в городах и районах Республики Коми. Депутаты Государственного совета встретятся с учащимися школ, колледжей и вузов региона.
1: новостям сельского хозяйства. Аграрии Коми подводят итоги кормозаготовок. План перевыполнен в Карткировском районе и в отдельных хозяйствах Сысерского. В некоторых, в основном северных районах, Ухтинском, Печорском, Интинском, работы еще не завершены. Всего многолетних, однолетних трав и естественных угодий скошено порядка 30 тысяч гектаров. Сельские хозяйства, несмотря на погодные условия, заготовили 100% от плана грубых кормов.
12: Это сено, это клетчатка, это витамины. Впереди у нас завершение работ по сочным кормам. Это сенаж, это силосы. И на отчетную дату у нас зеленая масса на сегодняшний день заложена порядка 72 тысяч тонн. Это 95% от плана. Ну и также сенажа заготовлено аналогичное количество.
1: В кормах активно будут использовать и кукурузу. Ее посеяли в Прилузском, Каркировском и Сысерском районах. В этом году эту культуру посадили в 3 раза больше, чем в прошлом. Но скашивать пока не собираются. Кукурузу собирают в фазе восковой спелости. В наших широтах это произойдет в середине осени, в конце сентября, начале октября. Теперь о погоде. Сентябрь в Коми будет дождливым, но теплее, чем обычно. Такой прогноз дают синоптики Коми-ЦГМС. По данным специалистов, большую часть месяца погоду будут определять циклоны, а значит, будет преобладать облачная погода с осадками разной интенсивности и продолжительности. За месяц в районах может выпасть от 120 до 180% от средних многолетних значений. Но при этом воздух будет прогреваться на 2-3 градуса выше климатической нормы. До среды ожидаются небольшие осадки. Ночные часы плюс 4, плюс 9. На северо-западе возможно заморозки до минус 2. В дневные часы до 18 тепла. С четверга за счет облачности и дождей местами сильных ночи станут теплее, в среднем на 3 градуса, а днем настолько же прохладнее.
0: Прозвучала радиоверсия телевизионного воскресного еженедельника. Использованный материал наших коллег Ольги Благиных, Светланы Некрасовой, Елены Трофимовой и Максима Канова.
13: Выборы в Государственную Думу 2026.

Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили. Теперь требуем. Голос пенсионеров в Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать. Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Вести Коми-Гор.
5: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. С 1 января будущего года в арктической зоне начнет действовать единый преференциальный режим. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Новые льготы дополнят уже существующие и откроют большие возможности для Воркуты, Инты, Усинска и Усть-Илимского района. Глава Коми Ростислав Гольштейн отметил, что бизнес получит налоговые и таможенные послабления, а также помощь с инфраструктурой. Сейчас в этих муниципалитетах активно развивается программа «Арктический гектар». Заключено уже 52 договора. Стартовало всероссийское голосование за подключение населенных пунктов к мобильному интернету. Жители республики смогут выбрать деревни и села, где в следующем году появится устойчивая связь. Отдать свой голос можно на госуслугах до 8 ноября. Визинги капитально отремонтируют кровлю и благоустроят территорию будущего молодежного центра. На портале госзакупок размещены соответствующие заявки. Общая стоимость работ оценивается в 7,5 миллионов рублей. Подать документы организации могут до 10 сентября. 11 сентября конкурсная комиссия определит подрядчиков. Республика включена в число ключевых точек дистанционного марафона регионов «Финфин». Мероприятие пройдет завтра. Специалисты обсудят локальные практики и актуальные вопросы развития финансовой культуры как на уровне региона, так и всей страны. Взгляд экспертов будет охватывать все уровни – от государства до реального сектора экономики, некоммерческих организаций и медиа. 11 сентября проект продолжится итоговой конференцией в Москве. Совмести точные дистанционные форматы. В Сыктывкаре на площадке возле центрального бассейна состоялся День инноваций инженерной службы. Мероприятие приурочили к десятилетию со дня образования Росгвардии и 215-летию войск правопорядка. Посетители воочию смогли увидеть современные БПЛА, роботизированные комплексы и прочие новейшие средства разведки и боя, что демонстрирует готовность ведомства к решению поставленных задач по обеспечению безопасности с применением инновационных разработок, отметил один из организаторов выставки.
6: Это мероприятие проводится не первый раз в целях показа современных инженерных средств, которые сегодня используются в зоне проведения специальной военной операции, а также непосредственно инженерными подразделениями. Место проведения выбрано не случайно. В год празднования десятилетия Росгвардии, 215-я годовщина войск правопорядка, именно Сыктывкар стал тем местом, где сегодня мы показываем современные перспективные образцы инженерных средств.
5: Август в Коми оказался богатым на дожди. Как результат, грибов стало больше, а вместе с тем возросло и количество потеряшек. Увлекшись поиском даров леса, любители тихой охоты напрочь забывают о правилах безопасности. В лидерах грибники, охотники и рыбаки. Отправляясь в лес, заранее изучите местность и ориентиры по карте. И не забудьте предупредить родных о вашем маршруте. Об этом на прямой линии в общественной приемной Коми напомнил спасатель второго класса Сыктывкарского аварийно спасательного отряда Максим Белявцев.
7: В первую очередь нужно подготовить своих родных, близких, сказать им, куда вы будете ехать, во сколько будете ехать, пути захода, выхода в лес, то есть во сколько будете примерно выходить хотя бы из леса, предупредить их, с кем вы будете, какие у вас с собой предметы есть, то есть всю абсолютно полную картину передать своим родственникам. Во вторую очередь, конечно, тоже одно из самых важных вообще, что нужно сделать, это изучить местность, да, куда вы идете, узнать какие-то, опять же, пути, заходы, там, речки какие-то рядом, может быть, какие-то ориентиры. Ну и, соответственно, быть готовым вообще, это значит подобрать какой-то необходимый комплект снаряжения. Обязательно нужно подготовиться. Это спички, какой-то дождевик, фонарик, компас или средства какие-то навигации. Но, опять же, по опыту своему, компас берите только в том случае, если вы умеете им пользоваться.
5: Прошедшие выходные в столичном Кировском парке на семейном фестивале дикоросов «Гриб» выступила группа «Турбомода». Музыканты исполнили хиты нулевых, а также песни «Руки вверх», которая в свое время участвовала в создании и продюсировании коллектива. «Каждый раз возвращаемся с огромной любовью», – поделились солисты.
8: Позитивно, очень теплая публика, просто потрясающая атмосфера. Мы зарядились, надеюсь, и люди тоже зарядились.
9: Слушайте, мы здесь действительно уже не первый раз, я сегодня со Сеной это говорил уже, что мы каждый год здесь бываем, иногда даже не по разу. Мы всегда рады, мы что в клубах, что на открытых площадках, всегда публика позитивная, всегда нас любят и вообще. Такое ощущение, что вот девчонки сейчас подходили фотографироваться, как будто просто сестры какие-то двоюродные там все уже, правда.
5: В Национальной библиотеке Коми открылась выставка Ольги Осиповой. Экспозиция уникальна тем, что зритель может посмотреть на работы художницы с разных ракурсов. И каждый раз изображения будут менять отражение и глубину. Для специалиста по планированию промышленности Ольги Осиповой саморез однажды стал верным другом, а сусальное золото – ювелирным материалом.
10: Я люблю все новое. И как-то на просторах интернета мне встретилась именно вот эта техника, и она меня вот действительно заворожила. Человек, который тоже достаточно далек от искусства, от каких-то вот творческих порывов, находит в себе желание, энергию, возможность быть совершенно другим в какой-то момент времени, заняться своим хобби, найти и интерес в этом, и найти искру какую-то, которая помогает жить.
5: Сегодня в стране впервые отмечается День языков народов России. В республике к важному событию приурочена программа просветительских мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия. Так, сегодня в 17 часов в Доме дружбы народов пройдет всероссийский диктант «Россия. Дом народов». Все желающие смогут проверить свою грамотность на русском и коми языках. И здесь же в 16 часов состоится поэтический марафон «Теплое эхо детства». А в социальных сетях учреждения познавательная викторина «Угадай язык народа». Кроме того, сегодня Коми-Республиканский институт развития образования подведет итоги межрегиональной акции «Йорта-Щанкыш» – «Хоровод дружбы». И сегодня же в ресурсном молодежном центре пройдет лекция «История коми-языка» и сленговый хакатон «Мастерская коми-слов».
11: Радио России. Коми-гор. Спорт.
5: Завершился онлайн-этап вызова первых по фиджитал-спорту в дисциплине двоеборье «Тактическая стрельба». В соревнованиях выступили 12 команд из разных регионов страны. Республику представили участники из Сыктывкара и Ухты – Владислав Куприянов, Тимофей Меркурьев, Антон Кононов, Антон Зуев и Никита Забугин. По итогам состязания стали победителями. Получили путевки на финальный этап, который пройдет в ноябре в Сочи. Коми впервые участвовал во Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Москве со 2 по 5 сентября. Республику представила воспитанница Федерации художественной гимнастики и адаптивного спорта Валерия Яшина. Стала победителем в упражнении с мячом и завоевала бронзу в упражнениях со скалкой. На республиканском стадионе завершился фестиваль по мини-футболу «Юный футболист» среди мальчиков и девочек до 11 лет. Выступили 7 команд из Сыктывкара, Усть-Илымского района и Архангельской области. Золото завоевала «Фортуна А». У спортсменов Архангельской области – серебряные медали. «Фортуна Б» из Сыктывкара стала бронзовым призером. Лучшим защитником признан Дмитрий Бабин, а лучшим нападающим – Ярослав Чехун. Глеба Аверина отметили как лучшего игрока. Данила Кутькин был признан лучшим вратарем. Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер в северных районах юго-западный, западный 7-12, в южных районах северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%, безветренно. Днем в Сыктывкаре без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Около 70 тяжелых гексокоптеров ВСУ сбили бойцы Запада за минувшие сутки. Водителям разрешили предъявлять электронные права в МАКСе. И бабье лето наступает в Москве. Подробности далее. Свыше 60 БПЛА и около 70 тяжелых гексокоптеров сбили за сутки военнослужащие группировки войск «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме того, военнослужащие уничтожили 51 пункт управления БПЛА, станцию спутниковой связи, а также 28 наземных робототехнических комплексов.
8: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Болдыревка, Ковалевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Маяки, Райгородок и Рубцы Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 5 барражирующих боеприпасов и 68 тяжелых боевых гексокоптеров. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 170 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Снэч» производства Великобритании, 12 автомобилей, 2 гаубицы Л-119 производства Великобритании, гаубица МСТБ и 3 миномета. Кроме того, скрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи, 3 квадроцикла, 28 наземных роботехнических комплексов, 3 моторные лодки и 2 полевых склада боеприпасов противника.
7: В то же время южная группировка войск в течение суток уничтожила 53 пункта управления беспилотниками ВСУ, 78 наземных робототехнических комплексов и 2 склада с запасами материальных средств. Молдаванина задержали по делу о покушении на убийство российского военного. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 21-летний Николай Кочу 3 сентября предпринял попытку убийства офицера в Саратовской области. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Стрелявший был задержан в Астраханской области. На допросе он признался в вербовке на Украине, и за преступление ему обещали 70 тысяч долларов США. Водителям разрешили предъявлять электронные права в МАКСе наравне с оригиналом. Такая техническая возможность появится в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство. Автоэксперты с энтузиазмом восприняли данные послабления, поскольку водители нередко забывают права дома. В то же время есть небольшой нюанс, который может испортить водительский оптимизм. Не во всех точках может быть доступна сеть, что существенно осложнит проверку документов. Иран хочет устроить у себя новые атомные энергоблоки с участием России. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Напомню, в Иране функционирует только одна АЭС в Бушире. Ее первый блок был подключен к национальной энергосистеме страны в сентябре 2011-го. Годом ранее Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех других энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов для новой иранской АЭС в южной провинции Хормазган. Россиянам назвали день наиболее частых атак мошенников. Чаще всего мошенники звонят по вторникам. На этот день недели приходится пятая часть всех кибератак. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные. В Сочи собрали первый урожай папайи. В экспериментальной теплице вырастили несколько низкорослых деревьев голландского сорта. В итоге удалось получить 70 килограммов отечественного фрукта. Как рассказали РИА Новости фермеры, до конца года ожидается урожай папайи в пределах 120 килограммов. Собранный урожай отправили в исследовательскую лабораторию для оценки безопасности и качества продукции. На орбите стало свободнее. Грузовой корабль «Прогресс МС-33» ушел на дно Тихого океана. О завершении почти полугодовой миссии на орбите сообщили в Роскосмосе. На отстыковку от МКС и возвращение на Землю «Прогрессу» потребовалось 12 часов. 22 марта грузовик привез на станцию более 800 килограммов топлива, около полтонны питьевой воды, кислород, питание, а также экспериментальную аппаратуру для изучения солнечных вспышек. В многонациональной России говорят на 155 языках. Такую статистику приводит РИА Новости по случаю Дня языков народов, который впервые отмечается в нашей стране в текущем году. В Российской академии наук с сожалением отмечают, что на грани исчезновения оказались 15 языков, носителями которых являются всего от одного до нескольких десятков человек. К числу вымирающих лингвисты относят в том числе караимский, крымчакский, ижорский, тундровый, энецкий и ительменский. И только двум языкам в России ничего не угрожает – это русскому, жестовому и, собственно, речевому, добавили академики. Бабье лето придет в Москву и область со среды 9 сентября. Тепло задержится в регионе как минимум до конца недели. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
9: Днем на фоне усиленного притока лучистой энергии солнца потеплеет до плюс 18, плюс 21. Такое потепление – это довольно коварный обманщик. В агрономии его называют физиологическая сушь, то есть земля сверху прогрета и сухая, а на глубине после дождей все еще холодная, что и приводит к выпадению обильных роз и туманов. Четверг и пятницу по ночам показания минимального термометра подрастут до плюс 10-13. В дневные часы в простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздух разогреется, внимание, до летних плюс 23-26.
7: Что касается второй половины месяца, то синоптики не прогнозируют активных всплесков тепла, однако и холодов пока тоже не предвидится. Москвичи с ограничениями по зрению и слуху смогут впервые стать участниками кинофестиваля. Мероприятие под названием «Глубина резкости» стартует 10 сентября при поддержке Минкультуры. В течение 12 дней на 10 столичных площадках гостям будут показывать российские и зарубежные фильмы. В программе 30 сеансов для зрителей любого возраста и жанровых предпочтений. В расписании сочетаются новинки проката и классика мирового кино от российской драмы «Соавторы» до культового боевика «Терминатор 2». Полное расписание будет обновляться на сайте Москино, там же можно приобрести билеты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
10: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Наши теннисисты продолжают путь к финалу на US Open. Карену Хачанову пришлось отыграть все 5 сетов, чтобы остановить американца Лернера Тиена 7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4. В 1/4 россиянину будет противостоять бельгиец Александр Блокс. Мире Андреевой на той же стадии предстоит сыграть с представительницей США Кори Гауф. В четвертьфинале она была сильнее Анастасии Потаповой 5-7, 6-4, 6-3. В концовке ее соперник получила травму. Ныне австрийской теннисистке пришлось в последнем гейме брать медицинский тайм-аут. В футбольной первой прошу прощения, премьер-лиги завершился 7-й тур. В Казани «Рубин» принимал «Ахмат». На реализованный пенальти Жака Севе до перерыва гости во втором тайме ответили голом Эгоша Касентуры 1-1. «Рубин» сохранил 8-ю строчку в таблице, а «Ахмат» набрал 7-е очко и идет 12-м. Лидер чемпионата по-прежнему «Краснодар», а в зоне вылета располагаются «Акрон» и «Факел». В континентальной хоккейной лиге «Спартак» обыграл ЦСКА 3-2. За армейцев забили Дмитрий Бучельников и Максим Соркин. А в составе краснобелых шайбами отметились Илья Котлеров, Кристиан Ярош и Максим Камтуа. Результативнее игра получилась в Санкт-Петербурге. Там СКА обыграл московское «Динамо» 5-3. Причем коллектив из северной столицы уступал 0-2 и сумел забить сразу 4 безответные шайбы. Продолжим о хоккее. Нападающий Егор Соколов перешел из «Торпедо» в минское «Динамо». Нижегородский клуб получил за игрока денежную компенсацию. В минувшей регулярке КХЛ форвард провел 65 матчей и набрал 40 очков. Определились финалистки женского Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу. Амичка одержала волевую победу над «Адмиралом» 3-1, а «Енисей» после проигранного второго сета с тем же счетом огорчил амурских «Тигриц». У меня на этом пока все. Далее о погоде.
6: Погода.
7: В Хабаровске сегодня 13-15 градусов, временами дожди. В Екатеринбурге 25-27. В Красноярске 22-24, в Вологде 12-14 градусов, небольшие дожди. В Калининграде 23-25, в Перми 22-24 градуса, в Казани 13-15, а в Сочи и Краснодаре 23-25. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве без осадков и всего 14-16 градусов. Сейчас в столице 9 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы точного времени.
6: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 13 минут и 30 секунд. Вторник на календаре, 8 сентября. Все это утро вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Наш телеграм-канал Радио России. Конечно же, следить за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру, и действительно есть что обсудить, в том числе и в международном контексте. 7 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит премьер-министра Армении Пашиняна в Россию может состоится в ближайшее время, но дату пока не называют.
6: В Москву Пашиняна пригласил Владимир Путин в ходе их встречи в Бишкеке на саммите ШОС еще 1 сентября. Как заявил Песков, лидеры смогут еще раз обсудить основную тему, это выбор Армении ориентации на Евросоюз или все-таки остаться в Евразийском экономическом союзе и проведение соответствующего референдума. Ну, действительно, премьер Армении едет в Москву, дата пока не определена. Но о чем говорить, если вроде как уже все сказано? Потому что если мы вспомним, о чем говорили Владимир Путин и Пашинян, то мы вспомним о том,

0: обществом. Вот такая вот история. Под гражданским обществом Пашинян, видимо, понимает сеть организаций зарубежных, которые у нас бы уже давно стали иностранными агентами и, наверное, являются, и не могут работать в нашей стране, в общем, которые живут на гранты, на западные гранты, собственно, и таким образом он делегировал, по сути, им власть вместо народа.
1: Очень странная ситуация, но надо сказать, что и само положение Пашиняна в Армении, да, его отношение к нему, оно очень и очень неоднозначное, да, я тут подумал, что поскольку дата не определена, а может быть уже будет другой премьер-министр, когда состоится такая встреча, кто знает. Давайте обсудим это с нашим экспертом, политологом и публицистом Юрием Световым, он с нами на связи. Юрий Ильич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел. Татьяна, доброе утро.
0: Доброе утро. Ну, смотрите, вероятно, в Москве Пашиняна хотят детально ознакомить с последствиями для страны в случае вступления в Евросоюз.
2: Я думаю, что Владимир Владимирович ведь определил, о чем разговор пойдет. Давайте сверим позиции. У Армении есть какие-то претензии к России, убеждения, типичные для этих новых государств, что они нужны России больше и дают России больше, чем Россия дает им. И вот они там, ну, разговор, допустим, про железную дорогу. Отдайте эту железную дорогу кому-то, с кем к этому Пашиняну комфортнее будет работать. Примерно такой подход. И другие вещи. Ведь слова о том, что мы готовы пересмотреть цену, по которым поставляется горючее, если они туда двигаются. На это Пашинян отвечает: нет, так нельзя, у нас же подписаны соглашения какие-то, вы должны их выполнять. Вот это весь вот этих набор демагогии Владимир Владимирович предложил. Давайте специалисты сядут, взвесят все. Ну, если вы хотите разводиться, пусть развод будет цивилизованным.
0: Да, но мы вас хотя бы с последствиями ознакомим. Смотрите, у Пашиняна-то аргументов не сильно много осталось. Я помню, как нагло прозвучала его угроза, что насчет судьбы российской военной базы. И тогда Владимир Путин поставил точку в этом вопросе, сказав, что ну, если база не нужна Армении, то мы готовы хоть завтра вывести всех военных.
2: Да, конечно, вопрос о базе. Эксперты военные как раз говорят, эта база нужна для каких-то гарантий безопасности Армении, не для нас. То количество военных, которые там есть, проблемы с ее снабжением, в общем-то, и ставят вопрос, зачем она нужна. Да, мы готовы оттуда увезти. Татьяна, ключевая тема. Вот он собирается вступать в Европейский Союз. Сейчас вдруг заговорили о безвизовом режиме, который Армении вроде к 29-му году обещает Европейский Союз. А как это сообщение-то будет происходить? В Армении граница с четырьмя государствами. Турция, Иран, Грузия, Азербайджан. Насколько я понимаю, они могут двигаться только через Грузию. И, возможно, сейчас, когда всякие договоренности с Азербайджаном, через Азербайджан это может быть перемещение. Ни одна из этих стран не является членом Евросоюза. Евросоюз анклав, что ли, будет принимать свой состав? Вот выхода к морю у Армении нет. И все вот эти вещи, они остаются за рамками. Вот
0: вы сказали... Есть взаимная дипломатия. Если вы вводите визы, мы тоже вводим визы.
2: Да, конечно. И вот здесь как раз вы говорите о том, возможно, будет другой пример. Я сомневаюсь. У меня все-таки впечатление по итогам всех выборов, которые проходили в Армении, что значительная часть общества, прежде всего молодежь, поддерживает его идеи. Посмотрите, он вот среди тех достаточно удивительных заявлений, которые он сделал, например, о том, что надо вообще все законы пересмотреть и разобраться с армянской апостольской церковью, ну, то, что делает Зеленский на Украине с православной церковью. И дальше слова, которые сказаны о Карабахе, о том, что Карабах, Нагорный Карабах, это была, ну, такая висела на Армении проблема, которую навязали, и освободившись от которой он вот теперь может идти в Евросоюз. Понимаете, слова о навязанном Карабахе проблем заставляют вспомнить о том, что активное движение за Карабах за то, что он был армянским, поддерживал у нас и академик Сахаров, и Галина.

0: Старовойтова, то есть это упрек в адрес России, Советского Союза, что это ему навязали эту проблему. Вот эти интересные слова. И люди об этом что? Они это проглатывают? 100 с лишним тысяч армян, которые погибли на Горный Карабах и живут в Армении, они тоже за это решение Пашиняна.
1: Вот-вот, вот в этом и вопрос. Он там и по поводу горы Арарат высказался очень неоднозначно, знаете ли. А мне кажется, что как раз именно для армянского народа подобные высказывания, подобная риторика может быть непростительна.
0: Павел, а может мы заблуждаемся? Может там действительно хотят полностью сбросить с себя вот то, что было, это прошлое, и, как он говорит, построить новую Армению, которая, на которой груза прошлого не будет. И посмотрите, вот сейчас все посмеялись, эти в Финляндии засекретили документы до 1999 года об отношениях России и Финляндии. То есть это тоже обществу не надо знать, что Финляндия 100 с лишним лет была в составе Российской империи, что Российская империя делала для финского народа, для финской культуры. Все это, ну, спрятали и не надо, помолчим об этом. Отказ от прошлого, от совместного прошлого с Россией, это тоже одна из тенденций, что Зеленский заявил, русские и украинцы это незнакомцы.
2: Да, именно так, к сожалению. Юрий Ильич, благодарим вас за комментарии. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами на связи. А, вообще, конечно, история удивительная, потому что, ну, туманные перспективы вступления в Евросоюз. Мы видели, 50 лет Турции обещали присоединение к Евросоюзу. 50 лет Турция стремилась. И где сейчас Турция? Что-то я не помню, что там шенгенские визы, что она присоединилась к Евросоюзу. По-моему, она под конец все-таки отказалась от этой интеграции мнимой, потому что это конфетка, которая где-то маячит очень далеко и не похожа на политическую перспективу. Насколько у Армении есть шансы? И как граждане Армении отреагируют на то, что им придется в каждую из стран получать визы? Вот съездить в соседнюю Грузию – сделай визу. А хочешь выбраться в другие государства – тоже сделай визы. А по поводу молодежи, мне кажется, интересный факт, что если молодежь поддерживает курс Пашиняна на Евросоюз, то получится абсолютно прибалтийская история, когда молодежь тоже всячески поддерживала присоединения Прибалтики, да, к Европейскому Союзу для одного. Потому что вся эта молодежь, в конце концов, оказалась в Англии, в Ирландии, в Нидерландах, в Германии.
1: Но точно не у себя на родине.
2: Точно не у себя на родине. В общем, они практически все эмигрировали. Только ради этого.
1: При этом, давайте посмотрим, что Россия ведь являлась торгово-экономическим партнером Армении много лет. С начала 2026 года, вот статистика, товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов. За время членства Армении в ЕАЭС ВВП Армении вырос втрое, а экспорт в страны Союза, я сейчас имею в виду Евроазиатский экономический союз, в 10 раз. Ну, то есть, есть же чистая экономика, и есть бизнес, который в Армении находится и делает ставки, в том числе на евроазиатское сотрудничество. Вот как...
2: Евразийское. Мне кажется, что Пашинян на самом деле тянет время, потому что и там вроде ничего шибко красивого пока не пообещали, но есть риторика, есть ориентир на внутреннее потребление, знаешь, внутренней аудитории надо говорить, куда ты движешься и с каким успехом. А Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, с нами на связи. Николай Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот Павел сказал, сколько выиграла Армения от дружбы с Россией и от Евразийского экономического союза. Ну, в целом, если смотреть на наши отношения с Арменией, какие они на нынешнем этапе? Правда ли Пашинян тянет время?
3: Он определенно тянет время, при этом он явно запутался в тех обязательствах формальных и неформальных, неформальных в основном, которые взял перед европейскими лидерами. Ему, ну, по причине большой гордости и по причине этих неформальных обязательств очень трудно сдать назад, а ходов вперед тоже нет. Потому что сейчас уже Европейский Союз, по сути, требует от него покинуть Евразийский экономический союз. Потому что именно это предполагает требование ЕС открыть рынок для европейских товаров. Выяснилось, что никакой бесплатной помощи Евросоюз оказывать не собирается, ну, за исключением небольших денежных подач. Определяться, делать ясный выбор между ЕАЭС и ЕС Пашинян сейчас не может, потому что, что бы ни сказали на этот счет его граждане на референдуме, этот результат будет не в его пользу.
1: Ну вот и так он тянет время, и вот, но это же не может продолжаться бесконечно, потому что, с одной стороны, есть та же самая Европа, которая наверняка будет требовать от Пашиняна скорейшего принятия решения, а он решение вряд ли будет сейчас охотно принимать. Не загнан ли он некоторым образом в угол в этой, во всей ситуации?
3: Ну, он сам себя в угол загнал, да. Европейцы не будут требовать от него определиться с членством в ЕС. Они прямо сейчас потребовали от него, чтобы он открыл рынок для европейских товаров в обмен на либерализацию импорта из Армении в ЕС. А, кроме того, есть еще один срок, до которого определиться надо будет. В декабре пройдет очередной саммит глав государств СНГ, глав государств ЕС. И к этому саммиту на прошлом, в мае, было обещано оценить последствия приостановки договора о ЕАЭС в отношении Армении. Я бы не исключал, что такая приостановка, если Армения не определится, и состоится в декабре. А вот до этого момента Армении нужно что-то решить.
2: Да, Армении нужно что-то решить, а нам-то зачем? Вот насколько нам интересно, чтобы Армения осталась с нами, и готовы ли мы каким-то образом давить? Мы все-таки страна-лидер Евразийского экономического союза, а мы большой рынок для Армении, у нас есть рычаги, в отличие от Пашиняна. Мы будем это делать?
3: Ну, да, конечно, вот эти рычаги используются, причем их используют не только Россия, здесь уместно говорить об общей позиции всех стран ЕАЭС, кроме Армении. Эти рычаги, которые касаются, это экономические ограничения, которые были введены за последнее время, как многие считают, политическим подтекстом. Это и очень определенное заявление глав государств ЕАЭС. Все это работает, да. Конечно, Россия не заинтересована в том, чтобы Армения покидала интеграционное объединение, которому принадлежит Россия. Разумеется, в Москве предпочли бы, чтобы Армения вернулась к долгосрочному, устойчивому курсу на евразийскую интеграцию. Но в конечном счете решать это Армении.
2: Да, ну вот показательный жест Пашиняна, когда он начал говорить на армянском, а не на русском, на котором говорили практически все лидеры стран, которые его прекрасно понимают. Что это был за жест, по-вашему?
3: Ну, я думаю, что это была такая демонстрация независимости, попытка приобрести какой-то более высокий статус, вот я говорю на родном языке, но, собственно, я не вижу здесь каких-то оснований для бит или чего-то еще, но да, это говорил на государственном языке Армении здесь.
1: Ну, по крайней мере, переводчику-синхронисту нашлась работа, знаете.
2: Знаете, эти серии ложечки нашлись, а осадочек остался. С этого во многих странах начиналось, которые потом придерживались немного русофобской позиции. Не хотелось бы, конечно, и в этом случае что-то подобное видеть. Благодарим вас, Николай Юрьевич. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был с нами на связи. Обсуждали мы предстоящий визит Пашиняна, который, по многим прогнозам, состоится до конца этого года.
1: Да, а мы следим за всеми актуальными новостями, в том числе и международными, и обсуждаем их в прямом эфире. Оставайтесь с нами на Радио России. Вернемся буквально через минуту.
4: Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Уже построен каменный мост. Присутственные места. Уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
6: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
5: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
6: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
4: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
1: На календаре вторник, 8 сентября, 8 часов 31 минуты и 11 секунд. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
2: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также заходите в наши каналы, в Максе, в Телеграме, Радио России. Ну и читайте самые актуальные, самые последние новости, самые свежие комментарии на вести.ру. Но сейчас у нас жилищная тема. Собственно, в России предлагают создать институт жилищного омбудсмена. Финансового мы помним. Омбудсмена по защите детей тоже помним. Вот теперь появится новая должность, уполномоченный по жилищным правам граждан.
1: Да, одна из партий официально направила соответствующее обращение в правительство. И в ближайшие дни идея будет обсуждаться юристами на специальном круглом столе, который будет посвящен теме введения института уполномоченного по жилищным правам граждан. Ну или, если коротко, то как раз жилищного омбудсмена.
2: Ой, квартирный вопрос, он всегда тревожил не только москвичей, но и, мне кажется, всех россиян.
1: Всегда.
2: Да, и доказывают это цифры, потому что по данным ГИС ЖКХ в 2025 году количество обращений, именно жалоб на управляющие компании, на ресурсные какие-то компании, выросло на 42%, превысив 5 миллионов штук. Ну, собственно, 5 миллионов жалоб. А таким образом, вопрос действительно стоит важно, стоит остро, стоит срочно. И коммунальная нагрузка сегодня составляет до 70% всех обращений в общественные приемные. То есть граждане действительно не понимают, а как им вообще разрулить отношения с управляющими, с ресурсоснабжающими организациями. Насколько честные у них платежки? Почему опять берут деньги? Почему такое качество услуг? Ну, в общем, очень и очень много вопросов.
1: Вопросов масса, и даже страшно представить, какой груз ответственности может свалиться на жилищного омбудсмена. Давайте обсудим, зачем он нужен и какие перспективы у появления такой должности с общественным деятелем, экспертом по ЖКХ Дмитрием Бондарем. Он с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну что, назрело, да, необходим вот такой независимый человек, такая должность, которая будет помогать решать вопросы, связанные с жилищными правами?
7: Вы знаете, мне кажется, нет. Вот, как заявляют, основная цель новой должности – это стать единым окном для жалоб граждан. Но я считаю, что единым окном должна быть система, а не какой-то конкретный человек. Поэтому я считаю, идея звучит красиво, но, на мой взгляд, выдает полное непонимание того, как устроена система, в принципе, работы с жалобами на земле. Давайте приведу простой пример. Вот у вас дома прорвало трубу, с потолка хлещет кипяток, соседи снизу уже вам стучатся в дверь. Ну вот что вам нужно в эту секунду?
2: Аварийная бригада первое. Нам нужна в эту секунду.
7: Да, трезвый сантехник с разводным гаечным ключом, да, исправный вентиль в подвале, дежурный диспетчер, который поднимает трубку с первого гудка. А вот что предлагает вот эта концепция? Она предлагает, что в момент этой аварии посреди вашей затопленной квартиры появляется человек там в костюме, с портфелем, он не умеет крутить вентиль, у него нет сварочного аппарата и нет полномочий перекрыть воду. Но зато он искренне вас может, наверное, послушать, вздохнуть, достать бланк и написать директору управляющей компании, что и вы сами можете сделать, например, через ту же систему ГИС ЖКХ. И вот пока это письмо дойдет через канцелярию, у вас и отклеятся обои, и проводку может замкнуть, а в очереди к этому омбудсмену перед вами может оказаться еще 3 миллиона человек со всей страны. Вот вы сказали, что количество жалоб растет и уже достигает 5 миллионов. И у каждого свои проблемы. Текущие крыши, лифт застрял, грязный подъезд. И вот мое личное убеждение, что проблему решает гаечный ключ, исправная задвижка, штраф от инспекции в 500 000 рублей, например, директору управляющей компании, чтобы неповадно было экономить на аварийке. А вот эта вот попытка поставить между, например, замерзающим жильцом и дырявой трубой чиновника-посредника, ну, это, на мой взгляд, просто способ красиво посочувствовать человеку.
2: Ну, понятно, значит, вы выступаете за то, что нам нужен не человек, который будет защищать наши права, а человек, который будет работать для нас. Потому что получается, что у нас много органов, куда можно пожаловаться. Это и госжилинспекция, которую вы упоминаете, это прокуратура, в конце концов, Роспотребнадзор. Да. А у нас нет банально сантехника, то есть у нас не хватает кадров, профессиональных кадров, у нас не хватает управляющих, которые способны эффективно работать.
7: Ну вот я про что говорю, ну, необходимо системное решение, отдельное профильное ведомство. Вот сейчас у нас сфера ЖКХ, она, ну, как бы, на мой взгляд, пристегнута к Минстрою. У Минстроя, на мой взгляд, главный приоритет, вероятно, это объемы там ввода квадратных метров, стройка, ипотека, застройщики. А коммуналка там может управляться, ну, по остаточному принципу. Поэтому, на мой взгляд, назрела необходимость именно выделить ЖКХ в самостоятельное федеральное министерство, чтобы был фокус внимания создания хорошей, четкой структуры с правильной персональной ответственностью министра, целевыми программами.
1: Но ну, ведь
7: стране это... нужны технологии, работающий надзор, именно системный надзор.
1: Но ведь это означает, по сути, перераспределение бюджета. Если появляется отдельное новое ведомство, это значит, что вся система бюджетирования должна пересобраться. И будет, должен быть выделен отдельный финансовый поток, который идет исключительно в ЖКХ и исключительно в ведомство, вот в такое ведомство.
7: Все так. Но это необходимо, вот необходим фокус. Вот мы, когда решаем, например, бытовые, да, проблемы, проблемы, например, ремонта, мы фокусируемся на этом, мы не отвлекаемся на какие-то смежные дела. Мы вот поставили цель, ее добиваемся. Когда у нас и строительство, и жилищно-коммунальное хозяйство, ну, происходит расфокусировка. Вот хорошая есть такая поговорка, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. То же самое и сейчас происходит. Поэтому, конечно, идея красивая, безусловно, дать людям какого-то конкретного персонажа, от которого можно пойти пожаловаться, он все ваши вопросы решит. Но это не решает системные проблемы, которые, да, сложные, но ее можно решить именно на уровне министерства. Вот такое мое мнение.
2: А насколько, по-вашему, реально такая перспектива, во-первых, созданием какого-то отдельного уполномоченного ведомства, которое будет курировать, собственно, не защищать права, а налаживать работу всей системы? Ну и как нам законодательство-то под это править? Потому что, не знаю, фальсификация протоколов собрания, она по-прежнему актуальная проблема, да? Может быть, ввести уголовное наказание за это?
7: Ну, в целом, про вот эти частные проблемы, про которые вы говорите, они решаются в том числе и на системном уровне, благодаря нашей информационной системе ГИС ЖКХ. Там уже в некоторых регионах есть практика, когда жители могут пожаловаться на протокол собрания, где они подпись не оставляли. И уже сейчас, когда происходит голосование собственников, там есть двойное, скажем так, подтверждение. Ты проголосовал, и тебе еще уведомление приходит, а точно ли это был твой голос? Поэтому постепенно вот на таком системном уровне такие проблемы решаются. И, на мой взгляд, вот благодаря вот этой связке и законодательных инициатив, и развитию информационной системы ГИС ЖКХ, а я, ну, не понаслышке, скажем, прямо знаю, как там ребята работают, они тоже присутствуют на круглых столах, в которых в том числе я принимаю участие, и они как раз-таки настаивают на том, чтобы людям дать инструменты самостоятельные. Они, например, в момент жалоб, когда человек жалуется на, например, холодную воду, само приложение подсказывает юридические термины жилищной инспекции, чтобы вот инспектор, он получил конкретную ссылку на законодательство, конкретный пункт, который нарушается. Обычно человек может не знать совершенно, какое там правило, какой пункт. Ну, мы на другом языке разговариваем, не на бюрократическом. А вот люди, которые помогают налаживать диалог с помощью информационных систем, они об этом задумываются. И инспектор уже видит конкретную формулировку, и уже минимизируется количество отписок. Вот это вот системная работа, а не замыкание на человеке, который может все знать хоть идеально, но это, представьте, да, какой аппарат. 146 миллионов человек у нас. 5 миллионов уже жалоб.
2: Дмитрий, но с другой стороны, одно другому не мешает. Может быть, и есть смысл создавать жилищного омбудсмена, потому что если вспомнить про финансового омбудсмена, бизнес-омбудсмена, да, и многих других, уполномоченного по правам ребенка, то эти должности достаточно эффективно себя показали. И конкретные случаи они решали, и на законодательном уровне тоже инициативы вводили, и громко звучали. Ну, то есть у них были полномочия для эффективной работы.
7: А вот какие полномочия? Сейчас у нас очень много институтов в сфере ЖКХ. И вот такая роль, как омбудсмен, в нескольких регионах России уже были. Например, по экологии, по тому же ЖКХ. Но финал у всех этих экспериментов был абсолютно одинаковый. Тихое упразднение, ликвидация. Ну, потому что вы как раз-таки задыхались от этого потока жалоб. И по факту такой человек — это просто был громоотвод, который сочувственно кивал, а потом спускал жалобу в профильное ведомство. То есть система, она так работала. Это уже было. Уже это люди проходили в нескольких регионах нашей страны.
1: Так, может быть,
7: это еще раз доказывает, что...
1: Так, может быть, наделить этого омбудсмена какими-то дополнительными полномочиями, управленческими прежде всего, и, может быть, даже каким-то аппаратом, который бы помогал решать вопросы фактически, а не просто на уровне коммуникации?
7: Ну, смотрите, чтобы нам создать еще такой аппарат, еще дополнительную надстройку, надо потратить деньги, потратить наши с вами налоги. По-другому не получится. А зачем? Зачем нам строить систему сбоку, если мы можем усовершенствовать то, что уже есть? И жилищную инспекцию, информационную систему, и органы прокуратуры. Банально даже сокращение время рассмотрения заявления с 30 дней до 10 может дать хороший эффект. Зачем нам создавать еще один госаппарат?
2: Ну, сложно с вами не согласиться, хотя мне кажется, что можно попробовать и оставить эту идею. Посмотрим, что решит обсуждение экспертов на круглом столе, скоро уже пройдет. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт по ЖКХ, был с нами на связи, обсуждали мы идею вести институт уполномоченного по жилищным правам граждан.
1: И насколько это будет жизнеспособно, и как с правовой и организационной точки зрения это будет решаться, все будет обсуждаться на специальном круглом столе. Будем смотреть и следить за тем, как этот вопрос решится. 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера. А дальше в нашем эфире историческая страничка.
4: Андрей Светенко. Хранитель времени.
8: В этот день, в 1918 году, длившаяся к тому времени уже четвертый год война, была впервые названа Первой мировой. То есть именно так, как она теперь официально называется. Редкий случай, когда известно авторство. Такое название дал офицер британской армии и военный журналист Чарльз Репингтон. В то время он был довольно известной и даже популярной фигурой. В заметке, опубликованной в Morning Post, журналист употребил выражение, по-английски звучащее как «World War One». Это произвело сильное впечатление. Если это мировая война первая, то что следует ждать и продолжения? К сентябрю 18 года от войны устали все, и будущие побежденные, и будущие победители. Впрочем, в той же Британии Первую мировую и тогда, и сейчас чаще называют Великой войной, чего в отношении Второй мировой войны как раз не делается. Любопытно, что словарь Брокгауза и Фрона в начале 20-х годов 20 века предложил еще одно название – «Четырехлетняя война». Не прижилось. А в России практически еще с лета 14 года официальные источники стали именовать начавшуюся войну Второй Отечественной, по аналогии с войной 1812 года, а в народе на бытовом уровне, опять же, никак не реже ту войну стали называть Германской. Что касается британского журналиста Репингтона, то он являл собой удачное сочетание профессиональных качеств военного и бойкое перо журналиста. Все, что становилось ему известно по части военных действий и их результатов, Репингтон, несмотря на очевидные ограничения, старался сделать достоянием гласности. И получилось так, что если в первой своей ипостаси он был сторонником консервативной политики с опорой на армию и флот, то с другой, как журналист, нещадно критиковал, невзирая на лица, британское военное руководство за ошибки, промахи, излишние потери. Так, после разоблачения Репингтоном коррупционной схемы при поставках боеприпасов в армию произошел крупный скандал. Британскому правительству пришлось создать отдельное независимое от военных министерство боеприпасов. Однако все это в конце концов закончилось для Репингтона плачевно. Он был обвинен в раскрытии секретной информации и исключен из состава военных корреспондентов. С вами был Андрей Светенко.
4: Радио России.
9: центре внимания специальная военная операция.
10: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну там больше вот, уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
9: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
12: Это волшебство технологий.
13: Каждый гость студии – настоящая находка.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
14: На правах рекламы.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
16: Здравствуйте, здравствуйте.
15: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
16: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
15: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
16: Но я с удовольствием на них отвечу.
15: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
16: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
15: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
16: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
16: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
15: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев? А,
16: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. И я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
15: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
16: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
15: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
16: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
15: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
16: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
15: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь, до новых встреч.
16: До свидания, будьте здоровы.
17: Радио России. Безопасность страны, миграционная политика, историческая память и ценности, которые объединяют общество. Об этом предвыборные дебаты. В эфире «Коммунисты России», «Родина» и КПРФ. Слушайте 8 сентября в 14 часов на Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.
18: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили объекты ВСУ в Киеве и области. Власти усомнились в необходимости нанимать репетиторов для натаскивания по ЕГЭ. Латвия закручивает дипломатические гайки. Подробности далее. Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным целям на Украине, поразив объекты оборонно-промышленного комплекса, распределительные центры военных грузов в Киеве и области. Кроме того, под удар попали объекты в порту Черноморск и танкер с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в Минобороны. Напомню, сегодня истек трехдневный мораторий на удары по Киеву, который был объявлен президентом в связи с визитом в Россию и на Украину американских дипломатов. Тем временем операторы южной группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА противника в Кондратовке и Алексеево-Дружковке. Об этом сообщили в Минобороны. В Алексеево-Дружковке в подвале двухэтажного многоквартирного дома был выявлен еще один замаскированный пункт управления дронами ВСУ. Первый ударный дрон пробил вход в подвал, а второй полностью уничтожил укрытие украинского расчета БПЛА. В Краматорске операторы беспилотников сожгли легкобронированный тягач противника, который он обычно использует для перевозки личного состава и военного имущества. О работе группировки и потерях противника рассказал представитель подразделения Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных, двух аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Новоселовки, Николаевки, Красного Молочара, Высокой Ивановки и Семеновки. За сутки противник потерял более 200 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены боевая бронированная машина «Хаски», 23 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Поражены 17 пунктов управления БПЛА, 33 наземных робототехнических комплекса и 2 склада с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 53 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 61 тяжелый БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожены 60 антенн связи и БПЛА, 45 наземных робототехнических комплексов. Поражены 36 пунктов управления БПЛА.
1: В несколько десятков тысяч долларов оценили жизнь саратовского генерала украинские спецслужбы. Убийство должен был совершить завербованный житель Молдавии. Однако завершить начатое у 21-летнего Николая Кочу не получилось. В спецоперацию оперативно вмешались наши силовики. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
3: Следствием установлено, что весной этого года Кочу, находясь на Украине, согласился совершить убийство российского военнослужащего за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов США, после чего прошел соответствующее обучение и транзитом через другие страны прибыл на территорию Российской Федерации. Здесь он получил дальнейшие указания от кураторов посредством мессенджера Telegram, в том числе о личности военнослужащего, месте его проживания, местонахождении оружия, а также инструкции по совершению преступления с разработанными путями отхода. Прибыв в Саратов, он приобрел средства маскировки и передвижения и, выследив жертву, попытался убить военнослужащего.
1: На допросе киевский агент рассказал обо всех обстоятельствах совершенных преступлений. В ближайшее время ему предъявят обвинение. В Минпросвещении отговаривают от услуг репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Во всяком случае, острой надобности в них нет, полагает министр просвещения Сергей Кравцов. В интервью ТАСС чиновник пояснил, что у старшеклассников сегодня есть все необходимые условия для подготовки к единому государственному экзамену. Школы работают по единым федеральным образовательным программам, а содержание обучения полностью соответствует требованиям ЕГЭ. Задача школы, в свою очередь, формировать прочные системные знания и навыки, а не натаскивать на тесты, подытожил министр. К слову, в министерстве внимательно следят за учебной нагрузкой, и доля контрольных и проверочных работ по каждому предмету не превышает 10% учебного времени. Российские дипломаты пытаются вызволить российских моряков из вынужденного плена. Посольство и генконсульство России в индийской Калькутте активно занимается урегулированием ситуации вокруг танкера «Юнити», на котором с мая остаются 8 наших соотечественников. Об этом сообщил российским СМИ пресс-секретарь дипмиссии Петр Сизов. По его словам, проблема состоит в том, что в отношении танкера индийский суд принял решение об аресте по коммерческому спору. Судьбу членов экипажа решить с первой попытки не удалось. Дипломаты, в свою очередь, наладили контакты с индийской стороной по гуманитарному гуманитарному аспекту, моряков снабжают водой и пищей. Добавлю, танкер «Юнити» находится под арестом с 11 мая. Он находится в 12 милях от индийского порта Парадип. Местные власти не разрешают швартовку. По некоторым данным, судно ходит под флагом Камеруна. Латвия накрепко закручивает дипломатические гайки. Вслед за инициативой закрыть границы для транзита российского зерна, правительство рассматривает возможность запретить автобусные перевозки в Россию. Ограничительная мера начнет действовать с 9 января будущего года. Об этом говорится в публикации Минсообщения Республики. Согласно инициативе, под запрет попадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в Россию и Белоруссию. Впрочем, ограничения не распространяются на микроавтобусы. Кроме того, пассажиры смогут использовать стыковочные маршруты через Эстонию и Литву, уточнили в латвийском ведомстве. США вынуждены менять морскую логистику из-за блокады Ормузского пролива. За последние месяцы власти перенаправили по альтернативному маршруту 94 коммерческих судна. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. Напомню, Америка возобновила морскую блокаду Ирана 14 июля. С тех пор неоднократные попытки обеих сторон конструктивным путем через переговоры решить проблему терпят неудачу. Тем временем власти Ирана повысили вдвое цены на бензин. Об этом сообщило Министерство нефти страны. Стоимость за литр бензина с сегодняшнего дня составит 10 тысяч туманов или около 4-5 центов по курсу доллара, говорится в сообщении ведомства. Я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В эфире Даниил Манагаров. Здравствуйте. Экс-футболист ЦСКА Родриго Бекао покинул турецкий Фенербахче и прилетел в Москву. Он пройдет медосмотр перед арендой в родину. По информации портала «Чемпионат», стороны полностью договорились о сделке. Клуб РПЛ заплатит бразильцу 600 тысяч евро за сезон. Это треть его зарплаты в Суперлиге. Российская теннисистка Диана Шнайдер и бельгийка Элиса Мертенс вышли в четвертьфинал теннисного US Open в парном разряде. В третьем круге они были сильнее дуэта австралийки Элен Перес и представительницы Нидерландов Демис Хурс 7-5, 6-3. Далее по сетке им досталась пара Сэшуэ из Тайваня и Елена Остапенко из Латвии. Теннисистка Мира Андреева назвала свою соперницу по 1/8 финала US Open Анастасию Потапову путеводной звездой. Напомню, россиянка обыграла ныне представительницу Австрии 5-7, 6-4, 6-3. По словам Андреевой, она всегда равнялась на более взрослую спортсменку и сумела найти с ней хорошее взаимопонимание вне площадки. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии. Напомню, КАС дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил по случаю от декабря 2021 года. Срок отстранения истек минувшей зимой. Дело Валиевой в ЕСПЧ объединено с жалобами еще 7 спортсменов из России. В их числе триатлонистка Елена Данилова, прыгун в высоту Александр Шустов, а также биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. У меня на этом пока все. До встречи через час.
0: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 19-21 градус. В Хабаровске 13-15, временами дожди. В Екатеринбурге 25-27. В Иркутске 20-22 градуса. В Мурманске всего 10-12, ожидаются осадки. Небольшие дожди пройдут и в Вологде, там сегодня 12-14 градусов. В Перми 22-24, в Казани 13-15, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве без осадков и всего 14-16. Сейчас в столице 10 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Сергей Собянин.
4: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
3: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы точного времени.
8: 9 часов 13 минут и 35 секунд, говорят нам эфирные часы. Это сигналы точного времени. Вторник, 8 сентября на календаре. А в студии все это утро вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс» и все последние новости и события на сайте вести.ру. А обсудить, кстати говоря, будет что, потому что мы сейчас поговорим про образование, про учителей. В российских школах становится все больше педагогов возрастных, а молодых педагогов остро не хватает. Получается, что молодежь не хочет идти преподавать, даже если они получают педагогическое образование. Вот такая невеселая статистика.
8: Да, молодые люди уходят из школы, значит, почти половина педагогов старше 50 лет, а это следует из данных одной из консалтинговых компаний России. А при этом, по информации Высшей школы экономики, число начинающих преподавателей за последние 40 лет сократилось почти вдвое. И парадокс, да, в то же время спрос на педагогическое образование за год вырос, о чем говорил, в частности, министр просвещения Сергей Кравцов. А, например, в эту приемную кампанию лета 2026 года на бюджетные места в педвузы подавались более 440 тысяч человек. А молодые учителя по-прежнему идут работать в школы, приходят с энтузиазмом, с какими-то новыми практиками, да, теориями даже скорее, потому что они молодые педагоги, еще не такие опытные. Но надолго там не задерживаются. В частности, из-за большой нагрузки, из-за большого уровня бюрократии, из-за маленьких-маленьких зарплат, потому что молодые учителя получают все-таки у нас действительно гораздо ниже средств.

0: компьютерами, то есть они остаются в сфере образования, но их нет в школах, потому что работая репетитором в свободном графике, который они строят под себя, они получают больше, чем в школе.
1: А работать получается удобней, ну, просто с точки зрения занятости.
0: Никакой тебе ответственности, никаких тебе родительских собраний, бесконечных совещаний с директором школы.
1: Заполнение журналов.
0: Да, лишение премии и так далее за каждую маленькую провинность.
1: И как с этим быть? Давайте это обсудим. Это действительно проблема, которая требует обсуждения. Но еще, да, вот еще хотел о чем сказать, что дефицит ощущается везде. И в крупных городах, и в маленьких городах. И вот особенно в регионах как раз и ощущается этот недостаток педагогов. При этом у нас же есть интересный эксперимент, это психолого-педагогические классы, которые создаются в школах иногда, ну и кажется, да, что это будет часть профориентации, когда те, кто хочет пойти или по линии психологической подготовки, или, например, действительно хочет попробовать свои силы в педагогике, может пройти эти психолого-педагогические классы, но вот дальше незадача.
0: Нагрузка, высокая нагрузка у нас по-прежнему у педагогов, и сейчас учителя действительно перегружены, в среднем они работают 18 учебных часов в неделю, а чтобы как-то нормально зарабатывать, хотя бы приблизиться к средней зарплате по региону, они берут полторы, а то и две ставки. Это явно перегрузка при такой сложной работе с детьми, и если педагог постоянно работает в две смены, да, то он быстро выгорает. Очень быстро выгорает. Ну и не забываем, что каждый учитель делает очень много неоплачиваемой работы. Это проверка домашних заданий, заполнение электронных дневников, проведение классных часов, каких-то экскурсий.
1: Внеучебная деятельность,
0: да. Ну вот, кстати, по данным Минпросвещения, в учебном году, в этом учебном году в школах работает более 1 миллиона учителей. Но к 30-му в системе образования потребуется дополнительно 200 тысяч преподавателей. Это заявление главы Минтруда Антона Котякова. А где взять эти 200 тысяч? Как оставить еще тех, кто работает?
1: Давайте это обсудим с директором лицея номер 369, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, Константином Тхостовым. Он с нами на связи. Константин Эдуардович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот тема, которая нас не отпускает, это тема, как оставить молодого педагога в школе, как сделать так, чтобы он не уходил из системы образования. Есть ли здесь, на ваш взгляд, какой-то рецепт?
2: Есть рецепт, и рецепт кроется в следующем. Ну, во-первых, наши педагогические вузы должны наконец-то уйти от болонской системы к специалитету. Потому что если в моем дипломе написан учитель математики и физики, понятно, чем я с детьми занимаюсь в классе. А чем занимается бакалавр образования – вопрос. И вот здесь как раз-таки очень важный момент, что меня учили не только предметам, но и методикам их преподавания, возрастной психологии, физиологии и так далее. Я знаю, что делать с детьми в любой ситуации, чего не знают бакалавры. К тому же у меня была очень четкая профориентация на свою будущую профессию. Я осознанно 1 сентября пришел с дипломированным специалистом сразу на уроки. В большинстве своем, к сожалению, этого не происходит. И в вузах работают люди, которые ни одного дня не проработали в школе, а значит, ничем заинтересовать будущего учителя не могут. Отсюда люди с дипломом учителя наполовину, более чем в 50% случаев, уходят из профессии, даже не сделав первого шага. Хотя, обратите внимание, в июле месяце президент Российской Федерации подписал указ об особом статусе учителя, где прописана главенствующая история для молодых специалистов, что в первый год они получают наставническое сопровождение и быстро, становясь на крыло, вливаются в нашу государствообразующую профессию, ну, позволяет детям все-таки с уверенностью смотреть в завтрашний день.
0: Да, вот смотрите, в прошлом году активно обсуждали возможную обязательную отработку в школах. То есть если тогда даже министр просвещения Сергей Кравцов называл такую идею, ну, неплохой. Стоит расширять целевой набор, об этом говорили. И в прошлом году такая инициатива была. Ну, не обязательная, а можно было подписать договор о том, что тебя обязательно заберут в школу. Вроде бы тебе гарантируют рабочее место. Но по такой программе такие договоры подписали всего 6 тысяч абитуриентов. Это 7% от всех поступивших на бюджет. С чем это связано? Вроде бы казалось, удобная система.
2: Но люди идут просто за высшим образованием.

0: званием, а не за специальностью и за профессией, в отличие от нас, которые шли уже, понимая, что они будут делать. Просто у меня к оставшимся 93% простой вопрос. А кто будет учить ваших детей? Кто? Если вы сами не идете в школу, понимаете? У нас общество, к сожалению, в 90-е заболело лютой болезнью под названием потребительство. И вот мы никак не можем выздороветь, никак не можем встать на ноги и окрепнуть. Если всего 7% идет в школу, это правильная цифра, то 93% со своими дипломами уходят в любые сферы. Но кто же будет, тогда почему они требуют от того, чтобы их детей учили и школы были обеспечены профессиональными кадрами? Вот вообще нестыковка. И вот здесь еще раз повторюсь, очень важно, чтобы мы перенастроили на сегодняшний день систему подготовки профессиональных кадров во всех сферах. В первую очередь в государствообразующей сфере образования. Потому что каждый из нас имеет школьный аттестат. Можно не иметь диплом о высшем образовании, но школьный аттестат у каждого человека есть. Поэтому учитель, он формирует будущее, и настоящее, и будущее нашей страны. В школе формируется экономика. А значит, учитель – это не просто человек-предметодаватель, это человек, который формирует всю повестку, текущую и будущую нашей Родины. Это очень важно. И если 93% разворачиваются и уходят из этой системы, но вы же понимаете, что у нас ни про экономику нормальную, ни про будущее говорить очень сложно.
1: И вот здесь как раз появляется то самое, о чем мы говорили. Образовательная услуга, что сегодня, получается, педагог – это сотрудник какого-то сервиса, который представляет нам эту самую образовательную услугу.
0: Вот это категорическое зло, понимаете? Но пенять на эту историю, на мой взгляд, это не совсем верно. Все-таки вузы формируют государственную повестку. Очень важно, что помимо того, чтобы они учили профессии, погружали в профессию, они еще должны заинтересовывать в профессии. Ведь учитель без горящих глаз, он обречен на то, чтобы не сделать эти первые шаги. Государство крайне заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты притекали в отрасль. Посмотрите, какая у нас, какие гранты для молодых ученых. Посмотрите, какие возможности в регионах для молодых учителей и врачей. Но и врачи, и учителя почему-то делают первый шаг в сторону от своей профессии, вне зависимости от тех мер социальной поддержки, которые и на региональном, и на федеральном уровне предусмотрены.
2: Ну вот уходят они в репетиторство, на онлайн-платформы, в онлайн-школы они уходят. То есть они остаются заниматься тем, что им нравится, что им нравилось, но не в школе. Почему?
0: Это от лукавого. Потому что репетитор — это как раз-таки совсем история про другое. Если учитель учит, то ребенок учится, а семья его любит и воспитывает своего собственного ребенка. Но вот что такое репетитор в системе образования, ну, знаете, это вопрос. Эдак мы скатимся еще к дореволюционному периоду. Единственная, на мой взгляд, положительная история в 1917 года, это то, что у нас доступность качественного образования была предоставлена всем. И вот это очень важно. И потерять это мы не можем на сегодняшний день. Безграмотность, мне кажется, она бесперспективна в принципе. Поэтому давайте мы все-таки будем следовать здравому смыслу. И учитель будет учить, врач будет лечить, а семья будет любить и выполнять демографические задачи.
1: И воспитывать.
2: Да, знаете, живая тема у нас среди слушателей, очень много сообщений приходит. Зоя, в частности, пишет: никакого тебе общения с детьми, зачем тогда вообще идти в пединституты, особенно если ты учился на бюджете? За счет государства, между прочим, и дело не только в загруженности учителей. Должно быть призвание учить, получать достойную зарплату, да, но не зарабатывать любой ценой. Дальше Наталья делится опытом своего сына. Ее сына с отличием окончил Московский педагогический государственный университет по специальности педагог-психолог. Но в центре для трудных подростков продержался всего полгода. Мало того, что его взяли всего лишь на полставки, потому что одна из пенсионерок устала работать на две и отдала полставки новичку. Его всерьез не воспринимали ни директоры соседних школ, с которыми приходилось работать. Полставки – это мизерные деньги. На жизнь приходилось зарабатывать по выходным фотоателье. Нельзя так мало платить учителям. Вот пишет.
1: Это слушатели. Вот наши слушатели.
0: Согласен полностью, но здесь ошибка, конечно, и я бы все-таки проверил коллегу-руководителя психологического центра, который, ну, не совсем правильно ведет кадровую политику. Ведь две ставки для учителя-пенсионера – это, ну, не совсем логично и правильно. Да? Тем более педагог-психолог имеет на одну ставку 36 рабочих часов. Это по закону. Ну, какие полторы-две ставки могут быть? Это прямое финансовое нарушение, замечу я вам в прямом эфире. Поэтому у нас и получается, что где-то кто-то что-то недопонимает в государственной политике. Значит, есть органы надзора, которые быстро поправят все и расставят все по местам.
1: Так, может быть...
0: Жаль молодого специалиста, жаль.
1: Конечно, жаль. Но это... Так может, просто эти две ставки-то как раз складываются из того, что просто учителей нет, а учить-то кто-то должен. Вот и получается.
0: Так не будет никогда. Потому что здесь очень важно, чтобы любой руководитель на своем месте выполнял свою работу. Понимаете, зачем он приставлен? Поэтому у меня в этом году приход новых 40 учителей, добрая половина из которых молодые специалисты, которых опытные наставники будут ставить на крыло за этот текущий год. С тем, чтобы в следующем году у ребят и аттестация была, и конкурсы были. И по большому счету они не нуждались в каких-то дополнительных заработках. Это все возможно. Главное уметь понимать, что законы написаны для того, чтобы их исполняли, а не для того, чтобы двумя ставками мы перекрывали какие-то свои личные договоренности с человеком, который тебе удобен. А молодой специалист на остаточные полставки будет перебиваться и уйдет из специальности, хотя педагоги-психологи в школе жизненно важны. А тот педагогический вуз, который вы упомянули, прекрасная платформа, я знаю лично, для подготовки педагогических кадров, а не бакалавров образования, кстати говоря.
2: Да, и причем человек-то с отличием закончил. Он явно увлеченно учился, да, ему действительно нравилось. Он явно был на своем месте, если ему удалось закончить серьезный московский вуз с красным дипломом. Но вот потом он попадает в систему, и система его перерабатывает в буквальном смысле. Так же, как многие, знаете, поддержки и льготы для учителей и поддержки молодых педагогов действуют 3 года. Вот на 3 года люди приходят, а потом спустя 3 года они понимают, что не получают 20 тысяч, работая просто круглосуточно, пропадая в школе, и уходят. Вот с этим-то вот что делать?
0: Должен быть реестр молодых специалистов. Вообще, да, я давно говорю о том, что необходим в стране реестр врачей, реестр учителей, людей, которые не с фальсифицированными документами, да, в онлайн-школах, а люди, которые, реально получив государево образование, работают на государство и защищены государством, тогда вот эта общая тарификация будет четко показывать органам управления образованием, где все правильно происходит в рамках нормы, установленной президентом Российской Федерации, правительством Российской Федерации, руководством каждого региона, а где есть нарушения, куда выходят соответствующие надзорные органы и подправляют ситуацию. Потому что негоже у нас, мы никогда не избавимся от дефицита кадров, пока мы не будем знать, сколько у нас человек работает, кто эти люди и каким образом они социально защищены. Средняя температура по больнице не работает там, где речь идет о живых людях. Здесь это важно понять.
2: А да, где... вот те магниты, это уважение к профессии, нормальные, хорошие зарплаты, защищенность государства. Тогда молодые специалисты будут оставаться в школах. Благодарим вас, Константин Эдуардович. Константин Хостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта, был с нами на связи.
1: Да, обсуждали, кто остается в школах и как привлечь туда молодежь.
3: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
4: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
5: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
4: Ничего не нужно делать.
5: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
3: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
1: На календаре вторник, 8 сентября, 9 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. И этим утром с вами в студии Татьяна Главанова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Доброе утро. Продолжаем обсуждать наиболее важные проблемы для нашей страны. И в последние годы мы видим вот такой подъем волонтеров, волонтерских движений, общественных каких-то организаций, причем в которые привлекаются и стар, и млад.
1: И у нас в России появится программа материального и нематериального поощрения волонтеров, а также первый в своем роде профессиональный стандарт «Специалист по управлению социально ориентированными проектами». То есть это уже профессия, да? Не совсем волонтер, а именно специалист, который работает с проектами в социальной сфере.
2: Да, программа поощрения волонтеров и организаторов общественных движений – это вот одно из нововведений в ближайшее будущее. Участники, которые зарегистрированы на платформе добро.рф, знаем эту платформу, смогут копить баллы за свои добрые дела, и в будущем эти баллы можно будет обменивать на что-то приятное, например, бесплатные или льготные билеты в учреждения культуры, сходить там в театр, сходить в кино, сходить на концерт. Все это можно благодаря тому, что вы участвуете в волонтерских движениях. Развивать систему планируют последовательно. В общем, в 26-м, 27-м и в 28-м годах. Еще одно начинание на перспективу – это повышение информированности граждан о возможностях участия в добровольческой деятельности. Хотя вроде рекламируют и рассказывают о волонтерских движениях сейчас на каждом шагу, но мало. Мало. Хочется вовлекать как можно больше людей для того, чтобы они творили добро и помогали тем, кто нуждается.
1: И главное, чтобы это не становилось формальностью. Вот это очень важно, да, чтобы здесь, и чтобы это не было вот той самой погоней за какими-то дополнительными выгодами. Вот очень важно соблюсти этот правильный баланс. Потому что мы знаем, что иногда в добровольческую, волонтерскую деятельность приходят люди, которые сталкиваются лично с какой-то бедой, с какими-то проблемами. Они видят реальную проблему, которая, может быть, существует в их регионе, в их городе, а может быть, даже в их семье. И они пытаются помочь людям, которые оказались в такой же сложной ситуации. И как раз вот концепция содействия развитию добровольческой волонтерской деятельности до 2030 года, это включает в себя целый план мероприятий по ее реализации. И это как раз утверждено правительством. И вот такое системное развитие, платформенная поддержка, образовательная поддержка. Опять же, у нас есть целый ряд учебных образовательных дисциплин, которые интегрируются сейчас в работу вузов прежде всего, чтобы, во-первых, студенты узнавали о том, какая деятельность волонтерская есть, где они могут быть полезны, где они могут оказать какую-то помощь, содействие в зависимости от того, как они, собственно говоря, хотят, куда они хотят войти, в какую деятельность.
2: Еще из важного, что в стране появятся действительно понятные правила создания волонтерских движений, волонтерских проектов, проектов по помощи людям, потому что появится именно методология, да, что очень важно, что создает системность волонтерскому движению. В общем, это стратегическая инициатива «Добро, норма, жизни». Появится даже корпоративное волонтерство и его стандарты. Ну, и все это будет набор проверенных решений и практик для регионов, непосредственно влияющих на рост показателей национальной цели, доли граждан, участвующих в волонтерской деятельности. Сейчас, конечно, у нас есть чем похвастать, потому что волонтерскую деятельность так или иначе вовлечены миллионы наших граждан, для которых помощь тем, кто рядом, и неравнодушие являются осознанным жизненным выбором. Взять тех же доноров, например, да, у нас очень сильно развивается это движение, потому что это не только реклама, это какая-то социальная ответственность граждан, потому что все больше и больше, например, проводятся акции по сдаче крови, костного мозга. Люди перестали думать, что это что-то страшное, опасное, их не касается. А люди захотели помогать людям. И это очень важно.
1: Ну, немножечко цифр. Немножечко цифр. Это реализация, вот концепция, о которой мы говорили, направлена на то, чтобы достичь важную цель — вовлечь в добровольческую общественную деятельность не менее 45% молодежи. Пока показатель держится в районе 24%. А общее участие граждан в добровольческой работе сегодня достигает 28%. Но при этом 67% россиян рассматривают возможность стать волонтерами. Им необходимо, конечно же, понимать некоторые инфраструктурные решения, то чтобы они понимали, видели некие точки, где их способности, где их желания могут быть реализованы. И как раз платформа Добро.РФ может стать такой, как раз и является таким инфраструктурным решением.
2: Кстати, из хороших цифр. За 5 лет количество волонтеров в стране выросло более чем в 3 раза. Это официальные данные вице-премьера Дмитрия Чернышенко. А у нас же праздник теперь есть, 5 декабря, День добровольца, и, собственно, хороший праздник, правильно сделали, что его официально утвердили, но по открытым данным единой информационной системы Добро.РФ, по крайней мере, на конец прошлого года в стране было зарегистрировано волонтеров более 9 миллионов человек, 9 миллионов 300 тысяч. А количество организаторов такой деятельности приблизилось к отметке 188 тысяч.
1: Ну вот я, как человек, вовлеченный в педагогическую деятельность, могу сказать, что сейчас в вузах реализуется большая тоже федеральная программа внедрения такой дисциплины под названием «Обучение служением». Это как раз помощь ребятам, помощь прежде всего первокурсникам. Ее внедряют, начиная с первого курса, где рассказывают о том, в какие социально значимые проекты требуются волонтеры, и молодые ребята, пока еще их даже молодыми специалистами нельзя назвать, но это социально ответственные и социально активные молодые люди, которые готовы подключиться и попробовать свои силы в этой программе. Пока программа новая, и могу сказать одно, что очень важно, чтобы она, это прежде всего касается моих коллег-педагогов, была именно практикоориентированной, потому что очень часто бывает так, что вот волонтерство — это не значит, что мы просто пришли и посмотрели, как работает та или иная социально ответственная организация. А это значит, что мы попробовали что-то сделать, что-то полезное, поняли, в чем возникает потребность. Мне очень нравится, вот, когда говорят о волонтерах, когда говорят о добровольцах, я всегда вспоминаю слова Редьярда Киплинга. Он сказал следующее. «Однажды вы встретите человека, которому не нужны ни деньги, ни власть, ни слава, и вы поймете, насколько вы бедны». Мне вот, когда я действительно вижу людей, которые работают вот в этих социальных проектах, я понимаю, что это их касается прежде всего, потому что они видят реальную социальную проблему и не просто пытаются ее решить, а действительно ее решают.
2: Вот ты знаешь, что прекрасно, что у нас не только волонтерское движение на уровне государства, но и на уровне компаний. И даже придумали специальный конкурс проектов корпоративного волонтерства, называется «Чемпионы добрых дел».
1: А это еще тоже, это тоже очень важное направление, потому что каждая компания выделяет у себя бюджеты на корпоративную социальную ответственность. И, соответственно, здесь очень важно понимать, что это как раз те социальные вопросы, которые решаются в точках присутствия компании, да, в тех городах, где компания работает, где работают ее предприятия.
2: С нами на связи руководитель гуманитарной миссии Народного фронта Анатолий Корниенко. Анатолий, доброе утро.
1: Здравствуйте, Анатолий.
8: Добрый день.
1: Ну, очень хотелось бы как раз вот поговорить про эту концепцию содействия развитию добровольческой деятельности. Да, как вам кажется, какие основные элементы сейчас, в чем нуждается современная волонтерская деятельность в России и чем поможет концепция в ее развитии?
8: Смотрите, мне кажется, самое главное – это внимание и уважение к волонтерству. Сейчас мы видим, сколько молодых ребят и девушек хотят принимать и принимают участие в разноплановых действиях в направлении гуманитарной миссии. Это и ликвидация последствий, и помощь после обстрелов, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, надо молодежь поддерживать и всеми возможными способами ее еще более завлекать в это направление.
2: Да, ну вот материальное и нематериальное поощрение волонтеров, насколько это будет, не знаю, привлекательная мера, мне кажется, волонтеры идут не совсем за этим, они идут за ощущением, что ты не один, за желанием помочь людям, да, которые нуждаются в тебе, быть полезным обществу. Тем не менее, не добавит ли это людей, которые придут за теми поощрительными баллами, компьютерными играми и так далее?
8: Мне кажется, те, кто идут реально, чтобы помочь, те, кто за вот этот командный дух, за достижение поставленной цели, им это только будет как дополнительное поощрение. А те, которые думают за финансовое свое, да, благосостояние, конечно, такие люди могут попасть в круги к тем, кто как раз за идею.
1: А вот как выявить, позволит ли все это выявить тех, кто действительно за идею? Мне кажется, что именно самое главное, чтобы в волонтерстве приходили и оставались те, кто именно готов этой, тем всем заниматься за идею, а вовсе не за какую-то там похвалу или какие-то дополнительные, неправильное слово, наверное, ну, бонусы.
8: Ну, ситуация сейчас в волонтерской стране вышла на принципиально новый уровень. Это уже там не разовая акция, а системная работа, в которой люди приходят там не только чтобы помочь, а найти там тех людей, с которыми дальше будут двигаться по жизни. Это товарищи, друзья, ну и так далее. Вовлечены, ну, там, миллионы жителей. И для них это осознанный выбор.
2: Да, ну вот смотрите, для многих волонтеров сейчас, по крайней мере, пытаются систематизировать и придумать новые профессии, защитить волонтеров и координаторов от выгорания. Вот здесь удастся ли массово внедрить эти практики в некоммерческих организациях, чтобы защитить самих волонтеров, самих участников от того же эмоционального выгорания?
8: И я думаю, да. Учитывая то, что там включают программу поощрения, да, баллы на Добро.ру, которые можно будет там обменивать на билеты в музеи, театры. Также там эти баллы помогают при поступлении, дают дополнительные очки для вузов.
2: А что с системой наставничества в волонтерстве?
8: Я не до конца понял.
1: Есть ли сейчас у нас в системе волонтерства развитая система наставничества?
2: Опытные волонтеры учат молодых, конечно, волонтеров.
8: Конечно, конечно. Сейчас Росмолодежь продумывает курс по волонтерству, там, где принимают многие организации, в том числе и Народный фронт, участие по тому, как стать волонтером, в какое направление уйти, там, гуманитарные миссии и так далее. И я могу там с уверенностью рассказать вот за нашу молодежку, да, у нас есть гуманитарная миссия, проект, где приезжают молодые ребята с разных регионов, у них проходит курс тактической медицины, их погружают во всю историю, как раз что СВО там началось не 22-го года, да, я имею в виду вся ситуация с 14-го. Как правильно оказывать помощь, как собирать...
1: Да, важно, когда вот такие системные решения находятся в том числе и в волонтерской деятельности. Спасибо. Руководитель гуманитарной миссии Народного фронта Анатолий Хрниенко был с нами на связи. Говорили о концепции содействия развитию добровольческой деятельности. Ну, а мы, Татьяна Голованова и Павел Цурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи, процветания.
2: Берегите себя.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых.
9: Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
10: На правах рекламы.
11: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
12: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
11: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
12: Абсолютно верно.
11: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
12: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции «Радугу прозрения» можно использовать и дома тоже. Прибор «Радуга прозрения» – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 25 33. Я повторю, 8 800 777 25 33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
11: А почему прибор называется радуга прозрения?
12: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу тремя световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать. Его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Палчу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
11: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 25 33 8 800 777 25 33 бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор радугу прозрения может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
12: Что отличает аппарат радуга прозрения от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
11: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
12: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Радуга прозрения». 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33.
11: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
12: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слойка сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятие. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат «Радуга прозрения» применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракты, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
11: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России.
13: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
14: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли массированный удар по военным целям на Украине. Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией. В Госдуме торопят с подачей заявлений по семейному налоговому вычету. Подробности далее. Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным целям на Украине, поразив объекты оборонно-промышленного комплекса, распределительные центры военных грузов в Киеве и области. Кроме того, под удар попали объекты в порту Черноморск и танкер с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в Минобороны. Напомню, сегодня истек трехдневный мораторий на удары по Киеву, который был объявлен президентом в связи с визитом в Россию и на Украину американских дипломатов. ФСБ России показала кадры задержания 21-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в покушении на российского генерала. Киевского агента схватили в Астраханской области при попытке выехать из страны. На допросе Николай Кочу признал вину и рассказал, что за убийство военного ему пообещали 70 тысяч долларов.
2: Я гражданин Республики Молдова. Я наблюдал в Инстаграме, мне попалась реклама по поводу о работе. После этого я оставил свои данные, и со мной вышли на связь. И предложили встретиться и встретились. После того предложили сотрудничество. Я согласился. Я проходил подготовку на полигоне в Киеве. Там меня обучали стрелять и работать с взрывами веществами. Меня отправили в Россию с заданием убить российского генерала.
1: Со слов агента, в Россию он проник через Эстонию. Кураторы поддерживали с ним связь через Телеграм. Кочу передали координаты тайника с оружием, которым тот должен был убить саратовского высокопоставленного военнослужащего. Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией. Его длина составила 200 километров. Это не просто символическое сооружение, а необходимая часть пограничной безопасности Финляндии. Такое убеждение высказал в интервью телерадиокомпании «Эле» министр внутренних дел страны Мари Арантанин. Строительство забора велось с марта 2023 года. Сооружение высотой почти 4,5 метра оснащено системами технического наблюдения. Решение закрыть пассажирские переходы на границе с Россией финны объяснили попыткой снизить поток мигрантов из третьих стран, а также пресечь угрозу безопасности и якобы организованные Москвой гибридные атаки. В России продолжается досрочное голосование по выборам депутатов очередного созыва. Такой формат открыли для жителей и рабочих из труднодоступных мест. Накануне свои голоса отдали камчатские специалисты, которые несут дежурство в районе вулкана Узон и долине гейзеров на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Краевом избиркоме. Аналогичным образом свой выбор делают оленеводы, военные, метеорологи и экипажи судов. Для них пункты голосования открываются прямо в акватории моря. Напомню, россияне проголосуют за ту или иную партию на следующей неделе с 18 по 20 сентября. Оформление страховой пенсии по старости станет проще. С нового года выплаты будут назначаться автоматически, и для этого не надо будет приходить в социальный фонд. Такие разъяснения РИА Новости дал эксперт по повышению финансовой грамотности при президентской академии Екатерина Медякова. Она напомнила, что сейчас для оформления досрочной пенсии или пенсии по достижении определенного возраста необходимо подать заявление через портал на госуслугах, в ряде случаев лично посетить соцфонд. С 1 января формирование пенсии будет носить беззаявительный характер, правда, для этого необходимо заранее проверить правильность и корректность всех начислений, предупредила эксперт. В Госдуме торопят с подачей заявлений по семейному налоговому вычету. Срок подачи документов завершится 30 сентября. Об этом агентству ТАСС напомнил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Напомню, с этого года семьи с небольшим доходом, в которых двое и более детей, имеют право вернуть из бюджета часть внесенного за прошлый год НДФЛ. В итоге сумма налоговой ставки составит не 13%, а 6%. Получившуюся разницу вернут налогоплательщикам. Для оформления выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратной величины регионального прожиточного минимума. Атаки на логистическую инфраструктуру ведущих маркетплейсов не приведут к повышению цены на товары. В этом успокоил соотечественников президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Интервью ТАСС он дал накануне в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, платформы работают в привычном для них режиме. На отдельных участках идет перестройка логистических цепочек, а в ряде регионов скорректированы сроки доставки. слову, Почту России обеспечат антидроновыми ружьями. Оружием оснастят почтовых служащих. Такое распоряжение выпустило правительство, сообщает ТАСС. В перечень самообороны вошли 9-миллиметровые пистолеты, травматика, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты. Оружие будет выдаваться в зависимости от выполняемых задач, в которые входят в том числе охрана почтамта, сопровождение денежных средств. Россиян научат цифровой грамотности. Поручение подготовить соответствующее предложение Путин дал еще в феврале, и вот накануне правительство объявило об окончании работы над концепцией. Об этом рассказал накануне глава Кабмина Михаил Мишустин. В документе россиянам расскажут о правилах поведения в цифровом пространстве, правовых основах работы с нейросетью, а также обучат алгоритму действий в случае столкновения с цифровыми преступниками. Как пояснили в правительстве, эту концепцию распространят во все социальные организации, а также в МФЦ и банки. Особое внимание в ней уделят пенсионерам, которым подробно распишут принцип работы в цифровом пространстве, уточнили в Кабмине. В многонациональной России говорят на 155 языках. Такую статистику приводит РИА Новости по случаю Дня языков народов, который впервые отмечается в стране в текущем году. В Российской академии наук, к сожалению, отмечают, что на грани исчезновения оказались 15 языков, носителями которых являются всего от одного до нескольких десятков человек. К числу вымирающих лингвисты относят в том числе караимские, крымчакские, ижорские, тундровые, энецкие и ительменские. И только двум языкам в России ничего не угрожает – это русскому жестовому и, собственно, речевому, добавили академики. Британская парашютистка сумела выжить при падении с 3-километровой высоты. Эту удивительную историю рассказала газета Sun. Холли Уифен, опытная парашютистка, и в день инцидента участвовала в групповом прыжке на аэродроме Лангар, недалеко от Ноттингема. Вскоре после прыжка другой парашютист случайно ударил ее ногой по голове, отчего спортсменка потеряла сознание. На нераскрывшемся парашюте женщина пролетела свыше 3000 метров и приземлилась на хвойное дерево. В результате Уифен осталась жива, однако получила перелом левой ноги и повредила позвоночник. Парашютистка уже идет на поправку и собирается вернуться к любимому хобби. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Экс-футболист ЦСКА Родриго Бекао покинул турецкий Фенербахче и прилетел в Москву. Он пройдет медосмотр перед арендой в родину. По информации портала «Чемпионат», стороны полностью договорились о сделке. Клуб РПЛ заплатит бразильцу 600 тысяч евро за сезон. Это треть его зарплаты в Суперлиге. Российская теннисистка Диана Шнайдер и бельгийка Элиса Мертенс вышли в четвертьфинал теннисного US Open в парном разряде. В третьем круге они были сильнее дуэта австралийки Элен Перес и представительницы Нидерландов Демис Хурс 7-5, 6-3. Далее по сетке им досталась пара Сэ Шуэ из Тайваня и Елена Остапенко из Латвии. Теннисистка Мира Андреева назвала свою соперницу по 1/8 финала US Open Анастасию Потапову путеводной звездой. Напомню, россиянка обыграла ныне представительницу Австрии 5-7, 6-4, 6-3. По словам Андреевой, она всегда равнялась на более взрослую спортсменку и сумела найти с ней хорошее взаимопонимание вне площадки. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии. Напомню, КАС дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил по случаю от декабря 2021 года. Срок отстранения истек минувшей зимой. Дело Валиевой в ЕСПЧ объединено с жалобами еще 7 спортсменов из России, в их числе триатлонистка Елена Данилова, прыгун в высоту Александр Шустов, а также биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. Хоккеист СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер петербургской команды Игорь Ларионов. Нападающий получил повреждение в первой игре нового сезона КХЛ с Ладой. До этого он выступал за американский Колорадо. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 20-22 градуса без существенных осадков. Во Владивостоке 17-19, ожидается сильный ветер. В Иркутске 20-22 градуса. В Мурманске 10-12, кратковременные дожди. В Иркутске, в Красноярске 22-24, в Уфе 25-27. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве без осадков и всего 14-16. Сейчас в столице 9 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы и составляет 747 миллиметров ртутного столба.

0: Последний день лета. Новая пластинка.
1: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
6: Второй мост через Волгу – железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
7: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Схинин и Юрий Геворкян, и, конечно же, ваша, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992, и не забывайте про социальные сети «Радио России», там много дополнительного контента, а еще там нас можно не только смотреть, вернее, не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции машем ручками, передаем привет и показываем, что все, что вы видите и слышите, произведено нашими собственными ручками, по-живому, по-настоящему. Иногда Дима позволяет себе использовать чат GPT для подготовки к программам, но ведем-то мы все сами. И гости у нас тоже живые, настоящие, все в режиме реального времени происходит, прямо на ваших глазах.
8: А что ты сдаешь
7: добавь
8: коллегу?
7: Добавь что-нибудь.
8: А что ты коллегу сдаешь?
7: А что, это нормально? Сейчас все используют?
8: Ну, все используют, да, для поиска информации. Чтобы не сидеть ты час рыть информацию, а он тебе за 15 минут все выдает.
7: Вот. Мы поговорим сегодня про футбол, про формат...
8: Про социально значимую тему футбола. Ну да, Юра тут до эфира пока не включил микрофон, что-то тут мне объяснял про социальность. Я не согласен, потому что аргумент такой себе был.
7: Хорошо, мы сейчас, когда дойдет дело до социальной значимости формата Кубка России по футболу, аргументы свои приведем. После футбола мы поговорим про водное поло в формате 4-4. Впервые прошел чемпионат мира, мужская сборная.
8: Прям мозгодробительный формат, на самом деле.
7: Прикольный формат.
8: Слушай, ну взять и замиксовать что-то там из правил тенниса в водное поло. И вот эти сеты, ну это прям... как-то
7: тебе не понравилось?
8: Очень тяжело воспринимается. Это вот знаешь, как на начальных этапах новый формат Кубка России тоже все никто не понимал, что за путь РПЛ, что за путь регионов.
7: Вау. Но я так скажу, для тех, кто не очень часто смотрит водное поло, я думаю, это большинство наших зрителей, со всем уважением к водному полу,
8: да.
7: Со времен Советского Союза водное поло у нас очень сильно утратило свои позиции, будем откровенны. Для тех, кто не очень часто смотрит водное поло, этот новый формат также...
8: Ну, непонятен, как
7: нет,
8: и старый.
7: Нет, я имею в виду, что он также непривычен. Просто у них, как у неофитов, которые не погружены в водное поло, кажется, что ну нормально, 4-4, динамично, круто. Вот. Ну а в завершении поздравим Саратов, который стал чемпионом России по пляжному футболу. Вот
8: неожиданно нас... прям вообще.
7: Да.
8: В Саратове пляжный футбол.
7: Да. Вот сегодня у нас все про игры с мячом. Давайте начнем с главной.
0: Наша трибуна. Футбол.
8: Итак, Юра сейчас объяснит нашим радиослушателям и подготовит наших экспертов, почему он, собственно говоря, решил зацепиться за формат нынешний Кубка России и притянуть за уши социальную значимость.
7: Я зацепился за слова Тимеркана Сундукова, защитник Динамо Махачкала. Что это не значит? Что за неуважение и к клубу, и к игроку?
8: Ну, ты понимаешь, чтобы нашим радиослушателям объяснил.
7: Я знаю, что, кроме вашего любимого Тюкавина, больше никого не осталось, что ли?
8: Ты все переживаешь, да?
7: Нет, я не переживаю. Тебе больно? Просто с каждым новым интервью Тюкавин все меньше и меньше симпатии к себе вызывает, поэтому я думаю, нам нужно больше людей.
8: Как истинному болельщику Спартака Юре больно до сих пор от поражения в столичном дерби.
7: Конец сезона покажет. В общем, Тимеркан заявил, что новый формат Кубка России, который на самом деле уже не новый, сколько ему, года?
8: 22-го.
7: Да, 4 уже года. Это очень тяжелый формат. Главный аргумент против, что сейчас нету такой возможности, чтобы до финала Кубка доходили Тосно или Курский Авангард. Праздники для болельщиков провинциальных.

0: на предыдущей стадии в Астрахани собирался полный стадион на матч «Волгоря». В Нальчике на предыдущей стадии собирался полный стадион, когда играли нальчинский «Спартак» и «Алания» выдали просто сумасшедший матч. Невзирая на статус команды и на принадлежность к лиге. Сейчас, я так понимаю, поехали в Майкоп, где «Дружба» будет. И тоже будет организован наверняка полный стадион, сумасшедшая программа. Может быть, и команды дадут какой-нибудь фестивальный футбол. Так что путь регионов, он как бы живет своей жизнью. Другое дело, что, да, команды из пути регионов не добираются регулярно до клубов премьер-лиги. Только 4 команды попадают в 1/16, куда уже спускаются РПЛ. Представители из своего группового этапа. Но да. При этом кубок жив.
1: Нет, на, я матч, не говорю, что кубок матч, не жив.
0: Матчи собирают да большое количество зрителей на трибунах, а зрительская аудитория у экранов кратно возросла. Ну, правда, тут надо делать скидку на увеличенное
1: количество
0: матчей.
1: Проблема же не в том, что кубок не жив. Кубок жив. Кубок Мы жив. Регулярно освещаем кубок, радуемся победам или... Иногда не победам. В общем, поддержка РФС прекрасная, но Тимиркан-то не про это говорит, а про то, что большие команды не приезжают, стали реже приезжать в регион.
0: Ты представляешь? Это единственный минус вот этого формата.
1: Да, это большой минус, на самом деле.
0: Насколько он минус? Давай у наших экспертов узнавать, насколько это минус.
1: На связи с нами как раз Андрей Вдовин, шеф-редактор проекта «Комсомольской правды» КП «Спорт». Андрей, доброе утро. Очень-очень, как всегда, рады вас слышать.
2: Доброе утро, аналогично, как раз доброе утро вам из Майкопа.
1: Ого, спасибо. Вот. Андрей, вот...
0: С кем там «Дружба» играет, я просто не помню, Андрей.
2: Это не важно, потому что «Дружба» сейчас сначала приветствует всех остальных делегатов Российского футбольного союза. Здесь и Аршавин, здесь и Филимонов, и Ари. И, в общем-то, видели, как вчера здесь встречали их, вы бы поняли, что как раз вот... С проблем популяризации, проблем, что большие игроки, пусть и не в статусе действующих футболистов, приезжают в регионы, это сейчас как раз все очень здорово работает.
0: Так. Ну вот, все тебе ответ.
2: Нет, ну там на самом деле ответ простой, вот, ну, слышал вашу дискуссию, слышал ваш спор, да, и мнение замечательного футболиста Сундукова. А давайте вспомним, сколько клубов из низших дивизионов доходили именно до весенней части, да, где вот они встречаются. Вот сейчас
0: ты
2: вот встречаются
0: про старую клубы. Формулу, да?
2: Да, да, именно про формулу, да. Там тоже там не больше, чем 4, там больше, чем 4, это значит, ну, как-то странно, странненько было.
0: Ну, да, там, потому что да, говорили, там просто, говорили... Андрюш, да, просто вспомните, просто у команд, которые по старой формуле жили, но все-таки жили достаточно долго, ну, были значимые достижения, типа победы Тосно в Кубке, участие Крыльев Советов, на тот момент представителя ФНЛ в финале Кубка России, да, там Енисей, Авангард доходили до полуфиналов. Это да.
2: Да, да, такие сказочные были тоже истории, да, да, да, сейчас сказка сложнее.
0: Но сказка как, есть. Да? Мы помним Макрон.
2: Пробиться через этот сказочный лес, да, стало сложнее. Это правда. Это действительно. Но мы же помним, почему такой кубок, формат кубка был введен, да, потому что нет возможности участвовать в Еврокубках. А клубам, таким клубом премьер-лиги, ну, не знаю, все равно больше люди смотрят на клубов премьер-лиги, да, и топовым клубам нужна больше соревновательная практика, больше количество матчей, больше количество матчей с сильными соперниками. И мне кажется, вот если ту самую сказку, о которой мы говорили раньше, принесли в жертву как раз топ-клубам, чтобы у них было больше соревновательной практики, больше соревновательной, и у нас было больше матчей, на которых интересно смотреть, конкурентных матчей, мне кажется, что ну, это оправдано в данный момент.
1: Ну а если слушай, топ-клубы подожди, будут. Погоди, если топ-клубы будут не с 1/16 начинать Кубок России, а с 1/64, допустим.
0: Ну, с какого перепуга? Всегда начинали с 1/16. Потому что в премьер-лиге 16 команд.
2: Да, да, да, да, да, да, нет, всегда ходили. Тут смысл в другом, да, что групповой этап нужен или не нужен, и можно ли в групповой этап встроить, ну, сколько там, 4 или 8 клубов из низших дивизионов. И по календарю это, к сожалению, невозможно. Да, потому что календарь таким образом не синхронизируется между ФНЛ и между премьер-лигой. А так бы хорошо бы, да, чтобы в каждой группе было, условно говоря, по 4 команды премьер-лиги и по одной дополнительной еще, чтобы 5 команд было в каждой группе и по одной дополнительной из ФНЛ или даже из лиг ниже.
1: Ну, с первой-то лигой у нас более-менее одинаковый календарь у РПЛ.

0: По турам не совпадает, по турам, по переездам. Ну, я так понимаю, что...
1: Еще три тройника в этом сезоне у первой лиги. Ну, я это я имею в виду, когда матч тура в Медвик, ну, в середину недели садятся. Поэтому очень сложно, на самом деле, синхронизировать. Поэтому, да, живут. И ты не забывай, у нас есть... Вот смотри, Андрей приехал сейчас в Майкоп. Дружба играет с Енисеем. Дружба выступает во второй лиге «Б». Есть еще буфер, вторая лига А, а Енисей — это первая лига. То есть они, по сути дела, приезжают, ну, Грант, слушай, Ташуев привозит, сам Ташуев привозит команду.
2: У которого Гвардиола учился, как
1: да.
2: мы знаем.
1: Привозит. Слушай, в конце концов, это что, тебе не вывеска? Это, по крайней мере, встреча с клубом через дивизион. Это не соседний дивизион, это через этаж.
2: Ну, с одной стороны, да, когда через этаж, ты с соседом через этаж встречаешься, а другое дело, когда к тебе сосед из пентхауса спускается.
1: Не-не-не, стоп.
2: В котором играют Соболев,
1: когда к тебе Лушенков. Приходит великий Гетсби, да?
2: Гетсби, это что-то на японском.
1: Нет-нет, Гетсби приходит, да, ты понимаешь, что ты на его фоне несостоятелен. А тут, в принципе, тут же дружба, я тебя уверяю, она покусается с Енисеем. А если приедет условный Локомотив? Нет, давай не Локомотив, давай Динамо.
0: Да, вот, да,
1: давай приедет Динамо, пусть даже и с сильно смешанным составом, потому что все-таки кубок, давай не будем забывать, это еще и возможность дать практику молодым и резервистам. И это далеко не худшие представители, на самом деле, футбольной нашей прослойки, потому что некоторые команды обладают там как минимум хорошим полуторным составом, да? И мы прекрасно понимаем, что у той же дружбы против московского Динамо, ну, это будет легкая прогулка для бело-голубых, которые, по большому счету, им не нужна. Не нужна даже вот ради того, чтобы приехать и поторговать собой, да, вот чисто медийно. Ну,
2: причем молодежь поиграет.
0: Молодежь-то и так поиграет.
1: Да.
0: Даже в нынешнем формате. Тут вопрос не в этом. Вопрос в том еще, что окей, там сразу там один матч в гостях, да, проведет клуб премьер-лиги, а потом все равно же следующий матч он будет проводить дома, насколько я понимаю,
1: да.
0: Прежнему, да. И, в общем-то, второй праздник футбола в регионе, о котором мы так печемся, да, он все равно пропадает. И, ну, не знаю. В данном случае, да, когда нет Еврокубка, в данном случае, когда нет возможности топ-клубам играть дополнительно посреди недели, мне кажется, вот Кубок России в данном формате, он себя оправдывает. Вопрос, нужно ли его будет менять, когда мы вернемся в Европу?
1: Я думаю, вопрос не стоит, вынуждены будем менять, потому что у нас, ну, как минимум, 4 команды пойдут в Еврокубки.
2: Это как ты посчитал? У нас уже рейтинг упал до, я не знаю, каких низин. Нам придется заново рейтинг набирать.
1: Ну, набирать придется, но 4 места у нас есть и в Еврокубках на данный момент.
2: Сейчас. Я думаю, там через квалификацию эти все 4 места.
0: Да, там мы с квалификацией все повылетаем, замечательно.
1: Не, ну если, да, если повылетаем, это одно, если не повылетаем, это другое.
2: Эти 4 места, во-первых, у нас в лучшие годы, по-моему, было 4 места.
1: Я не про Лигу чемпионов, я вообще про Еврокубки.
2: Я понимаю.
1: Нет, у нас 6 было.
2: Но все равно, мне кажется, эти места в квалификации, это... Ну, хорошо. А, Андрей, вот вы сами говорили, что сказка стала сложнее. А нету вот... Может быть, это и плохо, потому что вот Дима вспоминал историю Акрона, который сколько? 5 клубов московских подряд?
1: 4. Прошел, 4. На 5-м спотыкнулся.
2: На 5-м Но это уже не московский. Он же там, а не московский.
1: Ну, про представителей премьер-лиги мы говорим.
2: Да, но там еще была серия именно из московских.
0: Да. Ну, я помню, да, там Торпедо они обыгрывали, как раз я тоже был на этом матче. Но, опять же, Акрон здесь не очень релевантный пример. Почему? Потому что клуб тольяттинский, а играл он в то время в «Жигулевске», да, собирал какую-то аудиторию, там несколько тысяч, там 2-3 тысячи, по-моему, приходил. Но, опять же, это не та история, чтобы домашний клуб собирал город вокруг себя, объединял и привозил туда в город, в свой именно город, команду премьер-лиги. Так что «Акрон» здесь не совсем релевантная история. Хотя, конечно, такое чудо было, через этот кубок они о тебе дали знать стране, и, в общем-то, поэтому их и ждали в премьер-лиге.
2: Да, я имел в виду, что для нейтральных, скажем так, болельщиков это была большая история. Не для тех болельщиков, которые у Акрона есть, а вот те, которые просто слышат в новостях, что какой-то провинциальный клуб выбивает.
0: С этим согласен. С этим согласен, но они же следили за этой историей по заметкам, по обзорам. Вряд ли кто-то прям вот целиком садился и смотрел матч Акрона с тем же торпедом и дать
1: Макуткину кубок. Да, я тоже думаю, что замечательные рилсы из Майкопа сейчас тоже поднимут интерес и просмотр. Я тебе серьезно говорю, ну что там, Аршавин сейчас что-то почеканит. Слушай, Андрей, я тебе серьезно говорю, видео из Нальчика, когда там Нальчик уже в дополнительное время два мяча отыграл в серии пенальти, выбил Аланию, ну слушай, там...
0: До сих пор об этом вспоминают.
1: Да, да, да, это
0: же... Майкоп приезжает, да, и они все равно там местные люди вспоминают именно ту историю и хотят оказаться на месте Нальчика.
1: Да, поэтому все зависит от того, как подашь. Там сам по себе футбол так себе был, если честно, да? Ну, кроме эмоционального накала в концовке и вот этого вот безумного потом вылета на поле футболистов Нальчика, которые просто сотворили какое-то маленькое футбольное чудо.
2: Как подашь, это зависит от самого местного от клуба тогда зависит. Получается.
1: От Андрея.
0: От меня тоже. На самом деле от того, от принимающей стороны тоже очень много зависит, потому что, например, вчера, да, тот же Аршавин смотрел на, как называется, джигитовка, да, когда вот люди и на конях, и там замечательный танцор, который кидался кучей кинжалов, да, и я думаю, что из этого видео оно получится очень неплохо.
1: Не, лучше видео получится, если Аршавин будет кинжалы кидать.
0: Ну, пока такого не было, будем надо.
1: Ну, предложите ему, там главное не в людей.
2: Ну, посмотрим. Ну, в общем, я в меньшинстве. Я и Темиркан Сандуков оказались в меньшинстве по поводу того, что новый формат уже не новый.
0: Вы тебя еще покажете в премьер-лиге вместе с махачкалинским «Динамо».
1: Да. Не, вопрос у меня в самом деле, рано или поздно наши клубы вернутся в Европу и как трансформируется этот формат? Потому что не забываю, этот...
2: Вернут старый.
1: Нет, этот формат очень хорошо продается. Если вернут старый, то доходы РФС, спонсоры, все это, конечно же, опять сожмется до не самых
2: приятных. Может быть, этот формат хорошо продается, потому что
1: там
2: без рыбий и рак рыба.
1: Соловей, согласен, но тут надо все-таки учитывать и тот вариант, что он и интересен. Там много матчей статусных, много играют команды премьер-лиги между собой. Пусть даже и это полуторные составы, но все равно там иногда тоже вылетает сумасшедший карнавальный футбол.
2: Да, вы тоже надеялись на карнавальный футбол, когда Бителло говорил, что приедут к вам Плата с Мартинсом. Карнавала не будет, как
1: пел. Гутьеррес едет, чего-то.
2: Да, что хорошо. Ты...
1: Да.
2: Как могу, скрашиваю себе горечь поражения.
1: Андрей, спасибо большое.
2: Спасибо большое. Напомним, это был супер Андрей Вдовин, шеф-редактор проекта «Комсомольской правды» КП «Спорт», прямиком из Майкопа. Развеивали наши с Темирканом Сундуковым опасения Андрей и Дима, что новый формат Кубка не дает... пользы провинциальному футболу.
1: Слушай, провинциальный футбол даже на матче Кубка своего выводит полуторные тоже составы.
2: Через минуту вернемся.
3: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
3: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
6: Ну, я стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
8: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
3: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновская. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наша трибуна.
2: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Скинин, Юрий Геворкян и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. До паузы обсуждали новый, вернее, уже нынешний привычный формат Кубка России по футболу. Порадовались за команды региональные, которым жалуют, хоть и редко, но с настоящим размахом праздника. Клубы большие из премьер-лиги. Дима и Андрей Вдовин меня переубеждали, что волноваться не о чем. Но ладно.
1: слушай, смотрится, продается, что тебе еще нужно?
2: Вот, да.
1: Скажи мне честно.
2: Нет, все хорошо, убедили.
1: Навалились, а ты только страдаешь задавили. Из-за того, что в новом формате кубка вместе с сундуком ты страдаешь, что вместо привычных там трех матчей в регионах, куда приезжает клуб премьер-лиги.
2: Один.
1: Ну, да? Ну, да. Максимум два.
2: Вот ты прошелся по Темиркану Сундукову сегодня, я не знаю, чем он тебе не угодил.
1: Хороший футболист. Хороший футболист, отличный защитник, чего еще.
2: Вот, хорошо. Ну, ладно, не только за футбол будем переживать и радоваться. Есть, но у нас еще и поводы для гордости в водном поло.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: В выходные завершился чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. Первый в истории в таком необычном формате. Наши сборные выступали с флагом и гимном России. Выступили, на мой взгляд, довольно успешно. Девушки взяли бронзу, парни взяли серебро. Неплохие результаты.
1: Надо просто, во-первых, конечно, объяснить, что это новый формат. Причем, что интересно, World Aquatics... придумывая его, не пыталась, вернее, не держала в голове заместить классическое водное поло 7-7, а как бы развить и подтолкнуть интерес к олимпийскому виду спорта, как водное поло. Да, потому что красивая картинка, это в Хорватии, в Дубровнике, на территории, в акватории старого порта все это проходило. Mm-hmm. Это для организации подобных турниров не нужны большие бассейны, можно проводить на открытой воде. Все достаточно динамично, там играют со сетами. Пятиминутный сет, в котором 20 секунд на атаку, и полевой, и, вернее, вратарь и три полевых. Часто появляются такие, создаются ситуации, когда один в один игрок остается с вратарем. Там бывают сумасшедшие счета. Играют 4 сета, и если по итогам 4 сетов победитель не выявили, ну, тоже 2-2 может быть, да?
2: Да.
1: То серия пенальти.
2: Все, это в принципе... для тех, кто, чтобы люди не думали, что почему все матчи заканчиваются с одним счетом 3-0.
1: Все ну, 3-0, 3-2, да.
2: То все есть... как в волейболе.
1: Да, и, ну, в принципе, да,
2: кстати. И как Дима сказал, это в Дубровнике, где снималась «Игра престолов», да. Поэтому на фоне голливудских декораций вот
1: жалко,
2: такой...
1: вот не использовали какую-то трехмерную графику, чтобы драконы пролетали.
2: Ну, хорошо, ты подскажешь организаторам идею, почему бы и нет. Мы хотим результаты этого прекрасного чемпионата мира обсудить вместе с нашим гостем. Это Олег Жолобов, спортивный комментатор, спортсмен-ватерполист, мастер спорта международного класса. Олег, доброе утро. Очень рады вас слышать.
1: Доброе утро.
6: Да, доброе утро, коллеги. Вы так прекрасно рассказали, что, как говорится, тут добавить нечего уже. Даже не только рассказали, но еще и предложили организаторам действительно сделать. Я был неоднократно в Дубровнике со студенческой сборной, с командой Московского государственного университета, за который долгие годы выступал. Прекрасный город, очень любит водное поло. Но интересная деталь, что когда наши девчонки обыграли команду Австралии, трибуны были практически пустые, потому что в Хорватии не очень, к сожалению, уважают женское водное поло, хотя начинают развивать, а вот мужское они просто до безумия любят. Поэтому, если вы помните чемпионаты мира по футболу, там даже хорватские ватерполисты в шапочках ватерпольных сидят. А, так, на всякий случай, да. Они как бы подчеркивают и отношение к этому виду спорта. Вот там уже трибуны были переполнены, они там пригоняют пиратский корабль. В Дубровнике есть «Дикая лига». «Дикая лига» почему? Потому что там играют очень рано. В апреле месяце начинают играть в Адриатическом море. Если судья... судил неправильно, то одна из команд бросает его в воду. Ну, то есть это не такая традиция. Вот поэтому назвали «Дикой лиды». Вот. Я посмотрел эти матчи с удовольствием. Конечно, играть в морской воде, хочу сказать, ну, небольшое удовольствие иногда бывает, потому что она же разной температуре бывает. Mm-hmm. Температура. Это в бассейне она зафиксированная. Вот. А здесь игроки, кстати, может быть, если вы обратили внимание, ну, вдруг видели, что называется, кто-то из наших радиослушателей, то игроки постоянно находятся в воде запасные. 8 игроков в каждой команде, и они не на скамейке сидят, а в воде, чтобы делать так называемые быстрые летучие замены.
1: Да, бедненькие, мерзнут.
6: У этого вида спорта есть. Там и мяч меньше у мужчин, и поле меньше, и ворота поменьше. И как забросили мяч, тут же начинается атака, моментально, как в баскетболе. От своего кольца, от своих ворот, поэтому к этим правилам нужно еще приноровиться, и действительно, честь и хвала нашим девчонкам и нашим ребятам, которые поднялись на пьедестал почета, и вот мы повторили успех, правда, тогда была Олимпиада в Сиднее 2000 года, когда наши ребята выиграли серебро, мы проиграли венграм, а наши девчонки выиграли бронзу, и по итогам Олимпийских игр 26-летней давности мы стали лучшей федерацией в мире. А здесь нужно еще дополнительно поздравить наших ребят, потому что мы на чемпионатах мира, Европы и на Олимпиадах без медалей много лет оставались, и вот здесь мы второе место заняли, но я считаю, что это очень хороший, достойный результат.
2: А как вы думаете, Олег, это будет это не разовый чемпионат мира, будут еще у нас чемпионаты мира впереди, и как зрители на них во всем мире, не только в Хорватии, реагируют?
6: Коллеги, сложно сказать, потому что водное поло очень специфичный вид спорта, он хоть и первый вошел в программу Олимпийских игр, в Париже вторая Олимпиада, не было еще ни футбола, там, ни гандбола, ни регби, ни баскетбола, ни волейбола. Ватерполисты уже играли на мировой ярмарке в Париже. Ну вот я вам сказал уже, да, что на мужчинах заполненные трибуны, по-моему, тысяч там 5 или 7 было для водного пола. Это очень хороший результат, имеется в виду по зрителям. А на женщин никого. Поэтому, когда играют хозяева в той стране, где проходит чемпионат, то приходит много. А когда играют гости, то приходит мало. Это не футбол. Здесь есть своя специфика. Поэтому я думаю, что это очень хороший пробный шар. Они специально выбрали это место, потому что я смотрел трансляции. Там все время показывали пляжи, фуникулер, как люди там едут. Старый Град в Белграде, то есть Дубровники, простите. Это достояние мировой истории, культуры. Под охраной ЮНЕСКО находится. Не случайно выбрали это место. Специально порт. Там еще в 1926 году у них чемпионат проходил по водному полу, они играли тогда, не было таких специальных бассейнов. Вот, поэтому надо смотреть, понимаете, потому что многие команды не привезли основные составы. Вот у нас
1: но это про мужской турнир, а у женщин там, по-моему, достаточно крепкий был состав.
6: Нет, там не у всех, но вот, например, Австралия была тоже не основным составом, тут надо справедливости. Это их проблемы, кого они привезли, понимаете, да, это как бы к нам не относится, да, хотите выигрывать, приезжайте, хотите прийти в паб и сказать девушке, кто хочет поехать в Дубровник отдохнуть за счет Федерации Австралии, пожалуйста, это ваше личное дело, мы-то здесь в чем виноваты? Мы выставили состав, он был у нас на 80%. Не то, что из состава, который играл у нас в Суперлигу в Сиднее, там буквально несколько месяцев назад, это был практически стартовый состав, там Екатерина Прокофьева, капитан нашей команды, который очень здорово сыграл, ну вообще всех девчонок, не буду кого-то особенно выделять, чтобы, не дай бог, не обиделись еще, вот, а поэтому, я думаю, нужно смотреть, понимаете, как это пойдет, это очень действительно интересный формат, его используют, он развивает игровое мышление. Вот, во всем мире, посмотрите, у нас баскетбол 3-3 вошел в программу Олимпийских игр, у нас пляжный волейбол уже давно, у нас сейчас падал, где очень быстро люди учатся играть, он просто затмевает в каких-то вопросах, может быть, ну, я не знаю, там, теннис, да, не хочу теннис никак обижать. Вот, это еще и угода молодежи, потому что молодежь, она не хочет долго чему-то учиться сейчас, понимаете, они хотят быстро все освоить. Хоккей 3-3 у нас есть, баскетбол есть вообще у нас, 1-1, да. У нас там есть мини-футбол. Поэтому, возможно, это веяние и пробный шар, который после этого турнира покажет, насколько это интересно. А тут же интересно в чем заключается? Зрители и спонсоры. А спонсоры зависят от зрителей. Если у вас было 1,5 землекопа на трибунах, ну, навряд ли кто-то вам будет давать большие деньги. Сами понимаете.
2: Даже
6: если, драконы будут прилетать, вам, понимаете, то это как бы проигрышный вариант. А если у вас интерес зашкаливает, а если у вас на трибунах 10 тысяч, а у нас есть мировой рекорд в Белграде, там, по-моему, 16 или 18 тысяч смотрели чемпионат Европы, когда сербы играли. Сербы трехкратные олимпийские чемпионы по водному полу. Вот это да, понимаете? Но опять интерес к этой стране, у этой стране, а в других странах. Ну, у нас Олимпийские игры после войны никто, кроме европейских сборных, не выигрывал. Понимаете? То да. есть у нас есть специфика в своем виде спорта.
2: Да, Олег, спасибо большое за потрясающий рассказ, очень эмоциональный, честный. Я думаю, один этот рассказ уже в копилочку популярности водного пола 4x4 свои 5 копеек внесет. Олег Жолобов, спортивный комментатор, спортсмен-ватерполист, мастер спорта международного класса, человек, чрезвычайно увлеченный своим видом спорта, рассказывал нам про чемпионат мира по водному полу 4x4. Ну а мы двигаемся дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Поздравляем пляжный футбольный клуб «Саратов», который стал чемпионом России. Впервые обыграл в серии пенальти сборную Санкт-Петербурга. И, в общем, радуемся победе. И больше всех, наверное, радуется наша коллега из Саратова, Елена Тёмкина. Елена, здравствуйте.
7: Да, да, здравствуйте. Весь Саратов радуется. Клуб был основан всего в 2023 году, если быть уж совсем точной, то 16 марта. И уже в первые годы команда показывала отличные результаты. Она становилась бронзовым призером чемпионата России в 23 и 24 годах. Ну и, конечно же, главный триумф случился 6 сентября. Команда впервые в своей истории стала чемпионом России. Правильно сказали, обыграла в финале сборную Санкт-Петербурга. О том, как выигрывали, о поддержке болельщиков, о традициях, попросили рассказать главного тренера команды Николая Крышанова. Вот что он нам рассказал.
9: Ну, я думаю, что, знаете, по потенциалу-то мы, наверное, может быть, и посильнее были, чем наш соперник. Но так как это был финал, и цена ошибки была велика, выбирали тактику на игру, исходя из того, что поменьше ошибаться. Поэтому так и сыграли. Вот. Всегда на трибунах присутствуют наши болельщики. И в этот раз не было исключением. И из Саратова люди приезжают, кто-то добавляется местный. Но в целом наших болельщиков всегда больше на трибуне, чем у остальных команд. Поэтому здесь мы жаловаться не можем. Мы можем только, наоборот, стремиться к нашим болельщикам, то, как они переживают, там они точно первые. У меня конкретно никаких традиций нет, я не суеверный. Если правильно сделать свое дело, не полениться, не дать слабину, и результат должен приходить. Тут дело не в суевериях, а в работе.
10: Елена, Дима вот в начале программы недоумевал, как это из Саратов и вдруг чемпионы по пляжному
1: футболу. Да нормально там, господи.
7: А что, почему вы так удивляетесь?
10: Не знаю, вот Дима теперь дает
1: заднюю. Я не даю заднюю, я просто так затравочку бросил. Нормально? Берег в Саратове, да. Водоемы есть? Есть. Все, пляж, значит, конечно, тоже присутствует.
7: Конечно. У нас, кстати, здесь проходили суперфиналы чемпионата России в 2024 году. Прямо на центральной площади монтировали вот этот вот стадион, да, поле с песком, который специально подготовлен для пляжников. Он не накаляется, чтобы им не обжечь ступни. Поэтому здесь пляжный футбол очень любят и следят за спортсменами. Вот, кстати, особое отношение трепетное у спортсменов к болельщикам. У нас такое аудиоприветствие есть от Алексея Лапина, атакующего полузащитника. Я тоже попрошу его теперь поставить.
11: Привет всем радиослушателям, болельщикам пляжного футбола. И Саратов впервые выигрывает чемпионат России. И для меня это, кстати, тоже впервые. Единственное, о чем я немного жалею, так это о том, что суперфинал проходил не в Саратове. Конечно, за этим успехом очень много работ. Также нас очень мотивировали наши болельщики. Когда видишь, как они выкладываются на трибуне, поддерживают нас в соцсетях, пишут комментарии, сообщения со словами поддержки, то очень хочется ответить им тем же, дать им то, что они уже давно заслужили. Очень рад, что у нас это получилось. Это победа не только пляжного футбольного клуба «Саратов», это победа всего города.
10: Ну как это прекрасно, когда болельщики заряжают игроков, а игроки...
1: Не обжигают пятки на специально подготовленные
10: пески. А игроки отвечают болельщикам взаимностью, находят время, чтобы записать поздравления, порадоваться, что у них есть такие фанаты. И, Елена, спасибо огромное, что так классно рассказали про то, как Саратов стал чемпионом России по пляжному футболу. И клуб, и город поздравляем с этой победой. Тем более, как сказала Елена, клуб довольно... молодой. Наверное, эта победа не последняя в его истории. Еще раз спасибо Елене Темкиной, но мы прощаемся с вами до пятницы. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо.
1: До свидания.
3: Наша трибуна. Безопасность страны, миграционная политика, историческая память и ценности, которые объединяют общество. Об этом предвыборные дебаты. В эфире «Коммунисты России», «Родина» и КПРФ. Слушайте 8 сентября в 14 часов на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
14: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним истории сразу двух песен, которые объединяют даты издания 1973 год. Первая композиция «Goodbye Yellow Brick Road» в исполнении Элтона Джона, а вторая «Knockin' on Heaven's Door» Боба Дилана. Начнем по порядку. В 1973 году Элтон Джон был уже популярным артистом. Альбом 72-го года, иронично названный «Don't shoot me, I'm only the piano player», «Не стреляйте в меня, я всего лишь пианист», утвердил его звездный статус. Для записи нового материала группа решила отправиться на Ямайку, однако райский остров обернулся кошмаром. Вместо комфортной студии музыкантов ждал земляной пол. Оборудование ломалось, студийные работники бастовали, а вокруг студии была колючая проволока. Это был провал. Команда спешно покинула Ямайку и переехала во Францию в поместье Шато де Рувиль с оборудованной студией. Ранее Элтон Джон уже работал в этом месте над прошлыми пластинками. Оказавшись в знакомом замке, музыканты испытали творческий подъем и работали постоянно. Берни Топпин, постоянный автор текстов песен Элтона Джона, писал стихи по утрам в своей комнате. Спускаясь на завтрак, он передавал листочки Элтону. Тот садился за пианино, и прямо за завтраком рождалась песня. Музыканты подхватывали, репетировали и тут же шли записывать. Элтон Джон знал, если он планировал выпустить двойной альбом в 73-м году, он должен быть не просто хорошим, он должен быть потрясающим. Это был символ статуса, требующий всеобщего внимания. Только рок-гиганты выпускали двойные альбомы. Вся запись песен заняла всего 18 дней. Эмоциональным и смысловым центром альбома, несомненно, стала заглавная композиция «Goodbye Yellow Brick Road». Это классическая фортепианная баллада Элтона Джона, но с текстом, который выходил за рамки типичной романтической истории. Название композиции «Прощай, дорога из желтого кирпича» — это прямая отсылка к фильму «Волшебник страны Оз» 1939 года, в котором дорога из желтого кирпича вела Дороти и ее друзей к исполнению желаний. Однако Берни Топпин представил символ по-своему. Его герой не стремится к изумрудному городу, а напротив, отказывается от него. В тексте обозначены разрыв с миром роскоши, где герой держит подобно домашнему питомцу и стремление вернуться к простоте фермерских полей. Для автора текста эта тема была актуальна. Наблюдая за экстравагантной жизнью Элтона Джона, он остро чувствовал внутренний конфликт между звездными излишествами и необходимостью настоящего покоя. Песню «Goodbye Yellow Brick Road» Элтон Джон исполнял в свой первый приезд в нашу страну. Это произошло еще в 79-м году. Текст и музыка нашли отклик у слушателей. Композиция популярна и сегодня. В известном списке 500 известных песен 20 века она занимает 390-е место.

Песня «Goodbye Yellow Brick Road» вышла в сентябре 1973 года. На два месяца раньше, в июле, появилась еще одна знаменитая композиция в исполнении Боба Дилана «Knockin' on Heaven's Door». Этот хит изначально родился как саундтрек к вестерну. В 1973 году режиссер Сэм Пекинпа пригласил Дилана написать музыку к фильму «Бет Гэррит и Билли Кид». Билли Кид был одним из самых знаменитых бандитов Дикого Запада. Бет Гэррит тоже был бандитом и другом Билли Кида, но в какой-то момент решил перейти на сторону закона, став шерифом. А значит, и уничтожить банду своего бывшего товарища. Для Боба Дилана это был первый опыт работы в качестве кинокомпозитора. Также музыкант сыграл и небольшую роль в фильме загадочного Элиаса, которого Билли подбивает присоединиться к себе. На момент выхода картина не получила должного внимания и признания со стороны зрителей и критиков, но известность картине принесла песня «Knockin' on Heaven's Door». Композиция звучит в сцене смерти шерифа Колина Бейкера, соратника Пэта Гэррита, смертельно раненого во время одной из перестрелок. При этом сам момент смерти Бейкера мы не видим. По сути, песня написана от лица умирающего шерифа. Выпущенная в качестве сингла через два месяца после выхода фильма, эта композиция стала международным хитом. Хотя перевод с английского «Достучаться до небес» является формально правильным и устоявшимся, более точный перевод фразы «стучась в небесную дверь», иными словами, находясь перед небесными вратами, то есть на пороге смерти. Позже в честь этого трека был назван другой нашумевший фильм «Достучаться до небес» 1997 года. На композицию записаны десятки кавер-версий, и, пожалуй, именно благодаря им песня и стала особенно популярной. Группа Guns N' Roses записала свой вариант для саундтрека к фильму «Дни грома», затем включив его в свой альбом 91 года «Use Your Illusion 2».

песня является и одной из любимых, и для самого Боба Дилана музыкант всегда включает ее в концертную программу. А в уже упоминавшемся сегодня списке 500 известных песен 20 века композиция занимает 192 место. И мы в завершении нашей радиовстречи услышим оригинал 73 года. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». И на этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и слушайте рок!

0: Радио России. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+. 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Авиабазы и заводы в Киеве стали этой ночью целями вооруженных сил России. Растет число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии. Москва и Белград договорились о запуске авиасообщений в Калининград. Подробности далее. Авиабазу ВСУ и два завода в Киеве разгромили этой ночью вооруженные силы России. Наша армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, атаковав объекты для производства и хранения беспилотников, крылатых ракет, а также транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения. Об этом сообщила Минобороны. В сводке пораженных целей называются авиабаза ВСУ Василькова в Киевской области, ракетный агрегатно-двигательный завод, а также завод железобетонных конструкций в самой украинской столице. Также поражены объекты в порту Черноморск Одесской области и танкер с горючим для ВСУ. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских боевиков на жилой сектор в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В результате вражеских ударов пострадали 10 человек, в их числе трое детей. Шестеро госпитализированы. Повреждены несколько домов в Саратове. Сейчас идет оценка ущерба. Тем временем погибшие есть в результате атаки беспилотников на АЗС в городе Стародуб Брянской области. Еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Всего за сутки в регионе уничтожили 81 украинских БПЛА самолетного типа. Об украинском конфликте не только говорил накануне Сергей Лавров. Министр иностранных дел России дал интервью телеведущей Юлии Меньшовой, в котором поделился своим видением текущей военно-политической обстановки. Глава внешнеполитического ведомства дал коллективному Западу совет лишний раз не суетиться по поводу новых идей по урегулированию кризиса, поскольку прежние старания раз за разом проваливались.
2: Предупреждений было много. Вариантов заключить мир было более чем достаточно. Был 22-й год, апрель, когда украинцы предложили на переговорах в Стамбуле вариант урегулирования. Борис Джонсон категорически им это запретил. Он тут где-то сказал, что он не запрещал, а сказал им: решайте, если вы будете воевать, то мы вас продолжаем поддерживать. Он врет. Вышла статья, где в одном из американских изданий, American Conservative, очень интересная статья, там перечисляется на двух страницах, как Запад не давал Украине подписать ею же Украиной предложенные инициативы об урегулировании, которые мы приняли. Поэтому пускай они там сейчас со своими новыми идеями не очень сильно суетятся.
1: Запад тем временем уже не пытается скрывать отказ от дипломатического подхода и поиска бескровных способов закончить войну. Напротив, глава Еврокомиссии Кая Каллас открыто заявляет о том, что путь к прекращению конфликта лежит через усиление военной поддержки Украине и давление на Москву.
3: В рамках кредита на поддержку Украины мы уже перечислили Украине первые 8 миллиардов 470 миллионов евро. Еще 6 миллиардов 100 миллионов евро одобрено, в том числе на системы противовоздушной обороны, которые сейчас особенно необходимы Украине. Мы также работаем над самым масштабным на сегодняшний день пакетом санкций. Больше поддержки Украине и больше давления на Москву – самый быстрый путь к прекращению этой войны.
1: Впрочем, среди европейцев растет усталость от этого курса. В польском городе Гнезно прошел антивоенный марш. Демонстранты требовали от правительства остановить втягивание в украинский кризис. По убеждению участников акции, местные власти превращают русофобию в национальный вид спорта. Очередным примером стал переполох в польском воздушном пространстве. Сегодня Варшава снова подняла в воздух истребители, сославшись на активность российской авиации. Между тем, европейцев атаковали украинские мошеннические колл-центры. В месяц с их счетов в карманы глобальной преступной сети утекает до миллиарда долларов. Такую информацию сообщил турецкой газете «Ай-1 Лик» бывший сотрудник одного из таких центров на Украине. По его словам, число занятых в этой сфере достигает 60 тысяч человек. Сначала он, как и многие другие, полагал, что вносит вклад в работу ВСУ против России, однако со временем понял, что истинная цель мошенников – украсть деньги европейцев. По данным турецкого агентства, на Украине сегодня насчитывается около 1000 мошеннических колл-центров. И вернемся в Россию. Коммунальные услуги подорожают с 1 октября. Рост тарифа будет зависеть от региона, уточнила в интервью парламентской газете зампредседателя Думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она напомнила о трехсоставной платежке, которая состоит из платы за коммунальные ресурсы, капремонт и содержание общего имущества. Средний индекс варьирования цен составит от 8% в Хакасии и до 22% в Ставропольском крае, уточнила депутат. В Москве индексация в среднем составит 15%. Максимальная планка может быть и ниже, поскольку у регионов есть свои специальные регуляторы, от которых зависит цена. На окончательную стоимость также влияет количество потребителей в семье, наличие счетчиков, а также способ оплаты за тепло, круглогодично или только в сезон, уточнила Разворотнева. До 12 человек увеличилось количество погибших в результате схода лавины в Безингийском ущелье Кабардино-Балкарии. Накануне спасатели вытащили из снежного плена тело еще одного участника восхождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасательные работы продолжаются вторые сутки. Снежная масса сошла на группу альпинистов в составе 33 человек неожиданно. В тот момент люди проводили ледовые занятия. Уцелевшие смогли вызвать спасателей. Неизвестной остается судьба пятерых человек. Сербия становится ближе для россиян. Москва и Белград достигли соглашения о запуске авиасообщений в Калининград и обратно. Как ожидается, рейсы будут выполнять сербские авиакомпании. Об этом сообщается в канале Министерства транспорта России в МАКСе. В ведомстве отметили, что это создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между российскими и сербскими регионами, а также позволит повысить транспортную доступность Калининградской области. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минтранс, авиаперевозчики Сербии пока не подавали заявок на полеты в Калининград, а дате открытия авиаперелетов пока не сообщается.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские паралимпийцы завоевали 7 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей в первый день чемпионата Европы по плаванию в Турции. Владимир Сотников стал победителем в классе С-12 на дистанции 100 метров на спине с результатом 56,55 секунды. Это мировой рекорд. Также золото взяли Андрей Николаев, Елизавета Сидоренко, Игорь Бобырев, Галина Федурина, Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Российский фигурист Матвей Ветлугин получил визу для участия в турнире серии «Челленджер Ломбардия Трофи». Соревнование состоится с 17 по 20 сентября в итальянском Бергамо. Ранее стало известно, что Николай Угожаев пропустит турнир. Пресс-служба МОК отказалась комментировать решение Международного союза конькобежцев отказать в выдаче нейтрального статуса фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину. Международный олимпийский комитет посоветовал обратиться в ICU напрямую. Степанова и Букин – серебряные призеры чемпионата Европы 2022 в танцах на льду. В прошедшем сезоне пара выиграла все внутрироссийские старты. Футболистка московского «Локомотива» Нелли Коровкина готова играть до 40 лет. Об этом она рассказала ТАСС. Цитата. «Я пока не задумываюсь о завершении карьеры. Я полна сил и энергии. Каждый матч дает второе дыхание, например, как игры со «Спартаком». Они делают внутри игрока еще больше заряда, поэтому хочется дальше играть, забивать и приносить пользу команде и в целом женскому футболу. Как получится. Чем больше, тем лучше». «Физическое состояние позволяет мне играть еще долго. До 40, как Игорь Акинфеев, вообще не вопрос», — отметила нападающая. У меня на этом все. До новых встреч.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» — имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Челябинске и Омске сегодня 27-29 градусов. В Иркутске 20-22, в Архангельске 11-13, без существенных осадков. В Петрозаводске 13-15, пройдут небольшие дожди. В Кирове 15-17, осадки. В Казани от 13 до 15, временами дожди. В Севастополе сегодня 23-25 градусов, в Нальчике 19-21, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве без осадков и всего 14-16. Сейчас в столице 12 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России.
8: На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
9: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
8: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
7: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
10: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
7: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани.

0: Слушаем.
1: Друзья, приветствую вас. Канал «Слушаем» начинает свою работу сегодня, во вторник, 8 сентября. Как всегда, в эти самые дни у микрофона Дмитрий Чернов. Как всегда, я рад приветствовать всех, кто слушает Радио России. Разумеется, напоминаю вам, что вы тоже участвуете в наших дискуссиях, в наших разговорах, в наших беседах на темы, которые сейчас я представлю. А в следующем часе у нас, например, будет тема о том, что в России может появиться институт жилищного омбудсмена. Нужен ли такой институт и что это будет значить? Будем говорить мы, что наконец-то в России до конца уже этого года разработают унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Сколько они будут получать? Как планируется выставлять все вот эти суммы по штатному расписанию? Каким оно будет? И насколько эти стимулирующие выплаты будут соответствовать ожиданиям медиков и так далее? Очень важная, интересная тема. Автомобильные новости у нас также ожидаются в следующем часе. Мы поговорим... Мы поговорим про, в частности, диагностическую карту. Мы поговорим про различные автомобильные новости этих дней последних. Поговорим о том, как разошлись фотографы-мошенники на улицах Москвы. Как не дать себя обмануть? Кто эти фотографы-мошенники? Чего они хотят от горожан и гостей столицы? Будет московский блок обязательно в следующем часе и в этом тоже. А в этом часе у нас будут экономические новости. Поговорим мы об ожиданиях экспертов, связанных с... 11 сентября, когда состоится очередное заседание Центробанка по ключевой ставке. Об этом побеседуем. Поговорим мы про безработицу. Мы, знаете ли, есть новости о том, что безработица в стране помолодела. И средний возраст россиянина, который не может найти работу, снизился с 38 до 36 лет. Вот такая вот интересная... тема для тех, кто ищет работу. Особенно это касается, конечно, людей, пусть не молодых, но в возрасте, так сказать, самым рабочим, что называется. Поговорим об этом, безусловно. И, в частности, поговорим мы про газированные напитки сладкие. Здесь появилась новость о том, что врачи стали чаще фиксировать жалобы пациентов на внезапное увеличение объемов живота. И вот среди возможных причин рост потребления в стране сладких газированных напитков. Как одно связано с другим, мы хотим понять и хотим также, друзья, выяснить, а сколько вы и потребляете ли вы вообще сладкие газированные напитки, насколько это опасно. Да, особенно для людей немолодых уже, например, есть кто-то, кто уважает сладкую газировку, пьет ее литрами в день и так далее. Ну и у нас, в частности, в этом часе, в конце часа, в московских новостях будет тема, которая касается, как мне кажется, всех. В России вырос спрос на вторичное жилье. Почему и насколько оно дорожает? Тоже новость довольно интересная. Побеседуем на эту тему. Ну а начнем мы сейчас с... разговоров о пожарах природных. Потому что режим чрезвычайной ситуации ввели в Беляевском районе Оренбургской области. Там сейчас очень серьезная обстановка. Там тушат ландшафтный пожар. Существует серьезная угроза перехода огня на территорию населенных пунктов. Местная администрация выпустила экстренное сообщение о том, что введен режим чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования. Спасатели и спецтехника непрерывно ликвидируют возгорание. Работы на месте координирует глава района. И сухая трава, как сообщал ранее ТАСС, загорелась в Оренбургской области на границе с Казахстаном. Огонь распространился рядом с населенными пунктами Беляевского района и Кувандыкского округа. Сейчас есть довольно серьезная угроза перехода огня на территории трех населенных пунктов. Мы поприветствуем с вами Николая Шматкова, эксперта направления Народного фронта аналитика, члена Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства. Николай Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, всегда кажется, что вроде наступила осень, и пожары должны пойти на спад. Насколько сейчас серьезная ситуация в Беляевском районе, и есть ли подобные сообщения из других регионов, приходящие к вам, например?

0: В данном СМИ горит не просто сухая трава, а горит сухая амброзия. Это вот такое инвазивное растение, которое аллергики хорошо знают, пыльца вызывает аллергию. Распространение по нашей стране началось лет 100 назад, но суть в том, что эти растения очень большие, то есть вот этот вот сухой бурьян, который стоит, он 2 или 3 метра, и биомасса там очень большая, интенсивность горения очень большая, поэтому вот такие инвазивные виды, видите, как осложняют нашу жизнь. И ситуация перехода огня из полей горящих и из лесов горящих на инфраструктуру, есть такие данные, есть обратные данные в том же Оренбургской области. Буквально на днях произошел переход огня из горящего поселка на лес. Вот, ага. Ну, хорошо, там люди не пострадали, и вроде как горели неиспользуемые домики, но все равно такое есть.
1: А в защитные линии и все прочие меры предосторожности вот, от переходов от ландшафтных пожаров на населенные пункты, они существуют сейчас? По каким-то нормативам, там, я не знаю, по кодексам лесным и прочим вещам?
0: Конечно, все это должны делать и муниципальные власти, и если это лесной фонд должен делать лесозаготовительные предприятия. Это ответственность прежде всего, конечно, властей местных, муниципальных, поселковых властей, но зачастую это либо игнорируется, либо делается формально. И я часто видел, проведена нереализованная полоса, вроде по правилам, трактор сделал, но сделано в начале сезона и к концу сезона, вот как раз сейчас к сентябрю, к октябрю, она зарастает бурьяном, бурьян высыхает, получается полоса сухого бурьяна. То есть из барьера по отношению огня мы получаем проводник огня. Это, конечно, недопустимо.
1: Ну что ж, спасибо большое. Будем надеяться, что все обойдется. Николай Шматков был с нами на прямой связи, эксперт направления Народного фронта аналитика, член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Беляевском районе Оренбургской области. Там серьезный пожар вспыхнул, и сейчас угроза перехода огня на территорию населенных пунктов существует. Татьяна пишет: сладкую газировку никогда не любила, предпочитаю пить кофе. Друзья, сегодня вопрос к вам. 8-925-222-99-92. Или же вы можете ответить в комментариях к анонсу канала «Слушаем» за сегодняшнее число в Макс-канале «Радио России». Пьете ли вы сладкие газированные напитки? В каком количестве? Примерном хотя бы напишите. Ну, в день, в неделю, в месяц, в год, как угодно. Потому что будем мы говорить, это серьезная проблема, и выясним через несколько минут, почему эта проблема серьезная, кто с ней сталкивается и что происходит. А сейчас давайте к экономике. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 11 сентября. И может оно стать первым за текущий год, впрочем, об этом говорят всегда, перед каждым заседанием ЦБ, где ключ останется без изменений. Ключ-то имеется в виду как раз ключевая ставка. Эксперты сомневаются в этом. Некоторые осторожно выражают оптимизм относительно того, что хотя бы на четверть, но ключевую ставку снизят. Кто-то осторожно полагает, что скорее всего оставят, а кто-то говорит, что могут даже и поднять ее во избежание некоторых каких-то непредвиденных последствий. Что на эту тему думает наш эксперт Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, мы узнаем прямо сейчас. Константин Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы что думаете? Как разделяете ли вы оптимизм тех, кто считает, что ставочка будет понижена все-таки? Хотя бы на четверть, но понижена.
2: Да, здесь такая уникальная ситуация, когда на вопрос, что может предпринять Центральный банк, можно ответить все, что угодно. Может и действительно повысить, исходя из того, что и раньше даже при менее негативных макроэкономических показателях они демонстрировали жесткость в денежно-кредитной политике. Может не изменить для того, чтобы присмотреться, и об этом они тоже говорят, что сегодня факторы складываются достаточно настораживающие. Но самое главное, чтобы они снизили. И мне кажется, здесь, если наша с вами передача может этому как-то поспособствовать, это тоже очень было бы правильно. Ровно потому, что мы увидели, когда рынок находится в недоумении, эксперты, инвесторы, мы граждане, непредсказуемые решения одно приводит к достаточно разбалансированному

0: сбалансированному поведению фондового рынка. Банки, мы с вами видим, большие и мелкие, вдруг неожиданно кто-то снижает ставки по депозитам, кто-то повышает. То есть вот подобного рода хаос, он как раз является следствием непредсказуемого поведения Центрального банка. И здесь, мне кажется, необходимо именно найти какой-то общий консенсус, решение, которое бы успокоило и инвесторов, и, собственно, граждан с точки зрения дальнейших ожиданий либо брать кредит, либо депозиты приносить, либо забирать депозиты. Мы видим, уход в наличные на сегодняшний день тоже становится определенной такой точкой, если не кипение, то напряжение. Так что, на мой вкус, конечно,
1: уход
0: центральный банк возьмет
1: на себя
0: ответственность и возьмет и снизит ставку. А в наличные мы видим, что их доля возрастает в денежном обращении.
1: Складывают их под матрас или все-таки предпочитают избегать электронных расчетов?
0: А вот эта история, да, умалчивает.
1: Да.
0: Да,
1: знаете, оптимисты...
0: Бизнес переходит, то ли под матрас, но да, тоже мы понимаем, что иметь что-то на черный день в условиях, когда может интернет барахлить, либо банки ограничить сумму, которую вы сможете снять со счета, конечно, некоторые граждане предпочитают вспомнить 90-е и проститься со своими дополнительными процентными доходами ради того, чтобы иметь вот где-то в ближнем доступе эти средства для того, чтобы пойти в магазин, купить продукты, оплатить какие-то услуги.
1: Константин Васильевич, вот те оптимисты, кто выступает за более мягкую политику Центробанка в грядущую пятницу, ссылаются на дефляцию, то есть вот на снижение потребительских цен. Если посмотреть, действительно дефляция зафиксирована, она в августе составила 0,08%, вроде бы смешно, но, тем не менее, цифры говорят, что дефляция действительно присутствует. Насколько это окажется серьезным катализатором при решении Центробанка, при определении, да, будущего ключевой ставки в пятницу?
0: Не насколько, мне кажется, потому что это имеет сезонный характер, и мы всегда очень приятно приходим в магазин за овощами, фруктами и видим, что цены не то что растут, а именно снижаются. Действительно, это, к сожалению, не имеет долгосрочного характера, и так что в этом отношении все-таки общий инфляционный фон остается достаточно напряженным, и Центральный банк вряд ли готов к тому, чтобы существенно смягчить денежно-кредитную политику. Он уже сказал, что он это смягчение до тех же 4-6 процентных пунктов ключевой ставки передвигает на 2028 год. Так что здесь нас ждет долгая дорога, но мне хотелось бы, чтобы она была уверенной именно по снижению ключевой ставки, смягчению денежно-кредитной политики.
1: Какую роль, на ваш взгляд, сейчас оказывают на в целом рынок, на экономику страны мировые цены на нефть, которые выросли на 2%, и, кстати сказать, стоимость барреля Brent, нефти Brent, да, впервые с 24 июля превысила отметку в $98. Оказывает ли это какое-то влияние?
0: Да, безусловно. Это, к сожалению, или к счастью, к сожалению, тут как угодно, со временным лагом. То есть мы примерно через 2-4 месяца увидим дополнительный приток валютной выручки. Это укрепит рубль. Товары импортируемые станут, если не дешевле, то точно не дороже. И в любом случае такая предсказуемость курса рубля, его крепость, она для нас является антиинфляционным фактором. Вот проинфляционных у нас достаточно много, а антиинфляционных у нас мало. И в этом отношении как раз это хорошая рыночная конъюнктура для привычных для нас товаров экспорта является очень положительным фактором. А в условиях наличия дефицита бюджета это тоже станет для нас дополнительным источником его финансирования.
1: Еще, Константин Васильевич, в школе мы коснулись темы Центрального банка. Здесь важно вот что отметить. В Центробанк за первое полугодие этого года поступило вдвое больше жалоб, вдвое, обращаю внимание, больше жалоб, связанных с продажей банками населению дополнительных услуг при кредитовании. Но ничего, похоже, банки не пугает, да, несмотря на то, что ужесточение наказаний для банков за вот такой вот обман потребителей у нас вроде законодательно существует. Касаются они в основном, эти жалобы, навязывания таких продуктов заемщикам или отказа возвращать за них деньги. Второе больше всего возмущает. Что, как можете это прокомментировать? Банки у нас ничего не боятся?
0: Нет, слава богу, у нас граждане становятся финансово грамотными, способны отстоять свои интересы, понимают, как вся эта регуляторика работает. И действительно, банки все-таки в нашей экономике остаются самыми доходными видами деятельности. Так что в этом отношении банкам ничего не угрожает, а их желание действительно заработать на всем как раз и должно упираться в вполне конкретное обращение граждан. Центральный банк, как мегарегулятор, все-таки, мне кажется, выполняет свою работу очень хорошо. И в этом отношении банки побаиваются, когда на них приходят много жалоб, потому что проверки становятся более дотошными, детальными в этих банках. Так что здесь, с одной стороны, мы пришли к тому, что банки хотят увеличить всеми способами, праведными и неправедными, свои доходы, а с другой стороны, конечно, вот это ограничение, связанное с проверками Центрального банка, для них является фактором достаточно болезненным. Ну, так что, ну, надо обращаться, не надо стесняться. Если вам кажется, что ваши права нарушаются, в Центральный банк напишем, это можно сделать даже электронно. И тут, поверьте, ничего плохого, кроме пользы, не будет.
1: Хотелось бы в это верить и посоветовать действительно тем гражданам, кто смущается перед масштабом Центробанка, писать жалобы на чуть менее мощные, но тем не менее все-таки серьезные наши банки, скажу так, известных цветовых, так сказать, гамм, да, выбранных, то, в общем, вот последуйте совету Константина Васильевича, и большое ему спасибо. Константин Ордов был с нами на прямой связи, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Будем мы еще отслеживать, кстати сказать, вот эту вот статистику по навязыванию дополнительных продуктов заемщикам, тем, кто жалуется на то, что вот взяли. Здесь у меня тоже произошла история с одним моим знакомым, который взял вроде бы кредит и застраховали его там на такую серьезную сумму, что когда он увидел, на какую, сколько денег с него взяли и вшили в этот самый кредит, он ахнул и побежал, между прочим, жаловаться, в том числе, по-моему, и в Центробанк. Чем закончилась история, не знаю, но как раз будет повод у меня и выяснить. Друзья, вернусь к вам через минуту, будем про безработицу выяснять, что происходит.
2: Радио России. Безопасность страны, миграционная политика, историческая память и ценности, которые объединяют общество. Об этом предвыборные дебаты. В эфире «Коммунисты России», «Родина» и КПРФ. Слушайте 8 сентября в 14 часов на Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем.
1: Взглянем, друзья, на статистику по безработице. И она удивляет. Средний возраст безработных в России в июле этого года составил 36 лет против 38 годом ранее. То есть безработица молодеет. Опасен ли этот тренд? И с чем это связано? С нами на прямой связи Анна Хрипченко, директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии. Анна Александровна, здравствуйте.
3: Дмитрий, добрый день.
1: Но, ну, получается так, что если мы раньше рассуждали на тему того, что у нас молодым людям, тем, кто закончил вузы и вышел на рынок труда, найти работу часто очень сложно, тем, кому 40+, найти работу довольно сложно, не говоря уж про тех, кому 45+, и 50, и так далее. Теперь у нас еще одна появляется головная боль, а при этом, при всем говорят, что у нас вроде бы рынок нуждается в кадрах. Слушайте, но 36-38 лет, мне кажется, это самый работоспособный возраст на сегодняшний день. Самый опытный во многом. По крайней мере, хочется в это верить. А чем вы можете объяснить, что молодеет у нас безработица в этом смысле?
3: Дмитрий, знаете, есть некая картина рынка. Я бы не совсем обозначала, что пожилым у нас везде дорога. Конечно, все еще сохраняется некий тренд более сложного восприятия возрастных кандидатов. Угу. Но при этом, наконец-то, рынок переворачивается, и синоним возраста перестал быть равен проблемам трудоустройства. Здесь, скорее, цифра 36 – это некий маркер, что... Вот достаточно большое количество кандидатов на рынке, то есть именно в этом сегменте возрастном самая высокая конкуренция. Ну и как у нас раньше было? Если ты молодой, значит, ты гибкий, адаптивный, дешевый кандидат. Если ты возрастной, то ты более опытный, но при этом дорогой. А сейчас как раз, когда у нас цифровизация, когда у нас многие рутинные функции и ручная работа постепенно переходят на цифры, на автоматизацию, конечно, сотрудники, которые более опытные, грамотные, имеют под собой экспертизу, становятся на вес золотом, потому что даже если они дообучаются, как минимум там, станки они не сломают, они уже точно не поработали. А молодых и тех, кто только входит вот в азарт, в амбиции, такие 35 лет – это как раз самый активный возраст, чтобы начинать управленческую карьеру, таким еще не всегда могут доверить вот эти самые станки. Поэтому первая реакция рынка такая.
1: Да, вот у нас, хорошо, станки понятно, но у нас ведь не только рабочие кадры ищут себе работу и трудоустраиваются, да, у нас есть там белые воротнички, у нас есть там средние какие-то, значит, менеджеры среднего звена и так далее, и так далее. У нас огромное количество, между прочим, я знаю людей, которые не могут найти себе работу по душе, по своей специальности, закончив медицинские вузы. Здесь вот как можете прокомментировать? Тоже ведь интересная история, да? Молодые управленцы у нас ищут работу, годами сидят без работы. Сейчас вот тревожная тенденция, что доля молодежи среди безработных увеличилась. Нетрудоустроенных в возрасте от 16 до 25 лет выросло у нас на почти 70 тысяч человек. Это очень тревожные звоночки, как мне кажется. Что думаете?
3: Соглашусь, тревожно, и действительно, вы верно заметили, что тренд в сторону омоложения безработицы существует. Мне кажется, что здесь очень важный фактор. Мы забываем о том, что возрастное поколение очень трудоспособное. И оно понимает, что такое дисциплина, оно понимает, что если необходимо, мы можем остаться доработать. И вот с этой точки зрения работодателю, конечно же, комфортнее и выгоднее брать себе сотрудника, который готов меняться, потому что он понимает, что изменения необходимы, но, с другой стороны, понимает свою ответственность, четкую дисциплину, и что он должен работать.
1: Я правильно понимаю, Анна Александровна, что вы плавно подводите, простите, что перебиваю, к тому, что, значит, вот у нас засидевшееся, значит, великовозрастное поколение ущемляет возможности для трудоустройства у тех самых молодых, в кавычках, людей 36-38 лет. Это хорошая новость, да. Я вам скажу. В каком-то смысле. Спасибо большое вам за комментарий. Анна Хлипченко, директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии. Но, друзья, всегда люблю повторять, история циклична и развивается по спирали. Поэтому, если мы еще 2 года назад говорили о том, что караул и тревога, что 45-летние, значит, и плюс не могут трудоустроиться, то сейчас, видите, проходит пара буквально лет, ситуация на глазах меняется. Что это значит? Это значит, что где-то через год, через два картина тоже начнет меняться. Поэтому те, кто сейчас вдруг впадает в отчаяние в поисках работы и безуспешности этого процесса, не советую опускать рук, а советую продолжать настойчиво искать работу. Обязательно найдете, поверьте мне. Теперь к той самой газировке. Спасибо, что присылаете сообщения. Все зачитываю, все вижу. Но сначала давайте обозначим все-таки еще раз тему, на которую будем сейчас говорить с нашим экспертом. Кока-кольные животики, так называют врачи вот эту вот проблему. У россиян, значит, растут животы от колоссального потребления сладкой газировки. Вдумайтесь в цифру. 1,6 миллиардов литров колы было продано только за 7 месяцев этого года. Миллиардов литров. То есть, ну, по сути, миллиард литров был продан в магазинах. Диетологи и гастроэнтерологи фиксируют рост жалоб от пациентов на «внезапно», в кавычках, появившиеся округлые животы. Казалось бы, вроде бы, не пиво и не жирная пища и не обжорство, а простая газировка сладкая. Так ли это на самом деле и может ли она способствовать увеличению объемов талии? Говоря деликатно, спросим мы у Елены Соломатиной, врача-диетолога, нутрициолога и кандидата медицинских наук. Елена Павловна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как вы относитесь вот к этим данным, к этим цифрам? И действительно ли такое количество, а количество, как мне кажется, гигантское, миллиард литров, да, газированных сладких напитков, способствует ли это набору веса у россиян?
4: Да, действительно, это способствует набору веса. И действительно, что в основном даже в области живота, потому что включается... очень много тех метаболических процессов, которые, собственно, к этому приводят. И дело-то в том, что вы сказали, что это даже не пиво, ведь пиво, оно не сладкое, но у него высокий гликемический индекс, то есть способность повышать уровень глюкозы в крови. А кола еще больше повышает уровень глюкозы в крови, потому что там еще и сахар, и там еще и газировка. А газация, она раздражает слизистую, и, соответственно, всасывание происходит еще быстрее. И она вообще ничем не тормозится. Если даже пиво, там какие-то закуски, там что-то присутствует, а колу мы пьем безо всяких закусок. Поэтому это такая мгновенная энергия, которую тут же нужно израсходовать. А кто у нас после стакана колы там бежит куда-то, да, час быстрой ходьбы или бега полчаса. Вот. А ее нужно мгновенно израсходовать. Почему? Потому что тот сахар, который будет плавать у нас в крови, он будет разрушать сосуды. И, соответственно, тут же инсулин, он расхватывает этот сахар и протаскивает в клетку. Ну, сколько клетка может, я же говорю, же надо потратить.
1: Да,
4: и излишки накладывает в жир. И дальше этот жир, он начинает сам диктовать условия. То есть это фактически уже эндокринный орган, который вырабатывает там ряд гормонов, он отвечает за воспаление, то есть он активирует иммунную систему. Кишечник нашим полезным бактериям ничего не поступает, но зато поступает нашим условно-патогенным бактериям, потому что они размножаются на сахаре. И дальше они начинают просто вот снижать резистентность.
1: Да.
4: Если наши полезные бактерии, они отвечают за то, чтобы у нас не было диабета, чтобы у нас не было ожирения и так далее, они вырабатывают определенные вещества. Но так как их становится меньше, соответственно, они их меньше вырабатывают.
1: Елена Павловна, те, кто потребляет газировку сладкую в таких количествах, вы знаете, они обычно говорят, что я не могу отказаться от сахара, от рафинадов, да, и не знаю, как это сделать. А вот дайте совет, да, может быть, поможет. Какие-то, может быть, вот сейчас, знаете, есть тренд на магний. Все, значит, поголовно в этот магний бросились, что, дескать, он снижает тягу к сладкому. Я не знаю, насколько это правда. Но как действительно можно эту тягу снизить? Поможем людям.
4: Это он снимает тревожность. А дело в том, что когда мы пьем что-то сладкое, у нас вырабатываются гормоны, тот же дофамин, там серотонин, которые помогают эту тревожность снизить. И поэтому, ну, тут, да, магний может помочь, и витамин группы В, но лучше еще добавить туда хром. Хром – это проводник глюкозы, потому что часто человек, он пьет, потому что у него энергии плохо проходит в клетку. Вот он выпил, да, он-то ждет, что будет как раньше, а клетка, она завалена, извините, жиром, она говорит, у меня столько энергии, что она прячет буквально там свои рецепторы и говорит, нет, мне больше ничего не надо. И человек остается без энергии, так скажем, клетка. В крови много, в клетке мало. Хром – проводник. Тогда...
1: Понятно. Спасибо.
4: А так есть...
1: Спасибо большое. Елена Соломатина, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Друзья, прислушайтесь. Прислушайтесь, если не можете от сахара, от рафинада. отказаться. Рафинад, сахар. Вот раньше говорили, сахар – белая смерть. Так и есть на самом деле. Почитайте, поищите информацию. А Елена Павловна дала вполне конкретный и очень хороший, между прочим, способ избавить себя от тяги к сахару. Хранитель времени далее. Андрей Светенко. Затем вернусь к вам. У нас будут московские новости.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
5: В этот день, в 1918 году, длившаяся к тому времени уже четвертый год война, была впервые названа Первой мировой. То есть именно так, как она теперь официально называется. Редкий случай, когда известно авторство. Такое название дал офицер британской армии и военный журналист Чарльз Репингтон. В то время он был довольно известной и даже популярной фигурой. В заметке, опубликованной в Morning Post, журналист употребил выражение по-английски, звучащее как «World War One». Это произвело сильное впечатление. Если это мировая война первая, то что следует ждать и продолжения? К сентябрю 18 года от войны устали все, и будущие побежденные, и будущие победители. Впрочем, в той же Британии Первую мировую и тогда, и сейчас чаще называют Великой войной, чего в отношении Второй мировой войны как раз не делается. Любопытно, что словарь Брокгауза и Фрона в начале 20-х годов 20 века предложил еще одно название – «Четырехлетняя война». Не прижилось. А в России практически еще с лета 2014 года официальные источники стали именовать начавшуюся войну Второй Отечественной, по аналогии с войной 1812 года, а в народе на бытовом уровне, опять же, никак не реже ту войну стали называть Германской. Что касается британского журналиста Репингтона, то он являл собой удачное сочетание профессиональных качеств военного и бойкое перо журналиста. Все, что становилось ему известно по части военных действий и их результатов, Репингтон, несмотря на очевидные ограничения, старался сделать достоянием гласности. И получилось так, что если в первой своей ипостаси он был сторонником консервативной политики с опорой на армию и флот, то с другой, как журналист, нещадно критиковал, невзирая на лица, британское военное руководство за ошибки, промахи, излишние потери. Так, после разоблачения Репингтоном коррупционной схемы при поставках боеприпасов в армию произошел крупный скандал. Британскому правительству пришлось создать отдельное, независимое от военных, министерство боеприпасов. Однако все это в конце концов закончилось для Репингтона плачевно. Он был обвинен в раскрытии секретной информации и исключен из состава военных корреспондентов. С вами был Андрей Светенко.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
6: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
5: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
6: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
5: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
6: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
5: А чего возникает эта болезнь?
6: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
5: А в каком возрасте обычно это начинается?
6: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
5: 45? Так рано!
6: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
5: Какие главные признаки? Начало угасания мозга.
6: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
5: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
6: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
5: О чем вы говорите?
6: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
5: Они реально настолько успешны?
6: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
5: И в чем разгадка?
6: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
5: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. +1 звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
6: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
5: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
6: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +1 звездочка 2203.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
6: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
5: Отлично. А как насчет побочных явлений?
6: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
5: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
6: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
5: А если перевести с научного на обычный язык?
6: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность — теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
5: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
6: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +1 звездочка 2203. +1 звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
6: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
5: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
6: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
5: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер +1 звездочка 2203. +1 звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
6: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, Не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее, сделать, так сказать, прививку от старения мозга, добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
5: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
6: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
5: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
6: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
6: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
5: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
8: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
9: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области. Силовики пресекли утечку персональных данных россиян через телеграм-канал. Авиацию задействуют для поиска пропавших в Кабардино-Балкарском ущелье альпинистов. Подробности далее. Вооруженные силы России взяли под контроль 2 населенных пункта Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. В этом регионе продолжает сужаться внешнее кольцо ВСУ. Противник зажат внутри у Малой Волчьей, Варваровки, Бузова и Нефедовки. В Харьковской области в окружении остается 1700 украинских боевиков. За прошлые сутки российские средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» и 713 беспилотников ВСУ самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок составили 1200 военных. Владимир Путин через несколько дней вылетает в Индию. 12 и 13 сентября в Нью-Дели состоится саммит стран-участниц организации БРИКС. Визит будет значимым для обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, отношения лидеров прагматичны и настолько искренние, что позволяют открыто обсуждать самые деликатные вопросы глобальной повестки. На полях саммита лидер России проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпинем. Напомню, формат БРИКС включает участие в организации 5 ведущих стран – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В МИДе изложили суть недавних обсуждений в Москве с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Российско-американский диалог опирается на тезисы Трампа, которые прозвучали еще год назад в Анкоридже. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому аналитику Эндрю Наполитано в программе «Большая игра». Он напомнил, что речь идет о невтягивании Украины в НАТО, а также признании штатами реалий на земле. Напомню, 16 августа 2025 года Путин на совещании в Кремле охарактеризовал переговоры как содержательные и приближающие стороны к нужным решениям. По итогам встречи Трамп переадресовал вопрос о дальнейших путях по урегулированию конфликта на Украине Зеленскому. Силовики пресекли утечку персональных данных россиян через телеграм-канал. В открытом доступе выкладывалась информация с личными данными, которые находились в базе данных операторов связи, кредитных организаций и органов исполнительной власти. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержан организатор данного ТГ-канала. Он согласился на активное сотрудничество со следствием. Ранее оперативники арестовали его сообщников, которые выступали в роли дропов, вербовщиков и кураторов. Минпросвещение запустит телефон доверия для помощи в решении конфликтных ситуаций в российских школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на втором Всероссийском съезде родительских родительских комитетов. По его словам, такая линия заработает уже в пятницу. Туда можно будет обратиться по любым вопросам. Эксперты будут разбираться в каждой конкретной ситуации. Авиацию задействуют для поиска пропавших в Кабардино-Балкарском ущелье альпинистов. Об этом рассказал руководитель пресс-службы МЧС по региону Кантемир Беров. По его словам, сегодня спасатели нашли тело еще одного участника группы.
2: Специалисты МЧС России при проведении поиска обнаружили тело еще одного погибшего альпиниста. Судьба пятерых людей остается неизвестной. Работы осложняют опасный пересеченный рельеф в условиях повторного схода снежно-ледовой массы. Планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России для проведения обследования и доставки специалистов на место проведения поисково-спасательных работ. 46 человек находятся на территории альплагеря «Безинги».
1: Число погибших к сегодняшнему дню достигло 12 человек. Напомню, лавина сошла с горы Безингеймском ущелье республики позавчера вечером. На маршруте в этот момент оказалась группа из 33 альпинистов. 10 человек из группы смогли спастись, 6 из них госпитализированы с различными травмами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Российские ученые нашли безопасный способ от ожирения. За помощью исследователи обратились к природе. Специалисты Института фармации имени Нелюбина-Сеченовского университета разрабатывают безопасное средство на основе дигидрокверцетина, который добывается из лиственницы. По словам директора института Галины Раменской, это мощный природный антиоксидант, который нашел себе новое применение. О сроках появления нового препарата для похудения ученые пока не говорят. Но, впрочем, начать худеть можно прямо сейчас и самостоятельно, пересмотрев свои нездоровые привычки.

0: Севера ждет июльская погода. На синоптической карте раскинется империя высокого атмосферного давления с характерной солнечной и сухой погодой, а юго-западные воздушные потоки обеспечат поступление настоящего субтропического воздуха. В этих условиях в Москве ночная температура составит плюс 9-12, но а дневная 22-25 аномального тепла, то есть сработает память лета. Ну и в последний рабочий день через регион пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучу дождевых облаков с ливнем. На метр площади прольется до 6 литров небесной воды. Холода не прогнозируется. Ну и в темное время суток не ниже 13-16, в дневные часы посвежее до 18-21.
1: А на орбите стало свободнее. Грузовой корабль «Прогресс» МС-33 затоплен в несудоходном районе Тихого океана. О завершении почти полугодовой миссии на орбите сообщили в Роскосмосе. На отстыковку от МКС и возвращение на Землю «Прогрессу» потребовалось 12 часов. 22 марта грузовик привез на станцию более 800 килограммов топлива, около полтонны питьевой воды, кислород, питание, а также экспериментальную аппаратуру для изучения солнечных вспышек.
2: Екатерина Солдатенкова, здравствуйте. Российская премьер-лига опубликовала шорт-лист тренеров, которые поборются за звание лучшего по итогам июля и августа. В число претендентов вошли Мурат Мусаев из Краснодара, наставник «Спартака» Хуан Карседо, Сергей Симак, представляющий «Зенит», главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов, Андрей Талалаев из «Балтики», Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо» и Ильдар Ахмедзянов, представляющий «Оренбург». Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минское Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Скалов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Впервые за 12 лет российская теннисистка смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США. Мира Андреева, занимающая в рейтинге WTA 5 место, в 1/8 финала обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову 5-7, 6-4, 6-3 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке. В четвертьфинале турнира Андреева сразится с американкой Кори Гауф. Победитель турнира серии «Челленджер» в Токио российский фигурист Владислав Дикиджи возглавил список запасных участников в мужском одиночном катании на этапы международной серии «Гран-при», сообщается в документе на сайте Международного союза конькобежцев. В список запасных также вошли три российские спортивные пары, которые ранее заняли весь пьедестал на турнире в Токио. Это Александра Байкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Первый этап Гран-при пройдет с 23 по 25 октября во французском Анже. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. Погода.
1: И о погоде на завтра, 9 сентября. В Южно-Сахалинске и Хабаровске 17-19, небольшие дожди. В Омске и Новосибирске 27-29. В Ярославле и Воронеже 19-21, в Сочи, Севастополе, Симферополе и Ялте завтра 23-25, а в Ставрополе и Нальчике 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге завтра местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков и воздух прогреется до 22. Сейчас в столице 13 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы и составляет 749 миллиметров ртутного столба.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за

0: минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Владислав Головин.
5: Без малого 10 лет моя жизнь связана с вооруженными силами России. Воздушно-десантные войска, морская пехота, боевые действия. И настоящие товарищи всегда рядом. Ты за Россию, Россия за тебя. Единство народа России ведет нас к победам. Проверено временем и делом.
4: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Слушаем.
8: И вновь пришло время сказать вам здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это канал «Слушаем» в прямом эфире «Радио России». 8-925-222-99-92 – это номер для ваших сообщений. Макс-канал «Радио России» ждет новых подписчиков и тех, кто читает и слушает наши эксклюзивы. Здесь же опубликован анонс сегодняшнего канала «Слушаем». Здесь же, друзья, можете в комментариях оставлять свои сообщения. Как, впрочем, и нажав на имя, фамилию ведущего, попадете вы на мою, в мой личный Макс-канал, называется он «Черновик», и всех приглашаю, подписывайтесь, и вопросы здесь тоже мы обсуждаем. В России предлагают создать институт жилищного омбудсмена, то есть уполномоченного по жилищным правам граждан. Одна из партий официально направила соответствующее обращение в правительство, и идея будет обсуждаться правоведами даже на специальном круглом столе, посвященном данной теме. По замыслу авторов проекта, новый институт должен стать главным медиатором между жителями, управляющими компаниями и ресурсными монополиями. Нужен ли такой институт? Каковы будут его задачи? И самое главное, какова будет от него польза? Насколько она прямая, эта самая польза, планируется, да, в обсуждениях, по крайней мере? Давайте спросим Руслана Авдеева, представителя Народного фронта, юриста. Руслан Сергеевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: Ну, у нас действительно, да, большое количество обращений сейчас по проблемам ЖКХ, и действительно нужен, наверное, какой-то медиатор, что ли, между всеми вот этими заинтересованными сторонами. Что думаете по поводу этой идеи вообще?
9: Вообще, в разные общественные приемные люди обращаются, и 70% этих обращений, они так или иначе связаны с ЖКХ. Это или финансовые вопросы, что там не так начислили и так далее, или какие-то организационные, где-то там не убирают или не ремонтируют и так далее, и так далее. И вот сейчас прокуратура завалена этими обращениями, другие все инстанции, но они не специализируются на этих вопросах. Вот если появится у нас уполномоченный именно по этим жилищным вопросам, то там будут специалисты, которые понимают, как рассчитать, правильно там квитанцию сделали или неправильно. То есть мы получим специализированный орган, который помогает людям, а обращений очень много. Поэтому я считаю, что инициатива эта хорошая. Ну, тем более, что мы имеем, например, уполномоченного по финансовым вопросам или уполномоченного по правам предпринимателей. Да? То есть уже такая специализация себя зарекомендовала. и зарекомендовала положительно. Если бабушка какая-то получает квитанцию у себя, и там на 3000 больше, вот ей, чтобы это оспорить сейчас, ей надо идти в суд, нанимать юриста за 50 тысяч рублей. Ну, она не пойдет, и юрист не возьмется. То есть, как правило, это не доходит все до дела.
7: Да.
9: И вот если будет как раз аппарат такого уполномоченного, который это все рассчитает сам от лица там, жителей этого дома, обратиться куда нужно, да, обратиться в суд или обратиться в прокуратуру, чтобы они выносили предписание, то ну, тогда это и будет рабочим инструментом.
8: Насколько я понимаю, все-таки правозащитник в лице, да, нового уполномоченного так или иначе должен будет вмешиваться в тарифную политику. И здесь возникает вопрос, а на каком таком основании, и это в частности задают вопросы и, между прочим, руководители управляющих компаний, на каком основании правозащитник будет вот в эту самую тарифную политику иметь право вмешиваться? И будет ли?
9: Он не будет подменять собой прокуратуру, он предписание не сможет выносить, но он сможет законными средствами реагировать на какие-то несовершенства или злоупотребления, которые, ну, то и дело у нас с вами возникают. Поэтому, если, повторяюсь, появится специалист, который в

0: механизмов для защиты жилищных прав. Это госжилинспекция, например, это прокуратура, как вы правильно заметили, Роспотребнадзор, суды всеразличного уровня. И сдается, что проблема-то, в общем, не в дефиците органов, а в неспособности эффективно исполнять возложенные функции. Как думаете?
1: Я думаю, что есть риск того, что мы с вами получим еще одну бумажную инстанцию. И вот чтобы этого не произошло, да, это сейчас будет задача нового уполномоченного, которого назначат, и его потом региональных представителей, его аппарата. Вот если они смогут своими компетенциями, полномочиями доводить большее количество дел до результата, до именно правовой защиты, за которой и обращаются, вот тогда мы сможем сделать этот вывод. Сейчас на бумаге мне нравится хотя бы то, что этот орган специализированный, да, что он не рассматривает там все подряд, как прокуратура в общем надзоре.
0: Спасибо большое за комментарий. Руслан Авдеев, представитель Народного фронта, юрист, был с нами на прямой связи. Я напомню, что создается, ну, по крайней мере, предлагается пока создать институт уполномоченного по жилищным правам граждан. Рассматриваться сейчас эти инициативы будут пока на специальных круглых столах, посвященных данной теме. А затем это, видимо, будет обретать уже какой-то облик в виде какой-то законодательной уже инициативы. Алексей Гвоздев далее. Рубрика «Вас не обманут». Затем поговорим про новую предлагаемую унифицированную систему оплаты труда медицинских работников.
2: Вас не обманут.
3: Здравствуйте. Мошенники активно подделывают голоса учителей, чтобы обмануть родителей школьников. В начале учебного года в классных чатах могут собирать деньги на нужды класса и подарки. Чем и пользуются злоумышленники? Они звонят родителям от имени педагогов, представителей школьных комитетов или других родителей. Голоса подделывают с помощью искусственного интеллекта. Для этого достаточно одного голосового сообщения. Пару десятков секунд, чтобы по образцу собрать фальшивку. Тем более, чтобы телефонный брак выглядит просто техническим. Но пока все еще можно распознать подделку по неестественным паузам, монотонной интонации, ошибкам в произношении, говорят эксперты, но далеко не всегда. Просто будьте осторожны и перепроверяйте любую информацию, которую услышите по телефону. Мошенники обманывают россиян и фейковыми благотворительными сборами для детей и участников специальной военной операции. Эксперты по кибербезопасности сообщают, что преступники создают фальшивые сайты от имени известных сервисов онлайн-пожертвований и одного благотворительного фонда, специализирующегося как раз на сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Злоумышленники копируют страницы с настоящими объявлениями, заимствуя и домены подлинных ресурсов. Вот только размещаются они не в зоне .ru, а в зоне после .pro. Для распространения фальшивых ссылок используются украденные аккаунты в популярных мессенджерах. Рассылка ведется по всему списку контактов, что расширяет площадь атаки, одновременно повышая доверие к присланным сообщениям. Это же знакомые друзья якобы прислали, если не догадаться, что его взломали. Цель преступников на этом этапе – добиться хоть какого-нибудь пожертвования. В среднем его размер 450 рублей. Однако, благодаря этому мошенники получают доступ к банковским данным, после чего воруют остальные деньги. В соцсетях появился фейк о необходимости удалить приложения маркетплейсов Wildberries и Озон. И потом якобы их надо снова установить, предупреждает эксперт. Аферисты утверждают, что вышло опасное обновление, и все это якобы связано с переходом на расчеты с цифровым рублем. Поэтому после 1 числа нужно удалить старое приложение и скачать новое. После удаления настоящего приложения жертве обмана присылает письмо или ссылку с приложением «Поставить нужный сервис». Помните, что все приложения нужно скачивать только из проверенных магазинов приложений. А обновлять приложение можно только в том случае, если об этом уведомит официальный сервис в личном аккаунте. Использовать письма, уведомления и сообщения со ссылками на скачивание обновлений не стоит. Максимально высокий риск поставить шпионскую программу вместо маркетплейса. По данным МВД, злоумышленники запустили новую схему обмана вдов участников специальной военной операции, представляясь сотрудниками Минобороны и обещая компенсацию на оздоровление детей. Дальше в разговор подключаются якобы госуслуги, центробанки и силовики, а приводят общение с ними переводом всех накоплений на чужой якобы безопасный счет. Именно на этой просьбе или на этом требовании перевести деньги на специальный или безопасный счет и вычисляйте обманщиков. Не дайте мошенникам заработать.
0: И Итак, друзья, к концу этого года в России планируется разработка унифицированной системы оплаты.

0: оплаты труда медицинских работников. Основная цель нововведения – сокращение межрегиональных различий в уровнях заработных плат. Рассказал об этом председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников. И согласно предлагаемым подходам, размер оклада должен составлять не менее 50% от общей зарплаты без учета компенсаций. А оставшаяся половина будет приходиться на стимулирующие выплаты, включая премии. С нами на прямой связи Юрий Кристинский, директор Института развития общественного здравоохранения. Юрий Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давайте попробуем в цифрах все-таки как-то, да, ближе к реалиям обсудить предлагаемые вот эти подходы. Во-первых, известно ли вам что-нибудь относительно самой этой унифицированной системы оплаты, которая разрабатывается и предлагается?
1: Да, конечно, известно. И по поводу унифицированной системы, и по поводу вообще той проблемы, из-за которой все это делается.
0: Так.
1: А проблема на самом деле достаточно глубока. Потому что разрыв в оплате врачей в разных регионах России на сегодняшний день достигает в 4-5 раз. Можете себе представить. Mm-hmm. И сегодня доля фиксированной заработной платы в доходе врача, она незначительна. То есть есть маленький фиксированный оклад, в среднем 30-40%, mm-hmm. а есть республики, где менее 20%, а все остальное стимулирующие выплаты. Премии, доплаты за совместительство, за внеурочную работу и так далее, и так далее. Это, конечно, врача делает во многом заложником, и, по сути, он становится очень зависимым от лица, принимающего решение на оплату. Так вот, унифицированная система призывает к тому, чтобы, во-первых, не менее 50% дохода формировалось фиксированной заработной платой.
0: Да.
1: Более того, чтобы этот минимальный оклад устанавливался не на уровне региона, а на уровне правительства Российской Федерации. Угу. Потому что регионы имеют разный уровень экономического развития, экономических возможностей. И так вот, задача в том, чтобы правительство Российской Федерации устанавливало такой, скажем, минимальный размер, минимальную ставку. Не в процентах, а именно в рублях, которые должно выплачиваться. А уже все прочие надбавки за сложность, за сложные условия труда, там, угу. обычные северные надбавки, вот они уже могут формироваться на местах.
0: А кто определяет и в регионах, и вообще в отдельных, я так понимаю, да, в структурах медицинских, размер вот этих, ну, довольно странное понятие, да, но тем не менее, стимулирующих выплат, да, вообще сама формулировка, в общем, вызывает некую, так сказать, уже унылость относительно того, что мы понимаем, что кому-то эти стимулирующие выплаты назначаются, а кому-то не назначаются вовсе, да, но еще и размер тоже интересует. Кто определяет размер сегодня?
1: Ну, смотрите, дело в том, что здравоохранение у нас относится к совместной компетенции федерального центра и субъектов, поэтому на местах, конечно, определяют субъекты, если речь не идет о медицинских учреждениях федерального подчинения. Mm-hmm. Как правило, это либо Минздрав, либо в некоторых случаях участвует в этом также фонд обязательного медицинского страхования территориальный, а в некоторых случаях это отдано главным врачам непосредственно медицинских учреждений. Поэтому от региона к региону все очень сильно зависит. Но мы имеем ряд перекосов, потому что вот та самая статистика, по которой каждый врач у нас работает на полутора ставках, а то порой и на двух, да. это как раз следствие вот этого перекоса, когда фиксированная оплата маленькая, приходится либо по желанию врача, либо без его желания оформлять на дополнительные ставки. Ну и, как я сказал уже ранее, вот этот субъективизм в назначении либо лишении стимулирующих выплат тоже ни к чему хорошему не приводит.
0: А как это было в советские годы? Была тарифная сетка, да, там, штатное
1: Конечно.
0: Расписание?
1: Она была, эта тарифная сетка была и в России, действовала это до 2008 года. Угу. С 2008 года система поменялась, потому что единая тарифная сетка была действительно отменена 18 лет назад. Сейчас вот как мы имеем то, что имеем, и вот через единую систему оплаты труда с утверждением базовой ставки на уровне правительства Российской Федерации, мы каким-то образом хотим ситуацию исправить.
0: А мы с вами понимаем, что вот с отменой этой самой тарифной сетки у нас и начались проблемы в отрасли вообще, да, в медицинской, связанные в большинстве случаев именно вот с этим вот Ну, наверное, да, таким серьезным, так сказать, разломом по относительно заработной платы, относительно появления всех этих выплат стимулирующих, когда каждый регион, значит, получил возможность вот самостоятельно все там устанавливать как-то. Где-то это является ведь еще и инструментом карающим для многих врачей, там, да, допустим, мы тебе сегодня возьмем и стимулирующие выплаты уберем, и получишь ты один голый оклад, если не будешь работать 24 часа в сутки. Это я условно довольно говорю.
1: Ну, за голый оклад человек просто уволится и уедет в тот регион, где платят вот больше.
0: Как многие делают,
1: да. Да, тарифная сетка, конечно же, является одной из таких причин, точнее, отказ от нее. Но помимо этого, базовой причиной является все-таки то, что у нас разные регионы имеют разный уровень экономического развития. И выплата заработных плат врачам – это ответственность региона и его территориального фонда.
0: Да.
1: Поэтому, конечно же, должны быть предусмотрены выравнивающие механики, которые позволяют из более богатых регионов через Федеральный фонд обязательного медицинского страхования либо через прямые правительственные дотации эти выплаты повышать.
0: У нас, да, регионы разные по доходам, но у нас здоровье у населения одинаковое по регионам. Здесь вот с этим не поспоришь. Поэтому есть представление, например, как мне кажется, да, что у нас врач, как и полицейский, как и учитель и педагог, должен быть единицей одинаковой в любом регионе, почетной должностью это должно быть, почетной профессией, стоящей на страже. Кто-то стоит на страже правопорядка, кто-то стоит на страже, значит, развития интеллектуального, кто-то стоит на страже нашего здоровья. И все эти стражи должны получать одинаково восхитительную зарплату. Рисуется мне вот в представлении моем, например, скромном.
1: Здесь я полностью с вами соглашусь.
0: Да,
1: Юрий Александрович. На мой взгляд, охрана здоровья не менее важна, чем безопасность и обороноспособность страны.
0: Юрий Кристинский, директор Института развития общественного здравоохранения.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
0: Ну, а мы продолжаем, друзья, и ваши сообщения. Кстати сказать, спасибо, что присылаете относительно ЖКХ и уполномоченного по жилищным правам граждан. Вот два сообщения пришло. Элеонора пишет: Дмитрий, добрый день. Не может один человек представлять целое министерство ЖКХ. Какая-то ерунда. Но это не министерство ЖКХ. Это человек, который защищает наши с вами права перед, если хотите, перед министерством ЖКХ. Светлана Ольцева пишет: не будет этой правовой защиты по ЖКХ, опять на государственные деньги еще один аппарат создадут. Здравствуйте, Дмитрий. Ну вот об этом же мы и говорили, кстати говоря, что есть опасность того, что да, будет это все опять какой-то фикцией очередной. Вот чтобы этого не было, чтобы этот институт заработал так, как необходимо заработать, правда, судя по всему, будет он все-таки дублировать и Роспотребнадзор, и Госжилинспекцию, и прокуратуру, если хотите, то крайне важно понимать, какие у него рычаги-то будут. Если он сможет вмешиваться, уполномоченный, в тарифную политику, если он сможет как-то контролировать и обращать внимание уже соответствующих органов на то, что здесь перекосики, на то, что здесь кто-то чего-то где-то хочет себе побольше в карман отрезать, тогда, конечно, да. У нас сейчас автомобильная страница, у нас номер 8-925-222-99-92. И ужесточились требования к прохождению техосмотра. Об этом я совершенно недавно прочитал, решил эту тему осветить как можно подробнее, потому что власти расширили список оснований, по которым диагностическую карту могут теперь признать недействительной. И вот этот липовый документ, полученный без реального визита на станцию, аннулировать станет гораздо проще. Возникает вопрос, как сегодня определяют, липовый документ или не липовый, кто это определяет. И потому что получить, точнее говоря, давайте вещи своими именами называть, купить диагностическую карту сегодня не составляет никакого труда. Кто на это обращает внимание? Где на это обращают внимание? Насколько пристально следят за указанными в диагностических картах данными? Обо всем об этом поговорим мы с Егором Васильевым, автоэкспертом, мастером спорта по ралли. Егор Николаевич, приветствую вас.
4: Приветствую.
0: Что скажете относительно, да, вот давайте, как сегодня вообще рынок диагностических карт устроен, как он работает, сложно ли получить человеку пройти диагностику в кавычках, да, если у него автомобилю 25 лет, например, и он на дороге не только рычит, у него двигатель, но и тарахтит, как старая корыта, но при этом у него прекрасная диагностическая карта. Что скажете?
4: Ну, на самом деле, тут есть, конечно, некоторые нюансы. Сразу хочу напомнить, что на новые автомобили, которые имеют возраст до 3 лет, диагностическая карта не нужна. Угу. Вот. Тут как бы все полагаются на то, что автопроизводитель прошел сертификацию автомобиля, и все хорошо. Вот. Однако затем, да, автомобиль требует наличия диагностической карты, и тут возникают уже самые разные злоупотребления, потому что если мы, например, посмотрим на то, что можно в автомобиле дорабатывать, то по нашему законодательству, ну, практически ничего трогать нельзя. То есть можно ставить только то, что завод-производитель устанавливает на автомобиль, да, или на его какие-то отдельные версии. Вот. А все изменения, касающиеся подвески, размерности колес, тонировок, каких-то дополнительных аэродинамических элементов, выхлопа, света, они все полностью и абсолютно запрещены. И вот здесь, да, возникают сложности с тем, что многие автовладельцы об этом не знают и дорабатывают свои автомобили, фактически попадая под риск запрета их эксплуатации. На данный момент существует сеть станции технического, которые осуществляют технический осмотр этих автомобилей, угу, выдают соответствующие документы. Ну и, конечно, операторы, которые занимаются этим, они должны входить обязательно, иметь доступ к единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. Она была создана уже довольно давно. Там довольно непростая процедура, речь идет в том числе и о видеофиксации всего, что происходит с автомобилем. Вот. Ну и, соответственно, автомобиль после прохождения этой процедуры попадает в базу данных. Если карта есть, а в базе данных автомобиля отсутствует, ну, конечно, это напрямую повод для того, чтобы человека лишить подобного рода документа.
0: Вот, знаете, часто очень в дискуссиях относительно того, нужен ли техосмотр, не нужен техосмотр, да, всегда фигурирует одна и та же фраза, с которой я вот не знаю, то ли соглашаться, то ли вот не соглашаться. Зачем вообще нужен техосмотр, вот этот вот, так сказать, артефакт советского времени, если любой автомобиль проходит техническое обслуживание, где так или иначе специалисты указывают владельцу на определенный набор каких-то там поломок, недостатков, угу, и так далее. Давайте наделим официальных дилеров правом, так сказать, запрещать автомобилю выезжать при определенных критических ошибках. И все. И вопрос будет снят.
4: Ну, наверное, да. Но здесь мы имеем дело с таким вот артефактом прошлого, когда система технического осмотра выстраивалась давно. Это довольно большая структура, довольно неповоротливая. Ну и на самом деле, наверное, здесь какой-то конфликт интересов между дилерской сетью и подобного рода заведениями присутствует. Но есть еще один момент. Дело в том, что, наверное, речь должна идти не о дилерской сети как таковой, а именно о станциях технического обслуживания, потому что многие автомобили, как бренды, уже перестали существовать. Вот, они как бы не могут поддерживаться официальными дилерами. Угу. И здесь есть нюансы. Но на самом деле Вот я хочу сказать, что, конечно же, из-за технического состояния автомобиля аварий происходит на дорогах ничтожно мало. То есть статистика говорит об этом, потому что все-таки всегда есть человеческий фактор прежде всего, а техника – это уже некие следствия недобросовестного управления, неправильного подхода к автомобилю, к обслуживанию и так далее, и так далее. Вот. Но есть же ситуации, когда человек намеренно вмешивается в узлы и агрегаты автомобиля, ну, тот же вот громогласный выхлоп, который всех мучает по ночам, один из вариантов, нелегитимный свет, который устанавливается на автомобиле, и он слепит всех.
0: Да, и здесь возникает вопрос, человек-то вмешивается в устройство. Меня всегда интересовало, почему инспектор ГАИ, который стоит на дороге, не вмешивается вот в этот дребезжащий таз, который едет и мешает всем жить, и очевидно совершенно создает опасности для всех участников дорожного движения. Вот это вызывает изумление.
4: Для меня это тоже в определенном смысле большой вопрос, но... Ладно бы там дребезжащий, там еще можно как-то понять, но когда автомобиль явно имеет все признаки незаконных переделок, которые напрямую влияют непосредственно на безопасность, на управляемость, и такая машина проезжает мимо госавтоинспекции, ну, конечно, да, становится немножко непонятно, почему. Но, с другой стороны, есть один нюанс, связанный с тем, что количество инспекторов на дорогах у нас постоянно уменьшается, и по большей части все функции контроля соблюдения правил дорожного движения начинают передаваться уже комплексом автоматической фото-видеофиксации. Они постоянно усложняются. Вот сейчас идет разговор о том, что будет замеряться шум проезжающих транспортных средств. Вот, проводится оперативный контроль наличия страховки у автомобиля и так далее. Может быть, какие-то технические средства будут использоваться более активно для того, чтобы контролировать состояние, ну, хотя бы внешний вид автомобилей, которые перемещаются по дорогам.
0: Ну и последнее, наверное, обратить внимание стоит на то, что здесь важно разделять просто гражданский автотранспорт, да, и автотранспорт, который используется, в частности, для каршеринга, для такси, для автомобилей, которые, да, занимаются извозом. А вот здесь я бы, наверное, выступил бы, я думаю, что, Егор, вы меня поддержите, именно за то, что здесь вот диагностические карты необходимы. Здесь принудительно заставлять автомобили, которые используются в такси, проходить это самое ТО просто категорически важно. Согласны вы с этим?
4: Да, да, я тут на самом деле спорить не буду. Правда, есть тоже нюансы, потому что частично автомобили того же таксопарка у нас могут находиться во владении агрегатора, то есть юридического лица, а есть автомобили, которые находятся в частном пользовании, и фактически вот как на них распространить вот эту процедуру, мне не очень понятно. Да. А если мы говорим о коммерческом транспорте, то он, безусловно, проходит обязательный техосмотр, обязательно у него есть диагностическая карта, потому что любые грузовые перевозки, особенно если речь идет о пассажирских перевозках, это всегда процедура повышенной опасности, и там, конечно, требования совершенно другие, я бы даже сказал, драконовские.
0: Спасибо большое. Егор Васильев, автоэксперт, мастер спорта по ралли, был с нами на прямой связи, друзья. У нас далее Михаил Притеченский, а затем московский блок. Фотографы-мошенники вышли на столичные улицы.
5: Песня по случаю.
6: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В начале сентября 1966 года режиссер Леонид Гайдай завершил работу над новой лентой «Кавказская пленница», признанной впоследствии классикой советской кинокомедии. Сначала ее хотели назвать «Шурик в горах». Причем по замыслу сценаристов Якова Костюковского и Мориса Слободского она должна была состоять из двух серий. Первая «Кавказская пленница» повествовала о студентке Нине, приехавшей к родственникам на Кавказ, где ее похищает местный начальник. Вторая часть «Снежный человек и другие» рассказывала о научной экспедиции. Она ищет в горах снежного человека, за которого выдавали себя трус, балбес и бывалый, с целью скрыться от милиции. В результате режиссер Леонид Гайдай решил все объединить в один сюжет под названием «Кавказская пленница», который, кстати, поначалу очень не понравился Юрию Никулину и Евгению Моргунову. Они категорически отказывались сниматься. Гайдай с трудом убедил их. Кто тогда мог знать, что речь идет об одной из лучших комедий в истории нашего кино? «Кавказская пленница» вышла на экраны в начале 1967 года. И фильм этот, как то самое вино, которое было противопоказано Шурику, со временем становится все лучше и лучше.
7: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды

0: светит, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся об ось медведи, вертится земля.
1: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
2: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
4: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. И позвольте вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777-12-13. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
6: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
7: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
6: А какие еще возможности лечения существуют?
7: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
8: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
7: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
8: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
7: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
8: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
7: Но это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
8: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
7: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться, А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
8: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
7: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
8: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
7: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
9: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
8: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
10: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник — это был верх технической мысли. помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Киевский завод по производству ракет «Фламинго» попал под удар вооруженных сил России. Силовики сорвали попытку покушения киевских спецслужб на саратовского генерала. Петербург сегодня вспоминает жертв продолжительной блокады. Подробности далее. Долгенькое и Березники в Харьковской области перешли под контроль российских военных. Об этом сообщили в Минобороны. В регионе продолжает сужаться внешнее кольцо ВСУ. В окружении остается 1700 украинских боевиков. Тем временем вооруженные силы России продолжают атаковать военную инфраструктуру Украины. Накануне войска нанесли удар по киевскому заводу по производству ракет «Фламинго», предприятию «Боевые птицы Украины» в Белой церкви Киевской области, где велась разработка дронов с дальностью полета 450 километров. Там же атакован логистический центр компании «Умные боеприпасы», а также объекты фирмы «Эрпласт», занимавшиеся производством боевых дронов. Помимо этого, поражена электроподстанция ВСУ «Днестровская» в Одесской области и танкер, который украинские националисты использовали для доставки топлива для военных нужд. Россия располагает отличной военной техникой и готова продолжать ее поставки индийским партнерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели. По его словам, Москва удовлетворена сотрудничеством с Индией, в том числе в военно-технической сфере, которая опирается на богатые традиции и имеет глубокие корни. Напомню, саммит БРИКС с участием президента Путина состоится в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Несколько десятков тысяч долларов оценили жизнь саратовского генерала украинские спецслужбы. Убийство должен был совершить завербованный житель Молдавии. Однако завершить начатое у 21-летнего Николая Кочу не получилось. В спецоперацию оперативно вмешались наши силовики. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Следствием установлено, что весной этого года Кочу, находясь на Украине, согласился совершить убийство российского военнослужащего за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов США, после чего прошел соответствующее обучение и транзитом через другие страны прибыл на территорию Российской Федерации. Здесь он получил дальнейшие указания от кураторов посредством мессенджера Telegram, в том числе о личности военнослужащего, месте его проживания, местонахождение оружия, а также инструкции по совершению преступления с разработанными путями отхода. Прибыв в Саратов, он приобрел средства маскировки и передвижения и, выследив жертву, попытался убить военнослужащего.
1: На допросе киевский агент рассказал обо всех обстоятельствах совершенных преступлений. В ближайшее время ему предъявят обвинение. В Госдуме предложили дать самозанятым право на выплаты по беременности и родам. Создавать для этого отдельную систему с нуля не требуется, уточнили авторы инициативы. Для получения выплат самозанятые должны иметь возможность платить страховые взносы. По ним сейчас предприниматели могут получить выплаты по больничному. Таким образом, депутаты предлагают расширить механизмы и включить в перечень компенсации пособия по беременности и родам, а также выплаты в период ухода за ребенком до полутора лет. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение коллегам. Россия и Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании в области торгового судоходства. Вопросы сотрудничества Москвы и Ханоя в морской сфере обсуждались на встрече помощника президента Николая Патрушева и лидера республики То Лама, который находится в нашей стране с государственным визитом. Стороны говорили о развитии судостроения, портовой инфраструктуры, о проведении совместных научных исследований.
3: За минувший год произошло много важных событий на международной арене и во внутриполитической жизни наших стран. Вы были единогласно избраны президентом Вьетнама. Я сердечно поздравляю вас с этим событием, которое наглядно демонстрирует огромное доверие граждан Вьетнама и авторитет, которым вы пользуетесь среди вьетнамского народа.
4: За последнее время ваша страна преодолела многочисленные трудности. Вы сохраняете стабильность, наметили новые направления в развитии. Мы заинтересованы в сотрудничестве между нашими странами.
1: Патрушев и Лам говорили также о взаимодействии по линии Россия-АСЕАН. Такой формат, по мнению сторон, будет способствовать поддержанию стабильности в морях Юго-Восточной Азии. Петербург сегодня вспоминает жертв блокады Ленинграда. В этом году исполняется 85 лет со дня начала трагедии, которая унесла жизни по меньшей мере миллиона человек. В городе сегодня и завтра пройдут более 90 памятных мероприятий, а музеи, архивы и театры подготовили к дате выставки, спектакли и концерты, пишет РИА Новости. Напомню, блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года и стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анита Орбан. По оценке венгерских властей, эти сотрудники якобы вели деятельность, несовместимую со статусом дипломата согласно Венской конвенции. Как рассказала Орбан, это решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии. При этом она особо отметила, что это не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Дистанционные мошенники стали выманивать у россиян код из СМС через схему с электронными дневниками. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. Аферисты от имени работников школы или техподдержки звонят потенциальной жертве в мессенджере и сообщают о неисправности сервиса. Для устранения проблемы клиента просят с помощью СМС-кода подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. В МВД опять напоминают, что работники госучреждений никогда не просят в мессенджерах сообщать коды, а также данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. В Общественной палате выразили недовольство школьными звонками. Председатель комиссии по просвещению и воспитанию Ольга Галышенкова призналась в том, что испытывает стресс при звуке оглушительных мелодий. Правозащитница согласна с тем, что звонки должны быть всем слышны, однако указала на огромный дискомфорт, который испытывает не только она, но и находящиеся рядом с колонкой люди. Вместо мелодий Галышенкова предлагает включать на переменах более благозвучные детские песни, например, «Вместе весело шагать по просторам».
5: Спорт. Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российская премьер-лига опубликовала шорт-лист тренеров, которые поборются за звание лучшего по итогам июля-августа. В число претендентов вошли Мурат Мусаев из Краснодара, наставник «Спартака» Хуан Карседо, Сергей Симак, представляющий «Зенит», главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов, Андрей Талалаев из «Балтики», Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо» и Ильдар Ахмедзянов, представляющий «Оренбург». Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минское Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Впервые за 12 лет российская теннисистка смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США. Мира Андреева, занимающая в рейтинге WTA 5 место, в 1/8 финала обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову 5-7, 6-4, 6-3 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке. В четвертьфинале турнира Андреева сразится с американкой Кори Гауф. Победитель турнира серии «Челленджер» в Токио, российский фигурист Владислав Дикиджи, возглавил список запасных участников в мужском одиночном катании на этапе международной серии «Гран-при». Об этом сообщается в документе на сайте Международного союза конькобежцев. В список запасных также вошли три российские спортивные пары, которые ранее заняли весь пьедестал на турнире в Токио. Это Александр Байков и Дмитрий Козловский, Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Первый этап Гран-при пройдет с 23 по 25 октября во французском Анже. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов, пройдут дожди, временами сильные. Во Владивостоке 19-21. Такая же температура ожидается в Челябинске, там пройдут небольшие осадки. В Тюмени 23-25, в Ханты-Мансийске немного теплее, 24-26. В Иркутске 21-23 градуса, в Великом Новгороде 22-24, в Уфе 17-19, пройдут осадки. В Санкт-Петербурге завтра местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков, воздух прогреется до 22. Сейчас в столице 14 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме, 746 миллиметров ртутного столба.

0: отдал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
12: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В следующем году в России запланировано несколько этапов повышения пенсионных выплат. 1 в феврале по фактической инфляции, 2 в апреле в зависимости от доходов соцфонда. Также с начала года повысится МРОТ, а с февраля более 40 соцвыплат и пособий. В Москве завершился Всероссийский форум «Новая философия воспитания». В течение 2 дней работали мастер-классы и тематические площадки. С приветственным словом к участникам обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. Рассказал о новой модели профориентации, которая заработает в школах со следующего года.
2: У нас в следующем году во всех школах будет новая модель профориентации. Об этом мы 22 марта в Екатеринбурге говорили. 6 класса. И это и посещение обязательное предприятий. Неважно, где находится школа, все равно рядом есть то или иное предприятие, то или иное производство. А это работа с родителями, это введение профориентации в основные предметы. Это час внеурочной деятельности. Соответствующие рекомендации направим в ближайшее время.
1: Делегация республики под руководством заместителя председателя правительства Коми Сергея Емельянова приняла участие в молодежном образовательном форуме «Ладога». Говорили о том, что делает каждый регион уникальным, от культурных кодов до среды, в которой живут люди, и как эти особенности могут стать точкой роста. Сергей Емельянов ответил на вопросы о карьерных траекториях, возможностях для самореализации и поддержки, которые молодежь может получить в регионе. Рассказал о площадках и инструментах, которые могут помочь ребятам в реализации планов, и дал ценные советы. Напомнил, что в любое время открыт для связи и готов от лица правительства региона оказать поддержку оригинальным инициативам. В школах, колледжах и техникумах Коми, как и по всей стране, стартовали занятия «Разговоры о важном». Обновленный курс ознакомит с историей России через рассказы о жизни выдающихся деятелей страны, известных ученых, изобретателей, полководцев, правителей, врачей, меценатов. Всего запланировано 28 уникальных тем. Первый урок был посвящен Николаю Путилову, русскому инженеру, промышленнику и предпринимателю, сообщил министр образования и науки Коми Олег Холопов.
3: В истории России много великих имен, и сегодня эти люди служат примером для подрастающего поколения. Дети и молодежь должны знать, что честный труд и жажда знаний, искренняя забота о людях превращаются в великие достижения. И пусть истории наших соотечественников послужат примером для всех ребят.
1: Столичный пляж в местечке Кируль станет полем битвы времен Великой Отечественной войны. 13 сентября состоится фестиваль реконструкции подвига Николая Плесина, рассказывает один из организаторов мероприятия, начальник отдела медиацентра столичного молодежного центра Татьяна Горбунова.
4: Фестиваль «Реконструкция» будет проходить с 12 до 16 часов и предусматривает концертную программу, работу интерактивных площадок, тематические выставки и фотозону. Сама военно-историческая реконструкция состоится с 13 до 14 часов. В ней примут участие более 100 реконструкторов из разных регионов нашей страны. Вы своими глазами увидите воссозданные события времен Великой Отечественной войны, когда в сентябре 1941-го Николай Оплеснин, командир разведки, попавший в окружение, форсировал реку Волхов, чтобы наладить связь между частями Красной армии. Зрители смогут пообщаться с участниками реконструкции, а также сделать с ними памятное фото. Будет интересно. Ждем вас!
1: В России запущен информационно-просветительский проект «Выход-31», направленный на защиту подростков и молодежи от вовлечения в террор через интернет. Название отсылает к статье 31 Уголовного кодекса «Добровольный отказ от преступления». Главная задача ресурса – показать подросткам безопасный путь выхода из ситуации до совершения противозаконного действия. На сайте проекта собраны инструкции по распознаванию уловок вербовщиков. Подросткам настоятельно рекомендуется прервать любой контакт с кураторами, не выполнять их указания, не передавать личные вещи или данные, а также незамедлительно сообщить о ситуации родственникам, педагогам или в полицию.

0: и натуральной древесиной. Особое место на экспозиции занимают многослойные 3D-картины, в основе которых лежат уникальные векторные макеты.
1: На выставке представлено порядка 15 работ. Черно-белые картины на разные темы и несколько экспериментальных объектов, где я пробовал подчеркнуть фактуру материалов. Путь к этому занятию получился непростым. Все началось с простого любопытства. Хотелось понять, как устроена композиция, как работает контраст, как пустота может быть такой же выразительной, как и пятно. Со временем стал заниматься более плотно, нашел ритм и язык в своих же работах. Самое ценное на этом пути – это не про то, как стать художником, а про то, чтобы остаться собой и красиво и грамотно выразить свои мысли. В планах серия проектов, где я хочу выразить, сосредоточиться на минимализме. Еще есть идея сделать совместный проект с фотографами или с дизайнерами. Интересно, как будет абстракция звучать в других медиа.
0: Сегодня в стране впервые отмечается День языков народов России. В республике к важному событию приурочена программа просветительских мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия. Так, сегодня в 17 часов в Доме дружбы народов пройдет всероссийский диктант «Россия. Дом народов». Все желающие смогут проверить свою грамотность на русском и коми языках. И здесь же в 16 часов состоится поэтический марафон «Теплое эхо детства». А в социальных сетях учреждения познавательная викторина «Угадай язык народа». Кроме того, сегодня Коми-Республиканский институт развития образования подведет итоги межрегиональной акции «Йорта-Щенкыш» – «Хоровод дружбы». И сегодня же в ресурсном молодежном центре пройдет лекция «История коми-языка» и сленговый хакатон «Мастерская коми-слов». Вы слушали новости.
2: Вести Коми-город.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 3 градуса, в 12 часов дня плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 3,8 метров в секунду. С переходом днем на южную четверть 5,10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 13, плюс 18. Местами ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 24 градуса. В Сыктывкаре без осадков, ветер северный и северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится. 10 и 11 сентября ожидается теплая погода, местами с кратковременными дождями. Ночью прогнозируется плюс 5, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20 градусов.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Эфирин Миянкат.
7: Вича Оланнед, студиян Елена Быстрова. Талмиян фондочковзам Владимир Ширявлыч, командирлан подвиг гижер черти радиопостановка. Ворсены Савин Нима, драматеатрыч артистияс. Василий Расыхаев, Александр Зин, Иван Аврамов, Лыдия Феодосий Мысов. Учта садачтыма щурс ыкмыща квайтыман кыкад вон.
8: Тыща ыкмыща нелямын ытет бося ар. Уна тыща километкушта фронт пылын, кодынь уже чыма кыдет за поляр ещен черный море дырыч, мунаны бир кищтена чорыт кощес. Немецкий оккупант

0: тез, счет кумароножчис на Ленинградбище, пищкачены Донбассы, дурмам пон ясмоз, нечкачены родина ланчелам лань, Москва лань. Советской войска эновтен век выль и выль карьяс, а вероломный враг зиле пырочны воде став фронт паштала. Волхов фронт пылын, эти стрелковые соединения, кодым командует исполковник Рогинский, бешкалис противник лентылы. Панчисны, уналунча бойяс, медым петны вражеской кычыщ. Важен нин быльны боеприпас яс, бырис щоян, пыткачисны ботыс ясын, быдлун содис вищищ яслен, да ранены яслен лыдыс. Куим бежал он чеж, быр яса даню яса с китайчем бырын, Рогинский лен часть, матыщис волхов юдоры, часть суртис гырыщ бырайны. Пожем яс, шувганы арща песня. Пипу яс вылыщ, шочини катор ялын би гырт, либо зарни вишкор яс. Пу яс улын, эткани чукар ясын, боец яс.
1: Вылыка гожем, они же бузгащи вас, мущи потны. А то сам он думаштыны, куим вежон муна, муна мещин-то мущкаштыны неком.
2: А ты его не верман купайчины, аджам, кучам сэч вас.
1: Да мы-то йоймин, я вас ок же пыр, буржик нин берега с пуля помощь кувну, чем я вам лов-то лэчны.
3: Вот помощь яс война, лок-то горта, лом-то пымщаны, куим сутки чежок пытався тыш. Корощан,
2: А корощнат, а чит кудан швачатчины али, медалан кодаска, а?
1: Позже и медалны. Да оз очи пывщат тише сагоз мадас, очи мед вас горья скояла сама, пывщат.
4: Воточка куричника. Гаровтлыны прамой джикас.
2: А ты над украинская, али гродненская, али ярославская. Куча вас прикажет, да?
5: Да. Лок ты младший лейтенант Оплечнин.
6: Здравствуйте, Йортьяс.
2: Здравствуйте.
6: Ну, мы шойчен.
1: А мы сыщевочны, младший лейтенант Йорт. Пукалам, варови там, воим махорка.
2: Да, махорка елыш, толкуй там.
6: Махорка елыш?
2: Да.
0: Николай Оплеснин пукше боец сейчас дина, видя да гагар, нюм яла. Нежде не кончу я киса жептас.
6: Бена мемешт. Правда бы украинская. Позже шуна вещи габу фабричный.
7: А, наверное, самосад, младший лейтенант Йорк.
6: Самосад для бы самосад, а ню на чины спета. Самын вот эча. Югщинаку маскучка организованный джика.
2: Табак! Табак!
6: Табак!
1: Настоящий самосадный, душистый, ароматный табак!
6: А мне кажется,
7: да, бумага, да.
1: Хайлы, есть так-то?
2: Вот та еда! Настоящий самосад! Правая горш от Саша, а?
6: Ну, вставлю за вичмис.
2: Да?
6: Вот и бор, вот и бор.
1: Наш лейтенант Йорк, вещь ты ж ты мыка.
6: А мы, значит, я не вещь там все.
1: А ты вещь тали, что война вот соло милыш. Та я дабу секрет.
6: Да куда же мне секрет? Сымон Йонало интересный кыузы не таил.
1: Интересно.
2: Ты вещь тали интересно.
6: Да вещь там нас или джик немтар. Мед тыкай же мирный морд. Строитель мед. Проектный контур ему давлю. А вот мянком ему елись, Сыктывкар елись, когда мы чужли да быдны, у на тор поживись там. Щелы мы дойме коркасти, что аслам кар елись. Сыктыв дорын сулале, им сычемью, коды эш бауще. А берег дорас парк, вешкор яса вича парк.
1: А мы, Украина, сыктыв. Сикнем сиджо садпочкин. Петан рыт на сечем чоска дуком. Щиланка вьюрала, сечем лошад, мыла щиланка вьюрала. Да. А ты, младший лейтенант Йорт, самодеятельности не участвует ли?
6: Самодеятельности? Хе-хе, эге. Спорт ради-то. Спортсмен.
0: А секкости, кодыр боец сейчас чесмащисн котта да скытыш суджедым самосадын, кашты ли снащины с войнают саолом, командирской палаткан решайчис вопрос. Код я сосыстан разведка, код я слы доверит на воинской часть слыш судьбаса. Щернитесны полковник Рогинский, да сылан комиссар Чепелев.
8: Обстановка не тетца. Фронтлен рубеж Волхов Ю. Таладорас миян мышкан противник. Юмадарын миян часть яс.
9: Мы думаем, там и тая участок, фронт стабилизирует.
8: Но противник озуч, хотя спит кадлыжит активность. И миян лыткан съезд невенны. Кола ичина юмадарын сулалыш часть яска, дало еще днику чашурам полка, с мездам кужавит убья действия яслыш план.
9: Та чем ответственное задание было, кола бырину бурджик язас.
8: А код ясас предлагает, комиссар?
9: Буркандидат яс имач быт подразделение.
8: А куди ты видишь, Дан Лед? Люс там ками вещка для метая группа нас. Разведчик, если командир, младший лейтенант Оплеснин.
9: Мекуди, комиссар, лыдя мой младший лейтенант Оплеснин, мед ща бур кандидатура. Политически грамотный, выдержан,
8: да-да.
9: Требовательный, но сей не важен на войс. Разведка ищ, муч и...
8: Муч, а матыш через медина, да коры устыны съест вылечь.
9: А таилыч мне первая ищ кыла полковник Йорт. Но если мы, тади вер масвочный сын, младший лейтенант Оплеснин.
8: Сичка, те он возражает.
9: Да-да.
8: Дежурный Йорт. Чукосты татчи младший лейтенант Оплеснинас.
1: М.
8: Мне комиссар Йорт еще предлагает устное особое задание было. Саперный рота со командир лейтенант Кузнецовас. Угу. Опытный командир связист Пленковас. А накад боец Рогалевас. Тылкоморт смел, вежера.
9: Месить же надеть, чем иная справить частное задание.
5: Позже?
8: Да-да.
6: Полковник Йорт, младший лейтенант Оплеснин, войстен приказание черти.
8: Виджаолан, младший лейтенант. Пукшей. Шойчин дни нали кости тормошит им тянес?
6: Мне шойчи. Он и пукал боец, я сказал.
8: Вот и бур. Сычка мы дам шернит не конкретные. Ты вели воздышан ветлену Волхов Юсая.
6: Да, бедащ.
8: Тенчит корам-то шу им могматным. Волхов Юса варчин и верман?
6: Держи варча.
8: Артышт? Маеваюсь якоджит.
6: Все равно варча.
8: Зевбур, так от мунасты Кузнецов, Пленков да Рогалев. Мог и стачем. Пичкатчины вражеский фронт вомен. Вуджны Волхов Ю. Ятчины асовы в береган действует и шмиян чащескад. Давай на кучащурам чаще с мездам кужа, эту я действия я слышь план. Помни ты, младший лейтенант. Мы имеем и сечем территория, будем, куча меча у начукартама противник, лишь бытчика с резервя с службой. Продукты я с войной он верный, луас щекает. Но махорка вае непременно.
6: Гогер вана, полковник Йорк.
8: Став удача с отъянным, младший лейтенант. Час из часа, кутам витчиш не вон ты.
0: Пемтыштым бұрын, Николай Оплеснин досыкаде шакуем разведчик, эновтисны частлыш временной лагай. Кокулын, коршура крачмун лаубай, мунан туйса, почавланы пырым пуяс. Шоссе бужам бұрын, дыркадь мунисны нюршалым бұрти, термашек тырье. Оспось боштыны ньетис дук, минут ясыш и тече марша вой, а меча шокадыс боджынна. Кола вужен вражеский фронт, кола форсирует на ю, кодлен паштаэс, эшбаэш не векничик. Медбарын бэр помощис.
6: Со, со кэджи ирка дэна каянна ясы.
2: Сычка мянлы абу не нылын.
6: Регит вас ю. Мишик тща нервнич. А щик ты сулала юдор. Вот бьет яс. Пленков бурак уже варчин. Сыкад мы вуджам юса яс. Лейтенант Кузнецов да боец Рогалев кольчаны тай берегас.
10: лунце пукала не дворин. А войнас, войнас щігналі та надмянли бервужне пожен гондилище. Гагар войнед.
11: Гагар вона командирьот.
10: А вони проверіта й винтовка єс, граната єс.
0: Буджіс не єшше ні джидрас, і шуйка вилин, свиня чраман югніті с юлан веркас. Єна ж заводіти лизавни, коло термашни.
12: Ого, вишіть мадар берега состыдав. Это чампашка. Гашка пожасаджене мийка вуджанто.
10: А ти не повженен?
12: Ме?
10: Нам не шутити. Ваї не пробують ликоршни?
0: Пленков кыщи з берег пылен, мед коршни мадара вуджан була кучамка средствес. Певтор, кер, лэп и друг.
12: Командир Йорд, воджено копьяс. Що вошка в своїм часовій? Коло термашня.
10: Не варт чабо дараз. План коли важусь, а ти пушки їдєбші.

0: а плесни мёрде нечушти сасувти шинель, порчи сапог яс и сунушти спа. Сие петка чиз берегся медда свитца иннин. Джикматым бурушти с небаса пулемётный очередлен трассирует и шпуляс, качи с ракета. Были им смерть, баул им спасение, но быв ты куже секундес, окота волушны, коло воздух, воздух, а плеснем кыпачились, но воздух подгибара пулеметная очередь. Вот когда мороз, щелом и слегкость возле шорца, слаб манкияс, кочетан йонта став туша, часто же комыла петка чинололушны, о, кучам пашкат была мою ус. Нем бичись так, коким мыснюй тава пыдаса, сыщакияс им мясны коз берега, коло кучечных, петны ваш, заводит лис, но гырджиас искусын тисны ашныс и оплеснин бэр уши сва. Оплеснин боис ас садяс, но вир яй дико чту балама. Ён же как ут из дрожжи тадны, сэтче же югда. Коло кычка вотчин миян ёздинач, а ужалис сэмэн бежер, кикок эскы взычны. И вот сылы городысны.
1: Ой, руки вверх!
0: Николай Оплеснин тая кывьясыс, они кажется на сешем родные ж дадонаш, мы сие аслы стот так нюммунис. Тани болины ас ёз. Дивизия со штаб.
2: Сычка, ты лонгит младший лейтенант Оплеснинис?
3: Я младший лейтенант Оплеснин.
2: Укшей. Ты ангелищ меним стал совещалисны. Ты вычинный подвиг.
3: Мя дивизия со командир Йорд, сэмэн бардуолэмэ командование лыщ приказ.
2: Ты вычинный подвиг, младший лейтенант Оплеснин. Но боевые задания пэртэмолэмэ сэмэн наджинвэя. Могэсэ не сын, мэ тая задания сэпэртнолэмэ тырвэя.
3: Мя гагарва таяс, дивизия со командир Йорд.
2: Таяичэ тик бумага торвэлас, отца кщэтэм куча план. Больше там шершит. Но та я некуча много не должен шурну враг бекия. Кого маске бы родны? Та могу школа тодни наизусть. Сота я планислен основной момент ясис.
3: Кывза, дивизия со командир Йорд.
2: Ноль он мысти. Тян чашти дматыс чагушен ящиклань. Да ноль час ноль ноль минут он щета сигнал. Вид трассирующий пуля вывлань. Ас вы в соберегчань артиллерия вощ тебе. Ноль час кыш минутын, артиллерия в уже дебисе пыде, и секи ящикт атакуйте не кучись пяти час. Налыш движение се прикрывайте артиллерийской да пулеметной би. Секи жлы волхов ю уджем вылы, налылуас дачтым а переправа средства яс.
3: Гагарвана, дивищеса командир Йорд.
2: Остально евщи с чорнита инкендант Менам сады щетам аиндад яс, вещик табакла, щетам амыть такола. Чаще читать не колли даст никуим боец.
3: Атте.
2: Аджи шлитач, младший лейтенант. Буртуй.

0: а плеснем, да с вычетом боец сейчас, куем из заводить с навужен волховью, и век неудачное. Таборын были примитома решение, вужен мэдлоты, да свит километр кывтыджик. Бойшергагар, бара пукши сныпыжа, матернин мэдар белек, коли с некому ныш сынышны, и секи кущань тордялись на винтов каяз, сыны сейчас быть те, кым мис на место вылаз. Кутисны лыли на берег щанис, барало и бергатчины.
1: Мы, мадам, выше табаран.
2: Вартчины, коли сэвэн вартчины, и непременно там, гад коли эча, сэн витчины.
0: Пачкам документ яс, табактор, течисны плаш палатка, топы докырталисны бэс негезьен. Оплеснем, осторожно пыраи ава, бочасан ылама берег щанис, и заводи товарчины. Пемыдыс дагыяс, пыржа дебеснус ес. Юши раз, гыяс болины торжанин гырышеш, нем жалит так сота кочдан якутны дачты чечва, щод небеса добушуй тыштыв. Сой берег. Оплеснем кыщемен пырабыра, пащташе и шонтышем ради заводи то котыртны. Но бар местам часть из ним был. Маскируй чеминыш, пет из боец довищталыш, часть лыч был местосы. Командир яслен совещание. Оплеснем, подробно докладывает вражеский фронт ородом до окружения с петом кузя план. Рыт нас заводить чемарш. Колопетный индам место срок кежлы. А вот и сие минуты эсэс, код ясэс дырнин витчисэс на боец яс. Оплеснен бочта винтовка, даби тыш вы небесовань, трассируй тыш пули асын. Тае, асы бы берегансуловыш артиллерист яслы, условный сигнал.

и заводи чиз. Помашли там чарбен ворси с мэдлапэв. Помашли так мургис на потлаши снаряд дяз. Та и миян артиллерист дяз. Отцалис на аслана с йорт яслы. Галыщемши. Бию горной да мертвылен, муна рукопашной схватка. Немец яс из дескади, миен подразделения с матыщены юдоры. А плеснем, первен шибичева, да варчем одар берегас. Павлы, петисны пыждяс. Враг заводит и слыны на переправа. Юген подплащены снаряд яс. Качаны вывлань, два столбяс.

0: дивизия петь из вражеской кычущ. Сек, кор переправа помощис, кор лэнь из пушка астангым, и вражеской кычущ петь сейчас эту честны советской армии лэн основной вын яскэд, а плеснинэс корисны дивизия со штабы.
1: Орел, волыми ок и штатыны Николая Плеснина. Это чем подвиг вычин.
2: Ме дивизия со командир Йорт, сымын пырты олама солдат лыж долг.
1: Ты от наден мезден быть со дивизия, молодец.
3: А ты, штаб-соначальник Йорт, он же дашь ты Советский Союз со героем ним щетом было, став документ.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
2: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Сергей Лавров.
6: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
5: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета Коми. За республику, за порядок, за будущее. За Станислава Кочева.
9: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
8: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
10: Почему вы пойдете на выборы?
11: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
12: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
13: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
14: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
10: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
11: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
12: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
13: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
14: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
10: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем. Что делать?
15: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы — ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы, Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы – ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы, Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы – ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы, Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы – ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы, Российская экологическая партия «Зеленые».
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
16: Вести Комигор.
17: Бурлун, Юрия Даштан, редакция, Куракув, Заневультарьяс, студия Любовь Жангурова. Во заводе Чемшань, Колем Воща Атака, Черти, Комиен Содес, Гырыш Пемасьяса с Чугадом, Яйледжем. Йонжика Водьмас Чесную Джедов Масьяс. Продукция вычем содес, мыс да порш лыд чинес. Быт шуруквыла шыркодь лыштамыс, гырыш предприятия ясен пыштие изверши. Арталыс на комистатын. Тотчиман содес колькледжем. Колем воща шерти унжек вузалыс на картупель, но и чаджа киналама мукат градвыв пуктас. Йов пемыс да горца лыбач яй. Республика Савичмовмас Министерствоин, бор ясны предприятие яс, код яслы мыть така берга дыштасны, му яс бурмадам выла виджам шо. Шуэччыны позже четверкшань, сентябр кыж витэд лунач. Юкасны мата шижим да джин миллион шайт. Республика Сакуд ещём вичмас кислотной му яс известкуитамыш, фосфориталамыш, токшин яс выла туяламыш, удобрение яс нюбамыш. Комиен видлалас на 10 кар районыш пос яс. Регион Сакуд еш, дашеш чуктадны, мата шижем да джун миллион шайт. Борьем предприятия услы, комас дон явны комын квайт пос, Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Печора, Даушинскын, Кырткарыс, Кулемден, Княжпогост, Чилемден, Сыктывден, Дамылден район ясын. Ытувья куш та ыс пышти кык да джун километр. Кувкартад колошетна декабр шырыч. Сенелоа гижама, йона кишема посяслен буд юкан, дыра позже на выдетчыны, позже оз джойнтавны. Емден районын юг жадасны ван виздын Яренск костын кук юкан. Тавыла республика Сакудиен вылы урчитама мата нелямын вид миллион шайт. Бош чешовмасыз кыс еші звычны ставса даш шижем миллион шайтан донтамджык. Юг жадны туйса чыкты Сыктывкарса йорд. Уж яса инда маэштадны, ноябр коймад лунач. Ямал ненеч кычын, бурадысны выр составы зилым. Кыч тыца, тая уджа пыратчысны канму паштаюш кусатчыш яс, чыч комиеш парашютист десантник яс. Ная войс на ненгортанес. Тая региона шерпасыс, гожан буд вэлы зэв шыкыд. Сэччас губернатор ланшыатчым барын, миян республика ыш, ветлэс шо специалист. Йона уцашысны. Бурья вежана страна пашта, кусадама мата вырса кукшо узгила, чуч комиен. Россия савойвелен одья чина юзлыд. Тачам кывкарта двочис комина ока ширыныш туялыш Валентина Тихомирова. Бош тыз дас кук тачам регион кужа дас воша лыд пас яс. Тудов чисмы медлёк шерпасыз комиен. Олыш лыд эчам мыз дас нёль прочент вэлэ. Таджа жалой Карелияын, сеща Архангельск областен. А вот ханты манчикычын мудары войтырыс солдыштыс. Або йона лёг шерпасысы ямал ненечкычын, пыштезычын. Туялыш шерти войвылыш мунаны кызвыннас велэччым ёз, ас местаыш кокня кыпалыш ужалыш яз. Даскык ямыщань комын вид арысыч. Бырякада шерпасыс пондыс вершчыны бурлань, шуам ненечкычын. Туялышлен мечер кывкартадыс. Экономика топыда йитчама абусамын меставывса олыш лыткад. Чыч сетчас войтырлен тодамлон кужамлон кад. Артавны кыву заводитчамшань. Комиен быдолыш тылыш на шыркодя нажавитама квайтымын кык ямыс шурс шайт. Кык ямысае прочант выла унджык колем воща та кад жерти. Тамын даже содасны рыскод яс. Коме шижем педагог лой вермышен канмуса медбор учитель премия вылы ордишамын. Шомыз кукша шурс шайт, шетше веледышлен лун кэжлы. Та ябу проста награда, а быдлун ша зилямыш педагог ясыз пыдди пукта. Пас яны котыртыш ясыз. Нимкодь мы медбор яслыда пыртамай комикы увда литература веледыш Лидия Зварычыз. Уджалы Юралыш бердын искусство яз гимназиян. Да Ирина Чумаковаыз. Сыкты в районын межадорса школаын. Квайт учитель Лои Вермышен Республика Чупадын. Дур Коставлэмбарын Республика Антава бара котыртысны признание журналист яслы творчество ордешем. Эз нуадлыны кык шурс дас вите двошань. Дас шижемат шань медбур журналист ясыз бір елысны чина яс. Регион са юралы шуыз, боискад вешшем яслы. Кыв Максим Кановлы.
18: Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн тучри сколы бочны тыдвылы нёлет влачтыщ вын. Меча проект яс, гижит яс, да репортаж яс, петкадлыны мен республика сбор бокшянь. Колы бергадны журналистика, творчество виджедлас, да отдорчыны вечкадлыныш. Шычым яс бочтан чупат помощис, уджа боще жюри.
19: Сейчас идет процесс оценки работ членами жюри. Привлекли известных деятелей из сферы медиа республики. Помимо этого, к конкурсной комиссии присоединились наши коллеги из Федерального информационного агентства ТАСС и Союза журналистов России и Ассоциации СМИ Северо-Запада. Поэтому эксперты смогут комплексно оценить работы.
18: Премия шададым могыш кыш квайтад воун став нас шы чискак ямызда сая морд. Республика сабыт кар районыш. Медбур ясыз бір ясны да с ним пасын. Медуна уж вазима волон те моторья категориян. Се итче герой ясын вокад. Пырша ним пасяс кынже эмаш и джик выль яс. Медбур фоторепортаж да том журналист.
20: Журналистское сообщество Республики Коми очень радо возрождению конкурса признания. И хотим поблагодарить главу республики за эту инициативу, потому что действительно конкурс очень давно не проводился. А журналистам всегда есть что сказать. Среди конкурсных работ есть работы как молодых ребят, так и работы опытных, маститых журналистов, наших ветеранов. Я уверена, что профессиональное жюри выберет самые яркие, талантливые работы коллег. Мы ждем новые имена, и я желаю всем успехов.
18: Ынынен жюри пасия, уряс зевьяна торилана асас полослунан дагижан ноган, петкадана конкурса пырычичаслыш ыджитьен би дащам. Ордышем лыку карда 2-часны сентябрь дасад луныч, вермышаслы награда яс щетасны кыпа чукарчилыган.
17: Куламден районын небагайынын чукартлысны арлыда войтырас. Шорни ес муныс джонь виджалон виджем, уна вояс на воджмашчем да вишем яс пановтам елыш. Вишталысны кыджы бурноговны, шойны юны, дугатчыны лёг привычка ясыш, вочны радейтана уж яс. Юартысны мый быть, кадвыла шуэтчыны больнича яса, меды маскада дон явны джоунь виджалон. Таэс дук кэжла ставы, стыкыв зырны двультар яс.
16: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
21: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 3 градуса, в 12 часов дня плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду. С переходом днем на южную четверть 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 13, плюс 18. Местами ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 24 градуса. В Сыктывкаре без осадков, ветер северный и северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится. 10 и 11 сентября ожидается теплая погода, местами с кратковременными дождями. Ночью прогнозируется плюс 5, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20 градусов.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
22: В Москве 14 часов, сегодня вторник, 8 сентября, на волнах радиостанции «Радио России» шестой раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва.
0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
22: В студии Александр Андреев. Здравствуйте. У каждого из представителей партии будет 15 минут предоставленного ему законом времени. Мы обсудим сегодня две темы. Я задам по два вопроса по каждой из тем. Каждому из участников дебатов время на ответ на каждый из них 3,5 минуты. То есть каждый кандидат ответит на 4 вопроса. И еще по одной минуте у участников дебатов есть на то, чтобы подвести итоги сегодняшнего разговора. В сегодняшних дебатах принимают участие кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков. Олег Владимирович, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: Секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Владимир Исаков. Владимир Павлович, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
22: Кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, здравствуйте.
25: Добрый день, товарищ.
22: Первая тема сегодня – миграционная политика, нелегальная эмиграция, меры контроля за въездом, ответственность работодателя. И первый вопрос – какой, на ваш взгляд, должна быть миграционная политика России, каких специалистов нужно привлекать в страну? Первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков. Олег Владимирович, пожалуйста.
23: Добрый день. Партия «Родина», избирательный список номер 7. Враг должен быть уничтожен. Партия простых пехотинцев, простых участников СВО, простых офицеров, мичманов, ополченцев. Партия «Родина» всегда поднимала вопрос о миграции. И на протяжении, наверное, всей существования партии «Родина», там, в протяжении 20 лет, когда-то над нами чуть посмеивались, потом снимали нас даже с этого с выборов, потом говорили, зачем вы раскачиваете лодку. И вот тут буквально там последние года два я начинаю слышать о том, что, да, действительно, ведь с миграционной политикой у нас все плохо, идет замещение коренных народов. Как же так получилось? Кто-то хочет получать огромную прибыль и напривозил неизвестно кого. Диаспора, оказывается, живут у нас в стране значительно лучше, чем обычные граждане. И так как они очень организованная преступная группа, зачастую они легко выдают гражданство своим соотечественникам. Что в результате получилось и чего сегодня предлагает партия «Родина»? Ну, первое. Мы знаем о том, что у нас есть уже арестованные целые группы мигрантов, которые выдали своим соотечественникам, помогли получить своим соотечественникам десятки тысяч российских паспортов. То есть десятки тысяч в общей сложности, а, наверное, в общей стране там, наверное, и сотни тысяч. Если, допустим, для обычного русскоязычного человека, который из Казахстана пытается получить гражданство в России, он должен пройти все круги ада, то, допустим, для какого-то человека, не разжигая ни в коем случае розницы, который даже не знает русского языка, вот, получить, ты, скинувшись своим руководителям диаспоры определенные суммы денег, получить российский паспорт, вообще нет никаких проблем. Так вот, Мы считаем, что те люди, которые выдали эти паспорта, виноваты на пожизненное заключение. И закон за это должен быть. Они создали огромную бомбу под нашим государством на пожизненное заключение. Никак не меньше. Тех, кто прописывал людей в резиновых квартирах, кто прекрасно знал ради наживы, что в квартире там проживает там, или прописан там, 50 иммигрантов и так далее. Те должны получить ну, как минимум 10 лет тюрьмы для того, чтобы люди как-то в этом остановились. Теперь насчет ответственности рекламодателей, какие граждане нам нужны, какие граждане не нужны. Ну, вот у нас есть азиатские страны, допустим, такой как Таиланд, любимый нашими туристами, который очень эффективно защищается от всех иностранцев. Допустим, для того, чтобы получить в Таиланде вид на жительство, никогда. Вот просто и все. Вот никогда и все. Можно ли получить трудовую визу? Трудовую визу можно. Проще, проще пареной репы. Обязаны обеспечить 4 местных тайцев квалифицированной работой, выплачивая за них налоги и, так, ну, и тому подобное. Все очень просто. Попробовали поиграть с этим. Сразу в тюрьму и депортация навсегда. Вот такие простые партии предложения. Нужна нам трудовая миграция? Наверное, трудовая миграция нужна. Но она должна что-то привносить нашему государству. Имеют ли право трудовые мигранты получить вид на жительство в нашей стране? Конечно, не имеют. Имеют ли право они привести своих детей? Зачем? Пусть они развивают свою любимую родину. Спасибо, я оставлю для следующих вопросов.
22: Спасибо, и следующим на вопрос отвечает секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Владимир Исаков. Владимир Павлович, пожалуйста.
2: Добрый день. Я представляю фракцию КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене. У нас позиция очень простая и понятная. Есть положительный опыт, допустим, Республики Беларусь. Есть еще положительный опыт, так как нужно работать с мигрантами. И нам его, безусловно, можно привнять и привносить. Есть конкретный объект, который должны строить мигранты. Есть конкретная группа людей, которая пусть должна приехать на этот объект. Конкретные сроки должны быть установлены, на сколько времени они приезжают. Они приезжают, они отработали, с ними расплатились, до свидания. Они не везут свои семьи, они не разбредаются по городу, они живут в конкретном месте. И, естественно, никто им не раздает паспортов. Все четко и ясно. Понятно, что рабочих рук нет, они сейчас требуются. Но вот выполняя вот эти требования, уже можно решить вопрос. Дальше. Есть партии, которые популистически заявляют, вот мы сейчас избавимся тут от мигрантов, и наша страна заживет. Слушайте, давайте честно, чего вы покрываете коррумпированных чиновников? Они что сюда, мигранты сами что ли приезжают? Они себе сами паспорта что ли тут раздают? Сами себе в квартиры прописывают? Детей своих, что ли, сами там в садик или в школу устраивают. Хватит уже покрывать это чиновничество коррумпированное. Они все это устраивают. У них у всех есть крыша сверху. Это что, какой-то такой находится волшебник тут, который просто им тут раз по взмаху этой волшебной палочки паспорта раздал, всех тут на работу устроил, и все они еще и живут. Я сейчас был в городе Обнинске. Там одна гражданка, между прочим, гражданка РФ, прописала у себя 11 тысяч человек. Нормально это, а? И что-то как-то закон не спешит ее наказывать. Уже люди там вообще с ума посходили. Говорят, ну как так можно-то? Поэтому, вы знаете, можно сколько угодно их ругать, и что они не такие, и не так себя ведут. Но запомните, у каждой такой ситуации есть конкретная фамилия, имя, отчество. Ответственный, кто виноват в тех или иных их правонарушениях. Кто их сюда пригласил, кто их здесь, собственно, растворил в этом обществе и кто им раздал документы. Вот с этим в первую очередь надо бороться. Главный бич – это капитализм, который просто вытесняет рабочие кадры, заставляет людей мигрировать, делает людей нищими и сеет между людьми межнациональную рознь. Мы с вами сейчас находимся в тяжелейшей ситуации. Страна находится просто под атакой 56 государств. И сейчас устраивать здесь в стране межнациональные разборки нам крайне невыгодно. А англосаксы ручки потирают и радуются, что наши чиновников своих же покрывают, а мигрантов они видят как главное зло. Не надо наступать на эти грабли. Мы решим этот вопрос. КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
22: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
5: все проблемы, в том числе и те, о которых вы спросили, необходимо решать системно и комплексно. Зрить, так сказать, в корень. Откуда возникло это и множество других ситуаций? Это, прежде всего, распад Советского Союза. Подавляющее большинство тех бывших граждан СССР или их детей, которые вот именуются трудовыми мигрантами, работали бы гораздо более эффективно, цивилизованно на пользу всему Советскому Союзу, если бы он не распался, как, собственно, и было раньше. Как решать проблемы? Коммунисты России номер 10, попадайте в десятку, голосуйте за партию, предлагающую системный подход ко всем проблемам, исходящий из идеологии, социалистической идеологии, в данном случае на принципах интернационализма, надо решать и эти вопросы. На сайте партии можно знакомиться с программой. В моем сообществе, набрав в Яндексе «За новый Советский Союз», «З» желательно «З», как сейчас принято, там есть проект Конституции, и в скором времени будет обновление, новая антигитлеровская коалиция, прообраз будущей, настоящей ООН, и взаимосвязанный с ней обновленный проект Конституции нового Советского Союза. Вот, решив главный системный вопрос, в том числе о недрах, о богатствах страны и так далее, можно эффективно решать и этот, ну, практически этот вопрос отпадет сам собой в той полукриминальной вариации, которая есть сейчас. Бороться, разумеется, надо не с мигрантами, то есть, условно говоря, с брюнетами, и не с миграцией, а с коррупцией и религиозным фундаментализмом. Какие нужны специалисты? Ну, это постоянно ситуация меняется с развитием научно-технического прогресса. Все больше необходимо будет специалистов в области IT, программистов и так далее. Но нужны где-то и чернорабочие, пока еще не создали должных роботов для выполнения таких простых физических работ. Поэтому так однозначно по процентам распределить, пока будем распределять, уже эти соотношения изменятся. Разумеется, работодатель, которым должны быть трудовые коллективы, опирающиеся на государственную поддержку, а не, ну, грубо говоря, не буржуи. То есть буржуазию надо ликвидировать как класс, не репрессировать конкретных людей, а ликвидировать именно как класс, то есть изменить всю систему общественных отношений. Это изменение должно быть, на мой взгляд, на основе положительного отечественного опыта, так называемая система Чертаева. Она лежит в основе социально-экономического блока моего проекта Конституции. Это бывшая дагестанская АССР, бывший колхоз имени Орджоникидзе, преобразовавший союз собственников, совладельцев Чукты. Там удалось за 10 лет добиться повышения производительности труда в 64 раза. Мировой рекорд.
22: Спасибо. И по поводу миграционной политики, нелегальной миграции, мер контроля за въездом и ответственности работодателя. Это наша первая тема сегодня. Второй вопрос. Что еще нужно сделать для борьбы с нелегальной миграцией? Как должны отвечать предприятия за использование труда нелегальных мигрантов? И первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков. Олег Владимирович, пожалуйста.
23: Партия «Родина», избирательный список номер 7. Враг должен быть уничтожен. В нашей партии простые пехотинцы, простые солдаты, простые офицеры. Мы все простые труженики СВО. Теперь, что касается трудовой миграции. Я еще раз говорю, что мне совершенно приятно, что это тема партии «Родина». Даже партию «Родина» когда-то с Государственной Думы с выборов за это снимали. Все над нами смеялись и так далее. На самом деле, ну,
6: у нас зачастую в правительстве затесывались те, кто делал все для того, чтобы таких соросят, я их называю, которые делали все для развала всех государств. Они, кстати, сегодня сделали все для развала Европы. Давайте посмотрим, что сегодня происходит в Испании. Когда, если мы видим, огромное количество беженцев высаживается на побережье Испании, лезут бедные испанцы в ужасе. Сегодня по всей Испании происходят забастовки. А что ж такое? Почему вдруг все в Испанию? А вы знаете о том, что в Испании существует самый простой закон, что если сутки у вас не было дома, любой человек имеет право занять вашу квартиру, и вы не имеете права его оттуда выселить. Вот мне просто очень интересно, наверное, так было бы глянуть испанским депутатам в глаза и испанскому обществу, как можно наизбирать таких депутатов своей думы государственной, которые приняли такой закон, что вас, испанцы, могут какие-то приезжие выкинуть из дома, и вы потом ничего с этим сделать не можете. И в результате происходит большое замещение европейских народов. Мы видим, что сегодня происходит во Франции. Когда Франция сбежала из Алжира, а Алжир приехал за Францией. Все это законы, которые идут на уничтожение Европы и вовсю заходили для того, чтобы произошло именно так же у нас. Я сам с Дона, у меня есть, допустим, очень хороший жизненный пример. Пример об одном, наверное, многострадальном народе, турки-месхетинцы. Я ни в коем случае не против них. Среди них у меня сегодня уже есть и товарищи, которые там воюют на СВО. Но судьба у этих людей была очень простая. Их когда-то выселили из Грузии и поселили в Узбекистан. Поселили в Узбекистан во время Второй мировой войны. Сталин это сделал, была депортация. Вот, и те мусульмане. Но когда в 90-м Советский Союз развалился, почему-то узбекистанцы, узбеки взяли все очень просто. Я там, опять же, никого не призываю, но они их мгновенно выселили. Выселили из Узбекистана своих братьев по вере. И нигде эти братья по вере почему-то не были приняты. Кроме как какая-то умная душа решила поселить у нас их на Дону. И вот на Дону, там, в Романовском районе, не только в Романовском районе, приехали эти турки, поселились. И сегодня мы пришли к тому, что в первый класс школа, это я еще говорил 5 лет назад на выборах Родины, в первый класс пришла только одна русская девочка, все остальные турецкие мальчики. У нас даже был общероссийский скандал и инцидент, когда некоторые родители первоклассников сказали, а зачем вообще учитель преподает на русском языке, когда дети понимают только по-турецки. Кстати, неплохо они сохраняют свою турецкую культуру. Вот. Но я сейчас не против турков, которые сегодня у нас там много делают, много работают и даже воюют сегодня с российскими постоянно ЗСУ. Мне интересно, а куда казаки это с Дона делись? При царе был такой закон, что никто, кроме казаков донских, не имеет права селиться ближе 80 километров от реки Дон. Никто, только казаки. Почему сегодня казакам вдруг на Дону перестало жить, стало неуютно? А все очень просто. Экономики нет, сельхозпредприятий нормальных нет. Крупный бизнес, там магниты, я имею в виду, крупные ритейлеры все захватили, поэтому мелкому сельхозпроизводителю делать нечего. И поэтому местное население уезжает. Уезжает в Москву, уезжает за границу, в Питер, там, Краснодар, крупные города. Их замещают другие народы, некоренные народы, так сказать. Почему во всем мире есть законы о защите местного населения? Я, партия «Родина» должна сказать о том, что на своей земле должно жить более всего комфортнее. Чеченцу комфортнее всего должно быть в Чечне. Это не значит, что он не должен жить во всей России. Это не значит, что он не должен учиться в Москве на благо своей. Но больше всего льгот, налоговых послаблений он должен получить у себя в Чечне и приехать у себя развивать. Также нашим малым коренным северным народам, также нашим казакам. Государство должно создавать все, чтобы казак хотел открыть свое фермерское хозяйство у себя. Жить со своими родителями, с бабушками, дедушками, внуков рожать. Сейчас все говорят, что молодежь, казаки не рожают. А что рожать? Приехали в Москву, по 2 часа на работу добираемся туда, по 2 часа до работы добираемся обратно. Любой ребенок – это обуза, и семья не знает, как себя прокормить. А жили бы возле реки Дон, жили бы рядом с бабушкой и дедушкой, все было бы у них хорошо. И нарожали бы, и бабушки с дедушками бы помогли, и Дон бы не опустел, даже если бы туда приехали наши друзья, которые сегодня помогают нам там работать. Спасибо. Партия «Родина» номер 7.
22: Спасибо. И секретарь ЦК КПРФ, первая секретарь ЦК ЛКСМ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Владимир Исаков отвечает на этот вопрос. Владимир Павлович, пожалуйста.
2: КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене. Вот смотрите, уважаемые радиослушатели, какая парадоксальная ситуация складывается. Когда мы были одной страной, я имею в виду Советский Союз, и границы были вообще свободно открыты, цены были везде одни, хлеб стоил условно от Прибалтики там, до Средней Азии одну цену, да? Никто ведь никуда не переезжал работать. Не было такого. Каждый работал у себя. Я думаю, ответ для вас всех очевиден и прост. Потому что работа была.

0: Я еще раз хочу сказать, что фундамент всех этих проблем – это социально-экономическая ситуация. Работодатели, они, естественно, они ищут дешевую рабочую силу. Кто себя, как говорится, как товар? Это просто отвратительно и мерзко, что люди превратились в товар. Получается, что люди сами себя продают, кто себя подешевле, как говорится, предложил, того работодатель и взял. И плевать им, чем этот человек будет в свободное время заниматься, как он будет там жить, чем, что он будет делать ему. Главное, отработал, и все. Условий никаких нормальных не создается. Постоянно есть к тому же и задержки, естественно, это все перерастает в социальную неприязнь, в социальные взрывы. Я еще раз хочу сказать, вот за этой проблемой не надо вот в первую очередь говорить, вот это они приезжие тут виноваты и все. Их здесь, они здесь не просто так появляются, абсолютно не просто так. Есть целые лоббистские группы, которые готовы и рады их здесь видеть, и здесь их устраивают, и помогают им здесь устроиться. Поэтому не нужно нам вот на эти, знаете, пугалки лишний раз внимание обращать. Нужно в первую очередь разбираться в своей стране, со своими чиновниками. Я вам так скажу, коррумпированный чиновник, он гораздо опаснее внешнего врага будет. Потому что они здесь, внутри страны, разжигают межнациональную рознь. Поднимается социальный негатив. Это может прирасти к социальному взрыву. Но мы с вами... Сами видели свидетелями в 90-х, в начале 2000-х, что может произойти, когда вот так вот происходит. Поэтому главный враг здесь капитализм. Менять нам надо в первую очередь социально-экономический курс. Единственная партия, которая способна это сделать, это партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Нет больше в нашей стране другой политической силы, которая способна на это. Одни вам предложат декоративные какие-то такие реформы, абсолютно косметические законы, которые проблему не решат. А еще хуже, заставят вас выйти во дворы, искать там этих нелегалов, идти на уголовку, понимать, ну что такое, ну избили вы их, ну что дальше? А еще, не дай бог, срок получите. Пожалуйста, не надо этого делать. Понимаете, это совсем крайняя форма, которая до хорошего не доведет. В первую очередь, надо наводить порядок в своих головах, в своей стране, решать вопрос с коррумпированным чиновничеством, вводить, как я уже предложил, абсолютно понятные и простые законы и вещи. Есть объект, который надо построить, есть сроки, которые нужно выполнить, есть конкретное количество людей, которые нужно на этом объекте. Пожалуйста, все четко. Работодатель вместе с надзорными органами несет прямую ответственность. Приехали, отработали, уехали. Безусловно, заплатили. Обижать никого не надо в этих вопросах. Но никого с собой не вести, никаких верных раздач паспортов и никаких здесь заселений. Все четко, предельно и ясно. Спасибо большое. Партия КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо. И теперь на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
2: Уважаемые товарищи, суть проблемы в том, кто и зачем приезжает, кто за это отвечает, как это организовано. Ну, начнем с глобального. Из каких стран должны приезжать? Ну, собственно, в первой части я уже, по сути, ответил на этот вопрос. Нужно создавать новый Советский Союз, новый во всех смыслах. Как содержательно, то есть будет, конечно, другая конституция, отвечающая, должна быть другая конституция, отвечающая современным реалиям, учитывающая те ошибки, которые привели к развалу нашей Родины, СССР. Но она, новая наша Родина, будет географически, конечно, другой. Ряд стран бывших братских республик являются сейчас союзниками нашего врага. А враг, конечно же, не бывшая Украина и даже не блок НАТО, а антикоминтерновский пакт, возродившийся, к сожалению, и его острием является возродившийся Третий Рейх, а совсем не УССР. Совпадение только территориальное.

0: Поэтому надо учитывать именно идеологию. Наши друзья и братья не те, у кого более похожий разрез глаз, там, цвет волос и так далее, а те, кто в этом судьбоносном конфликте на нашей стороне. Такие страны, люди, народы есть на разных континентах. Ну, прежде всего, конечно, это КНДР, который уже героическим поведением, кровью своих бойцов доказали, что это самый братский для нас народ. Даже, как ни странно это звучит, более братский оказался на данном этапе, чем белорус. И вот это и должно быть критерием. Ряд других можно привести. Наш африканский корпус сражается в ряде стран, но прежде всего это Сахель, Мали, Нигер, с террористами, которых снабжает оружием все тот же возродившийся Третий Рейх, то есть бывшая Украина. Так что фронт и там, по сути, одинаковые. Сейчас мы помогаем им, потом они помогут нам. В некоторых странах свастика в почете в школах, поливается грязью вся наша история, прежде всего советская, а в той же Буркина-Фасо, третьей стране вот этой коалиции Сахеля, школьников специально учат, специальные уроки, как правильно праздновать 9 мая. Вот они внешне нас не похожи, но это как раз братья. В Эфиопии 24 февраля 22 года выстроилась очередь в российское посольство желающих воевать за Россию. Далеко не во всех, практически ни в какой из братских республик таких очередей не наблюдалось, к сожалению. Поэтому это будет решение проблемы религиозного фундаменталиста, фанатики вот с такими мракобесными взглядами к нам не поедут. Не всегда надо привозить сюда, иногда надо создавать предприятие там. Проще туда направить 10 инженеров, чем привезти сюда 1000 рабочих, если там для этого есть условия. Истина всегда конкретна, как сказал Ленин в работе о профсоюзах. Золотое правило диалектики. Где есть природные ресурсы, есть трудовые ресурсы, там нужно создавать предприятие. Ну, а те, кто едут сюда, должны отбираться руководителем предприятия, отделами кадров, ехать на конкретную работу со всеми гарантиями.
1: Спасибо. И вторая тема сегодня – защита традиционных ценностей, сохранение исторической памяти, гражданское общество, патриотизм и гражданская солидарность. Вопрос. О традиционных ценностях говорят часто, но редко расшифровывают это понятие. Поэтому у каждого россиянина свое понимание того, что это такое. Перечислите основные традиционные ценности такими, как их видите вы. И первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской партии «Родина» Олег Пахалков. Олег Владимирович, пожалуйста.
2: Партия «Родина», избирательный список номер 7. Враг должен быть уничтожен. Партия Родины – это рядовые, мичманы, ополченцы и офицеры, простые солдаты СВО. Скажем так, попросили перечислить основные ценности, моральные. Вот. Все основные ценности, мне кажется, они у нас зарождены. Мы, когда рождаемся, мы знаем о том, что хорошо, что плохо. Вот. Но почему-то потом какие-то другие страны, другие люди ради своих доходов пытаются или ради каких-то своих гиперцелей это сделать. Я вот хотел бы сейчас вспомнить Олимпиаду во Франции, которая поразила весь мир, полмира руку плескала, вторая половина мира не знала, куда деться от стыда, когда в момент открытия Олимпиады, и, наверное, очень хорошо, что там не было наших спортсменов, происходила огромная ванханалия, то есть, ну, прямая ванханалия, когда тайную вечерю опошлили до состояния неузнаваемости, и при том все французские, европейские политики пытались рукоплескать и говорить о том, что как же хорошо. А что хорошего? Теперь давайте посмотрим на саму Францию, где французы уже боятся ходить по улицам, где на каждом углу продаются наркотики, где в центре Парижа стоит такая грязь, да хоть Парижа, хоть Рима. Вот сегодня у нас есть победа в одном из регионов Германии, альтернатива для Германии, где люди сейчас в ужасе говорят, а в что вы превращаете нашу Германию с помощью изменения наших ценностей, приведения миграционной политики. Вот о том, когда мы теряем наши моральные ценности. Теперь вот, нет, тут два коммуниста сейчас сидят рядом со мной. Да, я вырос в Советском Союзе. и с моральными ценностями в Советском Союзе у нас действительно было все очень хорошо. И когда в 90-м году нас победили, нас же в 90-х годах не добили, это мы считали, что мы какая-то свобода у нас появилась и так далее. На самом деле Запад нас победил в те самые 90-е годы, но понял, что не добил. И вторым добиванием, что в принципе сделают сегодня и с Европой, это добивание наших моральных ценностей. Я расскажу о своих моральных ценностях. Вот я когда был маленьким, я дважды бывал в городе Волгограде со своим классом. Один раз в городе в Севастополе. Мы работали там на клеении консервом этикетки для того, чтобы заработать на поездку в Севастополь. И поэтому, когда в 2014 году встал «Чей Крым», лично для меня, как когда-то ребенка, бывавшего в Севастополе, как дважды бывавшего в Волгограде, вообще не возник вопрос, ни чей Крым, ни чей сегодня Донбасс. Для меня это ничем никак не возникло. Хотя сегодня для нас сделали все для того, чтобы мы потеряли эти ценности. Ценности, они самые простые. Родину мы должны любить. Почему сегодня мы вырастили поколение, вот такое 18-30, наверное? Сегодня, слава богу, я вижу на своего ребенка, который у меня танцует на празднике Ушакова и поет военные патриотические песни, я радуюсь. Я вижу, что растет мой сын, который мне помогает образование, что завтра он будет защищать родину. Но, к сожалению, те, кому сегодня от 18 до 30, кто вот умудрился в этот промежуток, не все, ни в коем случае не все, выросли с вопросом, а что прежде всего мне? А почему я должен пойти и вдруг там погибнуть, защищая Донбасс? Почему я должен не защищать этот русский мир? Для меня моральные ценности, они самые простые. Сначала родина, потом семья. Любовь к маме, любовь к жене, любовь к нашим детям. Поэтому партия «Родина» номер 7 в избирательном списке. Мы всегда были за патриотизм, мы всегда поддерживали как бы основные наши ценности. У нас есть наши основные религии, которые мы должны поддерживать в нашей стране. Партия 7, партия простых патриотов и простых солдат.
1: Спасибо. И следующим отвечает секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Владимир Исаков. Владимир Павлович, пожалуйста.
3: Спасибо. КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене. Вы знаете, мне тут товарищ недавно прислал, он работает в одном молодежном центре одного районного города. И там, значит, у них такая вывеска была: у нас лучшие нетворкинги, коворкинги. Это поможет тебе создать твой жизненный кейс. Я не знаю, если людям старшего поколения это сказать, они вообще поймут вообще, о чем речь идет. С одной стороны, это, конечно, вызывает улыбку, с другой стороны, понимаешь, что, вы знаете, тот подход, который в 90-е резко нам начали внедрять, особенно на молодое поколение, он, конечно, очень хорошо пророс, пустил корни, и, увы, та либеральная группа политиков, которые до сих пор являются спикерами, свободно выступают на телевидении, на радио. К сожалению, да, они берут федеральную повестку, и вот, к сожалению, это оборачивается очень печально для нашего подрастающего поколения. Вспомните, как в свое время министр образования, тогда господин Фурсенко, говорил: «Нам не нужны творчески развитые личности, как было в Советском Союзе. Да, пусть это образование было и одно из лучших в мире. Нам нужны квалифицированные потребители». Вот так с вами мы и получили целое поколение людей, у которых появился культ денег, культ рынка, индивидуализм, все для себя, успех добиться любым путем. И для многих из них слово там «родина», «родная земля», как бы это, все это стерлось, да. Естественно, и здесь и социально-экономический фактор сыграл свою роль. Умирали целые, не то что поселки, а целые города вымирали. Вот. Но давайте просто задумаемся. Вот смотрите, вроде бы сейчас идет специальная военная операция, уже 4,5 года. И нам часто и много говорят, ну, о традиционных ценностях, о патриотизме, то, что нужно правильно воспитывать молодежь. Но вот посмотрите, те вот атрибуты 90-х, о которых я сказал, кстати, не мы, не коммунисты их называем лихими, да. Ельцин-центр работает, прекрасно работает. И даже его филиал в Москве, вообще-то говоря, открывается. А что это такое? Это фактически центр русофобии и антисоветизма. Не так давно, наконец-то, ликвидировали памятник генералу Краснову. Как раз на Дону. А кто такой генерал Краснов? И это коллаборационист, предатель нашей Родины, который был бригаденфюрер СС, собственно говоря. Да, этот памятник был на частной территории, но он долгое время стоял, и никто его не убирал. Не так давно у нас проходили гайдаровские форумы. Нужно говорить, кто это такой, что это за человек. Спокойно страну покинул Чубайс, не понеся никакого наказания. Поэтому, знаете, вот здесь в первую очередь надо оставаться честным с самим собой. Надо избегать двойных стандартов. Уходить вот от этого квасного патриотизма и орать там на каждом шагу. Да мы сейчас вот тут патриоты, давайте 150 форумов о патриотизме проведем. Давайте тут песни попоем о матушке-земле, о березоньке, о рябинушке. Это не делает человека патриотом, поверьте мне. Когда человек чувствует уверенность, когда у него есть фундамент, когда у него есть работа, образование, тогда он и будет любить свою родную землю. Для него государство будет не мачеха, а мать родная, потому что она о нем заботится. А когда он не чувствует заботы, когда как раз уж я уж вернусь к ним, да, на тебя рукой машет, придешь в администрацию, рукой махнули, суды несправедливые, понимаете, на улицах беззаконие. Ну, честно говоря, очень тяжело такого человека к патриотизму какому-то склонять, откровенно говоря. Поэтому нам в первую очередь надо понять, кто мы есть, вернуть свой моральный облик, моральные наши ценности, те, которые были в Советском Союзе. Это не какой-то совок и не какой-то кринж. У нас есть целый канал, да, который днем и ночью полоскает Советский Союз, но показывает исключительно советские фильмы. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо. И следующим на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
0: Дорогие товарищи, ответ на этот вопрос очень прост. Высшее достижение во всем мире в этой сфере – это моральный кодекс строителя коммунизма. В этом смысле не надо изобретать велосипед. Конечно, он возник не на пустом месте – не в 1917 году, а впитал все лучшее, что было в истории человечества, в его культуре, в лучших традициях. Но традиция – понятие разное. Когда-то в традициях было поедание представителей соседнего племени. Поэтому автоматически, что было когда-то, стало быть традиционно, стало быть, давайте сейчас. Также, допустим, меня беспокоит такая агрессивная пропаганда против атеизма и атеистов. Утверждает, что якобы на фронте атеистов нет. Значит, все левые куда-то исчезли. Уверяю вас, это не так. Мы тоже воюющая партия. У нас даже есть, к сожалению, посмертный герой России, родственник второго номера в нашем списке Руслана Романовича Хугаева. Мы бедная партия, но делаем все, что можем для победы над нацизмом. И вот главная проблема в возрождении и дальнейшем развитии лучших ценностей, лучшего опыта и нашей страны СССР, и всего человечества – это отсутствие идеологии. Человек без идей, не понимающий, куда и зачем он идет, ради чего рожать детей, как их воспитывать и так далее. Если нет идеологии, действительно, потребительства, а должно быть что? Человек должен быть творцом. Это вот азбучная истина марксизма, которая реализовывалась не до конца, может быть, не все удалось, иначе бы СССР не развалился. Но тем не менее, это было лучшее достижение человечества. От школы до университета пытались из каждого ребенка молодого человека сделать творца, не слепого исполнителя, не робота, так сказать, в обличии человека, а именно творца во всех смыслах слова, от семейной жизни до науки. И, допустим, искусственный интеллект возник именно у нас, а не где-нибудь. Чемпион мира по шахматам Ботвинник читал лекции по этому поводу, я несколько раз имел честь посещать в МГУ. Итак, мы опережали во всем, практически. Главное преимущество СССР перед теми же США было в эффективности науки. на вложенный условный доллар или рубль мы получали результат в 10 раз больше. Ну, проще сказать наоборот. В 10 раз больше эффекта от одинаковой вложенных сумм. За счет чего? За счет научных школ. Когда от старших, от выдающихся мирового уровня ученых к младшим передавались лучшие практики. За новый Советский Союз, за социалистическую идеологию, столпами которой я считаю справедливость, гуманизм и интернационализм.
1: Спасибо. И прежде чем огласить последний вопрос, я отмечу, что у кандидатов осталось от 3 до 3,5 минут на ответ на него, а также на заключительное слово, на подведение итогов наших сегодняшних дебатов.
2: И заключительное слово тоже тут, да?
1: Тоже тут, конечно. У вас всего 15 минут, поэтому, отвечая на вопрос, оставьте хотя бы по полминуте, а лучше по минуте, на то, чтобы потом еще подвести итоги сегодняшнего нашего разговора. А вопрос следующий. Как, на ваш взгляд, связаны патриотизм и любовь к родине? Возможно ли одно без другого? Что нужно сделать, чтобы россияне любили свою страну? И первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков. Олег Владимирович, пожалуйста.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном списке, партия рядовых, мичманов, ополченцев и офицеров. Враг должен быть уничтожен. А теперь отвечаю на ваш вопрос. Вы знаете, любовь к родине, она воспитывается с самого-самого детства. Я это знаю на своем собственном примере, на примере, наверное, тех, кто рядом со мной. Почему в нашем поколении патриотизм значительно выше? Недавно у меня нашлась моя крестная, которая позвонила, ей 77 лет, говорит: Олег, я вот твоя крестная, там мы с мамой как-то крестили, она узнала, что мама у меня умерла. Я говорю: тетя Галь, что делаете, 77 лет? Сетки для фронта плету каждый день, с понедельника по пятницу. И вот никакого другого ответа не было. Сетки она для фронта плетет, потому что вот она та, которая воспиталась в том духе патриотизма. Именно поэтому и я такой. Вы знаете, одно из предложений партии «Родина» — сделать обязательное детское воспитание. Нельзя все складывать только на плечи родителей. Нельзя. Нигде в мире, в больших государствах и в Советском Союзе это было, когда это только отдавали на откуп родителей. Патриотическое воспитание в школе, оно обязано быть с детского садика. Вот. Те же самые поездки в обязательном порядке каждый школьник за счет бюджета или за счет какой-то, как это надо было сделано, придумано в Советском Союзе, что каждому придумывали работу. Кстати, в Соединенных Штатах дети придумывают работу, чтобы они работали. А у врагов надо учиться, что дети реально учатся. Это наших детей. Ой, давайте полы они в классе мыть не будут, доску вытирать не будут. Как же они стул за собой на место поставят? А там, кстати, детишек заставляют работать и уважать доллар с первого самого детства. Так вот, каждый ребенок должен посвятить города-герои. Мне очень понравилась такая фраза, говорит: вы знаете, отвезите любого ребенка в музей Холокоста в Белоруссию, и больше учить патриотизму ему не нужно. Я был один раз по приглашению у Лукашенко, и вот я посетил этот музей, он расположен под Центральным собором, и там все о концлагерях на территории Беларуси, о трех детских концлагерях, где у детей от 10 до 12 лет скачивали кровь для немецких офицеров. Просто, оказывается, для трех детей скачивали кровь для того, чтобы спасти жизнь одному немецкому офицеру. Ребенок, конечно, не знал его судьбы, когда его туда привозили. Вот, его хорошо кормили для того, чтобы вовремя эту кровь с него скачать. И там вот это все в документах, в фотографиях, огромные могильники, перевезенные вот под этот храм сегодня, где идут богослужения и так далее. Сказать, что я человек, который видел всякое, был шокирован, это ничего не сказать. Поэтому про любовь ко мне этих всех европейцев больше не надо рассказывать. Когда с наших детей выкачивали кровь, с таких же, вот я представляю, что это мои сыновья или моя дочь. Поэтому одно из предложений партии «Родина» о том, что каждый ребенок в детстве с помощью системы образования должен посетить минимум два города-героя. Желательно, заработав на эту поездку своим трудом. Вот. И это можно сделать в сотрудничестве с предприятиями и так далее. Да, можно повыдумывать работу для этих детей, чтобы они подумали, что они сделали общественно полезный труд. Спасибо. Еще осталось 30 секунд, оставлю на последнее слово.
1: Спасибо. И следующим на вопрос отвечает секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Владимир Исаков. Владимир Павлович, пожалуйста.
3: Партия КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене. Давайте честно. Ну, конечно, можно и в музей повозить, можно и фильмы там показывать разные, и, наверное, какие-то просветительские вещи проводить, мероприятия. Но это все должно быть, конечно, вспомогательные вещи. Все-таки стержень здесь – это именно в системе ценностей, именно в том фундаменте, в тех подходах, которые вырабатывает государство системно и комплексно. Если вы просто скажете, ну давайте, пусть у нас вот молодежь будет патриотами, ну там, я не знаю, слова гимна в школе повесим, флаг будем поднимать, пусть портрет президента висит, гимн поют, станут они у вас патриотами? Да нет, конечно. Нет, конечно. Наверное, все это правильно и нужно, но это все, скажем так, вспомогательно. Основной все-таки стержень – это то, что государство само для себя хочет получить. Оно хочет для себя получить людей, которые просто бездумно радуются, что у них там, я не знаю, 50-60 сортов колбасы в магазине лежит, и что можно на Мальдивы сгонять по какой-нибудь горячей путевке. Или она радуется тому, что у нас мы, допустим, спутник запустили, то, что мы сделали открытие, то, что у нас в небольшом городе открылся прекрасный университет. Понимаете, может быть, даже человек будет большим патриотом тот, который просто мимо не пройдет и поднимет бумажку и выкинет ее в урну. Поэтому не нужно здесь двойных стандартов. Не нужно заниматься квасным таким ура-патриотизмом и делать мероприятия для галочки. Нужна четкая система воспитания. Воспитательную функцию нужно вернуть и в университеты, и в школы. Школа – это не просто какой-то центр оказания услуг, пусть даже и доступных. Директор школы, завучи – это не какие-то менеджеры или администраторы. Это главные люди в школе, это педагоги. Педагогические университеты, нельзя их душить. Их должно быть больше, и они должны быть качественные не только в Москве и в Санкт-Петербурге. Выпускников педагогических университетов, они не должны у вас заканчивать университет и потом бежать на маркетплейсами, кроссовками торговать. Они должны быть с высоким доходом, с нормальным заработком. Они, в конце концов, учат наших детей. И нельзя забывать, мы выделяем очень мало на фундаментальную науку. То есть, видите, это целый комплекс мер, которые действительно могут помочь нашей стране наконец-то воспитывать настоящих патриотов. Спасибо. КПРФ номер 8.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
0: Товарищи, я бы определил патриотизм прежде всего как гражданскую солидарность. Солидарность между гражданами. Недопустимо, когда одни воюют, другие считают, что это их не касается. Недопустимо, что одних лишают пенсии, других это тоже. Потребительство, поклонение золотому тельцу, карьере любой ценой. Пусть примитивная работа там курьером, но лишь бы побольше платили и так далее. Но, опять же, решать все надо системно. Просто речами там по праздникам это не исправишь. Каждый день перед глазами всех, ну, молодежи прежде всего и детей, должно быть то, что направляет их мысли в нужную сторону. Начнем с простейшего. Государственный флаг. В истории что он символизировал? Предатель Власов хотел сделать его своим флагом. Но Гитлер его поправил и навязал другой флаг, который сейчас является флагом военно-морского флота Российской Федерации. Я, конечно, материалист и атеист, и не хочу напрямую связывать, так сказать, катастрофические некоторые явления, допустим, в Черноморском флоте во время боев с нацистами, с странным флагом в историческом аспекте. Да, когда-то он был, но гораздо актуальнее сейчас то, что было в Великую Отечественную, во Вторую мировую войну, чем при различных там императорах, тоже бесконечно далеких от народа, как и нынешняя элита. Итак, вот во всем. Какие фильмы прославляются, допустим, белые во время гражданской войны? А ее, в принципе, неправильно называть гражданской. Это интервенция. который начали чехословаки, формально являющиеся частью французской армии. Белые – это просто те, кто присоединились к иностранным интервентам, то есть предатели. На равных их все одинаково любили страну, ну, любили по-разному. И разное в этой стране. Кто-то для себя, чтобы эксплуатировать народ, а кто-то, чтобы развивать страну. Спасибо.
1: Спасибо. Ну что же, шестой раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва подходит к концу. Осталось только заключительное слово. И первым его произнесет кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков. Олег Владимирович, пожалуйста.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном списке. Мы говорили о исторической памяти. Так вот, нам нужно возвращать. Либералы у нас отобрали эту историческую память. Одно из предложений – давайте вернем Сталинграду имя Сталинград. Сталин заслужил это. Хотя бы в городе Сталинграде поставим ему достойный памятник, как лучшему полководцу всех времен и народов. Что мы стесняемся, за кого-то мы там запрятались и так далее. Сталинграду быть Сталинградом и вернуть памятник великому вождю. Партия «Родина» номер 7 в избирательном списке.
1: Владимирович, все, да, спасибо, ваше время подошло к концу. А следующим отвечает секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Владимир Исаков. Владимир Павлович, ваше заключительное слово.
3: Сейчас самая главная победа. Но победить мы сможем, если мы изменим, как я уже говорил, социально-экономический курс. Партия власти откровенно не справляется. Это сможет сделать только Коммунистическая партия Российской Федерации. Номер 8 в избирательном бюллетене. Хочешь изменений? Голосуй за КПРФ.
1: Спасибо. И заключительное слово кандидата в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александра Абрамовича. Александр Борисович, пожалуйста.
0: Товарищи, я предлагаю вам проголосовать за нашу партию номер 10 в избирательном бюллетене, вступать в нее, поддерживать всевозможные инициативы. Решить кардинально проблемы нашей страны можно только с помощью системного подхода. А системный подход – это изменение Конституции. Насколько я знаю, никто не предлагает полностью новую Конституцию. Новую систему, основанную на отечественном опыте, как я уже говорил, система Чертаева. Социализм победит окончательно тогда, когда превзойдет капитализм по производительности труда, говорил Ленин. Вот давайте опираться на лучший отечественный опыт. Номер 10 – «Коммунисты России» за новый Советский Союз.
1: Спасибо. В сегодняшнем шестом раунде дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва принимали участие кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Владимир Исаков и кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Я напомню, что темами сегодняшних дебат были: первая тема – миграционная политика, нелегальная миграция, меры контроля за въездом, ответственность работодателей. И вторая тема, которая обсуждалась – это защита традиционных ценностей, сохранение исторической памяти, гражданское общество, патриотизм и гражданская ответственность. На волнах Радио России вы слушали шестой раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва будут проходить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Вместе с ними пройдут выборы законодательных собраний в 39 регионах России, выборы 8 губернаторов и 10 городских советов. Следующие дебаты на волнах Радио России пройдут в среду, 9 сентября.
4: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

0: Радио России. Главное радио страны. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: А чего с ней?
2: И не ведаю, кормилец. Так тебе сказать, ничего не ведаю.
0: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
3: Что такое?
4: Девка-то опять пропала.
3: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
0: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
5: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
3: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
0: Леший. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Астрахани. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
10: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
9: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
11: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
9: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
12: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
13: От безысходности.
9: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Последний день лета. Новая пластинка.
14: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
15: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
15: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
16: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел встречу с врио-губернатором Тверской области. Под контроль российских военных перешли Долгинка и Березники Харьковской области. И вице-премьер Новак поручил проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива эко-классов. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин в Кремле провел встречу с врио-губернатором Тверской области Виталием Королевым. Президент отметил, что все его родственники родом из Тверской области.
2: Чем порадуете?
3: Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой встрече вы сказали, что Тверская область – центр русской земли. У нас эта крылатая фраза прижилась и очень понравилась жителям Тверской области. Теперь мы ее используем везде в наших логотипах. Спасибо вам большое за такую идею. Хотел бы сказать, что в нашем центре…
2: Все мои родственники из Тверской области. И мама, и папа, все семьи, обе семьи.
1: Владимир Путин проведет сейчас подготовку к международным контактам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, во второй половине дня у президента состоится международный телефонный разговор. В среду в Кремле Путин проведет переговоры с лидером Вьетнама То Ламом. Кроме того, президент примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября. Группировка войск Севера расширяет внешнее кольцо окружения ВСУ. Под контроль перешли села Долгинка и Березники Харьковской области, заявили в Минобороны России. Там добавили, что внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малые Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка. Все попытки прорыва боевиков из окружения пресечены. Во время боев за село Долгинка активно применялись артиллерийские системы. Штурм села Березники, проведенного военнослужащими штурмовыми подразделения под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА. Военнослужащие группировки войск «Север» приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории, заявили в военном ведомстве. Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго, ФАС, малыми НПЗ и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Он также предложил заранее определять объемы импорта топлива для повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов и превентивного реагирования. Новак, помимо этого, поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива эко-классов К2, К3 и К4. Вице-премьер также поручил активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке России. Москва вряд ли может принимать во внимание требования Токио по демонтажу памятника победе над милитаристской Японией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Японии Санае Такаити потребовал от России демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией. Она написала об этом в соцсети X.
4: Трудно сказать, что забыли, что помнят в Токио, но, по крайней мере, мы не забыли о действительно о японском милитаризме, мы не забыли о вот той победе. Мы, например, с изумлением отмечаем, что когда проходят траурные мероприятия, мемориальные, по случаю бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, никто из руководителей Японии не вспоминает Соединенные Штаты Америки. Единственную страну в мире, которая применила ядерное оружие. Вот. Японцы этого тоже не помнят. В этой связи мы вряд ли можем хоть как-то принимать во внимание такие требования и такие заявления.
1: Япония должна извлечь уроки из истории, полностью порвать с милитаризмом. Так в китайской медиа отреагировали на требование Токио демонтировать монумент победы в Хабаровске. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что правильное понимание и отношение к истории – это показатель того, способна ли Япония соблюдать свои обязательства в области мирного развития. Россия ответит на высылку 10 дипломатов из Венгрии. Об этом ТАСС заявили в МИД России. 8 сентября Венгрия объявила о решении выслать 10 российских дипломатов. Глава МИД страны Анита Орбан сообщила, что российскому послу заявили о деятельности сотрудников дипмиссии, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. Орбан вместе с тем подчеркнула, что решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжить необходимый диалог, основанный на взаимном уважении. Соблюдение правил, добавила дипломат. Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доставлена в войсковые части на передовой. У российских бойцов будет возможность попросить благословения. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского передали в храм на мемориальном комплексе Саур-могила, который является одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Русский язык сформировал Россию как единое многонациональное государство. Он служит взаимообогащению культур и взаимопониманию народов, заявил Владимир Путин. Президент в приветствии участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню языков народов России, отметил, что около 200 народов и народностей живут в России в согласии. Их языки и традиции и обычаи являются истинным богатством страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День языков народов России впервые отмечается 8 сентября. Памятная дата приурочена ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Праздник учрежден указом президента Владимиром Путиным. Скончался первый председатель Банка России Георгий Матюхин, сообщил Центробанк России. Ассоциация выпускников МГИМО, который Матюхин окончил в 1991 году, сообщила, что он умер в Республике Алтай 5 сентября, за день до своего 92-летия. Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР, будущий Банк России, в декабре 1990 года. С упразднением Госбанка СССР в 91 году руководил становлением Банка России в новых условиях, возглавляя его до 1992 года, отмечается в сообщении. Во главе Банка России Георгий Матюхин сменил Виктор Геращенко. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников национальной команды на осенний матч в 2026 году. Так, 3 октября Россия встретится со сборной Намибии. Игра пройдет в Екатеринбурге. 6 числа нашим соперником станет команда Нигерия. Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Ранее уже было объявлено, что 29 сентября сборная России проведет товарищеский матч национальной команды Ирана. Вратарь сборной России французского ПСЖ Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу 26 года имени Льва Яшина, который вручает журнал «Франс Футбол». В сезоне 25-26 Сафонов провел 27 матчей во всех турнирах и 12 раз отыграл на ноль. Вместе с ПСЖ россиянин стал чемпионом Франции, выиграл Лигу чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Российская премьер-лига опубликовала шорт-лист тренеров, которые поборются за звание лучшего по итогам июля и августа. В число претендентов вошли Мурат Мусаев из Краснодара, наставник «Спартака» Хуан Карседо, Сергей Симак, представляющий «Зенит», главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов, Андрей Талалаев из «Балтики», Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо» и Ильдар Ахмездянов, представляющий «Оренбург». Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минская Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Впервые за 12 лет российская теннисистка смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США. Мира Андреева, занимающая в рейтинге WTA 5 место, в 1-8 обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову 5-7, 6-4, 6-3 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке. Дальше она встретится с американкой Кори Гауф. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Центр Фобос 9 сентября в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода, возможно осадки и до 14 тепла. В Южно-Сахалинске и Хабаровске днем максимум 19 градусов, переменная облачность, небольшие осадки. В Екатеринбурге завтра до 20 градусов, без осадков. В Тюмени и Ханты-Мансийске днем 26 градусов, переменная облачность, будет сухо. В Омске и Новосибирске до 29 градусов и также будет без осадков. В Мурманске 12-14, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, днем 21-23 градуса. В российской столице завтра без осадков. Без осадков предстоящую ночью похолодает до 2-4 градусов, днем 20-22 градуса.
0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
6: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про реконкисту. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Александр Морей. Саш, приветствую.
7: Привет.
6: Мы остановились на том, что на юге раздробленность, и выясняется, что осколки халифата не в состоянии противопоставить хоть что-то объединенной армаде северных христианских королей, а северные христианские короли, ну, для них северные, этим вполне себе активно пользуются, устраивая объединенные набеги на юг.
7: Да. Если коротко, то так. Если чуть подробнее, то мы увидим, что у христианских королей, да, у того же Фернанда I, есть силы прийти и пограбить, но нет сил вот там прийти, сокрушить, установить свой порядок, то есть выкинуть какую-нибудь тайпу с ее земли. Да и цели такой нет. А складывается ведь в меру парадоксальная вещь, где есть еще один фактор, о котором мы пока не говорили, золото. Кордовский халифат был очень богатым образованием, очень богатым. С юга Африки туда постоянно вливается золото в экономику. А здесь надо понимать, что в самой Испании золота, как ископаемого металла, просто нет. Оно было. Но все золото выгребли римляне, пока Испания была римской провинцией, выгребли подчистую, это я не шучу. И в итоге северо-западная и центральная северная Испания христианская, то есть королевство Астурии, Леона, Галисии, Наварры, там вот до XI века довольно четко складывается биметаллическая корзина, серебро-медь. Если триметаллическая, то не золото третье, а беллон, смесь серебра с медью, порченное серебро. А золото, ну, какие-нибудь истершиеся монетки времен Вестготов еще остаются. На северо-востоке, в Каталонии, там другое, там франкские солиды, там золото поставляется из империи Карла. Сюда они не доходят. И получается, что золота нет, на самом деле, очень бедная экономика. А когда тот же Фернандо I ходит в набеги на Бадахас, на Севилью, на Хаэн, то есть тут крупные города юга, он берет очень богатую добычу. Лидерам соответствующих южных тайф, то есть Толедо, Бадахас, Севилья, Кордовы, собственно, проще откупиться. Больше того, им проще откупиться даже на регулярной основе. Устанавливается так называемый режим париас, дани, которые платят золотом. Вот так в экономику севера приходит золото. Довершая вот этот разговор, я могу сказать, что в христианских королевствах Северной Испании на тот момент еще нет даже своей монеты. Не то, что там золота нет, там своей монетной чеканки нет. Первая своя монетная мастерская появится в Толедо в конце XI века, и понятно, что это будет связано с тем, что Толедо отняли у мавров, и монетную мастерскую не вывезли, а она осталась. И, соответственно, получается, что это довольно любопытное противостояние агрессивного, бедного и умелого в военном смысле севера изнеженному, богатому и относительно слабому в военном смысле югу. При этом понятно, что если бы южане собрались, объединились...
6: Но это требует политической воли, собраться и объединиться. Главное, должна быть система управления. Кто-то будет старше, кто-то будет младше. А такого не получится.
7: А ее нет.
6: А юг откуда подпитывался?
7: А юг достаточно долгое время подпитывался из Африки, собственно. Африканская провинция уже багдадского на тот момент халифата, да? Но что значит подпитывался? Общая экономика. В военном смысле никакого общения не было. До где-то конца XI века, как раз до падения Толедо. В 1085 году, это вот такая одна из основных дат реконкисты, 1085 год, когда король Альфонсо VI берет Толедо. Там длинная история, он не берет его в военном смысле, он его забирает почти бесплатно. Связано это было с тем, что он очень дружил с Талецким эмиром. Когда Талецкий эмир умер, к власти пришел его сын, который был не настолько хорош и имел глупость не дружить с христианами, а на тот момент Толедо ближайший к христианам тайфа. Ну и так далее. То есть рассказывать о падении Толедо можно долго, но когда в итоге все-таки в 1085 году Толедо попадает в руки христиан, и они начинают, как бы сказать, восстанавливать его как христианский город. А здесь надо же еще тоже оговариваться. Толедо – это бывший Урбс Регия, царский город в Вестготском королевстве. Падение мусульманского Толедо было воспринято христианами как знамение. В их руки вернулся один из священных центров Готского королевства. А вся реконкиста, ну вот до, скажем, не знаю, 13 века, да, до 12 века, ладно, вся реконкиста идет под знаменем неоготицизма. Восстановление готской монархии. То, что восстанавливают не готскую, а строят свое...
6: Главная преемственность.
7: Да, конечно. И поэтому на всех уровнях, на уровне законодательства восстанавливаются действия вестготских законов, на уровне риторики во всех текстах подчеркивается, что нынешние короли, они, значит, преемники готов. Вот прямая линия, да, то есть мы один народ, мы — это готы. И отсюда реконкиста, да, мы возвращаем свое.
6: А к Римской империи, вот той вот...
7: Нет.
6: Античный. Там никаких отсылок не было.
7: Вообще никаких отсылок, потому что Римская империя совершенно четко, совершенно однозначно, Римская империя в, вот как бы сказать, риторике готов – это Византия.
6: Mm.
7: Это те, с кем воюем. И от империи, от Византии вестготы отстраивались еще в 7 веке очень активно, идеологически, там очень красивая именно политико-идеологическая система выстраивается. И здесь нет отсылок к Риму, к Римской империи, есть отсылки к возвращению готов. А, соответственно, что начиная вот с Фернанда I? А последовательность королей, она простая, да? Фернандо I, 1037-1065, его сын Санчо II, сильный, 65-72, дальше его брат, тоже сын Фернандо, Альфонсо VI, 1072-1108. Это вот тройка королей, при которых происходит, на самом деле, очень важное. Христиане окончательно переходят к тактике заселения пустых земель. То есть не просто походы, но включение земель в свою орбиту. Двигаются они широким фронтом. Фронт начинается от океана, то есть Фернандо начинает отвоевывать те земли, которые сейчас мы знаем как Португалию. Он берет Коимбру, он берет там еще целый ряд городов, да, соответственно, и до где-то широты современного Бургаса. То есть Кастилия, старая Кастилия. Кастилия, которая тогда еще называется Бардулия, по племени бардулов там живших, именно тогда появляется как раз имя Кастилия, страна замков. Потому что отвоевали, поставили крепость, закрепились, обжили, пошли дальше. Что значит закрепились, обжили? В прошлый раз я называл два модуса, да, бигетрия и сеньориальная реконкиста. Бигетрия – это довольно любопытная вещь. Собирался коллектив простых, ну, назовем их крестьянами, ладно, простых земледельцев, которым хотелось новой земли, которым хотелось просто больше земли.
6: А самое главное, никому не платить при этом.
7: Нет, они были готовы. Сразу скажу, были готовы платить. Но им хотелось больше земли, деловые люди, что собирали отряд вооруженный, разумеется, выдвигались вперед, захватывали себе тот или иной кусок вот, из ничейных земель. Они не ходили в походы именно, вот, да, они вышли, застолбили, начали возделывать. То, что ты возделываешь, надо оборонять, потому что при первом же походе разнесут же к черту. И они, понимая, что то есть, своих сил на это может не хватить, и они обращались к

0: Магнат говорит: так, ребятушки, а давайте-ка мы отвоюем вот этот
1: город.
0: Или квадрат, или что-нибудь еще. А что значит отвоюем? Ну, отвоевали, собрал отряды, поднял людей, поднял пехотинцев. На Пиренейском полуострове не было распространено вот того европейского рыцарства, к которому привычно во Франции, да? Пошли, отвоевали. Хорошо. Разбили, отодвинули, застолбили. А возделывать это кто будет? То есть в Бигитрии понятно, там вот свободные люди, они сами пришли, сами возделывают, говорят: возьми нас под защиту. А здесь-то кому отдать? По идее, надо привести людей, которые будут здесь жить. Откуда их привести? Ну, можно, конечно, перевербовать на свою сторону местное население. Но только я сразу скажу, что где-то до 1-3 11 века, которое надо говорить отдельно и особо, местное население вообще предпочитало откатываться обратно с мусульманами. Зачем, собственно, вот это все? Мы там живем, нам тепло, нам хорошо.
2: А то, что вы приносите с севера, еще непонятно, в каких условиях жить будет.
0: А то, что вы христиане, большинство, ну и что? Ну, мы тоже христиане, и дальше что? Никакого религиозного пафоса еще нет. Вот это важно. Есть именно военно-колонизационная вещь. И дальше что? Дальше король с северных земель забирает людей, пересаживая их на юг. На юге земли плодороднее, но они и опаснее. Это граница. И король говорит: хорошо, ребят, вы сдержите вот эту землю, а за это мы с вами сейчас договоримся. И что будет дальше? Да? И он им выдает документ, который известен в испанской традиции как «Поселенная хартия». В более позднем варианте такие документы получают название «фуэро». Это основной источник местного испанского права. Вот, собственно, на чем строится вообще вся правовая система. Вот что в ряде регионов типа Наварры или страны Басков до сих пор форальное право – одна из основных отраслей местная. Вот «фуэро» от слова «форум» римское, да, – это договор между сеньором и людьми, держащими от его имени землю. На каких условиях они держат землю? Какие привилегии им дает сеньор, король или кто-нибудь еще? Какие подати они обязуются платить и повинности обязуются нести? И какие освобождения он им дарует? Вот это все подписывалось, фиксировалось. И на основании такого договора они, значит, оставались жить на вот этой вот вновь присоединенной земле. Но все меняется кардинально, причем с точки зрения именно мусульман, как раз с падением Толедо. Падение Толедо, которое было воспринято в христианском мире как знамение, я говорил, в мусульманском произвело очень негативное впечатление. То есть лидеры нескольких крупных тайф всерьез испугались.
3: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
2: Студия журналист Алексей Штейнбух и ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Александр Морей. Толедо. Красивейший испанский город, который на тот момент сначала в руках у мавров и, соответственно, в одной из тайф, оказывается под властью христианских королей.
0: Да, и это производит, повторюсь, впечатление разорвавшейся бомбы на мусульманских лидеров полуострова. Прежде всего потому, что те или иные города, иногда даже крупные, христиане захватывали и раньше. Но первый раз пала целая тайфа. То есть тайфа перестала существовать, будучи захваченной христианами. Вот вся вот эта вот территория, да, территория, центром которой был Толедо, оказалась включена в состав Леона Кастильского королевства. И вот тут мусульмане испугались. Одним из испугавшихся был чудесный эмир Севильи, поэт Аль-Мутамид. И испугавшись, он обратился за помощью к североафриканским союзникам. Североафриканским племенам, которые были известны как Аль-Мурабити, сыновья истины, да, живущие в крепости Абад, крепость веры в смысле. Аль-Муравиды христианской истории. И Аль-Муравиды откликнулись на этот клич о помощи и пришли в Испанию. После 8 века, после вторжения Тарика ибн Зияда, это была первая крупная интервенция мусульман из-за пролива. Потом будет еще две. У каждой будут свои, я бы сказал, протагонисты, своя династия будет идти во главе. Вот это были Аль-Муравиды. Альмаравиды пришли.

0: Кли. И вот здесь сразу стала понятна разница между раздробленными тайфами, каждая из которых богата, каждая из которых привыкла к сытой, спокойной жизни и не готова тратить все, переводить все на военные рельсы и, значит, рубиться с христианами грудь в грудь. И, простите, единым военным союзом, союзом аль-Маравидов как раз, которые шли себе еще улучшать условия жизни. Юг Пиренейского полуострова — это очень известные, повторюсь, места, в том числе в мусульманской среде это было очень известно, что это богатая земля. Вот. Поэтому не очень удивительно, наверное, узнать, что одним из первых, кто потерял свой трон в результате вторжения аль-Маравидов, был не Альфонсо VI, который трон не потерял, а был эмир Севильи аль-Мутабид. Эмиров меняли нескольких, то есть несколько тайф сменили своих лидеров, попали под власть аль-Маравидов. Христиане потерпели два страшных поражения: битва при Ас-Салаке и битва при Уклесе. Собственно, из обеих битв Альфонсо VI едва выбрался живым. В одной из них погиб его единственный сын и наследник трона Фернандо, и королевство Леона и Кастилии осталось при престарелом уже короле и без наследника мужского пола. А, собственно, беда. У короля было две дочери, Урака и Тереса. Они были, соответственно, замужем сначала за двоюродными братьями из Бургундии. Тереса получила в качестве города, который, значит, от отца, да, она держала Лиссабон. Ее сын Афонсу станет Афонсу первым королем Португалии, будет долго и очень успешно воевать со своим леонским родственником, двоюродным братом. И в итоге Альфонсо VII, император, будет вынужден признать независимость Португалии. С этого начнется история вот этой вот странной страны, которая вроде как Испания, но не совсем.
1: Ситуация с аль-Маравидами, да. Ведь это по-хорошему каток, который очень сложно было остановить, который прет на север.
0: Да, но характерно, что Толедо-то они не взяли. Не было ни одной осады. Мы опять сталкиваемся все с той же, это уже даже не тактика, а все с той же стратегией военных действий, когда основной род войск – это легкая кавалерия.
1: С легкой кавалерией сложно штурмовать замки.
0: Вот я говорю, а главное, не нужно. То есть мы пришли, выгнали нескольких, значит, эмиров из наиболее хлебных точек, заняли эти города, мы заняли эти земли, выгнали тех, кто там сидел. Мы посадили здесь своих людей, значит, и раздали земли своим сторонникам. Собственно, можно дальше не ходить. А, ну да, нас пригласили помочь с христианами. Окей. Вот Салака, вот Уклес. Два страшных поражения, из которых едва уж унес ноги христианский король. Ну что еще? Со стороны мусульман, вот что важно, есть только военный импульс. А со стороны христиан он военно-колонизационный. Мусульмане не шибко хотели двигаться на север. Им вполне хорошо на юге. Поэтому, да, Толедо они обратно не отбили. Началось противостояние с аль-Маравидами. Закончилось оно тем, что местные, собственно говоря, мусульмане изгнали аль-Маравидов из большей части тайф сами. Началась вторая эпоха тайф. Это уже первая четверть 12 века. То есть аль-Маравиды продержались несколько десятилетий. Почему изгнали? Вот это вот любопытный вопрос, тем более, что он связан с изменением модуса вот всего того, о чем мы говорим, реконкисты, да, с тем, что появляется третья составляющая, помимо военно-колонизационной, появляется религиозная составляющая реконкиста. Вот здесь становится той, которую, ну,
1: про которую мы читали.
0: Про которую мы читали, да, которую там во всех фильмах и везде показывают. Аль-Маравиды, я же не зря сказал, да, аль-Марабити, дети истины, дети, вот живущие в крепости чистой веры, они фанатики, отрицавшие прежде всего все то, что как бы не согласовывалось в их глазах с так называемым чистым исламом. Фундаменталисты наших дней, вот если так, ваххабит. Сравнение, конечно, очень условно, но по градусу, да. Первое, не зря трон теряет аль-Мутамид, просвещенный эмир Севильи, поэт, человек не возрождения, конечно, чисто хронологически, но живи он в Европе 15 века, он был бы полностью на месте. Вот. Умный, начитанный интеллектуал, поэт, ученый. И не он один, там юг полуострова – это место цветущей культуры. Можно просто вспомнить, ну просто в качестве простого примера, последние годы, годы заката Кордовского халифата. И просто для сравнения. Значит, 11 век. Христианские королевства. Крупная библиотека, я подчеркиваю, крупная библиотека. 1000 томов. Библиотека Кордовского халифа. 400 тысяч томов. А ведь это центральная библиотека. А были районные библиотеки в Кордове, в Севилье, в целом ряде городов. Опять-таки, христианские крупные ярмарки. Раз в год в каком-нибудь месте, где лорды договорились никого не трогать. Ок. Севилья, Кордова, опять-таки, центральный базар, который обходится только за несколько дней, потому что он огромен, плюс рынки по районам, плюс рынки в каждом более-менее уважающем себя городе, плюс постоянно циркулирующие караваны, налаженная система внутренней и внешней торговли. Это несопоставимые потенциалы. То есть, как бы я ни любил в данном случае христианскую Испанию, но это потенциалы просто несравнимы ни в каком варианте. Поэтому альмаравиды, когда пришли, они прежде всего обрушились на своих, во-первых, богатство, а во-вторых, что за вольности? Книги. Что за чушь вообще? Надо сжечь все, что не Коран. Большую часть Коранов тоже надо сжечь, картинки там непотребные. Философов сжечь, можно живьем на кострах с книг. И вот своими руками, да, уничтожали шикарную культуру, что, собственно, и вызвало в итоге...
1: И архитектуру, я так понимаю.
0: Да. Апогеем стала история, ну, вот, с Кордовской мечетью, знаменитой мескитой, куда водят всех, значит, туристов, и рассказывают им, разумеется, знаменитую историю про то, уже в 16 веке при Карле I группа мастеров изящных искусств решила сделать подарок своему королю и перестроила часть мескиты под, значит, христианский алтарь. На что король, придя на это посмотреть, ответил знаменитой фразой: «Ну, конечно, вы уничтожили уникальное, чтобы построить типичное». Ну вот, собственно, местные жители и попросили альмаравидов на выход, с чего началась вторая эпоха тайф, сугубо матричная, это можно в одной фразе. Она была очень похожа на первую, в том плане, что христиане усилили натиск, тайфы не могли его сдерживать и отступали все южнее, южнее, южнее, но пока еще держались цитадели юга. Держался Бадахос, держалась Кордова, сердце, держалась Севилья, ну, я уж не говорю про Гранаду и прочее, да? Держалась Мурсия, то есть вот этот пояс был еще незыблемым. Но, устрашившись повторного наступления христиан, лидеры тайф в середине 12 века приглашают следующих помощников, так сказать, и на сцену выходит племенной союз, это не династия, а племенной союз альмаханов. История повторяется страшно иногда. Племенной союз альмахадов строится вокруг внутри исламской секты Ибн Тумарта, такой пророк местного масштаба. И почему здесь реконкиста обретает религиозные черты? Очень просто. Фанатизм пришедших альмаравидов, да, сначала альмаравидов, потом альмахадов, обращается сначала на своих, потом на подвластных, на христиан. И вот здесь местных христиан, масарабов так называемых, начинают прессовать всерьез. Уже по религиозному принципу. И они начинают что? Они начинают бежать в земли христианской короны. Там идет приток
1: населения.
0: А на севере, в ответ зеленому знамени пророка, которое поднимается, думаю, знамя джихада, которое поднимают альмаравиды на юге, в ответ поднимается христианское знамя креста, что вы прессуете по принципу того, что мы христиане? Ок, мы начнем крестовый поход. В ответ. Вот здесь начинается уже религиозное противостояние. Это 12 век, собственно, начало вот этой непримиримой уже фактически религиозной розни.
1: А вот что было дальше в наших следующих программах, не переключайтесь. На сегодня это все, время наше подошло к концу. Мы говорим о том, что из себя представляла Реконкиста, с чего она начиналась, как она видоизменялась, кто был основным актором и каким последствиям приводят зачастую необдуманные политические решения в виде приглашения в качестве помощников представителей, казалось бы, одних идейных взглядов, но слегка под разным углом. Помогает нам во всем этом разобраться ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, член редакционного совета журнала «Исторический вестник», кандидат юридических наук Александр Морей. Саш, спасибо.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. Тоже будет интересно. И мы, наконец, узнаем, чем закончился очень малоизвестный в России крестовый поход для освобождения Пиренейского полуострова. В студии был Олег Тиштейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Радио России своей замечательной аудитории говорит, конечно же, здравствуйте. Добрый день, друзья. Мы вас приветствуем. Меня зовут Дмитрий Таиров. А эксперта, специалиста, настоящего психолога представляю вам с огромным удовольствием. Это Елена Михайловна Леонтьева. Писатель, психолог, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт.
4: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Приветствуем вас и очень благодарим, что вы с нами. Что вы готовы поделиться своими знаниями и, как всегда, кое-чему нашу славную аудиторию научить, что не лишнее в области психологии всегда это очень и очень нужный момент. Представляем и предлагаем вам порассуждать, в первую очередь, послушать и помыслить вот на какую тему. Есть ли различия у скандала? Возможно ли такое, что утром скандал выглядит вот так, вечером вот так, а дневной скандал – это еще что-то необычное и отличающееся от двух уже вышеупомянутых? На этот вопрос, конечно же, может ответить только специалист. И еще раз напомню, сегодня с нами настоящий психолог Елена Михайловна Леонтьева. Елена Михайловна, пожалуйста, расскажите нам скандалы по степени, как мы их распределяем? По степени, конечно, накала, наверное, да, грубости, рукоприкладства. То есть вот это вот что за шквал?
4: Ну, вообще, конечно, такой строгой классификации скандалов в науке не существует. Но, скорее, люди делят скандалы по каким-то, по эмоциональной затронутости. То есть вот они запоминают какие-то особенные скандалы, потому что они были особенно задеты или что-то произошло между ними такое из ряда вон выходящее. И в этом смысле, конечно, ну, какие-то есть такие особенные ссоры, да, после которых что-то может поменяться. Да, какая-то вот. Очень большая обида.
3: Идея скандала, кроме того, что человек может быть вздорным, человек может быть скандалезным, да, вот таким по натуре своей, по природе. Скандал вообще, ну, вещь-то периодически нужная, наверное. Болото какое-то стряхнуть вообще, так это естественно для человека, время от времени взрываться.
4: Это нет.
3: Не обязательно.
4: Не обязательно, потому что есть много людей, психотип которых, в общем, не подразумевает периодические взрывы, да. Более ровная, так скажем, психика.
3: Уравновешен.
4: Для них скандал – это перерасход энергии огромный. И, в общем, что-то такое очень значительное. Есть такие спокойные пары, например, они живут друг с другом годами, а потом один раз сильно поругались и потом готовы развестись. Такое вот встречается.
3: Ну, это да, это из ряда вон у них что-то.
4: Да, такое. А есть итальянская семья, так называемая, да, когда все орут, плачут, ругаются, потом все обнимаются, плачут, целуются и мирятся. Ну, то есть это зависит да. от типа эмоциональной регуляции.
3: Мудосвязение такое уже, да, прям да. вот установленное, понятно. Тем не менее, скандал что дает, кроме ощущения каких-то негативных реакций? Чему-то учит, что-то такое выносится из этого? Или просто поорать для того, чтобы поорать друг друга, оскорбить?
4: Иногда надо просто поорать, чтобы восстановить пару энергетический выпустить. Обмен. Да, потому что иногда люди вот замыкаются, теряют контакт. И только в скандале через вот попытку так прорваться к друг другу, что-то объяснить, доказать, проорать, вот только тогда они как бы могут...
3: Ты меня не слышишь.
4: Ты меня не слышишь, да. Да, вот ты не слышишь, что я говорю, пожалуйста, услышь меня через боль какую-то, да, через гнев. В этом смысле, да, скандалы, конечно, могут восстанавливать контакт, да, иногда. И какая-то информация может в этих скандалах
3: зашифрована быть
4: или напрямую, наоборот, высказываться то, что в обычной жизни, например, не говорится, а в пылу эмоций, да, в пылу страсти, в пылу эмоций какая-то вот информация может быть и сказана.
3: Но ведь это очень
4: чаще всего обидная, конечно.
3: Да, оскорбительная.
4: Ну, такие бомбы. бомбы, я называю это. Вот бомбы кидаются, люди бомбы.
3: Но согласитесь, ведь очень много проблем от того, что люди не могут объясниться, договориться. Тут от недоговоренности, недосказанности. Вот как раз, может быть, в момент скандала выплеснется то, чего не понимал партнер. Или...
4: Ну, вообще, культура диалога у нас очень низкая.
3: Это точно.
4: Вообще, нам по-хорошему бы школьный предмет такой вести, диалог. Да? Потому что люди разговаривают так, что они большей частью друг друга, в общем-то, понимают неправильно. Вот я как семейный психотерапевт, большая часть моей работы – это переводчик. Потому что люди говорят, но они неправильно друг друга понимают. Они так говорят, что они не доносят то, что они хотят
3: вы
4: сказать на самом деле.
3: Вы дешифровщик, я бы так сказал. Да. Вы расшифровываете эти руны непонятные друг другу.
4: И это правда. Вот надо учиться говорить я сообщениями, говорить о своих чувствах, говорить о своих намерениях, говорить как-то ясно и прямо. Не так много пользуются. У нас люди пользуются риторическими вопросами бесконечно, восклицаниями. Это все, что диалог на самом деле никуда не продвигает.
3: Каждый старается быть ироничным,
4: саркастичным,
3: уколоть как-то так, в метафорической форме все это преподнести.
4: Большинство людей просто орут или переходят на матерные выражения.
3: Да. Так тем же все-таки на самом деле, что скандалы, понятно, что они по степени накала, они разные. Но что, утренний действительно может отличаться от вечернего?
4: Есть очень важный момент. Я много-много раз это слышала от людей, особенно от каких-то таких сложившихся пар с долгими отношениями, что у них, например, в начале отношений было правило, что они не ложатся спать в ссоре. Это очень популярная такая какая-то вот психотехника, да, все делается в один день. То есть и поругались, и помирились сегодня, не спать с этим. И в этом смысле утренний скандал, конечно же, получше, потому что за день можно остыть, и вечером уже на холодную что-то такое прояснить.
3: Это скандал на перспективу.
4: Поварить, подумать, может быть, обменяться смс-ками или звонком, и как-то вечером уже куй железо, когда холодно. Что-то донести, что-то донеслось. Да? В этом смысле вечерний скандал, если люди уходят спать в ссоре, они, конечно, теряют вот эту возможность. И я знаю, что
3: спят плохо.
4: Для многих пар это вот очень важный момент, что мы легли спать, поссорившись. То есть мы не смогли, мы не справились все сделать в пределах вот одного дня. Мы нарушили это свое важное правило.
3: А момент уравновешивания, значит, как это, урегулирование конфликта, возникает идея, кто будет первым извиняться?
4: Проблема вообще любого диалога и любых отношений в том, что как бы бревно в глазах партнера видно очень хорошо, а в своем глазу даже соринка не видна. Никто, конечно, не хочет извиняться первым. Каждый считает, что он-то жертва. Умение извиняться, просить прощения, отступать – это вот та самая культура диалога и культура человеческих отношений. Огромное количество человеческих проблем можно решить одним словом. Прости, я была не или был неправ.
3: Но и тем не менее, слыша от психотерапевта подобного рода возможности разрешения конфликта, да, тот, кто поумнее это понимает, что коль скоро это случилось, вся эта вспышка, произошел такой диалог на повышенных тонах, и в любом случае все равно финализация нужна. Тут главное, что выносится из этого? Нет?
4: Честно говоря, я замечаю постоянно обратное. То есть если нет медиатора, который вовремя может перевести их эмоции в подсознание,
3: разгорается,
4: и люди, как правило, делают просто друг другу больно. Очень часто я предлагаю парам, например, вот в момент какой-то ссоры, взять и как выдвинуть такую камеру наблюдения, посмотреть со стороны.
3: Это очень важно.
4: Чем мы, собственно говоря, занимаемся? Иногда достаточно, минуты просто этого взгляда со стороны, чтобы понять, боже мой, какая ерунда. То есть это какое-то накопленное напряжение, которое разряжается, оно может быть фоновое, может годами вообще копиться, какие-то обиды, претензии, неудовлетворенности. А что, собственно говоря, там было в этом конкретном скандале, никто уже и не помнит. Это триггер какой-то срабатывает, разбросанные носки, не так посмотрела, не то сказала, не то ответила, и все.
3: Хорошо, как специалист, давайте, пожалуйста, какие-то наставления, давайте чему-то научим, но все-таки наш наших слушателей.
4: Если люди ставят себе такую задачу, это абсолютно возможно. То есть взять в моменте, остановиться и просто минуту помолчать. Потому что очень часто люди что-то пытаются донести, что плохо сформулировано. И партнер, соответственно, их не понимает, реагирует на какие-то свои триггеры.
3: Прежде чем пускаться...
4: Сформулируйте позицию.
3: Хватать друг друга за грудки, поймите, что вы хотите сказать.
4: Что вы хотите сказать, и чем, чтобы все это закончилось.
3: Да-да-да, куда это все должно выйти.
4: Куда все это должно вылиться. Потому что очень часто люди эмоционируют, а конца края тому нет.
3: Друзья, вы все слышали. Вы внимательны, как всегда, за это. Я Дмитрий Таиров, равно как и гости наши, замечательный эксперт Елена Михайловна Леонтьева, вам признательны. Писатель, психолог, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт. Это Елена Михайловна Леонтьева. До новых встреч, друзья. Пока.
4: До свидания, друзья. До новых встреч.
2: Психология. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное. Радио страны.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним истории сразу двух песен, которые объединяют даты издания 1973 год. Первая композиция «Goodbye Yellow Brick Road» в исполнении Элтона Джона, а вторая – «Knockin' on Heaven's Door» Боба Дилана. Начнем по порядку. В 1973 году Элтон Джон был уже популярным артистом. Альбом 72 года, иронично названный «Don't shoot me, I'm only the piano player», «Не стреляйте меня, я всего лишь пианист», утвердил его звездный статус. Для записи нового материала группа решила отправиться на Ямайку, однако райский остров обернулся кошмаром. Вместо комфортной студии музыкантов ждал земляной пол. Оборудование ломалось, студийные работники бастовали, а вокруг студии была колючая проволока. Это был провал. Команда спешно покинула Ямайку и переехала во Францию в поместье Шато де Рувиль с оборудованной студией. Ранее Элтон Джон уже работал в этом месте над прошлыми пластинками. Оказавшись в знакомом замке, музыканты испытали творческий подъем и работали постоянно. Берни Топпин, постоянный автор текстов песен Элтона Джона, писал стихи по утрам в своей комнате. Спускаясь на завтрак, он передавал листочки Элтону. Тот садился за пианино, и прямо за завтраком рождалась песня. Музыканты подхватывали, репетировали и тут же шли записывать. Элтон Джон знал, если он планировал выпустить двойной альбом в 73 году, он должен быть не просто хорошим, он должен быть потрясающим. Это был символ статуса, требующий всеобщего внимания. Только рок-гиганты выпускали двойные альбомы. Вся запись песен заняла всего 18 дней. Эмоциональным и смысловым центром альбома, несомненно, стала заглавная композиция «Goodbye Yellow Brick Road». Это классическая фортепианная баллада Элтона Джона, но с текстом, который выходил за рамки типичной романтической истории. Название композиции «Прощай, дорога из желтого кирпича» — это прямая отсылка к фильму «Волшебник страны Оз» 1939 года, в котором дорога из желтого кирпича вела Дороти и ее друзей к исполнению желаний. Однако Берни Топпин представил символ по-своему. Его герой не стремится к изумрудному городу, а напротив, отказывается от него. В тексте обозначены разрыв с миром роскоши, где герой держит подобно домашнему питомцу и стремление вернуться к простоте фермерских полей. Для автора текста эта тема была актуальна. Наблюдая за экстравагантной жизнью Элтона Джона, он остро чувствовал внутренний конфликт между звездными излишествами и необходимостью настоящего покоя. Песню «Goodbye, Yellow Brick Road» Элтон Джон исполнял в свой первый приезд в нашу страну. Это произошло еще в 79 году. Текст и музыка нашли отклик у слушателей. Композиция популярна и сегодня. В известном списке 500 известных песен 20 века она занимает 390 место.

Песня «Goodbye Yellow Brick Road» вышла в сентябре 1973 года. На два месяца раньше, в июле, появилась еще одна знаменитая композиция в исполнении Боба Дилана «Knockin' on Heaven's Door». Этот хит изначально родился как саундтрек к вестерну. В 1973 году режиссер Сэм Пекинпа пригласил Дилана написать музыку к фильму «Бет Гэррит и Билли Кид». Билли Кид был одним из самых знаменитых бандитов Дикого Запада. Бет Гэррит тоже был бандитом и другом Билли Кида, но в какой-то момент решил перейти на сторону закона, став шерифом. А значит, и уничтожить банду своего бывшего товарища. Для Боба Дилана это был первый опыт работы в качестве кинокомпозитора. Также музыкант сыграл и небольшую роль в фильме «Загадочного Элиаса», которого Билли подбивает присоединиться к себе. На момент выхода картина не получила должного внимания и признания со стороны зрителей и критиков, но известность картине принесла песня «Knockin' on Heaven's Door». Композиция звучит в сцене смерти шерифа Колина Бейкера, соратника Пэта Гэррита, смертельно раненого во время одной из перестрелок. При этом сам момент смерти Бейкера мы не видим. По сути, песня написана от лица умирающего шерифа. Выпущенная в качестве сингла через два месяца после выхода фильма, эта композиция стала международным хитом. Хотя перевод с английского «достучаться до небес» является формально правильным и устоявшимся, более точный перевод фразы «стучась в небесную дверь», иными словами, находясь перед небесными вратами, то есть на пороге смерти. Позже в честь этого трека был назван другой нашумевший фильм «Достучаться до небес» 1997 года. На композицию записаны десятки кавер-версий, и, пожалуй, именно благодаря им песня и стала особенно популярной. Группа Guns N' Roses записала свой вариант для саундтрека к фильму «Дни грома», затем включив его в свой альбом 91 года «Use Your Illusion 2».

Песня является и одной из любимых, и для самого Боба Дилана музыкант всегда включает ее в концертную программу. А в уже упоминавшемся сегодня списке 500 известных песен 20 века композиция занимает 192 место. И мы в завершении нашей радиовстречи услышим оригинал 73 года. Друзья, о других историях, альбомах, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». И на этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

Радио России. От школьной скамьи до путешествий по родной стране. Образование и внутренний туризм открывают новые возможности. Свое видение представят ЛДПР, партия пенсионеров и «Зеленые». 9 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные беспилотниками нанесли удары по складу «Интеркарс» в Броварах в Киевской области. Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, исходя из выработки договоренности, устраняющей первопричины конфликта, заявил глава МИД Лавров. И вице-премьер Новак поручил активизировать проработку соглашения для регулирования ценообразования на топливном рынке. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин провел встречу в Кремле с врио-губернатором Тверской области. Виталий Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли. Врио-губернатор также доложил, что регион в текущем году достигнет рекордного показателя ВРП в 1 триллион рублей. По его словам, отрасль агропромышленного комплекса является важной для Тверской области. Так, за первое полугодие в молочном животноводстве отмечен рост на 16%. Президент, в свою очередь, высоко оценил развитие туристической сферы региона.
2: Кроме того, важной сферой является туризм. В Тверской области мы занимаем второе место по доле туризма в валовом региональном продукте.
3: Хорошо развивается отрасль, на самом деле.
2: Отрасль развивается очень хорошо. У нас есть огромный кластер Завидово и очень много других точек притяжения, куда едут туристы.
3: Хорошо бы еще восстанавливать усадьбы заброшенные. Тоже объект показа был бы.
2: Этим занимаемся. У нас очень хорошие есть такие исторические места, где мы большое внимание этому уделяем.
1: Врио-губернатор также доложил президенту о поддержке участников спецоперации, членов их семей в Тверской области. Глава региона отметил, что им оказывают огромное в ней внимание. Российские военные продолжают сужать внутреннее кольцо в Харьковской области. Под контроль перешли населенные пункты Березники и Долгинка, сообщила Минобороны. В зоне проведения спецоперации российские военные беспилотниками «Герань» нанесли удары по складу «Интеркарс» в Броварах в Киевской области. Там хранились материальные средства ВСУ. Минобороны показала кадры поражения склада. Российские военные за сутки также поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Россия всегда готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, исходя из необходимости выработки договоренности, устраняющей первопричины конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.
4: Что касается вопроса о переговорах по Украине, они достаточно, если вы имеете в виду последнюю встречу в Москве президента Путина с посланниками президента Трампа, то если брать главное, то необходимо прежде всего вести переговоры, а мы к ним всегда готовы, на основе понимания первопричин и на основе выработки договоренности по устранению первопричин нынешнего украинского кризиса, созданного руками Запада, прежде всего, прежней администрации Соединенных Штатов и Европейским Союзом, натовцами, которые до сих пор пытаются добиваться, как они говорят, поражения России и поддерживать Украину во всем.
1: Сергей Лавров также отметил, что желание администрации президента США Дональда Трампа видеть первопричины конфликта на Украине дает надежду, что контакты по урегулированию США полезны для каждой из сторон. России в условиях беспрецедентных санкций важно опираться на собственные разработки во всех критически значимых отраслях, заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии «Технологическая политика». Глава правительства также отметил опережающие темпы повышения уровня технологической независимости в авиации, топливно-энергетическом комплексе. Мишустин напомнил, что для повышения задач для укрепления суверенитета в ключевых сферах сегодня реализуется 9 масштабных национальных проектов, в том числе в таких стратегических областях, как новые перспективные материалы и химия, средства производства, автоматизация, судостроение, гражданские беспилотные авиационные системы и атомная энергетика. Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать проработку соглашения между Минэнерго и ФАС с одной стороны и малыми НПЗ и независимыми АЗС с другой для регулирования ценообразования на топливном рынке. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Новак также предложил заранее определять объемы импорта топлива для повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов и превентивного реагирования. Помимо этого, вице-премьер поручил ведомству проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива. В Кремле заявили, что Москва не является сторонником полного разрыва отношений с Берлином, но отметили, что не могут отвечать за решение руководства Германии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что не стал бы прогнозировать, как далеко может зайти руководство Германии.
5: В данном случае, конечно, здесь такая русофобия, она превращается в манию. Манию преследования, значит, тенденция все и вся списывать на Россию, во всем винить Россию. Это труднообъяснимое, нерациональное, не ориентированное на правду поведение руководителя государства, который своими действиями наносит своему государству существенный урон. Это мы видим по потере германской экономики и своей конкурентоспособности, по падению уровня жизни немцев и так далее и тому подобное.
1: Кремль также считает, что участники советников по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции в переговорах с американской делегацией в Киеве скорее может осложнить переговорный процесс, так как европейцы делают все, чтобы не дать этой войне завершиться, отметил Дмитрий Песков. Первая за эту осень магнитная буря началась на Земле. Она происходит под воздействием солнечной плазмы, дошедшей до планеты после вспышек на Солнце. Пока буря находится на слабом уровне, но может дорасти до среднего или даже до сильного, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Буря прогнозировалась еще накануне в связи с ожидавшимся приходом к планете плазменного облака, выброшенного Солнцем трое суток назад. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
6: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании вратаря Сочи Александра Дегтева. Стороны заключили контракт сроком на 5 лет. Вратарь сборной России французского ПСЖ Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу 26 года имени Льва Яшина, который вручает журнал «Франс Футбол». В сезоне 25-26 Сафонов провел 27 матчей во всех турнирах и 12 раз отыграл на ноль. Вместе с ПСЖ россиянин стал чемпионом Франции, выиграл Лигу чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников национальной команды на осенние матчи в 2026 году. Так, 3 октября Россия встретится со сборной Намибии. Игра пройдет в Екатеринбурге. 6 октября нашим соперником станет команда Нигерии. Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Ранее уже было объявлено, что 29 сентября сборная России проведет товарищеский матч национальной команды Ирана. Российская премьер-лига опубликовала шорт-лист тренеров, которые поборются за звание лучшего по итогам июля и августа. В число претендентов вошли Мурат Мусаев из Краснодара, наставник «Спартака» Хуан Карседо, Сергей Симак, представляющий «Зенит», главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов, Андрей Талалаев из «Балтики», Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо» и Ильдар Ахмедзянов, представляющий «Оренбург». Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минская Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Победитель турнира серии «Челленджер» в Токио, российский фигурист Владислав Дикиджи, возглавил список запасных участников в мужском одиночном катании на этапы международной серии «Гран-при», сообщается в документе сайта Международного союза конькобежцев. В список запасных также вошли три российские спортивные пары, которые ранее заняли весь пьедестал на турнире в Токио. Это Александр Байков и Дмитрий Козловский, Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Пламцентр Фобос 9 сентября в Южно-Сахалинске, Хабаровске, днем до 19 тепла и, возможно, небольшие осадки. В Иркутске 21-23 градуса, будет без осадков. В Кирове, Уфе и Оренбурге завтра днем до 19 градусов, возможно, небольшие дожди. В Ярославле и Владимире до 20 градусов, будет без осадков. В Краснодаре, Сочи завтра 23-25 градусов, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем 21-23 градуса. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла, завтра 20-22 градуса.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Человек этот звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
7: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. И действительно, в ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую мы вместе с Марией проведем. И не забывайте, что вы можете стать участником программы с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также, если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, подключайтесь на телеграм-канале «Радио России», в «Максе» и во ВКонтакте идет трансляция, видеотрансляция, сопровождаемая фотографиями и видео. А также не забывайте про сайт «Вести.ру».
6: Выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, в нашей программе самые интересные и резонансные новости, чтобы вы понимали, чем живет страна. Начинаем мы с новостей из Саратова. Опять беспилотники, и при атаке беспилотников пострадали 10 человек. Все подробности у нашего корреспондента. Елена Тёмкина у нас на связи. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Елена.
8: Да, здравствуйте, коллеги. В 4 часа 11 минут сегодня у нас была объявлена тревога. Действительно, губернатор Роман Бусаргин сообщил о том, что были повреждены несколько домов, пострадали 10 человек, в том числе трое детей, шестеро были госпитализированы, и также, как сообщил губернатор, угрозы жизни нет, их состояние находится под контролем медиков. И также он рассказал нам о том, что властям Саратова было поручено организовать работу оперативного штаба для помощи пострадавшим жильцам. И, собственно, чуть позже потом уже и мэр Игорь Молчанов сообщил о том, что штаб начал работу, специалисты обходят людей, дают оценку ущерба. И Игорь Молчанов предложил жителям пострадавших домов обращаться в штаб по любым вопросам и подавать заявление на выплату материальной помощи. Но еще вот такая важная информация, что сегодняшний налет был расценен главным следственным управлением Следственного комитета России как террористическая атака вооруженных формирований Украины, и было возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса. Вот это, собственно, такая официальная информация, которая есть у нас, да, которая доступна на сегодняшний день. Вот такая у нас была ночь. Вообще нужно сказать о том, что у нас практически каждую ночь в Саратовской области звучат сирены, но вот теракт, конечно, с такой формулировкой мы сталкиваемся впервые.
7: Ну, понятно, понятно, ужесточаются и, скажем так, статьи, и ответственность, потому что действительно...
6: Потому что ожесточаются атаки.
7: Да, и потому что... Что атаки уже давно не ведут ни в какие военные или какие-то даже уже топливные вопросы, а просто по жилым домам шуруют.
8: Да, действительно, по жилым домам это было, наверное, самое неожиданное сообщение сегодняшнего дня для саратовцев, потому что мы прекрасно знаем о том, какие объекты подвергаются атаке со стороны ВСУ, но вот по домам, вот, чтобы признали, так это, конечно, впервые, но, естественно, нас опять предупредили о том, что нельзя распространять никакие фотографии, видеозаписи. Я хочу напомнить также нашим радиослушателям, чтобы они этого не делали, это очень опасное вещь, которую делать нельзя.
6: Елена, скажите, пожалуйста, а школы, детские сады, все работает в штатном режиме на данный момент?
8: Да, у нас работает все в Саратовской области в штатном режиме. Не было отмен занятий, дети пошли в школу. И даже вот той части города, где сирены были громче всего. Mm-hmm. Допустим, я живу в доме, и мне казалось, что... Ну, точнее, не казалось, я отчетливо слышали мы, естественно, звуки прилетающих беспилотников, и такое ощущение, что они сейчас вот будут в твоем окне. Mm-hmm. И я думаю, что вот после такого сообщения нужно действительно более серьезно относиться ко всему, что происходит жителям региона, потому что, ну вот, не знаешь, где беспилотник окажется завтра, и какая будет следующая ночь. Поэтому вот все, о чем пишут в социальных сетях mm-hmm. представители там саратовского правительства, как бы их призывы не публиковать фото, там отходить от окна, вот кажется, что это какие-то элементарные вещи.
7: Да. Но лишний раз,
8: да,
7: лишний
8: я призываю, чтобы да. помнили об этом, да.
7: Спасибо большое. Елена Тёмкина была у нас на связи, она рассказала нам о последствиях прилета БПЛА в Саратов.
2: Большая страна, разное время.
7: Вот тема такая, которая сейчас весьма актуальна, потому что да. осень ранняя наступила, это грибная пора, это мы все прекрасно знаем, и миллионы наших грибников уходят в лес. И, к сожалению, не все сразу возвращаются.
6: Ну, надо признать, что каждый отдельный регион, угу. что называется, стоит какие-то свои опасности. Мы понимаем, что сейчас очень напряженная ситуация с медведями,
7: да,
6: в ряде регионов.
7: Да, в Красноярском
6: это
7: крае,
6: даже
7: да.
6: уже не один угу. регион. И поэтому многие грибники отказываются от своего хобби и от тихой охоты. В Карелии ситуация другая. Там, конечно же, люди теряются в лесу, даже в каких-то проверенных местах. Угу. Сотрудников МЧС приходится, в общем, организовывать поиски и волонтерам. И, в общем-то, не всегда, к сожалению, поиски увенчиваются
7: да,
6: успехом.
7: Да, и вот сейчас спасатели подвели итоги, и стало известно, сколько человек нашли в лесах Карелии спасатели.
6: Все подробности у нашего корреспондента Светланы Цыганковой, корреспондент Российской газеты, у нас на связи. Светлана, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Светлана.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Действительно, в Карелии сейчас активный грибной сезон начался. И в нынешнем сезоне грибов столько,

0: заблудились.
1: И вот корейские, да, корейские спасатели говорят, что только за два последних летних месяца выезжали на поисково-спасательные работы 21 раз. Вывели 15 человек из леса. Трое граждан смогли самостоятельно все-таки выбраться. Очень такая непростая ситуация на юге вот сложилась, на юге Карелии, в Сартовальском и Питкяранском районах. Вот там рассказал глава Сартовальского района Сергей Крупин, что только за последние двое суток вывели 7 человек. И вот все, большинство – это пожилые люди. Вот очень сложный эпизод был, когда искали 78-летнюю женщину. Она ушла в лес, вовремя не вернулась. Естественно, родственники обратились к спасателям. Те приехали к 7 вечера и искали ее до 10 утра, всю ночь. К счастью, нашли живой. Единственное, что она была и психологически, и физически вот подавлена, но все-таки что живая. Искали опять-таки всю ночь еще одного человека, который пошел в лес, а у него нарушение слуха и деменция.
0: Вот еще, да.
1: Вот, да. Он все же смог как-то сам выйти на дорогу. Поэтому спасатели...
0: Да, Светлана, давайте вот с вами повторим, что спасатели говорят людям, когда, они собираются в лес, что надо предусмотреть.
1: Да, они говорят вот, что обязательное правило поведения. Когда вы собираетесь в лес, нужно сообщить своим родственникам, чтобы они знали, что вы идете, куда вы идете. Обязательно проверить снаряжение, чтобы был заряженный телефон. Возьмите компас, свисток, чтобы подавать сигналы. Нужен фонарик, нож, спички, какой-то запас еды и воды. Вот что еще советуют: обязательно одеваться в яркую одежду. Там куртка красная, рыжая, желтая. Она в лесу хорошо просматривается, и это шанс быстро найти. И все же, если вы заблудились, что говорят спасатели?
0: Да.
1: В первую очередь не паниковать, остановиться, подумать, послушать и решить, что дальше делать. Подавать звуковые сигналы. Вот для этого нужно взять свисток. Оставлять зарубки, если вы все-таки пошли, решили сами, там или веточку надломили, кусочек ткани куда-то привязали. Не двигаться ночью, нужно остановиться. И если вы знаете, что вас будут искать, то советуют развести костер. Вот этот дым костра, все-таки его почувствуют, и на этот дым костра обязательно пойдут.
0: Ну, мы будем...
1: То есть самое
0: главное. Да, то есть понятно, что надо быть видимым, надо вот действительно создать какую-то атмосферу такую.
2: Предупредить родственников, да, что вы идете за грибами. И все-таки, если вы разбираетесь в своем телефоне, при входе в лес ставьте геометку.
0: Да.
2: Вы сразу поймете, где вы вошли, чтобы там же выйти.
0: И, как мне кажется, еще все-таки предпочтительно ходить не одному.
2: Да. Да, это, конечно, это идеальная ситуация.
0: Светлана Цыганкова, корреспондент российской газеты из Карелии, рассказала нам о работе спасателей и как себя вести в лесу, когда вы собираетесь за грибами, чтобы не заблудиться.
2: Движемся дальше.
3: Большая страна, разное время.
2: Переносимся в Калугу. Там провели форум «Герои земли», рассчитанный на ветеранов СВО из сельской местности. Все подробности у нашего корреспондента Дмитрий Хрусталев уже у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте, коллеги. Ну, действительно, буквально пара дней прошла с того момента, как завершился форум на Калужской земле в пригороде Калуги. Но уже сейчас можно констатировать, что это мероприятие себя оправдало со всех точек зрения, и с точки зрения массовости, и охвата, и самое главное, с точки зрения, ну, некого такого установочного мероприятия, установочной сессии. По сути дела, на этом форуме разрабатывалась некая дорожная карта, которая будет масштабирована на всю страну и позволит ветеранам СВО, которые решат самореализоваться в сельской местности, в аграрном секторе, воспользоваться уже готовыми треками для того, чтобы вот как раз построить

0: собственный бизнес, например, либо трудоустроиться на какое-либо крупное агропредприятие. И практически вся сессия была построена именно в прикладном ключе. Uh-huh, то есть все uh-huh. мероприятия — это не просто обсуждения или лекции, но общение, допустим, с человеком, который уже смог себя в этом реализовать. Ну, как пример, это натурализованный серб Дэн Берич, который отслужил в зоне СВО, был снайпером, потом вернулся и теперь развивает мясное скотоводство в Калуге и готов делиться опытом, как начать с нуля. Ну, или Владимир Попов, который выиграл грант и теперь занимается тем, о чем мечтал давно. Он имеет питомник и занимается растениями, декоративными и огородными культурами. Так что все было максимально прикладное. Ну, а главной изюминкой, наверное, стали экскурсии на готовые агропредприятия, действующие фермерские хозяйства. То есть можно было погрузиться целиком,
1: да,
0: полностью в эту атмосферу.
1: Задать вопросы соответствующие, да, которые у них появляются, где
0: что,
1: где что брать.
0: То есть когда ты общаешься с человеком, который уже смог себя реализовать в этой сфере, то, наверное, гораздо проще впоследствии начинать, особенно если это касается тех, кто только готовится к переезду в глубинку и до этого себя здесь не видел.
1: Ну, это тоже решиться надо.
0: Да, а самое интересное, что этот форум, он был построен, ну, такой посмешанной схеме, если можно выразиться. То есть ветераны спецоперации варились вместе во всех вот этих вот мероприятиях вместе с активной молодежью. Из состава Российского союза сельской молодежи, по большому счету, вот лидер этого движения Юлия Оглоблина и выступила инициатором вот таких совместных сессий, которые помогают и генерировать идеи, обмениваться опытом, ну и, соответственно, решиться на переезд в сельскую местность. Я предлагаю послушать.
1: Давайте послушаем.
2: Задача за полгода в рамках проекта охватить более 1500 ветеранов и членов семей в 41 регионе. И очень радостно, что старт происходит здесь, на Калужской земле, потому что Калужская область является передовой в сфере животноводства. Мне приятно, что второй день форума мы участникам покажем передовые предприятия. Меры поддержки, которые сейчас работают на селе, очень интересны. Таких мер в городе нет. И по строительству жилья, и на создание агробизнеса. Эта работа на земле, она всегда будет востребована. И она еще и для ветеранов является терапии. Она быстрее действительно возвращает к мирной жизни, она лечит.
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, а какие меры поддержки для таких вот людей, которые выбрали переезд в сельскую местность?
0: Меры поддержки самые разнообразные. Начнем с того, что уже не первый год на Калужской земле действует так называемая школа фермеров, где происходит знакомство не только с перечнем востребованных в агросекторе профессий, но и, соответственно, ветераны спецоперации могут найти контакт, установить контакты с руководителями агропредприятий с перспективой будущего трудоустройства. То есть не только учишься ради профессии, но и сразу, в принципе, имеешь возможность трудоустройства. Сейчас заработал Центр профессиональных компетенций, который по итогам установочной сессии будет также выступать, ну, таким своеобразным центром обратной связи и консультировать ветеранов, которые решатся на переезд в глубинку. Ну и, кроме того, грантовая поддержка. Здесь и Минсельхоз, и Центр тоже будут оказывать помощь и документальную, и в плане оформления грантов. Там, насколько я помню, до 7 миллионов рублей выделяется ветеранам, которые решат заняться разведением крупного рогатого скота, то есть мясное или молочное скотоводство, а если это идет речь о растениеводстве или садоводстве, то там до 5 миллионов. То есть и материальная поддержка, и методологическая поддержка в смысле, как обжиться. Вот, кстати, Юлия упомянула еще о том, что ветеранам рассказали, как, ну, по большому счету, обжиться с нуля на себе. То есть их познакомили, в том числе и с современными технологиями домостроительства. Так что, по большому счету, это не только был форум про открытие своего бизнеса в сельской местности, но и о том, как полностью переехать.
1: Фактически новой жизни. Дмитрий Хрусталев у нас был на связи из Калуги. Поговорили мы о том, что в Калуге провели форум «Герои земли», рассчитанный на ветеранов СВО из сельской местности или которые собираются туда перебраться.
3: Мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения.
4: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
5: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
4: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
6: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
4: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
6: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
4: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Большая страна. Разное время.
3: Разное время продолжает свою работу. Школьный год стартовал. Мы уже говорили о том, что в ряде регионов действительно большие изменения в школьном питании. И, наконец-то, в общем-то, этому вопросу уделено, мне кажется, прям пристальное внимание, как и должно быть. И, в общем-то, сейчас мы с вами отправимся в Башкирию. Меню свободного выбора. Вот так вот. Новые стандарты вводят Башкирия школьного питания. Узнаем, что же это за меню свободного выбора и из чего школьники могут выбрать. Сергей Трифонов уже у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Слушаем вас.
7: Приветствую вас, коллеги. Вот выбор блюд – это такая тема, конечно. Если раньше это было привилегией только кафе, ресторанов, столовых, да, то теперь так называемый шведский стол дошел уже и до школ. Даже в учебных заведениях стали внедрять меню по выбору. И если раньше, наверное, все мы это помним, работала установка «Ешь, что дают», то есть в садиках, в школах, в больницах, ну, по-иному нельзя было. Да. Но сейчас, конечно, во многих. Но сейчас постепенно отходят от этой установки. Не ешь, что дают, да, а ты можешь выбрать. Суть в том, что у ребенка тоже появилось право выбора. Съесть макароны или пюре, например, котлету или, я не знаю, рыбу, рис или гречку, салат из свеклы или из моркови. Выпить чай или сок, да, и так далее. И это не строго фиксированный комплексный обед, да, вот он может получить, а выбрать, то есть вариации блюд предлагается, он может выбрать. И в Башкирии такая система уже, то есть это, ну, не новшество будет, потому что она в пилотном режиме работала, ну, уже какое-то время, и то только в школах Уфы, в нескольких школах Уфы, Стерлитамака, крупных городов, да, и она показала свою эффективность, и поэтому вот с этого, с нового учебного года вот это свободное меню будет внедрять в большее количество школ республики. И это, кстати, важно не только вот для, ну, для всех, так скажем, учеников, а, например, для больных, там, диабетом или аллергии,
1: конечно,
7: да,
1: дети, с болезнями с детства.
7: Да, да. И, кстати, для тех, у кого ожирение, потому что вы, наверное, тоже слышали, что эта проблема признана очень такой острой, ожирение среди школьников, да, и поэтому для них тоже вот с этого года, ну, в Башкирии, по крайней мере, будет отдельное меню. И то есть ученик подходит к линии раздачи в столовой, да, и ему предлагают варианты обеда. То есть это такой, ну, как сказать, мини-фудкорт. Вот как бывают фудкорты в разных, там, не знаю, торговых центрах, то, что дети любят есть, да, а это в школьную столовую превращается. И разумеется, что эти варианты ранее уже согласованы с родителями, это все обсудили 100 раз, да, и только потом приготавливают еду. И в этом, по крайней мере, заверила руководитель управления социального питания Башкирии Алина Асадулина, которая вот ведомство занимается этим вопросом, проверки проводит в школьных столовых и так далее, да, и она, но она только вот заметила, что пока вариативное меню вводится для старшеклассников, потому что у ребят должен быть все-таки осознанный выбор, то есть маленький там первоклассник,
1: ну, понятно,
7: первоклассник может еще что-то, а ученик старшей школы уже может осознанно, да, сказать, давайте послушаем Алину Асадулину.
8: Меню свободного выбора. Ребенок приходит, видит, что у него несколько разных блюд. Конечно же, они должны быть взаимозаменяемы, потому что ребенок должен получить все КБЖУ, то есть калорийность, белок, жиры, углеводы. Он выбирает рис, макароны, допустим, гречка на выбор. И далее котлета, биточки, либо тефтели, например. Выбирает закуски, то есть салаты и напиток на выбор. Все это в свободном доступе, но пока для детей старших классов. Это осознанный выбор.
1: Ну, это понятно. Дети завсегда захотят конфеты, да, маленькие.
7: Да, естественно, поэтому, чтобы не хотелось одного сладкого, все-таки нужен тут вот, да.
1: А как, Сергей, с этим справляются вот те, кто готовит эту пищу?
7: Вот знаете, интересно, что среди нужно что-то придумывать, не просто вот макароны, гречка, да, и поэтому технологии питания, в Башкирии, настолько разнообразные, это понятно, что не везде, не во всех школах, но во многих это уже есть. Например, вот среди, так скажем, новинок таких, школьникам могут предложить овощные бургеры, то есть это, такой вот полезный аналог фастфуда того же, да, или, например, венские вафли. Вот, например, технолог питания Алексеина Шуткова, она вот как раз рассказала кратко о том, что они предлагают детям. Давайте ее послушаем.
1: Давайте.
9: Мы разработали венские вафли, в которые мы добавляем натуральные ингредиенты. Это свекла, морковка, яблочко. А также мы разработали всеми любимые бургеры. Булочки мы тоже печем с добавлением наших овощей.
7: И добавлю, что котлеты, вот бургеры же не бывает без котлет. Но вот как это, да, считается, что котлеты, они производятся здесь, в Башкирии, на местном заводе. То есть это даже не полуфабрикаты чаще всего. Ну, конечно, и полуфабрикатов много, но котлеты такие натуральные. И вот их вот в эти бургеры...
1: Сергей, а что дети говорят про все про это?
7: Да, послушаем обязательно самих детей сейчас, потому что им предложили такое вот выбрать, да, и что они по этому поводу думают, ну и вообще о других плюсах школьного питания скажут сами дети.
10: Я не люблю рыбу и взял макароны. Не люблю морс, взял компот.
11: Можно взять салат, можно взять картошку, макароны, рис. И взять попить морс, чай или компот.
12: Нет такого, что мы придем, и еда холодная, всегда подогретая, вкусная, свежая.
13: Больше всего мне нравится вот то, как подают пищу. Она теплая, вкусная, сытная. Например, мы кушаем после 4-го урока, и пищи хватает для того, чтобы я пришел домой и там поел.
1: Дожили, да? Теплая еда, это уже считается.
7: Это уже хорошо. Да.
14: Я вот тоже помню, в школе холодные макароны, холодная гречка. Да, но это ужасно, правда.
1: Без масла и соли, да.
7: Да. И поэтому сейчас для детей, когда еда теплая хотя бы, да, для этого тоже там специальное оборудование применяется, чтобы она не остывала, да. Вот, кстати, в Башкирии за последний год вот именно этому вопросу, вот только чтобы теплая еда оставалась там, и деньги были большие вложены вот в эти вот производства и так далее, да. Поэтому, главное, что детям... Понятно, что тут мы не идеализируем все абсолютно школы,
1: во-первых,
7: все довольны.
1: Элемент новизны, новизны, конечно, для детей очень важен, а во-вторых, у них действительно получается выбор. А это в этом возрасте очень важно, когда ты можешь что-то выбрать. Спасибо большое. Сергею Трифонову мы говорим из Уфы. Дело в том, что меню свободного выбора в Башкирии в школьное питание вводят новый стандарт.
14: Движемся дальше.
4: Большая страна, разное время.
14: И вот из Уфы мы уже оказались в Барнауле.
1: Как говорится, если тебе этим летом не подарили ни одного кабачка, значит, у тебя нет друзей.
14: Да, это правда. У меня вот, например, кабачков почти ящик, потому что они у меня из-за слизней не растут, поэтому мне все подарили кабачки. А мы же с вами оказались в Барнауле, и почему мы вспомнили, собственно говоря, про кабачки? А в Барнауле прошел первый уличный кабачковый театральный фестиваль, посвященный окончанию дачного сезона и открытию театрального сезона.
1: Вот как совместили.
14: Замечательно. Все подробности у нашего корреспондента Юлия Веснина уже у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
14: Есть ли у вас кабачок?
1: Да, вам достался кабачок?
15: Да, у нас кабачковый бум. И вот моя подруга, она делает так. Она выкладывает за ограду и пишет записку. Можно взять.
14: А с утра их в два раза больше.
15: Да. Ну, а что касается уличного кабачкового фестиваля, то он у нас станет ежегодно, это совершенно точно, потому что организаторы этого уличного действа, Краевой театр драмы имени Василия Шукшина, уже подвел итоги фестиваля и поняли, что нашли тот самый ключик нашей театральной публики. Угу. Поскольку наш край, он аграрный, и большинство горожан, каждый второй, наверное, родом из села, людям крайне важно завершить огородные работы, поставить такую красивую точку по окончанию дачного сезона и передать излишки урожая, в первую очередь кабачки, решили животным в Барнаульский зоопарк. Угу. И в этом фестивале кабачковом причудливо переплелись и социальная акция, и культурная инициатива, потому что наши 4 городских театра, драматический, молодежный, кукольный, музыкальный, они не только организовали пункт приема кабачков с весовым контролем, Они вынесли на улицу декорации к спектаклям, с которыми можно было фотографироваться. Даже театральную люстру на спецтехнике выкатили. Организовали прием, такую гримерку для артистов в палатке, театральный буфет с чаем и пирожками. Также нон-стопом шли показы спектаклей. И вот такие спектакли были адаптированы к полевым условиям. Угу. Играли сценки по рассказам Шукшина. И вот фраза шукшинского героя из рассказа «Упорный» Мони Квасева, она так пронзительно прозвучала, что надо и посмеяться людям иногда, потому что они много работают, конечно, а аграрии действительно много работают, чтобы вырастить урожай, накормить страну. А дары осени, вот эти ярко-желтые кабачки, цукини насыщенного зеленого цвета, они подарили много радости. Они просто как фонарики у нас горели на этом празднике. И это надо было видеть, как эти желтые кабачки светились, а вместе с ними счастливые улыбки освещали лица людей. Предлагаю послушать.
1: Давайте.
16: Классная коллаборация театров и вот нашего барнаульского зоопарка. Ну и очень много фотозон, декораций, все театры представлены, ну и спектакли классные. Вот так, чтобы спектакль посмотреть на улице, даже на репку сходила.
17: Я сама как ребенок смотрела, мне очень нравится наш театр. А это же первый кабачковый фестиваль, мне было интересно посмотреть, как он пройдет и что это вообще. Вот.
18: Кабачки давайте.
19: У нас только вот один дома нашел.
18: А мы берем и один.
19: Да.
18: Огурцы приносили, капусту, морковку, свеклу. Мы берем все, потому что животные будут все их кушать.
20: Ой, это точно кабачок?
21: Да. Вот он такой интересный сорт, перепыленный. Друзья поделились, и я вот решила с животными поделиться.
16: Кабачки едим, ест вся работа моя, все родственники, все, кто попадают к нам в гости, все едят кабачки. Они до сих пор цветут. Там маленькие кабачата растут. Там у нас еще огурцы есть большие, мы уехали в отпуск за 5 дней наросло. Вот мы готовы еще вот зоопарку передать.
17: Яблоки не уродились, а вот это все уродилось. Поэтому с удовольствием делимся с нашими братьями меньшими.
1: Ну и как мило это все прозвучало.
14: И какие хорошие урожаи, не могу не отметить.
1: Да.
15: И в конце фестиваля подсчитали, конечно же, итоги.
14: Да.
15: И увезли примерно тонну овощей в барнаульский зоопарк. Угу. Животные съели за один день и ждут добавки. Нам рассказала сотрудница зоопарка, организатор праздника Вера Браженс.
1: Давайте послушаем.
22: Говорим большое спасибо всем, кто пришел сегодня на этот фестиваль. И, конечно, говорим спасибо всем, кто приносит овощи к нам в зоопарк. У нас есть специальный ящик, где мы собираем овощи, можно оставлять на кассе зоопарка. Кабачков нам привезли уже больше 15 тонн. И вот мы эти 15 тонн, вот сколько, 3 недели прошло, мы съели. Морковку кушают абсолютно все. И на зиму нужно набираться витаминов. Некоторых 2 раза в день кормим.
1: Ну да, нам кажется, что это очень много, а на самом деле при большом хозяйстве, вот каким является зоопарк, наверное, действительно уходит достаточно быстро все это, да, Юля?
15: Ну, конечно, по нескольку раз в день, если, конечно, они любят там и много животных, и краснокнижные едят, там, в общем-то, все радуются и ждут этот сезон дачный.
1: Ну, в общем, вот этот синтез...
14: приятного с полезным.
1: Да, приятного с полезным. Очень хорошая идея. Тем более, вот на улице прямо играют сценки по рассказам Шукшина, например, да?
14: Ну, еще и приурочено ко дню города. В общем-то, это прям идеальное сочетание, мне кажется.
1: Событие. И еще надо важно подчеркнуть, что прошел первый уличный кабачковый театральный фестиваль. Вот это все, вот 3 слова в одном предложении.
15: Очень... Чудливая, да, и чудно, так вот.
1: Да, и будет не последним, явно.
15: Ежегодно обязательно, да, уже.
1: А какие-то рекорды там записывали? Вот, по...
15: Рекорды мы записывали, да, ну 6 килограммов, да. Кто-то приносил тыкву большую, тяжелую, но написали на ней кабачок. Ну, это не смогут. Так вот уже как-то себе настроение поднимали.
1: В общем, было весело. Было весело, главное, а во-вторых, еще и животным какая помощь.
14: Да, и интересно, и полезно. Мы благодарим нашего корреспондента. Юлия Веснина была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Барнауле прошел первый уличный кабачковый театральный фестиваль, посвященный окончанию дачного сезона и открытию театрального сезона. Дорогие радиослушатели, мессенджеры работают 8-925-222-9992.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
0: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
2: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
20: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
23: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
0: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
4: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
24: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на «Радио России» Чукотка.
25: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на «Радио России» Чукотка.
4: «Радио России» – главное радио страны. На правах рекламы.
26: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
27: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
26: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
27: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
26: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
27: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
26: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
27: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
26: Ну вот как это работает?
27: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
26: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
27: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
26: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
27: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
26: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
27: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр» 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
26: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
27: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
26: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
27: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
26: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8-800-777-20-82. 8-800-777-20-82. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8-800-777-2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. «Без клаксона, как без руля». 12+.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные освободили Долгинка и Березники Харьковской области. Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Тверской области. Пассажиры и часть экипажа арестованного норвежскими властями судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Об этих и других событиях далее подробно. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирования противника. В результате установлен контроль над населенными пунктами Березники и Долгинка. Российские войска также ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным целям на Украине, сообщили в Минобороны. В результате были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, распределительные центры военных грузов в Киеве и области, объекты в порту Черноморск и танкер с горюче-смазочными материалами. Владимир Путин в Кремле сегодня провел встречу с врио губернатора Тверской области. Виталий Королев попросил президента поддержать в приоритетном порядке ряд объектов в нескольких населенных пунктах, чтобы быстрее довести газ до жителей. Глава региона также сообщил, что в Тверской области есть программа повышения надежности электросетей.
2: У нас очень важная работа проводится по усилению работы электросетевого комплекса. Здесь, конечно же, мы понимаем, что высокоскоростная магистраль будет строиться, и для того, чтобы мы обеспечили и ее, и всех новых потребителей, которые к нам приходят в качестве инвестиционных проектов электроэнергии, мы просили бы вас поддержать строительство новой подстанции 330 и определенных также еще обвязывающих сетей. Мы проговорили этот вопрос и с Александром Новаком и с Андреем Валерьевичем Рюминым, руководителем Россетей. И, конечно же, коллеги нас поддержали в том, что необходимо это делать. И если вы поддержите, то они смогут приоритизировать наши задачи по Тверской области и по ее развитию. Да. Значит, еще у нас есть программа повышения надежности.
3: Ну, чтобы зиму проходили, чтобы там не ловилось ничего.
2: Очень важно, очень важно. Очень важно. Это как раз вторая часть по Россетям. Это программа повышения надежности. Мы ее согласовали с Минэнерго, утвердили. И хотел бы вас попросить, чтобы была поддержка в том объеме, который был первоначально у нас заложен и, собственно, утвержден. Если нам больше не надо утвержденного, если нам дадут хотя бы это, здесь мы будем уже этому благодарны и рады.
1: Валовый региональный продукт Тверской области по итогам текущего года может составить 1 000 000 000 рублей, сообщил Королев. Он также отметил, что отрасль агропромышленного комплекса является важной для Тверской области. За первое полугодие рост в молочном животноводстве составил 16%, отметил глава региона. Германия поставит Украине ракеты-перехватчики ПАК-2, которые используются в ЗРК «Патриот». Об этом заявил министр обороны ФРГ. Борис Писториус также рассказал о планах нарастить поставки на Украину ракет класса «Воздух-воздух». Берлин, кроме того, намерен продолжать поставки Киеву дронов и боеприпасов в большой дальности. Между тем, ЕС одобрил покупку ракет «Патриот» для Украины на кредитные средства. Ранее сегодня об этом заявил генсек НАТО. Однако 1 сентября стало известно, что Украина официально подала запрос в ЕКАН на использование более 2 миллиардов евро из общей суммы финансирования для приобретения ракет «Патриот». Гендиректор МАГАТЭ продолжает уклоняться от того, чтобы признать вину киевского режима в атаках на ЗАЭС и убийствах сотрудников станции, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, доклад Рафаэля Гросси по ядерной безопасности на Украине политически ангажирован и не отражает реальную ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Захарова призвала МАГАТЭ к более ответственному подходу в составлении докладов. Пассажиры и часть экипажа арестованного норвежскими властями судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию, сообщает ТАСС. Трест Арктик Уголь во взаимодействии с МИД России, Минэкономразвития и контора губернатора Шпицбергена организовали доставку водным транспортом и самолетом всех пассажиров из Баренцбурга, центра российского присутствия на Шпицбергене, до норвежско-российской границы. После прохождения необходимых пограничных процедур пассажиров отправят в Мурманск. 2 сентября норвежские власти арестовали российское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. Арест произведен по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз». Ситуация на Ближнем Востоке требует укрепления мер доверия. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии. Он также указал на необходимость созыва форума для рассмотрения всех конструктивных предложений по положению дел в зоне Персидского залива, который позволяет установить там устойчивый мир.
4: Мы в России сожалеем, что страны Аравийского полуострова оказались не по своей воле втянуты в военное противостояние США, Израиля с Ираном. И мы вместе с аравийскими партнерами считаем, что возникающие противоречия нужно решать исключительно политико-дипломатическими средствами при строгом соблюдении норм международного права и учитывая уже достигнутые договоренности, которые нам казалось, должны сдвинуть мирные переговоры с мертвой точки, но пока их выполнение тормозится. Имею в виду прежде всего подписанный 17 июня Исламабадский меморандум между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран. Выступаем вместе с нашими саудовскими коллегами за поиск разумных компромиссов для разрешения всех имеющихся разногласий для обеспечения реализации этой договоренности.
1: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, считает, что меморандум о взаимопонимании с Вашингтоном все еще является основой для урегулирования кризиса в регионе и призывает Вашингтон выполнять его условия, несмотря на слова президента США Дональда Трампа, что сделка с Ираном не стоит бумаги, на которой написано. Аракчи также отметил прогресс в переговорах с Оманом касательно временного маршрута для судоходства по Ормузу. Далее новости спорта и погода.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании вратаря Сочи Александра Дегтева. Стороны заключили контракт сроком на 5 лет. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников национальной команды на осенний матч в 2026 году. Так, 3 октября Россия встретится со сборной Намибии. Игра пройдет в Екатеринбурге. 6 октября нашим соперником станет команда Нигерии. Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Ранее уже было объявлено, что 29 сентября сборная России проведет товарищеский матч национальной команды Ирана. Вратарь сборной России французского ПСЖ Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу 26 года имени Льва Яшина, который вручает журнал «Франс Футбол». В сезоне 25-26 Сафонов провел 27 матчей во всех турнирах и 12 раз отыграл на ноль. Вместе с ПСЖ россиянин стал чемпионом Франции, выиграл Лигу чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Российская премьер-лига опубликовала шорт-лист тренеров, которые поборются за звание лучшего по итогам июля и августа. В число претендентов вошли Мурат Мусаев из Краснодара, наставник «Спартака» Хуан Карседо, Сергей Симак, представляющий «Зенит», главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов, Андрей Талалаев из «Балтики», Вадим Евсеев из «Махачкалинского Динамо» и Ильдар Ахмедзянов, представляющий «Оренбург». Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минская Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Баскетболисты московского ЦСКА проиграли турецкому «Бешикташу» в товарищеском матче в Турции 51-80. На предсезонном турнире армейцы играют с «Галатасараем» и «Тафашем». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Радио России.
1: Центр Фобос 9 сентября в Екатеринбурге днем около 20 градусов, переменная облачность без осадков. В Челябинске 21 градус, возможно, небольшие дожди. В Тюмени и Ханты-Мансийске днем 26 градусов без осадков. В Омске, Новосибирске до 29 градусов и также будет сухо. В Мурманске и Архангельске завтра днем около 14 градусов, возможно, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Завтра днем температура воздуха составит 20. 21-23 градуса. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. В предстоящую ночь похолодает до 2-4 градусов. Днем в столице 20-22 градуса. Атмосферное давление будет падать и составить 746 миллиметров.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
2: С мыслями.
1: Сергей Собянин.
3: С опытом.
1: Мария Львова-Белова.
4: С духом.
1: Владислав Головин.
5: С силами.
1: Евгений Поддубный.
6: С волей.
1: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
7: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
9: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
10: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
11: Оттуда, где шумит сурово Брянский лес, из Брянска.
8: Большая страна. Разное время. Время новой России.
12: Традиционно каждый вторник и пятницу в программе «Разное время» второй час посвящен новостям новой России, то есть тем самым регионам, которые недавно вернулись в состав Большой России. Мы побываем в Луганске, в Донецке, попытаемся связаться с Запорожьем и с Херсонской областью и узнать, как они там поживают. Сегодняшний день не станет исключением, но я прежде всего хочу сейчас сообщить информацию, что пляж в Севастополе атакует ВСУ, есть пострадавшие. По словам губернатора, на пляже Омега 57-летняя женщина получила осколочное ранение в ногу. Угрозы ее жизни нет, на месте работают спасатели бригады скорой помощи, военные мобильные огневые группы и силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на город, сообщил глава города Михаил Развожаев. Воздушная тревога продолжается, жители просят оставаться в укрытиях, не подходить к окнам и не выходить на открытые пространства до отбоя.
13: Еще один пример террористической атаки против мирного населения, которое регулярно осуществляет Украина. В общем-то, ужасные трагедии, которые сопровождают последние дни в новостях. И, в общем-то, этот беспредел продолжается. Будем надеяться, что скоро, конечно же, этому придет конец. Мы сейчас же переносимся в Донецк. Виктория Цыпленкова у нас на связи с последними новостями из региона. Виктория, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Виктория.
14: Здравствуйте. Сочувствуем, конечно, Севастополю. Да. К сожалению, Донецкую Народную Республику противник также продолжал обстреливать. Вчера 13 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, получили ранения. И днем, и вечером ВФО атаковали Киевский район Донецка, а именно территорию привокзальной площади железнодорожного вокзала, станцию Донецк-Северный. Там пострадала проводник электропоезда с следованием Донецк-Иловайск. Женщина также получили ранения и парень-подросток, и другие мирные жители, все гражданские. Также под атаками противника был Мариуполь, Центрально-Городской, Никитовский и Калининский районы Горловки. Есть положительные новости с линии фронта. Продвижение продолжается. Наши военнослужащие освободили Куртовку. Это село в Дружковской городской общине. Расположено оно в 3 километрах от Ижевки, которая была освобождена ранее, на прошлой неделе. Сейчас остался последний населенный пункт перед Дружковкой с этого направления. И далее, после его взятия, уже с этого направления можно будет открывать уже прямой путь на саму Дружковку, и, соответственно, на этот крупный населенный пункт будет наступление. Сегодня для Донбасса важная дата, день освобождения Донбасса. Донбасс в годы Великой Отечественной войны 700 дней находился под оккупацией. В ходе освобождения Донецкого края погибли более 270 тысяч воинов. И сегодня в ДНР прошли памятные мероприятия. На Саур-могиле по благословению патриарха Кирилла доставлен малый ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Туда же приехали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава Донецкой Народной Республики, глава Луганской Народной Республики. И Денис Владимирович Пушилин отметил, что Саур-могила – это мост между поколениями героев. Здесь связаны события в единый узел 1943 и 2014 годов. Здесь не раз решалась судьба Донбасса. Также отметил Денис Владимирович то, что именно мощи Дмитрия Донского имеют глубокий смысл, так как Дмитрий Донской – символ единства и победы. Теперь он с нами, наше знамя на передовой. И мощи будут доставлены нашим военнослужащим на передовую. Также неподалеку от Саур-могилы в селе Дмитровка Сергей Кириенко вместе с Денисом Пушилиным посетили военно-исторический музей. Здесь ранее был небольшой скромный музей, но он вырос до большого современного пространства. Здесь оказала помощь и российское военно-историческое общество, музей Победы. При их содействии разработана концепция, оформлена выставка «Мужеству забвения нет» и оборудован детский центр. Также оборудование закуплено при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И здесь по планам создания постоянной экспозиции, посвященной женщинам-героям, и также в перспективе и сама Дмитровка, и этот музей станет частью туристических маршрутов, которые соединяют исторические точки региона.
12: Виктория, расскажите, пожалуйста, что в театре случилось, я так понимаю, что актеры в Донецке доиграли спектакль «Присвоить у фонариков» после блэкаута.
14: Да, это сделали и актеры Донбасс-оперы, и артисты Донецкой филармонии. На этих выходных было масштабное отключение электричества. 76 тысяч Донецка остались без электроэнергии в результате из-за отключения 430 трансформаторных подстанций. Несколько часов не было электроэнергии. Вечером около 5 вечера произошло отключение, и в течение нескольких часов свет не было, уже давали вечером, но, например, в Донбасс-опере там актеры продолжили спектакль после того, как электричество резко отключилось, не прервали выступление, и сами освещали площадку импровизированными средствами, люди включали фонарики на телефонах, и полностью спектакль доиграли зрители, актеров поддержали. Та же самая ситуация была с артистами филармонии. Они в Центре славянской культуры играли концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Фредди Меркьюри. Во время второго отделения свет пропал. Тем не менее, несмотря на то, что необходимы были технические возможности, необходимо было электричество, артисты все равно

0: в эту секцию можно через наш мессенджер Макс, там есть чат-бот Министерства спорта, и можно выбрать необходимый город, необходимую секцию, записать таким образом, когда ребенка получить необходимую информацию. И, кстати, в Мариуполе сейчас готовится к открытию очередной спорткомплекс, это крупнейший спортивный комплекс «Фаворит». Здесь будет и спортивная школа, и она объединит большое количество чемпионов разных видов спорта, от гимнастики до плавания, и футбола, и стрельба из лука, будет большой тренажерный зал, для отдельное пространство для занятия борьбой, восточными единоборствами, боксом и, конечно, футбольное поле.
1: Ну да, куда без него, да, несомненно, конечно. Спасибо огромное. Виктория Цыпленкова была у нас на связи из Донецка. А мы идем дальше.
2: Время новой России.
3: И перемещаемся в Запорожье с оперативной информацией и актуальными новостями из Запорожской области. Максим Сергеевич Степанов у нас на связи. Максим Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
4: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
4: Слышно, да?
1: Да, да, отлично.
3: Да.
4: Ну, начну по печальной традиции с тяжелой оперативной обстановки, с укронацистского террора. Продолжаются удары, и, к сожалению, даже когда они не приходятся непосредственно по мирным жителям и не уносят жизни, серьезный урон наносится инфраструктуре, и особенно тем объектам, на которых держится нормальная жизнь в населенных пунктах. Это удары по школам, по детским садам, по домам культуры. Ну и вот буквально уже после того, как я подготовил материал и готовился к эфиру, буквально просто новость последнего часа, что по еще одной школе, да, это, значит, в Васильевском муниципальном округе, Орлянская средняя школа, нанесли удар укронацисты, очень серьезно, там и повреждено остекление, фасад, несколько помещений.
1: Детей там не было, да?
4: Детей там не было, да, потому что вот вынуждены были руководители области принять решение о выведении в дистанционный, полусмешанный формат обучения, как раз Васильевский муниципальный округ, значит, Каменка-Днепровский и еще несколько школ, которые недалеко от линии боевого соприкосновения. Это, конечно, спасает жизни сейчас, но понятно, что детям нужно будет куда-то возвращаться, конечно, и, в общем-то, заново делать зачастую ремонты в тех местах, где уже наша российская власть эти ремонты делала. Вот буквально также накануне нанесли сильный удар по Дому культуры в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Там же недалеко, да, это Васильевка. Часто гибнут люди, но вот я говорю, даже когда люди не гибнут, то разрушаются те места, которые потом, после войны, уже надо будет восстанавливать для нормализации жизни.
1: Ну, Энергодару опять достается, да?
4: Опять достается Энергодару. Это накануне был удар по рынку энергодарскому. И, ну, вот это вообще такая тактика, которую укронацисты выбрали сейчас, бить по рынкам, причем в то время, когда там находятся люди во время торговли. Вот в Энергодаре пострадало 9 человек, и, к сожалению, погиб один местный житель, мужчина. А вот среди пострадавших есть одна девочка 2016 года рождения, находится она сейчас в больнице. И также днем, но это было еще за день до удара по Энергодару, укронацисты ударили по рынку в Каменке-Днепровской. Там было уничтожено несколько павильонов. Буквально по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, не погиб. Но тактика эта прослеживается. И здесь на этом фоне ударов, но здесь уже как бы, наверное, нет смысла перечислять, практически во всех муниципальных районах ведется охота на гражданский транспорт. Там, к счастью, в результате этих ударов не было погибших, но более 10 человек получили ранения. То есть просто бьют по машинам мирных жителей.
1: Автобусом, наверняка.
4: По автобусам, по грузовой, по грузовым машинам. Но вот именно удары, когда зачастую 2-3 человека получают ранения, то есть видно, что едет семья, и дрон наносит удар. Ну, это просто вот акт чистого терроризма.
1: Ну да, звериного, да.
4: И здесь единственный, ну, такой положительный момент, это восстановление энергоснабжения Запорожской АЭС. Периодически укронацисты бьют по линии электропередачи. Больше всего достается как раз вот эта линия 330 киловатт, ферросплавная 1, основная линия электроснабжения. на некоторых

0: некоторое время объявлялся локальный режим там прекращения огня при посредничестве МАГАТЭ. И вот благодаря героическим усилиям наших энергетиков удалось снова восстановить электроснабжение. То есть, вот скажем так, возможность этого ядерного терроризма благодаря труду наших людей откладывается еще на какое-то время, но понятно, что все находятся в полной готовности, и мы ждем, к сожалению, новых ударов от бесчеловечного противника. Ну вот от таких печальных новостей.
1: Да, вот мы вдруг узнали, что повысилась соленость Азовского моря.
0: Да, вот следующие у меня несколько новостей связаны с югом региона. Ну и вот южный центр Российской академии наук обнародовал результаты исследования этого года о том, что за лето повысилась соленость Азовского моря. Причем рост этот, скажем так, очень существенный, если мы смотрим это в горизонте 20 лет. С 7 по 16 год соленость увеличилась на 60%. То есть тогда она была в районе 10-11 промилле, а сейчас 16 промилле. И это всего на 2 пункта, на 2 промилле меньше, чем соленость Черного моря. Конечно, это серьезным образом изменяет всю биосистему Азовского моря. Если раньше, когда водоем был, Азовское море вообще, оно не глубокое, хотя достаточно пространное, широкая водная гладь, и там обитало очень много рыб, которые, могут обитать и в морской, и в речной воде. Ну, осетры знаменитые Азовского моря, сазаны и так далее. И вот сейчас, по мере того, как осолонение увеличивается, то основной рыбой становится пеленгас, но также промысловый это бычок, хамса. И нельзя сказать, что лучше, что хуже, то есть единственный негативный здесь результат это медузы, которых в июле-августе становится все больше с каждым годом, но при этом промысловые рыбы ценные, которые приходят из Черного моря, тот же пеленгас, добыча их в Запорожской области год от года, несмотря на сложную ситуацию, она продолжается и увеличивается, но тем не менее ведутся работы все-таки по стабилизации уровня солености Азовского моря, и главный здесь пункт – это расчистка русел рек. Ну, и здесь, конечно, ключевую роль играют именно реки наших регионов, регионов, которые были в составе так называемой Украины, потому что если в той же Ростовской области, в принципе, работы велись и в нулевые годы, и в десятые годы, то, конечно, при Украине очень серьезные были проблемы с расчисткой русел рек. И дело все в том, что поскольку регион достаточно засушливый, я сейчас говорю о Запорожской области, то многие просто делали такие искусственные плотины, ни с кем не согласовывая, платили, кому надо, и просто разворовывали, разбазаривали вот эту воду, которая впадала в Азовское море. Это основные реки наши, это река Молочная, река Берда, которая, соответственно, недалеко от Бердянска впадает в Азовское море. И вот такие вот искусственные эти растительные каналы, они приводили к обмелению рек, в общем-то, к экологической катастрофе. Сейчас уже на протяжении нескольких лет, даже в этом году, несмотря на обстрелы и на, в общем-то, тяжелую ситуацию, работы на руслах Берды и Молочной продолжаются, и свой вклад мы вносим в то, чтобы стабилизировать Азовское море.
1: Спасибо большое.
2: Максим Сергеевич Степанов был у нас на связи с последними новостями из Запорожской области. После небольшой паузы вернемся в студию.
3: От школьной скамьи до путешествий по родной стране. Образование и внутренний туризм открывают новые возможности. Свое видение представят ЛДПР, партия пенсионеров и «Зеленые». 9 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. В центре внимания специальная военная операция.
4: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, там больше уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
3: Неофициально о главном за неделю. с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Большая страна, разное время. Время новой России.
1: Мы продолжаем нашу программу традиционно. Сейчас мы отправляемся в Луганск, в Луганскую Народную Республику, где нас уже ждет Юрий Свидерский. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий.
5: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, наши уважаемые коллеги, кто обеспечивает этот эфир, кого не видно в наших трансляциях. А также, конечно же, здравствуйте, вся Россия. По печальной традиции начинаем с оперативной сводки. Да. В течение последних дней они очень большие, это все цитировать нет смысла даже за сутки, настолько они большие. То есть перемирие, которое устанавливалось в честь визита товарищей, как их называют в сети, Витькова и Зятькова, нас не коснулось никоим образом. Да, ну потому что один Витьков, Витьков, второй Зять, Зятьков. Ну так их называют, народный фольклор. ВСУ, в частности, например, атаковали спасатели МЧС в городе Северодонецке. Там повреждена пожарная автоцистерна, личный состав чудом успел убежать на безопасное расстояние. Из них никто не пострадал, но осколками был ранен велосипедист, который проезжал мимо. В городе Брянка враг прицельно ударил по обычной гражданской легковушке серого цвета. Там погибли девушка, ее 63-летняя мама, сама 23-летняя водитель. Женя, она работала, сообщается, у местных властей инструктором по физкультуре в детском саду, и у нее осталась самой маленькая дочь. В тот же день беспилотник прицельно ударил по еще одной гражданской легковушке, на этот раз уже в Луганске. Там раненые и доставлены в больницу 35-летний и 26-летний мужчины. Ну и из этой всей статистики самое такое, знаете, не оставляющее равнодушным, это гибель 14-летнего подростка и ранение 13-летнего. В Краснодонском районе Луганской Народной Республики там произошло несколько случаев детонации взрывоопасных предметов. Такие случаи – это подтверждение это того, что нацисты украинские удаленно минируют территорию ЛНР, да, как они уже неоднократно делали, это разбрасывают с дронов. Ну, если они боеприпасы ими переносят, то что им стоит перенести, в общем-то, котомку с такими вот или лепестками или прочими разными вещами? В том числе минируются, как вы знаете, и обычные такие гражданские вещи. То есть нельзя ни деньги поднимать, ни кошелек на улице, потому что все это может быть сброшено с вражеского коптера. И нужно, чтобы наши слушатели понимали о том, что это же не только идет речь об территории там, ЛНР и ДНР. Это, к сожалению, актуально это, для, конечно, для всех, до кого долетают украинские дроны. И вот Росгвардия отрапортовала о результатах проверок на блокпостах. Много нареканий. Блокпосты на трассах по республике, на въездах во все города. Так вот, 40 человек задержали на блокпостах в ЛНР за один только минувший месяц. Все они подозреваемые в совершении разных реальных преступлений. При досмотрах росгвардейцы изъяли 2 пистолета, более 70 боеприпасов, партию метамфетамина и даже один гранатомет. Но еще 303 человека попались на административных правонарушениях. Так что вот такая вот статистика,
1: да, ну интересная. Вот в связи с дорогами, опять же, расскажите, куда пойдут штрафы за нарушение ПДД?
5: Да, поскольку это тоже административные штрафы, то 153 миллиона рублей штрафов, вырученных с нарушителей правил дорожного движения, решено направить на повышение безопасности дорог в Луганской Народной Республике. Это решение было принято на заседании правительства ЛНР. Деньги дорожного фонда будут направлены на устранение аварийно-опасных участков на 4 региональных трассах, установку знаков, разметки, автономного освещения на 17 дорогах, монтаж барьерных ограждений на 10 мостах и 12 дорогах. Работы проведут, кстати, на участках, которые ГИБДД МВД по ЛНР обозначает как места концентрации ДТП. Есть очень хорошие новости касательно работы регионов, шефов и в целом строительства. Коллеги, я с удовольствием вам о них расскажу. Сотрудники публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства и подрядная организация завершили ремонт детского сада номер 30 в городе Северодонецке. Общая площадь отремонтированного объекта там более 2000 квадратных метров. Строители заменили в здании кровлю и остекление, инженерные системы заменили, провели внутреннюю и внешнюю отделку, привели в современный вид 10 групп и все внутренние помещения, включая пищеблок. Строители также установили новую систему пожарной сигнализации в детском садике. Кроме того, на прилегающей территории детского сада оборудованы безопасные игровые и прогулочные площадки. После открытия дошкольного учреждения оно сможет принять порядка 250 детей, а всего силами единого заказчика отремонтировано 6 детских садов в одном только Северодонецке, и сейчас в настоящее время еще продолжаются работы в одном учреждении. И это город Северодонецк, мы имеем в виду, который был на 90% поврежден в ходе отступления украинских оккупантов. Еще в одном городе, городе Металлургов, это второй по численности город Луганской Народной Республики, там порядка 120 тысяч жителей, там завершается ремонт в детском саду номер 7 «Золотая рыбка». За 4 месяца всего лишь, а ремонт начали 20 апреля, регион Шеф, Вологодская область, за 4 месяца был выполнен капремонт кровли площадью более 1000 квадратных метров, заменены 70 окон, и здание детского сада введено в эксплуатацию было в 1979 году. И с того момента ремонт кровли ни разу не проводился. В этом садике воспитываются 125 юных жителей города Алчевска. Ну и теперь, конечно же, они встретят холода в комфортных условиях.
1: Давайте пожелаем артистам Луганского театра имени Голубовича, которые отправились на гастроли по Уралу, большого успеха. И,
2: полных залов.
1: Да, полных залов. Вам огромное спасибо, Юрий. Юрий Свидерский был у нас на связи из Луганска.
3: Время новой России.
2: Мы же с вами сейчас перенесемся в Херсонскую область. Напоминаю вам, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Херсонская область.
1: Да, тут вот важно, вот о чем, с чего начать.
2: Да.
1: За неделю в Херсонской области от атак ВСУ погибли двое мирных жителей и 12 человек ранено.
2: Это еще лишний раз иллюстрирует как раз терроризм, который направлен против мирного населения киевским режимом. И, в общем-то, еще одно доказательство, вот, пожалуйста, налицо. Мы понимаем, что Херсонская область, она не одна, кто подвергается таким атакам. И, судя по нашему сегодняшнему эфиру, вы можете понимать, что, в общем-то, киевский режим не знает пощады, и террористические атаки происходят в различных регионах.
1: Мобильные огневые группы и средства ПВО уничтожили 179 ударных БПЛА над регионом.
2: Вот такая статистика, и особенно напряженной остается обстановка на федеральной трассе Новороссия. Мы периодически говорим об этом. В наших программах и в населенных пунктах, которые находятся в 30-километровой зоне. Укронацисты не брезгуют ничем, это понятно. В общем-то, обстреливаются и школы, обстреливаются больницы, и обстановка в Херсонской области остается стабильно напряженный, к сожалению. Мы пытаемся связаться с нашим военкором Сергеем Саблиным. К сожалению, есть проблемы со связью сегодня.
1: Да, так что мы зачитаем то, что он подготовил для нас, но вот не смог озвучить. Очень важная тема – это подготовка к выборам.
2: Да.
1: Стартовал этап предварительного голосования. Впервые на федеральных выборах бюллетени без специальной защитной марки, но с микрошрифтом и тангирной сеткой. Избиратель получает два бюллетеня по федеральному округу и по одномандатному. Выборы пройдут 18-20 сентября. Однако, учитывая оперативную обстановку, будет проводиться по домовой и по квартирный обход тех, кто принимает участие в предварительном голосовании, так как непосредственно сами участковые избирательные комиссии, особенно в 30-километровой Приднестровской зоне, становятся целями для обстрелов артиллерии и дронов со стороны ВСУ.
2: И в прошедшие годы несколько членов избирательных комиссий уже получили ранения различной степени тяжести, как раз выполняя свои непосредственные обязанности.
1: Сергей, вы нас слышите?
2: Сергей Саблин у нас на связи, военкор.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сергей, мы уже...
1: Немного рассказали, да. Что-то по обстрелам есть новое?
6: Нового-то ничего нет, обстановка продолжает оставаться тяжелой. Нас человек получили ранения с различной степенью.
2: Да, у нас вот проблемы со связью сегодня. Попробуем мы, конечно, ее наладить. В общем, обстановка остается стабильно тяжелой, к сожалению. И, в общем-то, подробности, я думаю, что мы получим уже в пятницу, когда в следующий раз попробуем связаться с Сергеем. Пока еще новость из региона. Озвучим ее. Прокуратура области добилась снижения цен на социально значимые товары в 5 магазинах Каховского района. И подобные рейды проводятся на всей территории Херсонской области еженедельно. Сотрудники надзорного ведомства посещают магазины и выявляют завышение цен на социально значимые товары, такие как сахар, молоко, масло, мука, соль, пшено. И, в общем-то, было выявлено завышение цен от 15 до 100%.
1: Ну, это вот естественный процесс, к сожалению, да, когда...
2: Который, тем не менее, да, нужно контролировать.
1: Да, да, да, бизнесмены пытаются заработать на ситуации, и очень все время отрадно наблюдать, что местные власти очень внимательно следят за этой ситуацией и контролируют цены, потому что и так в обстановке, ну, вот обстрелов, каких-то еще вещей, каждый раз выход в магазин — это целая песня.
2: Ну, в общем, так или иначе, спекулировать этим не стоит, и мы помним, что когда начались проблемы с топливом, тоже также началась борьба с теми самыми перекупщиками, которые, в общем-то, завышали цены, там какие-то, там даже не 100%, там я даже не знаю, как высчитать, сколько было, и работа эта велась очень активно и успешно, и, в общем-то, в этот раз прокуратура вынесла представление и возбудила административные дела против таких коммерсантов. Цены, конечно же, были приведены в соответствие с установленным распоряжением губернатора Владимира Сальдо, предельным уровнем. В общем-то, вот да, такие мониторинги проводятся очень часто.
1: Понять, какой ценой доставляются эти продукты, тоже, в общем, стоит об этом помнить, потому что автомобили стали целью для украинских беспилотников.
2: Ну и, в общем, так или иначе, всегда нужно думать о людях, которые и так живут в непростых условиях и в напряженной ситуации. В общем, будем надеяться, что все-таки бизнес будет ответственен в том числе.
1: Да.
2: Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира.
3: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев, августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время.
1: Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время» для вас. А вот о чем мы сейчас поговорим. Мы много рассказываем в рамках этого часа о помощи волонтеров, о разного рода вещах, которые поставляются и на ленточку, и для жителей этих регионов. И тоже мы об этом часто рассказываем. Да. И это действительно не устает удивлять, потому что огромное количество вещей всякого рода и прочих необходимых на фронте и в тылу, скажем так, вещей поставляются. Но поскольку 1 сентября совсем недавно прошло, и, конечно, мы обратили внимание, что более 2000 учебников направили власти Свердловской области в Донецкую Народную Республику.
2: Да, вот такая новость, и все подробности узнаем у нашего корреспондента. Альберт Мусин уже у нас на связи. Альберт, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Альберт.
9: Мария, Борис, да, добрый вечер.
1: Кто собирал, как собирали эти учебники?
9: Ну, если быть точным, то там 2075 учебников, которые доставили, кстати, всего за 3 дня и успели как раз к началу учебного года. Там учебники по окружающему миру, русскому языку, литературе, обществознанию, географии. И собиралось это все целенаправленно и, скажем так, в едином порыве именно руководство Свердловской области, то есть по поручению губернатора при активном участии Министерства образования Свердловской области. И вот даже губернатор Денис Паслер такой напутствие сказал, что пусть Новый год у ребят будет успешным и интересным благодаря вот тем учебникам, которые прислали донецким школьникам. И давайте вот послушаем, как эту отправку комментирует, собственно говоря, глава местного Минобразования Светлана Треникина.
1: Слушаем.
10: Это те учебные пособия, которые очень нужны ребятам, и они уже в ближайшее время лягут на стол учеников Тельмановского района. Там учебники по русскому языку, истории, обществознанию, есть учебники по географии. Ну, это тот самый гуманитарный груз, который очень нужен каждому ученику. Это учебники для 7, 8, 9, 10 классов. Это как раз учебники для ребят подросткового и старшего школьного возраста. По поручению губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера мы собрали и отправили очень ценный груз. Что может быть важнее книги? Ну а учебник по истории, русскому языку, литературе, географии – это, безусловно, очень ценный и важный груз.
1: Альберт, ну, стоит сказать, что еще до этого… Еще вот в августе, в конце августа, в Тельманово направили 20 тонн гуманитарной помощи, включающие 160 наборов с ранцами и канцелярскими принадлежностями. То есть этим учебникам будет где жить, что называется.
9: Ну и, говоря так немножко, да, хулиганским языком, в этих учебниках будет чем рисовать. Но на самом деле, конечно, да, это огромная помощь, учитывая, что Свердловская область уже 2 года как шефствует над Тельманским районом, и такая помощь к школам, она, это не разовая акция, это уже из года в год проводится, плюс очень такие тесные связи между школами Свердловской области, а также Тельманова. И вот, кстати, да, вот как раз вы говорили про этот гуманитарный груз, 20 тонн. Там вот, да, эти 160 наборов с рюкзаками и канцеляркой. Также там была еще техника и, по сути, для военнослужащих. То есть это такая масштабная большая работа для всех, для больших, да, и для маленьких ребят, людей, которые там сейчас находятся. И, собственно говоря, вот я уже сказал о том, что два года область шефствует над Тельмановским районом. Причем до этого область помогала Макеевке, это еще один город ДНР. А потом, когда переключились на Тельмановский район, конечно, тут не только гуманитарная миссия там, для детей, но и огромный фронт работ по ремонту дорог, да, больниц, школ, да, дворовых территорий. Ну и, соответственно, регулярная поставка гуманитарной помощи. И, кстати, благодаря вот такому взаимодействию на главном проспекте Тельмана сейчас там находится Аллея Дружбы. Это 90 сосен, которые были приурочены к 90-летию Свердловской области. И, конечно, вот такая дружба, она как была заложена, так она до сих пор и продолжается. И до сих пор это все... продолжается вот эта работа очень плотная, и за два с лишним года Свердловская область уже помогла отремонтировать несколько дорог, в частности, там от райцентра до села Зернового. Поменяли асфальт на нескольких улицах. Очень много, очень плотная работа проводится в сфере здравоохранения. Так, в частности, в поселке Мирный продолжается капитальный ремонт местной амбулатории. Там впервые за 63 года вообще проводятся хоть какие-то масштабные работы. Обновляется кровля, фасад, окна, утепление. В прошлом году там были, начался ремонт внутренних помещений. И также идет капитальный ремонт центральной районной больницы. Там сейчас, вот прямо сейчас работают 70 человек и несколько единиц техники. Для детей, кроме, собственно говоря, школьных принадлежностей, там же установили 8 современных игровых комплексов в самых разных населенных пунктах округа. Также там отремонтировали и две братские могилы в советских войнах. Потому что, на самом деле, Тельмановский район очень сильно, серьезно пострадал в годы Великой Отечественной. В частности, оттуда ушло почти 6 тысяч тельмановцев, а вернулось только 2 тысячи. Сейчас на территории района находятся 38 братских могил, в которых покоится больше тысячи человек. Конечно, за ними тоже идет присмотр и идет уход за этими захоронениями. Очень плотная работа, да, между волонтерами, да? Да,
1: Альберт, наверное, и специалисты приезжают, да, из Свердловской области, и не только строители, но и врачи, и учителя, да, чтобы, так сказать...
9: Специалисты, да, разумеется, специалисты самого разного профиля, да, и строители, и, конечно же, медики, ученые, идет активный обмен преподавателями, там, допустим, для школ.
1: Ну да, программы разные изучают, методические какие-то установки, да, наверняка.
9: Да, да, конечно. То есть это идет и на уровне волонтеров, когда волонтеры приезжают из Свердловской области туда, в Тельманово, и обмениваются опытом, обмениваются знаниями, а также, ну, обмениваются непосредственно, собственно говоря, какими-то непосредственными вещами, то есть, допустим, урны. Вот для благоустройства сквера в Тельманово привозили урны, скамейки, информационные стенды, саженцы. Причем волонтеры жили в Таганроге и ежедневно выезжали в само Тельманово. Там они знакомились с местными добровольцами, проходили тренинги и проводили встречи со школьниками. И, кстати, вот в ноябре прошлого года уральцы вот уже отправили еще один груз гуманитарный, 20 тонн. Там были квадроциклы с прицепами, строительные пиломатериалы, резина, дизельные отопители и теплые вещи.
1: Ну да, зима скоро, это понятно, и, конечно же, здесь вот тоже. А наверняка дети тоже отдохнули в Свердловской области местные летом?
9: Имейте в виду из Тельманова в Свердловской области?
2: Да,
9: да. Да, конечно, такая программа тоже была, когда вывозили их оттуда сюда. То есть им тоже устраивали и культурную программу, и программу такую рекреационную, скажем так, оздоровительную. Опять же, да.
2: Надо сказать, что в регионе при поддержке губернатора Дениса Паслера также реализуется проект «Средний Урал своим героям». Тоже очень важный проект, где сотрудники госучреждений региона перечисляют средства на формирование рюкзаков с необходимыми вещами, которые бойцы получают при поступлении в госпиталь. Важный проект, который, мне кажется, на мой взгляд, другие регионы должны также перенять, потому что помимо вот в этих комплектах входят, понятно, средства первой необходимости и гигиены, одежда и так далее, входит также мобильный телефон, потому что при поступлении в госпиталь не у всех он есть. И, в общем-то, это очень важный и нужный проект, который, мне кажется, должен быть примером для других областей.
9: Да, конечно. То есть подобные очень такие тесные связи, они выстраивались на протяжении всех этих двух лет. И, конечно, инициатором, да, его выступил губернатор еще летом 25-го года по предложению гуманитарного добровольческого корпуса. И это, да, такая системная история, которая продолжается благодаря властям и волонтерам, которые регулярно собирают и отправляют эту вот гуманитарную помощь. И, кстати, здесь же сюда же включена и поддержка бойцов из Кировской области, которые проходят лечение военных госпиталях, в том числе в Ростовской области. И чтобы облегчить ребятам пребывание в стационаре, там, конечно, им помогают и личными вещами, и даже банальными бытовыми наборами. Потому что бойцов вывозят из окопов.
1: Спасибо. Альберт, спасибо. Альберт Мусин был у нас на связи, а мы с вами прощаемся. До завтра.
2: Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. До новых встреч в эфире.
3: Разное время. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
14: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России.
15: 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу во время телефонного разговора о спекуляциях ЕС на теме российской угрозы. Сервисы мобильной избирательной на госуслугах воспользовались уже более миллиона человек, и группа пассажиров и членов экипажа, арестованного на Шпицбергене, судно «Профессор Молчанов» направляется в Мурманск. Об этих и других событиях далее подробно. Президент России США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. В разговоре Путина и Трампа был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне спецоперации.
2: Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
1: Юрий Ушаков также подчеркнул, что распространяемые мифы об угрозе России служат Европе прикрытием для наращивания поддержки Украины и своих военных расходов.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
1: Телефонный разговор Путина и Трампа во вторник продолжался ровно час и прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и оперативно созваниваться друг с другом при необходимости, отметил Ушаков. Группировка войск «Север» расширяет внешнее кольцо окружения ВСУ. За последние сутки под контроль перешли села Долгенькое и Березники Харьковской области, заявили в Минобороны. Там отметили, что внутри котла нанесено поражение подразделениям группировки противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка. Все попытки прорыва боевиков из окружения пресечены. Военнослужащие группировки войск «Север» приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории, заявили в ведомстве. Российские военные беспилотники «Герань» сегодня также нанесли удары по складу «Интеркарс» в Броварах в Киевской области. Там хранились материальные средства ВСУ. Сервисы мобильной избирательной на госуслугах воспользовались уже более миллиона человек, сообщила Минцифра России. Сервис мобильной избирательной на госуслугах позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Ведомство напомнило, что для участия в выборах в Госдуму можно выбрать участок на территории всей страны. Для участия в региональных выборах жители более 56 субъектов могут выбрать участок в пределах своего региона, при этом действует особый порядок голосование для жителей 6 субъектов, которые могут проголосовать за главу своего региона в Москве. Проголосовать на выборах можно будет с 18 по 20 сентября. Группа пассажиров и членов экипажа арестованного на Шпицбергене судна «Профессор Молчанов», всего 69 человек, пересекла российско-норвежскую границу и направляется сейчас в Мурманск, рассказал официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что эвакуация российских граждан осуществлена при содействии норвежских властей, посольством России в Осло, генконсульствами на Шпицбергене и в Киркенессе. Специальный маршрут, включающий водно-авиационный и автомобильный транспорт, был организован для возвращения пассажиров судна «Профессор Молчанов». Напомню, 2 сентября норвежские власти арестовали российское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. Арест произведен по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Единороссы предложили освободить от обязательного учета домашнюю птицу для личных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Об этом сообщил член Генерального совета партии, замруководитель фракции в Госдуме Евгений Ревенко. При этом для фермеров и личных подсобных хозяйств, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль, напротив, должен сохраняться. Там, где есть товарный оборот, это оправданно и необходимо, отметил Ревенко. С 1 сентября в России вступили в силу требования по обязательной маркировке куры и другой домашней птицы. На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что для постановки на учет кур якобы следует ввести их в МФЦ. Россельхознадзор это опроверг и разъяснил, что на самом деле регистрацию птиц осуществляет Государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда встретится со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти три матча пойдут в зачет рейтинга FIFA. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место. Иран располагается на 22 строчке, Нигерия на 26, Намибия на 121. «Зенит» объявил о подписании контракта на 5 лет с вратарем футбольного клуба «Сочи» Александром Дегтевым. Отмечу, что Дегтев – воспитанник Академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали о том, что руководство футбольного клуба «Сочи» пообещало голкиперу, что клуб продаст его в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Однако затем затребовали за Дегтева 500 миллионов рублей. Защитник Краснодара Жубал был признан лучшим игроком команды по итогам двух месяцев лета. Бразилец набрал в опросе на официальном сайте «Быков» 44% голосов респондентов. Второе и третье места в голосовании заняли российские футболисты Никита Кривцов и Станислав Акацев. Журнал «Франс Футбол» огласил список претендентов на приз лучшему вратарю года. На награду номинированы 10 голкиперов, среди них вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча». В регулярном чемпионате КХЛ сегодня 3 матча. В первом из них «Металлург» играет с «Амуром» по ходу второго периода, пока счет равный 1-1. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». ЦСКА во вторник уступил «Бешикташу» 57-80. А в четверг ЦСКА сыграет с «Галатасараем». И пока это все новости спорта.
0: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: По данным центров области, 9 сентября в Владивостоке до 21 градуса и без осадков. В Иркутске 21-23 градуса, переменной облачности без осадков. В Красноярске 27 градусов и также будет сухо. В Петрозаводске 19-21 градус, ясно и без осадков. В Казани до 16 градусов, временами небольшие дожди. В Пензе до 16 градусов, без осадков. В Ростове-на-Дону завтра 22-24 градуса, без осадков. Санкт-Петербург. В Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, температура воздуха днем 21-23 градуса. В российской столице сейчас около 14 градусов тепла, предстоящую ночью столбики термометров могут опуститься до 4 градусов. Днем в столице 20-22 градуса, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
5: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что наша программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и прежде всего Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы вспоминаем историю, говорим о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. В том числе и любви к музыке. Ведь понятия «Кавказ» и «музыка» неразделимы. И сегодня музыка будет звучать у нас в программе. И звучать не просто с кавказским акцентом, но прежде всего с нотками русского и грузинского. Давным-давно, когда все дети были еще советскими, а все республики братскими, миру явилось чудо под названием «Мзиури», что в переводе с грузинского означает «солнечный». Этот детский вокально-инструментальный ансамбль, уверен, хорошо помнит поколение 70-х. Популярность «Мзиури» в СССР была огромна. Музыкальный коллектив состоял в основном из девочек. Все участницы пели, танцевали и играли на нескольких инструментах. В репертуар ансамбля входили не только грузинские народные песни, но и русские, английские, а также эстрадные и пионерские песни. В 1976 году «Мзиури» был удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола. Впрочем, не буду забегать вперед, и прямо сейчас я с большим удовольствием хочу представить мою гостью, которая стояла у истоков ансамбля, была в самом первом и знаменитом составе «Мзиури». Это очаровательная и обаятельная Нино Кобиашвили. Нино Гивиевна, здравствуйте и спасибо, что заглянули в нашу студию.
7: Здравствуй, Коля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я не поняла, мы с тобой разве на «вы»? Почему ты так ко мне обратился?
6: Официально?
7: Официально, да. Еще плюс использовал отчество. Наше знакомство и наша дружба, насколько я помню, длится почти 50 лет.
6: Ну да, ну раз так, то открою небольшой секрет. Уважаемые радиослушатели, мы с Нино познакомились действительно 50 лет назад при поступлении на филологический факультет Тбилисского государственного университета. Этот вуз тогда входил в пятерку лучших вузов Советского Союза. Только я заканчивал литературоведческое отделение, а Нино училась в группе переводчиков. Прекрасное было время, и думаю, что в одной из наших программ мы поговорим и об этом. Ну а теперь давай вернемся к ансамблю «Мзиури». Ты, помнится, играла на клавишных, на фортепиано, на синтезаторе, который в те далекие времена все называли ионикой. Как ты оказалась в ансамбле? Он ведь был при Тбилисском дворце пионеров и школьников. И если можно, расскажи, почему и у кого возникла идея создать так называемый девчачий ансамбль?
7: Идея возникла у Рафаэля Аркадьевича Казаряна. У него тогда был ансамбль во Дворце офицеров. Кстати, там играли и наш руководитель, нынешний руководитель уже 10-го поколения «Мзиури», Гурам Джаяни, и наш звукорежиссер Зорен Григорян. Я тогда ходила в музыкальную школу, ходила на гимнастику, ходила на балет. На балет ходила в клуб под названием «Шанхай». А там у Казаряна был ансамбль, где играли и девочки, и мальчики. Однажды, значит, во время перерыва от длительной репетиции, ну, я ходила, я же сказала, в музыкальную школу, да, я села за пианино и начала играть. Вот в это время проходил мимо Рафаэль Казарян. Увидев меня, он подошел ко мне и спросил, кто я, как я, что я, и есть ли здесь, находится ли моя мама или папа. Ну, я показала на маму, он подошел к моей маме и сказал, что он хочет создать ансамбль при Дворце пионеров и школьников, и что ему нужна пианистка. Но мама, естественно, сразу не согласилась, потому что надо было тогда спросить папу.
6: Ну, как обычно, в Грузии.
7: Да, и надо было поехать летом в лагерь при Дворце пионеров и школьников. Это лагерь находился в Душети, который назывался «Мзианеты». И, следовательно, ансамбль, который основал Казарян в этом лагере, поэтому название дали «Мзиури».
6: Хорошо, а вот ты можешь спустя годы и десятилетия рассказать об обычном дне участницы ансамбля «Мзиури»? Например, сколько времени занимали репетиции? Как ты совмещала вот это все с учебой? Что было самым трудным? Насколько я знаю, то ли Министерство культуры Грузии, то ли Министерство просвещения на протяжении нескольких лет освобождало участниц ансамбля от экзаменов. И тогда, в те времена, все ребята, особенно тбилисские мальчишки, завидовали вам, что вот вам не нужно сдавать экзамены.
7: Ну да, репетиции вначале были у нас в неделю 3 раза проходили. Перед концертами и гастролями занимались каждый день. А если были съемки и записи, то, можно сказать, мы дневали и ночевали в студиях. Учились мы хорошо, и, естественно, мы были примером для наших грузинских детей. Нам нельзя было учиться плохо. В то время во всех классах, начиная с 5-го, да, мы сдавали экзамены, и в том числе и ты, насколько я знаю.
6: Да?
7: А так как основные гастроли как раз начинались именно в этот период, да, после вот мая, там, начале лета, то Министерство культуры освобождало нас от сдачи экзаменов.
6: Ну, хорошо. А вот какие песни в начале, ну, скажем так, творческого пути казались тебе самыми сложными? И что помогало их освоить? Были ли моменты, когда хотелось все бросить, сказать, надоело все?
7: Нет, конечно, бросать никому ничего не хотелось, потому что вот в этом ансамбле мы жили очень счастливо, можно сказать, как в сказке. Сложного ничего не было, потому что, я не знаю, вот сначала же нам было все легко. Много занимались, репетировали, и все у нас получалось.
6: Хорошо. Вот в самом начале я отметил, что ансамбль был необычным уже тем, что в нем выступали только девочки. Вот чувствовали ли вы, участницы ансамбля, эту особенность на сцене и в жизни? И как реагировала публика? Ну, если можно, несколько слов о первых гастролях. Какой город или концерт запомнился больше всего, что поразило в реакции зрителей?
7: Публика принимала нас везде с овациями, с восторгом. Уже знали наизусть слова наших песен. Вот. А что касается первых гастролей, в то время в капиталистическую страну выезжали ансамбль Сухишвили, Орера.
6: Ну, уже признанные Ивели. Коллективы,
7: ну, да,
6: да, всемирно известные.
7: Да. А тут мы. И вот первые гастроли у нас были в страну Голландия.
6: Круто.
7: Да. Что очень запомнилось? Во-первых, нас там встретили дети в Голландии. Мы с ними начали дружить. И все эти дети постоянно приходили на наши концерты. А что запомнилось нам больше всего? Был такой город, ну, есть, наверное, в Голландии город Алкмар. И когда мы выступили, вот после первой же песни, зал притих. Мы подумали, что концерт срывается. Но они начали аплодировать не руками, а начали ногами топать.
6: Топать ногами, это видно.
7: И это оказывается, да, вот...
6: Проявление,
7: проявление восторга, да.
6: Как вот свист, например, вот американцы тоже там, давно они свистят, да, когда им что-то нравится.
7: Да, вот это нас поразило, можно сказать.
6: У ансамбля было огромное количество гастролей и встреч, причем встреч уникальных, со знаменитыми спортсменами, космонавтами, политиками, чего только стоит встреча с Индирой Ганди. Да? О вашем творчестве и о вас говорили как о посланницах мира. Если я не ошибаюсь, кто-то, послушав ваши песни, сказал, мол, дайте этих девочек послушать миру, и все войны на планете прекратятся в один день. Где это было? Кто это сказал? И если я напутал, то поправь меня.
7: Да, встреч было очень много. Все высокопоставленные лица, которые приезжали в Грузию, в Тбилиси, то всех приводили обязательно во дворец.
6: То есть на официальном уровне кто-то приехал?
7: На официальном, да, на официальном уровне. И всех приводили во дворец пионеров-школьников. И мы обязательно, вот Мзиури выступал перед ними. А что касается этих слов, я дословно скажу, можно там поправку сделаю? Фраза звучала так. «Покажите этих девочек всему миру, и войны не будет». Я точно сейчас не помню, где и как, но говорили, что как будто эти слова произнес на каком-то съезде Леонид Ильич Брежнев.
6: Ну, хорошо.
7: Ну, да.
6: Я уверен, что радиослушатели уже давно и с нетерпением ждут песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Мзиури». С чего начнем? Может быть, с веселой, задорной песенки капитана из знаменитого фильма «Дети капитана Гранта»? Послушаем.
7: Давайте послушаем. С удовольствием я тоже послушаю.

0: Я уверен, что в одном из куплетов этой замечательной песни многие узнали особенный, уникальный голос Тамары Гвертители. А тогда все ее называли Тамрико. Знаю, что ты с ней до сих пор очень дружишь. Я вот к чему тебя подвожу. А каким был климат внутри коллектива? Скажем так, дружба, конкуренция, ревность, зависть? Или наоборот, вы поддерживали друг друга? Как решались конфликты, если они возникали? Есть ли у тебя особые воспоминания о совместных поездках? И поддерживаешь ли ты связь с другими участницами «Мзиури» сегодня? Если да, то что вас до сих пор объединяет? Вот такой у меня большой вопрос.
1: Нет, никакой зависти и ревности точно не было. Мы жили одной семьей, а для нас примером была дружба наших родителей. Они дружили.
0: То есть все родители были знакомы между собой?
1: Ну, естественно, коллектив был один, да, родители приходили на репетиции, да, концерты.
0: А сколько вам было лет, извини, я перебиваю, в среднем возрасте?
1: Ансамбль основали в 1971 году. И вот представь, мы дружим уже 55 лет. Как мы вместе. Но есть, конечно, девочки, которых рядом с нами нет. Это Кетина Пирцхалава, Хатуна Сабашвили, Хатуна Дондуа. Но это, я скажу, что нас объединяет любовь. Мы оставались друг у друга дома, так бывало. И, естественно, нас, еще раз я подчеркну, что нас объединяет любовь. Но никакой ревности и никакой зависти там не было.
0: То есть никто не говорил, что «а вот я хотела бы эту песню исполнить».
1: Нет.
0: Такого не было.
1: Такого не было.
0: Давай вернемся к вашим песням. Как в репертуаре уживались грузинские, русские мелодии, советская эстрада, пионерские и детские песни? Вот мне интересно, кто принимал решение о выборе песен?
1: Выбирали песни, естественно, руководители. Если песня была лирическая, для мягкого голоса, можно сказать, то давали «Май джабу». Угу. А если песня для сильного голоса, то эти песни исполняла, естественно, Тамара Гвертители.
0: Нино, предлагаю послушать еще одну замечательную песню в исполнении твоего родного вокально-инструментального ансамбля «Мзиури». Это песня от Тбилиси. Если не ошибаюсь, она называется «Вторая легенда». Да. И чтобы ее прочувствовать и понять, думаю, совсем не обязательно знать грузинский язык.

0: Нино, вот сегодня, в наши дни, с высоты пройденного жизненного и творческого пути, ты можешь сказать, как Мзиури вписывался в музыкальную и культурную жизнь Советского Союза? Я имею в виду 70-е годы, прежде всего. Чувствовали ли вы себя частью большого культурного процесса?
1: Мы стояли на одной сцене с Кобзоном, выступали с нами ансамбль «Песняры». Нас уже узнавали, любили, называли «Мзиурята».
0: А что за история была, когда знаменитый аккомпаниатор Иосифа Кобзона Левон Оганесян, то ли он гадал вам? Я не знаю, это байка или это действительно
1: было? Нет, это было. Это было во время поездки в Венгрию на фестиваль советско-венгерской дружбы, то есть молодежи. Мы выехали из Одессы на Икарусах, с нами в автобусе ехали Евгений Киндинов, Андрей Мартынов.
0: Это актер, который «Азори здесь стихия», да, замечательный.
1: Он, главную роль, которую исполнял.
0: Блестящий просто сыграл.
1: С нами ехала Нани Бригвадзе, ее концертмейстер Медея Гонглиашвили. Вот и Кобзон вместе со своим концертмейстером Левоном Оганесяном оказались в нашем автобусе.
0: Это очень интересный
1: автобусе.
0: человек был, он такой.
1: Он шутил, рассказывал анекдоты, ну, всю дорогу, да. И он хотел с нами подшутить, да. И вот он позвал какую-то из нас, из девочек из наших, и сказал: «Хочешь, девочка, я скажу, кто ты, откуда ты, кто твои родители, есть ли у тебя сестра, брат, и где учишься и так далее».
0: Погадаю по руке?
1: Не по руке.
0: По глазам.
1: Он смотрел, да, в лицо прямо смотрел, а оказалось, что...
0: И что, и он говорил, да?
1: Он говорил, и все вот с открытыми ртами сидели и слушали его. Да, а оказалось, что он до этого жертву, да, можно сказать, в кавычках, выбрал, да, и спрашивал нашего руководителя Гурама Джаяни.
0: То есть он подходил и расспрашивал о вас, кто что,
1: а потом... вроде как будто и будущее.
0: А вы маленькие, наивные, верили, да?
1: Ну да, естественно. Мы тогда были маленькие.
0: А вот интересно, а менялось ли отношение к ансамблю со временем в разные десятилетия? И что оставалось неизменным?
1: Можно сказать, что нас в аэропорту встречали с цветами, возгласами. Неизменно была любовь к нам, к нашему творчеству. Там же, стоя в аэропорту, они пели эти песни.
0: Ну и под занавес программы не могу не спросить, в чем, на твой взгляд, была главная ценность вот таких детских коллективов в то время для самих детей и для общества?
1: Да, успех ансамбля, естественно, зависел от каждого участника. Там, ну, если, допустим, неправильную ноту взял, да, или там голос что-то там неправильно, песню спел, ну, это уже было очень плохо, да. Но мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию и уважению обществу. Вспоминая наш ансамбль, это не только музыкальный коллектив был, а мы прошли школу, где формировались характер, дружба, взаимоотношения и, опять-таки, вот дружба.
0: Слушай, еще слушая тебя, я вспомнил, что вы, помимо вот этих гастролей огромного количества и по всему Советскому Союзу, и зарубежные ваши... Вы же очень часто ездили в Артек.
1: Да. В Артеке мы были во время съемок фильма на теплоходе, когда нас снимали, да. Первый раз мы были тогда, а потом два или три раза мы давали там концерты, выезжали в другие отряды. В Артеке были отряды, да, там морской, лазурный, кипарисный. Вот. И дети были там из разных стран, и все нас очень хорошо принимали.
0: Ну, о фильме, о котором ты упомянула, я думаю, мы расскажем в нашей следующей программе. И вот, с твоего позволения, маленькая реплика. Возможно, я ошибаюсь, но после вокально-инструментального ансамбля «Мзиури» школьные вокально-инструментальные ансамбли, состоящие только из девочек, стали появляться не только в Грузии, но и по всему СССР. И даже кто-то мне говорил, что якобы там где-то за рубежом тоже... Вот... Такие были ансамбли.
1: Ну, наверное, да, раз нравился наш ансамбль, да, то у кого-то возникла такая идея где-то еще создать в других странах, других...
0: И, думаю, справедливо будет завершить нашу сегодняшнюю программу своеобразным гимном ансамбля «Мзиури». Да, уважаемые радиослушатели, у девочек был гимн о том, как они поют, и о том, как прекрасна наша жизнь.
1: Так, карит, дапта пепс.
0: Да.

0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить мою гостью, участницу самого первого и самого знаменитого состава вокально-инструментального ансамбля «Мзиури» Нино Кубиашвили. Нино, спасибо большое за интересную беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах.
1: Спасибо, Коля, тебе за приглашение. Спасибо всему вашему коллективу. До скорой встречи.
0: Спасибо большое и продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.

0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн. Продолжая наше путешествие по русской истории, мы вновь и вновь возвращаемся к теме русской смуты, а также к истории воцарения династии Романовых и возрождения славы и мощи Московского царства. И сегодня я хотел бы поговорить о человеке, который сыграл одну из ключевых ролей как в истории смуты, так и в истории возрождения нашего Отечества и становления новой династии. О русском государе, патриархе московском и всея России Филарете или Федоре Никитиче Романове, отце русского царя Михаила Федоровича Романова. Однако перед обращением к жизнеописанию этого удивительного политика и архиерея, которого уместно было бы назвать русским кардиналом Ришелье, я хотел бы начать издалека. В 1584 году ко двору царя Ивана Грозного в Москву из далекой Сирии прибыл православный патриарх антиохийский и всего Востока Иоаким V Дао. Это было первое появление одного из православных патриархов в Москве. Русский царь оказал роскошный прием патриарху-арабу и его свите, щедро одарил их милостыней и завел с Иоакимом разговор о том, что тревожило его сердце, что давлело над его амбициями и чаяниями, а также чаянием многих русских людей, о возможности возведения митрополита всея Руси, главы церкви в Московском царстве, в сан патриарха. Ведь справедливо было бы, чтобы во главе одной из крупнейших православных поместных церквей стал не митрополит, но патриарх. На это патриарх Иоаким ответил, что, как первосвятитель антиохийский, он не имеет права даровать патриаршество дочери церкви Константинопольского патриархата и посоветовал государю обратиться в Царьград. Ведь именно оттуда, от Константинопольской церкви, Русь приняла крещение, а также на протяжении веков, вплоть до Флорентийской унии, принимала своих первосвятителей. В следующем году первый русский царь скончался, однако при его сыне и преемнике, Федоре Иоанновиче, вопросом о патриаршестве прямо занялся Борис Годунов. Именно он при поддержке из дозволения царя направил послов в Стамбул, или Царьград, и пригласил патриарха Константинопольского Иеремию II посетить Москву. В 1588 году через Валахию и Речь Посполитую Вселенский патриарх прибыл в пределы Московского царства. Он был встречен с невероятными почестями. Бытует мнение, что Борис Годунов от имени царя предлагал прямо подчинить страдавшему от турок османов Вселенскому патриарху всю полноту русской церкви, чем и подвиг его приехать в Москву. Однако, когда Иеремия II оказался в Москве, ему выдвинули вначале просьбу, а затем требование возвести русского митрополита Иова в сан патриарха. Вселенский патриарх первоначально ответил на это отказом. Тогда условия переговоров изменились. С дозволения царя Борис Годунов фактически держал Иеремию II под арестом на Рязанском подворье и вел с ним переговоры или торги более полугода. Иеремия II просил отпустить его в Константинополь, чтобы собрать совет четырех восточных патриархов. Понимая, что это уловка и отговорка, Борис Годунов его не выпустил. Иеремия II предлагал русской церкви широкую автономию, но этого было мало. Наконец, Иеремия предложил остаться в Москве и самому стать патриархом на Руси, однако на это Борис Годунов сказал, что может обустроить ему резиденцию во Владимире, но патриархом московским должен быть Иев. Наконец, Иеремия II сдался. В 20-х числах января 1589 года было совершено наречение, поставление и повторная хиротония Иева, возведенного Вселенским патриархом Иеремией II в сан патриарха Московского и всея России. В числе бояр за этим историческим событием, скорее всего, наблюдал и наш герой, 35-летний Федор Никитич Романов. Вряд ли он тогда мог подумать, что ему суждено будет стать одним из преемников святителя Иова и четвертым русским патриархом. Федор Романов происходил из одной из самых знатных московских семей. Он приходился племянником царицы Анастасии, первой и любимой жене царя Ивана Грозного, и, соответственно, был двоюродным братом царя Федора Иоанновича. С юных лет Федор Никитич Романов был известен своей красотой, удалью, умом и щегольством. Как писал о нем великий русский историк Николай Костомаров, правда, не ссылаясь при этом на достоверные источники, «Если портной, сделавший кому-нибудь платье и примерив, хотел похвалить, то говорил своему заказчику: „Теперь ты совершенный Федор Никитич“. Так или иначе, слава у боярина и царского сородича была именно таковой. В 1586 году Федор Никитич упоминается как боярин и наместник нижегородский. В 1590 он участвует в войне со Швецией в качестве дворового воеводы. После окончания войны он состоял наместником Пскова и от лица царя Федора и Бориса Годунова вел переговоры с послами императора Священной Римской империи Рудольфа. В 1596 году он стал воеводой правой руки. Когда спустя два года скончался его двоюродный брат, царь Федор Иоаннович, многие считали именно Федора Романова наиболее вероятным наследником престола. Однако при поддержке патриарха Иева, вдовствующей царицы Ирины и части боярства, престол путем избрания закрепил за собой Борис Годунов. Тогда Федор Никитич счел за лучшее покориться судьбе и дал клятву верности царю Борису. Годунов, в свою очередь, поклялся держать Федора Никитича Романова своим первым советником. Однако уже в 1601 году царь вероломно обратился против рода Романовых и непосредственно против Федора. Федор Никитич и его жена были насильно пострижены в монашество с именами Филарет и Марф. Годунов пощадил лишь их малого сына, Михаила, и их дочь. Тогда царь Борис не мог представить, что этот мальчик, Михаил, взойдет на российский престол, а насильно постриженный и вычеркнутый тем самым из жизни Филарет станет одновременно и патриархом, и государем. Филарет был сослан в Антониев-Сийский монастырь, Марфа – в Заонежские погосты. Их сын и дочь заточены на Белоозере под опекой тетки Настасьи Никитишны. Монастырская жизнь Филарета была в буквальном смысле слова тюремным заключением. Он находился под постоянным наблюдением как братья, так и светских приставов, постоянно подвергаясь издевательствам и нападкам. Монастырское начальство направляло постоянные жалобы в Москву, жалуясь на жесткий нрав и бунтарство бывшего воеводы, боярина, царского сродника. Очевидно, что в этот период бывший первый щеголь Москвы и претендент на престол пребывал в самой низшей точке отчаяния. Однако через 3,5 года после пострига Филарета до Антониева монастыря дошли известия о вторжении в пределы Московского царства войска спасшегося царевича Дмитрия, то есть Лжедмитрия I. В настроении Филарета была замечена резкая перемена. Он повеселел и громко стал высказывать надежду на скорый поворот в своей судьбе. Со смертью царя Бориса, убийством его сына Федора и воцарением Лжедмитрия I Филарета возвращают в Москву. 30 июня 1605 года новый патриарх московский и всея России, которым стал кипрский грек по имени Игнатий, возвел его в сан ростовского митрополита. Однако, по большей части, митрополит Филарет предпочитал пребывать не со своей паствой на озере Нера, а в родной ему Москве. После свержения и убийства самозванца и воцарения Василия IV Шуйского, митрополит Филарет с легкостью отрекается от своего бывшего благодетеля. Более того, именно его царь Василий отправляет в Углич обрести мощи царевича Дмитрия и доставить их в Москву. В этот период митрополит Филарет явно был на стороне Шуйского, воевавшего против нового самозванца, тушинского вора, Лжедмитрия II. Однако в 1609 году, когда митрополит Филарет находился в Ростове, город был атакован войсками тушинцев. Филарет заперся с народом в кафедральном соборе, надеясь на спасение, но оно не пришло. Войска самозванца, подвергнув его публичным издевательствам, доставили архиереев Тушина к Лжедмитрию II. Именно там Филарет, неожиданно для себя, впервые был наречен патриархом московским и всея России.
1: Россия. Обстоятельства времени.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
1: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
3: Радио России. Общество.
4: Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня Лев Пережогин. Отец, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Тема важная – зависимость от социальных сетей. Вообще, это болезнь, вы же врач. Расскажите мне.
6: Ну, на сегодняшний день таких зависимостей много. Зависимость от социальных сетей – одна из большого количества нехимических зависимостей. Но, наверное, самая неприятная, потому что социальные сети пронизывают наше общество сегодня насквозь. Для того, чтобы говорить о любой зависимости, будь то химическая, будь то нехимическая, должны соблюдаться основные критерии зависимого поведения.
5: Да.
6: И вот сейчас я вам их просто перечислю. Критерий номер один очень простой – влечение. Человеку хочется это делать. Хочется пить алкоголь, хочется переписываться в социальных сетях. Критерий номер два – человек не может поставить себе разумные границы своему желанию. Он не может остановиться на второй, третьей рюмке, ему придется пить четвертую или пятую. Он не может воздержаться от того, чтобы, подумав, что посидит в социальной сети часочек, просидеть там целую ночь. Критерий номер три – рост толерантности. Рюмок становится все больше и больше, времени, проведенного в социальных сетях, все больше и больше. Ваших корреспондентов, с которыми вы ведете переписку, тоже все больше и больше. Под конец приходится использовать все более мощный компьютер, думая, что от этого становится что-то иное. Хотя, в принципе, социальные сети очень толерантны к технике. Ну и, наконец, несколько сетей сразу, несколько устройств сразу, дополнительно постоянные проверки на мобильном телефоне.
5: Хочется сказать фразу, которую все сразу поймут, что я уже стар. Да? В интернете кто-то не прав, она была 20 лет назад.
6: Критерий четвертый – это отмена. То есть, когда вдруг не удается воспользоваться сервисом, человек чувствует себя нехорошо и в психологическом, и в физическом смысле. Руки дрожат, постоянно перепады температур, то в холод, то в жар, голова кружится, ощущение несвежести какой-то, того, что не выспался, даже если успешно спал всю эту ночь. Ну и плюс, конечно, психологически главный критерий – тревога. Как они там без меня-то? Ну и есть еще пятый и шестой критерий. Пятый критерий – это проблемы, связанные с социальной жизнью, когда вместо того, чтобы общаться с друзьями, ходить в школу или на работу, играть в шахматы или в футбол, человек большую часть своих хобби уносит туда, в интернет. И еще есть вредные последствия, которые иногда очевидны самому пользователю, иногда уже не очевидны, вопреки которым он продолжает начатое дело. Ну, все сегодня вот педиатры, например, они очень четко говорят: ребята, мы забываем про то, что интернет порождает соматическую патологию наших детей, потому что сколиоз, нарушение зрения, синдром карпального канала.
5: Это что такое?
6: Это когда у некоторых людей в области запястья, где сухожилия проходят, канал генетически очень узкий. В обычной жизни это практически никак не проявляется. Mm-hmm. А когда идет очень большая нагрузка на кисть, ну, предположим, вы в теннис играете или вы мышкой работаете, происходит асептическое воспаление, очень острые боли именно в области запястья и припухлости. Вот педиатры же говорят напрямую: давайте мы эти состояния будем соотносить как коморбидные, как сопутствующие всем возможным и невозможным интернет-зависимостям, которые которых уже сегодня много.
5: Я иногда вижу в этих признаках, которые вы сейчас называли, своего подростка, вижу своих будущих детей, которые еще пока малы и еще не добрались. Что с этим делать? Запрещать точно нельзя.
6: Где-то это помогает, где-то не помогает. Вопрос в том, что принципиальные позиции любой медицины – это профилактика. То есть мы добьемся значительно больших успехов, так, не запрещая и не леча уже наступившие патологические последствия, а предотвращая их на самом первом этапе развития.
5: Это как? Мы сейчас говорим про тех, кто еще совсем маленький,
6: мы
5: только
6: выбирается?
5: Мы говорим
6: о тех, кто совсем маленький. Но мы об этом уже говорим ближайшие 20 лет.
5: А подростков что, уже потеряли?
6: Нет, подростков еще не потеряли. Но смотрите, профилактический этап, он что прежде всего включает? Он включает в себя формирование определенных человеческих ценностей, которые несовместимы с патологическим поведением. Мы все, когда видим пьяного человека на улице, мы маленькому ребенку говорим: вот смотри, это пьяный дядя, вот он упал в канаву, вот посмотри, как противно на него смотреть. Вот если ты будешь пить, ты будешь такой же, как этот дядя, поэтому не пей. Вот это и есть самая простая первичная профилактика.
5: А, я видел эти демотивационные картинки.
6: Да, человек,
5: как будет выглядеть человек,
6: человек видит, как это будет плохо, вольно или невольно примеряет на себя, понимает, что ему так совсем не хочется, и это довольно мощная прививка. А вторая составляющая часть такой профилактики базовой – это ребенку дать понять, что компьютер – это не игрушка, что компьютер – это разумный инструмент, которым надо пользоваться тогда, когда им надо пользоваться. Угу. Когда вам нужно написать текст, конечно, вы не будете сегодня пользоваться печатной машинкой, вы возьмете компьютер. Когда вам нужно посчитать какие-то большие базы данных, вы не возьмете логарифмическую линейку, вы возьмете компьютер, разумеется. Это очень мощный и очень полезный инструмент. Но это ни в коем случае не игрушка и не забава. А все, что касается игрушек и забав, вот они вокруг нас как были, они никуда не делись. Угу. Мячики не перестали продавать в магазине, ракетки по-прежнему в магазине, велосипеды, вот они на каждом углу продаются, друзья по-прежнему ходят по улицам.
5: То есть вот это... Нет, вот это и дело, вот это вот как раз... Друзья даже моего семилетки, говорят, у них у всех есть телефоны, говорит мне сын.
6: На мой взгляд, это просто безответственная позиция родителей.
5: Как я ему в 7 лет это расскажу?
6: Ну, очень просто. У каждого человека это личность. У каждой личности есть собственные критерии, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Они в какой-то мере с общественными критериями соотносятся, но в какой-то месте эти критерии сугубо индивидуальные. Поэтому, вот, собственно говоря, и воспитание – это и есть формирование вот этих личных идентификационных критериев, что можно, что нельзя. Все понимают, убивать нельзя. Все без исключение люди, даже те, кто убийцы. Они это понимают прекрасно. Но многие доплевательски относятся, перешел я на зеленый или на красный свет. Угу. А кто-то очень серьезно к этому относится. То есть задача родителей в данном случае найти вот тот самый разумный баланс между тем, что правильно себя вести, и вести себя не чересчур правильно. Не надо быть святее римского папы, это невозможно. Но нужно быть порядочным, честным человеком.
5: Тут я еще вычитал для взрослых такой способ помощи: поменять свои привычки в том смысле, что после того, как ты проснулся, час не брать телефон, чтобы не читать новости, и час перед сном.
6: Ну, это точно так же, как с сигаретой. Если вы первый час после того, как проснулись, не покурили, то количество сигарет, выкуренных в день, у курильщика резко снижается.
5: Нет,
6: в том-то и дело, что не на одну, а на значительно больше. То есть ранний старт – это всегда к тому, что это будет злоупотребление. Поздний старт – это значительно меньшее потребление токсических веществ, алкоголя, интернета, неважно, всего, что вызывает зависимость.
5: Слушайте, по поводу профилактики. У меня один из наших спикеров говорил о том, что вот сладкое в детстве потом как раз-таки приводит к зависимости. Чем меньше сладкого... Так или нет? Миф или...
6: Ну, смотрите, про сладкое это точно однозначно миф. Сладкое оно к кариесу приводит очень быстро.
5: Понятно. Но все равно приводит.
6: Вот. Нет, я не хочу сказать, что сладкое – это идеальный продукт, но к зависимости сладкое не приводит. Вопрос заключается в том, что если вот его мысль расширить немножко, то потакание своим нездоровым привычкам – это путь к зависимости. То есть первый шаг в любую зависимость – это ощущение комфорта. Мне – хорошо, вопреки тому, что я не делаю ничего такого особенного, чтобы реально улучшить свою жизнь. Ну, подумаешь, покурил, подумаешь, выпил рюмочку, и мне сразу потеплело на душе.
5: Ну, подумаешь, булочку съел, да?
6: А подумаешь, съел булочку, а подумаешь, часочек поиграл. И вот это убитое впустую время, которое подарило эпизоды эйфории, оно очень крепко цепляет на свой крючок. И вот именно вот это уподобление гедонистически ориентированным личностям, когда ничего, кроме удовольствия в этой жизни, не ценно, это прямой шаг действительно к зависимому поведению.
5: Рецепт, если есть.
6: До определенного возраста я считаю, что ребенку не нужно иметь ни мобильного телефона, ни компьютера. Потому что воспользоваться им как инструментом он еще не может в силу того, что у него ограничена сфера его запросов и интересов. Ну а, соответственно, если он будет им пользоваться не как инструментом, значит, он будет его использовать как игрушку.
5: Спасибо большое. Это Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Его советы.
3: Отцы и дети. Последний день лета. Новая пластинка.
7: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
3: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
8: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
11: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
9: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
12: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
13: 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
14: Информационное сотрудничество. 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Президенты Путин и Трамп обсудили в телефонном разговоре украинское урегулирование. Российские аграрии уже собрали более 113 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году. Об этих и других событиях далее подробно. Президент Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. По итогам поездок представителей главы Белого дома в Москву и Киев сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Ушаков заметил, что разговор носил конфиденциальный характер, поэтому он не может раскрыть многие важные детали и нюансы.
2: Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
1: Юрий Ушаков также подчеркнул, что распространяемые мифы об угрозе России служат Европе прикрытием для наращивания поддержки Украины и своих военных расходов. По итогам контактов президенты России и США условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом, сказал помощник российского лидера. Глава Минфина США Скотт Бессон, в свою очередь, сегодня заявил, что без обсуждения с Россией решить украинский кризис невозможно. По его словам, если вы не будете разговаривать с Россией, вы не остановите украинскую войну, однако европейцы не хотят взаимодействовать по теме России и Украины, подчеркнул глава Минфина США. Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным целям на Украине. Как сообщили в Минобороны, войска также поразили объекты в порту Черноморск Одесской области, используемые для разгрузки военных грузов. Помимо этого, были поражены в Киеве промышленное предприятие, на территории которого осуществляется производство боевых частей для крылатых ракет «Фламинго», БПЛА большой дальности, в том числе FP-2 компании «Файрпойнт». Подразделение группировки войск «Центр», простите, «Север» в Харьковской области за сутки установили контроль над населенными пунктами Березники и Долгенькая. Владимир Путин в Кремле сегодня провел встречу с врио-губернатором Тверской области. Виталий Королев попросил президента поддержать в приоритетном порядке ряд объектов в нескольких населенных пунктах, чтобы быстрее довести газ до жителей. Глава региона также сообщил, что в регионе есть программа повышения надежности электросетей. Валовый региональный продукт Тверской области по итогам текущего года может составить 1 000 000 000 000 рублей, сообщил Королев. На встрече с президентом он также отметил, что отрасль агропромышленного комплекса является важной для Тверской области. За первое полугодие рост в молочном животноводстве составил 16%, отметил глава региона. Суд в Саратове арестовал гражданина Молдавии по обвинению в теракте и покушении на военного, передает РИА Новости. Сегодня стало известно, что ФСБ и Следственный комитет задержали гражданина Молдавии, причастного к покушению на высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области. По данным ФСБ, в 2025 году задержанный был завербован украинской спецслужбой в соцсетях. В марте этого года он прошел специальную подготовку в Киеве, а в июне прибыл в Россию. Как сообщил официальный представитель СКР Светлана Светланы Петренко задержаны 21-летний Николай Кучу. По словам Петренко, в поселке Пробуждение Энгельского района он не менее 6 раз выстрелил в российского военнослужащего. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Россия к настоящему времени собрала уже более 113 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. По его словам, в России продолжается уборочная кампания, при этом в целом есть надежда рассчитывать на очень хорошие объемы. В Минсельхозе ранее заявили, что массовая уборка урожая уже привела к снижению оптовых цен на овощи и картофель в стране. С увеличением их поставок на рынок ожидается более заметное снижение цен, прогнозирует ведомство. В четверг в Москву пожалует бабье лето, а пока в столице ожидаются холодные ночи, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Ну и ближайшую ночь в Москве будет еще холоднее. Столбики минимальных термометров в столице опустятся до плюс 3-5, по области вообще 0-5. На почве местами первые заморозки. Тем не менее, похолодание усилит позиции антициклона, и со среды начнется бабье лето, которое в четверг выстрелит 25-градусным теплом.
1: Первоосенние заморозки с температурой воздуха до минус 1 градуса ожидаются предстоящей ночью в Москве и Подмосковье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» контактирует с «Монако» по поводу возможного трансфера Александра Головина, сообщает РБ «Спорт». Ранее стало известно о том, что «Зенит» вышел из переговоров с 30-летним футболистом, так как стороны не смогли договориться о зарплате. Отмечается, что на сегодняшний день Головин намерен остаться в «Монако» как минимум до зимней паузы. Тем временем «Зенит» планирует натурализовать Вендала в следующем году. Об этом сообщает «Мэш» на спорте. Обсуждения этой темы уже идут в петербургском клубе. И во внимание принимается факт того, что Вендал уже провел в России больше 5 лет и не был заигран за сборную Бразилии. Именно такие требования для натурализации и предъявляет ФИФА. Решив эту задачу, «Зенит» хочет получить дополнительный слот для легионера в составе. «Локомотив» согласовал переход Николая Титкова из «Балтики». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Локомотив» договорился с футболистом о личном контракте и прислал в клуб бумагу об активации отступных в 125 миллионов рублей. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных. Первым идет Владислав Дикиджи. А россиянин на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Тем временем Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Григорий Федоров, а также Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Эти соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. В эти мгновения в Магнитогорске «Металлург» принимает «Амур». К концу третьего периода счет равный 1-1. В завершении баскетбол «Зенит» обыграл «Парму» в матче за третье место на Кубке Кондрашина и Белова. Счет матча 89-78. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
7: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 9 сентября в Хабаровске и Южно-Сахалинске до 19 градусов, возможно, небольшие осадки. В Кирове, Уфе и Оренбурге днем 18 градусов, небольшие осадки. В Сыктывкаре 22 градуса, без осадков. В Калининграде 21-23 градуса, переменная облачность, кратковременные дожди. В Самаре до 13 градусов и также, возможно, осадки. В Пензе 16 градусов, без осадков. В Ростове-на-Дону завтра днем 22-24, без осадков. В Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура воздуха днем 21-23 градуса. В российской столице сейчас около 14 градусов тепла, предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 2-4 градусов и без осадков.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, там больше уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
3: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас два часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, если пользуетесь этой социальной сетью «Радио России». Мы там называемся. Прямая трансляция в последнем сообщении идет. Там тоже можно оставить свой комментарий. Ну а помимо прочего, там и интересные новости, и вырезки, и наиболее интересные из наших эфиров. Поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Скачивайте, устанавливайте приложение «Радио России». Найти его можно в Рустор и Google Play. Скачать абсолютно бесплатно. Установить и пользоваться с удовольствием. Функции все те же самые, даже больше, зайдите, попробуйте. А самые свежие актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
5: Мы переходим к основным новостям. И вот час назад появилась информация о том, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом было сообщено официально. Рассказал об этом журналистам Юрий Ушаков, помощник президента России. Есть подробное изложение тех тезисов, которые обсуждались президентами. Юрий Ушаков заранее предупредил, что да, он не может рассказывать все, часть разговора останется конфиденциальной, на то они и переговоры, чтобы вестись в тишине. Но, тем не менее, определенные мысли были озвучены. И вот одна из них, я процитирую, разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств, сказал Юрий Ушаков.
6: Что любопытно, мы накануне задавались вопросом, можно ли разделить экономическое взаимодействие России и США и украинские конфликты, да, во взаимоотношениях двух стран. Как оказалось, нельзя. Что мы поняли вот из этого фрагмента, потому что Дональд Трамп четко говорит, что сначала скорейшее прекращение конфликта, а потом открываются перспективы, причем какие, со слов американцев, впечатляющие и масштабные. Это впечатляет, это действительно масштабно. Так вот, нельзя разделить, это все-таки связанные вещи с точки зрения американцев, из этого, видимо, дальше переговорная позиция и будет исходить. Кроме того, вот любопытная мысль в этом же кусочке, что Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Таким образом, мы понимаем, сколько осталось времени для того, чтобы этот прорыв достигнуть. 2 года, если мне память не изменяет, да, сейчас промежуточные выборы, это значит, что половину срока Дональд Трамп отпрезидентствовал, еще половина осталась, а значит, вот где-то здесь он хочет достигнуть урегулирования.
5: Но заметь, что в начале своего президентства он говорил о том, что он завершит этот конфликт, да, я даже называла срок. Три дня, две недели, там, ну, как-то, в общем.
6: Там увеличилось
5: постепенно. Ну, плюс-минус, да, несколько дней. Вот, туда-сюда, в ту сторону, в другую. Вот, теперь он говорит о прорыве. В течение этого срока. То есть он уже не говорит о завершении конфликта. Это тоже вот важный момент, на который мы обратили внимание.
6: Владимир Путин, в общем, позитивно и конструктивно оценил партнерство двух стран, России и Соединенных Штатов Америки. Оценил усилия Дональда Трампа лично. И, кстати, Мелани Трамп тоже высказаны были положительные оценки. Был дан объективный и обстоятельный анализ. Это уже цитата происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции. И в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. И мне кажется, вот я не знаю, но мне кажется, здесь был намек от Владимира Путина или от Юрия Ушакова. В чем намек-то? Ну, что американцы? Почему конфликт продолжается? Вы же продолжаете оружие поставлять НАТО, а НАТО передает его украинцам. Вы же разведданные продолжаете поставлять украинцам? Продолжаете. Так а что вы о завершении конфликта с скорейшим говорите? Вот перестаньте поставлять, и он как можно более быстрее закончится.
5: Ну, да? Еще я думаю, что да? Звонок, ну, да. На звонок другу там тоже намекалось. Стоило бы позвонить, наверное, Илону Маску, да, и, в общем, сказать, ну... Друг Илон. Ну, надо отключать уже.
6: Там многим друзьям придется звонить. Макрону, господин Эммануэль, вы бы не хотели попридержать коней своих
5: европейских? Ну, это уже европейская история, понимаешь? Кстати, а Илон Маск, он все-таки американский.
6: Европейская эта история тоже звучала в телефонном переговоре.
5: Да. Но ее мы чуть попозже, наверное, все-таки осветим, потому что у нас там будет достаточно большая тема, этому посвященная. Да, действительно, о европейцах тоже было сказано. Но вот что касается того, что происходит на поле боя, и что касается достижений, поставленных перед специальной военной операцией целей и задач, есть новости серьезные. Очень бы хотелось нам их обсудить с экспертом. Может быть, мы сразу и подключим его, да? Военный корреспондент Роман Сапоньков с нами на связи. Роман, здравствуйте.
7: Людмила, Данил, здравствуйте.
5: Роман, мы, вы знаете как, наверное, даже не будем мы пересказывать, мы вас попросим охарактеризовать. Мы хотим поговорить о том, что происходит под Харьковом, ну, в 100 километрах от Харькова, вот этот грандиозный котел. И несколько многокилометровых прорывов было в Днепропетровской области зафиксировано накануне. Да, и в Запорожье тоже. Вот опишите, пожалуйста, что же происходит у нас на полях сражений?
7: Ну, надо вот в этой ситуации отдельно отметить, вот, что Бурлук, где вот по сообщению Минобороны сегодня происходили эти события, ну, не сегодня, вот в последнее время, а также Днепропетровская область, это разные концы фронта. То есть это Днепропетровское направление, это со стороны Запорожья, там где последние несколько месяцев серьезных таких продвижений, боев не наблюдалось особо, но вот активизировались с осени. А, соответственно, Харьковское направление, где вот Бурлук находится, это самый край, самая северная конечность фронта, получается. И в этой вот ситуации получается классическая, когда вот маневрами, резервами, сковыванием противника огневыми воздействием, в том числе ударами дронов, крылатых ракет и прочим всем поражающим арсеналом. Резервы противника растягиваются, и дальше посредством разведки, прощупывание боями и прочим ищется слабое место. И вот то, что вот мы наблюдаем, как минимум, Бурлуки, ну или в Днепропетровской области, вот есть такая легкая надежда, ну и, судя по заявлению под Минобороны, даже уверенность о том, что получилось вот в этой вот тяжелой позиционной обстановке, в тяжелой позиционной войне, в которой вот регулярно возникает мнение, что двигаться там невозможно, но тем не менее потом мы видим вот такие вот прорывы. Последний раз это было прорыв на Донецком направлении, в направлении Краматорска. И до этого был такой же прорыв под Ореховым, это на Запорожском фронте. Ну и дальше можно уже, наверное, долго дискутировать именно методы, тактические варианты, там, зачистка неба, подавление артиллерии и так далее, но это, вот, наверное, уже явно не в рамках нашего, вот, вашего,
5: нашего с вами.
7: Нашего с вами, да, эфира.
5: А вот эти вот прорывы, которые совершаются на карте, они выглядят как такие клинья. Да, вот просто вот такое ощущение, что это одна группа, которая вырывается на несколько километров, и потом, очевидно, происходит какая-то поддержка, да? Означают ли эти клинья, которые стали возможны, которых стало так много, что мы все-таки достигли той черты, о которой, в том числе и с вами, мы как-то рассуждали и говорили, что вот была одна укрепленная линия обороны, да, и если мы ее преодолеем, то дальше мы выходим на оперативный простор. Это оно? Или еще пока нет?
7: Тут пока трудно судить, все-таки мы понятно, что там информация с тех мест очень такая доносится слабо, но вот из того, что видно, обычно вот такие вот успехи бывают, когда

0: сначала слепнет, потому что у него высекает небо, потом он не может подвести запасы, потому что у него режет логистику, ну и далее там работает вплоть до РЭБа, который ставит помехи на связи и так далее. То есть, и вот когда это в комплексе все замыкается, мы уже не раз видели, что начинаются сразу успехи, вот как вы правильно, Людмила, сказали, именно когда вот на карте возникают те самые долгожданные стрелки.
1: И по поводу все-таки Харькова, времени, правда, немного, но хотелось бы поговорить. Вот этот котел, который организован, да, там, ну, вот сообщается о том, что около 1700 украинских солдат и офицеров в нем сейчас находятся. Но, чтобы представить, опять же, по карте, там несколько десятков населенных пунктов внутри вот этого кольца. То есть это по своим, ну, не масштабам, а вот на географической карте даже, это огромное окружение. Что это означает для нас? Это все-таки Харьковская область, да.
0: Ну, первое, что если все-таки получится замкнуть и уничтожить этот котел, 1700 человек по нынешним временам, когда на фронте, именно на передовом прямо в окопах сидит достаточно мало людей, больше людей занято в логистике и снабжении, то это, ну, очень значительные силы. И тут самое главное, конечно же, если все-таки получится его замкнуть, удержать и уничтожить, зачистить, то понятно, что это среди них будет большое количество именно ядра офицерского, солдатского и в том числе операторов БПЛА и прочего технического персонала, который восполняется прям месяцами, то есть переобучивается, а то и годами. И поэтому понятно, что держим кулачки и желаем парням удачи.
1: Станет ли легче Шебекина? Вот вопрос.
0: Да, конечно. Выбивание именно кадрового резерва, особенно высококлассного, высокопрофессионального, это всегда для противника урон, который он восполняет месяцами, а то и годами, если вообще может восполнить.
1: Спасибо, Роман. Спасибо.
2: Роман Спаньков, военный корреспондент, был с нами на связи.
3: Наше время.
1: Ну и вот потихонечку мы переходим, собственно, к Европе, да, к вопросам, которые, точнее, к темам, которые подкидывают нам наши европейские экс-партнеры. И опять вернемся мы к заявлению Юрия Ушакова. Он рассказал о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Вот что он сказал про европейцев. С учетом, цитирую, с учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов, сказал Юрий Ушаков.
2: Тем временем в Европе происходит весьма, ну, я назову это любопытными вещами, а сейчас эксперт меня наш поправит. Смотрите, во-первых, как минимум две новости нас поразили. Венгрия высылает 10 российских дипломатов, об этом глава МИД Венгрии Анита Орбан, кстати, фамилия тоже небезызвестная нам, заявила. Посол России был вызван, ему объявили, что высылают дипломатов, потому что якобы они занимались на территории Венгрии деятельностью неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. Это Венгрия. Румыния обвиняет Россию в организации диверсии на территории страны. Служба разведки заявляет о предотвращении диверсии, якобы организованной Россией. Якобы молодой человек, проживающий в Румынии, снимал на фото или видео военные базы, штаб-квартиры, оборонных учреждений, объекты критической инфраструктуры. Вот так вот.
1: Разведку вел, в общем. Ну, как бы разведывательная деятельность и диверсионная, мне кажется, это разные все-таки виды деятельности, но им виднее.
2: Да. Ну да, в Румынии не определились, и то делали. Попытаемся разобраться, что происходит в Европе, с чем связана высылка российских дипломатов и позиция Румынии. С нами на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, рады вас слышать.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как-то разом восточноевропейские наши соседи вдруг высказали претензии в адрес России, ну вот дипломатов высылают, да, там кого-то российского гражданина подозревают в разведке. Что это такое? Да?
4: Мне удивительно, что вы не подключили сюда Швецию, где грядут выборы в воскресенье.
1: Так, подключите, пожалуйста.
4: А там еще одна история, потому что там сотрудницу аппарата партии «Шведские демократы» обвиняют в распространении российской пропаганды.
1: Ага. Да, ну тут как бы обвиняют, просто понимаете, гражданку Швеции. Вот почему мы это не подключили. Я так тоже подумала, а почему мы это не подключили тем?
4: Ну, истории все те же. Против нас идет война, в том числе информационная. Россию используют в том числе во внутренних целях в качестве

0: такого жупела, на которого списывают все. Классический пример. Швеция, которую я сейчас назвала. Швеция – страна предельно антироссийская и для нас очень опасная. Румыния – страна, к слову, не столь антироссийская.
1: Ну, в общем, да.
0: Но там тяжелейший правительственный кризис. Там опасаются прихода к власти евроскептиков, как там приходил к власти нынешний президент Дан, это вообще ни в сказке сказать, ни пером описать. И он пытается мобилизовывать избирателя с помощью мнимой российской угрозы и высасывать из пальца все эти случаи. До этого они консульство в Констанце таким образом закрыли. Mm-hmm. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Россия, к сожалению, и давно является разменной монетой во внутриполитической борьбе. Так это было в Германии, так это сейчас в Швеции, так это сейчас в Румынии. Так порой это бывало, скажем, в Португалии, которая совсем от нас далеко. Теперь, что касается Венгрии. У нас, к сожалению, есть привычка, особенно если какой-то руководитель сидит долго у власти, как это было с Виктором Орбаном, mm-hmm. Отождествлять политику страны с личностью конкретного премьер-министра или президента. А, к сожалению, это не так. В Европе политика страны – это и действующая власть, и оппозиция. Для партии ТИСа, ныне правящей в Венгрии, отношения с Россией приоритетом изначально не были. И они еще до выборов говорили о том, что они собираются улучшить отношения с Евросоюзом, и если потребуют этого ухудшить отношения с Россией, значит, они на это пойдут. У Венгрии, в том числе и при правительстве Мадьяра, есть два спорных вопросов с Евросоюзом, которые им надо решить. Первый вопрос – это то, что Венгрия и при Мадьяре, как и при Орбане, не хочет принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки по квоте Евросоюза.
2: Вадим Владимирович, второе, давайте после небольшой паузы, нам нужно технически прерваться, не кладите трубочку, пожалуйста, мы продолжим буквально через несколько секунд.

0: От школьной скамьи до путешествий по родной стране. Образование и внутренний туризм открывают новые возможности. Свое видение представят ЛДПР, партия пенсионеров и «Зеленые». 9 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России.
1: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
5: Наше время. Мы продолжаем эфир и продолжаем разговор с политологом, доцентом финансового университета при правительстве России Вадимом Трухачевым. Вадим Вадимович, первая причина – нежелание мигрантов принимать. Дальше.
6: Да. А вторая причина – это закарпатские венгры. Правительство Мадьяра, как и правительство Орбана, требует предоставить им территориальную автономию. И им в этом вопросе, естественно, необходима поддержка и помощь Евросоюза. Угу. Вот два вопроса, по которым им с Евросоюзом предстоит серьезный разговор. Идти на обострение отношений с Евросоюзом еще и ради России они не готовы. Тем более, будем честны, Венгрия не Сербия. Страна там совсем не русофильская, и общество совсем не русофильское. И большого запроса на тесные отношения с Россией там не было. К большому сожалению, если брать вот чисто венгерские дела, Орбан, сделав большую ставку на отношения с Россией, во многом, к сожалению, совершил ошибку. Потому что венгерский избиратель, в общем, этого не понял.
5: Вадим Ильич, а можно я тогда уточню? То есть получается, что высылка дипломатов – это такой жест, чтобы продемонстрировать Евросоюзу готовность к сотрудничеству, так выходит?
6: Именно так. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Плюс жест для того, чтобы получить оставшуюся, там, по-моему, 15 миллиардов евро, который Евросоюз заморозил для Орбана. Половину он Мадьяру уже вернул.
7: Угу. Вадим Владимирович, ну, смотрите, как-то очень уж кучно просто пошло, понимаете? Как-то вот разом. То есть сначала там немцы, да, тоже с диппредставительствами всякие манипуляции совершаются. А потом вот это вот все. И как-то в одно время. Ну, вы говорите о том,
5: волна.
7: Что...
5: Первая была да, с началом да. специальной военной операции, а сейчас вторая. Это почему так?
7: То есть вы говорите о том, что у каждой страны свои внутренние мотивы. Но здесь выглядит так, как будто это, ну, не то чтобы сговор, но как-то вот...
6: Общий мотив – это война с Россией. Это общий мотив. И необходимо поддерживать для собственного населения образ России в качестве опасного противника.
7: Поддерживать, это для всех. А сейчас такое ощущение, что как будто обострить нужно. Вот сейчас
6: именно. А здесь два момента. Для европейцев важна внутренняя политика каждой страны, российская в том числе. Нагадить России перед нашими выборами в Госдуму – это для них в самый раз. Второй момент. В США предстоят промежуточные выборы в Конгресс. Трамп им категорически не нравится. И они хотят возвращения демократов. Поэтому надо сорвать Трампу все, что угодно. Хоть по России, хоть по Ирану, хоть почему угодно. Угу. Они очень смотрят на внутренние расклады у нас, в Америке или еще где-то. И тем более у себя. Мы порой недооцениваем фактор внутренней политики для европейцев, а он для них очень принципиальный.
7: Поняли. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше мнение. Вадим Трухачев, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами. И, в общем, одно из другого вытекает, продолжает ту же самую тему, да, вот какой-то вот внезапно возникшей напряженности в Европе. Ну, на этот раз мы на Германию перейдем. Вот я, знаете, буквально новость последних минут. Ангела Меркель, знаете, что тут заявила?
5: Это бывший канцлер.
7: Бывший все канцлер. Хорошо ее помнят. Ну, вот тот самый канцлер, который был в достаточно партнерских отношениях с нашей страной, казалось нам. Да? Ну, вот что она заявляет. Меркель заявила, что хотела бы раньше начать накачивать Украину оружием и наращивать военные расходы. Я считала, что Россия в тот момент могла просто вторгнуться в Украину, и Украина оказалась бы в опасности. По крайней мере, мы поставили какое-то торможение. Украина не оказалась бы там, где она была в 2022 году, если бы у нее не было той опоры. Ангела Меркель, еще будучи при власти, собиралась начать накачивать Украину оружием.
5: Вместе с этим у нас есть дипломатические истории. Во-первых, это закрытие, да, русского дома в Берлине, а также генерального консульства в Бонне. Это со стороны немцев произошло. Сергей Лавров, кстати, прокомментировал все это как... По большому счету, говорит он, начало настоящей войны, и к этому мы сейчас вернемся. Со стороны России это отзыв согласия на работу генконсульства ФРГ в Петербурге и культурных центров имени Гёте по всей стране. Ну, а началось это все с точки зрения немцев с инцидента в Лейпциге, да, они считают, что мы хотели... беспилотником поразить украинский самолет, который там стоит. И этот инцидент сейчас на самом высоком уровне обсуждают в НАТО, как пишут европейские средства массовой информации. В том числе они вновь ведут дискуссию о том, можно ли положение статьи 5 договора о НАТО применить в данном случае. Это когда все страны должны объединиться и дать отпор, в общем, при нападении на одну из них. Ну и заявление Роберта Фицо, словацкого премьера, здесь тоже для нас имеет определенный интерес. Он сказал, что итоги местных выборов в Германии не должны вызвать желание начать с России вооруженный конфликт, чтобы правящая партия могла скрыть свое поражение. Другими словами скажу, в одной из земель в Германии победила альтернатива для Германии, и правящая партия, чтобы скрыть свое поражение, если дальше будет разрастаться это поражение, может начать противостояние с Россией вооруженной, чтобы скрыть свое политическое поражение. Обсудим все эти новости вместе с кандидатом экономических наук, заместителем директора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов. С нами на связи. Владислав Борисович, здравствуйте.
3: Приветствую, коллеги. Добрый вечер.
7: Здравствуйте, Владислав Борисович. Ну вот смотрите, да, что происходит. Вот эта вот ситуация в Лейпциге, в аэропорту, какой-то беспилотник куда-то врезался. И просто на него показали и сказали: это российский. Все. И вот, ну, я, конечно, не сторонник таких исторических аналогий, но, тем не менее, просто просится вот эта вот глявицкая провокация, да, с которой, собственно, началась Вторая мировая война, провокация, устроенная на территории Польши Германии, для того, чтобы иметь некий формальный повод для начала войны. Почему сейчас это так активно происходит в Германии? Что там происходит вообще? И прав ли Фицо?
3: Ну, в любом случае, еще в апреле 25-го года, во время коалиционных переговоров КДСФСС в блоке и социал-демократы, которые, ну, существенно потеряли во время досрочных выборов 23 февраля 25-го года, договорились о том, что антироссийский вектор будет основным политики по отношению к России, то есть более жестким, нежели при Олафе Шольце. Соответственно, за это время последовательно Мерц со товарищи с Вадехулем и с Клингбайлем, с Писториусом выстраивали эту линию, и я был вынужден констатировать год спустя, когда подводили промежуточные итоги первого года правления Мерца, когда случились перестановки кадровые, которые Мерц провел в конце июля, что наши отношения, к сожалению, будут ухудшаться, так и произошло. Я не сглазил. Речь идет об Украине. Украина – это основной антироссийский фактор и вектор в антироссийской политике. Кстати, по-моему, 8 августа газета «Die Zeit», которая встроена в ретрансляцию основных положений политики Мерца, в том числе по антироссийскому вектору, где Децайт использовалась для провокации против соответствующих альтернативных площадок, на которых российские и немецкие эксперты обсуждали какие-то пути к общему знаменателю. Вот 8 августа она опубликовала статью, не зная, наверное, о том, что готовится вот эта провокация, вами обозначенная, что беспилотник-то был украинский, утверждает Децайт. Но при этом уже было видно, и уже ретранслировались такие посылы, что надо русский дом передавать Украине. Об этом тоже мало писали, за этим стоят украинские политики. Украинские политики были заинтересованы в том, чтобы ускорить не только увеличение финансирования со стороны Берлина. Я всегда говорю, что у Германии два госбюджета. Один для Германии, второй для Украины. Германия – основной спонсор киевского режима. И, соответственно, так и произошло. Ведь кто бы ожидал, и я не то чтобы спор проиграл, но я был убежден, что Германия не пойдет на закрытие русского дома, потому что это автоматически по дипломатическим протокольным канонам означало закрытие и института Гёте, что, конечно, наносит ущерб обеим сторонам. И плюс к этому Украине нужны были поставки, она этого добилась. Я думаю, что провокация была организована Украиной, она была шита белыми нитками. Ну а дальше уже Добренко, министр внутренних дел и министр иностранных дел Вадефулю, пришлось эти белые нитки закрашивать, но ничего у них не получилось, они прикрыли 1 сентября собою Мерца, который 30 августа проводил свое летнее интервью, тоже было скандально в последний, предпоследний день лета проводить интервью, направленное на поддержку своей партии и антиальтернативных сил для Германии, чтобы оказать давление на избирателей в Саксонии, Ангальте. И вот оба министра сказали, мы убедили, получили согласие со стороны Мерца. Поэтому, конечно, можно говорить про таких политиков, вроде бы солидные люди, явно как дети. Но в конечном итоге, в общем, знаменатели – это провокация против России. И сразу же была дана отмашка на увеличение, на продолжение финансирования и на поставки соответствующих вооружений. При этом все переворачивают. Тот же Добрин говорит, мы в центре прокси войны, мы в центре прокси войны России в Европе. Вот как поворачивается говорить это министру внутренних дел, который ведет прокси войну против России, ничего не прикрывая, а открыто радуясь стартапам, которые производят беспилотники. Но вот они огрызнулись в апреле месяце, когда Министерство обороны опубликовало соответствующий список, в котором оказалось два немецких предприятия, которые были объявлены законными целями России и так далее. Поэтому на сегодня можно констатировать, единственное, кстати, в чем, наверное, я оказался прав, 1 сентября я сказал, что минимум 2% альтернатива для Германии получит дополнительно к тем 21,7, которые в среднем она показывала по состоянию на начало сентября, так и оказалось, альтернатива получила 23,8%. Я считаю, что 2% это как раз тот прирост, который Мерц добился. А Мерц обвиняют все, и однопартийцы.
2: Владислав Борисович, у нас не так много времени осталось. Позвольте, я вас перебью. У нас есть комментарии.
6: Да, конечно, извините, я могу говорить долго.
2: Комментарии от наших любимых радиослушателей. Смотрите, я тут сокращу до одной фразы. Маруся пишет, нация немецкая совсем себя в нормальности исчерпала. А скажите, пожалуйста, Владислав Борисович, немцы-то сами как ко всему происходящему относятся? Политики — это одно дело, а вот сами немцы, они готовы с Россией-то в очередной раз схлестнуться на поле боя? Меньше минутки у нас остается.
3: От обратного, Саксония-Анхальт показала, что традиции есть. В 29-м году будем праздновать 300-летие рождения царицы Ангальт-Сербской, которая стала Екатериной II. Нет, есть здоровые части, здоровая часть гражданского общества. Уже были протесты на Фридрихштрассе по поводу нашего дома. Есть союз старый лагерь, который прошел в парламент именно благодаря пророссийской позиции. Поэтому народ не Тимошка видит Мерца в правильном перекрестии протестного голосования, поэтому все-таки нация, в отличие от политиков, имеет свою здоровую часть.
5: Спасибо вам большое. Владислав Белов, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра германских исследований, был с нами на связи. Ну вот, вкратце поняли, что в Германии происходит. Будем наблюдать за тем, как там развивается ситуация.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Значит, два антикоррупционных органа на Украине, НАБУ и САП, специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальная ассоциация БУ. Сейчас уточню, что-то выпало из головы так сходу. Ладно. В общем, они провели специальную операцию, которая называлась «Карфаген», и, как сообщают местные СМИ, фактически остановили работу мошеннических колл-центров.
3: Ну да, внезапно обнаружили эти колл-центры, никто же про них не знал, да, а тут, батюшки, 91 штука колл-центров работает.
2: Национальное антикоррупционное бюро Украины.
3: Да.
2: Все, извините. Так, возвращаемся.
3: НАБУ.
2: Провели... Ограничили работу мошеннических колл-центров, которых оказалось аж 94 тысячи.
3: А
2: 26 тысяч, 26 человек попали под подозрение в связи с организацией работы. 411 обысков было проведено. Вот такие данные сообщают. Раньше говорилось о том, что 2000 всего этих мошеннических колл-центров, до 200 человек в каждом могло работать, а всего 60 тысяч человек.
3: Ну, видишь, 94 прикрыли. А ниточки потянулись аж к самому целому генеральному прокурору Украины. Представляете, вот так вот НАБУ поработало и выяснилось, что, оказывается, крышевали эти колл-центры. Что эта прокуратура приходила, знала об этих колл-центрах, приходила туда и говорила: друзья, вы хотите дальше работать? Ну, тогда процентик, и мы вас не закроем. А если вдруг вы нам процентик не заплатите, то мы вас тут же прикроем, а всех, кто причастен, посадим. Ну, так вот вроде бы как выглядело это все.
2: Попробуем разобраться, прекратятся ли мошеннические звонки нам, например, да, вместе со специалистом по технической информационной безопасности Сергеем Трухачевым. Это сделаем. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Ну, смотрите, говорят, что 2000 этих колл-центров на Украине, 94 закрыли, но при этом отчиталась украинская власть о том, что все закрыли вообще. Больше не осталось ни одного плохого центра, который обижает граждан других стран. Так ли это? Как нам к этому относиться? Как вы считаете?
4: Делаем вид, что охотно поверили, но если без шуток, конечно, количество колл-центров гораздо больше. И первое, с чего нужно начать, что они достаточно давно уже начали диверсифицировать эти колл-центры и переносить их в Европу. И в целом и наши спецслужбы неоднократно выявляли подобные колл-центры, ликвидировали тех, кто... помогал и был соучастником путем установки на территории России так называемых сим-боксов, через которые непосредственно данные колл-центры совершали обзвоны по нашим гражданам. И, соответственно, в целом, проводя мониторинг интернета, да нет, также ведется диверсионная деятельность и вербовочная по соцсетям, по мессенджерам, в том числе там Telegram, боты для знакомых Дайвинчик. И мошенники продолжают работать. В целом наши оперативники, наши спецслужбы уже научились их выявлять. И здесь игра такая в кошки-мышки. Понятное дело, из-за огромного количества коррупционной составляющей на Украине, я думаю, что там одно просто ведомство крышевало одних, другое крышевало других. И просто сейчас одни подвинули других.
3: Ну, там же ГУР и СБУ даже на эту тему вроде как перестрелки устраивали вот несколько дней подряд.
4: Да, совершенно верно. Здесь контекст перестрелки мы можем там догадываться только, но я думаю, то, что количество колл-центров, которые продолжают работать на текущий момент, оно, конечно, mm-hmm. достаточно большое. И в целом будет только расти ввиду того, что ну, с такой коррупционной составляющей, к сожалению, им грех этим не заниматься.
3: Ну да, Сергей, мы так понимаем, что вообще эта активность на БУ и САП, она была связана с тем, что колл-центры эти начали беспокоить не только россиян, но и европейцев. Там поляки очень ощутили на себе в последнее время.
2: Негодовали.
3: Даже до Германии дозваниваются. Причем используют, говорят, искусственный интеллект для того, чтобы, в общем, разговаривать на самых разных языках.
4: Совершенно верно, вы абсолютно правы.
3: Вы сказали о том, что переносят эти колл-центры. То есть, как это работает? Голова по-прежнему на Украине, да? А офисы с тимбоксами открываются в других странах, в том числе и в России.
2: Просто я прошу прощения, что вклиниваюсь. Вот смотрите, европейцы недовольны, говорят Киеву, мы хотим, чтобы эти колл-центры закрылись. Киев говорит, мы закрываем их, а оказывается, открывают еще ближе к европейцам, которые были недовольны. Это какая-то ситуация очень странная, на мой взгляд.
4: Нет, она не странная, просто интернет-мошенничество как раз-таки из-за симбоксов, из-за того, что в целом сама голова может находиться в одном месте, исполнители могут находиться во втором месте, а симбокс, через который непосредственно происходит звонок, находится в третьем месте. И ввиду вот такой сложной цепочки, они действительно могут находиться, те, кто стоит за мошеннической схемой, находиться в Европе, голова находится на Украине, а симбокс находится в России. Потому что нашли какого-то молодого дурачка, которому обещали 5000 рублей, и он будет переставлять сим-карты. И, соответственно, происходит обзвон mm-hmm. по разным странам, потому что разные сим-карты. И в целом, если наши силовики уже научились выявлять такие схемы, и жизнь одного симбоксера, она в целом уже сравнима с жизнью того же закладчика там, до нескольких дней, то в Европе у них нету такой возможности, они не выработали этот алгоритм, и у них нету такой борьбы. И в целом, до подключения к эфиру, я решил посмотреть по зарубежным европейским СМИ, а по количеству задержаний различных интернет-мошенников, если у нас там в день силовики отчитываются там десяток задержаний, там, может быть, по региону, mm-hmm. то в Европе там по пальцам пересчитать этих статей.
3: Ну, то есть их хуже ловят или их там просто меньше? Их хуже ловят там, потому что у нас уже отработана практика, так?
4: Знаете, я думаю, и то, что у нас отработана практика, и вполне себе не исключаю коррупционную составляющую. Mm. Потому что финансирование из Европы, политики не только украинские, но и европейские, вполне себе была практика, когда были замазаны в самых разных коррупционных делах. Mm-hmm. И здесь еще нужно не забывать то, что в целом мошенническое, для наших зрителей, мошенники, это в целом некое там единое звено, сократилось количество точечных атак. Там, когда квартиры передавали, когда конкретно по человеку собирают информацию, по нему работают там, месяц-два, mm-hmm. то есть там именно работает целая команда, там 5-10 человек по одному человеку, они знают, что у него есть большая сумма, и задача эту сумму забрать себе. А количество интернет-мошенничеств с помощью создания фейковых сайтов, фишинговых ссылок, обмани в боте для пробива, обмани в там, боте для знакомств, они также продолжились. Вот, и,
2: соответственно, вот это, кстати, самая, я не знаю, как ее назвать, огромнейшая история, когда администрация Берлина, да, потеряла кучу данных. Их как раз по фишинговой ссылке кто-то из сотрудников перешел, и мошенники 2 миллиона евро запрашивали, чтобы эту информацию не публиковать. Но в итоге, короче говоря, никто им не заплатил, и вся эта информация была опубликована. Ну, то есть, вот об этом вы сейчас говорите.
4: Такой же был, когда утекли данные сотрудников, и в том числе секретных. У них не выработан алгоритм, потому что мы все-таки побольше в теме в этой всей истории, и у нас в этом отношении как и технология выявления преступников, так и методология, она достаточно неплохая. Но мне кажется, так как мы уже научились бороться с этой всей грязью, пока что у Европы еще не скоро получится. И опять же повторюсь, я не уверен, что они хотят с этим бороться.
3: Ну и бог бы с ними. Мы-то за себя, конечно же, переживаем больше всего. Ну то есть вы считаете, что вот закрытие этих 94 колл-центров нам погода не сделает и принципиально ситуацию не изменит, и тише, и спокойнее
4: нам не станет? Я думал, какой-то спад в любом случае будет, но я сильно сомневаюсь, что исходя из объема коррупции в этой стране, Украине, я думаю, там просто раздолье для мошенников, и, конечно, мы неоднократно будем еще поднимать эту тему, и неоднократно будем видеть, как они просто между собой будут соревноваться, друг друга закрывая и перестреливаясь. Просто одни рвутся на место других.
2: Сергей, спасибо вам большое. Сергей Трухачев, специалист по технической информационной безопасности. Пускай бы они себя-то там разорвали в клочья. Главное, чтобы наши правоохранители нас здесь защитили. И хорошо, что у нас есть отработанные для этого алгоритмы.
3: Вернемся сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Время.
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театру микрофона представляет.
5: А чего с ней?
6: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
1: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
7: Что такое? Девка-то опять пропала. Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
1: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
8: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
7: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
1: Леший. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Астрахани. Последний день лета. Новая пластинка.
9: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
1: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкали.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
12: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
13: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
14: Информационное сотрудничество. 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Телефонный разговор Путина и Трампа во вторник продолжался ровно час и прошел на позитивной ноте, заявил помощник президента Ушаков. Спасатели эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Об этих и других событиях далее подробно. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал американскому лидеру Дональду Трампу о решении, которое США могли бы принять для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам сегодняшних переговоров. По словам Ушакова, Путин также поддержал настрой на возможное конструктивное партнерство двух великих держав и позитивно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Трампа в поиске путей урегулирования украинского конфликта. Юрий Ушаков также подчеркнул, что распространяемые мифы об угрозе России служат Европе прикрытием для наращивания поддержки Украины и своих военных расходов.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
1: Телефонный разговор Путина и Трампа во вторник продолжался ровно час и прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и оперативно созваниваться друг с другом при необходимости, отметил Ушаков. 5 сентября спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер приехали в Москву и встретились с Путиным в Кремле. Переговоры продлились более 3 часов. По их итогам Ушаков охарактеризовал беседу как содержательную, конструктивную и откровенную. Группировка войск «Севера» расширяет внешнее кольцо окружения ВСУ. Под контроль перешли села Долгинка и Березники Харьковской области, рассказали сегодня в Минобороны. Подробности отметил офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев.
3: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое. Продолжает сужаться внутреннее кольцо. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области. Кроме того, внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 2 квадроцикла и 3 пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Все попытки прорыва из окружения противника пересечены.
1: ВСУ потеряли за сутки более 1280 военнослужащих. Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 управляемых авиабомб, снаряд реактивной системы залпового огня «Хаймерс» и 713 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны. Владимир Путин провел встречу в Кремле с врио-губернатором Тверской области. Виталий Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли. Врио-губернатор также доложил, что регион в текущем году достигнет рекордного показателя ВРП в 1 триллион рублей. По его словам, отрасль агропромышленного комплекса является важной для Тверской области. Так, за первое полугодие в молочном животноводстве отмечен рост на 16%.
4: Кроме того, важной сферой является туризм. В Тверской области мы занимаем 2 место по доле туризма в валовом региональном продукте.
5: Хорошо развивается отрасль, на самом деле.
4: Отрасль развивается очень хорошо. У нас есть огромный кластер Завидово и очень много других точек притяжения, куда едут туристы.
5: Вот хорошо бы еще восстанавливать усадьбы заброшенные. Тоже объект показа был бы.
4: Этим занимаемся. У нас очень хорошие есть такие исторические места, где мы большое внимание этому уделяем.
1: Врио-губернатор также доложил президенту о поддержке участников спецоперации, членов их семей в Тверской области. Глава региона отметил, что им оказывают огромное внимание. Спасатели эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за плохой погоды, сообщили РИА Новостям в региональном управлении МЧС. Ведомстве пояснили, что на подножье горы Межир-Ги с привлечением вертолета Ми-8 доставлены спасатели. В состав общей группировки входят сейчас 41 человек. В воскресенье в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии сошла лавина. Она накрыла группу из 33 альпинистов. 6 пострадали, 10 человек смогли выбраться, судьба еще 5 альпинистов неизвестна. Россия продолжит работу по освобождению судна «Профессор Молчанов», незаконно арестованного норвежскими властями, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он сообщил, что для возвращения пассажиров судна был организован специальный маршрут. Ранее сегодня стало известно, что 69 граждан России с арестованного Норвегии российского судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно было арестовано на прошлой неделе в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Бринсбург на Шпицбергене. Иран сбил американский беспилотник МКЮ-1 в небе над Ормузским проливом, сообщил агентство «Фарс». Кроме того, в районе Ормуза захвачен американский подводный беспилотный аппарат, заявил корпус стражи Исламской революции. Там добавили, что аппарат оснащен передовыми технологиями мирового кораблестроения и принят в состав ВМС США в 2025 году. Ранее сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил прогресс в переговорах с Оманом относительно временного маршрута для судоходства через Ормузский пролив. В России зарядки для электромобилей хотят ставить на придомовых территориях без согласия всех жильцов, сообщает телеканал «Москва-24». Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предложила приравнять зарядки для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Эта инициатива есть и в дорожной карте на 26-30 годы, представленной на совещании аналитического центра при правительстве. Участники рынка также выступают за пересмотр требований пожарной безопасности для парковок, где используются электромобили. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила 2 новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда встретится со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти 3 матча пойдут в зачет рейтинга FIFA. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место. Иран располагается на 22 строчке, Нигерия на 26, Намибия на 121. Журнал «Франс Футбол» огласил список претендентов на приз лучшему вратарю года. На награду номинировано 10 голкиперов, среди них вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча». Также «Франс Футбол» объявил имена 30 номинантов на «Золотой мяч». В этот список попал и Лионель Месси, для которого эта номинация стала 17-й в карьере. Но аргентинец по-прежнему уступает Криштиану Роналду, который 18 раз попадал в число номинантов на «Золотой мяч». Иранский футболист костромского «Спартака» Надер Мохаммади сделал 3-ю голевую передачу за месяц после вброса мяча из аута кульбитом. В итоге «Спартак» сегодня победил «Рязань» 2-0 в матче 4-го раунда Кубка России в пути регионов. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. В Магнитогорске местный «Металлург» в овертайме обыграл «Амур» со счетом 2-1. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». ЦСКА сегодня уступил Бешикташу 57-80. В четверг ЦСКА сыграет с Галатасараем. Ранее на этом турнире уже 3 матча провел «Локомотив Кубань», который победил «Петким Спор» и уступил клубам «Турк Телеком» и «Тофаш». И пока это все новости спорта.
1: По данным центров ФОБОС, 9 сентября в Екатеринбурге 18-20, переменной облачности и без осадков. В Челябинске до 21 градуса, возможно, небольшие дожди. В Тюмени и Ханты-Мансийске днем максимум 26 градусов без осадков. В Омске и Новосибирске днем 29 градусов и тоже будет сухо. В Мурманске и Архангельске днем около 14 градусов, облачно с прояснениями, возможно, небольшие осадки. В Вологде до 20 градусов и будет сухо. В Кирове, Уфе и Оренбурге Петербурге днем около 19 градусов, возможно, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, температура воздуха днем 21-23. В российской столице сейчас около 13 градусов тепла, предстоящую ночью столбики термометров могут опуститься до 4 градусов. Днем в столице завтра без осадков и максимум 22 градуса.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Кроме того, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Радио России мы там называемся, как несложно догадаться, и внутри всего много интересного, в том числе прямая трансляция в последнем сообщении идет, внизу под ней можно также свой комментарий оставить. Скачивайте приложение Радио России в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно, ну а самые свежие новости, как всегда, на вести.ру, заходите, читайте.
5: Переходим к теме обсуждения. Китайский инвестор планирует построить в Новосибирске автомобильный завод. Ну, уже прекрасная новость, на мой взгляд, потому что, ну, на самом деле, безо всякого ерничания, я могу сказать, что каждый регион, в котором возникал какой-нибудь автомобильный завод, тут же начинал чувствовать себя гораздо лучше. Ну, пример тому Калужская область, например. Вот если сравнить Калужскую область даже с соседними регионами и областями, ну, состояние дорог, то, как это выглядит, благоустройство в городах. Ну, очевидно, что регион, в принципе, неплохо.
6: Выигрывает, потому что это крупное предприятие и крупный налогоплательщик. Значит, встреча соответствующая по поводу строительства нового автомобильного завода прошла в Новосибирске между местными властями и заинтересованными китайскими компаниями. Значит, что говорит первый замруководитель комитета по сотрудничеству малых и средних предприятий в рамках инициативы «Один пояс, один путь»? Это представитель китайской стороны, соответственно. Мы хотим создать не просто завод, а своеобразный технопарк, куда будем привлекать разных производителей для организации полного цикла. Мы побывали в промышленно-логистическом парке Новосибирской области и в особой экономической зоне Новосибирск. Такие крупные площадки как раз подходят под такой проект. Это как повод для нас поговорить о том, что не так давно в нашей стране был повышен утилизационный сбор. Угу. И подавалось это для того, чтобы
5: поддержать нашего производителя.
6: Локализовывали, да, иностранные производители автомобилей производство здесь, в России. Угу. Ну, то есть, простыми словами, чтобы не нужно было платить эту пошлину за поставку автомобилей, собирайте автомобили здесь, и этой пошлины для вас не будет. Ну, условно говоря, грубо Вот так.
5: К нам присоединяется автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Первый, самый главный вопрос. Автомобиль, который на базе этого технопарка или уж, я уж не знаю, автомобильного завода будет собираться, он будет наш или он будет китайский?
7: Ну, безусловно, время покажет, но на самом деле то, что мне кажется абсолютно правильным, и я постоянно об этом говорю, и вы это подчеркнули, что действительно такие градообразующие предприятия крупные, они действительно очень сильно оживляют тот самый субъект федерации, регион, где все это происходит, потому что все-таки подход, он достаточно серьезный, это большие масштабы, это действительно нормальные должны быть дороги, подъездные, это инфраструктура, жилье и прочее, прочее, то есть регион, как правило, расцветает, и учитывая, что все-таки это производство одного из достаточно востребованных продуктов. Ну, несмотря на нынешние времена, автомобили все равно у нас продаются, производятся и прочее. Поэтому, безусловно, автомобиль будет производиться. Безусловно, очень открыто говорится о том, что это китайские партнеры, потому что именно в автомобильной среде, в которой у нас сейчас происходит, да, то есть конечный итог производства автомобилей, сейчас китайские партнеры у нас являются лидирующими в этом плане. Поэтому все заводы, которые вы назвали, которые существовали, они не законсервированы, а наоборот, они претерпели свои изменения, они запустились уже там, ну, буквально прилетели Калугу, там собирались автомобили европейских брендов, которые нам были привычны, и в данном случае сейчас там производится автомобиль уже китайского производства. Какие-то получают условно легендарные там российские брендирования. По факту, конечно, все равно в основе лежит китайское партнерство с глубокой степенью проработки, с будущей локализацией. Это, то есть, очень важный вопрос, потому что, если вспомнить даже период, когда у нас вот не стоял этот вопрос заградительных мер в виде утилизационного сбора и прочее, для того, чтобы стимулировать внутренний рынок, он был достаточно серьезен. В том плане, что европейские производители, это вообще тенденция всего мира, то есть локализовывать свое производство на территории той страны, где высокий уровень будущих продаж. И это совершенно абсолютная история. И развитие, как правило, оно было постепенным. То есть человек, производство сначала получает какие-то льготы, но с учетом того, что за промежуток времени локализация будет максимально повышена. Локализация, это имеется в виду практически полный цикл производства. То есть изготовление уже мелких деталей, а не только крупная головная сборка. Поэтому посмотрим, что там будет. Но, скорее всего, это китайское партнерство. Возможно, получим какой-то бренд. Но, честно говоря, на скидку я, наверное, не вспомню, какие у нас бренды еще остались неохваченными, потому что мы знаем, то, что у нас вернулись такие легенды, как «Москвич», «Волга». И поэтому, скорее всего, это будет, точно могу сказать, то, что китайские партнеры – это люди бизнеса. Они хотят зарабатывать здесь деньги. Значит, уже есть некий просчет. Учитывая, что не так просто они выбрали все-таки регион Новосибирск. Это где достаточно серьезные логистические цепочки, различные экономические зоны, и, конечно же, они будут считать, какие автомобили востребованы. Ну, скорее всего, это будут какие-то автомобили, которые требуются. Там это кроссоверы, как правило, еще что-то. Возможно, и вероятно, мы вообще увидим какой-то иной бренд. Возможно, скорее всего, будет китайский, но про который мы до сих пор еще и не слышали.
6: Вы знаете, в названии одной из компании есть слово «коммерческие транспортные средства», поэтому я думаю, что здесь речь идет о каких-то фургончиках, возможно.
7: Это нужно смотреть, учитывая, что все-таки действительно точка выбрана достаточно серьезная, то есть, как мы уже озвучили, то есть это и логистические серьезные пересечения, это и различные экономические зоны. Скорее всего, охват будет серьезный, потому что действительно в какой-то момент мы наткнулись на следующий образ: ограничения в виде утилизационного сбора и прочее сильно нас сжали. Да? Мы прекрасно понимаем, что купить сейчас автомобиль, мы вернулись опять к той знаменитой фразе, что автомобиль становится роскошью непосредственно. Но с другой стороны, эти ограничительные меры настолько лавинообразно на нас на всех свалили, что в какой-то момент не закрыт весь потребительский спрос, потому что все равно он абсолютно разный. Кто-то хочет купить, условно, автомобиль бюджетный, экономичный, маленький и прочее, а кто-то хочет купить автомобиль все-таки условно дорогой, премиальный, в том числе и коммерческий. Но при этом практически на весь сегмент те самые утилизационные сборы, таможенные и прочее, они ложатся. И поэтому в какой-то момент уже не хватает ни собственных средств, а тем более, если мы говорим про бизнес, то и бизнесу не хватает купить что-то, чтобы отвечало требованиям. Ну, как минимум, просто обычный автомобиль премиального класса в такси, например, да. Производства здесь, на территории Российской Федерации, практически его нет подобного. Ну, понятное дело, если мы не берем аурусы. Ну, аурусы вряд ли подходят исключительно для использования в такси. Это машина вообще лакшери сегмента. Но, с другой стороны, есть некие ниши, которые не закрыты. И поэтому это производство сейчас получилось так, что в какой-то момент, когда нам предоставили списки автомобилей, которые могут участвовать, например, в пассажирских перевозках, таких, как все мы пользуемся в российском такси, туда попали, например, «Лада Нива Легенд». Ну, с одной стороны, конечно, прекрасно, но я не сильно уверен, что в большом мегаполисе кто-то захотел бы, ну, наверное, вспомнить какие-то воспоминания, на изменной основе перемещаться на таком автомобиле, он, конечно, бы не захотел. Поэтому какие-то сегменты не закрыты, я очень надеюсь, что Новосибирск закроет эти моменты, в том числе и коммерческий транспорт. Еще очень много, кстати, сегментов автомобильных, которые в производстве в России, даже в партнерстве, у нас еще не закрыты.
6: Максим, скажите, пожалуйста, вот мы-то задались вопросом по поводу итогов повышения утильсбора, да? Но вот то, что сейчас мы видим подобные этой новости, значит ли это, что вот эта мысль, которая произносилась при увеличении утильсбора, она сработала, что зарубежные компании, китайские в частности, да, они все-таки хотят построить здесь свои заводы, чтобы этот утильсбор не выплачивать?
7: Ну, честно говоря, не сильно, может быть, я разбираюсь в экономике, макроэкономике, но какие-то все-таки знания есть, и мне кажется, с точки зрения бизнеса, скорее всего, Китай, который хочет прийти сюда с точки зрения производства, он хочет увеличить непосредственно ту самую маржинальность продажи автомобилей, потому что со всеми льготами, приходящими сюда, итоговая маржинальность, которую они будут получать с автомобиля, произведенного здесь, который здесь собираются, там, не знаю, изначально из машины комплектов или потом уже более серьезными там мелкими деталями, все-таки маржинальность становится намного выше с точки зрения продаж здесь, потому что ценник, конечно, будет чуть ниже автомобилей, привезенных откуда-то, но все равно именно закладываемая себестоимость, она будет непосредственно ниже. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд, именно вот эта гильотинообразная система введения ограничительных мер, это вопрос немножко, может быть, с одной стороны, ну, не то, что немножко, в глазах наших достаточно грубое и резкое изменение рынка, то есть в какой-то момент мы поняли, что официальных продаж не будет, у нас этот вопрос был перекрыт непосредственно людьми, которые там или мелкие организациями, даже крупными организациями с различными способами там, частного ввоза, параллельного ввоза и прочее. Но в какой-то момент мы столкнулись с такой лавиной, мы сами видим какие-то мошеннические схемы и прочее, все остальное. И, наверное, ну, как оправдательная история, ну, хочется просто в это верить, что именно вот такие жесткие ограничения, которые сейчас введены, они приведут к тому, что в какой-то момент

0: что наш российский рынок достаточно готов?
1: Здесь, мне кажется, просчет, с которым сюда приходит, это по-любому бизнес, это инвестиционные вложения. Понятное дело, что сейчас это может быть просчет, который там с каким-то процентом вероятности будет максимально успешен, но и с таким же процентом вероятности может быть абсолютно неуспешен. В какой-то момент, и с точки зрения тех же самых китайцев, они достаточно быстро принимают решения как в одну, так и в другую сторону. Mm-hmm. Поэтому в какой-то момент риск, то, что они не оправдают свои ожидания, он, конечно же, присутствует. Но я думаю, что они достаточно быстро это просчитают, если изменится там их отношения, не знаю, геополитическая обстановка, что-то изменится, и вектор будет такой, что они здесь не заработают, они достаточно быстро уйдут. Я в это просто уверен, даже по тем брендам, которые приходят и быстро уходят отсюда, китайские.
0: Спасибо большое. Максим Егоров, автоэксперт, был с нами.
2: Ваше время.
3: Завершилась большая военно-тактическая игра «Зорница 2.0». Армия «Амур» стала победителем этой игры. В решающем сражении схлестнулись две армии «Кама» и «Амур». «Амур» победил, как вы поняли. В состав каждой армии входили 240 участников старшей возрастной категории. Ключевой задачей был захват населенного пункта «Заря». В ходе испытаний финалисты провели разведку и установили координаты замаскированного центра управления беспилотными системами. Для победы командам требовалось удержать контроль над ключевыми точками в течение 30 минут. Что интересно, 1,5 миллиона зрителей онлайн наблюдали за этой игрой и голосовали. И с помощью этих голосов ребята, ну, в смысле действующей армии, могли получить мощные дроны или высадку участников в тылу оппонента. Вот так вот интересно все было организовано. Сейчас спросим о том, как все было организовано, как проходило, у директора центра «Воин» Дмитрий Шевченко с нами на связи. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Дмитрий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, расскажите, во-первых, какие этапы в себя включает игра «Зорница 2.0», сколько человек всего приняло участие в игре?
4: Следует сказать, что в нашей стране сегодня возрождается снова эта популярная никогда игра, старая добрая «Зорница». Возрождается она по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это старая добрая «Зорница», но с использованием современных технологий. Например, в ходе «Зорницы 2.0» используются дроны, используется овертак оборудование, современные средства связи и так далее. Ключевыми организаторами возрожденной «Зорницы 2.0» являются три организации, ведущие, которые занимаются сегодня патриотическим воспитанием молодежи в нашей стране. Это «Движение первых», «Винармия» и «Центр воин». «Зорница 2.0» включает большое количество этапов в настоящее время. Это школьный этап, все начинается со школьного этапа. Это муниципальный этап в своем муниципалитете, районе или городе. Это региональный этап на уровне субъекта. Для определенной возрастной категории это окружной этап в соответствующем федеральном округе. И это всероссийский финал. То есть воронка достаточно этого отбора серьезная. В этом году в «Зорнице 2.0» приняло участие 3 200 000 человек. Такой масштаб, я считаю, что говорит сам за себя. В новую возрожденную «Зорницу» играет практически уже, можно сказать, что вся страна, как и ранее. И она набирает очень большую популярность на сегодняшний день.
3: Скажите, пожалуйста, ведь, как я понял, какие-то команды готовились в том числе вашим центром «Воин». И как вы оцениваете игру ребят вот с точки зрения вашей подготовки? Какие результаты команды показали?
4: Да, «Центр Воин» масштабно был представлен в третьем сезоне «Зорницы 2.0». У нас достаточно большое количество команд принимало участие в «Зорнице». 31 команда у нас дошла до финала. Из них 18 команд – это победители региональных этапов «Зорницы 2.0» в своих регионах. Они стали лучшими и вышли в финал. 12 команд – это победители окружных этапов в своих федеральных округах. И сборная команда «Центра Воин», которая представляла центр в специальном зачете финала игры. Специальный зачет – это команды военно-патриотические.

0: коммерческих организаций. Это команды силовых структур и команды зарубежных государств. В этом году я считаю, что у Central One впечатляющие результаты. У нас два первых места и в общем зачете, и в специальном зачете. В общем зачете первое место заняла команда из Тюменской области, которая была подготовлена Центром ВОИН. ВОИН-тигры – это наши курсанты. И в специальном зачете первое место заняла сборная Центра ВОИН, в состав которой входили курсанты Центра ВОИН из нескольких регионов нашей страны. И если посмотреть первую десятку команд в общем зачете, то из 10 команд первой десятки, 7 команд это команды Центра ВОИН. Вот такие результаты смог показать в этом сезоне Центр ВОИН. Это, наверное, говорит о том, какие навыки сегодня в рамках образовательных программ получают наши курсанты.
1: Дмитрий Евгеньевич.
0: Эти навыки позволяют им в том числе победить вот в таких
1: соревнованиях. У нас меньше уровня. Минутки с вами остается. Расскажите, пожалуйста, что нового было в этом сезоне игры, какие нововведения, и что насчет планов на следующий сезон, что нового можно привнести?
2: Совсем, правда, мало времени у нас.
0: В этом сезоне организаторы предусмотрели различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Так, например, дети младшей возрастной категории, это 7-10 лет, осваивали базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки и стали участниками маршрутной игры «Верничка 2.0». Для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет были предусмотрены отрядные состязания, состязания по...
1: А что будет в следующем году, мы узнаем в следующем году. Интригу подвесим. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Дмитрий Евгеньевич, Дмитрий Шевченко, директор Центра ВОИН, был с нами на связи.
3: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
4: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
3: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
5: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
3: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
5: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
3: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Наше время.
2: Ну и время спортивных новостей. У нас в студии Андрей Кудряшов. Привет, Андрей.
6: Здрасте.
1: Хотим сегодня разобраться в скандале, который, как говорят, произошел с Мирой Андреевой. И не только, кстати, там и некоторые другие теннисистки, не только российские, в него попали. Объясни, пожалуйста, что произошло?
6: Ну, что произошло, надо спрашивать, надо у Миры Андреевой, на самом деле, у самой, которая была на закрытой предтурнирной вечеринке. Я попрошу заметить, это не во время уже турнира US Open, на открытый чемпионат США по теннису все проходило. Перед началом, перед самым стартом US Open, Мира зашла на светское мероприятие, которое проходило в одном из клубов Манхэттена, и теннисные инсайдеры, ну, по-нашему, стукачки, рассказали, что организатором вечера выступил бизнесмен, который напрямую связан с крупной букмекерской конторой, американской одной из. В итоге спортсменки, там не только Мира была, но и в итоге Арина Соболенко, Анна Калинская, Коко Гауф, с которой она, кстати, Мира Андреева будет играть за выход в полуфинал US Open, буквально вот через несколько часов. В общем, там все были. Проблема в том, что спортсменки фотографировались есть, да, это такой кол, фотокол был на пресс-воле, да, где во всю ширину красовался логотип букмекера. В чем проблема? Действующие правила тенниса категорически запрещают игрокам любую скрытую или прямую рекламу азартных игр и ставок, и теннисные власти, ну, просто вот они дико следят за этим, вообще не
7: слушают. Это международная теннисная власть или американская?
6: WTA, международная теннисная, женская теннисная ассоциация, она следит за этим просто вот, ну, и мужчины тоже, нет, вообще, в принципе, да, чтобы игроки тура не светились ни в коем случае, ни в каком виде, да, потому что игрокам запрещено любую скрытую или прямую рекламу азартных игр и ставок делать, хотя инсайдеры говорят, что теннисисткам никто не...
7: Стукачки по нашему.
6: Да, ну, стукачки, да, как я выразил. Ну, может быть, я не прав был, да, я могу взять свои слова.
2: Нет, они просто тихонечко рассказывают.
6: Теннисные инсайдеры, которые нечаянно появились на этой тусовке, да, как раз именно в тот самый момент, когда там люди вот фотографируются, да. К ним есть уже отдельные вопросы. Ну, так вот, возвращаясь ко всей этой истории, теннисисткам ни Мире Андреевой, ни Арине Соболенко, которую, кстати, тоже на пресс-конференции, по-моему, дня 3 или 4, может быть, даже 5 назад, на первой неделе US Open, спрашивали, а что это вы, говорят, по тусовкам-то тоже ходите?
7: Да.
6: Это на вообще всякий случай первой ракеткой мира спросили, и Арина, прекрасная белорусская девчина, она отшила как надо абсолютно, говорит, алло, какие тусовки вообще? Я играю в теннис, вы вообще думаете, что спрашиваете, да? То есть она... Ну, смотрите, даже не проблема, а ситуация вот в чем. Профессиональные теннисисты и теннисистки в том числе зарабатывают огромные деньги, даже которые могут превосходить те деньги, которые они зарабатывают самим теннисом, рекламными контрактами. То есть у них есть определенные рекламные контракты с разными брендами, с разными, да, там, историями, mm-hmm. но это, естественно, ни в коем случае не касается букмекеров, как мы уже поняли. И, то есть, если первая ракетка мира, там, которая носит отличные часы, или как у нас можно модно выражаться, котлы на руке, да, хорошего производства, да, она, естественно, появляется на прекрасной этой вечеринке и фотографируется там без всяких проблем.
7: Сленг этой истории меня сегодня особенно...
6: Да. Ну, мы, поскольку об американской истории, да, там очень любят на сленге говорить и разговаривать. Вот. Формально, в принципе, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе, которое инициировало расследование, оно может посчитать, что теннисистки формально могли продвигать этот бренд букмекера. Хотя, естественно, скорее всего, ну вот с большой долей вероятности ничего не будет, поскольку речь не идет о договорных матчах или тем более дисквалификациях каких-то, потому что спортивная честность самой игры вне подозрений, но, представляете, ну, Мира Андреева, которая в этом году выиграла открытый чемпионат Франции по теннису и прекрасно здесь на US Open выступает, но зачем ей вообще что-то вообще, ей там лет сколько, да, там вмешиваться в эту всю историю, потом не отмоешься. Скорее всего, ну, с большой долей вероятности, хотя, конечно, здесь я за ITIA не могу говорить, да, агентство по обеспечению честности в теннисе, с большой долей вероятности все закончится обычным предупреждением или, может быть, какой-то разъяснительной беседой или, может быть, даже небольшим денежным штрафом. Но можно сказать, что теннисных звезд подвели их агенты, которые невнимательно проверили спонсоров вот этого предтурнирного мероприятия. Mm-hmm. То есть это какая-то вот просто неудачная история. А то, что люди сейчас говорят о том, что Мира тусуется только по ночам, а не играет в теннис, слушайте, ну позвольте, человек, который уже дошел до четвертьфинала на турнире Большого шлема, и мы, разговаривая с теннисистками и бывшими теннисистами, спрашивая, каково, и с тренерами их, спрашивая, каково выступать на таких турнирах, которые идут две недели, да, если ты выходишь во вторую неделю Большого шлема, это огромнейшая психологическая и физическая нагрузка, то есть там не то, что даже желание пойти куда-то потусоваться, вообще в принципе нету, да, если, конечно, не Марат Сафин, сейчас мы об этой истории тоже вспомним, если естественно, на Australian Open, которая была. Там задача четко восстановиться. Просто день матча прошел, ты идешь в восстановку, дальше восстановление, да, на следующий день тренировка, отдых, психологическая подготовка. Там нет просто физически времени, да, и куда-то ездить еще, да, чтобы тебя там, не дай бог, подсняли, но это просто никому не нужно, да, люди другими вещами занимаются.
1: Ну, здесь нашли, да, время как-то.
6: Да, это до начала турнира было.
1: Это еще до этих двух недель.
6: Да, конечно, конечно, в этом дело. Это не во время было, как мы с этого начали разговор. У нас есть эксперт, с которым мы тоже поговорили по этому поводу. Это обозреватель издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков. И вот что он сказал по поводу всего этого скандала.
8: Действительно, проходили сообщения о публичных мероприятиях с участием, в том числе, Миры Андреевой. Там была не только она, были и другие теннисистки на каждом из этих мероприятий в основном. Одно даже мероприятие расследуется службой, которая занимается в теннисе ставками, допингом, то есть вот агентством по борьбе с нечестной игрой. Я могу по этому поводу сказать только одно. Все разговоры на эту тему – это просто журналистские попытки привлечь внимание к своим заметкам. Потому что вечеринки с участием теннисистов рекламного характера были всегда. А если покопаться немножко глубже, то в 70-е годы, когда играли там Джон Макенрой, Бьорн Борг, Витус Герулайтис, такой был игрок, любитель всех этих мероприятий, то мы увидим, что там было много чего, о чем сейчас даже говорить, в общем-то, у нас запрещено. И тем не менее, в принципе, играли друг с другом и выигрывали, и обыгрывали других. Современные публичные мероприятия – это часть работы каждого спортсмена. И это надо просто понимать, потому что, как мы знаем, рекламные контракты никто не отменял, и теннисисты зарабатывают не только ракеткой, но и рекламой, это всем прекрасно известно. А чтобы получать рекламу, нужно быть публичной фигурой в той или иной степени.
6: Ну и Евгений Федяков также говорит, что к Мире Андреевой это, конечно, не имеет никакого... Ну, в смысле, нет, имеет отношение, потому что она на этой вечеринке была, но глобально к теннису, к самому теннису, и тем более к той игре, которую она сейчас показывает, это не имеет никакого отношения.
8: Другое дело, что вот это все не должно мешать спортсмену заниматься его основной деятельностью. Вот если это начинает мешать, то это повод задуматься о том, чтобы как-то изменить свой режим участия в таких мероприятиях. Но ни один спортсмен серьезный, который многого добился, он не пойдет на то, чтобы вот искусственно сокращать свое участие в подобных мероприятиях просто потому, что спортсмены-профессионалы, они зарабатывают деньги. И у многих деньги рекламные, они даже сопоставимы, иногда даже заметно превосходят деньги, которые они зарабатывают на карте. Поэтому все попытки, вот эти вот, извините, дурацкие, обвинить Миру Андрееву в том, что она занимается публичностью в пику своим спортивным достижениям. Это глупость полная. Определенные проблемы с этим могут быть, но это частные проблемы. Я уверен, что команда Андреевой, там есть опытный человек, очень Кончита Мартинес, которая, как мы знаем, ее уже тренирует несколько лет. Они найдут способ с этим справиться, с этими проблемами, если они, конечно, есть. Но судя по результатам, которые показывает Андреева сейчас, вот на этом US Open, никаких проблем вообще нету. Мира показывает отличную игру, она впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала. И нужно говорить именно об этом сейчас, вот сегодня, а не о том, что Андреева там где-то засветилась в какой-то модной тусовке.
1: Мне кажется, у нас просто отдельная любовь к вечеринкам, и поэтому журналисты обращают на это
6: внимание. Всегда. Потому журналисты что... тоже шарят встанете вечеринки, но им-то делать нечего.
2: Журналисты тоже люди вообще.
1: Да, я когда увидел заголовок про Миру Андрееву, он звучал следующим образом. Зашла не на ту вечеринку.
6: Ну, абсолютно верно.
1: Понятно, как бы вечеринки отсылают
6: журналистам. Не надо в теннис на следующий день, да. И можно прийти на эту вечеринку, повеселиться, да, потом гадости написать. И, собственно говоря, спросы маленькие. Ну, послушайте, сейчас, если говорить серьезно...
1: А еще там было выражение «светская лица». Львица,
6: безусловно,
1: Мира,
6: да.
1: Андреева.
6: Ну, это, знаете, перо-то, бумага все стерпит, можно писать все, что угодно, да, там, «Светская львица» и
1: так
6: далее. А
1: что про Марата Сафина ты
6: упомянул? Да нет, ну, послушайте, сейчас теннис — это такая немножко стерильная стезя, и сейчас подшучивают, что сейчас какая-то эпоха стерильности, да, за всем все следят, все ведут себя правильно. Ну, послушайте, про Марата Сафина я сейчас расскажу. Был зажигательный эпизод, в принципе, совсем недавно, в 22-м году, когда австралийцы Ник Кириос и Танаси Кокинакис, которые выиграли парный турнир, вот они отжигали вообще так, что они заводили трибуны, они играли на своем корте, заставляя зрителей орать прямо во время подачи соперников, пили напитки 18+, которые передавали им фанаты прямо с трибун. То есть сейчас это вообще, это то, чтобы это произошло, это какой-то нонсенс, чтобы это вообще случилось. И демонстративно праздновали победы, там, залезая на судейскую вышку, там, что-то раскрикивая. Ну, конечно, люди, которые привыкли смотреть теннис, особенно джентльмены, например, из Англии, они, смотря на все это безумство, ну, конечно, рвали и метали. Впрочем, с победителей спрос маленький, и, собственно говоря, ну, конечно, потом они больше так не веселились, так можно один раз поступать. То, что если ты послушаешь, конечно, второй раз, там уже будут вопросы. И заканчивая нашу прекрасную сегодняшнюю беседу Маратом Сафиным, в 2002 году, как, если вы помните, если вы смотрели теннис, россиянин дошел до финала Australian Open, но абсолютно действительно сенсационно тогда проиграл шведу Томасу Юханссону. Я смотрел этот финал и удивлялся, а что происходит с Маратом Сафиным. Но я как тогда больше следил за теннисом и совершенно не обращал внимания на режиссерскую, операторскую работу трансляции, потому что все время показывали VIP-бокс Марата Сафина, где сидели три блондинки с прекрасным декольте. Там народ просто там краснел, веселился, хихикал. Ну, там любые варианты, конечно, можете перечислять. Этих девушек тут же назвали сафинетками, Самили Сафин, и австралийские газеты тогда, конечно, как-то мы и говорили, что журналисты любят оттягиваться, выходили заголовками вроде «Гарем Марата Сафина». Сам теннисист наш, конечно, всячески открещивался, это сказал, да просто вот как бы...
9: Мимо проходили,
6: ну, да, подруги моих друзей, которые попросили меня достать билеты на финал с моим участием.
9: Ну, он, конечно, свою ложу.
6: Естественно, ну, да, он достал, да, но потом, естественно, он признался, что одна из этих девушек была его girlfriend, а вторые просто были подружки этой девушки. Но это помнят до сих пор, это сколько уже, 2002 год, 25 лет практически прошло, но эту вот историю вспоминает. И потом, когда он уже спустя 3 года выиграл уже Australian Open, ему там просто задавали постоянно этот вопрос, но тогда он уже просто с одной девушкой приехал. Спрашиваю, а где же ваши кузины, которым мы говорили спасибо за мое, говорит, выступление? Он говорит,
9: потерялись на предтурнирной вечеринке.
6: Кузины в этом году не смогли приехать.
9: Андрей, спасибо тебе большое за интересный рассказ. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здрава Лайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостьей Аллой Михайловной Осетиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
6: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
5: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
6: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
5: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
6: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
5: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
6: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
5: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
6: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий, терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
5: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
6: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
5: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди, даже дети, очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
6: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвонитесь в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
5: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
6: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
5: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
6: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
5: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
6: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, не рафинированное.
5: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
6: Да, давайте. Друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму.
5: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
6: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшение улучшается самочувствие в
5: целом.
6: Ну
5: да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
6: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
5: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
0: От школьной скамьи до путешествий по родной стране. Образование и внутренний туризм открывают новые возможности. Свое видение представят ЛДПР, партия пенсионеров и «Зеленые». 9 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
11: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
0: Детский вопрос. В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
12: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
12: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
12: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Путин и Трамп обсудили итоги поездки посланников США в Москву и Киев. Группировка войск Севера расширяет внешнее кольцо окружения ВСУ. Об этих и других событиях далее подробно. Президенты России США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. В разговоре Путин и Трамп был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации, отметил Ушаков.
2: Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
1: Юрий Ушаков также подчеркнул, что распространяемые мифы об угрозе России служат Европе прикрытием для наращивания поддержки Украины и своих военных расходов. Телефонный разговор Путина и Трампа во вторник продолжался ровно час и прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и оперативно созваниваться друг с другом при необходимости, уточнил Ушаков. Российские силы и средства ПВО сегодня с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 107 украинских БПЛА. По данным Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Группировка войск Севера расширяет внешнее кольцо окружения ВСУ. Под контроль перешли сегодня села Долгенькое и Березники Харьковской области, заявили в Минобороны. Подробности рассказал офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев.
3: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое. Продолжает сужаться внутреннее кольцо. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области. Кроме того, внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Боевая бронированная машина, два квадроцикла и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Все попытки прорыва из окружения противника пересечены.
1: ВСУ потеряли за сутки более 1280 военнослужащих. Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 управляемых авиабомб, снаряд реактивной системы залпового огня «Хаймерс» и 713 беспилотников ВСУ самолетного типа, отметили в Минобороны. Украина, которую Россия признала как легитимное явление в мировой политике, не существует. Все признаки независимой Украины утрачены, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает РИА Новости. Между тем, Европа хочет сохранить русофобский и неонацистский режим на Украине. Это европейский план, подчеркнул министр. По его словам, призыв европейских государств срочно прекратить огонь на Украине скрывает желание выиграть время для перевооружения киевского режима. Россия открыта к переговорам по Украине, но на время их проведения не будет прекращать решение задач военными методами, сказал глава МИДа. Он отметил, что Европа провалила все шансы участвовать в урегулировании. Снова получить такую возможность ей будет сложно. Министр также не исключил, что Запад попытается организовать провокацию, как с убийством эрцгерцога Фердинанда перед Первой мировой войной. России в условиях беспрецедентных санкций важно опираться на собственные разработки во всех критически значимых отраслях, заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии «Технологическая политика». По его словам, такой подход обеспечивает прочную базу для долгосрочного развития страны, повышения глобальной конкурентоспособности страны и, главное, поступательного роста уровня жизни людей.
4: Запустили и реализуем 9 масштабных национальных проектов, но в том числе в таких стратегических областях, как новые перспективные материалы и химия, средства производства, автоматизация, судостроение, гражданские беспилотные авиационные системы, атомная энергетика. По всем этим направлениям продолжается системное повышение уровня технологической независимости в целом ряде важнейших секторов. В авиации, в железнодорожном машиностроении, в топливно-энергетическом комплексе, а также в обеспечении продовольственной безопасности эта работа идет опережающими темпами.
1: Михаил Мишустин также отметил, что за короткий период созданы или модернизированы производственные мощности более чем на 80 предприятиях. В частности, обновлены цеха, где ведется выпуск космических аппаратов, СПГ-танкеров, оборудование для скважины и многое другое. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу», парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы, концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России. Самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, а также традиционные танцы львов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных. Первым идет еще один россиянин Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Тем временем Евгений Семененко, Глеб Лутфулин, Григорий Федоров, а также Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Эти соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. Футбол. «Спартак» контактирует с «Монако» по поводу возможного трансфера Александра Головина, сообщает РБ «Спорт». Ранее стало известно о том, что «Зенит» вышел из переговоров с 30-летним футболистом, так как стороны не смогли договориться о зарплате. Отмечается, что на сегодняшний день Головин намерен остаться в «Монако» как минимум до зимней паузы. «Зенит» планирует натурализовать Вендела в следующем году, сообщает Мэш на спорте. Обсуждения этой темы уже идут в петербургском клубе. Отмечается, что Вендел уже провел в России больше 5 лет и не был заигран за сборную Бразилии. Именно такие требования для натурализации предъявляет ФИФА. Московский «Локомотив» согласовал переход Николая Титкова из «Балтики». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Локомотив» договорился с игроком о личном контракте и прислал в клуб бумагу об активации отступных в 125 миллионов рублей. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» в овертайме со счетом 2-1. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». ЦСКА сегодня уступил «Бешикташу» 57-80. В четверг московский клуб сыграет с «Галатасараем». И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 9 сентября в Магадане днем около 8 градусов, временами дожди. В Владивостоке до 21 градуса, без осадков. В Челябинске 21 градус и также возможны кратковременные осадки. В Тюмени и Ханты-Мансийске днем максимум 26 градусов, будет сухо. В Иркутске 23 градуса, без осадков. В Мурманске, Архангельске днем около 14 градусов, возможны небольшие осадки. В Кирове и Уфе до 18 градусов, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге. В Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, температура воздуха днем 21-23 градуса. В российской столице сейчас около 11 градусов тепла. В предстоящую ночь столбики термометров в городе опустятся до 2-4 градусов. Днем в столице потеплее до 20-22 градусов, давление 746 миллиметров.
0: Радио России. Музыка.
6: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
7: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Дженнис Сигел выпускает пластинку «The Art of Vocalese». Обладательница 10 премий Грэмми в составе знаменитого ансамбля «Манхэттен Трансфер» рассказывает, что материал для нового альбома появился неожиданно. После прощальных концертов коллектива в 23-м году она начала разбирать рукописи, ноты, кассеты и тексты песен, которые хранились у нее в квартире десятилетиями. Среди них оказались ранее не записанные тексты Джона Хендрикса, в том числе для пьесы Чарли Парквера «Барбадос» и версия Майлса Дэвиса стандарта «Bye Bye Blackbird», а также лирик композиции «Average White Band Pick Up the Pieces». Собрав материал, Сигел показал его уже работавшую с ней ранее пианисту Джону Демартино. В записи также участвовали басист Лонни Плаксика, гитарист Фрэнк Виньола и Эд Черри, саксофонист Уэйн Искофери, перкуссионист Бобби Санабри, барабанщик Винс Черрико и гости – вокалист Рауль Медон, Лео Даларе, вокальное трио «Джа-Ла-Ла», в которое вместе с Сигел вошли Лорен Кинхан и покинувшая «Манхэттен Трансфер» в 1978 году Лорел Массе. Единственная доступная на данный момент пьеса – это «Bye Bye Blackbird», записанная Сигел с Раулем Медоном. После выхода пластинки, а это произойдет 18 сентября, обязательно включу в программу вокальную версию композиции Дэйва Брубека «Unsquare Dance».

Тенор-саксофонист Хьюстон Персон, несмотря на преклонный возраст, продолжает творить. Супер-ветеран, которому в ноябре исполнится 92, в этом году отмечает 60-летие своего дебютного альбома «Underground Soul» и выпускает новый студийный альбом «From the Heart». На записанной в той же легендарной студии Руди Ван Гелдера, что и его дебютная работа, пластинке представлено 12 джазовых стандартов, включая узнаваемые с первых нот «Satin Doll», «Do Nothing Till You Hear From Me» и «Don't Get Around Much Anymore». Компанию саксофонисту в студии составили трубач Эдди Аллен, уже упоминавшийся сегодня Джон Ди Мартино за фортепиано, гитарист Джеймс Черилло, басист Шон Смит и барабанщик Винсент Эктор.

Лучший джазовый вокалист современности Кёрт Эллинг в прошлом году объединился с группой Yellow Jackets, чтобы отдать дань уважения Джо Завинулу и его новаторскому ансамблю Weather Report. Серия концертов в крупных залах и неизвестных джазовых фестивалях в США и Европе прошла с аншлагом, и в этом году музыканты решили продолжить сотрудничество. Только что выпущенный альбом Play Weather Report Alive in Europe плюс бонус Studio Recordings включил не только концертные записи, сделанные Эллингом и

Номинант на премию Грэмми, бразильский гитарист и композитор Диего Фигереду выпустил альбом «Horse Blues», в который вошли исключительно его оригинальные композиции. Причем, что любопытно, никакой боссановый. Исключительно блюз, блюз-рок, есть даже пьеса, сыгранная в стилистике Стиви Рэя Вона, и соул-джаз. Фигереду на сцене с конца прошлого века, дебютную пластинку выпустил в 99-м. В 2007 году стал победителем престижного конкурса гитаристов, проходящего в рамках джазового фестиваля в Монтрё. Председатель жюри, легендарный Джордж Бенсон, тогда сказал о нем: «Диего Фигереду – один из величайших гитаристов, которых я когда-либо видел. Мир должен услышать его музыку».

Канадская вокалистка Али Нуньес в прошлом году выпустила дебютный мини-альбом «Under the Lemon Tree», который сразу же привлек внимание специалистов, был номинирован на премию «Джуно» и попал в число лучших джазовых релизов прошлого года по версии канадской радиостанции «Jazz FM». Также в прошлом году Нуньес вошла в число 5 финалисток престижного вокального конкурса имени Эллы Фицджеральд. И, наконец, в самом конце опять же прошлого года певица объединилась с одним из лучших гитаристов современности Питером Бернстином и знаменитым канадским контрабасистом Нилом Суэйнсоном. И после пары совместных выступлений 15 декабря они записали первый полноформатный альбом Нуньес «Blue Room». Пластинка вышла в самом конце августа.

последнем ежегодном опросе джазовых критиков, проводимом журналом Downbeat, Стефан Харрис лишь на несколько голосов опередил только что приезжавшего в Москву Уоррена Вулфа и занял 3-е место. Четырехкратный номинант на премию Грэмми выпустил альбом Legacy Dances, посвященный 20-летию его ансамбля Blackout. Увы, но запись также посвящена памяти бывшего участника Blackout, электро-соул-джазового саксофониста Кейси Бенджамина, которого не стало в 24-м году из-за оторвавшегося тромба. В альбом вошли последние записи Бенджамина, также игравшего в знаменитом ансамбле Robert Glasper Experiment.

0: юбилей.
1: Один из самых известных джазовых стандартов «Караван» впервые прозвучал в 1936 году. Идея композиции возникла у тромбониста Хуана Тизола. Как позже вспоминал Дюк Эллингтон, он сыграл первые 10 тактов, а мы взяли это и доработали остальное. Впервые пьеса была записана в Голливуде в 1936 году ансамблем Барни Бегарда «Джаза Пейтерс», в который входили Кути Уильямс труба, Хуан Тизол тромбон, Барни Бегард кларнет, Гарри Карни – баритон-саксофон, Дюк Эллингтон – фортепиано, Билли Тейлор – контрабас, Сонни Грир – барабаны. Запись была выпущена на лейбле Variety в декабре 1936 года, в июне 1937 она вошла в поп-чарты, поднявшись до 4 места. В том же 1937 была записана оркестром Дюка Эллингтона. Опять же, в 1937 появилась и первая вокальная версия, автор слов импресарио Ирвинг Миллс, записанная оркестром Банни Беррингтона с певицей Гейл Рис. Со временем «Караван» стал одной из самых исполняемых композиций в истории. Различные справочные издания сообщают о том, что ее записывали более 500 раз. Мне лично эта цифра кажется изрядно заниженной.

15 февраля 2026 года шведский тромбонист и вокалист Нильс Ландгрен отпраздновал свое 70-летие выпуском оркестрового альбома «Love of My Life» и последовавшими за этим гастролями по ведущим концертным залам Европы. Весной основатель лейбла «Акт» и давний поклонник и друг Ландгрена Сиди Лох преподнес музыканту особый подарок – вечер в рамках своей серии концертов «Джаз Берлинской филармонии». 5 мая на сцену Берлинской филармонии вместе с юбиляром вышли Михаил Волны, Ларс Даниэльсен, Вольган Хафнер, Чайна Моузес, Магнус Лингрен и музыканты Берлинского филармонического оркестра, и они представили программу, посвященную одному из основателей ансамбля «Крузейдерс» клавишнику и композитору Джо Сэмпли, с которым Ландгрен дружил и записывался, например, на совместном альбоме «Creole Love Call». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: В центре внимания специальная военная операция.
1: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну там больше вот, уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Последний день лета. Новая пластинка.
6: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
7: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей спецоперации. Лидеры провели новый телефонный разговор, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгенько и Березники в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. В Таджикистане созданы вооруженные силы, способные защитить интересы и суверенитет страны. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, приняв участие в приеме по случаю 35-летия независимости Таджикистана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся во вторник, рассказал Дональду Трампу о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей спецоперации, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что разговор президентов России и США фокусировался на вопросах украинского урегулирования. По словам Ушакова, Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине.
2: Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
1: Как сообщил Ушаков, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что у России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины, заявил помощник президента России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгенько и Березники в Харьковской области. Российские войска продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований ВСУ и сужать внутреннее кольцо. Все попытки прорыва из окружения противника в Харьковской области пресечены, сообщил офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
3: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое. Продолжает сужаться внутреннее кольцо. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области. Кроме того, внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 2 квадратных мотоцикла и 3 пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Все попытки прорыва из окружения противника пересечены.
1: По данным Минобороны России, в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Лужки, Уланово, Иволжанское и Киянница. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, над Московским регионом, Крымом и Черным морем. Также сообщается, что один человек погиб и 13 пострадали из-за атак украинских беспилотников на Донецкую Народную Республику, сообщил глава региона Денис Пушилин. Киеве возник транспортный коллапс из-за продолжительной воздушной тревоги. На дорогах пробки, на остановках общественного транспорта большие очереди, передает ТАСС. А в Николаеве и Николаевской области на юге Украины произошел масштабный блэкаут. В Николаеве и ряде населенных пунктов области нет света, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве и Николаеве, а также в Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Сумах, вблизи города Черкассы, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Таджикистане созданы вооруженные силы, способные защитить интересы и суверенитет страны. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Он принял участие в официальном приеме по случаю 35-летия независимости Таджикистана. Россия уделяет особое внимание укреплению таджикско-афганской границы, заявил Белоусов. Между странами налажено тесное военное сотрудничество. Российская военная база в Таджикистане готова к борьбе с внешними угрозами, отметил министр и добавил, что Россия активно участвуют в создании беспилотных подразделений вооруженных сил Таджикистана. Группа пассажиров и экипажа, арестованного Норвегией на Шпицбергене судна «Профессор Молчанов», прибыли в Мурманск на автобусе, передает ТАСС. В одной из гостиниц Мурманска они встретились с губернатором, который заверил, что всех накормит и разместят, напомнив, что жители Печенгского округа после прохождения границы с Норвегией устроили вернувшимся встречу с чаем и блинами. Напомню, 8 сентября группа пассажиров и членов экипажа, всего 69 человек, российского научно-исследователя судна была арестована 2 сентября на Шпицбергене по запросу украинских компаний. Она пересекла российско-норвежскую границу и направилась в Мурманск, из которого далее люди отправятся в родные города. Метеорологическая осень в Москве в этом году может начаться позже изначальных прогнозов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. По его словам, климатическое начало осени в столице в среднем уже сместилось с 24 августа на 2 сентября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет со сборной Намибии, 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти три матча пойдут в зачет рейтинга FIFA. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место. Иран располагается на 22 строчке, Нигерия на 26, Намибия на 121. Журнал «Франс Футбол» огласил список претендентов на приз лучшему вратарю года. На награду номинированы 10 голкиперов, среди них вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча». «Зенит» объявил о подписании контракта на 5 лет с вратарем футбольного клуба «Сочи» Александром Дегтевым. Отмечу, что Дегтев – воспитанник Академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали о том, что руководство ФК «Сочи» пообещало голкиперу, что клуб продаст его в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Однако затем затребовали за Дегтева 500 миллионов рублей. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» 2-1 в овертайме. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных. Первым идет Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Тем временем Евгений Семененко, Глеб Лутфулин, Григорий Федоров, а также Ирина Хавронина и Давид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Эти соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 9 сентября в Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов тепла, облачно, пройдут дожди, временами сильные. В Екатеринбурге до 20 тепла и без осадков, в Сургуте до 27. В Мурманске 12-14 градусов выше 0 и кратковременные осадки. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 18, возможны небольшие дожди. Во Владимире и Туле без осадков плюс 20-22 градуса. В Ростове-на-Дону до плюс 24, в Сочи 23-25 градусов выше 0, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге днем плюс 21-23, в столице до 22 тепла, атмосферное давление будет в пределах нормы и без осадков.

0: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть вторая.
1: Придя в кабинет поздороваться с папа, мы с Володей ожидали окончания его разговора с приказчиком Яковом Михайловым. Папа стоял подле своего письменного стола и указывал на разные конверты, бумаги и кучки денег. Я был уверен, что важнее тех дел, которые делаются в кабинете, ничего в мире быть не может.
2: Ты, Яков, никак не возьмешь в толк, что эти бумаги нужно переслать непременно вместе с этим конвертом.
3: Угу.
2: А сюда я кладу деньги по имению моей жены, то есть Хабаровки.
3: Ясно. А что это за пачка?
2: Ах, боже милостивый. Да что с тобой нынче, Яков? Этот конверт со вложением 800 рублей для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь?
3: Да.
2: За мельницу ты должен получить 1000 рублей, так?
3: Так точно.
2: Где-то тут были счеты.
3: Да вот.
4: Какой Яков недовольный. Пальцы так и скачут.
2: 1000, так?
3: Так.
2: Залогов из казны ты должен получить обратно 8000.
3: 8000.
2: За сено, которого по твоему же расчету можно продать 7000 пудов, кладу по 45 копеек, ты получишь 3000. Следовательно, всех денег у тебя будет сколько? 12000. Так или нет?
3: Так точно. Но ведь надо...
2: Знаю, знаю. Из этих-то денег ты пошлешь 10000 в совет Запетровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе. Ты их принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.
3: Слушаюсь.
4: Карлу Ивановичу Мауэру.
1: Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка это или замечание, и на всякий случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.
2: Ну что, Яков, все ли ты понял?
3: Все понял, воля ваша.
2: Ты смотри, ничего не напутай.
3: Слушаюсь. А какое приказание будет насчет хабаровских денег?
2: Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания.
3: Слушаюсь. Только позвольте вам доложить, Петр Александрович, что как вам будет угодно, а в совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволили говорить, что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и сена. Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах.
2: Отчего?
3: А вот, извольте видеть, насчет мельницы. Так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить. И Христом Богом божился, что денег у него нет. Да он и теперь здесь. Не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?
2: Не стоит, пожалуй. Что же он говорит?
3: Да известно, что. Говорит, что помола совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил.
2: Ну так другого мельника взять надо.
3: Что ж, коли нам его снять, сударь, так опять-таки найдем ли тут расчет? Все тоже и получим. Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели, и скоро их получить не придется. Я намедни посылал в город к Ивану Афанасьевичу воз муки и записку об этом деле. Так они опять-таки отвечают, что и рад бы, мол, стараться для Петра Александровича, но дело не в моих руках. А что, как по всему видно, так вряд ли и через 2 месяца получится ваша квитанция. Ну а что насчет сена, изволили говорить, так оно, положим, и продастся на 3000. Только коли его теперь продавать, так дело не спасем. Опять-таки проторгуем, сами извольте знать.
2: Вот что, Яков, Я распоряжений своих не переменю. Но если в получении этих денег действительно будет задержка, то нечего делать. Возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.
5: Слушаюсь.
4: Вот теперь, судя по пальцам, Яков доволен. Добился-таки своего.
1: Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек. Он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина за счет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имения на Петровское, то есть село, в котором мы жили.
2: Ну, мальчики, теперь подойдите.
6: С добрым утром, папа.
7: С добрым утром.
2: С добрым, с добрым. У меня есть кое-что сказать вам. Не знаю, обрадуетесь вы или нет, но возраст, которого вы достигли, едва ли позволяет продолжать вам бить баклуши в деревне. Вы уже не маленькие, пора серьезно учиться. Я думаю, вы уже знаете, что нынче в ночь я еду в Москву. Так вот, я беру вас с собою. Вы будете жить у бабушки, а маман с девочками останется здесь. И знайте, что для нее одно будет утешение – слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.
6: Матушка просила передать, чтобы вы зашли к ней, прежде чем пойдете на гумно.
2: Да-да, непременно. Я и сам собирался.
4: Так вот, что предвещал мой сон. Ехать. И так скоро.
6: То-то я уже несколько дней замечал в доме странные приготовления, но никак не думал, что они касаются нас. Можно было догадаться.
7: Дай бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже.
6: Да, а все-таки неожиданно.
1: Володя был заметно растерян. Что же касается меня, то мне очень-очень жалко было матушку. И вместе с тем осознание, что мы точно стали большие, радовало меня. Разные мысли мелькали в моей голове. Я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.
4: Ежели мы нынче едем, то верно, классов не будет. Это славно. Однако жалко Карла Ивановича. Его верно отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта. Эх, уж лучше бы век учиться до него езжать. Не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Ивановича. Он и так очень несчастлив.
2: А барометр-то понизился. Да, Яков, забыл сказать. Собак кормить не следует. После обеда мы выйдем на прощание послушать молодых гончих.
5: Слушаюсь.
2: А вы, мальчики, ступайте учиться. Как раз до обеда позанимаетесь, а потом, так и быть, возьму вас на охоту.
6: Хорошо, папа.
4: Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю.
7: Милка, Милочка, иди ко мне.
4: Вот, ты греешься на солнышке и не знаешь, что мы нынче расстанемся. Мы едем, прощай. Никогда, может, и не увидимся больше. Никогда.
6: Николенька, где же ты? Иди в класс.
1: Никогда не забуду этот день. Карл Иванович был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и потому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно. Я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу, но от слез, набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать. Когда же дошло до чистописания, то от слез, падавших на бумагу, я наделал таких клякс, будто писал водой на оберточной бумаге.
8: Вас истас! Попрошу в угол, на колени, сейчас же! Что это, право такое? Это кукольная комедия какая-то, а не урок.
4: Простите меня, Карл Иванович, я не специально.
8: Не специально. Вот я вас!
1: Карл Иванович сердился, даже угрожал линейкой. Но увидев, что от слез я не могу больше ни слова вымолвить и чувствуя, должно быть, свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью. Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.
8: Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву?
9: Ну, как же, слышал.
8: Сиди, сиди, Николай, ничего. Сколько ни делай, то про людям как-нибудь привязан, видно. Благодарности нельзя ожидать. Так ведь, Николай?
9: Так.
8: Я 12 лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом, Николай, что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети.
9: Ну,
8: ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка? Помнишь, как я 9 дней, не смыкая глаз, сидел у его постели?
9: Как не помнить?
8: Да? Тогда я был добрый, милый Карл Иванович. Тогда я был нужен. А теперь? Теперь дети большие стали. Им надо серьезно учиться. Точно они здесь не учатся, Николай.
9: Как же еще учиться, кажется?
8: Да, теперь я не нужен стал. Меня и надо прогнать. А где обещания? Где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай. Да что она? Ее воля в этом доме все равно, что вот этот обрезок кожи, из которого ты сапоги шьешь. Я знаю, чьи это штуки. И от чего я стал не нужен? От того, что я не льщу и не потакаю во всем, как иные люди. Я привык всегда и перед всеми говорить правду. Бог с ними. От того, что меня не будет, они не разбогатеют. А я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба.
9: Ну да.
8: Не так ли, Николай?
9: Дай бы Бог. Господь милостив.
8: Ну вот.
1: Много и долго говорил в этом духе Карл Иванович. Говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил. Мне очень больно было это слышать. Говорил о Саксонии, о своих родителях, о своем друге портном и тому подобном. Я сочувствовал его горю. И мне было жаль, что отец и Карл Иванович, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга. Я опять отправился в угол и сел на пятки.
4: Как бы восстановить между ними согласие, Господи? Вот чего бы мне хотелось больше всего.
8: Так, можете встать из своего угла. Приготовьте тетрадь для писания под диктовку. Фертих?
10: Я.
8: Готовы? Гуд. Пишите. Фон Аллен Лейден Шафтен Die Grau Samste ist Die Grau Samste ist die

0: Ундангбаркайт. Из всех пороков самый ужасный – это неблагодарность.
1: Несколько раз с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия прочел Карл Иванович это изречение, выражавшее его задушевную мысль. Потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде. Оно выражало довольство человека, достойно отмстившего за нанесенную ему обиду.
2: Уже без четверти час, а Карл Иванович не думает отпускать нас. Скучно. Да и есть охота. Скорей бы обед. Вот уже дворовая женщина с мочалкой идет на тарелки. И слышно, как шумят посуды в буфете. Раздвигают стол и ставят стулья. Вон и Мими с девочками идут из сада. Ну, что-то не видать дворецкого Фоки. Обожаю, когда он заходит в классную и торжественно объявляет, что кушать готово. Тогда уж сразу можно бросать книги и бежать вниз, не обращая внимания на Карла Ивановича. О, кто-то идет. Но не Фока. У него всегда скрипят сапоги. А эту походку я не знаю.
3: А, попались.
2: Ой, какой страшный.
3: Ну-ка, ну-ка.
2: И что это он с таким чувством рассматривает Володину голову?
3: Ух, жалко, жалко, больно, сердечные улетят.
2: Кто это?
4: Сумасшедший какой-то.
3: Улетят.
2: И этот пойдет с нами.
4: Вероятно. Ты же знаешь маменьку.
1: Это был юродивый странник Гриша. Откуда был он? Кто были его родители? Что побудило его избрать ту жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знали только, что он зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые многими принимались за предсказания. Никто никогда не знал его в другом виде. И одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй.
5: Кушать готово, всех просят в залу.
1: В гостиной папа и маман ходили рука об руку и о чем-то тихо разговаривали. Мими чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам, своей 12-летней дочке Катеньке и нашей сестре Любочке. Как только Карл Иванович вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: «Я вас не замечаю, Карл Иванович».
6: «И учтите, никакого русского языка. К вам, мальчики, это тоже относится».
4: «Бонжур, мими».
2: «Бонжур, мими».
6: «Да-да, все только по-французски».
2: «Что за несносная особа? При ней ни о чем нельзя разговаривать. Она все находит неприлично. И этот ее французский. Неужели она не понимает, что нам хочется болтать по-русски? И какое ей до нас дело? Пускай учит своих девочек. У нас есть на это Карл Иванович».
7: «Николенька, попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту. Только непременно ей Володя скажет, что попросил».
8: «Хорошо, постараемся».
9: «Девочки, где вы прыгаете? А ну на место».
7: «Уи, мадам».
3: «Жалко. Улетела. Улетит голубь в небо. На могиле камень».
1: Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком. Он не поднимал глаз от своей тарелки, изредка вздыхал и делал страшные гримасы. Маман с утра была расстроена. Присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.
10: «Ах, да, я все забываю попросить тебя, Пьер, об одной вещи. На, возьми тарелку».
11: «Благодарю. Что такое?»
10: «Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак. А то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Так они и на детей могут броситься».
12: «Хотел, чтобы загрызли. Бог

0: не попустил. Грех собаками травить. Большой грех. Не бей, большак, что бить? Бог простит. Дни не такие.
1: Что это он говорит? Я ничего не понимаю.
2: А я понимаю. Большак. Он так всех вообще мужчин называет. Он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит. Хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил и просит тебя, чтоб ты за это не наказывал его.
1: А, вот что. Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще небольшой охотник для этих господ, но этот... особенно мне не нравится и должен быть...
2: Ах, не говори этого, мой друг. Как ты можешь судить?
1: Кажется, я имел случай изучить эту породу людей. Их столько к тебе ходит, все на один покрой. Вечно одна и та же история.
2: Передай мне, пожалуйста, пирожок. Что, хороши ли они нынче?
1: Нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман.
2: Я тебя просила передать мне пирожок.
1: И прекрасно делают, что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ. На, держи свой пирожок.
2: Я на это тебе только одно скажу. Трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои 60 лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в 2 пуда весом, и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом. Трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. А насчет предсказаний, верю я в них недаром. Я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину.
1: Ах, что ты со мной сделала? Зачем ты напомнила мне о его ногах? Я посмотрел, и теперь ничего есть не буду.
3: Девчонки все извертелись, ожидая, что мы попросим взять их с собой.
4: Вот и попроси.
3: Ну, ты ведь старший, тебя скорее послушают.
4: Ладно. Папа, мы хотим попросить. Поскольку мы нынче должны ехать, то нельзя ли девочкам поехать вместе с нами на охоту? Мы бы очень этого желали.
2: Почему бы нет? Я и сама поеду. Разреши им, Пьер.
1: Ну, хорошо. Уговорили.
5: Обед кончился. Большие пошли в кабинет пить кофе. А мы побежали в сад, шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими желтыми листьями, и разговаривать. Говорили о том, как стыдно, что Любочка тише бегает, чем Катенька, о надоедливости Мими, о том, что интересно было бы посмотреть вериги юродивого Гриши. О том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. День был жаркий. Белые и причудливых форм тучки с утра показались на горизонте. Потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Но сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию.
6: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртеньев, Василий Бочкарев, Николай Иртеньев в детстве, Татьяна Веселкина, отец Сергей Колесников, Володя Кирилл Продоляченко, Карл Иванович Александр Пожаров, дядька Николай Александр Бурдуков, мать Мария Рощенкова, юродивый Гриша Алексей Гудинович, Яков Александр Вдовин, Мими Ирина Автух, Фока Юльен Балмусов, Люба Наталья Терешкова, Катя Анастасия Нестеренко. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Игоря Стравинского, Анри Вьетана, Антона фон Веберна, Джона Кейджа. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, молодому слушателю трудно рассказывать о самых популярных передачах прошлого. Он родился в совершенно иной реальности. И самые обычные образы, самые понятные слушателю его времени аллюзии для него в лучшем случае покажутся чем-то бессмысленным, а в худшем так вовсе будут истолкованы совершенно иначе и исказят смысл. Ну, как у Пушкина. Кто же вот из моих современников, даже лет 50 тому назад, мог знать, что уважать себя заставил – это значит просто помер. А мух давил, любил прикладываться к маленькой рюмочке мушки. Но что я, несомненно, постараюсь, так это донести до молодых поколений, чем для нас были эти любимые радиопередачи, как они нас формировали, воспитали и какими мы стали именно благодаря им. Ну что же, начинаем. И как говорил великий радиоволшебник, крибле, крабле, бумс.
0: Хиты прошлого. Часть третья.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. И начну я с интриги. Вот попробуйте сейчас угадать, что это за звук. Ну, кто-то уже догадался, что это звук явно живого происхождения, верно? Горячо, горячо, могу даже дать подсказку. Это, друзья мои, птица. Что, еще раз хотите послушать? Ну, пожалуйста. Ну что, есть версии? Хорошо, придется еще раз подсказать. Ну, представьте себе довольно крупного ястреба, у которого длинные, как у аиста, ноги. А, да, конечно, это африканская птица-секретарь. И теперь вы уже совершенно точно догадались, о каком шедевре отечественного радиовещания пойдет сегодня речь. Ну, не догадались. Тогда позвольте я предоставлю произнести это загадочное слово не настоящей, а сказочной птице-секретарю.
2: Коап! Коап! Коап!
1: Признаться, в детстве мне всегда было невдомек, почему этот персонаж больше ничего не говорит, а только орет противным голосом одно единственное слово. Коап! Коап! Но это не мешало с огромным интересом слушать каждый выпуск Коапа и с нетерпением ожидать следующего. Итак, пора бы расшифровать эту забавную аббревиатуру КОАП. Комитет охраны авторских прав природы. Цикл или радиосериал, как теперь скажут, состоял из самостоятельных радиопьес и имел второе название – «Репортаж о событиях невероятных». Ну, поскольку в детстве я очень увлекался биологией, то, само собой, выписывал журнал «Юный натуралист» и бдительно отслеживал научно-популярную литературу для детей и юношества. Признаться, книг на эту тему выходило не так уж и много, но среди авторов выделялся Игорь Акимушкин. В общей сложности ему принадлежит почти сотня произведений на биологические темы. Кстати, он был профессиональным зоологом, кандидат биологических наук, специалист по головоногим моллюскам. Вот почему я был просто уверен, что именно он, Акимушкин, и приложил руку к созданию КОАПа. Каково же было мое удивление, когда, уже будучи абсолютно взрослым человеком, я узнал, что все выпуски, репортажи о событиях невероятных принадлежат одному единственному автору – Майлену Константиновскому, который ни разу не биолог, а чистый технарь, военный радиоинженер. Именно он придумал персонажей и всякий раз закручивал лихой сюжет для того, чтобы вот в такой веселой, сказочной форме вложить в наши пытливые умы юных отроков такие интересные научные знания. Как это ни странно, но информации об этом выдающемся радиодраматурге, писателе, сценаристе очень-очень мало. Ну, позвольте привести несколько скупых строк из справочников энциклопедии.
3: Майлен Аронович Константиновский родился 1 мая 1926 года в Ташкенте в семье военнослужащего и пошел по стопам своего отца. В В 1949 году окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала Макарова. По специальности радиоинженер. Работал в НИИ, ходил в рейсы на научно-исследовательских судах, в том числе на судах Акустического института Академии наук СССР Сергей Вавилов и Петр Лебедев. Печатался как журналист с 1950 года. Газета Краснознаменного Балтийского флота «Страж Балтики». С 1962 года писал заметки в журналы «Знание, сила» и «Наука и жизнь». С 1963 года начал писать научно-популярные книги для детей.
1: Вот такая незадача, военный радиоинженер. Откуда же столько знаний в области зоологии? Ну, во-первых, на исследовательских судах ходили и биологи, с которыми приходилось много общаться. Во-вторых, радиослушатели, заставшие 60-е годы прошлого века в сознательном возрасте, легко догадаются, в чем дело. Почему именно КОАП? Именно охрана авторских прав природы. Дело в том, что безумной популярностью в это время пользовалась модная наука бионика. О, вот видите, сейчас о ней не слышно ничего. Многие слушатели помоложе даже не знают, что это такое.
3: Бионика – прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть о формах живого в природе и их промышленных аналогах. Название происходит от древнегреческого слова «бион» – «ячейка жизни». Эта наука изучает биологические системы и процессы с целью применения полученных знаний для решения технических задач. Бионика помогает человеку создавать оригинальные технические системы и технологические процессы на основе идей, найденных и заимствованных у природы.
1: Вот оно что! Стало быть, если авторские права принадлежат не человечеству, которое ими бессовестно пользуется, а самой природе, следовательно, мы должны платить за каждую гениальную идею, которую заимствуем. Правда? Вопрос чем? Ну как чем? Разумеется, заботой, бережным отношением к матушке природе. Эта идея проникнет каждый выпуск КОАПа, вспоминает Вячеслав Кирик, ветеран детского вещания, человек всю свою жизнь посвятивший радио. А в то время, когда КОАП поднялся в зенит своей всесоюзной славы, мой собеседник уже работал в знаменитом ГДРЗ, Государственном доме радиозаписи, на улице Качалова.
4: Да, в ГДРЗ на 6-м этаже в нашей студии, студии детской редакции. Вообще-то я хочу сказать, что это было золотое время нашего детского вещания, ведь когда я пришел, это был 67-й год, тогда были передачи «Мазила», «Бабашкина» и «Кок Камбузов», «Почтовый дилижанс в стране литературных героев», «Мои любимые ровесники». И вот появилась передача КАП, которую придумал Майлен Константиновский. Он приходил к нам на 7-й этаж в отдел науки и фантастики. Я до поры до времени не знал, что он, оказывается, военный моряк. Он закончил Ленинградское высшее военно-морское училище имени Макарова, ходил на научно-исследовательских судах. Он радиоинженер по профессии. Вот подумал, откуда КАП? Вдруг в 64-м году появилась эта программа о событиях невероятных, клуб охраны авторских прав природы. И думал, откуда вот эти вот персонажи, откуда появился кашалот, птица-секретарь? Я так думаю, что, конечно, Майлен Константиновский привозил все это из своих командировок, когда он ходил на судах. Вот, и это удивительное было время, конечно, потрясающие передачи.
1: Действительно, откуда? Игорь Акимушкин знал иностранные языки и перелопачивал огромное количество зарубежной отечественной научной литературы для того, чтобы выхватить самое интересное и перевести удивительные факты на простой язык, доступный нашему детскому пониманию. Недаром же кто-то из великих сказал потрясающую фразу: «Если серьезный взрослый профессор не может объяснить ребенку, чем он занимается, то он не ученый, а шарлатан». Но Майлен Аронович не был профессиональным биологом и не имел соответствующего образования, то есть научной базы. Это сейчас у нас интернет, искусственный интеллект. Считанные мгновения и разыщешь любую информацию со всего земного шара. Не знаешь языков? Да, господи, компьютер тебе быстренько все переведет. При этом, когда КОАП обрел такую огромную популярность, Майлен Константиновский получал буквально мешки писем от юных радиослушателей. И сколько хватало сил, еще и отвечал. Вот что удивительно. Порой в поисках ответа приходилось допоздна засиживаться в Ленинке, крупнейшей библиотеке страны. Ну, правда, уже потом, когда физически ответить на все вопросы одному человеку было просто невозможно, привлекли ученых-биологов, и над удовлетворением детского любопытства уже трудилась целая бригада профессионалов. Но тут есть еще один важный момент. Лучший источник информации – это неформальное общение с профессионалами, то есть дружба, рассказывает Иван Затевахин, кандидат биологических наук, телевизионный и, кстати, радиоведущий.
5: Да, я был с ним очень неплохо знаком, но познакомился, конечно, я с ним не в детском возрасте, а уже в таком, я бы сказал, в юношестве, молодости. Дело в том, что Майлен Аронович приезжал к нам в нашу Тарханкутскую комплексную экспедицию, где мы изучали язык дельфинов. Как мы девушкам говорили, ну, на самом деле, это была комплексная экспедиция по изучению биологии, акустики и экологии дельфинов Черного моря, которые там жили. Там была популяция такая, которая, к сожалению, не сохранилась. А сейчас вот она куда-то ушла, та популяция дельфинов. Но дело не в этом. Майлен Аронович дружил с руководителем нашим, Всеволодом Михайловичем Бельковичем, известным биологом, исследователем дельфинов. Почему он с ним дружил? Потому что Майлен Аронович, он по профессии морской инженер военный, и он всю жизнь увлекался бионикой.
1: Конечно, увлекался, ведь он имел хорошее техническое образование и не мог не восхищаться живыми, отлично работающими моделями, механизмами, которые создает природа. Сейчас, когда мы уже неплохо знаем историю научных открытий, то обращаем внимание на то, как быстро они появлялись в Куапе. Ну, вот скажем, долгое время ученые никак не могли понять, почему не спят морские млекопитающие. Все время плавают, ныряют, а тихий час-то у них когда? И вот в начале 1970-х годов советские ученые открыли однополушарный сон дельфинов. То есть одно полушарие спит, второе бодрствует, потом наоборот. И это была громкая сенсация мирового уровня. Исследования проводились группой ученых в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук под руководством Льва Мухарамовича Мухаметова. И тут же появляется выпуск радиопередачи на эту тему, да еще с песенкой кашалота. Напомню, что однополушарный сон наблюдается у всех китов.
6: Отдыхает, отдыхает от работы. Половина, половина кашалота. Если скажем, дремлет лот кашалота. Кашалота стережет, кашалота стережет. Этим свойством обладая, сплю всегда и никогда я. И народ меня зовет с уважением кашалот, с уважением кашалот.
1: В общем-то, даже по темам выпусков КОАПа можно было вычислить, с кем дружил автор. Не забывайте, что он ходил на научно-исследовательских судах и неплохо знал морскую фауну. И рыбу-удильщика, одного из персонажей своих радиопьес, он видел не только на картинках, и председателя кашалота. Неудивительно, что именно морские млекопитающие становились объектом его интересов в бионике.
5: Ну, например, вот широко известно эффект дельфиней кожи, да, вот обтекаемый, ламинфло называется, который гасит волны, как считается, да, оказалось, что это не совсем так, но тем не менее она применяется и вполне успешно, то есть позволяет быстрее телу двигаться в воде, гасит турбулентные завихрения, вот эта вот самая кожа. Это было посмотрено у дельфинов, там у стрекозы было ажурное строение, скажем, их крыльев посмотрено, ну и прочее, прочее. И КУАП, он, собственно говоря, об этом, да, репортаж об авторских правах природы, то есть о бионике.
1: Конечно, в специальных научных изданиях публиковались далеко не все открытия, результаты интересных исследований. Поэтому единственным самым надежным источником информации были те, кто непосредственно занимался наукой, то есть люди. Вот с ними надо было дружить и черпать знания, так сказать, из первоисточников.
5: Конечно, он общался с Яблоковым, знаменитым нашим биологом, и с Бельковичем, и с другими биологами, и теми, которые занимались насекомыми, и теми, которые занимались млекопитающими наземными, и орнитологами, и биофизиками. Он был очень просто человек абсолютно не рядового интеллекта.
1: Не только не рядового интеллекта, но и яркого писательского таланта. Вот что пишет по этому поводу биолог Ольга Астраханцева.
7: У Майлена Ароновича я отмечаю мощный талант драматурга, причем анимационного направления. Да, не удивляйтесь, потому что когда слушаешь радиопостановку, ты словно смотришь мультфильм. Чего стоит только его футбольный матч между командой ядовитых и неядовитых змей. Полагаю, что эпизод возник из факта, который Майлен вычитал в книге Федора Талызина «Змеи». Москва, издательство Академии наук СССР, 1963 год.
1: Постойте, сейчас я и цитату из первоисточника найду. А, вот, пожалуйста, вот с этого абзаца, коллега, прошу.
7: В западной части Южной Америки обитает удав-мячик полутораметровой длины. Это безвредная, ловкая и сильная змея, в минуту опасности с поразительной быстротой свертывается, превращаясь в тугой шар, напоминающий футбольный мяч. В таком довольно неудобном для него положении удав остается до тех пор, пока не убедится в полной безопасности. Конец цитаты. Именно интрига использования в качестве мяча свернувшуюся в клубок змею, а также выяснение преимуществ ядовитых змей перед неядовитыми, вылились в спортивный поединок. Очень неплохой драматургический ход, когда змея заползает в ворота соперника и сворачивается в мячик в углу. Это гол. А судьи кто? Болельщики кричат: «Судью насало!»
1: Ну, наверное, надо бы представить и всех персонажей КУАПа. Председатель кашалот, птица-секретарь. Хотя, постойте. Я же нашел один выпуск, где их всех представляют слушателю в полном составе.
8: Сегодня у нас необычное рядовое заседание КОАПа, а торжественное, посвященное...
9: Тише, мартышка, тише! Тише! Наш председатель взял властный колокольчик.
10: Открываю внеочередное заседание Комитета охраны авторских прав природы.
8: КОАП!
10: Друзья мои, ввиду особой важности, не побоюсь сказать, исключительности сегодняшнего заседания, я должен прежде всего удостовериться в том, что присутствует весь КОАП в полном составе. Птица-секретарь, дайте, пожалуйста, список.
8: КОАП.
10: Благодарю. Внимание! Действительные члены КОАПа. Сова.
8: Ох, тут я? Где ж мне быть?
10: Гепард.
11: Я к вашим услугам, дорогой председатель.
10: Стрекоза.
12: Ах, милый кашалот, могла ли я не прилететь в такой торжественный день, когда...
10: Рак.
13: Я-то здесь, а вот человека что-то не видно.
8: На помине.
14: Здравствуйте, друзья!
10: О, уважаемый человек, вы как раз вовремя. Привезли?
14: Разумеется, ведь я обещал.
10: Огромное вам спасибо. Сейчас закончу проверку присутствующих, и вы нам покажете. Члены корреспондента КОАПа Рыбоудильщик.
11: Да я всегда там, где мой обожаемый председатель.
10: И мартышка. Мартышка!
11: Мартышка!
10: Мартышка!
11: Мартышка!
8: Вот чудеса! Сей момент тут крутил.
10: Да мартышка!
11: Мартышка!
13: Ну как провалилась?
12: Да вон она! Выглядывает из кузова машины.
8: Скорее! Скорее! Идите сюда! Скорее! Смотрите, что человек привез!
11: Мартышка, помяните мое слово! Когда-нибудь любопытство вас погубит.
8: Ну,
15: дождаться конца переклички, я бы умерла от любопытства сейчас.
1: Что, простите? А, вас тоже интересует, что там привез человек на торжественное внеочередное заседание КОАПа. Ну, покорнейше прошу меня извинить, но закон жанра любого сериала, а у нас с вами все-таки получился именно сериал об истории великой радиоэпохи, обязывают неожиданно прерываться на самом интересном месте. Мы же с вами все-таки не мартышки, чтобы умирать от любопытства. Обещаю, что следующий выпуск начнем именно с этого момента. Так что узнаете, терпение, честное благородное слово узнаете. А за сим позвольте ненадолго раскланяться до следующей встречи, до следующего заседания КОАПа в это же самое время. Искренне ваш, Александр Хабургаев.
0: От школьной скамьи до путешествий по родной стране. Образование и внутренний туризм открывают новые возможности. Свое видение представят ЛДПР, партия пенсионеров и «Зеленые». 9 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
16: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на Радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
18: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на Радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
19: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
20: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
22: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
23: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Этот разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Ударными беспилотниками, по данным Минобороны, были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также другие объекты. Германия поставит Киеву ракеты-перехватчики, которые используются в ЗРК «Патриот». Об этом сообщил министр обороны страны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня новый телефонный разговор. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине. По словам Ушакова, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что у России и в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
1: По словам Ушакова, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Путин рассказал президенту США о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Ударными беспилотниками, по данным Минобороны, были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистические и складские центры, военные объекты в Киеве, Киевской области. В Одессе поражен цех сборки и склад хранения беспилотников. В порту Черноморск под удар попал танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Кроме того, в Одесской области поражена электроподстанция «Днестровская», обеспечивающая функционирование портов Украины. Подразделения группировки войск «Севера» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом также сообщили в российском военном ведомстве. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Мечетная, Ивановка, Великомихайловка, Днепропетровской области, а также Зеленое, Деброво, Никольское, Червоный Яр и Омельник Запорожской области. Противник потерял до 300 военнослужащих. Германия поставит Киеву ракеты-перехватчики, которые используются в ЗРК «Патриот». Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он также заявил о планах нарастить поставки на Украину ракет класса «Воздух-воздух». Берлин, кроме того, намерен продолжать поставки Киеву дронов и боеприпасов большой дальности. Ранее сегодня генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что ЕС одобрил покупку ракет «Патриот» для Украины. Спасатели эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при исходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за плохой погоды, сообщили РИА Новостям в региональном управлении МЧС. В ведомстве уточнили, что в состав общей группировки спасателей входит 41 человек. Их доставили на место вертолетом Ми-8. В воскресенье в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии сошла лавина. Она накрыла группу из 33 альпинистов, шестеро пострадали, 10 человек смогли выбраться, судьба еще пятерых альпинистов неизвестна. Пассажиром арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна профессор Молчанов пришлось добираться до Мурманска сначала на судне, потом на самолете и, наконец, на автобусе, рассказал журналистам руководитель экспедиции Русского географического общества на Шпицберген Павел Филин. Во вторник 69 граждан вернулись в Россию. Жители приграничного муниципалитета Печенгского округа встретили их горячим чаем и блинами. Вечером пассажиров, среди которых были ученые и художники, встречали в Мурманске. В том числе прибывших поприветствовал глава региона Андрей Чибис. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда об аресте российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма. Военные США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в районе острова Харк в Персидском заливе, передает иранское агентство ТАСНИМ. Оно также добавило, что, согласно местным источникам, удар по танкеру не привел к жертвам, а его экипаж в настоящее время проводит эвакуацию. Представитель корпуса стражи исламской революции также отметил, что никакие передовые технологии, в особенности американские, не смогут обойти систему наблюдения Ирана в Ормузском проливе. В доказательство он привел сегодняшний захват американского подводного беспилотного аппарата. Его фотография опубликована в телеграм-канале пресс-службы КСИР. На данный момент конфликт между Тегераном и Вашингтоном остается неурегулированным, несмотря на все предпринимаемые усилия. Предстоящая ночь может оказаться самой холодной с мая нынешнего года. Об этом заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, местами в столичном регионе даже возможны заморозки. Однако, как прогнозирует синоптик, в четверг потеплеет.
3: Ближайшая ночь окажется еще холоднее, чем предыдущая. Даже в столичном регионе на почве местами вероятны первые заморозки. В среду наступит бабье лето. Благодаря высотному гребню антициклона, ближайшая ясная ночь будет самая холодная с мая. В Москве плюс 3,5, в Подмосковье 0 плюс 5. В четверг погода выстрелит июльским 25-градусным теплом.
1: В выходные метеорологи прогнозируют температуру воздуха не выше плюс 20-22, но и это на 2-4 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных, а первым идет Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Футбол. «Спартак» контактирует с «Монако» по поводу возможного трансфера Александра Головина, сообщает РБ «Спорт». Ранее стало известно о том, что «Зенит» вышел из переговоров с 30-летним футболистом, так как стороны не смогли договориться о зарплате. Отмечается, что на сегодняшний день Головин намерен остаться в «Монако» как минимум до зимней паузы. «Зенит» планирует натурализовать Вендела в следующем году, сообщает Мэш на спорте. Обсуждения этой темы уже идут в петербургском клубе. Отмечается, что Вендел уже провел в России больше 5 лет и не был заигран за сборную Бразилии. Именно такие требования для натурализации предъявляет FIFA. «Локомотив» согласовал переход Николая Титкова из «Балтики». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Локомотив» договорился с игроком о личном контракте и прислал в калининградский клуб бумагу об активации отступных в 125 миллионов рублей. Иранский футболист костромского «Спартака» Надер Мохаммади сделал третью голевую передачу за месяц после вброса мяча из-за аута кульбитом. В итоге «Спартак» победил «Рязань» 2-0 в матче 4-го раунда Кубка России в пути регионов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» в овертайме со счетом 2-1. В завершении баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». ЦСКА во вторник уступил «Бешикташу» 57-80, а в четверг армейский клуб сыграет с «Галатасараем». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 9 сентября днем плюс 18 градусов, переменной облачности и небольшие дожди. В Челябинске до плюс 20, также дождливо. В Новосибирске 27-29 тепла и без осадков. В Петрозаводске плюс 20, небольшой дождь. В Казани всего 15 тепла и временами дожди. В Воронеже до плюс 20, в Краснодаре до 25 и без осадков. В Владикавказе плюс 20 градусов. Ожидается днем, осадков не будет. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем плюс 21-23 градуса, атмосферное давление будет падать. В столице без осадков, ночью 2-4 тепла. В Подмосковье местами до минус 1 градуса. Днем плюс 20-22. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 11. Сегодня осадков не ожидается.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Раньше таких на Руси называли не от мира сего, а, проще говоря, блаженные. Но это не значит, что он не может постоять за себя или в нужный момент не проявить характер, а еще он поцелован Богом. Поэтому у него всегда все в жизни получается, особенно десерт. Я от всей души в нашей студии приветствую кондитера, абсолютно чемпиона России по кондитерскому мастерству Александра Селезнева. Здравствуйте, Александр.
2: Вадик, привет. Рад тебя безумно видеть.
1: Я тоже. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давай.
1: Это правда, что в детстве твое самое любимое занятие было разводить цыплят?
2: Да. Меня на все лето мама отправляла к бабушке в деревню. С 1 июня по 1 сентября.
1: Это куда? В Орловскую область?
2: Да, Орловская область, Крамской район, деревня Малодрагунская.
1: Так.
2: И вот, и каждое утро я вставал, бабушке помогал там телят выводить поле, корова надоила, потом свиней кормила, гусей, уток.
1: Бабушка.
2: Бабушка, да. И это, кур разводила, было их там безумное количество. А так как в те времена, в советские, было очень плохо с продуктами, и мы жили под Подольском, в поселке такого деревенского типа. У нас был свой огород, мы там сажали картошку, и там морковку, всю вот эту капусту. И я подумал, что мне надо завести курей. У нас был погреб там, мы там хранили все вот это, корнеплоды. И было место для этого, курей.
1: Как, в подвале?
2: Нет, у меня было там на улице, сделал такую сетку, загород 2 на 2, и внутри, чтобы они зимой могли там это... И вот он мне сделал, и я бабушке говорю, дай мне это с первым классе 4 курочки и 1 петушка. И она мне это дала, и я в коробке это повез их на поезде и стал их разводить. И потом было уже это их там 20 штук. И по весне покупал маленькие эти цыплят, а уже по осени уже это рубил петухам голову.
1: Сам?
2: Да. На пенечек положишь, голову хрязь, потом в кипяток тушку опускаешь, перец снял, потом этот на газу его опалить, да, попотрошил и в морозилку. Так тык-тык-тык-тык-тык. И когда надо, достаешь, варишь супчик.
1: Скажи мне, когда ты себя плохо вел у бабушки, она тебя наказывала?
2: Не, она меня любила, она всегда. Я тем более такой этот, не то что оторви выброс, но свободный парень.
1: Ну да.
2: Босиком все время ходил. Утром это встанешь, там по хозяйству помоешь. Хлеб она мне давала белый и стакан молока. Выпиваешь, одеваешь шорты и больше ничего. Удочку и на рыбалку на целый
1: Понятно.
2: День.
1: Понятно. То есть лопаты не охаживала?
2: Не, она меня любила. Домой приходил без рук, без ног. Она меня это говорит, так, надо помыться. Я говорю, нет, бабушка, я не могу. Проложусь, я все сплю. Я смотрю, она мне во сне моет ноги,
1: Какая руки. Хорошая бабушка.
2: Да-да.
1: Хорошо. Это правда, что для того, чтобы вступить в ряды в ЛКСМ, ты подстригся на лысо.
2: Да. Откуда ты все знаешь?
1: Так, ну-ка.
2: Когда мне было, я не помню, 14 лет или 15, я переходил в 9 класс.
1: Угу.
2: И в деревне мы там с ребятами тусовались. И у меня было почти волосы, как каре, только удлиненные.
1: Ну,
2: и...
1: тогда модно было, Д'Артаньян.
2: Да, да. И ребята говорят, давай волосы все покрасим в белый цвет. Говорю, а как это? Они говорят, ну вот сейчас мы гимедрол или как таблетка?
1: Перекись.
2: Нет, димедрол, по-моему, или я забыл как.
1: Гидроперит.
2: Да, гидроперит. И чем-то мы его разводили и намазали себе волосы, и все были желтые. Все ребята, все. Потом думаю, что делать, как теперь это обратно все сводить? Думаю, ну ладно. Ну потом привыкли уже. Угу. 1 сентября я приехал уже там, в Москву, пошел в школу. Все, конечно, учителя были в шоке. И особенно по математике мне это говорило. На голове красота, в голове пустота.
1: Вот, очень верное замечание.
2: И
1: так.
2: Потом они говорят, что надо тебе вступать в комсомол, так как я учился почти на одни пятерки. Ты вот 5 человек из класса должны вступить. Но прежде чем вступить, тебе нужно голову привести в порядок. Я говорю, я не буду ничего это смывать, там, это. Они говорят, нет, ну, в комсомол таких не берут.
1: Ага.
2: Надо тебе вот постричься. Ну, я плюнул и на лысо все сбрил.
1: Как дедушка Ленин.
2: И уже лысым выучил вот эти 6 орденов Ленина.
1: Да.
2: И уже лысым вступал в комсомол.
1: Хорошо. Это правда, что в 90-е годы ты зарабатывал деньги тем, что вязал на машинке рейтузы
2: да.
1: и колготки?
2: И не только, а также и платья, и перчатки, и шапки, и шарфы, носки, и все в этом духе.
1: Подожди, а кто продавал это все?
2: Я.
1: Как сам?
2: Ну да, сам вязал, сам продавал. Сейчас тебе расскажу. Я, смотри, в те времена мама работала в текстильной фабрике.
1: Ну да.
2: И там было много шерсти. Потом эта фабрика закрылась.
1: Угу.
2: Советский Союз развалился,
1: так.
2: И у людей на руках осталось много вот этой шерсти. И мама говорит, пойдем мы тебе свяжем, у меня подруга вяжет свитер. Я говорю, ну пойдем. И я смотрю, она сидит на этой, на машинке, северянке, на столе, там раз, и вяжет свитер.
1: Так.
2: Я говорю, мам, я хочу такую же машинку, я буду сам вязать. Она говорит, а я как раз учился 10 класс, 11-й. И пошел на курсы машинного вязания в Подольске. Да. И у нас там преподаватель показывала, как прокладывать нитку, как иголки вот эти, как кареткой двигать. И я стал все это как бы вязать. И потом это одна подруга пришла, это заказала колготки. Вторая, третья, пятая, десятая. И я смотрю, уже как бы бизнес пошел.
1: Так.
2: Потом этот, они приходят, говорят, у меня пятки стерлись, сносились. Я уже стал лавсан добавлять туда, чтобы попрочнее. Потом ластовицу здесь между ног тоже стирались. Ага. Где-то туда тоже лавсанчику. Потом ажурные вязал такие. И потом я уже учился, когда в колледже Царицына, угу, на первом курсе.
1: Это на кондитера когда?
2: Да, уже на кондитера. С 9 утра до 3 я учился в Царицына, а вечером переезжал на Октябрьскую, учился в текстильной академии. 4-5 курс заканчивал.
1: Так.
2: С 6 вечера до 9:30 я учился. Этот перерыв с 3 до 6 у меня был свободен. И я брал эти колготки, которые я вязал в субботу и воскресенье, по 2 пары. У меня 4 пары было. Эти колготки я брал, спускался в подземный переход, где детский мир.
1: То есть это на Лубянке?
2: На Лубянке, в подземном переходе, где детский мир, туда спускался. Там тогда торговали гусь хрустальный, там какие-то комбинезоны, там был дефицит.
1: Там вообще...
2: Там столько людей было, и я между этими людьми вставал и продавал эти колготки. И я там, допустим, женщина приходит крупная, говорит, мне надо там 52-й, 56-й, а у меня не все было одного размера, 48-й. Я так залезу в эту сумку, потяну немножко, говорю, о, это для вас прям то, что надо. И нас там ловили милиция иногда, забирали все, что у нас там было. Ну вот на этом мы зарабатывали деньги в те времена.
1: Так, хорошо.
2: Чтобы было чего поесть.
1: Александр Селезнев, кондитер. И напоследок, это правда, что самым главным напитком в своей жизни ты считаешь, ну, наверное, после розе, ты считаешь теплую воду.
2: Я очень часто езжу зимой в Индию на аюрведу, и там очищаюсь. Там полный детокс идет в течение 2 недель. И вот индусы говорят, что питаться надо мало, 2 раза в день. Это обед и ужин, не завтракать. И обязательно...
1: Не завтракать?
2: Я вообще никогда не завтракаю.
1: Так.
2: Только обед и ужин. И очень много пить теплой горячей воды, потому что в ней растворяются соли, всякие это, вредные вещества, желудок промывается хорошо с утра. И потом я сейчас пью вот исключительно теплую воду. И просекко.
1: Тоже красиво. Хорошо. Итак, Александр Селезнев, переходим к делу. Ну, прежде чем мы будем говорить о лакомствах, о сладком, поговорим о горьком. Значит, в 5 лет ты чуть не потерял слух.
2: Потерял слух.
1: Вообще полностью?
2: Полностью. Сейчас ношу слуховые аппараты. Я 5 лет заболел с краснухой и свинкой одновременно.
1: Угу.
2: И меня кололи антибиотиками какими-то сильными, потому что никак не могли вылечить эту болезнь, эти две болезни. И вот эти антибиотики дали осложнение на уши. И мама говорит, я тебе кричу, ты там в песочнице сидишь, там ковыряешь, все дети уже оборачиваются, а ты вообще не реагируешь никак. И постоянно все Она говорит, я к врачу тебя отвела. Он говорит, что слуха вообще нету. И потом потихонечку стали лечить. Я занимался с урдологами, там, вот это все. И меня даже не хотели отдавать в нормальную школу.
1: Так.
2: Хотели отдать в школу для слабослышащих. И мама стала, прям говорит, нет.
1: Да
2: я
1: ладно?
2: Его не отпущу, иначе он будет ненормальным. Пусть он учится хотя бы на тройке, на двойке, но будет в нормальной школе, с нормальными детьми. И меня посадили на первую парту. И я сидел вот прям перед преподавателями на первой парте всегда. И я понимаю по губам.
1: Подожди, а у тебя аппарата не было?
2: Не было. Не, ну они предлагали мне вот такие огромные.
1: Да
2: вот
1: эти ужасные, да.
2: Да, но я сказал, что я не буду это носить, потому что меня будут в школе все обзывать, будут там это... Ну, ты знаешь, дети, они жестокие.
1: Дразнить.
2: Да. Я сказал, что я не буду носить, я лучше буду сидеть на первой парте. А так как я уже это привык, смотреть телевизор практически без звука, то я уже понимал по губам. Я смотрел преподавателю в лицо и все понимал, что она говорит.
1: Ты был самый любимый ученик, наверное.
2: Ну, я учился без троек. Даже на пятерке какие-то классы были, одни пятерки были. Ну, да. Я не могу сказать, что я быстро запоминал. Я зубрил. У меня как бы с памятью не все так это хорошо, как хотелось бы. Ну, учил, запоминал, старался все это... То, что задавали.
1: А скажи, пожалуйста, то, что тебя в школе дразнили глухим, тебя это не обижало?
2: Ну, обижало. Мне это не нравилось. Ну, а что я могу сделать? Ну, потом вырос. И когда мне было уже, наверное, я стал первые деньги свои зарабатывать, уже купил себе на ВДНХ первые слуховые аппараты. Они были такие большие, неудобные. Но я думаю, что надо мне все-таки их уже носить. Угу. И потом я уже это, занимался с преподавателем по риторике, потом на телевидении стал.
1: Ну да, да, да, да, да.
2: Там уже надо хорошо слышать, хорошо говорить. А так как ты плохо слышишь, у меня была плохая речь. Бедная, голос был тоненький, звонкий. И мне уже потом преподаватель по речи ставила голос. Вот этот голос мой.
1: Красивый голос.
2: Это он...
1: А, приобретенный.
2: Приобретенный, да. Она говорит, нужно говорить грудью. А я раньше говорил голосовыми связками.
1: Ну да.
2: Говорить нужно медленно, не спеши.
1: Скажи мне, пожалуйста, Саша, а почему ты не читал в детстве книги?
2: Ой, я не любил.
1: Извини.
2: Мне так это не нравилось. А меня мама заставляла это... Ну, которое чтение было внеклассное, там нас заставляли по школе. Я это как бы читал. А так это, что самому читать, я не мог читать. Мне прям это так не нравилось. И я потому что еще параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Она меня затащила.
1: Подожди, да. Ты же ничего не слышал.
2: Но я в 7 лет сказал, что я хочу играть на музыке.
1: Какой-то вредный мальчик, оказывается.
2: Она говорит, ну, у тебя слуха нету, как ты будешь? Ты же ничего не слышишь. Я говорю, нет, я хочу, чтобы ты мне купила большую музыку.
1: Подожди, ты пианино?
2: Пианино, да.
1: Так.
2: Она говорит, ну, я только недавно развелась с отцом, у меня там денег особо нету. Я говорю, я хочу большую музыку. Она говорит, ну, ладно, отведу его в музыкальную школу. Ему скажут, что он не годится, потому что он ничего не слышит. И моя преподаватель Зара Андреевна, армянка она была, она говорит, протестировала меня. Она говорит, у него идеальный музыкальный слух. У него нет такого слуха, но музыкальный идеальный. Он все понимает, все это.
1: А как так, так может надо быть?
2: Его... Ну, музыкальный слух – это не тот слух, который это... Это, понимаешь, интонацию, мелодию можешь запомнить, это, там, этот, ритм, все вот это. Они там какие-то делают мне, ты повтори. Это ну, музыкальный это слух. И все, она говорит, надо заниматься. И все, мама говорит, куда мне деваться, если преподаватель сказал, ну, да. что надо заниматься, значит, надо это. Пошли, там, заняли денег, купили мне этот старый... Пианино такой, «Родина» назывался, черный. А-а-а. Я вот на нем тынь-тынь-тынь каждый день по 2 часа. Потом хореографией занимался 10 лет.
1: Ну, а то, что книги не читал, мам тебя не наказывал за это?
2: Наказывала.
1: Как?
2: Наказывала. Била ремнем.
1: За книги?
2: А потому что я врал.
1: Как ты врал?
2: Она говорит это. Так, вот чтобы уроки сделал, брата из сада забрал, ага. чтобы на музыке 2 часа поиграл, там его покормил сам это, и обязательно книжку почитать. Там 2 страницы в день. Я говорю, да-да-да. Ну, пока там брата ведешь с сада на санках, ну, с горки мы с ним накатаемся туда-сюда,
1: ну, понятно,
2: все
1: да.
2: мокрые, все это, на батарее все это сушим. Она приходит, так говорит, ну, рассказывай, уроки все проверила, не классное чтение, что ты читал? Вот я говорю, вот «Капитанская дочка», вот книжка. Так, ну, рассказывай, что там, ага. какие страницы, а я его не читал вообще.
1: Да кто читал-то это?
2: И это, она говорит, так, вот на этой странице о чем там говорится? Ну, я начинаю фантазировать. Ну, вот девочка пошла в лес, там она заблудилась. Она
1: молодец.
2: Говорит, что ты там несешь? И все, говорит, ложись. Берет ремень и хрясь. И так она меня воспитывала
1: ремнем. То есть
2: ремнем.
1: За капитанс,

0: Он говорит, иди сходи за хлебом, это купи. Возьми это деньги там у меня в кошельке. Я говорю, мне не надо твоих денег, у меня свои есть. Он такой, так, иди сюда, откуда у тебя свои деньги? А я говорю, врать не умел. Ну, так умел, ну, да. Но это, некуда было деваться. Она ей все показала, рассказала. Ну, у меня опять это влетело. Таким образом она меня отучила, что брать чужого нельзя и вообще врать нельзя.
1: Вот это очень правильные уроки. Как
0: это меня отбили. Нина.
1: Нина, мама Нина. Она еда жива до сих пор?
0: Да, она жива. У нее недавно был инсульт.
1: Ой, мама.
0: Осенью, да. Ну, сейчас она нормально уже.
1: Да?
0: Она лечилась в ЦКБ. Сейчас вот был у нее в гостях. Ну, нормально ходит, так потихонечку лечится.
1: Гордится
0: 75 лет.
1: О, 75 лет, это еще немного.
0: Ну, да. Ну,
1: это вот. Немного. Так, Александр Селезнев, конечно, хочется уже спросить о пирожных, но скажи мне, коль ты попался в мои руки, а в чем секрет популярности дубайского шоколада?
0: Ну, это просто мода. Сейчас популярен вообще Дубай. Все с ума сходили. Дубай, Дубай, Дубай. Ну,
1: да, до последнего времени.
0: Да. И потом одна девушка это, придумала этот вкус.
1: Ага.
0: Фисташки, потом вот это тесто тонкое, жареное, потом пралине, молочный шоколад. И все сошли с ума, и все его покупают, готовят. И мы тоже у себя в кондитерской делаем дубайский шоколад, и он очень хорошо продается.
1: Видно. Слушай, скажи мне, а вот, например, ты не хотел придумать что-то такое, чтобы завоевал весь мир?
0: Я думал над этим. Я уже пробовал, но у меня пока не получается.
1: А что было, скажем так, ну, в приближении?
0: Ну, я старался придумать какой-то торт.
1: Ага. А скажи мне, Александр Селезнев, я вот все время думаю, у тебя была такая мега-популярность в нашей стране, ну, еще, наверное, лет 5-7 назад. А что ценнее? Вот эта слава или, ну, просто выгодный бизнес?
0: Ну, я думаю, что надо совмещать.
1: Ну, да.
0: Ну, бизнес работающий, это тоже очень хорошо, но это большая ответственность.
1: В том-то и дело.
0: Это большая ответственность, это надо держать нос по ветру, понимать, что люди хотят, что они не хотят. Потому что сейчас тенденция, что все там это не едят сахар, не едят глютен,
1: да.
0: Аллергии, там, лактоза, без яиц. И у меня половина ассортимента в кондитерской именно вот такие. Без глютена, без сахара,
1: веганские. То есть здоровое питание.
0: Да. И вот эти пирожные торты раскупаются в первую очередь.
1: Во, видишь
0: вот
1: как.
0: Вот эклеры остаются иногда, там это мильфей остается. Там. Но самые покупаемые торты у нас в кондитерской, ты не поверишь, но это советские торты. Это птичье молоко, это медовик, торт киевский и маковый.
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот может ли, скажем так, советский десерт, русский десерт завоевать мир?
0: Может. И я тебе говорю, что у нас самый продаваемый торт – это птичье молоко. Его покупают не только русскоговорящие, а все вот эти, кто туристы иностранные.
1: И что говорят?
0: И они в полном восторге. Но мы его для наших продаем как птичье молоко, а для них мы говорим, что это «La tête du negro».
1: Каскасе.
0: А это «Голова негра». Они, конечно, мои французы, это говорят, что так говорить нельзя.
1: Ну да.
0: Это оскорбление туда-сюда. Я говорю, ну, все знают, иностранцы, этот десерт, а он именно популярен в Швейцарии. И он выглядит, как наши вот эти зефирки,
1: да.
0: Только покрыт шоколадом. И он имеет такое название. Но они сейчас, в связи с тем, что нельзя так называть, то дали ему другое название. Но мы говорим вот так,
1: ну
0: и
1: да.
0: Его покупают.
1: А если говорю, ты пришел с книгой, а что это за книга? Советский торт.
0: Советские торты и пирожные.
1: Пирожные. Боже, там все рецепты, да?
0: Да.
1: Я так понимаю, что это подарок?
0: Да.
1: Спасибо тебе большое. Я очень люблю советские торты и пирожные.
0: Эта книга вышла уже 20 лет назад.
1: Сколько?
0: 20 лет назад, да. Но мода, ты понимаешь, она всегда возвращается.
1: Она циклична, да.
0: Да. И через 20 лет издательство говорит, давай эту книгу переиздадим.
1: Ага.
0: Я говорю, ну, давайте, если людям это интересно. И сейчас она заняла первое место по продажам вообще во всем издательстве.
1: Вот это я понимаю.
0: Ее это все разбирают.
1: Да. Но вернемся к твоей жизни, Александр Селезнев. Значит, ты решил в 2000-х годах начать свой бизнес. А зачем? Вот зачем эти проблемы с налоговой, с ОБЭП?
0: Ну, я работал до 30 лет шеф-кондитером.
1: Я знаю.
0: С 25 до 30.
1: Так.
0: А на Цветном бульваре в Александрии я работал там шефом.
1: Так.
0: С 25, да, до 30. Ага. И потом я уже подумал, что 30 лет уже пора что-то такое свое уже.
1: То есть стать уже мужчиной.
0: Да.
1: В бизнесе.
0: Надо уже открыть какую-то маленькую кондитерскую. И как бы я уже знаю весь процесс, как что организовывается. У меня есть опыт и кондитеры. И я как бы встретил партнеров своих. Их было трое. они в финансовой системе

0: активно работали. И я им объяснил политику, как, что, чего.
1: То есть они вложились в тебя?
0: Да.
1: Молодец. Они вложились.
0: Так. Да. И я свои тоже деньги вкладывал. Угу. Я копил на двухкомнатную квартиру, уже накопил. Я хотел уже покупать квартиру. И потом у меня был выбор. Я сначала им говорю, так, давайте этот, я буду именем вступать, а вы деньгами.
1: Правильно, молодец, вот это да. Хорошо, так.
0: Они говорят, не-не-не, так не пойдет. Ты тоже должен финансово участвовать в этом мероприятии.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну да, и мне пришлось отказаться от идеи с квартиры. Думаю, ладно, потом заработаю, потом это.
1: Угу.
0: И все, я вложил тоже деньги, и мы вот открыли кондитерский дом Селезнёва в Москве.
1: Так, ну скажи мне, а когда была первая встреча, например, с УБЭП?
0: С УБЭП? Прям вот, наверное, на второй день после открытия.
1: Ты что, серьезно? Так.
0: Ну да.
1: Кто-то грамматично сказал, ну да.
0: Да, была веселая история. Мы только открылись, напекли там тортиков, все это было на улице Прянишникова, где-то в том районе у нас был цех.
1: Так.
0: Напекли тортов, и этот мужик заходит в цех. Говорит, я знаю, что вы открылись, вот вы только открылись. Я говорю, ну да, вот напекли тортиков. Он мне говорит, мне нужно там 5 тортиков на день рождения жены. Я думаю, о, вы наш первый это покупатель, угу. С большим удовольствием.
1: А такой приличный, да, мужик?
0: Приличный, это в костюме, там все вот это.
1: Угу.
0: Я говорю, ну вот есть такой тортик, есть шоколадный, есть там чизкейк. Так, я такой, ну, я беру все 5.
1: Так.
0: А я думаю, так, а у меня прайс-лист был, там они, по-моему, по 300 рублей, что ли, стоили эти торты.
1: Угу.
0: Думаю, 5 тортиков по 300 рублей, 1500 рублей. А он мне дает $100. А тогда это было 3000 рублей, $100.
1: Угу.
0: Слышишь, 3000
1: да.
0: рублей. Я говорю, у меня нету это, сдачи в долларах вам. Говорю, я вам дам 1500 рублей сдачу. Он говорит, хорошо. Я им даю торты и отдаю, беру $100 и отдаю ему 1500 рублей.
1: Так.
0: А он такой мне корочку красную достает, говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью.
1: То есть тебе?
0: Да.
1: Преступнику практически.
0: А я говорю это, ну, приятно познакомиться. Я думаю, он мне представляет, что он работает где-то в органах. А я говорю, ну, приятно познакомиться, приходите еще, там, это, привет жене.
1: Саша, что, малохольный?
0: А я вообще, правда, не понял. Он говорит, вы что, не понимаете? Я говорю, что я должен понимать? Я понимаю, что вы работаете где-то в каких-то органах.
1: Ну да.
0: Он говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью. Ну, я понимаю, вы там преступников ловите, наверное, там это. Он звонит по телефону, говорит, короче, группа захвата, можете захватывать. Там, кого они там захватывают? Влетают люди в черных, это с автоматами. Это...
1: Да ладно?
0: Да. Всем лежать, всем на пол, ты открывайте сейфы, документы, там все показывайте. Я говорю, так, подождите, я работаю, и 2 кондитера, у нас тут нету ни сейфа,
1: ну, да.
0: А бухгалтера ее нету, она куда-то уехала по делам,
1: ага.
0: Директора нету, и вообще никого нету, вот мы тут втроем. А он
1: так.
0: Говорит, так, вызывайте бухгалтера туда-сюда. И, короче, вот это все, крутили-вертели, но со временем разобрались финансово, там всю историю вот эту закрыли. Но это был очень такой этот неприятный этот
1: вот это момент. Да.
0: А потом мы с ним подружились.
1: С кем?
0: Ну, с этим мужиком. И он уже всегда приходил к нам в гости, покупал торт уже нормально. Потому что я же ему не дал ни кассового чека, не взял доллары.
1: Да. Это и, на 3 статьи.
0: Ну, да. Но он говорит, вы понимаете, куда вы влипли? Я говорю, я вообще не понимаю, я это... Ну, да. Это такая вот история была. А потом я думаю, чтобы я еще раз деньги в руки взял никогда в жизни.
1: Правильно. Для этого есть бухгалтеры.
0: Да.
1: Саша, а ты кто по отчеству? Александр
0: Анатольевич.
1: Александр Анатольевич. А скажи мне, а почему папа ушел из семьи? Ты родился, Толя родился, братик твой младший. А он взял их?
0: Ну, они с мамой познакомились, когда им было по 20 лет. Она меня в 20 лет родила. Она сама этот приехала из Орловской области.
1: Ну, я понимаю,
0: она
1: да.
0: Она рано осталась без родителей.
1: Да.
0: 4 года, да.
1: А почему?
0: Мать умерла. Она родила детей 3 до войны и 3 после войны.
1: Ух.
0: Ну, не знаю. Ну, тогда не было, наверное, ни лекарств там, ни...
1: Ну, да.
0: Дети там все там помирали. Тогда не было ни медицины нормальной. Ну, короче, мать умерла и отец сразу же через год, по-моему. И мою маму этот, забрала старшая сестра. Ей было 18 лет, по-моему. Она жила в Курске уже, замужем,
1: ну, да.
0: Ребенок. Она ее забрала, им было 4 года. А этих 2 младших, им 3 года, по-моему, забрали в детский дом. Они там сидели до 18 лет.
1: Это твои дяди и тети, получается?
0: Да. И потом, когда ей исполнилось уже 16 лет, или 17, или 18, она уже приехала к старшему брату в Подпольском, туда он служил, летчиком был.
1: Ага.
0: Приехала туда, там встретила отца, влюбилась в него и осталась, и стала работать на текстильной фабрике, жила в общежитии, и все, и потом
1: я родился. А папа кем был?
0: Ну, тоже работал на этой текстильной фабрике. Там же она единственная, там больше нечем было заниматься. Все, кто там жили, все работали. Ну, я родился через 4 года. Брат родился. Ну, потом уже приехали из детского дома и ее братья после армии. Так. Ну, она, так как это сестра, они будут жить со мной. Отец говорит: нет, я против. Я не хочу жить твоими братьями, там это. Тем более, с нами еще жила его мама, бабушка моя. И там вообще был такой дурдом. Они еще там и жен привели, и там и это, и там был шалман. Не тихо, моя мама там всех обстирывала, всех кормила, отцу это не нравилось.
1: Ну, понятно, а кому же это понравится?
0: Зачем это? Вот это все было устраивать. Двое маленьких детей, там, его мама, там, вот эти ее братья, там, и, короче, он загулял и ушел, нашел себе молодую, там, девушку 18-летнюю, и ушел к ней, женился, и все. И мать осталась с двумя детьми.
1: И так она больше не...
0: Не-а. Ну, потом уже работала, нами занималась. Образование, там, уборка, стирка, огороды, там, туда-сюда. Ну, на лето к бабушке, там, двоюродной бабушке меня отправляли, там, это...
1: Слушай, ну, я понимаю, что мама и папа все равно работали на одной фабрике.
0: Ну, да.
1: Ух.
0: Они работали, они периодически там, это, стычки у них были.
1: Ну, это понятно.
0: И, потому что он еще был ее начальник.
1: Смешно.
0: Ну, да, на Санта-Барбара.
1: Да, это прям Санта-Барбара.
0: Но она мне не разрешала с ним это общаться, потому что...
1: Не вот, разрешала?
0: Вот с отцом мне надо общаться, ты-то он нас бросил, он там, ты-ты-ты. Я говорю, ну, это ваша история, туда-сюда.
1: А ты общался?
0: Общался. Я к нему ходил там с сигаретой стрельнуть.
1: Да ладно?
0: Ну, да, я с 12 лет уже курил. Самогон купили с ребятами в деревне.
1: Подожди, Александр, ты такой утонченный человек.
0: Ну, как-то вот так пошло, поехало. Ну, да. Ну, волосы покрасили, все ребята курят.
1: Да.
0: А они курили что? Мы там газету такую-то брали, и в саду вот росла махорка.
1: Угу.
0: Мы ее сушили, скручивали и курили. И когда я приезжал уже после лета домой, ходил к папе туда курей покормить, и заодно к папе зайду, там 20 копеек он мне там даст на пирожки. И папиросы, мы с ним курили там.
1: Ага. Хорошо, понятно. Ну что же, вернемся тогда к кондитерскому мастерству. А скажи мне, какое твое было самое первое придуманное лакомство?
0: Придуманное?
1: Да.
0: Я работал в Александрии, в кондитерской, и там я придумал торт, который называется «Александрия». Тут нужно было какой-то фирменный торт, и я его придумал.
1: И в чем секрет его был?
0: А секрет в том, что он был без муки, там были ореховые коржи, три коржа. Был масляно-белковый крем с пралине, с карамелью и орехами жареными. И тонкий слой желе из абрикосов.
1: О, как красиво.
0: Абрикосы с маракуйей. Он такой кисло-сладкий, слой абрикосов и один слой крема был. И сверху украшался торт абрикосами и по бокам жареными орехами. Это был первый торт. Второй торт. Эти же владельцы открыли кондитерскую «Альдебаран» на Третьяковке.
1: Была такая, да.
0: Я там сделал торт «Альдебаран».
1: Ага.
0: Я там тоже был шеф-кондитером, по-моему, 2 года.
1: Слушай, а когда ты стал уже телевизионная звезда, ты почувствовал это? И приятно ли было, когда тебя узнают на улицах?
0: Ну да. Ну, сначала для меня это было очень тяжело. Я вообще думал, надо мне, не надо это все.
1: Да ладно.
0: Когда «Домашний» открылся,
1: ну, я, телеканал, по-моему, да.
0: Ты был этот с Дарьей Субботиной.
1: Да, да, да.
0: Прямые
1: эфиры
0: вот эти вели.
1: Так это я же был крестным.
0: Да, я к вам на утреннюю программу, по-моему, это 8 марта вы с Дарьей ее вели. А канал «Домашний», по-моему, 6 марта открылся.
1: Да, да, да, да.
0: Вы были ведущими на этом канале на утро. Доброе утро.
1: Да, да,
0: я
1: да.
0: К вам пришел.
1: Полезное утро.
0: Полезное утро, да. Я к вам пришел туда, что-то там приготовил, бык-мык.
1: Угу.
0: Толком ничего
1: да
0: не
1: ладно,
0: могу сказать.
1: Все
0: не,
1: нормально
0: это
1: было.
0: Правда, не. Я же помню, я боялся и камеру, я боялся и там говорить, и параллельно еще готовить. Ну, как-то один раз пришел, второй раз пришел, третий. Так, я тем более жил на Сухаревке, там недалеко. Ага. Утром это ездил. Потом мне этот Наташа Брежнева говорит, давай сделаем рубрику.
1: Ну, продюсер.
0: Да. Это давай сделаем рубрику «Сладкие истории». Ты будешь там это, готовить один, там мы тебя заранее снимем, потом вставки эти будем вставлять.
1: Да.
0: Я говорю, ну, давайте. И они мне начали снимать потихонечку. И, короче, она говорит, Селезнев, ты двух слов связать не можешь. У тебя ни дикции нету, ни это. И я думаю, блин,
1: надо... Ну, человек хороший.
0: Ну, человек хороший. Надо в камере это фонтанировать, надо говорить, надо улыбаться. А я весь зажатый был. И я понял, что надо заниматься речью. Я пошел на курсы актерского мастерства.
1: Так.
0: И потом я занимался с преподавателем по речи.
1: Угу.
0: Она мне как раз ставила голос. Мы говорили скороговорки, с пробкой. Там, она заставляла меня запоминать там, всякие эти стихотворения. Потом я познакомился с Галиной Борисовной Волчек.
1: Как?
0: А мы тусовались...
1: Ну да, в общем, вы тусовались.
0: Да, тусовались. И смотрю, Галина Борисовна это идет к машине, ей тяжело. Она с палочкой. Я говорю, давайте я вас подвезу, помогу дойти. Ну, вот так мы с ней. Там, приходи ко мне в «Современник». Это, у меня там спектакль.
1: Как
0: там,
1: вот так
0: там.
1: Просто?
0: Приду, да, приду. И она стала меня приглашать, и я стал ходить в «Современник» на спектакль. На... Потом уже она говорит, пойдем ко мне там, это, чайку попьем, пирожные. Там. Ну, так это. Потом она говорит, что делать на Новый год? Я говорю, ну, мы там в гости поедем.
1: Ага.
0: Она, заезжай ко мне. Ну, я к ней на Новый год, прежде чем ехать в гости, заехал,
1: подожди, Саша,
0: поздравил.
1: Минуточку, ты кондитер, вот так запросто, с великим режиссером,
0: да.
1: Женщиной великой.
0: Да. И вот мы с ней сидели там 8 или 9 часов. Она говорит, вот Денис принес мне продукты, там сын.
1: Это Евстигнеев.
0: Да. И вот мы с ней там посидели, там это выпили, там это в таком розовеньком халате. Угу. Говорит, я, говорит, одна буду отмечать. Я говорю, может с вами остаться? Ну, говорит, Денис, свои там дела у меня там. Я уже, мне тяжело ходить, я там это, дом буду. И я говорю, Галина Борисовна, мне нужно вот сейчас на канале «Россия» будет новая программа «Кулинарная звезда». Угу. Я буду ее ведущим. Там будет огромная студия, там будут две команды, которые соревноваться. И мне нужно быть прям вообще говорить, выглядеть, чтобы был шикарный. Я буду ведущей огромной программы кулинарной. Она говорит, у меня есть Борис Яковлевич Алихусейн, мой главный режиссер. Если хочешь, он будет лично с тобой заниматься. Я говорю, хочу. И он со мной лично занимался актерским мастерством. Он меня сажал, я как раз ездил в «Современник» не там, где в Центральной, угу. А в другом месте, на Бауманской.
1: Еще да, там да, да, у них был.
0: И вот там я, он как бы занимался там труппами, а в свободное время я приезжал к нему, мне говорил, когда, и он лично, индивидуально со мной занимался. Он мне говорит, садись на пятую точку в угол, я сажусь, ноги вперед, и давай задницу, так ягодицами передвигай, угу. И ты должен дойти до другого угла, и при этом проговаривать скороговорки, и у тебя должно дыхание как бы не сбиться. Я говорю, хорошо. Потом он мне говорит, давай изображай, что ты там в сумасшедшем доме, давай ты там вот это. Потом он мне каких-то кучу вещей на стол наложит, запоминай, память развивай. Угу. Потом все перемешает, положи, как было там обратно. И вот я с ним занимался, наверное, не помню, полгода.
1: Ого.
0: Ну да. Мы сейчас до сих пор с ним это переписываем.
1: Да ладно, серьезно?
0: Да. Он говорит, Сашенька, как дела там? Ты-ты-ты. Я говорю, все хорошо, ты-ты-ты. Я говорю, хороший
1: вот
0: человек.
1: Вот как полезно дружить с Галиной Борисовной Волчек.
0: Ну да.
1: А Новый год-то справился с ней?
0: Нет, мне надо было в другое место.
1: Ага, понятно.
0: Мы же поехали там к другим друзьям.
1: Понятно. Вот она.
0: Ну да.
1: Счастье жизни.
0: Нет, ну видишь, надо всему учиться.
1: Да.
0: Даже говорить, выглядеть, это все приобретенное, это не врожденное. Некоторые думают, что вот так что с неба упало.
1: Кстати, надо признаться честно, что с братом Анатолием вы не очень похожи.
0: Не, он маленький, полный.
1: Да. А ты высокий, красивый. А скажи мне, а он не обижается, что ты в детстве его бил? Ты же был.
0: Не, мы с ним как раз недавно говорили.
1: Так.
0: И он это, с племянником был, с моим сыном, со своим. Я говорю, я твоего этого отца в детстве бил неимоверно.
1: Так.
0: Он говорит, за что? Я говорю, ну вот мы со школы приходим, он в первом классе, я в пятом.
1: Ну, понятно, да.
0: Делать уроки. Я говорю, садись, делай уроки. Он не хочет. Я говорю, если он хочет, то он начинает стол делить пополам. Вот моя территория, ты на нее не заходи, а ты вот это. Ну, я беру там это, и давай его бить. Я говорю, садись, делай уроки, и не выпендривайся. Потом мне ехать в музыкальную школу, а он берет мои ноты, спрячет куда-то. Говорит, никуда не поедешь, ты меня избил. Ну, я ему еще раз навставляю. И так я его бил до тех пор, пока ему не исполнилось уже где-то там лет 12, я уже чувствую, что он уже мне может
1: уже
0: дать.
1: Да.
0: И я как-то перестал его бить.
1: Ага.
0: Слушай, я его тоже воспитывал.
1: Правильно, правильно. А скажи мне, а племянник твой Тимофей, он собирается пойти по вашей линии?
0: Не, я хотел, он закончил школу.
1: То есть ты его хотел, да, притянуть?
0: Да, я говорю, давай мы тебя на повара, на кондитера. У тебя отец шеф-повар, я шеф-кондитер. Он не захотел, он поступил в Московскую финансовую академию сам.
1: Молодец.
0: Без всякого протеже, без всякого этого. Поступил, и вот закончил первый курс, он заканчивает сейчас это. Второй курс пойдет. Хочет быть в финансовой истории. Я, конечно, не понимаю, но это его жизнь, его выбор. Я бы, конечно, хотел, чтобы он продолжил как бы нашу историю, династию.
1: Династию, да.
0: Но он не хочет.
1: Скажи мне, а вообще профессия кондитера – это опасная профессия?
0: Опасная?
1: Да.
0: Нет.
1: Почему? То есть, ну, например, обжечься, отравиться.
0: А, ну, это да. Можно и обжечься, можно и там микстеры, там можно и руку сломать, можно там все что угодно.
1: Да ладно.
0: Ну да, ну есть защиты специальные,
1: угу.
0: И правила безопасности надо соблюдать, тогда все будет хорошо. Некоторые там работают, могут противень металлический на ногу себе это свалить там или что-то. Шпильку некоторые загружают полностью, она может на них там свалиться.
1: Да.
0: Угу.
1: А долго
0: или
1: вообще...
0: обжечься там могут там.
1: Вот, обжечься.
0: Обжечься часто, вот, когда достают горячие противни из печи, обжигаются, либо, допустим, горячий сироп там варят. Ну, это такие люди, у которых руки не из того места растут.
1: Ну, это да.
0: Нам с ними не по пути, у меня все профессионалы.
1: Скажи мне, а долго ты еще собираешься работать кондитером?
0: Я хочу еще 2-3 года поработать, потом продать кондитерскую.
1: Так.
0: И заниматься онлайн-обучением. Поставлю камеру.
1: Ага.
0: Дома у себя оборудую все, миксер, там печка хорошая, все инвентари. И, допустим, понедельник, среда, пятница. Люди будут знать, в какое время я выхожу в прямой эфир.
1: Александр Селезнев, да, приготовились. Да. Поехали.
0: Поехали. И все, я готовлю, все показываю, рассказываю, все детали, нюансы, все выпекаем. И вот так люди будут готовить вместе со мной.
1: А ты можешь путешествовать по миру.
0: Ну да, допустим, я говорю, что у меня сейчас будет месяц перерыв.
1: Ага.
0: И куда-нибудь уехать, попутешествовать. И... Ну, сейчас у меня вот онлайн-школы есть, и люди там готовят вместе со мной. Я готовлю, прямые эфиры провожу ВКонтакте, и там везде, в других соцсетях.
1: Слушай.
0: Народ вместе со мной готовит.
1: А получается у них?
0: Ну, кого-то не получается, они мне прям пишут в директ, я всем отвечаю, все читаю их, что у них там не получается. Потом я выхожу, как это называется, вебинар,
1: угу.
0: И они все подключаются туда, и мы разбираем, у кого что не получается, почему там это, я им объясняю, там это все в течение часа по субботам. Короче,
1: да,
0: я еще активно веду вот эти соцсети.
1: Да. Скажи мне, а когда ты поверил в Бога?
0: Когда? Ну, я всегда верил. Я всегда в церковь хожу, ставлю свечки за здоровье, за мир, там, за, чтобы все у всех было хорошо, пишу записки. Хожу по монастырям.
1: Как?
0: Ну, у нас там очень много таких монастырей, которые якобы помогают в каких-то разных вопросах.
1: Так.
0: Ты думаешь, что этот вопрос не может решиться, но эти монастыри помогают. И я там, допустим, прихожу туда, ставлю свечки, и... пишу все эти записки, и все мои желания исполняются.
1: Да ладно?
0: Да. Если ты приедешь в наш край, я тебя отведу.
1: Хорошо.
0: И вообще мне там одни сказали, что в прошлой жизни мы две жизни были, я был монахом. И в следующей, в этой жизни, я думаю, если, не дай бог, там на старости лет там нечем будет заняться, пойду в монастырь.
1: Ты что, серьезно?
0: Да, это серьезно говорю. А чем я буду сидеть просто так?
1: Ну ладно, вебинары будут проводить.
0: Не, ну я же буду проводить до 80, а потом мы что-то...
1: Ну да. А потом можно
0: пойду
1: уже...
0: Пойду и буду жить себе спокойно. Хлеб, вода и все.
1: И молитва.
0: И никого не видеть, никого не слышать. Я так, честно говоря, уже устал от людей, от общения. Там, это. И хочется прям иногда побыть один. Я даже иногда вообще никуда из дома не выхожу. Могу сидеть сутками один. И мне так нравится одиночество.
1: Ничего себе.
0: Ну, это, наверное, может быть, чрезмерная вот эта активность.
1: Ну да.
0: Потому что вот я в кондитерской работаю, с утра до вечера приезжают люди... фотографироваться.
1: Во сколько
0: со мной.
1: Ты начинаешь рабочий день?
0: Я встаю в 4.
1: Во сколько?
0: 4 каждый день. И в 5 я уже на работе. И
1: да ну, это профессия.
0: И заканчиваю я в 12 часов дня.
1: Ага.
0: Кондитерская работает до 7, а я в 12 часов уже заканчиваю. Потом я иду либо в термы, либо домой. Там поем немножко и ложусь на часок сиеста.
1: Поспать, да.
0: Поспать. И все, вечером у меня свободно. С подружками тусуемся или куда-нибудь. Беру машину, еду один гулять.
1: Какая интересная, насыщенная жизнь у кондитера Александра Селезнева. Скажи мне, пожалуйста, вот я вижу, что ты умеешь зарабатывать деньги и умеешь их тратить. А вот мне интересно, антиквариат – это хорошее вложение капитала?
0: Нет.
1: Почему?
0: У меня этот много было антиквариата.
1: Я знаю, да, ты коллекционировал. Да,
0: коллекционировал. И я решил, что я больше не хочу этот антиквариат, он мне надоел.
1: Так.
0: Надо все современное.
1: Правильно.
0: И чтобы это все продать, это вообще не антиквары, которые скупщики, они все скупают за копейки.
1: Да это аферисты.
0: Да, они аферисты. И многие антиквары забрали вещи.
1: У тебя?
0: Да, в том числе рояль антикварный, там мебель, это, и все, и пропали. И не отвечают на звонки.
1: Саша, я не знаю, ну что с тобой делать, а?
0: И потом, допустим, одного я встретил недавно. Говорит, ты у меня из дома забрал много всего. И люстры хрустальные, там, и зеркала там старинные, и там стол у меня был хрустальный, там, подписной.
1: Ага.
0: Стоит немеренных денег. Где бабки?
1: Да.
0: А он говорит, у меня денег нету. Я говорю, ну, тогда давай верни, тогда я отдам другому антиквару.
1: Ну, естественно, есть. Да.
0: А уже больше ничего нету. Я говорю, что, и мебели нету, и денег нету? Он говорит, ну да. И что сделать?
1: Полиция.
0: Думаю, ладно, пусть подавятся.
1: Вот это очень верное замечание. Вот это верное замечание.
0: Мы не обеднеем, ну, как бы, и избавились от нужного барахла.
1: А скажи мне, а кондитер вообще можно легко развести? Ну, например, я купил у тебя пирожное, а потом сказал, что отравился. И подал в суд.
0: У меня такая история была. В Москве. Значит, смотри, мы этот готовим. Это, наверное, уже прошло 3 или 5 лет кондитерскому дому нашему.
1: Это после АБЭПа.
0: Да, уже прошло 3-5 лет, уже где-то у нас уже большой цех. И как-то нам заказали на банкет тирамису, не помню, по-моему, 30 штук, сделанных тирамису в бокалах. Потом они звонят и говорят...
1: Заказчики.
0: Да. Говорят, вы знаете, мы отравились вашими пирожными. У нас есть медицинское свидетельство, что вот эти люди отравились. Так. Заключение врача. Я говорю, ну, может быть, вы там водки напились, солебе наелись, а потом еще тирамису это все. И у вас, наверное, несварение желудка. Нет, врачи говорят, что от тирамису. Поэтому вы нам должны заплатить 10 тысяч долларов.
1: Сколько?
0: 10. И тогда мы тему эту закрываем. И присылают мне список людей, которые вот эти... Ну, я там смотрю, там это... Одни молдаване.
1: Ну да, у них организм такой ослабленный.
0: Я думаю, ну понятно, думаю, какие-то разводящие, думаю, свидос. И все, в трубку положил, и все. И потом уже через несколько дней приходит полиция и говорит, всех на выход, пожалуйста, мы вас опечатываем, мы закрываем кондитерский цех. А это было 28 декабря.
1: Ого!
0: У нас новогодние там заказы, безумное количество.
1: Ну да.
0: Все вышли, они опечатали и говорят, и теперь будет суд, будем судиться.
1: Подожди, вот так просто?
0: Да. Выключили свет там, тут,
1: Ну, опечатали все.
0: Ну, все, опечатали, да. Но где наша не пропадала? У меня было там не закрыто окно в цех.
1: Так, интересно.
0: Я говорю, так, найдите лестницу, мы по этой лестнице сейчас все туда залезем. Значит, надо разбиться на 2 смены, будете работать ночью. И они приходили, включали там оборудование, свет, все выпекали.
1: Ты что, серьезно?
0: Да.
1: Так.
0: И на утро уже этот... Развозили куда это, и они приходили, смотрели, дверь закрыта, все печатное, все. И таким образом мы вот отдали все наши заказы новогодние нашим клиентам, все были довольны. Ну, вот таким способом.
1: А суд-то потом был?
0: А суд был там, я не помню, что там было в итоге. Ну, распечатали, и все.
1: Скажи мне, а вот когда ты приходишь вечером домой, открываешь окно, о чем ты думаешь?
0: О чем я думаю?
1: Да.
0: Там надо выпить.
1: Это хорошая мысль.
0: Бокальчик просека.
1: Да-да, и теплой водички.
0: Да. И все у меня хорошо.
1: И еще один вопрос. А как ты умудрился, несмотря на все свои испытания, остаться хорошим человеком?
0: Я не знаю. У меня всегда такая была установка, что не нужно делать никому ничего плохого. Даже если тебе там делают, я стараюсь всегда там, закрывать дверь и идти уже своей дорогой. С этими людьми я больше не общаюсь. Потому что ругаться или вступать в какие-то дискуссии я не хочу. Я хочу сохранить свою ауру, свое спокойствие, потому что это все влияет на здоровье. И психологически тяжело, если ты с кем-то имеешь войну там, или это плохие отношения. Поэтому я избавляюсь от негативных людей и окружаю себя только позитивными. И они мне помогают всячески.
1: Александр Селезнев, скажи мне, пожалуйста, а что тебя может заставить заплакать?
0: Я плачу, когда смотрю, там, допустим, какие-то сериалы. Я смотрю в основном такие эти, начиная... От революции 17-го года и идет длинная такая история. Поколения меняются, потом Великая Отечественная война, потом перестройка, наше время. И вот этот влюбился в эту, родилась дочка, внучка, жучка. Потом они выросли, уже родили других. Потом они перемещаются туда-сюда. Потом война, потом этот. И я могу там... в течение этого всего просмотра заплакать. Или там, допустим, животные какие-то там это рилсы смотрю, там либо там болеют, там либо это жалко их. Я помогаю двум приютам.
1: Да.
0: Один на Варфоломенский, другой где-то Одинцовский, по-моему.
1: Так.
0: Я перечисляю им деньги.
1: Финансово,
0: потому что я считаю, что помогать надо не людям, а животным. Потому что люди о себе могут сами позаботиться. Есть родственники, есть там это правительство, которое должно думать там это. А животным никто не поможет. Я им помогаю, кошечкам, собачкам. Они мне потом пишут благодарность.
1: Кто, кошки, собачки?
0: Нет, ну вот те, кто занимается ими. Что вот смотрите, вот мы деньги потратили, вот этому сделали операцию, вот этому лапку там это зашили, вот этому ухо приклеили, вот это там это, вот этому котику помогли, вот это мы купили лекарства, вот это мы еду купили, там еще что-то. Они еще отчеты присылают.
1: То есть, финансовые. То есть отрабатываешь карму за убитых курочек.
0: Ну да, не, ну мне жалко, я просто не могу животных. выход, да. Надо помогать.
1: Великий кондитер Александр Селезнев, а скажи что-то нашим слушателям.
0: Ну, я хочу всем пожелать, чтобы не болели, не расстраивались там по пустякам, по каким-то... Потому что кажется, что у многих жизнь заканчивается, не знают, что делать, как жить дальше. Выход всегда из любой ситуации есть. И самое главное, не зацикливаться, не заморачиваться, потому что потом будут психологические какие-то срывы, проблемы. Поэтому верить надо в лучшее, во все хорошее. И обязательно надеяться, что все будет хорошо. Оно обязательно будет. Ну и, конечно, готовить. Потому что готовка, вот это то, что вы делаете руками, ароматы, вот эти выпечки, это тоже стабилизирует вашу нервную систему и поднимает настроение и вам, и тем, кому вы готовите. И плюс это развивает вас и доставляет всем удовольствие, в том числе и вам. Поэтому пеките, готовьте, учитесь и получайте удовольствие.
1: Друзья, это был Александр Селезнев, кондитер. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. И напоследок скажу тебе, я так соскучился по твоему тирамису. Но надеюсь, в скором времени это получится.
0: Конечно, получится.
1: И оставайся таким же хорошим, светлым, чистым человеком.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: Пока-пока.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Разговор носил конфиденциальный характер. Так помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал телефонные контакты Путина и Трампа. Российские войска за сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места хранения боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников, сообщили в Минобороны. Частица мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского отправлена на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата. Все подробности далее в выпуске. Разговор носил конфиденциальный характер. Так помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал телефонные контакты Путина и Трампа. По его словам, лидеры фокусировались на вопросах урегулирования конфликта на Украине, обменялись мнениями о поездках Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев.
2: Они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно.
1: Как заявил помощник президента России, Трамп, по его словам, хочет, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут во время его президентства. Российские войска за сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места хранения боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Бойцы группировки «Запад» уничтожили около 200 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Петровка, Ковалевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Глубокая Макатиха, Крымки, Богородичная, Сидорово и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка, Юльевка, Новояковлевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Белгородской области. Ей оказали медицинскую помощь, сообщили в оперштабе региона. В Шебекине украинский беспилотник ударил по автомобилю. Пострадал мужчина, он был госпитализирован. Частица мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского отправлена на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата. Там отметили, что святой полководец отправляется туда, где сегодня решается судьба Отечества, чтобы невидимо встать в один боевой строй с нашими защитниками, передают РИА Новости. Ранее мощи доставили на курган Саурмогилу в ДНР в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В храме на территории мемориального комплекса состоялся молебен по погибшим воинам. Напомню, мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Несколько взрывов произошло в Персидском заливе в районе иранского острова Харк, который является стратегически важным центром экспорта нефти Ирана, передает агентство Мехр. Кроме того, взрыв прогремел в иранском городе Джаск. Ранее сегодня сообщалось, что Иран сбил американский беспилотник МКЮ-1 в небе над Ормузским проливом. Кроме того, в районе Ормуза был захвачен американский подводный беспилотный аппарат. Об этом заявил Корпус стражи Исламской революции. Позднее агентство Рейтер также сообщило, что Соединенные Штаты потеряли подводный беспилотник на Ближнем Востоке. Бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратка Младича в понедельник в последний путь проводили около 150 тысяч человек, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Сербского героя похоронили на Топчидерском кладбище в Белграде. Отпевание совершил патриарх сербский Порфирий. Присутствовали члены руководства Сербии. Ратка Младич скончался 27 августа в застенках так называемого Гаагского трибунала, который признал генерала виновным в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 90-е и приговорил к пожизненному заключению. Младич долго скрывался от преследований на родине, но в 2011-м был предательски выдан сербскими властями в Гаагу. В минувший четверг тело генерала доставили из Нидерландов в Белград. В России зарядки для электромобилей хотят ставить на придомовых территориях без согласия всех жильцов, сообщает телеканал «Москва-24». Ассоциация производителей операторов электрозарядных станций предложила приравнять зарядки для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Предстоящая ночь может оказаться самой холодной с мая нынешнего года. Об этом заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, как прогнозирует синоптик, в четверг все же будет тепло.
4: Ближайшая ночь окажется еще холоднее, чем предыдущая. Даже в столичном регионе на почве местами вероятны первые заморозки. В среду наступит бабье лето. Благодаря высотному гребню антициклона, ближайшая ясная ночь будет самая холодная с мая. В Москве +3,5, Подмосковье 0+5. В четверг погода выстрелит июльским 25-градусным теплом.
1: В выходные метеорологи прогнозируют температуру воздуха не выше +20-22 градусов, но это на 2-4 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет со сборной Намибии, 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти три матча пойдут в зачет рейтинга FIFA. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место. Иран располагается на 22 строчке, Нигерия на 26, Намибия на 121. Журнал «Франс Футбол» огласил список претендентов на приз лучшему вратарю года. На награду номинированы 10 голкиперов, среди них вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча». «Зенит» объявил о подписании контракта на 5 лет с вратарем футбольного клуба «Сочи» Александром Дегтевым. Отмечу, что Дегтев – воспитанник Академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали о том, что руководство ФК «Сочи» пообещало голкиперу, что клуб продаст его в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Однако затем затребовали за Дегтева 500 миллионов рублей. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» 2-1 в овертайме. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных. Первым идет Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Тем временем Евгений Семененко, Глеб Лутфулин, Григорий Федоров, а также Ирина Хавронина и Давид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Эти соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня во Владивостоке до +20 градусов ожидается переменная облачность, осадков не будет. В Тюмени до +25, также без осадков. В Красноярске до 27 градусов тепла. В Калининграде 21-23 выше 0, пройдут кратковременные дожди. В Самаре всего 11-13 градусов тепла, облачно, дожди временами сильные. В Уфе до +19, переменная облачность, небольшой дождь. В Волгограде +20, в Ялте до 25 тепла, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем +22 градуса. Атмосферное давление будет падать. В столице без осадков, ночью +24, местами до -1. Днем +20-22 градуса, атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице +11.
0: We'll be right back.
6: центре внимания специальная военная операция.
7: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
6: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
6: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: Радио России. Просвещение.
10: Российский радио университет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Пространство большой игры» мы будем изучать кровеносную нервную систему Северо-Восточной Азии, Китая и его окрестностей. Всегда для того, чтобы понять экономику гигантских регионов, нужно смотреть на его логистику, как устроены товарные информационные потоки, как соседние страны работают над связностью региона. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, автору цикла, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
12: Здравствуйте.
11: Наталья Валерьевна, я очень сильно преувеличу, если я скажу, что последние годы, лет 10, но скорее ближайшие 5 лет, прожитые нами, в мире произошла логистическая информационная революция, когда на первое место вместо стран старой Европы и Америки вышли перевозчики прежде всего Китая и, скажем, азиатские, юго-восточные и северо-восточные перевозчики. Насколько я преувеличиваю события?
12: Нисколько не преувеличиваете. Действительно, все так и воспринимают произошедшие изменения. Действительно, в общем-то, все к этому располагает, потому что мы уже отмечали расположение, само географическое положение стран Северо-Восточной Азии, их взаимосвязь с развивающимися экономиками Юго-Восточной Азии и доступ, соответственно, с одной стороны, на рынки Соединенных Штатов Америки, да, и взаимосвязь с ними. Кроме того, мы же говорим не только о западном побережье Штатов, мы же говорим и о возможности достичь восточного побережья через Панамский канал. Поэтому здесь, с этой стороны, обеспечивается связность, соответственно, доступ через Индийский океан, это и Ближний Восток, и это доступ к европейским рынкам, соответственно, это тоже множество каналов, которыми можно пользоваться. И кроме того, это развивающиеся новые транспортные маршруты, которые встраиваются в систему пояса и пути, активно развивающегося вот этой системы, да, сети вот этой кровеносной, уже международной, которую развивает Китай. И, в общем-то, те модели, которые сейчас мы рассматриваем в рамках логистической системы, где бы они ни находились, мы видим и не можем не замечать, что эти модели транспортные или эти проекты связаны, тем не менее, именно прежде всего с Северо-Восточной Азией и с Китаем. То есть те проекты, которые предлагаются теми же самыми западными государствами, они все равно неизбежно связаны с тем, какой объем грузов будет направляться из Китая и в Китай. Поэтому, в общем, связка здесь выстроилась в течение нескольких лет совершенно однозначно. Кроме того, это же еще и новые альтернативные маршруты, которые рассматривал только Китай изначально. Ну, например, возьмем с вами Северный морской путь. Для Китая это был интересный вариант. Да, он не часто его использовал и рассматривал именно как альтернативный маршрут. Но, тем не менее, сейчас с учетом изменений, да, с проблемами, соответственно, в Мормузском проливе, с теми проблемами, которые возникают в Малакском проливе, с напряженностью в Южно-Китайском море и Тайвань, соответственно, возникает что? Возникает необходимость рассматривать и другие маршруты. И вот возникают и новые проекты. Кроме того, здесь Россия играет колоссально важную роль, потому что у нас есть магистрали, позволяющие обеспечивать эту самую связность. Ну и кроме того, это энергетическая безопасность, которая необходима для развития китайской промышленной базы. Поэтому в данном случае здесь связаны воедино как логистические возможности, которые просто возникают из-за географического расположения, так и производственные возможности, и необходимость, и потребность, они все диктуют вот эту логику развития. Поэтому да, центр перемещается именно в Северо-Восточную Азию.
11: Наталья Валерьевна, однако для управления такими колоссальными потоками весь мир привык, что логистическое программное обеспечение, вся технология, связанная с контейнеризацией, с всевозможными бирками, метками учета миллиардов различных грузовложений, коносаменты, фирмы, контролирующие качество продукции, своевременную отгрузку, все компании, которые обеспечивают биржевые индикаторы по всему миру, традиционно это принадлежит конгломерату колониальных и постколониальных западноевропейских стран и США. Вся Африка опутана британскими компаниями, которые контролируют ввоз, вывоз товаров. Мы видим бесконечные соглашения по Юго-Восточной Азии, по Индии, по Персидскому заливу, когда какая-нибудь компания из Дюссельдорфа предлагает свои программные обеспечения и решения для организации интермодальных, всевозможных трансмодальных и прочих модальностей перевозок, когда воедино завязывается авиация, морской транспорт, железнодорожный, автомобильный транспорт, учет, и автоматически через эти нервные окончания вот этой логистической сети Запад получает тотальный контроль над логистикой. В данном случае, что произошло в Северо-Восточной Азии и какова здесь роль Китая в том, чтобы произошла еще и информационная революция?
12: Это очень важный вопрос, он на самом деле критически важен даже до сих пор для развития и вообще тех проектов, которые сейчас возникают и формируются на национальном уровне в государствах Северо-Восточной Азии. Потому что, с одной стороны, действительно, очень длительное время западные страны, а их достаточно много, вот этих вот компаний именно западных стран, здесь и британские компании, и немецкие компании, и швейцарские компании, и американские компании, они, соответственно, да, специальные услуги, которые оказывали специализированным судам, собственно, да, очень много таких нюансов было ранее. И, соответственно, сейчас, с течением времени, для, например, китайской стороны было очевидно, что это ограничение ее взаимодействия. В общем, для китайской стороны это то, что нужно преодолевать. И, соответственно, в течение буквально 10-15 лет они формировали свою систему компаний, которые обеспечивают логистику. И вот последние 5 лет в Европе, например, говорят о том, что они проспали тот момент, когда китайские компании зашли на европейский рынок и начали теснить вот тех старых монстров, которые фактически, казалось, были непотопляемыми. То есть настолько невнимательно отнеслись к китайским возможностям товарищи из Европы, что просто не заметили, как они появились вдруг. И оказалось, что компании китайские пришли как гарант безопасности поставок, потому что они шли в рамках вот этой стратегии пояса и пути. То есть выделяли специальные средства для формирования компаний, которые будут контролировать направление грузов, которые вступают в переговорные процессы с европейскими компаниями, которые договариваются о том, подписывают соглашение на частном коммерческом уровне о том, что они берут на себя какой-то определенный объем грузоперевозок и контроля. Кроме того, как ни странно, Китаю удалось в свою пользу обернуть и соглашение, а это единственное такое соглашение, которое Китай подписал с западными государствами. Это соглашение было подписано в 2002 году с Европейским Союзом. Вступило оно в силу в 2008 году. Это очень важное такое всеобъемлющее соглашение именно о грузоперевозках. И вот там Европейский Союз, пытаясь обеспечить себе условия более выгодные, чем американские компании могли бы иметь, для того, чтобы показать, что он такой партнер достойный, они пошли на то, чтобы согласились на свободу действий. Но в тот момент, когда подписывалось это соглашение, компании Европейского Союза нисколько не сомневались. То есть она правда свободное взаимодействие, да, чтобы не было препятствий, не было разделения грузов, каких-то изменений в пути, в дороге и так далее. Но, собственно, базовые принципы такого равноправного партнерства. На тот момент, когда подписывалось это соглашение, Европейский Союз рассматривал его как приоритетно для себя, потому что у него не было каких-то, наверное, сомнений в том, что он сохраняет контроль над логистикой, именно потому что он имеет больший задел в этом направлении.
13: Они были уверены в своем технологическом превосходстве.
12: Абсолютно, абсолютно. И таким образом они хотели показать, что они такая великая демократия, с которой надо сотрудничать. И это, я повторю, это единственное соглашение, которое Китай подписал. И, в общем, в данном случае никто Китаю больше такого не предложил варианта. Но еще важно тут отметить, что страны Запада, конечно, вводят еще санкции, ограничения на технологические моменты. Потому что если мы говорим о технологиях и о судостроении именно с точки зрения компонентов, то вот электронной начинки, то здесь очень важно отметить, что все-таки Китай преодолевает, да, эту зависимость, но она все равно сохраняется. Да, сейчас по некоторым экспертным оценкам от 40 до 50% тех судов, а Китай захватил тут крупнотоннажные судостроения, да, практически он и производит все крупные крупнотоннажные суда в мире. Очень значимый объем заказов, там заказы у него более 60%, а производство там практически более 40%. Но, соответственно, тут возникает ситуация, когда он практически до половины уже довел ситуацию, когда он производит сам и со своей же начинкой, да, и в том числе со своими двигателями. Но, тем не менее, зависимость сохраняется. Здесь очень интересный нюанс, потому что, если мы говорим именно о компонентах электронных, да, начинки, то здесь же есть другие страны Северо-Восточной Азии, это Южная Корея и Япония, а Южная Корея, она как раз занимается тем, что производит вот подобного рода элементы. И в данном случае она очень заинтересована, потому что Китай является крупным производителем. Да, Южная Корея тоже производит суда, но она все-таки специализируется больше на газовозах. Как бы у нее такая специализация как-то сложилась, и, в общем, ее эта, видимо, специализация вполне устраивает. Но Южная Корея хочет продавать, хочет торговать. И таким образом и Япония, и Южная Корея, прежде всего Южная Корея, поставляют вот эти необходимые компоненты в Китай. Здесь возникает ситуация, когда пытаются ограничивать Китай, но, например, пока по судам мы этого не видели, по производству судов, да, но мы уже это наблюдали по автомобилестроению, когда, например, те же самые Штаты вводили ограничения на наличие каких-то компонентов, произведенных в Китае, именно цифрового обеспечения. А это может касаться и портовой инфраструктуры. И здесь очень важно посмотреть, что Европейский Союз, например, это поставило во главу угла, потому что у них есть определенный подход. Например, они приняли закон о кибербезопасности и сохранении персональных данных и коммерческой тайны и так далее. Это накладывается на торговых партнеров. Они обязаны выполнять это соглашение. Соответственно, что это означает? Что когда есть, например, ситуация, если Европейский Союз не доверяет какому-то ПО в портовой инфраструктуре, которая отгружает товары, они могут ограничить передвижение этих грузов в свои порты или по своим путям. Они, конечно, себе тоже стреляют в ногу, но это, в общем-то, какая-то уже привычка, какая-то вот такая, непонятно откуда вот это взявшееся, его будем контролировать через то, что нам будет плохо. Но пусть, ради бога. Так есть же еще и экологические моменты, да, потому что и тот же самый Европейский Союз это тоже поставил во главу угла. И у них, например, есть требования по квотам, по выбросам, связанным именно с продвижением судов. И те суда, которые, например, не укладываются в определенный стандарт, они должны доплатить за то, что получают право войти в порт. Что сделали китайский суд? Значит, капитан, они просто развернули свои суда и пошли в Великобританию, которая этого не вела. Вот, в общем, вот такая картина, да? Вот такая картина складывается, интересно.
13: Сейчас мы для наших радиослушателей, я заранее извиняюсь за такое скучное вступление к следующему вопросу, но вы очень важный момент упомянули с точки зрения тех маленьких стандартных и сенсоров, и устройств, которые нужны для цифровизации портового, аэропортового, железнодорожного, автомобильного хозяйства. Здесь еще момент.

0: компаний-сюрвееров, которым доверяют, что товар проверен, товар погружен в соответствии с определенными нормами и правилами, которые закладываются в коммерческих контрактах. Без подписи сюрвеера и подписи капитана, что коносамент чистый, ты не отправишь груз. Соответственно, если раньше монополию на контроль качества, на страхование держали строго компании, частные компании Запада, то когда тот же Дональд Трамп попытался ввести санкции с точки зрения перестрахования грузов в том же Персидском заливе, он обнаружил, что Запад не может контролировать. Китай с удовольствием предоставил свою инфраструктуру перестрахования. Это был шок, потому что оказалось, что Америка не может заблокировать нервные узлы мировой логистики. Это для них было очень неприятным сюрпризом. Я правильно понимаю этот момент?
1: Абсолютно точно. Здесь нужно учитывать, что действительно разработанные достаточно уже более 10 лет внедряются именно эти собственные программы цифрового управления, логистики, страховых компаний. То есть это программы, которые получили поддержку на государственном уровне. Здесь, кстати, в качестве примера можно привести не только Китай, очень успешно Южная Корея. Южная Корея, которая балансирует, она пытается это сделать. Больше того, эксперты сказали, что та программа, которая обеспечивает работу всех служб, абсолютно всех, связанных воедино в единую цифровую платформу, если не ошибаюсь, называется Chainport или Chainportal, она стала моделью, образцом, была признана лучшей в регионе, и больше того, сейчас Южная Корея даже эту модель продвигает в Африке как наиболее эффективно. То есть это позволяет обеспечивать полный контроль над грузоперевозками. Подключаются все службы, все системы, которые взаимодействуют друг с другом через этот портал. И они видят все вот в режиме, так сказать, реального времени. Это обеспечивает высочайший контроль, высочайшую эффективность работы всех служб. И, соответственно, таким образом они могут обходить какие-то ограничения, потому что им не нужно предлагать уже ничего. Они сами создают свои платформы, свои компании, которые работают на этих платформах и обеспечивают работу. Больше того, это же касается конкретных проектов. Смотрите, очень многие коммерческие компании, частные компании Южной Кореи подписывают соответствующие соглашения с китайскими компаниями. Они делают это даже несмотря на окрики из Вашингтона. Почему? Да потому что, в общем-то, они в Вашингтоне не учитывают высочайшую плотность внутрирегиональных грузоперевозок. Они не понимают, насколько там уже сложилось. Там в разы, просто в десятки раз выросла эта плотность взаимодействия друг с другом, что, в общем, да, можно говорить о том, что со Штатами падает взаимодействие. Там объемы падают, особенно когда Трамп стал накладывать санкции, пошлины. Там, простите, сразу же упал, например, упали поставки того же самого СПГ в Китай. Поэтому все, в общем, там в разы сокращение происходит, а внутри региона растет эта система грузоперевозок внутренних. И компании подписывают друг с другом соглашение, как они будут работать вместе. И они это успешно достаточно делают, особенно если мы говорим о Китае и Южной Корее. Как ни странно, Южная Корея в этом смысле очень активно взаимодействует с Китаем. И китайские компании на это идут, и китайское правительство с этим согласно. А благодаря этому порт Пусан получает статус крупнейшего хаба внутрирегионального, потому что он распределяет товары, и, кроме того, это обеспечивает именно взаимодействие как морских перевозок, так и воздушных перевозок, и сухопутных перевозок. То есть вот связываются все эти транспортные маршруты, именно обеспечивающие внутрирегионально вот эту связность.
0: Вот здесь ключевой момент. По сути дела, до последних 15 лет именно информационные, технологические, управленческие стандарты, логистические стандарты Запада были главным мерилом успеха. Как только Запад начал вводить какие-либо санкции, какие-либо ограничения, то, что вы сказали, стреляют себе в ногу, оказалось, что та готовая, подчеркиваю, разработанная не только Китаем, Южной Кореей, вот эта инфраструктура, эта среда обитания коммерческих компаний, она привела к удивительным эффектам. Даже Япония, которая находится в западном блоке, даже Южная Корея, которая такая полуоккупированная страна, и прочие, Сингапуры, Гонконги и все прочее, они с удовольствием переходят на единый азиатский, североазиатский, южноазиатский стандарт технологий управления логистикой. Но одновременно Запад, гигантский, колоссальный,

0: полтысячи лет колониальный Запад слепнет, потому что он перестает получать онлайн-информацию из каждого порта, из каждого аэропорта, из каждого железнодорожного узла. Он слепнет, там нет их программного обеспечения. Мы не будем детьми и рассказывать о том, что Запад просто продал программное обеспечение и не получает от этого выгоды. Кто имеет информацию, тот занимается манипулированием на биржах. И автоматически у нас колоссальный поток товаров перестал быть манипулируемым самим Западом. Запад лишился важнейшего своего преимущества, возможности превентивно манипулировать на биржах. То есть это вообще-то касается уже всей мировой торговли, как рычаг воздействия. Я правильно вот этот момент понимаю?
1: Конечно. Смотрите, ситуация уникально складывается, да, в последнее время. Из 10 крупнейших портов 6 – это китайские. Он крупный производитель судов. Причем производит эти суда, ну, уже почти что полностью самостоятельно, да, за некоторыми исключениями. Он обеспечивает грузоперевозки своими собственными системами, уже созданными. Причем здесь есть локальные договоренности с партнерами и по этому региону, по другим регионам. Соответственно, он подписывает эти соглашения. Он сам контролирует доставку грузов, он сам обеспечивает их доставку, он... Соответственно, финансируют вообще развитие кровеносной системы в целом, финансируя определенные пути, да, направления развития. Соответственно, возникает ситуация, да, что фактически невозможно сюда ничего проникнуть сюда, да, то есть в эту систему невозможно проникнуть. Тут есть речь именно о многосторонних договоренностях, либо о двусторонних договоренностях, которые соблюдаются в рамках вот этих заключенных соглашений. А Запад же привык косвенно, да, просто везде стоять. И косвенным образом получать эту всю информацию, таким образом управлять. У США у тех же самых сохраняется же вот эта задача быть сторожем на всех путях, так сказать, финансовых, транзакционных перевозках. И что они делают теперь, да? Что они делают? Они придумали такую схему. Мы будем ограничивать Китай. Значит, соответственно, каким образом это делается? Это, да, технологические какие-то ограничения, которые могут быть наложены на Китай, и мы знаем, что они накладываются. Это, соответственно, попытка лишить Китая возможности производить суда в принципе, потому что вот та стратегия, которая сейчас ориентирована, например, на сотрудничество с Индией или на Южную Корею, когда предлагается, мы уже это обсуждали, инвестировать именно в строительство судов в США, и Южная Корея обязалась это сделать, мы уже это обсуждали. Ну и кроме того, в Индии, да, с Индией, например, соглашение о том, что возможно ли там производство какое-то совместное. Соответственно, таким образом, есть акцент на то, что вот вы, другие страны азиатские, вы же получите преимущество, если мы лишим Китая возможности строить в таком объеме суда. Давайте мы просто его, эти конкурентные преимущества лишим, а эти возможности уйдут к вам. И, в общем, те пытаются играть и так, и за тех, и за других, так сказать, и споем, и спляшем, но пытаются балансировать. Но, в общем, их тоже это, в принципе, более или менее устраивает. Почему бы не получить те заказы, которые могут получить Китай, почему бы эти заказы не получить Южной Корее, например? Какие-то, не все, но какие-то. Все-то они, конечно, тоже на себя не возьмут. То есть вот эти ограничения есть, плюс санкции. Воспользовались реально. Вот ситуация, да, геополитической напряженности, она не для того, чтобы была просто напряженность ради напряженности. Напряженность для чего-то конкретного. Вот воспользовались этой ситуацией напряженности, ввели санкции, потому что, в общем, китайские компании...
0: Ты сказал, создали ситуацию напряженности.
1: Да, абсолютно. Создали, конечно, для того, чтобы потом в этой напряженности получать какие-то дивиденды. Так сказать. Ну вот, например, сейчас можно обвинять китайские компании в том, что они сотрудничают и покупают нефть, так сказать, российскую, иранскую, венесуэльскую. Ну, в общем, удобно, да, можно во всем обвинять. Накладываем санкции, ограничиваем перемещение, берем, накладываем санкции на порт. И, кстати говоря, вот два таких случая, да, уже было. Ну, там в одном случае был терминал, да, терминал, но, тем не менее, пришлось переориентироваться на пеку свои направления, это вызывает все равно дополнительные риски, нагрузку на другую инфраструктуру, другой порт и так далее. И, соответственно, что делают китайцы, да, то есть им нужно этому противостоять каким-то образом, тем более, что сейчас под понятие вот этих вот кораблей, так сказать, компаний, которые, портов, которые сотрудничают, там достаточно большой обширный список, и вот, например, в последнем санкционном пакете Европейского Союза указаны, по-моему, 15 компаний китайских, которые сотрудничают именно уже с российской нефтью. В американском в списке таких может быть больше, и судов больше, так называется, с него флота, потому что там, по-моему, порядка уже 200 штук, ну, просто потому что они уже учитывают и все прочие, так сказать, компании, не только российскую, как ЕС, да, но вот и иранская, и венесуэльская нефть, это все тоже подпадает под эти моменты. И таким образом они пытаются ограничивать взаимодействие Китая. То есть таким образом тоже вы не будете пользоваться просто этими компаниями, вы не будете с ними сотрудничать, вы не будете пользоваться их страховыми услугами, вы не будете пользоваться их даже судами, вообще не будете ими пользоваться. То есть вот это же тоже ограничение, да, которое мы таким образом будем вышибать его с этих морских перевозок. Что делают китайцы? Но они отвечают, да, частично зеркально. Но, кстати, китайцы еще интересную такую меру, они асимметрично отвечают, как правило, не только зеркально. Они ввели же такую меру, как дополнительные пошлины для компаний, которые участвовали в антикитайских каких-то действиях. Вот для них вводятся пошлины дополнительные. Нет, им разрешено входить в порт. Пожалуйста, входите. Но только дополнительно заплатите моральный ущерб, так скажем. И те компании, которые с вами сотрудничают, тоже пусть вот нам этот моральный ущерб компенсируют. Там, моральный, финансовый и так далее. То есть таким образом они тоже работают и тоже вполне себе санкции накладывают на американские компании. То есть, в общем, в данном случае Китай тоже огрызается.
0: Он не просто огрызается, он действует в данном случае с позиции силы, потому что многократно, тысячекратно Запад ловили за руку еще до начала современного кризиса на том, что с помощью своих биржевых индикаторов, своих независимых компаний, они любят подчеркивать независимость, Запад играл на биржах, обрушивая цены на товары мировой торговли, на пшеницу, на нефть. То есть всегда можно сказать с помощью какого-нибудь Аргуса, там, Fertilizer Marketing Bulletin или Плат, который работает в серии там, нефтеперевозок, вот манипулируя ценами, на несколько процентов устроить локальную панику, устроить какое-то сообщение о каких-то затыках, тромбозах и все прочем. Брокеры, они нервные люди, трейдеры тоже нервная профессия, и начинается игра на цифрах. Это очень такая вредная история, которой постоянно пользуется Запад и до совершенства довел 45-47 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он публикует какое-то заявление, перед этим его инсайдеры слизывают с рынка определенные пакеты акций, потом дальше идет эффект инсайда, все богатеют, все довольны, кроме тех, кого остригли. Но здесь очень интересный момент, когда вы сказали про Индию и другие страны. Понимаете, какая штука получается, Наталья Валерьевна? А ведь Индии не всегда обязательно плясать под дудку того же Запада. Географию не отменишь, Китай вот рядышком, все персы, там арабы тоже рядышком. Я когда-то отгружал из Бандар-Аббаса корабли, которые просто выключали транспондеры, получали коносаменты в соседнем порте Джебель-Али. Я спросил у них: ребят, ну как вот вы реагируете на американские санкции? Они засмеялись в голос и сказали: мы занимались контрабандой здесь, когда еще на планете Земля не было в природе Соединенных Штатов. Получается, что вот эта информационная, логистическая, кровеносная, нервная система, она выходит за пределы Северо-Восточной Азии и даже Азии в целом. Это, по сути дела, центр мировой логистики. И вот здесь может быть такой чуть-чуть вопрос со стороны. Правильно ли я понимаю, что относительно такого гиганта, небольшая Россия, тем не менее, с точки зрения управления информационными потоками в логистике, вполне себе на уровне. И, так скажем, без вот этого американского такого раздражения, без... Американцы буквально отстают. Мы спокойно можем оперировать с китайцами, с теми же самыми южными корейцами на одном информационном уровне. Я пока не по объему товаров. С точки зрения вот этой бесшовности технологий.
1: Вполне, потому что как раз российское направление очень интересно для всех данных стран, для всех абсолютно. Кстати, мы тут даже можем в качестве примера привести Японию. Как ни странно, на свое время тоже там три танкера попали под санкции Европейского Союза, перевозили они российскую нефть, и, соответственно, здесь тоже пострадали. В общем, японцы тоже пытались до последнего балансировать. С Японией более сложная ситуация, потому что ее будет трудно включить в какие-то вот эти направления из-за того, что она попала под стратегию связанности так сказать, азиатского с восточного направления до тихоокеанского с европейским. То есть вопрос безопасности, она связалась с Европой в конечной точке. В общем, напрасно совершенно, потому что она ближе все-таки к Азии, не к Европе. Вот. Но тем не менее, поскольку у них это стратегически выстроено с точки зрения их взаимодействия с другими государствами, они как бы включились действительно очень плотно в этот западный лагерь. Поэтому здесь на уровне даже правовом довольно сложно решать вопрос. Южная Корея занимает другую позицию, и она больше балансирует. И южнокорейские компании, да, вот Kia, да, Hyundai, они же, в общем-то, рассчитывают на российский рынок и работают на российском рынке. Кроме того, то как раз весной прошел форум, посвященный как раз арктическим коридорам. Мы сейчас занимаемся как раз очень плотно вот этим трансарктическим транспортным коридором. И были компании из Южной Кореи, приезжали на этот форум и высказали прямо, что они как были заинтересованы в взаимодействии с Россией по этому направлению, так и остаются заинтересованными. И с точки зрения заказов на строительство судов, и с точки зрения взаимодействия, перевозки грузов и так далее. Но, простите, но действительно все понимают, что в течение времени 40% меньше объема, да, ресурсов времени, затраченных на перевозку товара. Все понимают, что рано или поздно, особенно с учетом вот этой, да, такой дуги нестабильности, которую мы имеем на Ближнем Востоке, соответственно, все приведет к тому, что все-таки в большей степени арктический путь будет более интересен. Да и сейчас еще смотрят на Трампа. Трамп-то что, да, вот интерес к Гренландии уже тоже не на пустом месте возник. Он понимает, что ему тоже надо и арктический маршрут контролировать. Он заранее, так сказать, себе вот эту хочет выкорчевать платформу более удобную для контроля. И в этом контексте, конечно, не столько, не сколько вот, сказать, позиция каких-то других государств, сколько позиция США привела к тому, что другие-то тоже очнулись и сказали: ого, а вот оказывается, сейчас вот тут Арктику-то как-то США попытаются контролировать, а мы давайте будем договариваться с Россией, потому что Россия самая крупная арктическое государство, а давайте мы попробуем все-таки не уходить оттуда, иначе все, иначе нам ничего не светит. Россия по-любому, да, будет пользоваться Крымским путем. А вот им уже ничего не светит, потому что будут стоять Штаты и так далее. Ну и, соответственно, Китай, который исходит из идеи, что он все-таки должен развивать альтернативные маршруты, и он достаточно в этом направлении активно продвигается, особенно в последнее время. Сейчас вот уже действительно нефть пошла, СПГ пошел по Крымскому пути в Китай. Поэтому очень, в том числе, да, не только по трансконтинентальным путям, но и, соответственно, Китай заинтересован и вот в развитии транссибирских путей, в том числе, потому что это тоже одно из приоритетов направлений по связанности. Ну, соответственно, новый шелковый путь, который я уже тоже сказала, это тоже то, что развивает Китай. Поэтому в данном случае мы видим, возникают совершенно другие направления, которые не могут быть подконтрольны Штатам, западным государствам. Они уже развиваются в рамках наших двусторонних взаимоотношений. Здесь без России никуда не деться. Россия обеспечивает безопасность и альтернативу. Россия альтернатива и в транспортно-логистической системе. И вот признание Южной Кореи, пожалуй, на этом форуме, оно очень значимое, потому что это страна, которая балансирует. Знаете, как бы доходит до того, что Южная Корея же, ей вот на личном уровне, когда общаешься с представителями Южной Кореи, они все, я бы сказала, даже в шоковом состоянии находятся, когда стали дистанции против России, они не знали, как реагировать. И они, я помню, у нас спрашивали, значит, у моих коллег, у меня лично спрашивали, еще когда только первые санкции появились, как можно накладывать санкции на евразийского гиганта? Они, видимо, знают все-таки географию, и они не понимали, как это, вот зачем? Это же настолько невыгодно будет, что принесет больше вреда. И Китай, кстати, тоже исходит из идеи, что я могу отвечать, потому что даже если я себе наношу вред, но он меньше, чем тот вред, который получают...
0: Потому что китайцы, как и южные корейцы, умеют смотреть на глобус, да, и они прекрасно понимают, что, в отличие от наших юго-западных соседей, они понимают, что география — это судьба. И сегодня мы говорим о кровеносной и нервной системе Северо-Восточной Азии. Это на самом деле больше, чем просто регион Китая и окрестностей. По сути дела, это главный узел мировой торговли, инфраструктуры, движения товаров. И как это все устроено, мы продолжим говорить через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Пространство большой игры», который ведет замечательный русский политолог, доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Валерьевна Еремина. И мы говорим сегодня о нервной и транспортной, о кровеносной системе Северо-Восточной Азии, Китая и окрестностей, но на самом деле мы говорим о глобальном феномене, произошедшей логистической революции, когда страны Северо-Восточной Азии и Южной Кореи, и прежде всего Китай, обеспечили новые стандарты перевозки грузов, обмена информацией, фактически обеспечили безопасность мировой торговли и надежность мировой торговли, на что всегда молился Запад. Доставки точно в срок, это уменьшение складских запасов, это основы управления производством, менеджмента и так далее. Это влияет буквально на всю промышленность мира, на автомобильную, авиационную, судостроение и так далее, и так далее. Наталья Валерьевна, вот здесь ключевой момент, когда вы употребляете такой сухой термин, как безопасность и связность. Мы говорили о роли России в этой всей сложной системе. Но ведь вы говорили о цивилизационных подходах, разных цивилизационных подходах. Что Соединенные Штаты Америки, что Запад, такие уверенные в своем колониальном преимуществе, чуть что хватаются за кольт и начинают палить санкциями. Но оказалось, что в сфере глобальной логистики и логистики Северо-Восточной Азии у них нет игры, их карты биты, они оказались банкротами. В данном случае, с точки зрения как примера проекта общей связности, как примера глобальной безопасности, как вот эта новая логистическая революция влияет, ну, в целом на то, что попытки Запада раскачать и создать узлы нестабильности, они схлопываются. Не получается раскачать историю вокруг Тайваня. Не получается устроить контроль над Персидским заливом. Иран огрызается, арабы вязнут на руках. Да даже вот эта история с Венесуэлой, о которой мы будем говорить позднее, она такая достаточно пирова победа. Латинская Америка очень не хочет быть рабами Америки. В данном случае с точки зрения безопасности и логистической революции.
2: Знаете, вот это тотальное насилие, которым действует Запад в отношении других государств, оно вызывает не только отрыв, но и желание сопротивляться. Это ведь они идут не с идеей равноправного сотрудничества, равноправного взаимодействия, торговли справедливой, на справедливых основаниях. Они идут с требованиями. Вы сделаете так, либо вам будет плохо. Вот это типичный такой западный подход. Здесь или-или всегда стоит. Да? Мы, вот эта тенденция или-или, она очень приводит к печальным результатам, всегда печальным последствиям. При этом требуется выполнение каких-то обязательств. Они не только экономические, они и политические, вплоть до изменения своей системы управления и так далее, и так далее. То есть это очень такое предельно колониальное мышление, которое сохраняется в новых текущих реалиях. Иначе, простите, не вел бы себя Брюссель вот таким образом, как себя ведет. Не вел бы себя Вашингтон так, как он себя ведет. То есть в данном случае вот это насилие, которое видят страны, в том числе Северо-Восточной Азии, и та же самая Япония ведь видит, да, Южная Корея видит. Они же видят, что происходит. Они видят, кто инициатор. Они понимают, что Иран защищается. У них очень сложные отношения вообще к своим западным партнерам. Они балансируют в прямом смысле слова. Они тоже пытаются не соблюдать санкции. Если уж японцы не соблюдали санкции, да, в ряде случаев, то понятно, что Южная Корея не соблюдает. Дело все, что от них зависит, только чтобы, так сказать, балансировать и не допускать. Они жутко боятся, что их втянут в какой-то конфликт. При этом Китай, да, Китаю сложные отношения, но Китай – это объективно вызов западному доминированию. Объективно. Россия – это объективно вызов западному доминированию. Иран – объективно вызов западному доминированию. Они же видят, да, что вот это самое… Почему как на Западе называют, да, во всех этих стратегиях, вот эти… Наши три страны такой буквально осью зла. Правда, сейчас Китай немножко изменили отношения, да, теперь такой как бы стратегический конкурент, да, мы стратегический противник в большей степени. Но тем не менее, да, это же какая-то такая вот такой подход. Нельзя же не заметить, да, те, кто сопротивляется, те, в общем, объявляются злом, злом, с которым нужно бороться. И все понимают, кто что начал, кто, так сказать, в чем виновен, так сказать, кто что поддерживает. Поэтому в данном случае однозначной позиции по отношению ни к Западу, ни к каким-то другим странам у этих государств, то же самое Южной Кореи, нет. Она просто пытается выжить. В последнее время да, такая позиция. Но очень важно не допустить масштабного конфликта и втягивания себя в масштабный конфликт. Они будут упираться изо всех сил. Они будут делать все, что угодно, чтобы только не допустить втягивания. Поэтому они вроде как заключают соглашения какие-то, с кем-то перестают взаимодействовать, с кем-то остаются во взаимодействии. Но, тем не менее, они продолжают быть на связи. Для них это чрезвычайно важно. С Китаем они продолжают сотрудничать и будут сотрудничать. Там очень много... Просто огромное количество компаний, огромнейшее, вот то, что Запад не учитывает, огромное количество людей вовлечено вот в эту межгосударственное взаимодействие внутри региона и с другими регионами, с теми же самыми АСЕАН-странами, странами АТС, но АСЕАН прежде всего. Там настолько плотно вот это вот все вот это взаимодействие выстроено уже, что его, вот, если вот просто туда воткнешь что-то, то будет больно всем. То есть вот там настолько все плотно, это как вот такая паутина, да, уже неважно, центр это, периферия паутины, все, вот оно везде вот так вот будет замыкаться друг на друга. Поэтому это объективно та система, которая сейчас сложилась, это то, что невозможно не выкорчевать, не изменить, если не напалмом не залить все, вот просто без этого никак.
1: А вот это ключевой момент, Наталья Валерьевна, потому что Запад сам открыл этот ящик Пандоры, когда начал на территории бывшей Украины смешивать логистику гражданскую и военную. Мы прекрасно видим, как Запад закрывает глаза на абсолютно неконвенциальное, на нарушение всех законов ведения войны, когда гражданский транспорт используется для перевозки военных грузов. Но в смысле связности с Северо-Восточной Азией, постоянного совершенствования и доведения до совершенства гигантской вот этой системы, просто экосистемы логистической, что там может Запад с точки зрения проекции силы? Подогнать авианосную ударную группировку, ее разорвут. Устроить какие-то локальные там информационные сбои. Извините, стандарты там южнокорейские и китайские. Огромная масса населения, куда больше половины планеты, категорически не согласна с тем, что там Запад хочет устроить такую маленькую третью мировую войнушку. Вот мы все время упоминаем там Австралию, упоминаем другие страны. Проект AUKUS не выходит каменный цветок у американской администрации. Получается, что с точки зрения даже управления логистикой, война это прежде всего логистика, не получается у Запада, в данном случае у США, подтянуть какие-то естественные необходимые резервы для того, чтобы там устроить конфликт. Сама среда. Она стала обладать, я бы так сказал, информационно-пространственным иммунитетом для того, чтобы Запад там устроил какую-то провокацию. Я правильно понимаю?
2: Как вы точно сказали, да. Информационно-пространственно-логистический иммунитет, который возник, действительно, ведь благодаря тому, что вот внутри региона сложились вот свои сети взаимодействия, возникли свои национальные программы, возникли свои компании, возникло свое производство судов. Они не зависят. От стран Запада. Мы не говорим о полном технологическом суверенитете, но тем не менее зависимости уже нет. Она не наблюдается по всем направлениям взаимодействия с другим, с внешним миром. Осваиваются новые направления. Настолько удобное расположение у этих стран в Северо-Восточной Азии, настолько удобно, что они могут взаимодействовать со всем миром достаточно активно, легко и просто. Тем более, что там действительно производственная база, и все смотрят на этот регион, смотрят на Китай прежде всего. И оттуда идут поставки. Поэтому в данном случае, конечно, ничего уже нельзя сделать. Это не изменить. Это данность, это факт, который сложился. Это то, что сделали сами эти государства, благодаря тому, что у них могли быть исторические обиды, у них могли быть какие-то проблемы, связанные с влиянием третьих сторон, но тем не менее взаимодействие ради развития, они заключали соглашения, они создавали совместные программы, они работают и продолжают работать. Да, и они, например, достаточно на официальном уровне, да, например, Китай ничего не говорит про санкции антироссийские, но, простите, но все компании китайские через посредников или в открытом море просто перевалка грузов осуществляется, и таким образом, в общем, санкции как бы вроде как они есть, а вроде как их и нет. Вот, то есть что-то вроде существует, а вроде и нет этого. Да. То есть для Запада эта ситуация непонятная. Ну как так? У нас же, у них подходит экстерриториальное законодательство, то есть если мы приняли свой национальный закон, почему-то другие страны должны по этому закону жить. Как же так? Вы не подчиняетесь нашему закону, может, приняли закон о санкциях. Почему вы в Китае не выполняете этот закон? То есть это настолько вопиюще для стран Запада, они пока еще, мне кажется, вот этот момент не даже не осознают. Абсолютно. Потому что до сих пор у них это экстерриториальное мышление, и до сих пор они не осознали, что все, так уже нельзя, не работает. Просто не работает.
1: Вы знаете, мы сегодня больше говорили о морских перевозках и морской логистике, но с точки зрения и железнодорожной логистики, где, я уверен, Россия номер один, и с точки зрения авиаперевозок, где ситуация радикально меняется, как только Китай все-таки доведет до ума свои широкофюзеляжные самолеты, свое авиастроение, тут будет та же самая уже просто. Вот остался год-два до того, чтобы произошла революция с точки зрения доминирования связки Боинга и Эрбасов. И вот здесь-то, еще если рынок авиаперевозок отлетит в сторону Северо-Восточной Азии с опорой на Китай, но тут-то вот у Запада или последние клыки и вывалятся. Я уже не наступаю на любимую мозоль Дональда Трампа, неспособность Америки выстроить свой боевой флот. Китай физически обладает компетенциями строительства океанского флота больше, чем Америка. Америка лишилась этих знаний, навыков и умений. Наталья Валерьевна, и все-таки мы очень много говорим и о нашей любимой Евразии, и так движемся от Персидского залива через Индию к Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии. Но о чем мы будем говорить в следующий раз?
2: Давайте с вами поговорим тогда про АТС, про Тихоокеанский регион, который тоже очень важен с точки зрения логистических связей, взаимодействия сторон, и потом перейдем к Западному полушарию.
1: Прекрасно. Тем более, что как раз именно АТС, Организация Тихоокеанского экономического сотрудничества, она в себе таит грандиозный конфликт, который уже несколько лет Запад старается развернуть вокруг оси от Австралии на север, туда, к Китаю. Направленное копье проекта AUKUS, но это отдельно мы еще поговорим в нашем проекте геополитической аналитики пространства большой игры с замечательным русским политологом, доктором политических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Валерьевной Ерёминой. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Наталья Валерьевна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. Последний день лета. Новая пластинка.
1: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот он перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора позитивно оценили визиты Уитков и Кушнера в Москву и Киев, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Армия России поразила объекты ВПК Украины, логистические и складские центры, военные объекты в Киеве и Киевской области, а также судно, доставившее грузы военного назначения в Черноморск, сообщили в Минобороны. Сотрудники Русского дома, закрытого в Берлине, прибыли в Москву, как рассказал глава Россотрудничества. Все они будут обеспечены работой. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора позитивно оценили визиты Уитков и Кушнера в Москву и Киев. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Трамп, по его словам, хочет, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут во время его президентства.
2: Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства.
1: Юрий Ушаков сказал, что России обозначено то, что смогли бы сделать американцы для скорейшего завершения боевых действий. Армия России поразила объекты ВПК Украины, логистические складские центры, военные объекты в Киеве и Киевской области, а также судно, доставившее грузы военного назначения в Черноморск, объекты производства БПЛА в Одессе и Одесской области. Кроме того, уничтожена электроподстанция Днестровская, обеспечивающая функционирование портов Украины. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Осиново, Петровка, Ковалевка, Червонный Оскол, Харьковской области, а также Глубокая, Макатиха, Крымки, Богородичная, Сидорово и Маяки в ДНР. Потери Киева составили около 200 боевиков, 3 бронемашины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали 200 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Черевковки, Краматорска, Дружковки, Никаноровки, Николаевки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Средствами ПВО сбито 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня производства США и более 700 вражеских дронов самолетного типа. За минувший день уничтожены свыше 100 украинских беспилотников, экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск, артиллерии, поразили объекты транспортной и логистики Украины, а также места хранения боеприпасов. Сотрудники Русского дома, закрытого в Берлине, прибыли в Москву. Как рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, все они будут обеспечены работой. Сотрудникам предложат вакансии как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других русских домах. Москва в ответ на закрытие Русского дома в Берлине прекращает работу всех центров имени Гёте и закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев доложил президенту о развитии региона, а также о совершенствовании энергетической инфраструктуры, поддержке участников спецоперации и членов их семей.
4: Я хотел бы остановить ваше внимание на то, что мы очень внимательно относимся ко второму вопросу, который я обозначал в качестве своего приоритета в работе исполняющего обязанности губернатора. Это поддержка участников СВО и членов их семей. Мы за первые 9 месяцев 2026 года показали бюджетных расходов почти столько же, как за предыдущие годы с 22 по 25 включительно. Сопоставимые цифры. Сопоставимые. Поэтому здесь тоже большая работа проводится. Мы огромное внимание оказываем этим нашим замечательным жителям, которые служат, и их семьям.
1: Королев также попросил Путина издать указ о праздновании 900-летия Твери, который будет отмечаться в 2035 году. Глава государства напомнил, что многие его родственники родом из Тверской области. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива различных эко-классов и активизировать работу над соглашением с малыми НПЗ и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Федеральная антимонопольная служба к этому дню возбудила 51 дело для пресечения необоснованного завышения цен на рынке топлива. Сервисом «Мобильный избиратель» на госуслугах воспользовались уже более миллиона человек, сообщила Минцифры России. Сервис позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Ведомство напомнило, что для участия в выборах в Госдуму можно выбрать участок на территории всей страны. Для участия в региональных выборах жители более 56 субъектов могут выбрать участок в пределах своего региона. При этом действует особый порядок голосования для жителей 6 субъектов, которые могут проголосовать за главу своего региона в Москве. Проголосовать на выборах можно будет с 18 по 20 сентября. Несколько взрывов произошло в Персидском заливе в районе иранского города Харк, который является стратегически важным центром экспорта нефти Ирана, передает агентство Мехр. Как только что стало известно, американская армия нанесла удар уже по третьему иранскому судну в Персидском заливе. Ранее в КСИР отмечали, что вооруженные силы Ирана будут наносить удары по базам США на Ближнем Востоке, если американская армия продолжит атаковать иранские танкеры. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных, а первым идет Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Футбол. «Спартак» контактирует с «Монако» по поводу возможного трансфера Александра Головина, сообщает РБ «Спорт». Ранее стало известно о том, что «Зенит» вышел из переговоров с 30-летним футболистом, так как стороны не смогли договориться о зарплате. Отмечается, что на сегодняшний день Головин намерен остаться в «Монако» как минимум до зимней паузы. «Зенит» планирует натурализовать Вендела в следующем году, сообщает Мэш на спорте. Обсуждения этой темы уже идут в петербургском клубе. Отмечается, что Вендел уже провел в России больше 5 лет и не был заигран за сборную Бразилии. Именно такие требования для натурализации предъявляет ФИФА. «Локомотив» согласовал переход Николая Титкова из «Балтики». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Локомотив» договорился с игроком о личном контракте и прислал в калининградский клуб бумагу об активации отступных в 125 миллионов рублей. Иранский футболист костромского «Спартака» Надер Мохаммади сделал третью голевую передачу за месяц после вброса мяча из аута кульбитом. В итоге «Спартак» победил «Рязань» 2-0 в матче 4-го раунда Кубка России в пути регионов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» в овертайме со счетом 2-1. В завершении баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». ЦСКА во вторник уступил «Бешикташу» 57-80, а в четверг армейский клуб сыграет с «Галатасараем». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 18 градусов. Переменная облачность, пройдут небольшие дожди. В Омске до 29 градусов. Прогреется воздух. В Иркутске плюс 21-23 без осадков. В Вологде столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20. В Нижнем Новгороде 15-17 тепла. В Ярославле до 20 и без осадков. В Ставрополе 21-23 градуса выше 0. В Симферополе до плюс 25. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем 21-23 градуса выше 0. Атмосферное давление будет падать в столице без осадков, ночью плюс 2-4, а местами до минус 1, днем плюс 20-22 градуса.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе нью-йоркские реаниматоры постпанка «Интерпол», восходящие звезды независимой сцены лондонской группы «Man, Woman, Chainsaw», участник «Simian Mobile Disco» и «Last Shadow Puppets», знаменитый британский продюсер Джеймс Эллис Форд и дрим-поп-дуэт из Южной Африки «Hunter as a Horse». А открывает нашу очередную встречу композиция «Thrill of the Bill» американского ансамбля «Alla Lass».

Alalas – Thrill of the Bill из альбома Sirens и с новолейблом Mexican Summer. История этого лос-анджелесского квартета началась в 2008 году. С самого начала группа по собственным алхимическим рецептам смешивала психоделию, серф, фолк и инди-рок с элементами соло и лоу-фай фанка, соединяя мечтательный романтизм и легкую меланхолию с беззаботной атмосферой музыки 60-х. Среди источников вдохновения участники квартета обычно называли Beach Boys, Zombies, Yardbirds, Arturo Ли и Love. Записав 5 студийных альбомов, каждый из которых, по мнению критиков, мог быть идеальным саундтреком для расслабленной пляжной вечеринки, Alalas неожиданно отказались от сочинения песен и вокала и полностью погрузились в исследование возможностей и перспектив инструментальной атмосферно-психоделической музыки. Новая работа квартета строится вокруг более спонтанного звукового ландшафта, сформированного свободными экспериментами, интуитивными вибрациями и парящими мелодиями.

0: Это был американский ансамбль «Алла Лас». Прозвучала заглавная композиция из нового альбома «Sirens».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает восходящие звезды независимой сцены лондонская группа Man Woman Chainsaw с песней «Черт возьми, человек-ящерица».

Man, Woman, Chainsaw, God Damn, Lizard Man из альбома Cannonball, выпущенного лейблом Fiction Records. Группа с забавным названием «Мужчина, женщина и бензопила», лихо соединяющая арт-рок и постпанк с поп-мелодиями, родилась из подросткового увлечения музыкой. Будущие лидеры и ведущие вокалисты коллектива, одноклассники, гитарист Билли Уорд и басистка Вера Леппянин, начали сочинять песни вместе в 2019 году, когда им было всего 14. Постепенно состав расширялся за счет друзей, играющих на случайных инструментах. Неожиданно для шестерых участников группы веселые репетиции в школьном спортзале стали трамплином профессиональной карьеры. В сентябре 2022 года вышел дебютный сингл, а два года спустя EP Easy Peasy на лейбле Fat Possum Records. Все это время Man, Woman, Chainsaw постоянно выступали, оттачивая мастерство, и вскоре превратились во всеобщих любимцев и подписали контракт с домом The Q, лейблом Fiction Records.

Это были новые британские звезды, лондонский ансамбль Man Woman Chainsaw. Прозвучала песня «Nosedive», «Пикирование» из дебютного альбома «Пушечное ядро». А наш еженедельный обзор новинок продолжает нью-йоркская группа «Интерпол» с композицией «Птица и змея».

Interpol – Bird and the Serpent из альбома This Mirror Waits a Ton, изданного лейблом Partisan Records. Группа Interpol появилась в конце 90-х на волне постпанк-ревайвала, мощного движения, охватившего не только Великобританию, но и Соединенные Штаты. Молодые люди по обе стороны океана, уставшие от хит-парадов MTV, тотального засилья гранжа, брит-попа и хип-хопа, обратили свой взор в 80-е и принялись с увлечением примерять на себя наряды и музыкальные идеи той далекой, но крайне интересной и притягательной эпохи. Но времена меняются, музыканты взрослеют, а адреналин и юношеский задор остаются в прошлом. И хотя Интерпол по-прежнему числится по ведомству постпанка и арт-рока, группа уже давно движется по пути своих соратников по возрождению англофильского постпанка The Killers в сторону пафосного стадионного рока. Им пока еще удается иногда сочинять яркие запоминающиеся песни. Но Интерпол все дальше уходит от образа поп-версии Joy Division и все больше напоминает впавших в депрессию U2.

В исполнении нью-йоркской группы «Интерпол» прозвучала песня «Error Actor» – «Вечный актер» из нового альбома «Это зеркало весит тонну». А у нас на очереди британский музыкант и продюсер Джеймс Эллис Форд с композицией «Долго и счастливо».

Джеймс Эллис Форд, The Ever After, из альбома Lost in Another World, выпущенного лейблом Domino. Джеймс Эллис Форд, участник электронного дуэта Simian Mobile Disco и группы Last Shadow Puppets, в последнее время более известен как невероятно востребованный продюсер, успешно работающий со множеством топовых артистов, среди которых такие звезды, как Depeche Mode, Arctic Monkeys и Pet Shop Boys. Несмотря на загруженность работы, 3 года назад Форд выпустил на Warp Records свой дебютный альбом The Hum. Окрыленный успехом, он задумал продолжение, еще более масштабный проект со сложными аранжировками, приглашенными вокалистами и струнным оркестром. Однако судьба распорядилась иначе. Свой второй альбом Джеймс записывал при помощи минимального количества аппаратуры в больнице, где несколько недель проходил лечение от одной из форм лейкемии.

0: Это был британский мультиинструменталист, певец и продюсер Джеймс Эллис Форд. Прозвучала композиция «People Just Don't Know» – «Люди просто не знают» из нового альбома «Затерянные в другом мире».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор дрим-поп-дуэт из Южной Африки «Hunter as a Horse» с песней «Потерянный рай».

Hunters and Hawks – «Потерянный рай» из альбома Paradise Lost, изданного Metropolis Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня из нового альбома «Hunters and Hawks». Она называется «Go to bed now». А теперь иди спать.

0: «На пути к опеке». В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на «Радио России Чукотка».
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: «Радио России» – главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
10: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
11: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными, мы искренне любим то, что мы делаем.
12: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американцев и Трампа лично в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонных контактов лидеров двух стран. Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием, в результате которого поражены объекты украинской оборонки в Киеве и Киевской области, а также в порту Черноморск, сообщили в Минобороны. Иностранные журналисты, которые намерены освещать выборы в Государственную Думу, смогут работать в том числе и в новых регионах нашей страны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американцев и, в частности, Дональда Трампа в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонных контактов двух лидеров. Президент России обозначил то, что могли бы сделать американцы для завершения боев.
2: Владимир Владимирович Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач.
1: Лидеры России и США, в частности, условились оставаться на связи и при необходимости созваниваться друг с другом, сообщил Ушаков. Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием, в результате которого поражены объекты украинской оборонки, транспортно-логистические центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморск. Кроме того, поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Подразделения группировки войск центра ударили по живой силе и технике 9 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерская, Веселая, Шиловка, Новотроицкое, Доброполье, Новогришино в ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Потери Киева составили около 400 боевиков, 2 бронемашины, 9 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали до 300 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой 3 десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, бригада морской пехоты и бригада теробороны ВСУ в районах Мечетного, Ивановки, Зеленой Дебровы, Никольского, Великомихайловки, Червонова, Яра и Омельника. Противник потерял до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и 5 автомобилей.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты более 700 вражеских дронов самолетного типа. Россия ожидает более активной реакции Ватикана на притеснение Украинской Православной Церкви. Об этом заявил спецпредставитель МИДа по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Россия поднимет в ООН тему пропавших на Украине православных священнослужителей. Москва уже опубликовала доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении священнослужителей и прихожан УПЦ. Иностранные журналисты, которые намерены освещать выборы в Государственную Думу, смогут работать в том числе и в новых регионах нашей страны. Некоторые уже получили аккредитацию. Прийти на участки смогут и граждане России, живущие за рубежом. Посольства по всему миру сейчас готовятся открыть более 300 участков. Так, мэр Москвы Сергей Собянин посетил штаб общественной поддержки «Единой России». Его главная задача – сформировать будущую программу для членов партии, которая входит в команду мэра столицы. На этой же площадке обсуждаются проекты развития Москвы.
4: Важная очень социальная функция. Тысячи людей приходят в штаб, чтобы поделиться своими бедами, заботами. И самое главное, что ни один из этих вопросов не пропадает. Берется на заметку, отрабатывается. Я уверен, что это будет частью нашей предвыборной кампании.
1: подмосковном Монино председатель КПРФ Геннадий Зюганов посетил Центральный музей военно-воздушных сил, осмотрел экспозицию, встретился с сотрудниками и ветеранами авиации. По его словам, развитие авиационной отрасли остается одним из ключевых приоритетов для безопасности страны.
5: Все мы внесли огромный вклад в восстановление авиации в стране. У нас во фракции целая группа ученых-специалистов вместе с руководителем комитета всегда занимались этим настойчиво и профессионально. Вот мы и сейчас, подготовив программу «Победы», все делаем для того, чтобы максимально профинансировать это направление.
1: Геннадий Зюганов также возложил цветы к памятнику Ленину и пообщался с местными жителями и рассказал об антикризисной программе партии. «Новые люди» представили во вторник свою предвыборную программу. Она получила название «12 шагов к стране, в которой хочется жить». За 6 лет партия открыла в регионах 82 отделения мероприятий. Принимал участие председатель партии Алексей Нечаев.
6: «Строить партию с людьми, которые люди дела, мне считалось очень важно. Но пока нет образцов, нет примера, то так люди и будут ждать чего-то от кого-то».
1: Внедрить федеральную программу мужского здоровья и долголетия предложили в ЛДПР. Мужчины в нашей стране в среднем живут на 10 лет меньше женщин и намного чаще сталкиваются с инфарктами или инсультами, отметили в партии. О предложении рассказал замруководителя фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
7: ЛДПР предлагает организовать во всех регионах нашей страны клиники мужского здоровья, где мужчины без стеснения, без оглядки могли бы посетить тех врачей, к которым они нуждаются, получить необходимые консультации.
1: Сервисом «Мобильный избиратель» на госуслугах воспользовались уже более 1 000 000 человек. Об этом сообщила Минцифра России. Сервис позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
8: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет со сборной Намибии, 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти три матча пойдут в зачет рейтинга FIFA. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место. Иран располагается на 22 строчке, Нигерия на 26, Намибия на 121. Журнал «France Football» огласил список претендентов на приз «Лучшему вратарю года». На награду номинированы 10 голкиперов, среди них вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча». «Зенит» объявил о подписании контракта на 5 лет с вратарем футбольного клуба «Сочи» Александром Дегтевым. Отмечу, что Дегтев – воспитанник Академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали о том, что руководство ФК «Сочи» пообещало голкиперу, что клуб продаст его в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Однако затем затребовали за Дегтева 500 миллионов рублей. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» 2-1 в овертайме. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных. Первым идет Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Тем временем Евгений Семененко, Глеб Лутфулин, Григорий Федоров, а также Ирина Хавронина и Давид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Эти соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня 9 сентября в Южно-Сахалинске и Владивостоке до 20 градусов тепла, пройдут небольшие дожди в Владивостоке без осадков. В Екатеринбурге сухо плюс 20, в Сургуте 25-27 тепла, в Архангельске столбики термометров поднимутся лишь до 15 градусов, облачно, временами дожди, в Кирове 16-18, выше 0 и небольшой дождь, в Воронеже без осадков плюс 20, в Нальчике до 23 тепла, в Севастополе плюс 23-25 без осадков. осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем до 22-23 градусов. Атмосферное давление будет падать. В столице без осадков, ночью плюс 2-4, местами до минус 1, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: Театр Радио России. Роман Алисе. Радиоспектакль по мотивам французской средневековой сатирической эпопеи XIII века. Часть вторая.
1: Итак, Лис Ренар.
2: Плут.
1: Разбойник и подлец, известный своими злодеяниями не только во Франции, но и по всему белому свету. Мы, все здесь собравшиеся благородные звери, ждем от тебя объяснений. По какому праву лишил ты жизни невинную курочку Пертилот, супругу достойного господина Шантеклера?
3: Отвечай сейчас же, лисье отродье. Костер разгорается. И как только вся эта ложь не тяготит тебя...
4: Благородный Нобль, царь зверей, да сияет твоя грива вечно. Разве тяготит вас изящное кружево на ваших манжетах? А моя ложь так красива, так искусно сплетена под стать этому фламандскому кружеву, что она взлетает с языка легко, как птица. Нет в ней тягости.
5: Лицемер!
6: Бесстыдник! Курицу-то за что?
5: Убийца! Да!
7: Нет, это право любопытно. Что он скажет на сей раз? Поведайте же нам, Ренар. Может, попытаем его немножко? Ну, там дыба, колесо.
4: Полно, ваше когтистое величество. Я не заставлю ждать. Эта история началась... Это история... Началась в день моей смерти.
7: Что?
8: Что он сказал?
9: Как вы слышали?
4: Я всего лишь сказал, эта история началась с той секунды, как я умер. Почил в бозе, отдал концы и спустил дух, если вам будет угодно. И так я умер. По крайней мере, никому не под силу было отличить меня от дохлятины. Хотите совет хитрейшего из хитрых? Чтобы узнать правду о себе, просто умрите ненадолго и послушайте, что станут судачить вокруг.
10: О, глядите-ка, подружки, дохлый лис.
11: Да ладно, не может быть.
12: Мамочки, я боюсь.
10: А, говорю же вам, девочки, дохлый, лежит на обочине и совсем не дышит.
11: А вдруг дышит?
13: А вдруг не дышит? Любопытно же поглазеть на него вблизи, здоровенный какой.
12: Да что ты болтаешь, дурочка? Вот он тебя за горло и...
10: Этот за горло уже и не схватит. Глядите, язык вывалил.
11: Фу, пакость какая.
12: Вот на нем уже и муха сидит. Верно, дохлый.
11: Ах, курочки, не надо подходить ближе. Я умоляю.
10: Да чего ты испугалась, глупышка Пертилот? Он уж больше не встанет.
11: Так ему и надо, паршивцу. Настигло возмездие за грехи там. У всякого подлеца свой срок. Ох, как я все это лисье отродье не наберу.
12: Уж я бы на его косточках поплясала, рыжая бестия.
10: Вот ему.
11: Ох, Жоржетта, зачем ты кинула камень?
10: А что ему сделается? Он же дохлый.
11: Вот так тебе. Ах, курочки, давайте скорее уйдем отсюда.
12: Еще чего. В кои-то веки выпадает такое удовольствие. А вот я его пну.
11: Мне показалось. Или он вздохнул?
10: Покойники не вздыхают, глупышка. Вот тебе, грязный лис. Получи от нас за всех кур. Вот тебе!
13: Как так тебя? Как так?
12: А я его, я его клюну! Не надо!
10: Всыпи ты ему, глупышка Пертилот. Подойди поближе. Да не бойся ты.
13: Не укусит.
12: Иди сюда, дурочка.
2: Нет, нет, девочки, я не хочу.
12: Давай, давай.
10: Клюни его.
12: Клюнь,
10: я тебе сказала.
2: Но разве не велит нам святая церковь отпускать покойнику все его грехи? И глаз дрогнул.
10: Чушь!
2: Пасть отворилась!
12: Чепуха! Он же повязан клятвой самой госпожи смерти!
13: Клятвой?
12: Такие клятвы не решили!
13: Решимы!
14: Голод освобождает от любых клятв! За!
12: Мамочки! Он заклял ей! Сожрал
13: петлю! Он живой, живой! Лиза стал смертным! Прикидывал!
12: Спасайте
13: себя и детей!
12: Пертилот погиб!
13: Горе! Горе! Горе!

0: Ой, если бы судьба предоставила мне выбор, я бы с превеликим удовольствием перегрыз горло любой из присутствующих здесь пернатых дам. Но лучшие всегда уходят первыми, таков их удел. Я скорблю над бедняжкой Пертилот. Скорблю, как кот над истерзанной мышью, как волк над убитым ягненком. Она была слишком хороша для этого мира, где правда чересчур дорого обходится.
1: Ваше львиное величество, накажите уже злодея по заслугам.
2: По заслугам.
3: Кровь невинной жертвы требует искупления. Сегодня курица. Кто завтра? А вдруг, упаси господи, осел? Вдруг он покусится на прилата?
4: Нелегкая задача встала передо мной.
1: Чем же нелегкая, ваше львиное величество?
4: Припомни, Шантеклер, что я и сам питаюсь не травой. И отойди подальше, уж больно ты жирен.
5: Лакомый петушок.
1: О, Боже!
3: По заслугам!
0: Невинную жертву стоит искупить. Но не всегда же искупают кровью.
6: А что ты еще можешь предложить, оборванец? У тебя нет ничего, кроме гнилых кишок.
4: Тихо, Эзенгрим. Тебе уже давали слово, и ты, старый волк, потратил его впустую. Чем искупить ты предлагаешь жертву, лис?
0: В моих монашеских скитаниях недавно мне явилось откровение о чуде, сокрытым в корнях старого дуба за мельницей, что блестит и сверкает в лучах солнца, как речная гладь, и звенит, если к нему прикоснуться.
7: Золото. Драгоценные камни.
1: Жемчуг, вероятно.
4: Клад.
5: Какая прелесть.
4: Клад в пределах моего королевства, и ты до сих пор молчал, негодяй.
0: Вам, ваше величество, было охота вести иные беседы. Сначала со мной беседовала дыба, потом колесо.
7: В корнях старого дуба,
3: за мельницей.
1: Блестит и сверкает.
3: Ой, я уже поскакал.
7: Золото!
4: Куда вы, подданные? Опереди царя зверей! Я буду первым и загрызу любого, кто тронет мой клад без дозволения.

0: Ой, я не могу. Ну как же смешно сверкают пятки у моего супруга. Царь зверей. Корону потерял. Ну вот, мы и остались одни, Ренар.
1: Моя госпожа.
0: Я восхищаюсь твоим умом. Гордая львица готова склонить голову перед отпрыском лисьего рода. Никто не смог бы свершить это изящнее, чем ты.
1: Свершить что, моя госпожа?
0: Переворот, конечно же. Слышишь эти стоны? Какая там грызня начала?
2: Одним дохлым маслом больше. Кот не лезь. Я первый. Я всех перебью.

0: Капкан захлопнулся. Да, это был капкан.
1: Я знала. Знала с самого начала. Возьми эту корону. Она твоя по праву, как и мое сердце. Ну же, бери. Я залечу твои раны. Я буду только твоей царицей. О, великий, великий, великий, блистательный лис.
0: Корона весит прилично. Я знавал одного ворона, все имущество которого составляла голова бургундского сыра. Но он так небрежно обходился с ним, что выпустил из пасти, едва услышал льстивые слова.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Говори, говори, еще говори. Твои сладкие речи так милы мне. Я мечтаю прослушать все твои похождения вновь и вновь. Как ты устал. Присядь со мной рядом. Здесь, на царском ложе.
0: Мне ли не знать цену лести? Отказать львице быть сожранным. И любить львицу быть сожранным рано или поздно. Все мое имущество – это свобода. Не думаю, что расстанусь с ним так легко.
1: Что? Ты отвергаешь меня?
0: Поверь мне, ты не останешься одинока. А вот и новый претендент на сердце царицы.
2: Барона из Ангрима так просто не убить. Я перегрыз всех, всех. Я один. Лев подыхает в капкане. Как лихо вы все обтяпали-то, а? Сплахи и прямиком на трон. Да только негоже отпрыску лисьего рода даже приближаться к львице. Она моя! И корона тоже! А ну дай сюда! Оборванец! Дерись! Дерись, щенок!
0: Черт! Ты разве не видишь, Изенгрим? Я ранен! Где твое хваленое благородство? Ты звался моим другом!
2: Молчи за все!
0: Не боишься замарать кровью свои блестящие доспехи?
2: О, я ненавидел тебя с первого дня нашей встречи!
0: Потому что я лучше!
2: Сдохни!

проклятый хищник. Ренар, любовь моя. Он был единственным здесь, кто достоин моей любви. Так отведай и моих клыков, Изенгрим. Или я не львица.

0: Голод освобождает не ото всех клятв, сынок. Я здесь. Слышишь ли ты меня?
1: В конце концов, всегда выигрывает тот, кто рассказывает историю, мама. Кто мешает нам с тобой сплести байку о том, что непобедимый Ренар вновь воскрес из мертвых, не правда ли? Не правда ли?
0: Так правда или ложь?
1: Как тебе будет угодно. Ведь я...
0: лучший лгун на всем белом свете. И это мой сын.
1: Всяк бронит собаку, укравшую кусок мяса, но не все замечают, что бок у нее ошпарен кипятком. Я рыжий дьявол. Я лис, блистательный лис. Я прихожу в разных обличьях и буду воскресать еще не раз. У меня много масок. Ни единого дня я не был самим собой. В моих зеленых глазах ни разу не вспыхнула искра правды. Они холодны, как зеркало, в котором отражаются ваши пороки. Во все времена вы встретите меня. Виновен ли я? Итак, вы готовы вынести мне приговор? Вы и вы, и вы готовы?

лицемер. Вслед за ним петух прелестный, разодетый Шантеклер. Царь зверей с огромной гривы, львица грозная, за ним —

Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля «Роман Алисе» по мотивам одноименного памятника французской городской литературы XIII века. Роли исполняли Лис Ренар Алексей Вертков, Ренардина Елена Харитонова, Волк Изенгрим Анатолий Лабоцкий, Лев Нобль Василий Фирсов, Осел Бодуэн Алексей Дубровский, Курочка-пертилот Марина Ворожищева, Медведь-брён Сергей Потапов, Кот-тибер Александр Быков, Петух-шантеклер Дмитрий Филимонов, Львица Анна Яновская, партия гитары Павел Попов, автор сценария Валентина Дегтева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, звукорежиссер Любовь Рындина, редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек, и, к слову, удвоится к 2070 году, дома-защитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка Западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет, и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус Западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки Западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус Западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие – в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем,

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
3: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
3: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
4: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
3: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
4: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
5: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
4: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
5: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
4: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
5: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
4: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
5: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
4: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
5: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
4: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
5: И как же это средство изобрели?
4: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
5: И как же работает пилорис?
4: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнайте, как это сделать.
5: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
4: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
5: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
4: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить. Пить кефир, вот и все.
5: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
4: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнать, как это сделать.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
1: 09-31-59. Радио России.
0: Сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Последний день лета. Новая пластинка.
7: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о видении России продвижения на поле боя и достижении целей спецоперации. Об этом лидеры говорили во вторник в ходе телефонного разговора, сообщил представитель главы российского государства Юрий Ушаков. Подразделения группировки войск «Севера» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Частица мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского отправлена на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщили в РПЦ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей спецоперации. Лидеры, напомню, провели во вторник новый телефонный разговор. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, президенты России и США фокусировались на вопросах украинского урегулирования. По словам Ушакова, Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине.
2: Разговор фокусировался на вопросах